0: премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну подал в отставку 3 июля. Новости на Бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Крым возвращается свободная продажа топлива. На сегодняшний день она доступна на 99 АЗС. Правда, только в крупных городах. Ассортимент тоже ограничен. На отдельных заправках продают только один вид бензина или дизеля. Плюс цены. Литр 95-го за 300 рублей уже никого не удивляет. А могли бы решить все эти проблемы мини-НПЗ, о которых так много говорят и пишут в последнее время. Переводы самому себе крупных сумм через СБП может попасть под признаки мошенничества. Подозрительная операция будет выглядеть, начиная с 200 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в МВД. По правилам, банки должны проверять движение средств по 9 критериям. Всегда ли это работает при блокировках? Россиянка Анна Пушкарева выиграла уимблдонский турнир в юниорском разряде. В финале 17-летняя теннисистка победила соперницу из Китая. Последний раз наши юниоры были первыми на Уимблдоне 10 лет назад. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Началась свободная продажа топлива на 99 АЗС, сообщило Министерство топлива и энергетики республики. В ряде случаев доступен лишь один вид горючего. Перечень заправок охватывает крупные города – Симферополь, Ялту, Керчь, Евпаторию и Феодосию. При этом цены на полуострове остаются крайне высокими. На некоторых АЗС стоимость 95-го бензина достигает 300 рублей за литр. Есть в Крыму также и перекупщики, доставляющие бензин, например, на такси, хотя с ними активно борются. Об обстановке с бензином на полуострове говорит собственный корреспондент российской газеты «Симферополь» Сергей Винник.
3: Заметно по количеству машин на улице, то есть если еще дней 10 назад бензин вообще не продавали населению, то примерно 10 дней назад он стал поступать опять в розничную продажу. Но пока это ограниченные партии, небольшие. Сравнительно вот сегодня там по Крыму 99 ВС на всей территории Крыма продают бензин. Все равно за ним выстраиваются пока огромные очереди. Бензин очень подорожал, там до 300 рублей за литр 95-го и даже дороже, если это у сетевых операторов, мелких заправок, да. Я уже не говорю про спекулянтов, он еще дороже. Ну, то есть бензин в продаже появляется, да, а это уже хороший признак. Есть варианты перекупщиков, там сейчас в социальных сетях появляются группы таких спекулянтов, которые можно своим риском попытаться через них связаться и что-то у них там купить. Что касается вот продажи, той, которая идет там официально, очень сетевой крупной заправки, там продолжает действовать ограничение 20 литров на машину в сутки, не больше, и в канистры топливо по-прежнему не продают. Вообще везде, где есть продажа, она везде нормирована. Эти все 100 заправок, они продают по 20 литров на машину. Нигде не продают так, чтобы там заправил сколько хочешь.
2: Сергей Винник, собственный корреспондент российской газеты в Симферополе. В Севастополе топливо можно купить на 9 станциях. Оно также отпускается по QR-кодам, выданным накануне. Правда, желающих не так много. Цена в 250 рублей за литр отпугивает горожан, продолжает житель Севастополя Иван Камелов.
4: На сегодняшний день кое-где начал появляться в продаже бензин. Заправка до 40 литров, только в бак автомобиля. Емкости никакие не заправляют, ни канистры, ничего. Новая система распределения по QR-кодам только вчера заработала. Сегодня ее тестируют. Как она покажет себя в деле, посмотрим. На сегодняшний день цена 95-го плюс и дизеля плюс составляет 245 рублей на заправках ТЭС. На заправках АТАН 265, по-моему, я видел сегодня ценник. Там, где в городе есть свободная продажа бензин, есть определенное количество автомобилей на заправках, но с учетом цены как бы очереди не слишком большие.
5: А что значит свободная продажа? Это то есть где не по QR-кодам и без ограничений, так получается?
4: Нет, ограничения действуют. Свободная продажа до 20 литров, по QR-кодам до 40 литров на некоторых заправках. Эти заправки обычно находятся где-то на трассе, то есть уже на выезде из города. Это она и есть в свободную продажу, то есть, видимо, создан определенный резерв топлива, и топливо начало появляться в свободной продаже. Но с учетом цены, как бы, я понимаю, что ажиотажного спроса сильно нет. В городе количество машин максимально уменьшилось, по всей видимости, многие люди просто не в состоянии покупать топливо по столь высокой цене.
5: А как же тогда перемещаются? На общественный транспорт все пересели?
4: Общественный транспорт в основном, да.
2: Иван Камелов, житель Севастополя. Персональный мини-НПЗ – миф или реальность? На фоне бензинового кризиса в СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность покупки небольшого завода для переработки нефти, чтобы не зависеть от наличия топлива на АЗС. На что способный мини-НПЗ, разбирался Михаил Задорожный.
6: НПЗ дешевле «Лады Веста». Только ленивый, наверное, не перепостил фото из объявления на известном сайте о продаже оборудования для переработки нефти всего за 1 000 000 рублей. Если почитать само объявление, то выясняется, что мини-НПЗ изготавливаются под заказ, сроки не указаны. Заявлено, что, например, можно купить установку для первичной перегонки нефти производительностью от 500 литров в сутки. На картинке некий агрегат с трубками на колесной базе по габаритам, как прицеп для легковушки. Никто из опрошенных нами экспертов не смог идентифицировать это оборудование. Похоже, в России серийно оно не выпускается. Предположений два. Может, китайцы делают что-то подобное, а может, это вообще кустарщина. Петр Самсонов, исполнительный директор производителя мини-НПЗ группы компаний «Меридиан», тоже не смог объяснить, что на этом фото. Зато объяснил, почему обычным автовладельцам нет никакого смысла покупать мини-НПЗ. Купить-то можно, а вот поставить мини-заводик на дачном участке и гнать там бензин нельзя, продолжает Петр Самсонов.
7: По законодательству использовать опасный объект может юрлицо только. То есть уже отпадает, да, что, грубо говоря, я сам купил нефть и перегнал. Вот этот вариант просто откидывается. В принципе, ты можешь поставить установку, если у тебя есть промземля, но использовать, ну, как физическое лицо ты НПЗ не можешь. Площадка должна быть земля промназначения. Соответственно, нужно обязательно соблюдать санитарно-защитную зону, то есть это 500 метров от жилых подстроек, соответствовать пожарным нормам и технике безопасности. Если мы говорим про небольшой НПЗ, ну, мощность там 20 кубов в сутки. Соответственно, для него требуется площадка, ну, где-то в районе 0,5 гектара.
6: Настоящий мини-НПЗ намного дороже, чем в объявлении. Только одна самая простая установка для атмосферной перегонки стоит минимум 8 000 000 рублей. И у ГК «Меридиан», и у других российских производителей такого оборудования. И, кстати, спрос на него не такой уж большой. Как признался Петр Самсонов, за 12 лет работы ГК «Меридиан» продала меньше 50 установок. Сейчас интерес, понятно, вырос, однако новых продаж пока нет. В начале 00-х примитивных кустарных НПЗ, которые называли самоварами, было много, особенно на Северном Кавказе, где они перерабатывали краденую нефть. Потом российские власти начали с ними бороться. Сейчас о мини-НПЗ вновь вспомнили, но надо понимать, что они не производят автомобильный бензин и дизель, которые можно сразу заливать в бак, говорит руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК Вячеслав Мищенко.
8: У нас считаются мини-НПЗ ниже 1 000 000 тонн, ну, 1 000 000 тонн переработки в год, это тоже очень много, да, то есть мы будем говорить, может быть, там о сотне, 2000 тонн. Так вот, для этих нефтеперерабатывающих условно предприятий нужен какой-то рынок, нужна ниша. Предприятия такого уровня, мини-НПЗ, не могут производить конкурентное топливо, в первую очередь из-за процесса, который организован. То есть это первичная переработка, которая дает прямогонный бензин не самого лучшего качества, дизельное топливо также не самого лучшего качества и мазут. Если даже есть регионы, где есть сбыт, да, и можно доводить качество до какого-то приемлемого уровня, то в любом случае это достаточно затратный процесс, установка такого оборудования, и занимает он от года до двух.
6: Сама тема мини-НПЗ возникла после совещания у президента, где губернатор Забайкалья предложил строить в регионах небольшие заводы по переработке нефти. Как временная мера, это имеет смысл. Такие мини-НПЗ могли бы поставлять сырье на большие заводы для дальнейшей очистки и переработки, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
9: Если на крупном НПЗ повреждена установка первичной переработки нефти, но остались нетронутыми установки вторичной переработки, то в принципе, мини-НПЗ могут стать временными поставщиками полуфабрикатов прямогонного бензина, дизельной фракции, полученной в ходе первичной перегонки нефти, на время, пока ремонтируется поврежденная установка первичной переработки. А с точки зрения товарного производства, мини-НПЗ нужны либо для нефтехимии за счет выпуска прямогонного бензина или нафты, либо они также могут выпускать вместе с нафтой простейшее дизельное топливо с высоким содержанием серы, которое может использоваться прежде всего промышленных генераторах.
6: Мини-НПЗ как основной бизнес вообще-то идея сомнительная. По словам экспертов, можно потратить несколько десятков миллионов рублей на покупку, монтаж, запуск и вот эксплуатацию такого оборудования, а потом через несколько месяцев, если работа больших НПЗ будет восстановлена, продукция маленьких заводиков станет никому не нужной. Михаил Задорожный, Гуа Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Россиянка Анна Пушкарева выиграла уимблдонский турнир в юниорском разряде. В финале 17-летняя теннисистка победила китаянку Синьжань Сунь в трех сетах 5-7, 6-3, 6-4. Это первый подобный успех для россиян за последние 10 лет. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
10: Последний раз российские юниорки побеждали на Уимблдоне 10 лет назад. Тогда, в 2016-м, успеха добилась Анастасия Потапова, сейчас представляющая Австрию. Она обыграла украинку Даяну Ястремскую. Анна Пушкарева, уроженка Владивостока, занимала до нынешнего финала Уимблдона 1015-е место в рейтинге WTA. В юниорском рейтинге ITF она шла 28-й, но сейчас ее положение здесь существенно улучшится. На счету Пушкаревой был всего один титул категории J200 на юниорском уровне. До финалов турниров «Большого шлема» она ранее никогда не добиралась. Ее соперница, 15-летняя Сунь Синьчжань, лидер женского юниорского рейтинга. Она считалась фавориткой финала. Однако на деле оказалось иначе. Пушкарева хоть и проиграла первый сет, во втором осилила две подачи соперницы, а в третьем одну. Не везет китаянке на россиянок. Месяц назад она уступила в финале Ролан-Гаррос Алисе Октябревой. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Это самый длинный финал в истории данных соревнований. В итоге общая победа, которая на фоне неудачи россиян во взрослой сетке, как глоток свежего воздуха, где, напомню, никто не вышел даже в четвертьфинал впервые за 7 лет. Пушкарева стала четвертой россиянкой, выигравшей юниорский Уимблдон. Ранее это удавалось Вере Душевиной, Софье Жук и Анастасии Потаповой. Из советских теннисисток по два раза на этом уровне побеждали Галина Бакшеева, Наталья Чмырева и Наталья Зверева, а Ольга Морозова и Марина Крошина по разу. Примечательно, что в текущем сезоне россиянки уже в третий раз добираются до решающего матча на молодежных турнирах «Большого шлема». Помимо Пушкаревой и Октябревой, это сделала Екатерина Тупицына на Australian Open, где уступила Ксения Ефремова, представляющая Францию, но до 2023 года выступавшей за Россию. В общем, везде наши. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Скоро на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Между делом с Кирой Альтман.
11: Сидим рядом и говорим о любви. Ну, повезло мне, не иначе. Мой собеседник Александр Григорьевич Асмолов, профессор МГУ, доктор психологических наук.
12: Любовь – это высшая форма экспромтов, импровизаций и актерства. Когда любовь вдруг становится просчитываемой, мы имеем дело совершенно с иной феноменологией.
11: Мы с вами знаем, что чем опытнее мы становимся в жизни, вот мы кое-что поняли. В нас очень много ожога. Я вот про себя могу сказать. И очень трудно довериться вот этому чувству. Как мы его по нему, как мы к нему тянемся и как нам трудно доверять.
12: Чудо мое, ты мне помогла вспомнить. Один из последователей был такой парижский король психоанализа по имени Лакан. Его ученик дал очень яркое определение любви всего двумя словами. Любовь – это ожог смысла. Это так многозначно, и это всегда пиковое переживание. Это всегда переход через нельзя. Это всегда испытание тебя, и это всегда риск. тот, кто не рискует любви, теряет себя. Вот ты рискнула.
11: Я стала так обидно, что я влюбилась, потому что я-то была такая свободненькая, такая вся независимая, а тут я почувствовала, что я без любви своей не могу и шага.
12: Ты стала более свободной. Прости, я все-таки психолог, и с такой феномен бинокулярное зрение. Благодаря нему есть глубина видения мира, а не плоскости. Любовь – это бинокулярное зрение между двумя. Ты видишь такие пространства, которые раньше не видела.
2: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорейкина. Перевод себе более 200 тысяч рублей через СБП может попасть под признаки мошенничества, сообщили ТАСС в МВД. Банки проверяют операции по 9 критериям. Среди них снятие наличных в течение суток после кредита, смена номера в интернет-банке, необычное время или место снятия средств. Кроме того, насторожат банки 5 неудачных попыток снять деньги за день, а также перевод себе крупной суммы, а затем другому лицу, с которым не было финансовых отношений полгода. То есть банк может обратить внимание не на сам факт перевода, а на цепочку подозрительных операций. При этом сами по себе эти действия могут не нести никакой опасности. Например, человек для туристических целей может перевести себе больше 200 тысяч рублей из карты одного банка на другую, чтобы затем снять наличкой в ближайшем банкомате. И банком для блокировки может быть достаточно не сочетания нескольких признаков, а всего одного, считает главный редактор Финньюз Владимир Шевченко.
13: Есть подозрение, что каждый пункт по отдельности может сработать. По крайней мере, в некоторых банках точно может сработать каждый пункт по отдельности. Ну, условно говоря, служба безопасности будет дуть на воду, обжегшись на молоке. Блокировать все, что только можно. Вот ЦБ написал А, Б, В. Вот А свершилось, блокируем. Б свершилось, блокируем. А потом уже будем разбираться. Потому что, скорее всего, если не заблокируют, а это окажется мошенничеством, ЦБ по головке не погладит. Так лучше перебдеть. Был у меня случай, перевел за хостинг, заблокировали. Я позвонил в свой банк. Ну, естественно, они задавали вопросы, я давал ответы, и через 5 минут разблокировал. То есть не все так плохо, как кажется. Но, опять же, это вот один мой банк, а другой банк может повести себя совершенно по-другому и непредсказуемо. Кто-то может действительно оказаться без турпутевки.
14: А если не секрет, какой у вас банк?
13: Сбербанк.
14: То есть он быстро разблокировал достаточно, и вы все сделали как...
13: Да.
2: Владимир Шевченко, главный редактор Finnews.ru. Россияне стали чаще сталкиваться с блокировкой карты счетов в рамках борьбы с мошенничеством. Появлялись сообщения, что за первые недели этого года банки заблокировали от 2 до 3 миллионов карт и счетов физлиц. Это в 10 раз больше, чем фиксировалось ранее. Если карту заблокировали ошибочно, блокировку можно оспорить через банк или онлайн-приемную ЦБ с подтверждающими документами. Максимальный срок рассмотрения – 15 дней. На время проверки недоступны только карты и онлайн-банк. Снять деньги со счета можно лично в отделении по паспорту. Минцифра обсуждает введение обязательной идентификации покупателей хостинга через госуслуги, пишет Коммерсант. Это коснется аренды серверов и выделенных IP-адресов. С сентября этого года требование о регистрации распространится на администраторов доменов в зонах РУ, РФ и СУ. Сейчас подтвердить личность при покупке хостинга можно несколькими способами, например, через электронную почту и платеж с карты российского банка. Минцифра предлагает оставить обязательную привязку к подтвержденной учетной записи на госуслугах, чтобы за каждым выделенным IP-адресом стоял конкретный пользователь. Таким образом, анонимно арендовать хостинг в России станет сложнее. Основные причины введения обязательной регистрации и доменов две. Первое – это борьба с мошенничеством. Сейчас фишинговые ресурсы регистрируются почти бесконтрольно, и найти владельца довольно сложно. А вторая – это контроль и обеление Рунета. Власти хотят четко знать владельца каждого ресурса, говорит бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
15: Обязательная регистрация домена через аутентификацию в ЕСЕ у злоумышленника просто увеличится цепочка. Придется вначале искать либо на черном рынке, либо людей, которые готовы свою запись в ЕСЕ сдавать в аренду, и потом уже на этих лиц, как на посредников, регистрировать домены, как в свое время было с сдачей в аренду кредитных карточек, сдачей в аренду учетных записей в ЕБС и так далее. Ну а вторая причина связана с обелением Рунета и желанием властей контролировать владение любым ресурсом в сети интернет, чтобы у каждого из них было четкое понимание, кто за ним стоит, фамилия, имя, отчество, чтобы если были опубликованы какие-то запрещенные материалы или контент, можно было достаточно быстро выйти на владельца и предъявить ему претензии.
5: А какие сложности для кого это может принести?
15: Ну, для B2B-сегмента вряд ли это принесет какую-то сложность. Бизнес все равно будет продолжать создавать сайты, домены для различных маркетинговых акций и так далее. Он будет регистрировать такого рода сайты, в том числе и через ЕСЕ. Для них это не составит сложности. А вот физические пользователи в сегменте B2C вполне возможно, что могут и уйти из России, регистрировать в этом плане домены за пределами Российской Федерации, размещать сайты также за пределами Российской Федерации. Сегодня такого рода возможности предоставляет огромное количество регистраторов. Они в России не блокируются, и поэтому большое количество либо студентов, самозанятых, индивидуальных предпринимателей может уйти из российского сегмента и регистрировать домены за рубежом.
2: Алексей Лукацкий, Positive Technologies. Новое регулирование, обязательная регистрация доменов и хостинга через госуслуги отдает под контроль регулятора практически весь российский сегмент интернета. В этом есть как позитив, так и негатив, говорит управляющий РТМ Групп компании в области кибербезопасности и права Евгений Царев.
16: Вопрос только в том, а что регулятор будет с этими данными делать. Для безопасности это супер большой позитив, потому что, ну, например, вот у нас включаются там белые списки, большая часть интернета не работает. Если будет следующая градация, серый, допустим, список, назовем его так, то он охватит гораздо большее количество сервисов, которые в России существуют, те, которые прошли соответствующие проверки, и регулятор данные по ним имеет. То есть это гораздо больший объем. Ну и темно-серый — это все остальное, условно назвать. Таким образом, есть условный рубильник, когда ты можешь отключить мобильный интернет полностью, включить белые списки, включить серые списки, ну и так далее. Но это такая теоретическая история, но тем не менее это тот шаг, который дает возможность строить разные сегменты безопасности на страновом уровне. Это позитивная часть. Есть негативная часть. Российские хостинг-провайдеры продолжают до сих пор использоваться людьми, которые находятся за границей. То есть это и та же Белоруссия, Украина и Казахстан. Если проект создавался на русском языке, если пользователи находились и в России, и в странах СНГ, то преимущественно такие проекты регистрировались в России, то есть это был российский домен, там .ru тот же самый. Это были хостинги в России, потому что большая часть потребителей находится в центральной России, ну и так далее. Так вот, для таких ребят выполнение вот этих комплайенс-требований тяжелое. И получается, вот этим ребятам нужно либо уходить с российской юрисдикции, либо искать каких-то посредников. Но здесь уже тоже другой вопрос. А почему посредник должен брать на себя риски, например, того же комплайенса, ну, на случай, если там появится, допустим, какая-то запрещенная информация, да, на этом ресурсе. Тут масса вопросов. И получается, что негативным фактором является то, что мы осумковываемся внутри себя, да, то есть внутри своей собственной там территории и сервисов, которые только на ней работают. Мы теряем международную историю.
2: Евгений Царев, РТМ Групп. Ранее хостинг-провайдерам запретили обслуживать VPN-сервисы. Теперь их хотят сделать контролерами, которые должны не допускать предоставления мощностей нарушителям. Наталья Касперская высказалась о спешно принятом законе об искусственном интеллекте. По ее словам, он только про использование нейросетей, а не про их разработку. Президент группы компании InfoWatch написала пост в Телеграме.
17: С момента внесения законопроекта в Госдуму и до момента его принятия прошло ровно 7 дней. Никаких публичных обсуждений, никакого учета мнений экспертов. Терминологии и формулировки не проработаны. Любая конкретика отнесена в подзаконные акты. Честно говоря, я не припомню законов в нашей IT-отрасли, которые бы принимались в такой спешке. За сутки сразу в трех чтениях, без обсуждения поправок. При этом никаких ограничений по небезопасному или недопустимому использованию искусственного интеллекта в критически и жизненно важных применениях законодатели решили не вводить. Речь идет только и исключительно о поддержке так называемых больших фундаментальных моделей, которых в нашей стране ровно 1,5 штуки. Сейчас в области фундаментальных моделей России серьезно отстает и от США, и от Китая. Что изменится в развитии российского ИИ, если мы начнем принудительно внедрять эти модели во все сферы нашей жизни? Они сразу перестанут отставать от Запада, но зато примерно понятно, куда именно пойдут государственные средства на поддержку искусственного интеллекта. Вот тогда и заживем.
2: Как заявляли разработчики закона, он носит сугубо рамочный характер, что дает возможность уже после его принятия отдельно урегулировать все вопросы в подзаконных актах.
1: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
18: Грустно, когда уходят легенды. Если в науке или искусстве талантливые люди могут радовать нас своими шедеврами долгое время, то век спортивных легенд намного короче. Еще совсем недавно Манчестер Юнайтед подписал 18-летнего вундеркинда из лиссабонского Спортинга, который впечатлил Алекса Фергюсона. Так все узнали про Криштиану Рональду. А время летит, и оказывается, это было уже 23 года назад. А какой фееричный был сезон 2007-2008 и рекордный по тем временам переход в мадридский Реал за 80 миллионов фунтов стерлингов. Всех наград этого гениального футболиста не счесть. 5 золотых мячей, 5 побед в Лиге чемпионов и 2 в Лиге наций. Трофей чемпионата Европы во Франции в 2016. И вот перед чемпионатом мира CR7 объявляет, что это его последний турнир в составе сборной Португалии. Последний шанс стать чемпионом мира. Но не получилось. Поражение от Испании в 1/8 делает Кубок мира, пожалуй, единственным трофеем, который Рональду не покорился. 41 год Криш выглядел на поле прекрасно благодаря своему жесткому тренировочному процессу и идеальной заботе о физической форме. У меня возникло ощущение, что зря он уехал играть в Саудовскую Аравию. Зря, конечно, со спортивной точки зрения. Контракт с Аль-Насром, который приносит Роналду по 200 миллионов евро за сезон, слишком уж сладкий, чтобы от него отказываться. А вот от конкуренции такого уровня он отвык за 3 года в Саудовской пролиге и за 5 матчей ЧМ так под нее и не подстроился. Но даже без золотых медалей чемпионата мира Роналду навсегда останется легендой футбола, и его игру точно будут пересматривать поколения спортсменов и болельщиков.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Липецк, 500 000 жителей. В 1703 году, когда для военных нужд российского флота срочно понадобились корабли, пушки и бомбы, на берегу реки Липовки были заложены казенные железоделательные заводы. В мирное время они выпускали домашнюю утварь отменного качества, сковородки и чугунки. Как появлялись города на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Российское правительство выделило более 4 миллиардов рублей туристической индустрии Крыма и Севастополя. Финансовую поддержку получат туристические компании Крыма, оказавшиеся в непростой ситуации в связи со снижением турпотока из-за атак ВСУ. Средства пойдут для единовременной выплаты сотрудникам туристических компаний. Президент США Дональд Трамп заявил, что прошел медосмотр с идеальными результатами. В том числе он блестяще сдал тест на когнитивные способности. Трамп написал об этом в социальной сети Truth Social. В мае медицинский осмотр главы Белого дома не выявил у него каких-либо проблем со здоровьем, говорилось в заключении его лечащего врача. Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 4100 человек. Об этом сообщило Министерство связи. Более 16 500 пострадали, еще примерно столько же остались без крова. Сотни зданий получили повреждения. Магнитуда толчков 24 июня в Венесуэле составила 7,2 и 7,5. Эпицентр землетрясения находился в районе столицы страны Каракаса. Московская мэрия определила даты празднования Дня города в этом году. 879-й день рождения столицы отметят в первые выходные осени 5 и 6 сентября. Праздничные мероприятия состоятся в парках, учреждениях культуры и образования, в историческом центре, а также в жилых районах Москвы. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Российский рынок глэмпингов сжимается на глазах. На смену бурному росту пришел такой же резкий спад. Одним из-за нарушений не удалось пройти процедуру классификации, других подвела концепция, точнее, ее отсутствие. Платить просто за домик в деревне готовы не все клиенты, хотят впечатлений. Кто сегодня выживает на рынке глэмпингов и за счет чего? Из-за атак БПЛА закрыто судоходство по Азово-Донскому каналу. Это главный маршрут экспорта российской пшеницы. На него приходится четверть всего объема. Биржа Евронекст отреагировала на новость с 4% ростом зерновых котировок. Что все это значит для отечественного рынка пшеницы и есть ли альтернативные маршруты для экспорта? Жилищно-коммунальный эксперимент в Оренбурге. Там сделали ставку на дворников из Сенегала, и она сыграла. 30 коммунальщиков из Африки разбирают стихийные свалки и расчищают заросшие подъезды к детским лагерям, имея один выходной в неделю и зарплату 55 тысяч рублей. Почему местным жителям такие условия труда пришлись не по вкусу? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Глэмпинги выставляют на продажу. После бурного роста сейчас на рынке спад, рассказали Бизнес ФМ его участники. Что произошло, почему многие объекты не смогли легализоваться, а какие, наоборот, чувствуют себя хорошо. Об этом Наталья Шашина.
19: Продается действующий глэмпинг. Бизнес-процессы налажены, дома пользуются высоким спросом. Подобных объявлений на Авито более 150, и это довольно много. Как пишет портал Турдом, официально на сегодняшний день в России действуют 429 глэмпингов. Только недавно рынок так называемых гламурных кемпингов с элегантными шатрами и комфортными домиками в живописных местах показывал взрывной рост. Но теперь он переживает не лучшие времена. Делится наблюдениями владелец Реста Лаунж Пентхауса Поднебесная и загородного глэмпинг-отеля летнего формата Николай Корсаков.
20: Из крупнейших, тех, кто еще начинал, одних из первейших глэмпингов, не буду называть, но они один проект этой зимой обанкротили. Так как среди глэмпингов сотрудники достаточно много перемещаются, и мы видим очень реальный спад, потому что у нас есть сотрудники, которые к нам приходят, которые говорят о том, что у них на лето было согласовано присутствие в одном из глэмпингов, они ехали куда-то под уже бронь, но при этом приехали к нам, потому что там бронь, например, отвалилась и сказали, что сотрудники не нужны, гостей нет.
19: Далеко не все глэмпинги смогли легализоваться, пройти процедуру классификации туристического жилья, войти в специальный реестр и получить право выставляться на агрегаторах и рекламироваться. По оценкам Николая Корсакова, около 60% объектов на рынке не могут это сделать, потому что просто не попадают под критерии. Очень многие хотели поучаствовать в буме глэмпингов и получать господдержку, выделявшуюся на строительство модульных отелей. Но построили объекты на землях сельхозназначения или в СНТ, говорит гендиректор консалтинговой компании «Природный кодекс», вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Марина Ненарокова.
21: Очень большая часть проектов занималась незаконным землепользованием, возводила свои проекты на участок сельскохозяйственного назначения, на землях лесного фонда, не предназначенных для рекреации. Это первое. Второе, то, что заходили, прельстившись деньгами, люди далекие, в принципе, от бизнеса, не считали ни целевую аудиторию, ни сезонность, ни экономику. И, естественно, не смогли дать нужное качество для таких сложных проектов и просто банально перезавысили ценник. Кому захочется жить в палатке, сырой, не очень комфортный, если не брать красивые фото, да, очень высокий ценник. За эти же деньги можно выбрать турбазу, отель, более современные уже модульные средства размещения, которые классифицируются уже в отеле и турбазы.
19: Глэмпингом сейчас иногда называют даже пару домиков, построенных на дачном участке. Хотя гости глэмпингов часто аудитория, которая уже видела все. Вулканы, океаны, пустыни, водопады и подмосковными соснами их не удивить. Выживают те, у кого есть необычная концепция, продуманный сценарий отдыха. А чтобы быть финансово успешным, должно быть не меньше 25-30 номеров, рассуждает руководитель сети глэмпингов .нема в Ярославской и Нижегородской областях и управляющий компанией для глэмпингов Нина Синицына.
22: Если есть 30 номеров, свой ресторан локальной кухни, баня и какое-то развлечение и предложение гостям сценария отдыха, за которым стоит смысл всего бизнеса, это может быть ретрит и тишина и уединение. Это может быть сельская история, развлечения, развивающее воспоминание, как у бабушки в деревне. Это может быть активный отдых, как у нас в точке Немо. Это может быть что-то необычное, аномальные пейзажи. Тогда проект с такой концепцией хорошо себя чувствует.
19: Сейчас жизнь глэмпингов осложняется и тем, что доехать до большинства из них можно только на машине. И здесь во многом решает то, чем глэмпинг отличается от отелей. Уникальность и яркие эмоции. Наталья Шашина, Мария Голубева, Business FM.
2: JP Morgan представил и агентов, которые обыграли лучший инвестиционный портфель по доходности. На 20-летнем бэк-тесте ИИ-стратегия обогнала классический портфель 60% акций, 40% облигаций на 0,7% годовых и при этом оказалась менее волатильной, пишет Bloomberg. ИИ-агенты сканировали рынок, определяли один из четырех сценариев его развития и автоматически перераспределяли капитал между акциями и облигациями в пользу активов, наиболее подходящих под сложившиеся условия. Однако сам JP Morgan честно признает, что все результаты получены исключительно на исторических данных, а значит, они не гарантируют повторения в будущем. В банке также предупреждают, что искусственный интеллект не должен подменять собой инвестиционную экспертизу, а массовое использование ИИ-агентов грозит стеканием денег в одни бумаги, ростом волатильности и усилением рыночных потрясений, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
3: У меня есть очень много друзей, достаточно богатых, микроолигархов, как я их называю, и у них дети после окончания различных Йелей, Оксфордов и прочих зарубежных учреждений престижных приходят ко мне и говорят: «Миш, слушай, вот у меня мальчик очень талантливый, гениальный, он чувствует рынок, знает его». И я провожу с ними психотерапевтическую беседу, в которой объясняю, что вы талантливый, гениальный и, можно сказать, уже близки к хватанию звезд с неба. Но по ту сторону экрана вам противостоит не биржа и не график, к вам противостоят JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank. Это бюджетами на R&D, Research and Development, в десятки миллиардов долларов ежегодно. Если вы думаете, что они за десятки лет не нашли способа предсказать или как-то понять рынок и научиться на нем стабильно зарабатывать, и вы считаете, что вы будете это делать, то вы глубоко ошибаетесь. То же самое с ИИ-моделями. Все искусственные агенты, они все построены на опыте или неудачах живых трейдеров, на работа, которая есть в сети, работа на исторических данных, это все пустышка. Исторические данные никому не нужны. Вот здесь сейчас. А на исторических данных там или можно выбрать период, на стратегии можно было выбрать период достаточно длинный, там год, где шар был 10. С финансистом я пойму. Это вообще потрясающие результаты. Но это ни о чем не говорит и не дает гарантии никакой доходности абсолютно. Я всегда говорю, покажите мне трейдера, который на протяжении 20 лет стабильно зарабатывает двукратно по отношению к ключевой ставке. Допустим, давайте ориентироваться на 20% годовых. Это огромная сумма. Вот ежегодно в течение 20 лет я просто буду перед ним отжиматься, снимая шляпу параллельно. Даже всеми любимый Баффет, который, как все считают, зарабатывал очень много, он зарабатывал на стоимостных акциях, ну, фактически на инсайдах, когда он знал, что будет развиваться та или иная отрасль в том или ином секторе экономики США и, собственно, инвестировал туда. Все последние годы он не очень-то здорово обыгрывал индекс, поэтому я отношусь крайне скептически к подобным заявлениям, да и цифры декларируемые там на 0,7% обогнал рынок. Помните этот тест с обезьянами? Можно обезьяну посадить, и часть из них обязательно обгонит рынок, и даже не на 0,7%. Рынок — это хаос. Рынок стал неэффективен с точки зрения того, что он прекратил быть рынком как таковым глобально, потому что все вмешательство ФРС стало той самой непреодолимой силой, которая меняет те самые правила игры. И поэтому, начиная там примерно с 2018 года, алгоритмы перестали работать, потому что рынок не есть рынок вот в чистом виде, да, он не предоставлен самому себе.
2: Михаил Ханов, финансовый эксперт. В начале июня Morgan Stanley первым на Уолл-стрит объявил, что откроет внешним ИИ-агентам доступ к управлению активами на 1,2 триллиона долларов. Системы смогут сами обрабатывать данные и выполнять задачи клиентов через платформы ShareWorks и Equity Edge. Другие крупные инвестбанки, JP Morgan и Goldman Sachs, пока используют ИИ только внутри компаний. К другим темам. Оренбург сделал ставку на дворников из Сенегала и не прогадал. По словам мэра Альберта Юмадилова, эксперимент полностью себя оправдал. Первые 10 коммунальщиков приехали в апреле. Сейчас в штате 31 человек. Еще четверых ждут. До Оренбурга и Сенегала 2-3 пересадки. На месте шестидневка, стихийные свалки, заросшие подъезды к детским лагерям. За 55 тысяч рублей желающих среди местных жителей на такую работу не нашлось. А теперь в мэрии успех этой кадровой идеи измеряют уже сэкономленными миллионами, сообщает мэр Оренбурга.
4: Я вот в воскресенье выезжаю, ну хотя бы люди, кто в воскресенье работает, а до этого в воскресенье никто не работал, и в субботу никто не работал. А сейчас мы вот четко могу сказать, там наши планы, допустим, мы вот в воскресенье, в субботу чистим подъездные пути к лагерям. Тяжелейший труд, все заросшие эти дубки. Если бы мы заказывали подрядчика, ну это бы нам вышло там 1,3 млн, всю эту расчистку и так далее и тому подобное. А у нас там по факту работают 20 этих ребят в Южном округе, которые у них получается.
2: Альберт Юмадилов, мэр Оренбурга. Изначально город рассчитывал нанять 70 работников из Сенегала, контракты заключают до апреля следующего года. Для общения с бригадами предусмотрели переводчика с французского. Почему желающих на такую работу оказалось проще найти в Западной Африке, чем в окрестностях Оренбурга или уже в привычных для российского рынка труда странах Средней Азии, рассказывает главный редактор издания «Аргументы и факты Оренбург» Антон Цепилов.
7: Их на улицах особо не видно, потому что их будут направлять на такие участки, удаленные от оживленных трасс. Это за городом, дороги к лагерям детского отдыха, там расчистка, уборка. Вот так вот вышел на улицу и столкнулся с дворником из Сенегала. Такого нет.
8: В самом городе дворники у вас откуда? Тоже Средней Азии в основном?
7: Среднеазиаты есть, но их не так много, как в столицах, потому что зарплаты несколько ниже. В основном местные, но скорее не оренбуржцы, даже а приезжие из окрестных деревень и районов. За шестидневную рабочую неделю это немного. Даже из сел из окрестных, ну, неохотно идут. Для Сенегала это очень хорошие деньги. И вот очень охотно на эту работу, на эту сумму люди оттуда едут. Они живут в общежитиях маневренного фонда, им предоставляют жилье. Хотя проблемы, конечно, даже логистические, они велики. Оттуда двумя пересадками добираться, оплачивать тоже, опять-таки, мэрия, билеты туда-обратно.
2: Антон Цепилов, «Аргументы и факты», Оренбург. Сенегал не единственное новое направление трудовой миграции. В Петербурге дворниками уже работают граждане Индии. Татарстан также расширяет набор из этой страны и из соседней Мьянмы. А Оренбург мог пойти еще дальше. Юмадилов рассказал, что собирался привлечь рабочих из Северной Кореи. Но у региона нет необходимых соглашений, да и зарплаты северокорейских рабочих, по словам мэра, в 2-3 раза выше. Они запросили за такую работу 170 тысяч рублей в месяц.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах. Мария Складовская-Кюри стала первой женщиной-лауреатом Нобелевской премии, а также первым в истории человеком, удостоенным этой премии дважды по физике и химии. Посвятив свою жизнь науке, она вместе с мужем Пьером Кюри изучала явление радиоактивности и смогла открыть два новых химических элемента – радий и полоний. Всю карьеру Мария пренебрегала мерами безопасности. Мало того, носила на груди талисман, ампулу с радием. Неудивительно, что скончалась она от хронической лучевой болезни в возрасте 66 лет. В 2011 году на родине Марии Кюри в Польше была выпущена памятная банкнота номиналом в 20 злотых с ее портретом на аверсе. Культ наличности. На Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
23: Сегодня в центре Грозного реализуется проект, аналогов которому в российской архитектурной практике нет. Пространство развития и просвещения для женщин площадью 22 тысячи квадратных метров. Его заказчик и идейный вдохновитель – предприниматель и общественный деятель Айшат Кадырова, а специалисты бюро MAT Architects стали авторами архитектурной концепции. По словам CEO MAT Architects Марии Николаевой, для архитекторов предложение создать нечто, чего пока нет – большая редкость. Однако проект в Грозном – именно тот случай, когда заказчик осознанно ищет решение с чистого листа. В этой работе мы не могли опереться на российские аналоги, их просто не существует. Да и в мире буквально несколько подобных центров, каждый из которых привязан к своему культурному контексту, климату и системе регулирования, подчеркивает эксперт. В данном случае в роли ключевых выступили три фактора – премиальность, приватность и культурные нормы региона. Поэтому главный корпус спрятан в глубине участка за зеленым парком-буфером. Плавные, тягучие, напоминающие природные линии фасадов без острых углов призваны снимать напряжение и формировать ощущение полной безопасности. Организация внутреннего пространства должна позволить женщинам находиться там без головных уборов. В целом, по определению Марии Николаевой, в Грозном создается не единичный объект, а новая типология. Примененные архитектурные и функциональные принципы могут и будут воспроизводиться в других регионах России и зарубежья, где существует запрос на аналогичные женские пространства. Но действительно ли предложение создать что-то принципиально новое так редки, что далеко не каждому архитектору выпадает такой шанс? А если все-таки выпал, как искать точки опоры? Продолжим завтра. Подробности в мобильном приложении Бизнес FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорейкина. Китай разработал микроволновое оружие, способное сбивать спутники Starlink. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post, ссылаясь на публикацию Национального университета оборонных технологий КНР. Утверждается, что система из нескольких излучателей способна создавать направленные импульсы мощностью до 100 гигаватт. При этом даже импульсы мощностью в 1 гигаватт способны повреждать оборудование на низкой околоземной орбите. Подробные характеристики новой китайской противоспутниковой системы не раскрываются, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Кор.
6: Судя по всему, китайские специалисты создали излучатель, который воздействует на прием, передающий аппаратуру искусственных спутников Земли, ну, типа Starlink, и дальше уже вопросы возникают. Либо аппаратура приема и передачи информации полностью выходит из строя, либо она просто штатно не работает во время воздействия системы на искусственный спутник Земли. Ну, что-то подобное. В общем, деталей пока нет, конечно же. То есть говорить о том, что это именно так работает, пока рано. Информации крайне мало, потому что Китай по понятным причинам этой информации особо не делится. Но что нужно иметь в виду? Во-первых, передача энергии на такие расстояния, то есть в космос, это достаточно затратная ситуация, имеется в виду в плане энергозатрат. То есть должен быть очень мощный источник энергии. Далее, спутников Starlink тысячи. То есть для того, чтобы прекратить работу системы Starlink, допустим, в зоне 100 на 100 километров, потребуется несколько десятков, скорее всего, таких установок, которые сами по себе, вероятно, будут стоить достаточно дорого. Ну, несопоставимо с авианосцем, но очень дорого, потому что это уникальные технические и технологические системы. То есть надо подтянуть несколько десятков электростанций, несколько десятков таких установок, и тогда на какой-то зоне 100 на 100 километров, возможно, получится прекратить работу системы Starlink. В общем, если говорить о прекращении работы системы Starlink в целом, то это без применения ядерных боезарядов невозможно. Но то, что можно лишить возможности работать один конкретный спутник с помощью одной конкретной установки, да, это технически возможно, и, вероятно, китайцам это удалось. Безусловно, исследования в этой области ведутся. Россия в свое время была одной из ведущих стран по созданию противоспутниковых систем, в том числе противоспутниковых систем, основанных на новых физических принципах, то есть воздействием на искусственные спутники Земли с помощью лазеров, с помощью электромагнитного излучения. То есть Советский Союз и Россия проводили исследования в этой области, и вполне вероятно, что какие-то наработки здесь существуют. Соединенные Штаты, скорее всего, так же, как и Великобритания, и, возможно, даже и Франция, ведут разработки в этой области, ну, 100%. Все прекрасно понимают, насколько это щепетильная тема, и появление реальной боевой системы в той или иной стране может вызвать волнообразную ответную реакцию, и в итоге мы рискуем оказаться в достаточно сложной кризисной ситуации, когда в случае, если кому-то что-то покажется, мы можем оказаться без спутникового интернета.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Ранее западные СМИ писали, что Россия и Китай вырабатывают меры противодействия спутниковому интернету Starlink. Apple подала в суд на OpenAI за попытки украсть корпоративные секреты, сообщает New York Times. По заявлению разработчиков iPhone, OpenAI просила кандидатов из Apple раскрыть подробности секретных проектов и приносить на собеседование прототипы устройств, находящихся в разработке. В OpenAI заявляют, что компания изучает материалы судебного иска и ее не интересуют коммерческие секреты других корпораций. Недавно американские газеты, включая ту же New York Times, обратились к федеральному судье с просьбой наложить санкции на OpenAI за нарушение авторских прав в процессе обучения нейросети. И это все на фоне новостей о том, что в выход компании на IPO может быть перенесен как минимум на следующий год. Ситуацию с иском от Apple комментирует гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
9: 24 года OpenAI и Apple пытались активно дружить. Предполагалось, что ChatGPT станет фактически заменой Siri. Но в начале этого года Apple подписали многолетний контракт с Google. Можно считать, что коммерчески это не случилось. Самое ключевое, это несколько лет назад, мне кажется, тоже в 2024 году, OpenAI наняла себе Джонни Айва. Это такая легендарная персона, которая отвечала вообще за дизайн большинства устройств компании Apple. Не работала на момент перехода в компанию Apple, делала свою компанию, а они там как-то мирно разошлись. Его найм, он говорил нам о том, что OpenAI планирует идти на рынок консюмерских устройств. Большой был вопрос, что это вообще будет устройство. Пока самым вероятным видится сценарий, что это физический AI-ассистент, девайс, похожий на, условно, колонку, но колонки, которые мы привыкли, к условной Алисе, он от нее достаточно сильно отличается. Первое тем, что он должен быть переносимый, второе то, что он должен быть с камерой, и третье то, что он достаточно сильно должен был настраиваться под конкретного человека. Ожидалось много других устройств, очки, смартфоны, клавиатуры, и вообще OpenAI активно смотрит на рынок устройств, потому что рынок устройств очень большой, денег на нем сильно больше, чем просто в софте. Когда они начали заниматься разработкой, они еще забрали себе несколько сотрудников из Apple, главу промышленного дизайна, чувака, который собирал айфоны. То, что OpenAI просит людей приносить на собеседование устройства текущие, на которых они работают в Apple, честно говоря, у меня, вот когда я читаю подобные вещи, я бы сказал, что это нарушение скорее сотрудников Apple, которые приходят на собеседование, а не OpenAI, потому что именно они подписывают договоры о неразглашении всевозможные.

0: на планы компании.
1: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neval AI. В этом же иске Apple обвинила своего бывшего сотрудника Чан Лю в том, что, работая на OpenAI, он использовал ноутбук своего бывшего коллеги из Apple, чтобы получить доступ к технической документации. Как утверждается, Лю также консультировал сотрудницу Apple, какую информацию о еще не анонсированных продуктах ей следует изучить перед собеседованием в OpenAI. Насколько может затянуться судебный процесс между Apple и OpenAI, и на какой результат можно рассчитывать, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
2: В данном случае речь не идет о патентном споре. Здесь речь идет о защите коммерческой тайны и нарушении обязанностей бывшего сотрудника. Поэтому тут перспектива 2-3 года в первой инстанции. И, возможно, уже технология уже будет разработана, выпущена. Мы уже сменим какое-нибудь устройство на другое. Вот, уже будем пользоваться вовсю. Они будут до сих пор выяснять, кто кому передал ноутбук, в каком контексте. У Apple вообще политика такая, что они, если это можно было бы выявить у компании ДНК, вот оно было бы ДНК сутяжника. Потому что они судятся по любому поводу. У них судебные иски чаще, чем, наверное, обновления выходят. Но в данном случае перспективы прекрасные, потому что ноутбук, скорее всего, действительно вынесли, то есть это все зафиксировано. Поэтому просто вопрос в том, сколько, какой чек они вынесут в конце, насколько будет он жирным и какие меры запрета они потребуют. Потому что либо, естественно, какой-то судебный запрет будет, в чем он будет выражаться, я думаю, мы узнаем, или стоит, как бы подготовились наверняка. Может, они вообще обратно этого сотрудника перекупят. Интересная ситуация. Получается, что их оппонент занимается генерацией текстов для ИИ. Но на претензию Apple они не ответили. Ну, грубо говоря, забавно, потому что сами занимаясь генерацией текстов, они на претензии не смогли ничего нагенерировать. Если будет все-таки доказано, что ноутбук все вынесли и слили, то там будет очень хорошая сумма.
1: Наргиз Мамажанова, юрфирма «Интеллектуальный капитал». Компания требует возмещения убытков и судебного решения, которое запретило бы OpenAI владеть коммерческими секретами Apple или использовать их.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Транширы. Оснащенность экстренных служб города Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах часто вызывает зависть у коллег в других странах и на других континентах. Дубайская полиция, например, ездит на служебных Феррари, Бугатти и Ламборгини. Парамедики до мест происшествия добираются на двухместных Лотус Эвера и Форд Мустанг. А в 2015-м власти решили осчастливить и пожарных, включив в состав необходимой экипировки автономные пилотируемые реактивные ранцы. Руководство города посчитало, что именно реактивные ранцы сделают пожарных максимально эффективными в борьбе с огнем в небоскребах, которых в Дубае множество. Было куплено 20 летательных комплектов и 2 обучающих симулятора почти за 10 миллионов долларов. И нанято несколько инструкторов. Но, видимо, что-то пошло не так. За 10 с лишним лет летающих дубайских пожарных так никто и не увидел. Транширы на Business FM. Продолжительность жизни.
4: Иногда разговор уже закончился, ситуация давно прошла, но мозг снова и снова возвращается к ней. Такое повторное прокручивание неприятных мыслей называется руминацией.
3: Журналист Алена Копылова.
4: Руминация отличается от обычного анализа. Анализ помогает найти решение. Руминация чаще крутится по кругу и лишь усиливает эмоциональное напряжение. Человек не приближается к действию, а снова и снова переживает тот же эпизод. На уровне мозга в этом участвуют несколько систем. Гиппокамп достает из памяти детали события. Миндалина, структура, связанная с обработкой угрозы и эмоций, усиливает значимость этих воспоминаний. А префронтальная кора пытается контролировать поток мыслей, оценивать ситуацию и искать выход. Проблема начинается, когда эмоциональная система работает слишком активно, а контроль со стороны префронтальной коры перегружается. Мозг воспринимает нерешенную ситуацию как потенциальную угрозу и продолжает к ней возвращаться. Это похоже на фоновую проверку безопасности, которая не может завершиться. Важную роль в этой истории играет сеть пассивного режима мозга. Она активнее работает, когда человек не занят внешней задачей. Например, идет по знакомому маршруту или пытается уснуть. Именно в

0: такие моменты неприятные мысли становятся ярче. Руминация поддерживается и памятью. Каждый новый мысленный возврат может усиливать связь между событием и эмоцией. В итоге мозг не просто вспоминает проблему, а заново тренирует этот эмоциональный маршрут. Как выйти из состояния руминации? Переключить внимание на конкретные действия, движение, бытовую задачу или разговор. Руминация – это перегруженная система памяти, эмоций и контроля. Задача контроля – защищать. Но в случае с руминацией защитный механизм ломается и сам становится источником стресса.
1: Продолжительность жизни на бизнес-ФМ. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Первые фальшивые монеты на Руси были импортными, проникавшими вместе с ввозимой иностранной валютой. Самое раннее документальное упоминание о подделке денег местными умельцами относится к 1447 году. Через 100 лет распространение так называемых «воровских денег» подвигло мать Ивана Грозного, великую княгиню Елену Глинскую, провести реформу всей денежной системы. Реформа сопровождалась публичными казнями фальшивомонетчиков. Еще через 100 лет соборное уложение 1649 года карало подделку денег заливанием горла свинцом. А в следующем веке Петр I отправлял на казнь, в ссылку и на галеры и самих фальшивомонетчиков, и тех, кто их укрывал. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера не снят с повестки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва готова выслушать американских переговорщиков, визит которых в Россию обсуждается. Балтии выразили протест России после обвинения замглавы МИД Михаила Галузина. Временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии еще раз четко заявили, что не открывали свое воздушное пространство для осуществления каких-либо атак на цели в России, говорится в совместном заявлении. Они назвали слова дипломата совершенно необоснованными, а появление беспилотников в их воздушном пространстве следствием боевых действий между Россией и Украиной. Ранее Галузин сообщил, что Латвия, Литва и Эстония предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России. Президент Молдавии Майя Санду назначила предпринимателя Василия Тофана кандидатом на пост премьер-министра страны. Она выразила надежду, что он справится с тремя важнейшими задачами, которые стоят перед страной. Это интеграция Молдавии в Евросоюз, укрепление устойчивости общества и перезапуск экономики. Ранее кандидатуру Тофана в качестве главы правительства поддержала фракция парламентского большинства партии «Действие и солидарность». Бывший премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну подал в отставку 3 июля. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Крым возвращается свободная продажа топлива. На сегодняшний день она доступна на 99 АЗС. Правда, только в крупных городах. Ассортимент тоже ограничен. На отдельных заправках продают только один вид бензина или дизеля. Плюс цены. Литр 95-го за 300 рублей уже никого не удивляет. А могли бы решить все эти проблемы мини-НПЗ, о которых так много говорят и пишут в последнее время. переводы самому себе крупных сумм через СБП может попасть под признаки мошенничества. Подозрительная операция будет выглядеть, начиная с 200 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в МВД. По правилам, банки должны проверять движение средств по 9 критериям. Всегда ли это работает при блокировках? Россиянка Анна Пушкарева выиграла уимблдонский турнир в юниорском разряде. В финале 17-летняя теннисистка победила соперницу из Китая. Последний раз наши юниоры были первыми на Уимблдоне 10 лет назад. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Началась свободная продажа топлива на 99 АЗС, сообщило Министерство топлива и энергетики республики. В ряде случаев доступен лишь один вид горючего. Перечень заправок охватывает крупные города – Симферополь, Ялту, Керчь, Евпаторию и Феодосию. При этом цены на полуострове остаются крайне высокими. На некоторых АЗС стоимость 95-го бензина достигает 300 рублей за литр. Есть в Крыму также и перекупщики, доставляющие бензин, например, на такси, хотя с ними активно борются. Об обстановке с бензином на полуострове говорит собственный корреспондент российской газеты «Симферополь» Сергей Винник.
4: Заметно по количеству машин на улице, то есть если еще дней 10 назад бензин вообще не продавали населению, то примерно 10 дней назад он стал поступать опять в розничную продажу. Но пока это ограниченные партии, небольшие. Сравнительно вот сегодня там по Крыму 99 АЗС на всей территории Крыма продают бензин. Все равно за ним выстраиваются пока огромные очереди. Бензин очень подорожал, там до 300 рублей за литр 95-го и даже дороже, если это у сетевых операторов, мелких заправок, я уже не говорю про спекулянтов, он еще дороже. Ну, то есть бензин в продаже появляется, да, это уже хороший признак. И есть варианты перекупщиков, там сейчас в социальных сетях появляются группы таких спекулянтов, которые могут с своим риском попытаться через них связаться и что-то у них там купить. Что касается вот продажи, той, которая идет там официально вот через сетевые крупные заправки, там продолжает действовать ограничение 20 литров на машину в сутки, не больше, и в канистры топлива по-прежнему не продают. Вообще везде, где есть продажа, она везде нормирована. Вот эти все 100 заправок, они продают по 20 литров на машину. Нигде не продают так, чтобы там заправил сколько хочешь.
3: Сергей Винник, собственный корреспондент российской газеты в Симферополе. В Севастополе топливо можно купить на 900. Оно также отпускается по QR-кодам, выданным накануне. Правда, желающих не так много. Цена в 250 рублей за литр отпугивает горожан, продолжает житель Севастополя Иван Камелов.
5: На сегодняшний день кое-где начал появляться в продаже бензин. Заправка до 40 литров, только в бак автомобиля. Емкости никакие не заправляют, ни канистры, ничего. Новая система распределения по QR-кодам только вчера заработала, сегодня ее тестируют. Как она покажет себя в деле, посмотрим. На сегодняшний день цена 95-го плюс и дизеля плюс составляет 245 рублей на заправках ТЭС. На заправках АТАН 265, по-моему, я видел сегодня ценник. Там, где в городе есть свободная продажа бензин, есть определенное количество автомобилей на заправках, но с учетом цены, как бы, очереди не слишком большие.
6: А что значит свободная продажа? Это то есть где не по QR-кодам и без ограничений, так получается?
5: Нет, ограничения действуют. Свободная продажа до 20 литров, по QR-кодам до 40 литров на некоторых заправках. Эти заправки обычно находятся где-то на трассе, то есть уже на выезде из города. Это она и есть в свободную продажу, то есть, видимо, создан определенный резерв топлива, и топливо начало появляться в свободной продаже. Но с учетом цены, как бы, я понимаю, что ажиотажного спроса сильно нет. В городе количество машин максимально уменьшилось, по всей видимости. Многие люди просто не в состоянии покупать топливо по столь высокой цене.
6: А как же тогда перемещаются? На общественный транспорт все пересели?
5: Общественный транспорт в основном, да.
3: Иван Камелов, житель Севастополя. Персональный мини-НПЗ – миф или реальность? На фоне бензинового кризиса в СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность покупки небольшого завода для переработки нефти, чтобы не зависеть от наличия топлива на АЗС. На что способны мини-НПЗ, разбирался Михаил Задорожный.
7: НПЗ дешевле «Лады Веста». Только ленивый, наверное, не перепостил фото из объявления на известном сайте о продаже оборудования для переработки нефти всего за 1 000 000 рублей. Если почитать само объявление, то выяснилось, выясняется, что мини-НПЗ изготавливаются под заказ, сроки не указаны. Заявлено, что, например, можно купить установку для первичной перегонки нефти производительностью от 500 литров в сутки. На картинке некий агрегат с трубками на колесной базе по габаритам, как прицеп для легковушки. Никто из запрошенных нами экспертов не смог идентифицировать это оборудование. Похоже, в России серийно оно не выпускается. Предположение 2. Может, китайцы делают что-то подобное, а может, это вообще кустарщина. Петр Самсонов, исполнительный директор производителя мини-НПЗ группы компаний «Меридиан», тоже не смог объяснить, что на этом фото. Зато объяснил, почему обычным автовладельцам нет никакого смысла покупать мини-НПЗ. Купить-то можно, а вот поставить мини-заводик на дачном участке и гнать там бензин нельзя, продолжает Петр Самсонов.
8: По законодательству использовать опасный объект может юрлицо только. То есть уже отпадает, да, что, грубо говоря, я сам купил нефть и перегнал. Вот этот вариант просто откидывается. В принципе, ты можешь поставить установку, если у тебя есть промземля, но использовать, ну, как физическое лицо, ты НПЗ не можешь. Площадка должна быть земля промназначения. Соответственно, нужно обязательно соблюдать санитарно-защитную зону, то есть это 500 метров от жилых подстроек, соответствовать пожарным нормам и технике безопасности. Если мы говорим про небольшой НПЗ, ну, мощность там 20 кубов в сутки, соответственно, для него требуется площадка, ну, где-то в районе полгектара.
7: Настоящий мини-НПЗ намного дороже, чем в объявлении. Только одна самая простая установка для атмосферной перегонки стоит минимум 8 миллионов рублей. И у ГК «Меридиан», и у других российских производителей такого оборудования. И, кстати, спрос на него не такой уж большой. Как признался Петр Самсонов, за 12 лет работы ГК «Меридиан» продала меньше 50 установок. Сейчас интерес, понятно, вырос, однако новых продаж пока нет. В начале нулевых примитивных кустарных НПЗ, которые называли самоварами, было много, особенно на Северном Кавказе, где они перерабатывали краденую нефть. Потом российские власти начали с ними бороться. Сейчас о мини-НПЗ вновь вспомнили, но надо понимать, что они не производят автомобильный бензин и дизель, которые можно сразу заливать в бак, говорит руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК Вячеслав Мищенко.
9: У нас считаются мини-НПЗ ниже миллиона тонн, ну, миллион тонн переработки в год, это тоже очень много, да, то есть мы будем говорить, может быть, там о сотне, двух тысяч тонн. Так вот, для этих нефтеперерабатывающих условно предприятий нужен какой-то рынок, нужна ниша. Предприятия такого уровня, мини-НПЗ, не могут производить конкурентное топливо, в первую очередь из-за процессов, которые организованы. То есть это первичная переработка, которая дает прямогонный бензин не самого лучшего качества, дизельное топливо также не самого лучшего качества и мазут. Если даже есть регионы, где есть сбыт, да, и можно доводить качество до какого-то приемлемого уровня, то в любом случае это достаточно затратный процесс, установка такого оборудования, и занимает он от года до двух.
7: Сама тема мини-НПЗ возникла после совещания у президента, где губернатор Забайкалья предложил строить в регионах небольшие заводы по переработке нефти. Как временная мера, это имеет смысл. Такие мини-НПЗ могли бы поставлять сырье на большие заводы для дальнейшей очистки и переработки, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
10: Если на крупном НПЗ повреждена установка первичной переработки нефти, но остались нетронутыми установки вторичной переработки, то в принципе, мини-НПЗ могут стать временными поставщиками полуфабрикатов прямогонного бензина, дизельной фракции, полученной в ходе первичной перегонки нефти, на время, пока ремонтируется поврежденная установка первичной переработки. А с точки зрения товарного производства, мини-НПЗ нужны либо для нефтехимии за счет выпуска прямогонного бензина или нафты, либо они также могут выпускать вместе с нафтой простейшее дизельное топливо с высоким содержанием серы, которое может использоваться прежде всего промышленных генераторах.
7: Мини-НПЗ как основной бизнес вообще-то идея сомнительная. По словам экспертов, можно потратить несколько десятков миллионов рублей на покупку, монтаж, запуск и вот эксплуатацию такого оборудования, а потом через несколько месяцев, если работа больших НПЗ будет восстановлена, продукция маленьких заводиков станет никому не нужной. Михаил Задорожный, Гуа Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Россиянка Анна Пушкарева выиграла уимблдонский турнир в юниорском разряде. В финале 17-летняя теннисистка победила китаянку Синьжань Сунь в трех сетах 5-7, 6-3, 6-4. Это первый подобный успех для россиян за последние 10 лет. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
11: Последний раз российские юниорки побеждали на Уимблдоне 10 лет назад. Тогда, в 2016-м, успеха добилась Анастасия Потапова, сейчас представляющая Австрию. Она обыграла украинку Даяну Ястремскую. Анна Пушкарева, уроженка Владивостока, занимала до нынешнего финала Уимблдона 1015 место в рейтинге WTA. В юниорском рейтинге ITF она шла 28-й, но сейчас ее положение здесь существенно улучшится. На счету Пушкаревой был всего один титул категории J200 на юниорском уровне. До финалов турниров «Большого шлема» она ранее никогда не добиралась. Ее соперница, 15-летняя Сунь Синьчжань, лидер женского юниорского рейтинга. Она считалась фавориткой финала. Однако на деле оказалось иначе. Пушкарева хоть и проиграла первый сет, во втором осилила две подачи соперницы, а в третьем одну. Не везет китаянке на россиянок. Месяц назад она уступила в финале Ролан-Гарос Алисе Октябревой. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Это самый длинный финал в истории данных соревнований. В итоге общая победа, которая на фоне неудачи россиян во взрослой сетке, как глоток свежего воздуха, где, напомню, никто не вышел даже в четвертьфинал впервые за 7 лет. Пушкарева стала четвертой россиянкой, выигравшей юниорский Уимблдон. Ранее это удавалось Вере Душевиной, Софье Жук и Анастасии Потаповой. Из советских теннисисток по два раза на этом уровне побеждали Галина Бакшеева, Наталья Чмырева и Наталья Зверева, а Ольга Морозова и Марина Крошина по разу. Примечательно, что в текущем сезоне россиянки уже в третий раз добираются до решающего матча на молодежных турнирах «Большого шлема». Помимо Пушкаревой и Октябревой, это сделала Екатерина Тупицына на Australian Open, где уступила Ксении Ефремовой, представляющей Францию, но до 2023 года выступавшей за Россию. В общем, везде наши. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Скоро на Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Рыбинск, Ярославская область. 180 тысяч жителей. Эти места известны с 16 века как рыбная слобода, которая поставляла редких осетров к царскому столу. Через два столетия Рыбинск стали называть еще и столицей бурлаков, перетягивающих торговые суда через Волжские мелководья. Как появлялись города на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Между делом с Кирой Альтман.
12: Я верю в землю и в то, что дух Льва Николаевича Толстого зримо присутствует в имении. Периодически выходит на сцену во время гастролей театров в Ясной Поляне. Делюсь этим ощущением с Екатериной Толстой, директором фестиваля «Толстой», и спрашиваю, есть ли семейная традиция или ритуал, чтобы состояло задуманное во время фестиваля.
13: У каждого свои ритуалы, конечно же, и у артистов, которые мы тоже стараемся, например, чтобы, когда приезжают театры, чтобы они обязательно могли попасть в дом и вообще погулять по Ясной Поляне, посетить могилу, напитаться немножко тем самым настроением и теми местами, которые вдохновляли Льва Николаевича на творчество, и чтобы они понимали, что это не просто в поле как раз где-то, а это как раз поле, которое описывает Лев Николаевич при там покосе, или, например, это дерево, которое описано вот здесь, или эта сцена. Мы это все объясняем, и действительно ощущается не только дух Льва Николаевича, но и природа. кислорода очень много добавляет, потому что когда ты смотришь спектакль и начинаются сумерки, а потом вот закат, все темнеет, просыпается лес, какие-то совы, вот это вот все вот звуки, которые даже невозможно придумать или искусственно добавить, это все абсолютно тебя окутывает в какое-то состояние и физическое, и психологическое, и восприятие другое. Так что даже уже на пятичасовом не страшно спектакли дождь пошел, потому что никто не уходит, потому что это настолько все завораживает.
12: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорейкина. Перевод себе более 200 тысяч рублей через СБП может попасть под признаки мошенничества, сообщили ТАСС в МВД. Банки проверяют операции по 9 критериям. Среди них снятие наличных в течение суток после кредита, смена номера в интернет-банке, необычное время или место снятия средств. Кроме того, насторожат банки 5 неудачных попыток снять деньги за день, а также перевод себе крупной суммы, а затем

0: Небесное и загородного глэмпинг-отеля летнего формата Николай Корсаков.
1: Из крупнейших, тех, кто еще начинал, одних из первейших глэмпингов, не буду называть, но они один проект этой зимой обанкротили. Так как среди глэмпингов сотрудники достаточно много перемещаются, и мы видим очень реальный спад, потому что у нас есть сотрудники, которые к нам приходят, которые говорят о том, что у них на лето было согласовано присутствие в одном из глэмпингов, они ехали куда-то под уже бронь, но при этом приехали к нам, потому что там бронь, например, отвалилась, и сказали, что сотрудники не нужны, гостей нет.
0: Далеко не все глэмпинги смогли легализоваться, пройти процедуру классификации туристического жилья, войти в специальный реестр и получить право выставляться на агрегаторах и рекламироваться. По оценкам Николая Корсакова, около 60% объектов на рынке не могут это сделать, потому что просто не попадают под критерии. Очень многие хотели поучаствовать в буме глэмпингов и получать господдержку, выделявшуюся на строительство модульных отелей. Но построили объекты на землях сельхозназначения или в СНТ, говорит гендиректор консалтинговой компании «Природный кодекс», вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Марина Ненарокова.
2: Очень большая часть проектов занималась незаконным землепользованием, возводила свои проекты на участок сельскохозяйственного назначения, на землю лесного фонда, не предназначенных для рекреации. Это первое. Второе, то, что заходили, перестившись деньгами, люди далекие, в принципе, от бизнеса, не считали ни целевую аудиторию, ни сезонность, ни экономику. И, естественно, не смогли дать нужное качество для таких сложных проектов и просто банально перезавысили цены. Кому захочется жить в палатке, сырой, не очень комфортный, если не брать красивые фото, да, очень высокий ценник, за эти же деньги можно выбрать турбазу, отели, более современные уже модульные средства размещения, которые классифицируются уже в отеле и турбазы.
0: Глэмпингом сейчас иногда называют даже пару домиков, построенных на дачном участке. Хотя гости глэмпингов часто аудитория, которая уже видела все. Вулканы, океаны, пустыни, водопады и подмосковными соснами их не удивить. Выживают те, у кого есть необычная концепция, продуманный сценарий отдыха. А чтобы быть финансово успешным, должно быть не меньше 25-30 номеров, рассуждают руководитель сети глэмпингов «Точка.Немо» в Ярославской и Нижегородской областях и управляющей компанией для глэмпингов Нина Синицына.
3: Если есть 30 номеров, свой ресторан локальной кухни, баня и какое-то развлечение и предложение гостям сценария отдыха, за которым стоит смысл всего бизнеса, это может быть ретрит и тишина и уединение, это может быть сельская история, развивающая воспоминания, как у бабушки в деревне, это может быть активный отдых, как у нас в «Точке.Немо», это может быть что-то необычное, аномальные пейзажи. Тогда проект с такой концепцией хорошо себя чувствует.
0: Сейчас жизнь глэмпингов осложняется и тем, что доехать до большинства из них можно только на машине. И здесь во многом решает то, чем глэмпинг отличается от отелей. Уникальность и яркие эмоции. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес FM.
4: JP Morgan представил и агентов, которые обыграли лучший инвестиционный портфель по доходности. На 20-летнем бэк-тесте ИИ-стратегия обогнала классический портфель 60% акций, 40% облигаций на 0,7% годовых и при этом оказалась менее волатильной, пишет Bloomberg. И агенты сканировали рынок, определяли один из четырех сценариев его развития и автоматически перераспределяли капитал между акциями и облигациями в пользу активов, наиболее подходящих под сложившиеся условия. Однако сам JP Morgan честно признает, что все результаты получены исключительно на исторических данных, а значит, они не гарантируют повторения в будущем. В банке также предупреждают, что искусственный интеллект не должен подменять собой инвестиционную экспертизу, а массовое использование ИИ-агентов грозит стеканием денег в одни бумаги, ростом волатильности и усилением рыночных потрясений, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
5: У меня есть очень много друзей, достаточно богатых, микроолигархов, как я их называю, и у них дети после окончания различных Йелей, Оксфордов и прочих зарубежных учреждений престижных приходят ко мне и говорят: «Миш, слушай, вот у меня мальчик очень талантливый, гениальный, он чувствует рынок, знает его, и я провожу с ними психотерапевтическую беседу, в которой объясняю, что вы талантливый, гениальный и, можно сказать, уже близки к хватанию звезд с неба. Но по ту сторону экрана вам противостоит не биржа и не график, вам противостоят JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank. Это бюджетами на R&D, Research and Development, в десятки миллиардов долларов ежегодно. Если вы думаете, что они за десятки лет не нашли способа предсказать или как-то понять рынок и научиться на нем стабильно зарабатывать, и вы считаете, что вы будете это делать, то вы глубоко ошибаетесь. То же самое с AI-моделями. Все

0: искусственный агент, они все построены на опыте или неудачах живых трейдеров, на работе, которая есть в сети, работа на исторических данных. Это все пустышка. Исторические данные никому не нужны. Вот здесь сейчас. А на исторических данных там и можно выбрать период. У нас в стратегии можно было выбрать период достаточно длинный, там год, где шарп был 10. Финансисты меня поймут. Это вообще потрясающие результаты. Но это ни о чем не говорит и не дает гарантии никакой доходности абсолютно. Я всегда говорю, покажите мне трейдера, который на протяжении 20 лет стабильно зарабатывает двукратно по отношению к ключевой ставке. Допустим, давайте ориентироваться на 20% годовых. Это огромная сумма. Вот ежегодно в течение 20 лет я просто буду перед ним отжиматься, снимая шляпу параллельно. Даже всеми любимый Баффет, который, как все считают, зарабатывал очень много, он зарабатывал на стоимостных акциях, ну, фактически на инсайдах, когда он знал, что будет развиваться та или иная отрасль в том или ином секторе экономики США и, собственно, инвестировал туда. Все последние годы он не очень-то здорово обыгрывал индекс, поэтому я отношусь крайне скептически к подобным заявлениям, да и цифры декларируемые там на 0,7% обогнал рынок. Помните этот тест с обезьянами? Можно обезьяну посадить, и часть из них обязательно обгонит рынок, и даже не на 0,7%. Рынок — это хаос. Рынок стал неэффективен с точки зрения того, что он прекратил быть рынком как таковым глобально, потому что все вмешательство ФРС стало той самой непреодолимой силой, которая меняет те самые правила игры. И поэтому, начиная там примерно с 2018 года, алгоритмы перестали работать, потому что рынок не есть рынок вот в чистом виде, да, он не предоставлен самому себе.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. В начале июня Морган Стэнли первым на Уолл-стрит объявил, что откроет внешним ИИ-агентам доступ к управлению активами на 1,2 триллиона долларов. Системы смогут сами обрабатывать данные и выполнять задачи клиентов через платформы ShareWorks и Equity Edge. Другие крупные инвестбанки, JP Morgan и Goldman Sachs, пока используют ИИ только внутри компаний. К другим темам. Оренбург сделал ставку на дворников из Сенегала и не прогадал. По словам мэра Альберта Юмадилова, эксперимент полностью себя оправдал. Первые 10 коммунальщиков приехали в апреле. Сейчас в штате 31 человек, еще четверых ждут. До Оренбурга из Сенегала 2-3 пересадки, на месте шестидневка, стихийные свалки, заросшие подъезды к детским лагерям. За 55 тысяч рублей желающих среди местных жителей на такую работу не нашлось. А теперь в мэрии успех этой кадровой идеи измеряют уже сэкономленными миллионами, сообщает мэр Оренбурга.
2: Я вот в воскресенье выезжаю, ну хотя бы люди кто-то в воскресенье работают, а до этого в воскресенье никто не работал, и в субботу никто не работал. А сейчас мы вот четко могу сказать, там наши планы, допустим, мы вот в воскресенье, в субботу чистим подъездные пути к лагерям. Тяжелейший труд, все заросшие эти дубки. Если бы мы заказывали подрядчика, ну это бы нам вышло там 1,3 млн, всю эту расчистку и так далее и тому подобное. А у нас там по факту работают 20 этих ребят в южном округе, которые у них получается.
1: Альберт Юмадилов, мэр Оренбурга. Изначально город рассчитывал нанять 70 работников из Сенегала, контракты заключают до апреля следующего года. Для общения с бригадами предусмотрели переводчика с французского. Почему желающих на такую работу оказалось проще найти в Западной Африке, чем в окрестностях Оренбурга или уже в привычных для российского рынка труда странах Средней Азии, рассказывает главный редактор издания «Аргументы и факты Оренбург» Антон Цепилов.
3: Их на улицах особо не видно, потому что их будут направлять на такие участки, удаленные от оживленных трасс. Это за городом, дороги к лагерям детского отдыха, там расчистка, уборка. Вот так вот вышел на улицу и столкнулся с дворником из Сенегала. Такого нет.
4: В самом городе дворники у вас откуда? Тоже Средней Азии в основном?
3: Средние азиаты есть, но их не так много, как в столицах, потому что зарплаты несколько ниже. В основном местные, но скорее не оренбуржцы, даже а приезжие из окрестных деревень и районов. За шестидневную рабочую неделю это немного. Даже из сел, из окрестных, ну, неохотно идут. Для Сенегала это очень хорошие деньги. И вот очень охотно на эту работу, на эту сумму люди оттуда едут. Они живут в общежитиях маневренного фонда, им предоставляют жилье. Хотя проблемы, конечно, даже логистические, они велики. Оттуда двумя пересадками добираться, оплачивать тоже, опять-таки, мэрии, билеты туда-обратно.
1: Антон Цепилов, «Аргументы и факты», Оренбург. Сенегал не единственное новое направление трудовой миграции. В Петербурге дворниками уже работают граждане Индии. Татарстан также расширяет набор из этой страны и из соседней Мьянмы. А Оренбург мог пойти еще дальше. Юмадир Адилов рассказал, что собирался привлечь рабочих из Северной Кореи. Но у региона нет необходимых соглашений, да и зарплаты северокорейских рабочих, по словам мэра, в 2-3 раза выше. Они запросили за такую работу 170 тысяч рублей в месяц.
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: В продолжение разговора о пространстве развития и просвещения для женщин в Грозном, проекте, который его авторы называют основой для создания новой архитектурной типологии, Бизнес ФМ спросила у архитекторов, действительно ли предложение сделать то, чего еще не было, так редки, что воспринимаются как счастливый творческий случай. Общее мнение. Абсолютно новый тип объекта придумать сложно. Большинство функций уже существуют, и развитие идет скорее по пути гибридизации. Зато заказчики постоянно обращаются с запросом создать нечто уникальное в рамках уже существующей типологии. И примерно раз в 5 лет появляются проекты, действительно выдающиеся. Благодаря своему образу, общественной значимости, масштабу, уникальных примеров из собственной практики у собеседников Бизнес ФМ оказалось немало. Концепция разработанной для Москвы гериатрической резиденции, которая объединила стандарты 5-звездочного отеля, ресторанного бизнеса, спа-комплекса, кинотеатра и специализированной медицины для пожилых людей, включая работу с пациентами с деменцией. Ничего подобного в России до сих пор не было. Первая в мире палладиевая лаборатория в кластере Ломоносов. Современное научное пространство, превращенное в центр социальных инициатив. Музейный комплекс, где на одной площадке требовалось объединить депозитарные функции 4 федеральных музеев и 20 московских и собрать все элементы в единую архитектурную и функциональную среду. И это далеко не все. В целом, идея и контекст. Вот 2 ключа к уникальности, о которых говорят архитекторы. А еще для появления уникального объекта, решение для которого еще не существовало, необходимы готовность и желание всех участников процесса вкладываться в него как интеллектуально, так и финансово. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорейкина. Китай разработал микроволновое оружие, способное сбивать спутники Starlink. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post, ссылаясь на публикацию Национального университета оборонных технологий КНР. Утверждается, что система из нескольких излучателей способна создавать направленные импульсы мощностью до 100 гигаватт. При этом даже импульсы мощностью в 1 гигаватт способны повреждать оборудование на низкой околоземной орбите. Подробные характеристики новой китайской противоспутниковой системы не раскрываются, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Кор.
7: Судя по всему, китайские специалисты создали излучатель, который воздействует на прием, передающий аппаратуру искусственных спутников Земли, ну, типа Starlink. И дальше уже вопросы возникают. Либо аппаратура приема и передачи информации полностью выходит из строя, либо она просто штатно не работает во время воздействия системы на искусственный спутник Земли. Ну, что-то подобное. В общем, деталей пока нет, конечно же. То есть говорить о том, что это именно так работает, пока рано. Информации крайне мало, потому что Китай по понятным причинам этой информации особо не делится. Но что нужно иметь в виду? Во-первых, передача энергии на такие расстояния, то есть в космос, это достаточно затратная ситуация, имеется в виду в плане энергозатрат. То есть должен быть очень мощный источник энергии. Далее, спутников Starlink тысячи. То есть для того, чтобы прекратить работу системы Starlink, допустим, в зоне 100 на 100 километров, потребуется несколько десятков, скорее всего, таких установок, которые сами по себе, вероятно, будут стоить достаточно дорого. Ну, несопоставимо с авианосцем, но очень дорого, потому что это уникальные технические и технологические системы. То есть надо подтянуть несколько десятков электростанций, несколько десятков таких установок, и тогда на какой-то зоне 100 на 100 километров, возможно, получится прекратить работу системы Starlink. В общем, если говорить о прекращении работы системы Starlink в целом, то это без применения ядерных боезарядов невозможно. Но то, что можно лишить возможности работать один конкретный спутник с помощью одной конкретной установки, да, это технически возможно, и, вероятно, китайцам это удалось. Безусловно, исследования в этой области ведутся. Россия в свое время была одной из ведущих стран по созданию противоспутниковых систем, в том числе противоспутниковых систем, основанных на новых физических физических принципах, то есть с воздействием на искусственные спутники Земли с помощью лазеров, с помощью электромагнитного излучения. То есть Советский Союз и Россия проводили исследования в этой области, и вполне вероятно, что какие-то наработки здесь существуют. Соединенные Штаты, скорее всего, так же, как и Великобритания, и, возможно, даже и Франция, ведут разработки в этой области, ну, 100%. Все прекрасно понимают, насколько это щепетильная тема, и появление реальной боевой системы в той или иной стране может вызвать волнообразную ответную реакцию, и в итоге мы рискуем оказаться в достаточно сложной кризисной ситуации, когда в случае, если кому-то что-то покажется, мы можем оказаться без спутникового интернета.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Ранее западные СМИ писали, что Россия и Китай вырабатывают меры противодействия спутниковому интернету Starlink. Apple подала в суд на OpenAI за попытки украсть корпоративные секреты, сообщает New York Times. По заявлению разработчиков iPhone, OpenAI просила кандидатов из Apple раскрыть подробности секретных проектов и приносить на собеседование прототипы устройств, находящихся в разработке. В OpenAI заявляют, что компания изучает материалы судебного иска, и ее не интересуют коммерческие секреты других корпораций. Недавно американские газеты, включая ту же New York Times, обратились к федеральному судье с просьбой наложить санкции на OpenAI за нарушение авторских прав в процессе обучения нейросети. И это все на фоне новостей о том, что выход компании на IPO может быть перенесен как минимум на следующий год. Ситуацию с иском от Apple комментирует гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
8: 24 года OpenAI и Apple пытались активно дружить. Предполагалось, что ChatGPT станет фактически заменой Siri. Но в начале этого года Apple подписали многолетний контракт с Google. Можно считать, что коммерчески это не случилось. Самое ключевое — это несколько лет назад, что же в 2024 году OpenAI наняла себе Джонни Айва. Это такая легендарная персона, которая отвечала вообще за дизайн большинства устройств компании Apple. Не работал на момент перехода в компанию Apple, делал свою компанию, а они там как-то мирно разошлись. Его найм, он говорил нам о том, что OpenAI планирует идти на рынок консюмерских устройств. Большой был вопрос, что это вообще будет устройство. Пока самым вероятным видится сценарий, что это физический AI-ассистент. Девайс, похожий на, словно, колонку, но колонка, которая в этой выкройке, условно, Алисе, он от нее достаточно сильно отличается. Первое, тем, что он должен быть переносимый. Второе, то, что он должен быть с камерой. И третье, то, что он достаточно сильно должен был настраиваться под конкретного человека. Обсуждалось много других устройств, обсуждались очки, смартфоны, клавиатуры. И вообще OpenAI активно смотрит на рынок устройств, потому что рынок устройств очень большой, денег на нем сильно больше, чем просто в софте. А когда они начали заниматься разработкой, они еще забрали себе несколько сотрудников из Apple, главу промышленного дизайна, чувака, который собирал айфоны. То, что OpenAI просят людей приносить на собеседование устройства текущие, на котором они работают в Apple. Честно говоря, у меня, вот когда я читаю подобные вещи, я бы сказал, что это нарушение скорее сотрудников Apple, которые приходят на собеседование, а не OpenAI. Потому что именно они подписывают договоры о неразглашении всевозможные. Они имеют какие-то трудовые отношения на текущий момент. Они имеют доступ к документам, которые представляют коммерческую тайну. Ну, поэтому сама, по крайней мере, публичная причина риска для меня звучит достаточно слабо. Но, опять же, здесь важно, что я не являюсь юристом трудовым. А в целом, на тему искового давления на OpenAI, ну, мне кажется, что для OpenAI это настолько обычно, то считать, что это какое-то значимое давление, как будто плохо представлять реалии OpenAI. Потому что OpenAI как компания всю жизнь, с момента вот того, как ChatGPT случился, находится под давлением исковым от всех. От сайтов, откуда брались данные, до журналистов, от конкурентов, от XAI. Все люди подают на OpenAI. Чем ты больше, тем больше тебя хочется подавать в суд. И я думаю, что это вообще не проблема и значимо не должно влиять на планы компании.
1: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neville AI. В этом же иске Apple обвинила своего бывшего сотрудника Чан Лю в том, что, работая на OpenAI, он использовал ноутбук своего бывшего коллеги из Apple, чтобы получить доступ к технической документации. Как утверждается, Лю также консультировал сотрудницу Apple, какую информацию о еще не анонсированных продуктах ей следует изучить перед собеседованием в OpenAI. Насколько может затянуться судебный процесс между Apple и OpenAI, и на какой результат можно рассчитывать, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
9: В данном случае речь не идет о патентном споре. Здесь речь идет о защите коммерческой тайны и нарушении обязанностей бывшего сотрудника. Поэтому тут перспектива 2-3 года в первой инстанции. И, возможно, уже технология уже будет разработана, выпущена. Мы уже сменим какое-нибудь устройство на другое. Вот, уже будем пользоваться вовсю. Они будут до сих пор выяснять, кто кому передал ноутбук, в каком контексте. У Apple вообще политика такая, что они, если это можно было бы выявить у компании ДНК, вот оно было бы ДНК сутяжника. Потому что они судятся по любому поводу. У них судебные иски чаще, чем, наверное, обновления ПО выходят. Но в данном случае перспективы прекрасные, потому что ноутбук, скорее всего, действительно вынесли, то есть это все зафиксировано, поэтому просто вопрос в том, сколько, какой чек они вынесут в конце, насколько будет он жирным и какие меры запрета они потребуют, потому что либо, естественно, какой-то судебный запрет будет, в чем он будет выражаться, я думаю, мы узнаем, или стоит как бы подготовились наверняка. Может, они вообще обратно этого сотрудника перекупят. Интересная ситуация. Получается, что их оппонент занимается генерацией текстов для ИИ, но на претензию Apple они не ответили. Ну, грубо говоря, забавно, потому что сами занимаясь генерацией текстов, они на претензии не смогли ничего нагенерировать. Если будет все-таки доказано, что ноутбук вынесли и слили, то там будет очень хорошая сумма.
1: Наргиз Мамажанова, юрфирма «Интеллектуальный капитал». Компания требует возмещения убытков и судебного решения, которое запретило бы OpenAI владеть коммерческими секретами Apple или использовать их. Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу после атак Украины. Для тушения нефтепродуктов, горящих в морском порту Таганрога, необходимо несколько дней, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Эвакуированные из зоны ЧС не смогут вернуться в свои дома в ближайшее время. Глава региона также сообщил, что под удар попали 4 судна различного назначения, среди них танкер, перевозивший метанол. Погиб матрос технического судна, угрозы разлива метанола нет. Рейтер пишет, что это затронуло торговлю зерном. Через Азовское море проходит до четверти всего объема экспорта пшеницы из России. После сообщений об атаках и ограничениях судоходства стоимость пшеницы на бирже Euronext за сутки выросла более чем на 4%. В ростовских пабликах публикуют кадры очередей из грузовиков с зерном, которые образовались после того, как порты в Азове, Ростове-на-Дону и в Таганроге перестали принимать пшеницу, говорит фермер, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Колесниковых в Ставропольском крае Сергей Колесников.
10: Насчет фур пока не имею информации, насколько приемка остановлена. Но мы сейчас просто ведем уборочную кампанию в середине, в самом разгаре. И еще как бы отгрузок нормальных не делал. Возможно, везут еще старый урожай. Нового еще мало. Может быть, только ячмень где. Цена не растет, а где-то даже в каких-то моментах слегка проседает.
1: Это по ячменю, да?
10: По ячменю, да, проседает цена. Там немного, там буквально 20 копеек, но это все равно ощутимо. Видимо, потому что покупатели чуть начинают слегка опускать цену. Я теперь понимаю, почему. Сами по себе мы еще, как бы, я не в курсе этого. Мы не столкнулись.
1: Новый урожай когда должны перевозить?
10: Массово вывоз начнется в августе уже первое. Да и уже в конце июля уже что-то насчет пойдет. Да, и у нас же еще впереди сейчас уборка зерновых, но впереди и почвоподработка, которая скажется на закладке следующего урожая. И уборка технических культур, кукуруза. Солнечник, заготовка кормов для животноводства, это в августе тоже будет. Нужны средства, чтобы это все вести. А если реализации не будет, это будет проблема. Запаса финансового у фермерских хозяйств сейчас небольшой запас. Может, кто-то больше имеет, кто-то меньше, но все равно это ощутимо.
1: А как же продавать, если перевести-то не получается?
10: Неизвестно.
1: А какие-то обходные пути есть по земле, если не через порт, например, отгружать?
10: А как? Логистика нет. То есть только Закавказье, ну, за Кавказью столько зерна не нужно. Там Каспий, а там в Иране война. Куда? То есть Черное Азовское море – это основные коридоры по экспорту.
1: Сергей Колесников, фермер. В ночь на субботу российские военные поразили в Одесской области 3 ключевых порта – Черноморск, Южный и Измаил. Об этом сообщила Минобороны. Их используют как логистические узлы для поставок военных грузов и горючего для ВСУ. Поражены резервуары с топливом, склады и инфраструктура.
5: Продолжительность жизни.
11: Во время стресса труднее вспомнить нужное слово, сосредоточиться на задаче или удержать в голове новую информацию. И это не просто субъективное ощущение. Стресс действительно меняет работу систем памяти.
5: Журналист Алена Копылова.
11: Главный гормональный механизм стресса связан с кортизолом. Когда мозг воспринимает ситуацию как угрозу, активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось. Надпочечники выделяют кортизол. Повышается активность адреналиновой системы. В короткой перспективе это помогает организму мобилизоваться, быстрее реагировать, направив ресурсы на выживание. Память устроена не как единая функция. За нее отвечают разные системы. Гиппокамп помогает формировать новые воспоминания и связывать детали событий в контекст. Префронтальная кора поддерживает рабочую память. Способность удерживать информацию здесь и сейчас, планировать и переключать внимание. Миндалина усиливает эмоциональную значимость событий. При остром стрессе эмоционально важная информация может запоминаться даже лучше, поэтому опасные или пугающие эпизоды врезаются в память. Высокий уровень кортизола может временно нарушать работу гиппокампа, а перегрузка префронтальной коры ухудшает концентрацию и рабочую память. Поэтому во время стресса человек, зная материал, может не суметь его вспомнить. Думаю, многим это знакомо по опыту экзаменов. Хронический стресс опаснее короткого. Если система тревоги долго остается активной, мозг постоянно работает в режиме мобилизации. Это ухудшает сон, усиливает воспалительные процессы, нарушает внимание и мешает нормальному закреплению памяти. Особенно страдает консолидация, процесс, при котором новые впечатления превращаются в устойчивые воспоминания.
5: Продолжительность жизни на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера не снят с повестки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва готова выслушать американских переговорщиков, визит которых в Россию обсуждается. Страны Балтии выразили протест России после обвинения замглавы МИД Михаила Галузина. Временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии еще раз четко заявили, что не открывали свое воздушное пространство для осуществления каких-либо атак на цели в России, говорится в совместном заявлении. Они назвали слова дипломата совершенно необоснованными, а появление беспилотников в их воздушном пространстве следствием боевых действий между Россией и Украиной. Ранее Галузин сообщил, что Литва и Эстония предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России. Президент Молдавии Майя Санду назначила предпринимателя Василия Тофана кандидатом на пост премьер-министра страны. Она выразила надежду, что он справится с тремя важнейшими задачами, которые стоят перед страной. Это интеграция Молдавии в Евросоюз, укрепление устойчивости общества и перезапуск экономики. Ранее кандидатуру Тофана в качестве главы правительства поддержала фракция парламентского большинства партии «Действие и солидарность». Бывший премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну подал в отставку 3 июля. Новости на Business FM. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Крым возвращается свободная продажа топлива. На сегодняшний день она доступна на 99 АЗС. Правда, только в крупных городах. Ассортимент тоже ограничен. На отдельных заправках продают только один вид бензина или дизеля. Плюс цены. Литр 95-го за 300 рублей уже никого не удивляет. А могли бы решить все эти проблемы мини-НПЗ, о которых так много говорят и пишут в последнее время. Переводы самому себе крупных сумм через СБП может попасть под признаки мошенничества. Подозрительная операция будет выглядеть, начиная с 200 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в МВД. По правилам, банки должны проверять движение средств по 9 критериям. Всегда ли это работает при блокировках? Россиянка Анна Пушкарева выиграла уимблдонский турнир в юниорском разряде. В финале 17-летняя теннисистка победила соперницу из Китая. Последний раз наши юниоры были первыми на Уимблдоне 10 лет назад. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Началась свободная продажа топлива на 99 АЗС, сообщило Министерство топлива и энергетики республики. В ряде случаев доступен лишь один вид горючего. Перечень заправок охватывает крупные города – Симферополь, Ялту, Керчь, Евпаторию и Феодосию. При этом цены на полуострове остаются крайне высокими. На некоторых АЗС стоимость 95-го бензина достигает 300 рублей за литр. Есть в Крыму также и перекупщики, доставляющие бензин, например, на такси, хотя с ними активно борются. Об обстановке с бензином на полуострове говорит собственный корреспондент российской газеты «Симферополь» Сергей Винник.
13: Заметно по количеству машин на улице, то есть если еще дней 10 назад бензин вообще не продавали населению, то примерно 10 дней назад он стал поступать опять в розничную продажу. Но пока это ограниченные партии, небольшие. Сравнительно вот сегодня там по Крыму 99 АЗС на всей территории Крыма продают бензин. Все равно за ним выстраиваются пока огромные очереди. Бензин очень подорожал, там до 300 рублей за литр 95-го и даже дороже, если это у сетевых операторов, мелких заправок, я уже не говорю про спекулянтов, он еще дороже. Ну, то есть бензин в продаже появляется, да, это уже хороший признак. Есть варианты у перекупщиков, там сейчас в социальных сетях появляются группы таких спекулянтов, которые можно с своим риском попытаться через них связаться и что-то у них там купить. Что касается вот продажи, той, которая идет там официально вот через сетевые крупные заправки, там продолжает действовать ограничение 20 литров на машину в сутки, не больше, и в канистры топлива по-прежнему не продают. Вообще везде, где есть продажа, она везде нормирована. Вот эти все 100 заправок, они продают по 20 литров на машину. Нигде не продают так, чтобы там заправил сколько хочешь.
1: Сергей Винник, собственный корреспондент российской газеты в Симферополе. В Севастополе топливо можно купить на 900. Оно также отпускается по QR-кодам, выданным накануне. Правда, желающих не так много. Цена в 250 рублей за литр отпугивает горожан, продолжает житель Севастополя Иван Камелов.
14: На сегодняшний день кое-где начал появляться в продаже бензин. Заправка до 40 литров, только в бак автомобиля. Емкости никакие не заправляют, ни канистры, ничего. Новая система распределения по QR-кодам только вчера заработала, сегодня ее тестируют. Как она покажет себя в деле, посмотрим. На сегодняшний день цена 95-го плюс и дизеля плюс составляет 245 рублей на заправках ТЭС. На заправках АТАН 265, по-моему, я видел сегодня ценник. Там, где в городе есть свободная продажа, бензин, есть определенное количество автомобилей на заправках, но с учетом цены, как бы, очереди не слишком большие.
15: А что значит свободная продажа? Это то есть где не по QR-кодам и без ограничений, так получается?
14: Нет, ограничения действуют. Свободная продажа до 20 литров, по QR-кодам до 40 литров на некоторых заправках. Эти заправки обычно находятся где-то на трассе, то есть уже на выезде из города. Это она и есть в свободную продажу, то есть, видимо, создан определенный резерв топлива, и топливо начало появляться в свободной продаже. Но с учетом цены, как бы, я понимаю, что ажиотажного спроса сильно нет. В городе количество машин максимально уменьшилось, по всей видимости. Многие люди просто не в состоянии покупать топливо по столь высокой цене.
15: А как же тогда перемещаются? На общественный транспорт все пересели?
14: Общественный транспорт в основном, да.
1: Иван Камелов, житель Севастополя. Персональный мини-НПЗ – миф или реальность? На фоне бензинового кризиса в СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность покупки небольшого завода для переработки нефти, чтобы не зависеть от наличия топлива на АЗС. На что способны мини-НПЗ, разбирался Михаил Задорожный.
16: НПЗ дешевле «Лады Веста». Только ленивый, наверное, не перепостил фото из объявления на известном сайте о продаже оборудования для переработки нефти всего за 1 000 000 рублей. Если почитать само объявление, то вы выясняется, что мини-НПЗ изготавливаются под заказ, сроки не указаны. Заявлено, что, например, можно купить установку для первичной перегонки нефти производительностью от 500 литров в сутки. На картинке некий агрегат с трубками на колесной базе по габаритам, как прицеп для легковушки. Никто из запрошенных нами экспертов не смог идентифицировать это оборудование. Похоже, в России серийно оно не выпускается. Предположений два. Может, китайцы делают что-то подобное, а может, это вообще кустарщина. Петр Самсонов, исполнительный директор производителя мини-НПЗ группы компаний «Меридиан», тоже не смог объяснить, что на этом фото. Зато объяснил, почему обычным автовладельцам нет никакого смысла покупать мини-НПЗ. Купить-то можно, а вот поставить мини-заводик на дачном участке и гнать там бензин нельзя, продолжает Петр Самсонов.
17: По законодательству использовать опасный объект может юрлицо только. То есть уже отпадает, да, что, грубо говоря, я сам купил нефть и перегнал. Вот этот вариант просто откидывается. В принципе, ты можешь поставить установку, если у тебя есть промземля, но использовать, ну, как физическое лицо ты НПЗ не можешь. Площадка должна быть земля промназначения. Соответственно, нужно обязательно соблюдать санитарно-защитную зону, то есть это 500 метров от жилых подстроек, соответствовать пожарным нормам и технике безопасности. Если мы говорим про небольшой НПЗ, ну, мощность там 20 кубов в сутки, соответственно, для него требуется площадка, ну, где-то в районе полгектара.
16: Настоящий мини-НПЗ намного дороже, чем в объявлении. Только одна самая простая установка для атмосферной перегонки стоит минимум 8 миллионов рублей. И у ГК «Меридиан», и у других российских производителей такого оборудования. И, кстати, спрос на него не такой уж большой. Как признался Петр Самсонов, за 12 лет работы ГК «Меридиан» продала меньше 50 установок. Сейчас интерес, понятно, вырос, однако новых продаж пока нет. В начале нулевых примитивных кустарных НПЗ, которые называли самоварами, было много, особенно на Северном Кавказе, где они перерабатывали краденую нефть. Потом российские власти начали с ними бороться. Сейчас о мини-НПЗ вновь вспомнили, но надо понимать, что они не производят автомобильный бензин и дизель, которые можно сразу заливать в бак, говорит руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК Вячеслав Мищенко.
18: У нас считаются мини-НПЗ ниже миллиона тонн, ну, миллион тонн переработки в год, это тоже очень много, да, то есть мы будем говорить, может быть, там о сотне, двух тысяч тонн. Так вот, для этих нефтеперерабатывающих условно предприятий нужен какой-то рынок, нужна ниша. Предприятия такого уровня, мини-НПЗ, не могут производить конкурентное топливо, в первую очередь из-за процессов, которые организованы. То есть это первичная переработка, которая дает прямогонный бензин не самого лучшего качества, дизельное топливо также не самого лучшего качества и мазут. Если даже есть регионы, где есть сбыт, да, и можно доводить качество до какого-то приемлемого уровня, то в любом случае это достаточно затратный процесс, установка такого оборудования, и занимает он от года до двух.
16: Сама тема мини-НПЗ возникла после совещания у президента, где губернатор Забайкалья предложил строить в регионах небольшие заводы по переработке нефти. Как временная мера, это имеет смысл. Такие мини-НПЗ могли бы поставлять сырье на большие заводы для дальнейшей очистки и переработки, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
19: Если на крупном НПЗ повреждена установка первичной переработки нефти, но остались нетронутыми установки вторичной переработки, то в принципе, мини-НПЗ могут стать временными поставщиками полуфабрикатов прямогонного бензина, дизельной фракции, полученной в ходе первичной перегонки нефти, на время, пока ремонтируется поврежденная установка первичной переработки. А с точки зрения товарного производства, мини-НПЗ нужны либо для нефтехимии за счет выпуска прямогонного бензина или нафты, либо они также могут выпускать вместе с нафтой простейшее дизельное топливо с высоким содержанием серы, которое может использоваться прежде всего промышленных генераторах.
16: Мини-НПЗ как основной бизнес вообще-то идея сомнительная. По словам экспертов, можно потратить несколько десятков миллионов рублей на покупку, монтаж, запуск и вот эксплуатацию такого оборудования, а потом через несколько месяцев, если работа больших НПЗ будет установлена, продукция маленьких заводиков станет никому не нужной. Михаил Задорожный, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
1: Россиянка Анна Пушкарева выиграла уимблдонский турнир в юниорском разряде. В финале 17-летняя теннисистка победила китаянку Синь-Жань-Сунь в трех сетах 5-7, 6-3, 6-4. Это первый подобный успех для россиян за последние 10 лет. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
5: Спорт с Григорием Гуреевым.
20: Последний раз российские юниорки побеждали на Уимблдоне 10 лет назад. Тогда, в 2016-м, успеха добилась Анастасия Потапова, сейчас представляющая Австрию. Она обыграла украинку Даяну Ястремскую. Анна Пушкарева, уроженка Владивостока, занимала до нынешнего финала Уимблдона 1015 место в рейтинге WTA. В юниорском рейтинге ITF она шла 28-й, но сейчас ее положение здесь существенно улучшится. На счету Пушкаревой был всего один титул категории J200 на юниорском уровне. До финалов турниров «Большого шлема» она ранее никогда не добиралась. Ее соперница, 15-летняя Сунь Синьчжань, лидер женского юниорского рейтинга. Она считалась фавориткой финала. Однако на деле оказалось иначе. Пушкарева хоть и проиграла первый сет, во втором осилила две подачи соперницы, а в третьем одну. Не везет китаянке на россиянок. Месяц назад она уступила в финале Ролан-Гарос Алисе Октябревой. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Это самый длинный финал в истории данных соревнований. В итоге общая победа, которая на фоне неудачи россиян во взрослой сетке, как глоток свежего воздуха, где, напомню, никто не вышел даже в четвертьфинал впервые за 7 лет. Пушкарева стала четвертой россиянкой, выигравшей юниорский Уимблдон. Ранее это удавалось Вере Душевиной, Софье Жук и Анастасии Потаповой. Из советских теннисисток по два раза на этом уровне побеждали Галина Бакшеева, Наталья Чмырева и Наталья Зверева, а Ольга Морозова и Марина Крошина по разу. Примечательно, что в текущем сезоне россиянки уже в третий раз добираются до решающего матча на молодежных турнирах «Большого шлема». Помимо Пушкаревой и Октябревой, это сделала Екатерина Тупицына на Australian Open, где уступила Ксении Ефремовой, представляющей Францию, но до 2023 года выступавшей за Россию. В общем, везде наши. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
5: Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Скоро на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Между делом с Кирой Альтман.
21: Встречаемся с Екатериной Толстой, директором фестиваля «Толстой». Я слышу о планах ко дню рождения писателя. К 28-му году Ясная Поляна готовится уже сейчас. И по ходу разговора мне становится понятно, с чем связано такое серьезное планирование.
22: Потому что мы готовимся к 28-му году, где будет 200-летие Льва Николаевича. И почему мы вот все эти годы строим разного размера сцены, разные программы, пробуем. Потому что хочется, чтобы мы к 28-му году пришли к тому, чтобы выстроить программу вообще на 10 дней. 2 выходных и неделю между.
21: А еще я каждый раз удивляюсь, сколько рождается нового в результате хорошо знакомых текстов Толстого.
22: Ну, это вопрос актуальности в целом Льва Николаевича. Во-первых, каждый видит свое в тексте и выбирает какие-то созвучные своему эмоциональному состоянию. И Толстой тоже очень разный. Он в разные периоды жизни писал очень по-разному. И, конечно, вот наша мечта как раз на 28-й год попробовать сделать что-то новое. То есть мы сейчас, честно говоря, наверное, я могу это сказать, Владимир Ильич, мой папа, Толстой Владимир Ильич, сейчас взялся помочь как раз созданию нового проекта, и он пишет первую такую как бы драфт либретто для нового балета, который мы как раз хотим заказать и сделать совместно с одним из больших наших театров, потом заказать под это новую музыку, как раз никогда ранее не поставленное произведение от Толстого, потому что с одной стороны можно много раз пересматривать и переосмыслять тексты, которые уже поставлены, но мы хотим прям запустить что-то совсем новое.
21: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. Кира Альтман, Бизнес FM.
5: Между делом на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорейкина. перевод себе более 200 тысяч рублей через СБП может попасть под признаки мошенничества, сообщили ТАСС в МВД. Банки проверяют операции по 9 критериям. Среди них снятие наличных в течение суток после кредита, смена номера в интернет-банке, необычное время или место снятия средств. Кроме того, насторожат банки 5 неудачных попыток снять деньги за день, а также перевод себе крупной суммы, а затем другому лицу, с которым не было финансовых отношений полгода. То есть банк может обратить внимание не на сам факт перевода, а на цепочку подозрительных операций. При этом сами по себе эти действия могут не нести никакой опасности. Например, человек для туристических целей может перевести себе больше 200 тысяч рублей с карты одного банка на другую, чтобы затем снять наличкой в ближайшем банкомате. И банком для блокировки может быть достаточно не сочетания нескольких признаков, а всего одного, считает главный редактор Finnews Владимир Шевченко.
0: Есть подозрение, что каждый пункт по отдельности может сработать. По крайней мере, в некоторых банках точно может сработать каждый пункт по отдельности. Ну, условно говоря, служба безопасности будет дуть на воду, обжегшись на молоке. Блокировать все, что только можно. Вот ЦБ написал А, Б, В. Вот А свершилось, блокируем. Б свершилось, блокируем. А потом уже будем разбираться. Потому что, скорее всего, если не заблокируют, а это окажется мошенничеством, ЦБ по головке не погладит. Так лучше перебдеть. Был у меня случай, перевел за хостинг, заблокировали. Я позвонил в свой банк, ну, естественно, они задавали вопросы, я отдавал ответы и через 5 минут разблокировал. То есть не все так плохо, как кажется. Но, опять же, это вот один мой банк, а другой банк может повести себя совершенно по-другому и непредсказуемо. Кто-то может действительно оказаться без турпутевки.
2: А если не секрет, какой у вас банк?
0: Сбербанк.
2: То есть он быстро разблокировал достаточно, и вы все сделали как...
0: Да.
1: Владимир Шевченко, главный редактор Finnews.ru. Россияне стали чаще сталкиваться с блокировкой карты счетов в рамках борьбы с мошенничеством. Появлялись сообщения, что за первые недели этого года банки заблокировали от 2 до 3 миллионов карт и счетов физлиц. Это в 10 раз больше, чем фиксировалось ранее. Если карту заблокировали ошибочно, блокировку можно оспорить через банк или онлайн-приемную ЦБ с подтверждающими документами. Максимальный срок рассмотрения 15 дней. На время проверки недоступны только карты и онлайн-банк. Снять деньги со счета можно лично в отделении по паспорту. Минцифра обсуждает введение обязательной идентификации покупателей хостинга через госуслуги, пишет Коммерсант. Это коснется аренды серверов и выделенных IP-адресов. С сентября этого года требование о регистрации распространится на администраторов доменов в зонах РУ, РФ и СУ. Сейчас подтвердить личность при покупке хостинга можно несколькими способами, например, через электронную почту и платеж с карты российского банка. Минцифра предлагает оставить обязательную привязку к подтвержденной учетной записи на госуслугах, чтобы за каждым выделенным IP-адресом стоял конкретный пользователь. Таким образом, анонимно арендовать хостинг в России станет сложнее. Основные причины введения обязательной регистрации доменов две. Первое – это борьба с мошенничеством. Сейчас фишинговые ресурсы регистрируются почти бесконтрольно и найти владельца довольно сложно. А вторая – это контроль и обеление Рунета. Власти хотят четко знать владельца каждого ресурса, говорит бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
4: Обязательная регистрация домена через аутентификацию в ЕСИ у злоумышленника просто увеличится цепочка. Придется вначале искать либо на черном рынке, либо людей, которые готовы свою запись в ЕСИ сдавать в аренду, и потом уже на этих лиц, как на посредников, регистрировать домены, как в свое время было с сдачей в аренду кредитных карточек, сдачей в аренду учетных записей в ЕБС и так далее. Ну а вторая причина связана с обелением Рунета и желанием властей контролировать владение любым ресурсом в сети интернет, чтобы у каждого из них было четкое понимание, кто за ним стоит, фамилия, имя, отчество, чтобы если были опубликованы какие-то запрещенные материалы или контент, можно было достаточно быстро выйти на владельца и предъявить ему претензии.
15: А какие сложности для кого это может принести?
4: Ну, для B2B-сегмента вряд ли это принесет какую-то сложность. Бизнес все равно будет продолжать создавать сайты, домены для различных маркетинговых акций и так далее. Он будет регистрироваться зарегистрировать такого рода сайты, в том числе и через ЕСЕ, для них это не составит сложности. А вот физические пользователи в сегменте B2C вполне возможно, что могут и уйти из России, регистрировать в этом плане домены за пределами Российской Федерации, размещать сайты также за пределами Российской Федерации. Сегодня такого рода возможности предоставляет огромное количество регистраторов. Они в России не блокируются, и поэтому большое количество либо студентов, самозанятых, индивидуальных предпринимателей может уйти из российского сегмента и регистрировать домены за рубежом.
1: Алексей Лукаский, Positive Technologies. Новое регулирование, обязательная регистрация доменов и хостинга через госуслуги отдает под контроль регулятора практически весь российский сегмент интернета. В этом есть как позитив, так и негатив, говорит управляющий РТМ Групп компании в области кибербезопасности и права Евгений Царев.
3: Вопрос только в том, а что регулятор будет с этими данными делать. Для безопасности это супер большой позитив, потому что, ну, например, вот у нас включаются там белые списки. Большая часть интернета не работает. Если будет следующая градация, серый, допустим, список, назовем его так, то он охватит гораздо большее количество сервисов, которые в России существуют, те, которые прошли соответствующие проверки, и регулятор данные по ним имеет. То есть это гораздо больший объем. Ну и темно-серый — это все остальное, условно назвать. Таким образом, есть условный рубильник, когда ты можешь отключить мобильный интернет полностью, включить белые списки, включить серые списки, ну и так далее. Но это такая теоретическая история, но тем не менее это тот шаг, который дает возможность строить разные сегменты безопасности на страновом уровне. Это позитивная часть. Есть негативная часть. Российские хостинг-провайдеры продолжают до сих пор использоваться людьми, которые находятся за границей. То есть это и та же Белоруссия, Украина и Казахстан. Если проект создавался на русском языке, если пользователи находились и в России, и в странах СНГ, то преимущественно такие проекты регистрировались в России, то есть это был российский домен, там, .ru тот же самый. Это были хостинги в России, потому что большая часть потребителей находится в центральной России, ну и так далее. Так вот, для таких ребят выполнение вот этих комплайенс-требований тяжелое. И получается, вот этим ребятам нужно либо уходить с российской юрисдикции, либо искать каких-то посредников. Но здесь уже тоже другой вопрос. А почему посредник должен брать на себя риски, например, того же комплайенса, ну, на случай, если там появится, допустим, какая-то запрещенная информация, да, на этом ресурсе? Тут масса вопросов. И получается, что негативным фактором является то, что мы осумковываемся внутри себя, да, то есть внутри своей собственной там территории и сервисов, которые только на ней работают. Мы теряем международную историю.
1: Евгений Царев, РТМ Групп. Ранее хостинг-провайдерам запретили обслуживать VPN-сервисы. Теперь их хотят сделать контролерами, которые должны не допускать предоставления мощностей нарушителям. Наталья Касперская высказалась о спешно принятом законе об искусственном интеллекте. По ее словам, он только про использование нейросетей, а не про их разработку. Президент группы компании InfoWatch написала пост в Телеграме.
6: С момента внесения законопроекта в Госдуму и до момента его принятия прошло ровно 7 дней. Никаких публичных обсуждений, никакого учета мнений экспертов. Терминологии и формулировки не проработаны. Любая конкретика отнесена в подзаконные акты. Честно говоря, я не припомню законов в нашей IT-отрасли, которые бы принимались в такой спешке. За сутки сразу в трех чтениях, без обсуждения поправок. При этом никаких ограничений по небезопасному или недопустимому использованию искусственного интеллекта в критически и жизненно важных применениях законодатели решили не вводить. Речь идет только и исключительно о поддержке так называемых больших фундаментальных моделей, которых в нашей стране ровно 1,5 штуки. Сейчас в области фундаментальных моделей Россия серьезно отстает и от США, и от Китая. Что изменится в развитии российского ИИ, если мы начнем принудительно внедрять эти модели во все сферы нашей жизни? Они сразу перестанут отставать от Запада, но зато примерно понятно, куда именно пойдут государственные средства на поддержку искусственного интеллекта. Вот тогда и заживем.
1: Как заявляли разработчики закона, он носит сугубо рамочный характер, что дает возможность уже после его принятия отдельно урегулировать все вопросы в подзаконных актах.
5: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
7: Чемпионат мира по футболу незаметно перешел в стадию плей-офф. Ответственность и цена ошибки в матчах на выбывание, конечно, выше, но по накалу страстей и сюрпризам групповой этап не огорчил. Напомню, что в этом году в турнире участвует на 16 команд больше, чем раньше, и добавилась стадия 1/16 финала. Новички Мундиаля порадовали несколькими неожиданностями на первой фазе, а Кот-д'Ивуар, Гана, Конго и Кабо-Верде даже смогли выйти из группы. Первый раунд плей-офф преподнес несколько грустных для грандов футбола моментов. На чемпионате уже нет сборной Голландии. Модель немца Йохима Клемента дала сбой. Алгоритм точно предсказывал победителя предыдущих трех турниров, и фаворитом этого чемпионата были выбраны Нидерланды. Но команда проиграла по пенальти сборной Марокко. Также по пенальти потерпели поражение немцы. Эта футбольная машина не справилась с Парагваем. И вот на этом сюрпризе хочется остановиться поподробнее. Точнее, на тренере сборной Германии. После матча вскрылись моменты, которые явно указывают на отсутствие сплоченности команды и вызывают вопросы к руководству. На решающей 6-й пенальти оставались Та, Браун, Горецко, Антон и Чао. Последние четверо откровенно уклонялись от исполнения этого удара. В итоге Джонатан Та махнул рукой и сказал: «Ну ладно, я пробью». И пробил. Выше ворот, чем и лишил Германию шансов на продолжение борьбы. Но вопрос не к Та, а к тренеру Юлиану Нагельсману. 2 года назад 38-летний специалист был уволен из Баварии тоже за сложные отношения в команде и неспособность управлять звездами. В решающий момент он не смог взять ответственность на себя, а коллектив общей стоимостью 950 миллионов евро отправился домой. Скорее всего, у сборной Германии скоро будет новый наставник. И может, он сможет прервать 12-летнюю серию неудач Бундестим.
5: Спорт и деньги на Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Нижний Тагил, 250 тысяч жителей. В конце 17 века в Уральских горах были найдены залежи медной руды. Через несколько десятилетий по указу Петра I промышленник Акин Федемидов поставил на этом месте железоделательный завод и основал город. Как появлялись города на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Российское правительство выделило более 4 миллиардов рублей туристической индустрии Крыма и Севастополя. Финансовую поддержку получат туристические компании Крыма, оказавшиеся в непростой ситуации в связи со снижением турпотока из-за атак ВСУ. Средства пойдут для единовременной выплаты сотрудникам туристических компаний. Президент США Дональд Трамп заявил, что прошел медосмотр с идеальными результатами. В том числе он блестяще сдал тест на когнитивные способности. Трамп написал об этом в социальной сети Truth Social. В мае медицинский осмотр главы Белого дома не выявил у него каких-либо проблем со здоровьем, говорилось в заключении его лечащего врача. Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 4100 человек. Об этом сообщило Министерство связи. Более 16,5 тысяч пострадали. Еще примерно столько же остались без крова. Сотни зданий получили повреждения. Магнитуда толчков 24 июня в Венесуэле составила 7,2 и 7,5. Эпицентр землетрясения находился в районе столицы страны Каракаса. Московская мэрия определила даты празднования Дня города в этом году. 879-й день рождения столицы отметят в первые выходные осени 5 и 6 сентября. Праздничные мероприятия состоятся в парках, учреждениях культуры и образования, в историческом центре, а также в жилых районах Москвы. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Российский рынок глэмпингов сжимается на глазах. На смену бурному росту пришел такой же резкий спад. Одним из-за нарушений не удалось пройти процедуру классификации, других подвела концепция, точнее, ее отсутствие. Платить просто за домик в деревне готовы не все клиенты, хотят впечатлений. Кто сегодня выживает на рынке глэмпингов и за счет чего? Из-за атак БПЛА закрыто судоходство по Азово-Донскому каналу. Это главный маршрут экспорта российской пшеницы. На него приходится четверть всего объема. Биржа Евронекст отреагировала на новость 4% ростом зерновых котировок. Что все это значит для отечественного рынка пшеницы и есть ли альтернативные маршруты для экспорта? Жилищно-коммунальный эксперимент в Оренбурге. Там сделали ставку на дворников из Сенегала, и она сыграла. 30 коммунальщиков из Африки разбирают стихийные свалки и расчищают заросшие подъезды к детским лагерям, имея один выходной в неделю и зарплату 55 тысяч рублей. Почему местным жителям такие условия труда пришлись не по вкусу? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Глэмпинги выставляют на продажу. После бурного роста сейчас на рынке спад, рассказали «Бизнес ФМ» его участники. Что произошло, почему многие объекты не смогли легализоваться, а какие, наоборот, чувствуют себя хорошо. Об этом Наталья Шашина.
8: Продается действующий глэмпинг. Бизнес-процессы налажены, дома пользуются высоким спросом. Подобных объявлений на Авито более 150, и это довольно много. Как пишет портал «Турдом», официально на сегодняшний день в России действуют 429 глэмпингов. Только недавно рынок так называемых гламурных кемпингов с элегантными шатрами и комфортными домиками в живописных местах показывал взрывной рост. Но теперь он переживает не лучшие времена. Делится наблюдениями владелец Реста Лаунж Пентхауса Поднебесная и загородного глэмпинг-отеля летнего формата Николай Корсаков.
9: Из крупнейших, тех, кто еще начинал, одних из первейших глэмпингов,

0: справиться. По оценкам Николая Корсакова, около 60% объектов на рынке не могут это сделать, потому что просто не попадают под критерии. Очень многие хотели поучаствовать в буме глэмпингов и получать господдержку, выделявшуюся на строительство модульных отелей. Но построили объекты на землях сельхозназначения или в СНТ, говорит гендиректор консалтинговой компании «Природный кодекс», вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Марина Ненарокова.
1: Очень большая часть проектов занималась незаконным землепользованием, возводила свои проекты на участок сельскохозяйственного назначения, на землях лесного фонда, не предназначенных для рекреации. Это первое. Второе, то, что заходили, престившие с деньгами, люди далекие, в принципе, от бизнеса, не считали ни целевую аудиторию, ни сезонность, ни экономику. И, естественно, не смогли дать нужное качество для таких сложных проектов и просто банально перезавысили цены. Кому захочется жить в палатке, сырой, не очень комфортный, если не брать красивые фото, да, очень высокий ценник, за эти же деньги можно выбрать турбазу, отель, более современные уже модульные средства размещения, которые классифицируются уже в отеле и турбазы.
0: Глэмпингом сейчас иногда называют даже пару домиков, построенных на дачном участке. Хотя гости глэмпингов часто аудитория, которая уже видела все – вулканы, океаны, пустыни, водопады, и подмосковными соснами их не удивить. Выживают те, у кого есть необычная концепция, продуманный сценарий отдыха. А чтобы быть финансово успешным, должно быть не меньше 25-30 номеров, рассуждают руководитель сети глэмпингов «Точка.Немо» в Ярославской и Нижегородской областях и управляющий компанией для глэмпингов Нина Синицына.
2: Если есть 30 номеров, свой ресторан локальной кухни, баня и какое-то развлечение и предложение гостям сценария отдыха, за которым стоит смысл всего бизнеса, это может быть ретрит и тишина и уединение, это может быть сельская история, развивающая воспоминания, как у бабушки в деревне, это может быть активный отдых, как у нас в точке Немо, это может быть что-то необычное, аномальные пейзажи. Тогда проект с такой концепцией хорошо себя чувствует.
0: Сейчас жизнь глэмпингов осложняется и тем, что доехать до большинства из них можно только на машине. И здесь во многом решает то, чем глэмпинг отличается от отелей. Уникальность и яркие эмоции. Наталья Шашина, Мария Голубева, Business FM.
3: JP Morgan представил и агентов, которые обыграли лучший инвестиционный портфель по доходности. На 20-летнем бэк-тесте ИИ-стратегия обогнала классический портфель 60% акций, 40% облигаций на 0,7% годовых и при этом оказалась менее волатильной, пишет Bloomberg. И агенты сканировали рынок, определяли один из четырех сценариев его развития и автоматически перераспределяли капитал между акциями и облигациями в пользу активов, наиболее подходящих под сложившиеся условия. Однако сам JP Morgan честно признает, что все результаты получены исключительно на исторических данных, а значит, они не гарантируют повторения в будущем. В банке также предупреждают, что искусственный интеллект не должен подменять собой инвестиционную экспертизу, а массовое использование ИИ-агентов грозит стеканием денег в одни бумаги, ростом волатильности и усилением рыночных потрясений, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
4: У меня есть очень много друзей, достаточно богатых, микроолигархов, как я их называю, и у них дети после окончания различных Йелей, Оксфордов и прочих зарубежных учреждений престижных приходят ко мне и говорят: «Миш, слушай, вот у меня мальчик очень талантливый, гениальный, он чувствует рынок, знает его, и я провожу с ними психотерапевтическую беседу, в которой объясняю, что вот вы талантливый, гениальный и, можно сказать, уже близки к хватанию звезд с неба. Но по ту сторону экрана вам противостоит не биржа и не график, к вам противостоят JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank. Это бюджетами на R&D, Research and Development, в десятки миллиардов долларов ежегодно. Если вы думаете, что они за десятки лет не нашли способа предсказать или как-то понять рынок и научиться на нем стабильно зарабатывать, и вы считаете, что вы будете это делать, то вы глубоко ошибаетесь. То же самое с ИИ-моделями. Все искусственные агенты, они все построены на опыте или неудачах живых трейдеров, на работу, которая есть в сети, работа на исторических данных, это все пустышка. Исторические данные никому не нужны. Вот здесь сейчас. А на исторических данных там или можно выбрать период, у нас стратегии можно было выбрать период достаточно длинный, там год, где шар был 10. Финансисты меня поймут. Это вообще потрясающие результаты. Но это ни о чем не говорит и не дает гарантии никакой доходности абсолютно. Я всегда говорю, покажите мне трейдера, который на протяжении 20 лет стабильно зарабатывает двукратно по отношению к ключевой ставке. Допустим, давайте ориентироваться на 20% годовых. Это огромная сумма. Вот ежегодно в течение

0: Мне 20 лет, я просто буду перед ним отжиматься, снимая шляпу параллельно. Даже всеми любимый Баффет, который, как все считают, зарабатывал очень много, он зарабатывал на стоимостных акциях, ну, фактически на инсайдах, когда он знал, что будет развиваться та или иная отрасль в том или ином секторе экономики США, и, собственно, инвестировал туда. Все последние годы он не очень-то здорово обыгрывал индекс, поэтому я отношусь крайне скептически к подобным заявлениям, да и цифры декларируемость там на 0,7% обогнал рынок. Помните этот тест с обезьянами? Можно обезьяну посадить, и часть из них обязательно обгонит рынок, и даже не на 0,7%. Рынок — это хаос. Рынок стал неэффективен с точки зрения того, что он прекратил быть рынком как таковым глобально, потому что все вмешательство ФРС стало той самой непреодолимой силой, которая меняет те самые правила игры. И поэтому, начиная там примерно с 2018 года, алгоритмы перестали работать, потому что рынок не есть рынок вот в чистом виде, да, он не предоставлен самому себе.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. В начале июня Морган Стэнли первым на Уолл-стрит объявил, что откроет внешним ИИ-агентам доступ к управлению активами на 1,2 триллиона долларов. Системы смогут сами обрабатывать данные и выполнять задачи клиентов через платформы ShareWorks и Equity Edge. Другие крупные инвестбанки, JP Morgan и Goldman Sachs, пока используют ИИ только внутри компаний. К другим темам. Оренбург сделал ставку на дворников из Сенегала и не прогадал. По словам мэра Альберта Юмадилова, эксперимент полностью себя оправдал. Первые 10 коммунальщиков приехали в апреле. Сейчас в штате 31 человек. Еще четверых ждут. До Оренбурга из Сенегала 2-3 пересадки. На месте шестидневка, стихийные свалки, заросшие подъезды к детским лагерям. За 55 тысяч рублей желающих среди местных жителей на такую работу не нашлось. А теперь в мэрии успех этой кадровой идеи измеряют уже сэкономленными миллионами, сообщает мэр Оренбурга.
2: Я вот в воскресенье выезжаем, ну хотя бы люди, кто-то в воскресенье работает, а до этого в воскресенье никто не работал, и в субботу никто не работал. А сейчас мы вот четко могу сказать, там наши планы, допустим, мы вот в воскресенье, в субботу чистим подъездные пути к лагерям. Тяжелейший труд, все заросшие эти дубки. Если бы мы заказывали подрядчика, ну это бы нам вышло там 1,3 млн, всю эту расчистку и так далее и тому подобное. А у нас там по факту работают 20 этих ребят в южном округе, которые у них получается.
1: Альберт Юмадилов, мэр Оренбурга. Изначально город рассчитывал нанять 70 работников из Сенегала, контракты заключают до апреля следующего года. Для общения с бригадами предусмотрели переводчика с французского. Почему желающих на такую работу оказалось проще найти в Западной Африке, чем в окрестностях Оренбурга или уже в привычных для российского рынка труда странах Средней Азии, рассказывает главный редактор издания «Аргументы и факты Оренбург» Антон Цепилов.
3: Их на улицах особо не видно, потому что их будут направлять на такие участки, удаленные от оживленных трасс. Это за городом, дороги к лагерям детского отдыха, там расчистка, уборка. Вот так вот вышел на улицу и столкнулся с дворником из Сенегала. Такого нет.
4: В самом городе дворники у вас откуда? Тоже Средней Азии в основном?
3: Средние азиаты есть, но их не так много, как в столицах, потому что зарплаты несколько ниже. В основном местные, но скорее не оренбуржцы даже, а приезжие из окрестных деревень и районов. За шестидневную рабочую неделю это немного. Даже из сел из окрестных, ну, неохотно идут. Для Сенегала это очень хорошо. Хорошие деньги. И вот очень охотно на эту работу, на эту сумму люди оттуда едут. Они живут в общежитиях маневренного фонда, им предоставляют жилье. Хотя проблемы, конечно, даже логистические, они велики. Оттуда двумя пересадками добираться, оплачивать тоже, опять-таки, мэрии, билеты туда-обратно.
1: Антон Цепилов, «Аргументы и факты», Оренбург. Сенегал не единственное новое направление трудовой миграции. В Петербурге дворниками уже работают граждане Индии. Татарстан также расширяет набор из этой страны и из соседней Мьянмы. А Оренбург мог пойти еще дальше. Юмадилов рассказал, что собирался привлечь рабочих из Северной Кореи. Но у региона нет необходимых соглашений, да и зарплаты северокорейских рабочих, по словам мэра, в 2-3 раза выше. Они запросили за такую работу 170 тысяч рублей в месяц.
5: Культ наличности. Лица на банкнотах.
6: Чингисхан. Основатель Монгольской империи, самой крупной континентальной империи в истории человечества. Он объединил разрозненные монгольские и тюркские племена и сумел завоевать территории от Китая до Восточной Европы. Известно также, что великий монгольский хан был чрезвычайно плодовит. Ученые генетики установили, что сегодня около 16 миллионов человек во всей Евразии являются потомками Чингисхана. 14 ноября, в день рождения завоевателя, в Монголии отмечают национальный праздник – День гордости. А портрет Чингисхана украшает все крупные банкноты в 500, 1000, 5000, 10 тысяч и 20 тысяч тугриков.
5: Культ на личности. На Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: В ходе разговора о том, часто ли архитекторам поступают предложения создать что-то уникальное, своим мнением с Бизнес FM поделился не архитектор, а проектировщик. Александр Будримов, гендиректор проектного бюро «Стандарт», работающего с индустриальной недвижимостью. По наблюдениям эксперта, прогрессивные заказчики сегмента в стремлении отстроиться от конкурентов сегодня идут тремя путями. Одни требуют сделать то, чего в России еще нет, в надежде потом зафиксировать более высокую арендную ставку или снизить операционные затраты за счет технологичности. Второй вектор – создание уникального конструктивного решения внутри здания, которое внешне может выглядеть совершенно стандартным. Третий путь – архитектурная выразительность как инструмент монетизации. Объект становится визуальным ориентиром и маркером качества для потенциальных арендаторов. Но главный вопрос, на который необходимо ответить – зачем? Разница в капитальных затратах, как правило, несопоставима с разницей в долгосрочном арендном доходе. Задача проектировщика в этой ситуации – на стыке инженерии, экономики и архитектуры. Не просто реализовать нестандартное индустриальное решение, но и честно оценить его стоимость, применимость в российских нормативных и климатических условиях и реальные сроки окупаемости, считает Александр Бутримов. Вообще, как отмечает партнер архбюро Т плюс Т Архитектс Антон Стружкин, навязчивая идея создавать что-то непохожее, чувствовать себя новатором, стала локомотивом общественной жизни не так давно. И чистая шоу-кейс-эпоха продлилась не так долго. Сегодня, чтобы быть новатором, желание эмоционально впечатлять недостаточно. Необходима точная постановка задач. А создание форм ради форм в погоне за оригинальностью часто вообще не дает результата. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорейкина. Китай разработал микроволновое оружие, способное сбивать спутники Starlink. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post, ссылаясь на публикацию Национального университета оборонных технологий КНР. Утверждается, что система из нескольких излучателей способна создавать направленные импульсы мощностью до 100 гигаватт. При этом даже импульсы мощностью в 1 гигаватт способны повреждать оборудование на низкой околоземной орбите. Подробные характеристики новой китайской противоспутниковой системы не раскрываются, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Ко.
8: Судя по всему, китайские специалисты создали излучатель, который воздействует на приемопередающую аппаратуру искусственных спутников Земли, ну, типа Starlink, и дальше уже вопросы возникают. Либо аппаратура приема и передачи информации полностью выходит из строя, либо она просто штатно не работает во время воздействия системы на искусственный спутник Земли. Ну, что-то подобное. В общем, деталей пока нет, конечно же. То есть говорить о том, что это именно так работает, пока рано. Информации крайне мало, потому что Китай по понятным причинам этой информации особо не делится. Но что нужно иметь в виду? Во-первых, передача энергии на такие расстояния, то есть в космос, это достаточно затратная ситуация, имеется в виду в плане энергозатрат. То есть должен быть очень мощный источник энергии. Далее, спутников Starlink тысячи. То есть для того, чтобы прекратить работу системы Starlink, допустим, в зоне 100 на 100 километров, потребуется несколько десятков, скорее всего, таких установок, которые сами по себе, вероятно, будут стоить достаточно дорого. Ну, несопоставимо с авианосцем, но очень дорого, потому что это уникальные технические и технологические системы. То есть надо подтянуть несколько десятков электростанций, несколько десятков таких установок, и тогда на какой-то зоне 100 на 100 километров, возможно, получится прекратить работу системы Starlink. общем, если говорить о прекращении работы системы Starlink в целом, то это без применения ядерных боезарядов невозможно. Но то, что можно лишить возможности работать один конкретный спутник с помощью одной конкретной установки, да, это технически возможно, и, вероятно, китайцам это удалось. Безусловно, исследования в этой области ведутся. Россия в свое время была одной из ведущих стран по созданию противоспутниковых систем, в том числе противоспутниковых систем, основанных на новых физических принципах, то есть с воздействием на искусственные спутники Земли с помощью лазеров, с помощью электромагнитного излучения. То есть Советский Союз и Россия проводили исследования в этой области, и вполне вероятно, что какие-то наработки здесь существуют. Соединенные Штаты, скорее всего, так же, как и Великобритания, и, возможно, даже и Франция, ведут разработки в этой области, ну, 100%. Все прекрасно понимают, насколько это щепетильная тема, и появление реальной боевой системы в той или иной стране может вызвать волнообразную ответную реакцию, и в итоге мы рискуем оказаться в достаточно сложной кризисной ситуации, когда в случае, если кому-то что-то покажется, мы можем оказаться без спутникового интернета.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Ранее западные СМИ писали, что Россия и Китай вырабатывают меры противодействия спутниковому интернету Starlink. Apple подала в суд на OpenAI за попытки украсть корпоративные секреты, сообщает New York Times. По заявлению разработчиков iPhone, OpenAI просила кандидатов из Apple раскрыть подробности секретных проектов и приносить на собеседование прототипы устройств, находящихся в разработке. В OpenAI заявляют, что компания изучает материалы судебного иска, и ее не интересуют коммерческие секреты других корпораций. Недавно американские газеты, включая ту же New York Times, обратились к федеральному судье с просьбой наложить санкции на OpenAI из-за нарушения авторских прав в процессе обучения нейросети. И это все на фоне новостей о том, что выход компании на IPO может быть перенесен как минимум на следующий год. Ситуацию с иском от Apple комментирует гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
9: 24 года OpenAI и Apple пытались активно дружить. Предполагалось, что ChatGPT станет фактически заменой Siri. Но в начале этого года Apple подписали многолетний контракт с Google. Можно считать, что коммерчески это не случилось. Самое ключевое это несколько лет назад, мне кажется, что в 2004 году OpenAI наняла себе Джонни Айва. Это такая легендарная персона, которая отвечала вообще за дизайн большинства устройств компании Apple. Не работала на момент перехода в компанию Apple, делал свою компанию, а они там как-то мирно разошлись. Его найм, он говорил нам о том, что OpenAI планирует идти на рынок консюмерских устройств. Большой был вопрос, что это вообще будет устройство. Пока самым вероятным видится сценарий, что это физический AI-ассистент, девайс, похожий на, условно, колонку, но колонки, которые мы привыкли, условно, Алисе, он от нее достаточно сильно отличается. Первое, тем, что он должен быть переносимый. Второе, то, что он должен быть с камерой. И третье, то, что он достаточно сильно должен был настраиваться под конкретного человека. Обсуждалось много других устройств, очки, смартфоны, клавиатуры. И вообще OpenAI активно смотрит на рынок устройств, потому что рынок устройств очень большой, денег на нем сильно больше, чем просто в софте. Когда они начали заниматься разработкой, они еще забрали себе несколько сотрудников из Apple, главу промышленного дизайна, чувака, который собирал айфоны. То, что OpenAI просят людей приносить на собеседование устройства текущие, на которых они работают в Apple. Честно говоря, у меня, вот когда я читаю подобные вещи, я бы сказал, что это нарушение скорее сотрудников Apple, которые приходят на собеседование, а не OpenAI. Потому что именно они подписывают договоры о неразглашении всевозможные. Они имеют какие-то трудовые отношения на текущий момент. Они имеют доступ к документам, которые представляют коммерческую тайну. Ну, поэтому сама, по крайней мере, публичная причина риска для меня звучит достаточно слабо. Но, опять же, здесь важно, что я не являюсь юристом трудовым. А в целом, на тему искового давления на OpenAI, ну, мне кажется, что для OpenAI это настолько обычно, что считать, что это какое-то значимое давление, как будто плохо представлять реалии OpenAI. Потому что OpenAI, как компания, всю жизнь, с момента вот того, как ChatGPT случился, находится под давлением исковым от всех. От сайтов, откуда брались данные, до журналистов, от конкурентов, от XAI. Все люди подают на OpenAI. Чем ты больше, тем больше тебя хочется подавать в суд. И я думаю, что это вообще не проблема и значимо не должно влиять на планы компании.
1: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neval AI. В этом же иске Apple обвинила своего бывшего сотрудника Чан Лю в том, что, работая на OpenAI, он использовал ноутбук своего бывшего коллеги из Apple, чтобы получить доступ к технической документации. документации. Как утверждается, Лю также консультировал сотрудницу Apple, какую информацию о еще не анонсированных продуктах ей следует изучить перед собеседованием в OpenAI. Насколько может затянуться судебный процесс между Apple и OpenAI и на какой результат можно рассчитывать, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
10: В данном случае речь не идет о патентном споре. Здесь речь идет о защите коммерческой тайны и нарушении обязанностей бывшего сотрудника. Поэтому тут перспектива 2-3 года первой инстанции. И, возможно, уже технология уже будет разработана, выпущена. Мы уже сменим какое-нибудь устройство на другое. Вот, уже будем пользоваться вовсю. Они будут до сих пор выяснять, кто кому передал ноутбук, в каком контексте. У Apple вообще политика такая, что они, если это можно было бы выявить у компании ДНК, вот оно было бы ДНК сутяжника. Потому что они судятся по любому поводу. У них судебные иски чаще, чем, наверное, обновления ПО выходят. Но в данном случае перспективы прекрасные, потому что ноутбук, скорее всего, действительно вынесли, то есть это все зафиксировано. Поэтому просто вопрос в том, сколько, какой чек они вынесут в конце, насколько будет он жирным и какие меры запрета они потребуют. Потому что либо, естественно, какой-то судебный запрет будет, в чем он будет выражаться, я думаю, мы узнаем, или Apple как бы подготовились наверняка. Может, они вообще обратно этого сотрудника перекупят. Интересная ситуация. Получается, что их оппонент занимается генерацией текстов для ИИ. Но на претензию Apple они не ответили. Ну, грубо говоря, забавно, потому что сами занимаясь генерацией текстов, они на претензии не смогли ничего нагенерировать. Если будет все-таки доказано, что ноутбук все вынесли и слили, то там будет очень хорошая сумма.
1: Наргиз Мамажанова, юрфирма «Интеллектуальный капитал». Компания требует возмещения убытков и судебного решения, которое запретило бы OpenAI владеть коммерческими секретами Apple или использовать их. Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу после атак Украины. Для тушения нефтепродуктов, горящих в морском порту Таганрога, необходимо несколько дней, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Эвакуированные из зоны ЧС не смогут вернуться в свои дома в ближайшее время. Глава региона также сообщил, что под удар попали 4 судна различного назначения, среди них танкер, перевозивший метанол. Погиб матрос технического судна, угрозы разлива метанола нет. Рейтер пишет, что это затронуло торговлю зерном. Через Азовское море проходит до четверти всего объема экспорта пшеницы из России. После сообщений об атаках и ограничениях судоходства стоимость пшеницы на бирже Euronext за сутки выросла более чем на 4%. В ростовских пабликах публикуют кадры очередей из грузовиков с зерном, которые образовались после того, как порты в Азове, Ростове-на-Дону и в Таганроге перестали принимать пшеницу, говорит фермер, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Колесниковых в Ставропольском крае Сергей Колесников.
11: Насчет фур пока не у меня информации, насколько приемка остановлена. Но мы сейчас просто ведем уборочную кампанию в середине, в самом разгаре. И еще как бы отгрузок нормальных не делал. Возможно, везут еще старый урожай. Новый еще мало, может быть, только ячмень где-то. Цена не растет, а где-то даже в каких-то моментах слегка проседает.
1: Это по ячменю, да?
11: По ячменю, да, проседает цена. Там немного, там буквально 20 копеек, но это все равно ощутимо. Видимо, потому что покупатели чуть начинают слегка опускать цену. Я теперь понимаю, почему. Сами по себе мы еще, как бы, я не в курсе этого. Мы не столкнулись.
1: Новый урожай когда должны перевозить?
11: Массово вывоз начнется в августе уже первое. Да и уже в конце июля уже что-то начнет пойдет. Да, и у нас же еще впереди сейчас уборка зерновых, но впереди и почвоподработка, которая скажется на закладке следующего урожая. И уборка технических культур, кукуруза, солнечник, заготовка кормов для животноводства, это в августе тоже будет. Нужны средства, чтобы это все вести. А если реализации не будет, это будет проблема. Запаса финансового у фермерских хозяйств сейчас небольшой запас. Может, кто-то больше имеет, кто-то меньше, но все равно это ощутимо.
1: А как же продавать, если перевести-то не получается?
11: Неизвестно.
1: А какие-то обходные пути есть по земле, если не через порт, например, отгружать?
11: А как? Логистика нет. То есть только Закавказье, Закавказью столько зерна не нужно. Там Каспий, а там в Иране война. Куда? Но... То есть Черное Азовское море – это основные коридоры по экспорту.
1: Сергей Колесников, фермер. В ночь на субботу российские военные поразили в Одесской области три ключевых порта – Черноморск, Южный и Измаил. Об этом сообщила Минобороны. Их используют как логистические узлы для поставок военных грузов и горючего для ВСУ. Поражены резервуары с топливом, склады и инфраструктура.
5: Продолжительность жизни.
12: Мы привыкли считать возраст по паспорту, но для организма это слишком грубая шкала. Два человека могут быть одинакового возраста, но у одного быстрее стареют сосуды, а у другого мышцы или мозг.
5: Журналист Алена Копылова.
12: Старение человека не идет равномерно, как стрелка часов. Оно больше похоже на мозаику. На клеточном уровне старение связано с накоплением повреждений. Меняется работа ДНК, укорачиваются теломеры, нарушается контроль белков, ухудшается работа митохондрий, накапливаются стареющие клетки и усиливается хроническое воспаление. Но разные органы сталкиваются с разной нагрузкой, поэтому и темп изменений у них отличается. Например, сосуды постоянно испытывают механическое давление и зависят от состояния обмена веществ, уровня сахара, липидов и воспаления. Современные исследования все чаще говорят не об одном биологическом возрасте, а о возрасте отдельных органов и систем. По белкам в крови ученые оценивают, насколько старше или моложе сердце, мозг, почки, печень или иммунная система по сравнению с паспортным возрастом. Пока такие методы не стали обычной диагностикой, но сама идея важна. Слабое звено у разных людей может быть разным. Это объясняет, почему универсальные советы по долголетию работают не одинаково. Одному человеку важнее контролировать давление, другому восстанавливать мышечную массу, третьему корректировать уровень глюкозы и вес. Так что следить имеет смысл не за абстрактным омоложением, а за конкретными системами. Регулярно проверять давление, липиды, глюкозу, функцию почек и печени, уровень железа и витамина D. Чем раньше найти свои уязвимые системы, тем эффективнее можно замедлить старение в целом.
5: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера не снят с повестки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва готова выслушать американских переговорщиков, визит которых в Россию обсуждается. Страны Балтии выразили протест России после обвинения замглавы МИД Михаила Галузина. Временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии еще раз четко заявили, что не открывали свое воздушное пространство для осуществления каких-либо атак на цели в России, говорится в совместном заявлении. Они назвали слова дипломата совершенно необоснованными, а появление беспилотников в их воздушном пространстве следствием боевых действий между Россией и Украиной. Ранее Галузин сообщил, что Латвия, Литва и Эстония предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России. Президент Молдавии Майя Санду назначила предпринимателя Василия Тофана кандидатом на пост премьер-министра страны. Она выразила надежду, что он справится с тремя важнейшими задачами, которые стоят перед страной. Это интеграция Молдавии в Евросоюз, укрепление устойчивости общества и перезапуск экономики. Ранее кандидатуру Тофана в качестве главы правительства поддержала фракция парламентского большинства партии «Действие и солидарность». Бывший премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну подал в отставку 3 июля. Новости на Business FM. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Крым возвращается свободная продажа топлива. На сегодняшний день она доступна на 99 АЗС. Правда, только в крупных городах. Ассортимент тоже ограничен. На отдельных заправках продают только один вид бензина или дизеля. Плюс цены. Литр 95-го за 300 рублей уже никого не удивляет. А могли бы решить все эти проблемы мини-НПЗ, о которых так много говорят и пишут в последнее время. Переводы самому себе крупных сумм через СБП может попасть под признаки мошенничества. Подозрительная операция будет выглядеть, начиная с 200 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в МВД. По правилам, банки должны проверять движение средств по 9 критериям. Всегда ли это работает при блокировках? Россиянка Анна Пушкарева выиграла уимблдонский турнир в юниорском разряде. В финале 17-летняя теннисистка победила соперницу из Китая. Последний раз наши юниоры были первыми на Уимблдоне 10 лет назад. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Началась свободная продажа топлива на 99 АЗС, сообщило Министерство топлива и энергетики республики. В ряде случаев доступен лишь один вид горючего. Перечень заправок охватывает крупные города – Симферополь, Ялту, Керчь, Евпаторию и Феодосию. При этом цены на полуострове остаются крайне высокими. На некоторых АЗС стоимость 95-го бензина достигает 300 рублей за литр. Есть в Крыму также и перекупщики, доставляющие бензин, например, на такси, хотя с ними активно борются. Об обстановке с бензином на полуострове говорит собственный корреспондент российской газеты «Симферополь» Сергей Винник.
14: Примерно по количеству машин на улице, то есть если еще дней 10 назад бензин вообще не продавали населению, то примерно 10 дней назад он стал поступать опять в розничную продажу. Но пока это ограниченные партии, небольшие. Сравнительно вот сегодня там по Крыму 99 ВС на всей территории Крыма продают бензин. Все равно за ним выстраиваются пока огромные очереди. Бензин очень подорожал, там до 300 рублей за литр 95-го, и даже дороже, если это у сетевых операторов, мелких заправок, я уже не говорю про спекулянтов, он еще дороже. Ну, то есть бензин в продаже появляется, да, это уже хороший признак. И есть варианты перекупщиков, там сейчас в социальных сетях появляются группы таких спекулянтов, которые можно с своим риском попытаться через них связаться и что-то у них там купить. Что касается вот продажи, той, которая идет там официально вот через сетевые крупные заправки, там продолжает действовать ограничение 20 литров на машину в сутки, не больше, и в канистры топлива по-прежнему не продаются. Вообще везде, где есть продажа, она везде нормирована. Эти все 100 заправок, они продают по 20 литров на машину. Нигде не продают так, чтобы там заправил сколько хочешь.
1: Сергей Винник, собственный корреспондент российской газеты в Симферополе. В Севастополе топливо можно купить на 900. Оно также отпускается по QR-кодам, выданным накануне. Правда, желающих не так много. Цена в 250 рублей за литр отпугивает горожан, продолжает житель Севастополя Иван Камелов.
15: На сегодняшний день кое-где начал появляться в продаже бензин. Заправка до 40 литров, только в бак автомобиля. Емкости никакие не заправляют, ни канистры, ничего. Новая система распределения по QR-кодам только вчера заработала, сегодня ее тестируют. Как она покажет себя в деле, посмотрим. На сегодняшний день цена 95-го плюс и дизеля плюс составляет 245 рублей на заправках ТЭС. На заправках АТАН 265, по-моему, я видел сегодня ценник. Там, где в городе есть свободные продажи, бензин, есть определенное количество автомобилей на заправках, но с учетом цены, как бы, очереди не слишком большие.
16: А что значит свободные продажи? Это то есть где не по QR-кодам и без ограничений, так получается?
15: Нет, ограничения действуют. Свободная продажа до 20 литров, по QR-кодам до 40 литров на некоторых заправках. Эти заправки обычно находятся где-то на трассе, то есть уже на выезде из города. Это она и есть в свободную продажу, то есть, видимо, создан определенный резерв топлива, и топливо начало появляться в свободной продаже. Но с учетом цены, как бы, я понимаю, что ажиотажного спроса сильно нет. В городе количество машин максимально уменьшилось, по всей видимости. Многие люди просто не в состоянии покупать топливо по столь высокой цене.
16: А как же тогда перемещаются? На общественный транспорт все пересели?
15: Общественный транспорт в основном, да.
1: Иван Камелов, житель Севастополя. Персональный мини-НПЗ – миф или реальность? На фоне бензинового кризиса в СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность покупки небольшого завода для переработки нефти, чтобы не зависеть от наличия топлива на АЗС. На что способный мини-НПЗ, разбирался Михаил Задорожный.
17: НПЗ дешевле «Лады Веста». Только ленивый, наверное, не перепостил фото из объявления на известном сайте о продаже оборудования для переработки нефти всего за 1 000 000 рублей. Если почитать само объявление, то вы выясняется, что мини-НПЗ изготавливаются под заказ, сроки не указаны. Заявлено, что, например, можно купить установку для первичной перегонки нефти производительностью от 500 литров в сутки. На картинке некий агрегат с трубками на колесной базе по габаритам, как прицеп для легковушки. Никто из запрошенных нами экспертов не смог идентифицировать это оборудование. Похоже, в России серийно оно не выпускается. Предположение 2. Может, китайцы делают что-то подобное, а может, это вообще кустарщина. Петр Самсонов, исполнительный директор производителя мини-НПЗ группы компаний «Меридиан», тоже не смог объяснить, что на этом фото. Зато объяснил, почему обычным автовладельцам нет никакого смысла покупать мини-НПЗ. Купить-то можно, а вот поставить мини-заводик на дачном участке и гнать там бензин нельзя, продолжает Петр Самсонов.
18: По законодательству использовать опасный объект может юрлицо только. То есть уже отпадает, да, что, грубо говоря, я сам купил нефть и перегнал. Вот этот вариант просто откидывается. В принципе, ты можешь поставить установку, если у тебя есть промземля, но использовать, ну, как физическое лицо ты НПЗ не можешь. Площадка должна быть земля промназначения. Соответственно, нужно обязательно соблюдать санитарно-защитную зону, то есть это 500 метров от жилых подстроек, соответствовать пожарным нормам и технике безопасности. Если мы говорим про небольшой НПЗ, ну, мощность там 20 кубов в сутки, соответственно, для него требуется площадка, ну, где-то в районе полгектара.
17: Настоящий мини-НПЗ намного дороже, чем в объявлении. Только одна самая простая установка для атмосферной перегонки стоит минимум 8 миллионов рублей. И у ГК «Меридиан», и у других российских производителей такого оборудования. И, кстати, спрос на него не такой уж большой. Как признался Петр Самсонов, за 12 лет работы ГК «Меридиан» продала меньше 50 установок. Сейчас интерес, понятно, вырос, однако новых продаж пока нет. В начале нулевых примитивных кустарных НПЗ, которые называли самоварами, было много, особенно на Северном Кавказе, где они перерабатывали краденую нефть. Потом российские власти начали с ними бороться. Сейчас о мини-НПЗ вновь вспомнили, но надо понимать, что они не производят автомобильный бензин и дизель, которые можно сразу заливать в бак, говорит руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК Вячеслав Мищенко.
19: У нас считаются мини-НПЗ ниже миллиона тонн, ну, миллион тонн переработки в год, это тоже очень много, да, то есть мы будем говорить, может быть, там о сотне, двух тысяч тонн. Так вот, для этих нефтеперерабатывающих условно предприятий нужен какой-то рынок, нужна ниша. Предприятия такого уровня, мини-НПЗ, не могут производить конкурентное топливо, в первую очередь из-за процессов, которые организованы. То есть это первичная переработка, которая дает прямогонный бензин не самого лучшего качества, дизельное топливо также не самого лучшего качества и мазут. Если даже есть регионы, где есть сбыт, да, и можно доводить качество до какого-то приемлемого уровня, то в любом случае это достаточно затратный процесс, установка такого оборудования, и занимает он от года до двух.
17: Сама тема мини-НПЗ возникла после совещания у президента, где губернатор Забайкалья предложил строить в регионах небольшие заводы по переработке нефти. Как временная мера, это имеет смысл. Такие мини-НПЗ могли бы поставлять сырье на большие заводы для дальнейшей очистки и переработки, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
20: Если на крупном НПЗ повреждена установка первичной переработки нефти, но остались нетронутыми установки вторичной переработки, то в принципе, мини-НПЗ могут стать временными поставщиками полуфабрикатов прямогонного бензина, дизельной фракции, полученной в ходе первичной перегонки нефти, на время, пока ремонтируется поврежденная установка первичной переработки. А с точки зрения товарного производства, мини-НПЗ нужны либо для нефтехимии за счет выпуска прямогонного бензина или нафты, либо они также могут выпускать вместе с нафтой простейшее дизельное топливо с высоким содержанием серы, которое может использоваться прежде всего промышленных генераторах.
17: Мини-НПЗ как основной бизнес вообще-то идея сомнительная. По словам экспертов, можно потратить несколько десятков миллионов рублей на покупку, монтаж, запуск и вот эксплуатацию такого оборудования, а потом через несколько месяцев, если работа больших НПЗ будет установлена, продукция маленьких заводиков станет никому не нужной. Михаил Задорожный, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
1: Россиянка Анна Пушкарева выиграла Уимблдонский турнир в юниорском разряде. В финале 17-летняя теннисистка победила китаянку Синьжань Сунь в трех сетах 5-7, 6-3, 6-4. Это первый подобный успех для россиян за последние 10 лет. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
21: Спорт с Григорием Гуреевым.
0: Последний раз российские юниорки побеждали на Уимблдоне 10 лет назад. Тогда, в 2016-м, успеха добилась Анастасия Потапова, сейчас представляющая Австрию. Она обыграла украинку Даяну Ястремскую. Анна Пушкарева, уроженка Владивостока, занимала до нынешнего финала Уимблдона 1015-е место в рейтинге WTA. В юниорском рейтинге ITF она шла 28-й, но сейчас ее положение здесь существенно улучшится. На счету Пушкаревой был всего один титул категории J200 на юниорском уровне. До финалов турниров «Большого шлема» она ранее никогда не добиралась. Ее соперница, 15-летняя Сунь Синьчжань, лидер женского юниорского рейтинга. Она считалась фавориткой финала. Однако на деле оказалось иначе. Пушкарева хоть и проиграла первый сет, во втором осилила две подачи соперницы, а в третьем одну. Не везет китаянке на россиянок. Месяц назад она уступила в финале Ролан-Гаррос Алисе Октябревой. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Это самый длинный финал в истории данных соревнований. В итоге общая победа, которая на фоне неудачи россиян во взрослой сетке, как глоток свежего воздуха, где, напомню, никто не вышел даже в четвертьфинал впервые за 7 лет. Пушкарева стала четвертой россиянкой, выигравшей юниорский Уимблдон. Ранее это удавалось Вере Душевиной, Софье Жук и Анастасии Потаповой. Из советских теннисисток по два раза на этом уровне побеждали Галина Бакшеева, Наталья Чмырева и Наталья Зверева, а Ольга Морозова и Марина Крошина по разу. Примечательно, что в текущем сезоне россиянки уже в третий раз добираются до решающего матча на молодежных турнирах «Большого шлема». Помимо Пушкаревой и Октябревой, это сделала Екатерина Тупицына на Australian Open, где уступила Ксении Ефремовой, представляющей Францию, но до 2023 года выступавшей за Россию. В общем, везде наши. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
21: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Транширы. Оснащенность экстренных служб города Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах часто вызывает зависть у коллег в других странах и на других континентах. Дубайская полиция, например, ездит на служебных Феррари, Бугатти и Ламборгини. Парамедики до мест происшествия добираются на двухместных Лотус Эвера и Форд Мустан. А в 2015-м власти решили осчастливить и пожарных, включив в состав необходимой экипировки автономные пилотируемые реактивные ранцы. Руководство города посчитало, что именно реактивные ранцы сделают пожарных максимально эффективными в борьбе с огнем в небоскребах, которых в Дубае множество. Было куплено 20 летательных комплектов и 2 обучающих симулятора почти за 10 миллионов долларов. И нанято несколько инструкторов. Но, видимо, что-то пошло не так. За 10 с лишним лет летающих дубайских пожарных так никто и не увидел. Транширы. На Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. «Между делом» с Кирой Альтман.
22: «Между делом» о том, как мы себя ругаем и почему отчасти не можем перестать себя критиковать. Размышляем вместе с моим собеседником Владимиром Габо, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
23: По всей своей вот профессиональной жизни, да, я постоянно в себе ощущаю вот это чувство самокритики и оценки. Критик постоянно смотрит за тем, что я делаю. Это внутри, это очень сложно. Но с какого-то возраста, я сейчас не помню с какого, но это стало даже приносить мне удовольствие. Но я стал ощущать, что это какой-то непонятный, неопознанный кайф какой-то. Вот я не могу это описать.
22: То есть быть недовольным собой – это кайф?
23: Не недовольным, а с постоянным взором критики. Но не той критики, которая вот критика критикой, да? Вот
22: то это. Есть не разрушительная?
23: Не знаю. Может быть, она где-то и разрушает. Может быть, она где-то и обрезает крылья. Я это не исключаю.
22: А что, если мы критиков поблагодарим и отправим куда-то подальше, и на их место пригласим адвокатов? Какой-то внутренний голос, который за меня
23: На самом деле, вот понятие внутреннего адвоката в искусстве, это, я считаю, это высший пилотаж. И к этому хотелось бы стремиться и прийти к этому ощущению. Я бы, конечно, очень бы хотел.
2: Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
3: Между делом на Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорейкина. Перевод себе более 200 тысяч рублей через СБП может попасть под признаки мошенничества, сообщили ТАСС в МВД. Банки проверяют операции по 9 критериям. Среди них снятие наличных в течение суток после кредита, смена номера в интернет-банке, необычное время или место снятия средств. Кроме того, насторожат банки 5 неудачных попыток снять деньги за день, а также перевод себе крупной суммы, а затем другому лицу, с которым не было финансовых отношений полгода. То есть банк может обратить внимание не на сам факт перевода, а на цепочку подозрительных операций. При этом сами по себе эти действия могут не нести никакой опасности. Например, человек для туристических целей может перевести себе больше 200 тысяч рублей с карты одного банка на другую, чтобы затем снять наличкой в ближайшем банкомате. И банком для блокировки может быть достаточно не сочетания нескольких признаков, а всего одного, считает главный редактор Финньюз Владимир Шевченко.
4: Есть подозрение, что каждый пункт по отдельности может сработать. По крайней мере, в некоторых банках точно может сработать каждый пункт по отдельности. Ну, условно говоря, служба безопасности будет дуть на воду, обжегшись на молоке. Блокировать все, что только можно. Вот ЦБ написал А, Б, В. Вот А свершилось, блокируем. Б свершилось, блокируем. А потом уже будем разбираться. Потому что, скорее всего, если не заблокируют, а это окажется мошенничеством, ЦБ по головке не погладит. Так лучше перебдеть. Был у меня случай, перевел за хостинг, заблокировали. Я позвонил в свой банк. Ну, естественно, они задавали вопросы, я давал ответы, и через 5 минут разблокировал. То есть не все так плохо, как кажется. Но, опять же, это вот один мой банк, а другой банк может повести себя совершенно по-другому и непредсказуемо. Кто-то может действительно оказаться без турпутевки.
6: А если не секрет, какой у вас банк?
4: Сбербанк.
6: То есть он быстро разблокировал достаточно, и вы все сделали как...
4: Да.
1: Владимир Шевченко, главный редактор Finnews.ru. Россияне стали чаще сталкиваться с блокировкой карты счетов в рамках борьбы с мошенничеством. Появлялись сообщения, что за первые недели этого года банки заблокировали от 2 до 3 миллионов карт и счетов физлиц. Это в 10 раз больше, чем фиксировалось ранее. Если карту заблокировали ошибочно, блокировку можно оспорить через банк или онлайн-приемную ЦБ с подтверждающими документами. Максимальный срок рассмотрения 15 дней. На время проверки недоступны только карты и онлайн-банк. Снять деньги со счета можно лично в отделении по паспорту. Минцифра обсуждает введение обязательной идентификации покупателей хостинга через госуслуги, пишет Коммерсант. Это коснется аренды серверов и выделенных IP-адресов. С сентября этого года требование о регистрации распространится на администраторов доменов в зонах РУ, РФ и СУ. Сейчас подтвердить личность при покупке хостинга можно несколькими способами. Например, через электронную почту и платеж с карты российского банка. Минцифра предлагает оставить обязательную привязку к подтвержденной учетной записи на госуслугах, чтобы за каждым выделенным IP-адресом стоял конкретный пользователь. Таким образом, анонимно арендовать хостинг в России станет сложнее. Основные причины введения обязательной регистрации и доменов две. Первое – это борьба с мошенничеством. Сейчас фишинговые ресурсы регистрируются почти бесконтрольно, и найти владельца довольно сложно. А вторая – это контроль и обеление Рунета. Власти хотят четко знать владельца каждого ресурса, говорит бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
24: Обязательная регистрация домена через аутентификацию в ЕСЕ у злоумышленника просто увеличится цепочка. Придется вначале искать либо на черном рынке, либо людей, которые готовы свою запись в ЕСЕ сдавать в аренду, и потом уже на этих лиц, как на посредников, регистрировать домены, как в свое время было с сдачей в аренду кредитных карточек, сдачей в аренду учетных записей в ЕБС и так далее. Ну а вторая причина связана с обелением Рунета и желанием властей контролировать владение любым ресурсом в сети интернет, чтобы у каждого из них было четкое понимание, кто за ним стоит, фамилия, имя, отчество, чтобы если были опубликованы какие-то запрещенные материалы или контент, можно было достаточно быстро выйти на владельца и предъявить ему претензии.
16: А какие сложности для кого это может принести?
24: Ну, для B2B-сегмента вряд ли это принесет какую-то сложность. Бизнес все равно будет продолжать создавать сайты, домены для различных маркетинговых акций и так далее. Он будет регистрировать такого рода сайты, в том числе и через ECE. Для них это не составит сложности. А вот физические пользователи в сегменте B2C вполне возможно, что могут и уйти из России, регистрировать в этом плане домены за пределами Российской Федерации, размещать сайты также за пределами Российской Федерации. Сегодня такого рода возможности предоставляет огромное количество регистраторов. Они в России не блокируются, и поэтому большое количество либо студентов, самозанятых, индивидуальных предпринимателей может уйти из российского сегмента и регистрировать домены за рубежом.
1: Алексей Лукацкий, Positive Technologies. Новое регулирование, обязательная регистрация доменов и хостинга через госуслуги отдает под контроль регулятора практически весь российский сегмент интернета. В этом есть как позитив, так и негатив, говорит управляющий RTM Group компании в области кибербезопасности и права Евгений Царев.
7: Вопрос только в том, а что регулятор будет с этими данными делать. Для безопасности это супер большой позитив, потому что, ну, например, вот у нас включаются там белые списки, большая часть интернета не работает. Если будет следующая градация, серый, допустим, список, назовем его так, то он охватит гораздо большее количество сервисов, которые в России существуют, те, которые прошли соответствующие проверки, и регулятор данные по ним имеет. То есть это гораздо больший объем. Ну и темно-серый — это все остальное, условно назвать. Таким образом, есть условный рубильник, когда ты можешь отключить мобильный интернет полностью, включить белые списки, включить серые списки, ну и так далее. Но это такая теоретическая история, но тем не менее это тот шаг, который дает возможность строить разные сегменты безопасности на страновом уровне. Это позитивная часть. Есть негативная часть. Российские хостинг-провайдеры продолжают до сих пор использоваться людьми, которые находятся за границей. То есть это и та же Белоруссия, Украина и Казахстан. Если проект создавался на русском языке, и пользователи находились и в России, и в странах СНГ, то преимущественно такие проекты регистрировались в России, то есть это был российский домен, там, .ru тот же самый. Это были хостинги в России, потому что большая часть потребителей находится в центральной России, ну и так далее. Так вот, для таких ребят выполнение вот этих комплайенс-требований тяжелое. И получается, вот этим ребятам нужно либо уходить с российской юрисдикции, либо искать каких-то посредников. Но здесь уже тоже другой вопрос. А почему посредник должен брать на себя риски, например, того же комплайенса, ну, на случай, если там появится, допустим, какая-то запрещенная информация, да, на этом ресурсе. Тут масса вопросов. И получается, что негативным фактором является то, что мы осумковываемся внутри себя, да, то есть внутри своей собственной там территории и сервисов, которые только на ней работают. Мы теряем международную историю.
1: Евгений Царев, RTM Group. Ранее хостинг-провайдерам запретили обслуживать VPN-сервисы. Теперь их хотят сделать контролерами, которые должны не допускать предоставления мощностей нарушителям.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. После выхода в прокат фильма «Крестный отец» 32-летний Аль Пачино приобрел статус суперзвезды. И когда ему предложили сыграть Хана Соло в «Звездных войнах», он, прочитав сценарий, отказался, поскольку, по его словам, так и не понял роль. По слухам, роль отвергли также Курт Рассел и Сильвестр Сталлоне. Зато для согласившегося Харрисона Форда она стала переломом в карьере. Правда, услышав цифру гонорара всего $1000 в неделю, Форд тоже чуть было не хлопнул дверью, но в итоге сделал правильный выбор. Образ Хана Соло превратил Харрисона из просто успешного актера в один из символов американского кино и обеспечил главными ролями на годы вперед. Аль Пачино позже шутил по поводу своего отказа. «Просто я решил подарить Харрисону Форду карьеру». «Знал бы прикуп» на «Бизнес FM». Вторая попытка.
21: Британский вундеркинд Элтон Джон стал звездой уже в 1970-м. За 4 года 7 его альбомов оказывались на вершине чартов Билборд. Но потом начались проблемы. «Жизнь в тумане», как он описывал ее позже, продолжалась у Элтона больше 10 лет. Переломным моментом стала реабилитация, на которую он сам себя привел в лютеранский госпиталь в Чикаго. Это было одно из немногих заведений, готовых работать сразу с тремя зависимостями – алкогольной, наркотической и пищевой. Общая палата, подъемы в 6 утра, строгий режим и групповая терапия. Возвращение Элтона на сцену стало еще большим успехом, чем старт. Зал славы рок-н-ролла, Оскар, рыцарское звание и около полумиллиарда фунтов личного состояния, по оценке на середину 2020-х.
3: Вторая попытка на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
8: Чемпионат мира по футболу в самом разгаре. Игроки и тренеры пытаются добыть победы для своих стран на стадионах, а агенты не прекращают свою закулисную работу. Даже наоборот, с добавлением новых команд у агентов появляется возможность приобрести новых звездных клиентов, открывающихся на Мундиале. Новые клиенты — это интересно, но и про существующих забывать нельзя. С начала мирового первенства в английской премьер-лиге уже произошли два громких и очень дорогих трансфера. После двух лет в скромной команде Nottingham Forest полузащитник Эллиот Андерсон переходит в Манчестер Сити. Пока Эллиот защищает цвета страны на чемпионате, его агенты из CAA Stellar ставят рекорды. Стоимость трансфера — 135 миллионов евро. Это самая большая сумма, которую когда-либо платили за переход англичанина, и самое дорогое приобретение Ман-Сити. Nottingham отлично заработал на 23-летней звезде. Два года назад они приобретали его за 42 миллиона. У второй звезды АПЛ, сменившей команды, сейчас время отдыха. К сожалению, сборная Италии снова оказалась за бортом мирового первенства. Но это не значит, что в ней нет великолепных игроков. Полузащитник Сандро Тонали – один из них. Уже согласованы все условия его перехода из Ньюкасла в Тоттенхэм Хотспер. Шпоры заплатят за итальянца 117 миллионов евро. И это тоже рекорд. Столько за приобретение игрока Тоттенхэм еще не платил. У меня есть предположение, что бурная активность вновь избранного президента мадридского Реала Флорентино Переса серьезно подогрела трансферный рынок. Никто не хочет отставать от испанцев, и оба этих трансфера прошли значительно выше оценочной стоимости игроков. Переходы Андерсона и Тонали котировались на отметке 80 миллионов евро. И это только начало. Думаю, этим летом нас ждет еще много громких переходов футболистов.
3: Спорт и деньги на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
13: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Российское правительство выделило более 4 миллиардов рублей туристической индустрии Крыма и Севастополя. Финансовую поддержку получат туристические компании Крыма, оказавшиеся в непростой ситуации в связи со снижением турпотока из-за атак ВСУ. Средства пойдут для единовременной выплаты сотрудникам туристических компаний. Президент США Дональд Трамп заявил, что прошел медосмотр с идеальными результатами. В том числе он блестяще сдал тест на когнитивные способности. Трамп написал об этом в социальной сети True Social. В мае медицинский осмотр главы Белого дома не выявил у него каких-либо проблем со здоровьем, говорилось в заключении его лечащего врача. Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 4100 человек. Об этом сообщило Министерство связи. Более 16,5 тысяч пострадали, еще примерно столько же остались без крова. Сотни зданий получили повреждения. Магнитуда толчков 24 июня в Венесуэле составила 7,2 и 7,5. Эпицентр землетрясения находился в районе столицы страны Каракаса. Московская мэрия определила даты празднования Дня города в этом году. 879-й день рождения столицы отметят в первые выходные осени 5 и 6 сентября. Праздничные мероприятия состоятся в парках, учреждениях культуры и образования, в историческом центре, а также в жилых районах Москвы. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Российский рынок глэмпингов сжимается на глазах. На смену бурному росту пришел такой же резкий спад. Одним из-за нарушений не удалось пройти процедуру классификации, других подвела концепция, точнее ее отсутствие. Платить просто за домик в деревне готовы не все клиенты, хотят впечатлений. Кто сегодня выживает на рынке глэмпингов и за счет чего? Из-за атак БПЛА закрыто судоходство по Азово-Донскому каналу. Это главный маршрут экспорта российской пшеницы. На него приходится четверть всего объема. Биржа Евронекст отреагировала на новость 4% ростом зерновых котировок. Что все это значит для отечественного рынка пшеницы и есть ли альтернативные маршруты для экспорта? Жилищно-коммунальный эксперимент в Оренбурге. Там сделали ставку на дворников из Сенегала, и она сыграла. Три десятка коммунальщиков из Африки разбирают стихийные свалки и расчищают заросшие подъезды к детским лагерям, имея один выходной в неделю и зарплату 55 тысяч рублей. Почему местным жителям такие условия труда пришлись не по вкусу? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Глэмпинги выставляют на продажу. После бурного роста сейчас на рынке спад, рассказали Бизнес FM его участники. Что произошло, почему многие объекты не смогли легализоваться, а какие, наоборот, чувствуют себя хорошо. Об этом Наталья Шашина.
5: Продается действующий глэмпинг. Бизнес-процессы налажены, дома пользуются высоким спросом. Подобных объявлений на Авито более 150, и это довольно много. Как пишет портал Турдом, официально на сегодняшний день в России действует 429 глэмпингов. Только недавно рынок так называемых гламур

0: в одном из глэмпингов. Они ехали куда-то под уже бронь, но при этом приехали к нам, потому что там бронь, например, отвалилась, и сказали, что сотрудники не нужны, гостей нет.
1: Далеко не все глэмпинги смогли легализоваться, пройти процедуру классификации туристического жилья, войти в специальный реестр и получить право выставляться на агрегаторах и рекламироваться. По оценкам Николая Корсакова, около 60% объектов на рынке не могут это сделать, потому что просто не попадают под критерии. Очень многие хотели поучаствовать в буме глэмпингов и получать господдержку, выделявшуюся на строительство модульных отелей. Но построили объекты на землях сельхозназначения или в СНТ, говорит гендиректор консалтинговой компании «Природный кодекс», вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Марина Ненарокова.
2: Очень большая часть проектов занималась незаконным землепользованием, возводила свои проекты на участок сельскохозяйственного назначения, на землях лесного фонда, не предназначенных для рекреации. Это первое. Второе, то, что заходили, престившись деньгами, люди далекие, в принципе, от бизнеса, не считали ни целевую аудиторию, ни сезонность, ни экономику. И, естественно, не смогли дать нужное качество для таких сложных проектов и просто банально перезавысили ценник. Кому захочется жить в палатке, сырой, не очень комфортный, если не брать красивые фото, да, очень высокий ценник. За эти же деньги можно выбрать турбазу, отель, более современные уже модульные средства размещения, которые классифицируются уже в отеле и турбазы.
1: Глэмпингом сейчас иногда называют даже пару домиков, построенных на дачном участке. Хотя гости глэмпингов часто аудитория, которая уже видела все. Вулканы, океаны, пустыни, водопады и подмосковными соснами их не удивить. Выживают те, у кого есть необычная концепция, продуманный сценарий отдыха. А чтобы быть финансово успешным, должно быть не меньше 25-30 номеров, рассуждает руководитель сети глэмпингов «Точка.Немо» в Ярославской и Нижегородской областях и управляющий компанией для глэмпингов Нина Синицына.
3: Если есть 30 номеров, свой ресторан локальной кухни, баня и какое-то развлечение и предложение гостям сценария отдыха, за которым стоит смысл всего бизнеса, это может быть ретрит и тишина и уединение, это может быть сельская история, развивающая воспоминания, как у бабушки в деревне, это может быть активный отдых, как у нас в точке Немо, это может быть что-то необычное, аномальные пейзажи. Тогда проект с такой концепцией хорошо себя чувствует.
1: Сейчас жизнь глэмпингов осложняется и тем, что доехать до большинства из них можно только на машине. И здесь во многом решает то, чем глэмпинг отличается от отелей. Уникальность и яркие эмоции. Наталья Шашина, Мария Голубева, Business FM.
4: JP Morgan представил и агентов, которые обыграли лучший инвестиционный портфель по доходности. На 20-летнем бэк-тесте ИИ-стратегия обогнала классический портфель 60% акций, 40% облигаций на 0,7% годовых и при этом оказалась менее волатильной, пишет Bloomberg. И агенты сканировали рынок, определяли один из четырех сценариев его развития и автоматически перераспределяли капитал между акциями и облигациями в пользу активов, наиболее подходящих под сложившиеся условия. Однако сам JP Morgan честно признает, что все результаты получены исключительно на исторических данных, а значит, они не гарантируют повторения в будущем. В банке также предупреждают, что искусственный интеллект не должен подменять собой инвестиционную экспертизу, а массовое использование ИИ-агентов грозит стеканием денег в одни бумаги, ростом волатильности и усилением рыночных потрясений, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
5: У меня есть очень много друзей, достаточно богатых, микроолигархов, как я их называю, и у них дети после окончания различных Йелей, Оксфордов и прочих зарубежных учреждений престижных приходят ко мне и говорят: «Миш, слушай, вот у меня мальчик очень талантливый, гениальный, он чувствует рынок, знает его, и я провожу с ними психотерапевтическую беседу, в которой объясняю, что вот вы талантливый, гениальный и, можно сказать, уже близки к хватанию звезд с неба. Но по ту сторону экрана вам противостоит не биржа и не график, к вам противостоят JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank. Это бюджетами на R&D, Research and Development, в десятки миллиардов долларов ежегодно. Если вы думаете, что они за десятки лет не нашли способа предсказать или как-то понять рынок и научиться на нем стабильно зарабатывать, и вы считаете, что вы будете это делать, то вы глубоко ошибаетесь. То же самое с ИИ-моделями. Все искусственные агенты, они все построены на опыте или неудачах живых трейдеров, на работе, которая есть в сети, работа на исторических данных, это все пустышка. Исторические данные никому не нужны. Вот здесь сейчас. А на исторических данных там или можно выбрать период, у нас стратегия, можно было выбрать период достаточно длинный, там год, где шарп был 10. Финансисты меня поймут. Это вообще потрясающие результаты. Но это ни о чем.

0: не говорит и не дает гарантии никакой доходности абсолютно. Я всегда говорю, покажите мне трейдера, который на протяжении 20 лет стабильно зарабатывает двукратно по отношению к ключевой ставке. Допустим, давайте ориентироваться на 20% годовых. Это огромная сумма. Вот ежегодно в течение 20 лет я просто буду перед ним отжиматься, снимая шляпу параллельно. Даже всеми любимый Баффет, который, как все считают, зарабатывал очень много, он зарабатывал на стоимостных акциях, ну, фактически на инсайдах, когда он знал, что будет развиваться та или иная отрасль в том или ином секторе экономики США и, собственно, инвестировал туда. Все последние годы он не очень-то здорово обыгрывал индекс, поэтому я отношусь крайне скептически к подобным заявлениям, да и цифры декларируемые там на 0,7% обогнал рынок. Помните этот тест с обезьянами? Можно обезьяну посадить, и часть из них обязательно обгонит рынок, и даже не на 0,7%. Рынок — это хаос. Рынок стал неэффективен с точки зрения того, что он прекратил быть рынком как таковым глобально, потому что все вмешательство ФРС стало той самой непреодолимой силой, которая меняет те самые правила игры. И поэтому, начиная там примерно с 2018 года, алгоритмы перестали работать, потому что рынок не есть рынок вот в чистом виде, да, он не предоставлен самому себе.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. В начале июня Морган Стэнли первым на Уолл-стрит объявил, что откроет внешним ИИ-агентам доступ к управлению активами на 1,2 триллиона долларов. Системы смогут сами обрабатывать данные и выполнять задачи клиентов через платформы ShareWorks и Equity Edge. Другие крупные инвестбанки, JP Morgan и Goldman Sachs, пока используют ИИ только внутри компаний. Другим темам. Оренбург сделал ставку на дворников из Сенегала и не прогадал. По словам мэра Альберта Юмадилова, эксперимент полностью себя оправдал. Первые 10 коммунальщиков приехали в апреле. Сейчас в штате 31 человек. Еще четверых ждут. До Оренбурга из Сенегала 2-3 пересадки. На месте шестидневка, стихийные свалки, заросшие подъезды к детским лагерям. За 55 тысяч рублей желающих среди местных жителей на такую работу не нашлось. А теперь в мэрии успех этой кадровой идеи измеряют уже сэкономленными миллионами, сообщает мэр Оренбурга.
2: Я вот в воскресенье выезжаю, ну хотя бы люди, кто-то в воскресенье работает, а до этого в воскресенье никто не работал. И в субботу никто не работал. А сейчас мы вот четко могу сказать, там наши планы, допустим, мы вот в воскресенье, в субботу чистим подъездные пути к лагерям. Тяжелейший труд, все заросшие эти дубки. Если бы мы заказывали подрядчика, ну это бы нам вышло там 1,3 млн, всю эту расчистку и так далее и тому подобное. А у нас там по факту работают 20 этих ребят в южном округе, которые у них получается.
1: Альберт Юмадилов, мэр Оренбурга. Изначально город рассчитывал нанять 70 работников из Сенегала, контракты заключают до апреля следующего года. Для общения с бригадами предусмотрели переводчика с французского. Почему желающих на такую работу оказалось проще найти в Западной Африке, чем в окрестностях Оренбурга или уже в привычных для российского рынка труда странах Средней Азии, рассказывает главный редактор издания «Аргументы и факты Оренбург» Антон Цепилов.
3: Их на улицах особо не видно, потому что их будут направлять на такие участки, удаленные от оживленных трасс. Это за городом, дороги к лагерям детского отдыха, там расчистка, уборка. Вот так вот вышел на улицу и столкнулся с дворником из Сенегала. Такого нет.
4: В самом городе дворники у вас откуда? Тоже Средней Азии в основном?
3: Среднеазиаты есть, но их не так много, как в столицах, потому что зарплаты несколько ниже. В основном местные, но скорее не оренбуржцы, даже а приезжие из окрестных деревень и районов. За шестидневную рабочую неделю это немного. Даже сел из окрестных, ну, неохотно идут. Для Сенегала это очень хорошие деньги. И вот очень охотно на эту работу, на эту сумму люди оттуда едут. Они живут в общежитиях маневренного фонда, им предоставляют жилье. Хотя проблемы, конечно, даже логистические, они велики. Оттуда двумя пересадками добираться, оплачивать тоже опять-таки мэрии, билеты туда-обратно.
1: Антон Цепилов, «Аргументы и факты», Оренбург. Сенегал не единственное новое направление трудовой миграции. В Петербурге дворниками уже работают граждане Индии. Татарстан также расширяет набор из этой страны и из соседней Мьянмы. А Оренбург мог пойти еще дальше. Юмадилов рассказал, что собирался привлечь рабочих из Северной Кореи. Но у региона нет необходимых соглашений, да и зарплаты северокорейских рабочих, по словам мэра, в 2-3 раза выше. Они запросили за такую работу 170 тысяч рублей в месяц.
5: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix EP. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
6: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
5: STO Xlantix EP ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
7: Exceed. Born for more.
5: Реклама, не оферта.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
9: Деньги. Одна из трех монет времен Христа, дошедшая до наших дней, называлась тетрадрахмой. Считается, что это и есть печально знаменитый серебряник Иуды. 2000 лет назад только такие деньги принимались в качестве пожертвования в Иерусалимском храме и именовались священным сиклем или шекелем. Две другие монеты, широко распространенные в годы жизни Иисуса, это римский динарий и греческая драхма, которые платили жалование воинам. Один день службы – одна драхма.
10: История денег на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: С июля обновился перечень городов, в которых можно приобрести жилье на вторичном рынке по программам семейной ипотеки и дальневосточной и арктической ипотеки. Напомним, что купить готовую квартиру, например, по семейной ипотеке, семьи, имеющие ребенка до 6 лет включительно, могут только один раз. Жилье должно находиться в границах городов, где отсутствуют строящиеся многоквартирные дома или их количество не превышает 2. Покупку можно совершить в доме, которому не больше 20 лет. При этом важно, чтобы он не был признан аварийным. Рефинансирование действующего кредита при покупке жилья на вторичном рынке недоступно. Включить ремонт и обустройство квартиры в семейную ипотеку также нельзя. Итак, теперь в перечень городов с доступной вторичкой по программе семейной ипотеки входят 886 населенных пунктов в 83 регионах России. В списке появились 13 новичков из 12 регионов, в том числе Ангарск, Иркутская область, Мичуринск, Тамбовская область, Павловск, Воронежская область. Но 18 городов в 18 регионах из льготного перечня исключены. Например, Балашов, Саратовская область, Кузнецк, Пензенская область, Туапсе, Краснодарский край. Что касается дальневосточной и арктической ипотеки, то внесенные изменения увеличили список городов, где по этой программе можно приобретать готовое жилье, до 92 в 19 регионах страны. Новинки всего две – Арсеньев, Приморский край, и Новодвинск, Архангельская область. По статистике Дом.РФ, всего в рамках данной программы уже оформлены почти 17,5 тысячи кредитов на общую сумму около 60 миллиардов рублей. И все же, во многих льготно-пригодных городах ничего не строилось еще с советских времен. Так что программа есть, а возможность ей воспользоваться, увы. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
10: Недвижимость на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорейкина. Китай разработал микроволновое оружие, способное сбивать спутники Starlink. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post, ссылаясь на публикацию Национального университета оборонных технологий КНР. Утверждается, что система из нескольких излучателей способна создавать направленные импульсы мощностью до 100 гигаватт. При этом даже импульсы мощностью в 1 гигаватт способны повреждать оборудование на низкой околоземной орбите. Подробные характеристики новой китайской противоспутниковой системы не раскрываются, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Ко.
12: Судя по всему, китайские специалисты создали излучатель, который воздействует на прием, передающую аппаратуру искусственных спутников Земли, ну, типа Starlink, и дальше уже вопросы возникают. Либо аппаратура приема и передачи информации полностью выходит из строя, либо она просто штатно не работает во время воздействия системы на искусственный спутник Земли. Ну, что-то подобное. В общем, деталей пока нет, конечно же. То есть говорить о том, что это именно так работает, пока рано. Информации крайне мало, потому что Китай по понятным причинам этой информацией особо не делится. Но что нужно иметь в виду? Во-первых, передача энергии на такие расстояния, то есть в космос, это достаточно затратная ситуация, имеется в виду в плане энергозатрат. То есть должен быть очень мощный источник энергии. Далее, спутников Starlink тысячи. То есть для того, чтобы прекратить работу системы Starlink, допустим, в зоне 100 на 100 километров, потребуется несколько десятков, скорее всего, таких установок, которые сами по себе, вероятно, будут стоить достаточно дорого. Ну, несопоставимо с авианосцем, но очень дорого, потому что это уникальные технические и технологические системы. То есть надо подтянуть несколько десятков электростанций, несколько десятков таких установок, и тогда на какой-то зоне 100 на 100 километров, возможно, получится прекратить работу системы Starlink. В общем, если говорить о прекращении работы системы Starlink в целом, то это без применения ядерных боезарядов невозможно. Но то, что можно лишить возможности работать один конкретный спутник с помощью одной конкретной установки, да, это технически возможно, и, вероятно, китайцам это удалось. Безусловно, исследования в этой области ведутся. Россия в свое время была одной из ведущих стран по созданию противоспутниковых систем, в том числе противоспутниковых систем, основанных на новых физических принципах, то есть с воздействием на искусственные спутники Земли с помощью лазеров, с помощью электромагнитного излучения. То есть Советский Союз и Россия проводили исследования в этой области, и вполне вероятно, что какие-то наработки здесь существуют. Соединенные Штаты, скорее всего, так же, как и Великобритания, и, возможно, даже и Франция, ведут разработки в этой области, ну, 100%. Все прекрасно понимают, насколько это щепетильная тема, и появление реальной боевой системы в той или иной стране может вызвать волнообразную ответную реакцию, и в итоге мы рискуем оказаться в достаточно сложной кризисной ситуации, когда в случае, если кому-то что-то покажется, мы можем оказаться без спутникового интернета.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Ранее западные СМИ писали, что Россия и Китай вырабатывают меры противодействия спутниковому интернету Starlink. Apple подала в суд на OpenAI за попытки украсть корпоративные секреты, сообщает New York Times. По заявлению разработчиков iPhone, OpenAI просила кандидатов из Apple раскрыть подробности секретных проектов и приносить на собеседование прототипы устройств, находящихся в разработке. В OpenAI заявляют, что компания изучает материалы судебного иска и ее не интересуют коммерческие секреты других корпораций. Недавно американские газеты, включая ту же New York Times, обратились к федеральному судье с просьбой наложить санкции на OpenAI из-за нарушения авторских прав в процессе обучения нейросети. И это все на фоне новостей о том, что выход компании на IPO может быть перенесен как минимум на следующий год. Ситуацию с иском от Apple комментирует гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
13: 24 года OpenAI и Apple пытались активно дружить. Предполагалось, что ChatGPT станет фактически заменой Siri. Но в начале этого года Apple подписали многолетний контракт с Google. Можно считать, что коммерчески это не случилось. Самое ключевое — это несколько лет назад, мне кажется, что в 2004 году OpenAI наняла себе Джонни Айва. Это такая легендарная персона, которая отвечала вообще за дизайн большинства устройств компании Apple. Не работал на момент перехода в компанию Apple, делал свою компанию, а они там как-то мирно разошлись. Его найм, он говорил нам о том, что OpenAI планирует идти на рынок консюмерских устройств. Большой был вопрос, что это вообще будет устройство. Пока самым вероятным видится сценарий, что это физический AI-ассистент, девайс, похожий на, словно, колонку, но колонки, которые мы привыкли, условно, Алисе, он от нее достаточно сильно отличается. Первое, тем, что он должен быть переносимый. Второе, то, что он должен быть с камерой. И третье, то, что он достаточно сильно должен был настраиваться под конкретного человека. Ожидалось много других устройств, очки, смартфоны, клавиатуры. И вообще OpenAI активно смотрит на рынок устройств, потому что рынок устройств очень большой, денег на нем сильно больше, чем просто в софте. Когда они начали заниматься разработкой, они еще забрали себе несколько сотрудников из Apple, главу промышленного дизайна, чувака, который собирал айфоны. То, что OpenAI просят людей приносить на собеседование устройства текущие, на котором они работают в Apple. Честно говоря, у меня, вот когда я читаю подобные вещи, я бы сказал, что это нарушение скорее сотрудников Apple, которые приходят на собеседование, а не OpenAI. Потому что именно они подписывают договоры о неразглашении всевозможные. Они имеют какие-то трудовые отношения на текущий момент. Они имеют доступ к документам, которые представляют коммерческую тайну. Ну, поэтому сама, по крайней мере, публичная причина риска для меня звучит достаточно слабо. Но, опять же, здесь важно, что я не являюсь юристом трудовым. А в целом, на тему искового давления на OpenAI, ну, мне кажется, что для OpenAI это настолько обычно, что считать, что это какое-то значимое давление, как будто плохо представлять реалии OpenAI. Потому что OpenAI как компания всю жизнь с момента вот того, как ChatGPT случился, находится под давлением исковым от всех. От сайтов, откуда брались данные, до журналистов, от конкурентов, от XAI. Все люди подают на OpenAI. Чем ты больше, тем больше на тебя хочется подавать в суд. И я думаю, что это вообще не проблема и значимо не должно влиять на планы компании.
1: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neval AI. В этом же иске Apple обвинила своего бывшего сотрудника Чан Лю в том, что, работая на OpenAI, он использовал ноутбук своего бывшего коллеги из Apple, чтобы получить доступ к технической документации. Как утверждается, Лю также консультировал сотрудницу Apple, какую информацию о еще не анонсированных продуктах ей следует изучить перед собеседованием в OpenAI. Насколько может затянуться судебный процесс между Apple и OpenAI, и на какой результат можно рассчитывать, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
14: В данном случае речь не идет о патентном споре. Здесь речь идет о защите коммерческой тайны и нарушении обязанностей бывшего сотрудника. Поэтому тут перспектива 2-3 года в первой инстанции. И, возможно, уже технология уже будет разработана, выпущена. Мы уже сменим какое-нибудь устройство на другое. Вот, уже будем пользоваться вовсю. Они будут до сих пор выяснять, кто кому передал ноутбук, в каком контексте. У Apple вообще политика такая, что они, если это можно было бы выявить у компании ДНК, вот оно было бы ДНК сейчас. Потому что они судятся по любому поводу. У них судебные иски чаще, чем, наверное, обновления ПО выходят. Но в данном случае перспективы прекрасные, потому что ноутбук, скорее всего, действительно вынесли, то есть это все зафиксировано. Поэтому просто вопрос в том, сколько, какой чек они вынесут в конце, насколько будет он жирным и какие меры запрета они потребуют. Потому что либо, естественно, какой-то судебный запрет будет, в чем он будет выражаться, я думаю, мы узнаем, или стоит как бы подготовить. Наверняка. Может, они вообще обратно этого сотрудника перекупят. Интересная ситуация. Получается, что их оппонент занимается генерацией текстов для ИИ. Но на претензию Apple они не ответили. Ну, грубо говоря, забавно, потому что сами занимаясь генерацией текстов, они на претензии не смогли ничего нагенерировать. Если будет все-таки доказано, что ноутбук вынесли и слили, то там будет очень хорошая сумма.
1: Наргиз Мамажанова, юрфирма «Интеллектуальный капитал». Компания требует возмещения убытков и судебного решения, которое запретило бы OpenAI владеть коммерческими секретами Apple или использовать их.
10: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Зверски богатые. Неприятности у мальтийской болонки по кличке Трабл, что и переводится как «проблема», начались после смерти хозяйки в 2007 году. Американская бизнес-вумен с миллиардным состоянием, владелица сети отелей Леона Хелмсли, оставила своей любимице 12 миллионов долларов. При этом родной брат Леоны унаследовал лишь 5 миллионов, а внуки вообще ни цента. Недовольные родственники все-таки отсудили у Трабл 5/6 капитала, но оставшихся 2 миллионов хватило, чтобы поселить болонку в хорошем отеле, снабдив личным поваром и телохранителем. Правда, на этом родня Хелмсли не успокоилась и завалила отель письмами с угрозами похитить или убить собаку. Опекунам Трабл пришлось увеличить ее охрану. Болонка прожила в достатке 12 лет и умерла от естественных причин. Зверски богатые на Бизнес FM. Продолжительность жизни.
15: В облаке можно увидеть фигуру животного. В узоре на стене человеческий профиль или мифическое существо. Это называется парейдолией. Мозг распознает знакомые образы там, где есть только случайный узор. Чаще всего такими образами становятся именно лица.
10: Журналист Алена Копылова.
15: Это не ошибка зрения, а особенность работы мозга. Зрительная система не работает как камера. Она не просто передает изображение внутрь головы. Мозг постоянно строит гипотезы. Что это? Живое ли оно? Опасно ли? Знакомо ли? Нужно ли реагировать? Он сравнивает входящий сигнал с шаблонами, которые уже есть в памяти. С эволюционной точки зрения такая стратегия выгодна. Лучше принять тень за зверя и ошибиться, чем не заметить реального хищника. Для выживания ложная тревога менее опасна, чем пропущенная угроза. Поэтому восприятие настроено не на идеальную точность, а мозг склонен во всем находить паттерны. Когда информации мало, мозг активнее использует внутренние модели. Поэтому ночью или в полумраке предметы могут казаться более живыми, чем днем. Этот механизм связан и с творчеством. Художник может увидеть образ в пятне краски, а скульптор – в срезе камня. В этом участвуют зрительная кора височной области, система внимания и миндалина, которая оценивает эмоциональную важность стимула. Если картинка неполная, мозг достраивает ее сам. Лица для человека имеют особое значение. По лицу мы быстро считываем эмоции, намерения, направление взгляда, признаки угрозы или безопасности. Поэтому мозг настроен распознавать лица очень быстро.
10: Продолжительность жизни на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
16: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера не снят с повестки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва готова выслушать американских переговорщиков, визит которых в Россию обсуждается. Балтии выразили протест России после обвинения замглавы МИД Михаила Галузина. Временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии еще раз четко заявили, что не открывали свое воздушное пространство для осуществления каких-либо атак на цели в России, говорится в совместном заявлении. Они назвали слова дипломата совершенно необоснованными, а появление беспилотников в их воздушном пространстве следствием боевых действий между Россией и Украиной. Ранее Галузин сообщил, что Латвия, Литва и Эстония предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России. Президент Молдавии Майя Санду назначила предпринимателя Василия Тофана кандидатом на пост премьер-министра страны. Она выразила надежду, что он справится с тремя важнейшими задачами, которые стоят перед страной. Это интеграция Молдавии в Евросоюз, укрепление устойчивости общества и перезапуск экономики. Ранее кандидатуру Тофана в качестве главы правительства поддержала фракция парламентского большинства партии «Действие и солидарность». Бывший премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну подал в отставку 3 июля. Новости на Business FM. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Крым возвращается свободная продажа топлива. На сегодняшний день она доступна на 99 АЗС. Правда, только в крупных городах. Ассортимент тоже ограничен. На отдельных заправках продают только один вид бензина или дизеля. Плюс цены. Литр 95-го за 300 рублей уже никого не удивляет. А могли бы решить все эти проблемы мини-НПЗ, о которых так много говорят и пишут в последнее время. Переводы самому себе крупных сумм через СБП может попасть под признаки мошенничества. Подозрительная операция будет выглядеть, начиная с 200 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в МВД. По правилам, банки должны проверять движение средств по 9 критериям. Всегда ли это работает при блокировках? Россиянка Анна Пушкарева выиграла уимблдонский турнир в юниорском разряде. В финале 17-летняя теннисистка победила соперницу из Китая. Последний раз наши юниоры были первыми на Уимблдоне 10 лет назад. Все подробности в ближайшем эфире Business FM. В Крыму Напомню, началась свободная продажа топлива на 99 АЗС, сообщило Министерство топлива и энергетики республики. В ряде случаев доступен лишь один вид горючего. Перечень заправок охватывает крупные города – Симферополь, Ялту, Керчь, Евпаторию и Феодосию. При этом цены на полуострове остаются крайне высокими. На некоторых АЗС стоимость 95-го бензина достигает 300 рублей за литр. Есть в Крыму также и перекупщики, доставляющие бензин, например, на такси, хотя с ними активно борются. Об обстановке с бензином на полуострове говорит собственный корреспондент российской газеты «Симферополя» Сергей Винник.
17: Заметно по количеству машин на улице, то есть если еще дней 10 назад бензин вообще не продавали населению, то примерно 10 дней назад он стал поступать опять в розничную продажу. Но пока это ограниченные партии, небольшие, сравнительно вот сегодня там по Крыму 99 ВС на всей территории Крыма продают бензин. Все равно за ним выстраиваются пока огромные очереди. Бензин очень подорожал, там до 300 рублей за литр 95-го, и даже дороже, если это у сетевых операторов, мелких заправок, я уже не говорю про спекулянтов, он еще дороже. Ну, то есть бензин в продаже появляется, да, это уже хороший признак. Есть варианты перекупщиков, там сейчас в социальных сетях появляются группы таких спекулянтов, которые можно с своим риском попытаться через них связаться и что-то у них там купить. Что касается вот продажи, той, которая идет там официально вот через сетевые крупные заправки, там продолжает действовать ограничение 20 литров на машину в сутки, не больше, и в канистры топлива по-прежнему не продают. Вообще везде, где есть продажа, она везде нормирована. Эти все 100 заправок, они продают по 20 литров на машину. Нигде не продают так, чтобы там заправил сколько хочешь.
1: Сергей Винник, собственный корреспондент российской газеты в Симферополе. В Севастополе топливо можно купить на 9 станциях. Оно также отпускается по QR-кодам, выданным накануне. Правда, желающих не так много. Цена в 250 рублей за литр отпугивает горожан, продолжает житель Севастополя Иван Камелов.
18: На сегодняшний день кое-где начал появляться в продаже бензин. Заправка до 40 литров. Только в бак автомобиля. Емкости никакие не заправляют, ни канистры, ничего. Новая система распределения по QR-кодам только вчера заработала. Сегодня ее тестируют. Как она покажет себя в деле, посмотрим. На сегодняшний день цена 95-го плюс и дизеля плюс составляет 245 рублей на заправках ТЭС. На заправках АЦАН 265, по-моему, я видел сегодня ценник. Там, где в городе есть свободная продажа, бензин, есть определенное количество автомобилей на заправках, но с учетом цены, как бы, очереди не слишком большие.
4: А что значит свободная продажа? Это то есть где не по QR-кодам и без ограничений, так получается?
18: Нет, ограничения действуют. Свободная продажа до 20 литров, по QR-кодам до 40 литров на некоторых заправках. Эти заправки обычно находятся где-то на трассе, то есть уже на выезде из города. Это она и есть, свободную продажу. То есть, видимо, создан определенный резерв топлива, и топливо начало появляться в свободной продаже. Но с учетом цены, как бы, я понимаю, что ажиотажного спроса сильно нет. В городе количество машин максимально уменьшилось, по всей видимости. Многие люди просто не в состоянии покупать топливо по столь высокой цене.
4: А как же тогда перемещаются? На общественный транспорт все пересели?
18: Общественный транспорт в основном, да.
1: Иван Камелов, житель Севастополя. Персональный мини-НПЗ – миф или реальность? На фоне бензинового кризиса в СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность покупки небольшого завода для переработки нефти, чтобы не зависеть от наличия топлива на АЗС. На что способны мини-НПЗ, разбирался Михаил Задорожный.
19: НПЗ дешевле «Лады Веста». Только ленивый, наверное, не перепостил фото из объявления на известном сайте о продаже оборудования для переработки нефти всего за 1 000 000 рублей. Если почитать само объявление, то выясняется, что мини-НПЗ изготавливаются под заказ, сроки не указаны. Заявлено, что, например, можно купить установку для первичной перегонки нефти производительностью от 500 литров в сутки. На картинке некий агрегат с трубками на колесной базе по габаритам, как прицеп для легковушки. Никто из запрошенных нами экспертов не смог идентифицировать это оборудование. Похоже, в России серийно оно не выпускается. Предположений два. Может, китайцы делают что-то подобное, а может, это вообще кустарщина. Петр Самсонов, исполнительный директор производителя мини-НПЗ группы компаний «Меридиан», тоже не смог объяснить, что на этом фото. Зато объяснил, почему обычным автовладельцам нет никакого смысла покупать мини-НПЗ. Купить-то можно, а вот поставить мини-заводик на дачном участке и гнать там бензин нельзя, продолжает Петр Самсонов.
20: По законодательству использовать опасный объект может юрлицо только. То есть уже отпадает, да, что, грубо говоря, я сам купил нефть и перегнал. Вот этот вариант просто откидывается. В принципе, ты можешь поставить установку. Если у тебя есть промземля, но использовать, ну, как физическое лицо ты НПЗ не можешь. Площадка должна быть земля промназначения. Соответственно, нужно обязательно соблюдать санитарно-защитную зону, то есть это 500 метров от жилых построек, соответствовать пожарным нормам и технике безопасности. Если мы говорим про небольшой НПЗ, ну, мощность там 20 кубов в сутки, соответственно, для него требуется площадка, ну, где-то в районе полгектара.
19: Настоящий мини-НПЗ намного дороже, чем в объявлении. Только одна самая простая установка для атмосферной перегонки стоит минимум 8 миллионов рублей. И у ГК «Меридиан», и у других российских производителей такого оборудования. И, кстати, спрос на него не такой уж большой. Как признался Петр Самсонов, за 12 лет работы ГК «Меридиан» продала меньше 50 установок. Сейчас интерес, понятно, вырос, однако новых продаж пока нет. В начале нулевых примитивных кустарных НПЗ, которые называли самоварами, было много, особенно на Северном Кавказе, где они перерабатывали краденую нефть. Потом российские власти начали с ними бороться. Сейчас о мини-НПЗ вновь вспомнили, но надо понимать, что они не производят автомобильный бензин и дизель, которые можно сразу заливать в бак, говорит руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК Вячеслав Мищенко.
0: У нас считаются мини-НПЗ ниже миллиона тонн, ну, миллион тонн переработки в год, это тоже очень много, да, то есть мы будем говорить, может быть, там о сотне, двух тысяч тонн. Так вот, для этих нефтеперерабатывающих условно предприятий нужен какой-то рынок, нужна ниша. Предприятия такого уровня, мини-НПЗ, не могут производить конкурентное топливо, в первую очередь, из-за процессов, которые организованы, то есть это первичная переработка, которая дает прямогонный бензин не самого лучшего качества, дизельное топливо также не самого лучшего качества и мазут. Если даже есть регионы, где есть сбыт, да, и можно доводить качество до какого-то приемлемого уровня, то в любом случае это достаточно затратный процесс установка такого оборудования, и занимает он от года до двух.
19: Сама тема мини-НПЗ возникла после совещания у президента, где губернатор Забайкалья предложил строить в регионах небольшие заводы по переработке нефти. Как временная мера, это имеет смысл. Такие мини-НПЗ могли бы поставлять сырье на большие заводы для дальнейшей очистки и переработки, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
21: Если на крупном НПЗ повреждена установка первичной переработки нефти, но остались нетронутыми установки вторичной переработки, то в принципе, мини-НПЗ могут стать временными поставщиками полуфабрикатов прямогонного бензина, дизельной фракции, полученной в ходе первичной перегонки нефти, на время, пока ремонтируется поврежденная установка первичной переработки. А с точки зрения товарного производства, мини-НПЗ нужны либо для нефтехимии за счет выпуска прямогонного бензина или нафты, либо они также могут выпускать вместе с нафтой простейшее дизельное топливо с высоким содержанием серы, которое может использоваться прежде всего промышленных генераторах.
19: Мини-НПЗ как основной бизнес вообще-то идея сомнительная. По словам экспертов, можно потратить несколько десятков миллионов рублей на покупку, монтаж, запуск и вот эксплуатацию такого оборудования, а потом через несколько месяцев, если работа больших НПЗ будет установлена, продукция маленьких заводиков станет никому не нужной. Михаил Задорожный, Гуа Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Россиянка Анна Пушкарева выиграла уимблдонский турнир в юниорском разряде. В финале 17-летняя теннисистка победила китаянку Синьжань Сунь в трех сетах 5-7, 6-3, 6-4. Это первый подобный успех для россиян за последние 10 лет. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
22: Спорт с Григорием Гуреевым.
23: Последний раз российские юниорки побеждали на Уимблдоне 10 лет назад. Тогда, в 2016-м, успеха добилась Анастасия Потапова, сейчас представляющая Австрию. Она обыграла украинку Даяну Ястремскую. Анна Пушкарева, уроженка Владивостока, занимала до нынешнего финала Уимблдона 1015-е место в рейтинге WTA. В юниорском рейтинге ITF она шла 28-й, но сейчас ее положение здесь существенно улучшится. На счету Пушкаревой был всего один титул категории J200 на юниорском уровне. До финалов турниров «Большого шлема» она ранее никогда не добиралась. Ее соперница, 15-летняя Сунь Синьчжань, лидер женского юниорского рейтинга. Она считалась фавориткой финала. Однако на деле оказалось иначе. Пушкарева хоть и проиграла первый сет, во втором осилила две подачи соперницы, а в третьем одну. Не везет китаянке на россиянок. Месяц назад она уступила в финале Ролан-Гарос Алисе Октябревой. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Это самый длинный финал в истории. истории данных соревнований. В итоге общая победа, которая на фоне неудачи россиян во взрослой сетке, как глоток свежего воздуха, где, напомню, никто не вышел даже в четвертьфинал впервые за 7 лет. Пушкарева стала четвертой россиянкой, выигравшей юниорский Уимблдон. Ранее это удавалось Вере Душевиной, Софье Жук и Анастасии Потаповой. Из советских теннисисток по два раза на этом уровне побеждали Галина Бакшеева, Наталья Чмырева и Наталья Зверева, а Ольга Морозова и Марина Крошина по разу. Примечательно, что в текущем сезоне россиянки уже в третий раз добираются до решающего матча на молодежных турнирах Большого Шлема. Помимо Пушкаревой и Октябревой, это сделала Екатерина Тупицына на Australian Open, где уступила Ксения Ефремова, представляющая Францию, но до 2023 года выступавшая за Россию. В общем, везде наши. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
3: Между делом с Кирой Альтман.
6: За обедом разговаривали с профессором МГУ, доктором психологических наук Александром Григорьевичем Асмоловым. Заговорили, в каком мире мы живем, о том, кому мир принадлежит, если он вообще кому-то принадлежит, о женщинах и мужчинах и наших проявлениях. Профессор отвечает так.
7: Наш мир только внешне мужской. Добрый старый наш коллега, которого звали Зигмунд Фрейд, даже в замечательные венские времена увидел главное, что бы ни происходило, как бы мужчины ни похотели на петухов, у которых уникальный хвост и великая расцветка, все равно мир делают те, кто умеет любить, чувствовать. Меня бесит в этом плане одно уникальное понятие. Меня как-то спросили, расскажите, пожалуйста, а что такое женская логика? Я же сказал, женская логика – это конструкция обиженного мужского разума, который является часто разумом носорога, который идет только по одной колее. Женская логика, в отличие от аристотельской, это фейерверк непредсказуемости, а тем самым в ней выражается главная черта человека, отличающая нас от всего живого. Мы код непредсказуемости. Женскую логику вы знаете, кто не может угадать прежде всего? Меня тогда спросили, кто? Я сказал, женщина, которая обладает этой логикой. Если бы она могла угадывать, что она скажет, она была бы неинтересна.
6: Александр Асмолов, профессор, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
3: Между делом на Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорейкина. Перевод себе более 200 тысяч рублей через СБП может попасть под признаки мошенничества, сообщили ТАСС в МВД. Банки проверяют операции по 9 критериям. Среди них снятие наличных в течение суток после кредита, смена номера в интернет-банке, необычное время или место снятия средств. Кроме того, насторожат банки 5 неудачных попыток снять деньги за день, а также перевод себе крупной суммы, а затем другому лицу, с которым не было финансовых отношений полгода. То есть банк может обратить внимание не на сам факт перевода, а на цепочку подозрительных операций. При этом сами по себе эти действия могут не нести никакой опасности. Например, человек для туристических целей может перевести себе больше 200 тысяч рублей из карты одного банка на другую, чтобы затем снять наличкой в ближайшем банкомате. И банком для блокировки может быть достаточно не сочетания нескольких признаков, а всего одного, считает главный редактор Finnews Владимир Шевченко.
24: Есть подозрение, что каждый пункт по отдельности может сработать. По крайней мере, в некоторых банках точно может сработать каждый пункт по отдельности. Ну, условно говоря, служба безопасности будет дуть на воду, обжегшись на молоке. Блокировать все, что только можно. Вот РБ написал А, Б, В. Вот А свершилось, блокируем. Б свершилось, блокируем. А потом уже будем разбираться. Потому что, скорее всего, если не заблокируют, а это окажется мошенничеством, ЦБ по головке не погладит. Так лучше перебдеть. Был у меня случай, перевел за хостинг, заблокировали. Я позвонил в свой банк. Ну, естественно, они задавали вопросы, я отдавал ответы и через 5 минут разблокировал. То есть не все так плохо, как кажется. Но, опять же, это вот один мой банк, а другой банк может повести себя совершенно по-другому и непредсказуемо. Кто-то может действительно оказаться без турпутевки.
5: А если не секрет, какой у вас банк?
24: Сбербанк.
5: То есть он быстро разблокировал достаточно, и вы все сделали как...
24: Да.
1: Владимир Шевченко, главный редактор Finnews.ru. Россияне стали чаще сталкиваться с блокировкой карты счетов в рамках борьбы с мошенничеством. Появлялись сообщения, что за первые недели этого года банки заблокировали от 2 до 3 миллионов карт и счетов физлиц. Это в 10 раз больше, чем фиксировалось ранее. Если карту заблокировали ошибочно, блокировку можно оспорить через банк или онлайн-приемную ЦБ с подтверждающими документами. Максимальный срок рассмотрения 15 дней. На время проверки недоступны только карты и онлайн-банк. Снять деньги со счета можно лично в отделении по паспорту. Минцифра обсуждает введение обязательной идентификации покупателей хостинга через госуслуги, пишет Коммерсант. Это коснется аренды серверов и выделенных IP-адресов. С сентября этого года требование о регистрации распространится на администраторов доменов в зонах РУ, РФ и СУ. Сейчас подтвердить личность при покупке хостинга можно несколькими способами, например, через электронную почту и платеж с карты российского банка. Минцифра предлагает оставить обязательную привязку к подтвержденной учетной записи на госуслугах, чтобы за каждым выделенным IP-адресом стоял конкретный пользователь. Таким образом, анонимно арендовать хостинг в России станет сложнее. Основные причины введения обязательной регистрации доменов две. Первое – это борьба с мошенничеством. Сейчас фишинговые ресурсы регистрируются почти бесконтрольно, и найти владельца довольно сложно. А вторая – это контроль и обеление Рунета. Власти хотят четко знать владельца каждого ресурса, говорит бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
8: Обязательная регистрация домена через аутентификацию в ЕСИ у злоумышленника просто увеличится цепочка. Придется вначале искать либо на черном рынке, либо людей, которые готовы свою запись в ЕСИ сдавать в аренду, и потом уже на этих лиц, как на посредников, регистрировать домены, как в свое время было с сдачей в аренду кредитных карточек, сдачей в аренду учетных записей в ЕБС и так далее. Ну а вторая причина связана с обелением Рунета и желанием властей контролировать владение любым ресурсом в сети интернет, чтобы у каждого из них было четкое понимание, кто за ним стоит, фамилия, имя, отчество, чтобы, если были опубликованы какие-то запрещенные материалы или контент, можно было достаточно быстро выйти на владельца и предъявить ему претензии.
9: А какие сложности для кого это может принести?
8: Ну, для B2B-сегмента вряд ли это принесет какую-то сложность. Бизнес все равно будет продолжать создавать сайты, домены для различных маркетинговых акций и так далее. Он будет регистрировать такого рода сайты, в том числе и через ЕСИ, для них это не составит сложности. А вот физические пользователи в сегменте B2C вполне возможно, что могут и уйти из России, регистрировать в этом плане домены за пределами Российской Федерации, размещать сайты также за пределами Российской Федерации. Сегодня такого рода возможность предоставляет огромное количество регистраторов. Они в России не блокируются. И поэтому большое количество либо студентов, самозанятых, индивидуальных предпринимателей может уйти из российского сегмента и регистрировать домены за рубежом.
1: Алексей Лукацкий, Positive Technologies. Новое регулирование, обязательная регистрация доменов и хостинга через госуслуги отдает под контроль регулятора практически весь российский сегмент интернета. В этом есть как позитив, так и негатив, говорит управляющий РТМ Групп компании в области кибербезопасности и права Евгений Царев.
24: Вопрос только в том, а что регулятор будет с этими данными делать. Для безопасности это супер большой позитив, потому что, ну, например, вот у нас включаются там белые списки. Большая часть интернета не работает. Если будет следующая градация, серый, допустим, список, назовем его так, то он охватит гораздо большее количество сервисов, которые в России существуют, те, которые прошли соответствующие проверки, и регулятор данные по ним имеет. То есть это гораздо больший объем. Ну и темно-серый — это все остальное, условно назвать. Таким образом, есть условный рубильник, когда ты можешь отключить мобильный интернет полностью, включить белые списки, включить серые списки, ну и так далее. Но это такая теоретическая история, но тем не менее это тот шаг, который дает возможность строить разные сегменты безопасности на страновом уровне. Это позитивная часть. Есть негативная часть. Российские хостинг-провайдеры продолжают до сих пор использоваться людьми, которые находятся за границей. То есть это и та же Белоруссия, Украина и Казахстан. Если проект создавался на русском языке, и пользователи находились и в России, и в странах СНГ, то преимущественно такие проекты регистрировались в России, то есть это был российский домен, там, .ru тот же самый. Это были хостинги в России, потому что большая часть потребителей находится в центральной России, ну и так далее. Так вот, для таких ребят выполнение вот этих комплайенс-требований тяжелое. И получается, вот этим ребятам нужно либо уходить с российской юрисдикции, либо искать каких-то посредников, но здесь уже тоже другой вопрос, а почему посредник должен брать на себя риски, например, того же комплайенса, ну, на случай, если там появится, допустим, какая-то запрещенная информация, да, на этом ресурсе. Вот масса вопросов. И получается, что негативным фактором является то, что мы осумковываемся внутри себя, да, то есть внутри своей собственной там территории и сервисов, которые только на ней работают. Мы теряем международную историю.
1: Евгений Царев, РТМ Групп. Ранее хостинг-провайдерам запретили обслуживать VPN-сервисы. Теперь их хотят сделать контролерами, которые должны не допускать предоставления мощностей нарушителям. Наталья Касперская высказалась о спешно принятом законе об искусственном интеллекте. По ее словам, он только про использование нейросетей, а не про их разработку. Президент группы компании InfoWatch написала пост в Телеграме.
11: С момента внесения законопроекта в Госдуму и до момента его принятия прошло ровно 7 дней. Никаких публичных обсуждений, никакого учета мнений экспертов. Терминологии и формулировки не проработаны. Любая конкретика отнесена в подзаконные акты. Честно говоря, я не припомню законов в нашей IT-отрасли, которые бы принимались в такой спешке. За сутки сразу в трех чтениях, без обсуждения поправок. При этом никаких ограничений по небезопасному или недопустимому использованию искусственного интеллекта в критически и жизненно важных применениях законодатели решили не вводить. Речь идет только и исключительно о поддержке так называемых больших фундаментальных моделей, которых в нашей стране ровно 1,5 штуки. Сейчас в области фундаментальных моделей Россия серьезно отстает и от США, и от Китая. Что изменится в развитии российского ИИ, если мы начнем принудительно внедрять эти модели во все сферы нашей жизни? Они сразу перестанут отставать от Запада, но зато примерно понятно, куда именно пойдут государственные средства на поддержку искусственного интеллекта. Вот тогда и заживем.
1: Как заявляли разработчики закона, он носит сугубо рамочный характер, что дает возможность уже после его принятия отдельно урегулировать все вопросы в подзаконных актах.
22: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Транширы. Оснащенность экстренных служб города Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах часто вызывает зависть у коллег в других странах и на других континентах. Дубайская полиция, например, ездит на служебных Феррари, Мукате и Ламборгини. Парамедики до мест происшествия добираются на двухместных Лотус Эвера и Форд Мустанг. А в 2015-м власти решили осчастливить и пожарных, включив в состав необходимой экипировки автономные пилотируемые реактивные ранцы. Руководство города посчитало, что именно реактивные ранцы сделают пожарных максимально эффективными в борьбе с огнем в небоскребах, которых в Дубае множество. Было куплено 20 летательных комплектов и 2 обучающих симулятора почти за 10 миллионов долларов. И нанято несколько инструкторов. Но, видимо, что-то пошло не так. За 10 с лишним лет летающих дубайских пожарных так никто и не увидел. Транжиры. На Бизнес FM. Валюты. Валюты.
12: Азербайджанский «Манат» был введен в обращение в 1992 году на смену советским и российским рублям. Название происходит от русского слова «монета», а наименование разменных денег страны «гапики» от русских копеек. В 2006-м «Манат» пережил деноминацию. Старые деньги меняли на новые в соотношении 5000 к 1. Валюты на Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
13: Сложно, когда давние детские убеждения окончательно развеиваются как наивные и абсолютно неприменимые к современным реалиям. Я все про спорт вне политики, и деньги решают не все. В общем-то, уже с Олимпиады 1980-го в Москве я начал понимать, что эти принципы не работают, хотя был еще мальчишкой. А вот игры 84-го в Лос-Анджелесе, куда не поехала сборная СССР, уже помню отчетливо. Но если раньше вмешательство в спортивные решения пытались завуалировать, то на чемпионате мира Международная федерация футбола и ее президент Джанни Инфантино, похоже, вышли на новый уровень цинизма. Нападающий сборной США и Монако Флориан Белоган получил красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины. Казалось бы, крах для американцев, которые теряют своего лучшего игрока на следующий матч. Но нет. Дональд Трамп вступился за своих, обратившись к президенту ФИФА с просьбой или требованием пересмотреть решение. А независимая спортивная организация идет наперекор своим правилам и заменяет дисквал на сомнительный испытательный срок. Ну как тут не начать строить конспирологические теории из серии «А что же такое есть у американских спецслужб на Джанни Инфантино, что он так быстро согласился на скандальное решение?» Ну или считать бюджет. У ФИФА он 11 миллиардов долларов на стандартный для федерации 4-летний цикл. ВВП штатов 32 триллиона в год. Как говорится, задавили массой. Но если со спортивными принципами уже открыто не считаются, то со спортивной кармой так не получится. Она действует на 146%. Хоть и со своим самым дорогим игроком Белоганом, чья трансферная стоимость сейчас 40 миллионов евро, сборная США с треском провалила матч с бельгийцами. 1-4. Карму не подкупишь. Точка.
12: Спорт и деньги на Бизнес FM. Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Скоро на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Российское правительство выделило более 4 миллиардов рублей туристической индустрии Крыма и Севастополя. Финансовую поддержку получат туристические компании Крыма, оказавшиеся в непростой ситуации в связи со снижением турпотока из-за атак ВСУ. Средства пойдут для единовременной выплаты сотрудникам туристических компаний. Президент США Дональд Трамп заявил, что прошел медосмотр с идеальными результатами. В том числе он блестяще сдал тест на когнитивные способности. Трамп написал об этом в социальной сети Truth Social. В мае медицинский осмотр главы Белого дома не выявил у него каких-либо проблем со здоровьем, говорилось в заключении его лечащего врача. Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 4100 человек. Об этом сообщило Министерство связи. Более 16,5 тысяч пострадали. Еще примерно столько же остались без крова. Сотни зданий получили повреждения. Магнитуда толчков 24 июня в Венесуэле составила 7,2 и 7,5. Эпицентр землетрясения находился в районе столицы страны Каракаса. Московская мэрия определила даты празднования Дня города в этом году. 879-й день рождения столицы отметят в первые выходные осени 5 и 6 сентября. Праздничные мероприятия состоятся в парках, учреждениях культуры и образования, в историческом центре, а также в жилых районах Москвы. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
3: Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Российский рынок глэмпингов сжимается на глазах. На смену бурному росту пришел такой же резкий спад. Одним из нарушений не удалось пройти процедуру классификации, других подвела концепция, точнее ее отсутствие. Платить просто за домик в деревне готовы не все клиенты, хотят впечатлений. Кто сегодня выживает на рынке глэмпингов и за счет чего? Из-за атак БПЛА закрыто судоходство по Азово-Донскому каналу. Это главный маршрут экспорта российской пшеницы. На него приходится четверть всего объема. Биржа Евронекст отреагировала на новость 4% ростом зерновых котировок. Что все это значит для отечественного рынка пшеницы и есть ли альтернативные маршруты для экспорта? Жилищно-коммунальный эксперимент в Оренбурге. Там сделали ставку на дворников из Сенегала, и она сыграла. Три десятка коммунальщиков из Африки разбирают стихийные свалки и расчищают заросшие подъезды к детским лагерям, имея один выходной в неделю и зарплату 55 тысяч рублей. Почему местным жителям такие условия труда пришлись не по вкусу? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Глэмпинги выставляют на продажу. После бурного роста сейчас на рынке спад, рассказали Бизнес ФМ его участники. Что произошло, почему многие объекты не смогли легализоваться, а какие, наоборот, чувствуют себя хорошо. Об этом Наталья Шашина.
4: Продается действующий глэмпинг. Бизнес-процессы налажены, дома пользуются высоким спросом. Подобных объявлений на Авито более 150, и это довольно много. Как пишет портал Турдом, официально на сегодняшний день в России действует 429 глэмпингов. Только недавно рынок так называемых гламурных кемпингов с элегантными шатрами и комфортными домиками в живописных местах показывал взрывной рост. Но теперь он переживает не лучшие времена. Делится наблюдениями владелец Реста Лаунж Пентхауса Поднебесная и загородного глэмпинг-отеля летнего формата Николай Корсаков.
10: Из крупнейших, тех, кто еще начинал, одних из первейших глэмпингов, не буду называть, но они один проект этой зимой обанкротили. Так как среди глэмпингов сотрудники достаточно много перемещаются, и мы видим очень реальный спад, потому что у нас есть сотрудники, которые к нам приходят, которые говорят о том, что у них на лето было согласовано

0: В СНТ, говорит гендиректор консалтинговой компании «Природный кодекс», вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Марина Ненарокова.
1: Очень большая часть проектов занималась незаконным землепользованием, возводила свои проекты на участок сельскохозяйственного назначения, на землях лесного фонда, не предназначенных для рекреации. Это первое. Второе, то, что заходили, перестившие с деньгами люди, далекие, в принципе, от бизнеса, не считали ни целевую аудиторию, ни сезонность, ни экономику. И, естественно, не смогли дать нужное качество для таких сложных проектов и просто банально перезавысили ценник. Кому захочется жить в палатке, сырой, не очень комфортный, если не брать красивые фото, да, очень высокий ценник, за эти же деньги можно выбрать турбазу, отель, более современные уже модульные средства размещения, которые классифицируются уже в отеле и турбазы.
0: Глэмпингом сейчас иногда называют даже пару домиков, построенных на дачном участке. Хотя гости глэмпингов часто аудитория, которая уже видела все. Вулканы, океаны, пустыни, водопады и подмосковными соснами их не удивить. Выживают те, у кого есть необычная концепция, продуманный сценарий отдыха. А чтобы быть финансово успешным, должно быть не меньше 25-30 номеров, рассуждает руководитель сети глэмпингов «Точка.Немо» в Ярославской и Нижегородской областях и управляющий компанией для глэмпингов Нина Синицына.
2: Если есть 30 номеров, свой ресторан локальной кухни, баня и какое-то развлечение и предложение гостям сценария отдыха, за которым стоит смысл всего бизнеса, это может быть ретрит и тишина и уединение, это может быть сельская история, развивающая воспоминания, как у бабушки в деревне. Это может быть активный отдых, как у нас в точке Немо. Это может быть что-то необычное, аномальные пейзажи. Тогда проект с такой концепцией хорошо себя чувствует.
0: Сейчас жизнь глэмпингов осложняется и тем, что доехать до большинства из них можно только на машине. И здесь во многом решает то, чем глэмпинг отличается от отелей. Уникальность и яркие эмоции. Наталья Шашина, Мария Голубева, Business FM.
3: JP Morgan представил и агентов, которые обыграли лучший инвестиционный портфель по доходности. На 20-летнем бэк-тесте ИИ-стратегия обогнала классический портфель 60% акций, 40% облигаций на 0,7% годовых и при этом оказалась менее волатильной, пишет Bloomberg. И агенты сканировали рынок, определяли один из четырех сценариев его развития и автоматически перераспределяли капитал между акциями и облигациями в пользу активов, наиболее подходящих под сложившиеся условия. Однако сам JP Morgan честно признает, что все результаты получены исключительно на исторических данных, а значит, они не гарантируют повторения в будущем. В банке также предупреждают, что искусственный интеллект не должен подменять собой инвестиционную экспертизу, а массовое использование ИИ-агентов грозит стеканием денег в одни бумаги, ростом волатильности и усилением рыночных потрясений, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
4: У меня есть очень много друзей, достаточно богатых, микроолигархов, как я их называю, и у них дети после окончания различных Елей, Оксфордов и прочих зарубежных учреждений престижных приходят ко мне и говорят: «Миш, слушай, вот у меня мальчик очень талантливый, гениальный, он чувствует рынок, знает его, и я провожу с ними психотерапевтическую беседу, в которой объясняю, что вот вы талантливый, гениальный и, можно сказать, уже близки к хватанию звезд с неба. Но по ту сторону экрана вам противостоит не биржа и не график, к вам противостоят JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank. Это бюджетами на R&D, Research and Development, в десятки миллиардов долларов ежегодно. Если вы думаете, что они за десятки лет не нашли способа предсказать или как-то понять рынок и научиться на нем стабильно зарабатывать, и вы считаете, что вы будете это делать, то вы глубоко ошибаетесь. То же самое с ИИ-моделями. Все искусственные агенты, они все построены на опыте или неудачах живых трейдеров, на работе, которая есть в сети, работа на исторических данных, это все пустышка. Исторические данные никому не нужны. Вот здесь сейчас. А на исторических данных там и можно выбрать период, у нас стратегии можно было выбрать период достаточно длинный, там год, где шарп был 10. Финансисты меня поймут. Это вообще потрясающие результаты. Но это ни о чем не говорит и не дает гарантии никакой доходности абсолютно. Я всегда говорю, покажите мне трейдера, который на протяжении 20 лет стабильно зарабатывает двукратно по отношению к ключевой ставке. Допустим, давайте ориентироваться на 20% годовых. Это огромная сумма. Вот ежегодно в течение 20 лет я просто буду перед ним отжиматься. С снимая шляпу параллельно. Даже всеми любимый Баффет, который, как все считают, зарабатывал очень много, он зарабатывал на стоимостных акциях, ну, фактически на инсайдах, когда он знал, что будет развиваться та или иная отрасль в том или ином

0: секторе экономики США и, собственно, инвестировал туда. Все последние годы он не очень-то здорово обыгрывал индекс, поэтому я отношусь крайне скептически к подобным заявлениям, да и цифры декларируемые там на 0,7% обогнал рынок. Помните этот тест с обезьянами? Можно обезьяну посадить, и часть из них обязательно обгонит рынок, и даже не на 0,7%. Рынок — это хаос. Рынок стал неэффективен с точки зрения того, что он прекратил быть рынком как таковым, глобально, потому что все вмешательство ФРС стало той самой непреодолимой силой, которая меняет те самые правила игры. И поэтому, начиная там примерно с 2018 года, алгоритмы перестали работать, потому что рынок не есть рынок вот в чистом виде, да, он не предоставлен самому себе.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. В начале июня Морган Стэнли первым на Уолл-стрит объявил, что откроет внешним ИИ-агентам доступ к управлению активами на 1,2 триллиона долларов. Системы смогут сами обрабатывать данные и выполнять задачи клиентов через платформы ShareWorks и Equity Edge. Другие крупные инвестбанки, JP Morgan и Goldman Sachs, пока используют ИИ только внутри компаний. К другим темам. Оренбург сделал ставку на дворников из Сенегала и не прогадал. По словам мэра Альберта Юмадилова, эксперимент полностью себя оправдал. Первые 10 коммунальщиков приехали в апреле. Сейчас в штате 31 человек, еще четверых ждут. До Оренбурга из Сенегала 2-3 пересадки. На месте шестидневка, стихийные свалки, заросшие подъезды к детским лагерям. За 55 тысяч рублей желающих среди местных жителей на такую работу не нашлось. А теперь в мэрии успех этой кадровой идеи измеряют уже сэкономленными миллионами, сообщает мэр Оренбурга.
2: Я вот в воскресенье выезжаю, ну хотя бы люди, кто-то в воскресенье работает, а до этого в воскресенье никто не работал. И в субботу никто не работал. А сейчас мы вот четко могу сказать, там наши планы, допустим, мы вот в воскресенье, в субботу чистим подъездные пути к лагерям. Тяжелейший труд, все заросшие эти дубки. Если бы мы заказывали подрядчика, ну это бы нам вышло там 1,3 млн, всю эту расчистку и так далее и тому подобное. А у нас там по факту работают 20 этих ребят в южном округе, которые у них получается.
1: Альберт Юмадилов, мэр Оренбурга. Изначально город рассчитывал нанять 70 работников из Сенегала. Контракты заключают до апреля следующего года. Для общения с бригадами предусмотрели переводчика с французского. Почему желающих на такую работу оказалось проще найти в Западной Африке, чем в окрестностях Оренбурга или уже в привычных для российского рынка труда странах Средней Азии, рассказывает главный редактор издания «Аргументы и факты Оренбург» Антон Цепилов.
3: Их на улицах особо не видно, потому что их будут направлять на такие участки, удаленные от оживленных трасс, это за городом, дороги к лагерям детского отдыха, там расчистка, уборка. Вот так вот вышел на улицу и столкнулся с дворником из Сенегала. Такого нет.
4: В самом городе дворники у вас откуда? Тоже Средней Азии в основном?
3: Среднеазиаты есть, но их не так много, как в столицах, потому что зарплаты несколько ниже. В основном местные, но скорее не оренбуржцы даже, а приезжие из окрестных деревень и районов. За шестидневную рабочую неделю это немного. Даже из сел, из окрестных, ну, неохотно идут. Для Сенегала это очень хорошие деньги. И вот очень охотно на эту работу, на эту сумму люди оттуда едут. Они живут в общежитиях маневренного фонда, им предоставляют жилье. Хотя проблемы, конечно, даже логистические, они велики. Оттуда двумя пересадками добираться, оплачивать тоже, опять-таки, мэрия, билеты туда-обратно.
1: Антон Цепилов, «Аргументы и факты», Оренбург. Сенегал не единственное новое направление трудовой миграции. В Петербурге дворниками уже работают граждане Индии. Татарстан также расширяет набор из этой страны и из соседней Мьянмы. А Оренбург мог пойти еще дальше. Юмадилов рассказал, что собирался привлечь рабочих из Северной Кореи. Но у региона нет необходимых соглашений, да и зарплаты северокорейских рабочих, по словам мэра, в 2-3 раза выше. Они запросили за такую работу 170 тысяч рублей в месяц.
5: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Немецкая гиперинфляция времен Веймарской республики хорошо известна не в последнюю очередь благодаря художественной литературе Эриху Ремарку, Гансу Фалладе, Леону Фейхтвангеру. Венгерской гиперинфляции середины 40-х прошлого века с литературной популярностью повезло меньше. Хотя она была поистине рекордной. Обвал венгерской валюты пенге к лету 1946 года был таким, что Национальный банк подготовил к выпуску банкноту номиналом в 1 секстиллион, то есть миллиард триллионов пенге. С 1 августа 46-го новой денежной единицей стал форинт, а обесцененный пенге подлежал обмену по небывалому в истории денег курсу. 400 октиллионов, то есть 4 с 29 нулями за один форинт.
6: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знай меру. Стенкаст – традиционная мера длины в Швеции. В переводе «бросок камня» равна приблизительно 50 метрам. Другие свойственные только Швеции линейные единицы – скоксмиль, расстояние между привалами в походе по лесу, составляет около 5 километров. И киндемиль – расстояние, на котором при движении полностью сгорает один факел, приблизительно 16 километров. «Знай меру» на Business FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
7: В России набирает популярность небольшой кроссовер от Audi с индексом Q2 в удлиненной версии. Когда к нам первый раз пришла эта машина, я сильно сомневалась в ее успехе, но оказалась не права. Цена решает. Чуть больше 3 миллионов рублей за прекрасно едущий ВАК. Покупатели сочли это хорошим предложением, хотя такой машины на нашем рынке не было никогда. По длине автомобиль сравним, например, с Tenet 4. 4 метра 26 сантиметров в длину и 2 метра 60 52 сантиметра колесной базы. Внешне автомобиль напоминает скорее хэтчбэк, чем кроссовер. Да и клиренс у него 15 сантиметров в паре с передним приводом. Классические параметры обычного хэтчбэка. Технические характеристики схожи со многими автомобилями Volkswagen и Audi, которые сейчас привозятся параллельным импортом. Например, тот же Volkswagen Taru и Golf имеют 1,5 литра 160 лошадиных сил под капотом. Подарком судьбы была бы возможность завозить такие автомобили без коммерческого утилизационного сбора, но нет. По киловаттам мощность здесь буквально на пару десятых больше, чем допустимые для льготного утиля значения. Внутри эргономический автомобиль на удивление приятен. Хотя чему удивляться? Порода Audi. Удобные сиденья с хорошими поддержками и выдвижной подушкой под колени. Хороший набор теплых опций и просто прекрасная работа робота S-Tronic в паре с турбированным двигателем. Всего-то 160 лошадиных сил, а от вождения получаешь истинное удовольствие. Ходовая часть не грешит излишней жесткостью и радует классической управляемостью автомобилей концерна ВАГ. Мне просто не хотелось отдавать машину обратно в салон. Но у меня сейчас Тесла, и в данный момент менять ее на автомобиль с ДВС точно не самое правильное решение. Расстраивает только скудный выбор цветов интерьера. Мне всем понравится красноватый терракот и классический черный. Во всем остальном же машина оставила прекрасное впечатление.
6: Тест-драйв на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорейкина. Китай разработал микроволновое оружие, способное сбивать спутники Starlink. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post, ссылаясь на публикацию Национального университета оборонных технологий КНР. Утверждается, что система из нескольких излучателей способна создавать направленные импульсы мощностью до 100 гигаватт. При этом даже импульсы мощностью в 1 гигаватт способны повреждать оборудование на низкой околоземной орбите. Подробные характеристики новой китайской противоспутниковой системы не раскрываются, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Кор.
8: Судя по всему, китайские специалисты создали излучатель, который воздействует на прием, передающую аппаратуру искусственных спутников Земли, ну, типа Starlink. И дальше уже вопросы возникают. Либо аппаратура приема и передачи информации полностью выходит из строя, либо она просто штатно не работает во время воздействия системы на искусственный спутник Земли. Ну, что-то подобное. В общем, деталей пока нет, конечно же. То есть говорить о том, что это именно так работает, пока рано. Информации крайне мало, потому что Китай по понятным причинам этой информации особо не делится. Но что нужно иметь в виду? Во-первых, передача энергии на такие расстояния, то есть в космос, это достаточно затратная ситуация, имеется в виду в плане энергозатрат. То есть должен быть очень мощный источник энергии. Далее, спутников Starlink тысячи. То есть для того, чтобы прекратить работу системы Starlink, допустим, в зоне 100 на 100 километров, потребуется несколько десятков, скорее всего, таких установок, которые сами по себе, вероятно, будут стоить достаточно дорого. Ну, несопоставимо с авианосцем, но очень дорого, потому что это уникальные технические и технологические системы. То есть надо подтянуть несколько десятков электростанций, несколько десятков таких установок, и тогда на какой-то зоне 100 на 100 километров, возможно, получится прекратить работу системы Starlink. В общем, если говорить о прекращении работы системы Starlink в целом, то это без применения ядерных боезарядов невозможно. Но то, что можно лишить возможности работать один конкретный спутник с помощью одной конкретной установки, да, это технически возможно, и, вероятно, китайцам это удалось. Безусловно, исследования в этой области ведутся. Россия в свое время была одной из ведущих стран по созданию противоспутниковых систем, в том числе противоспутниковых систем, основанных на новых физических принципах, то есть воздействием на искусственные спутники Земли с помощью лазеров, с помощью электромагнитного излучения. То есть Советский Союз и Россия проводили исследования в этой области, и вполне вероятно, что какие-то наработки здесь существуют. Соединенные Штаты, скорее всего, так же, как и Великобритания, и, возможно, даже и Франция, ведут разработки в этой области, ну, 100%. Все прекрасно понимают, насколько это щепетильная тема, и появление реальной боевой системы в той или иной стране может вызвать волнообразную ответную реакцию, и в итоге мы рискуем оказаться в достаточно сложной кризисной ситуации, когда в случае, если кому-то что-то покажется, мы можем оказаться без спутникового интернета.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Ранее западные СМИ писали, что Россия и Китай вырабатывают меры противодействия спутниковому интернету Starlink. Apple подала в суд на OpenAI за попытки украсть корпоративные секреты, сообщает New York Times. По заявлению разработчиков iPhone, OpenAI просила кандидатов из Apple раскрыть подробности секретных проектов и приносить на собеседование прототипы устройств, находящихся в разработке. В OpenAI заявляют, что компания изучает материалы судебного иска и ее не интересуют коммерческие секреты других корпораций. Недавно американские газеты, включая ту же New York Times, обратились к федеральному судье с просьбой наложить санкции на OpenAI за нарушение авторских прав в процессе обучения нейросети. И это все на фоне новостей о том, что выход компании на IPO может быть перенесен как минимум на следующий год. Ситуацию с иском от Apple комментирует гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
9: 24 года OpenAI и Apple пытались активно дружить. Предполагалось, что ChatGPT станет фактически заменой Siri. Но в начале этого года Apple подписали многолетний контракт с Google. Можно считать, что коммерчески это не случилось. Самое ключевое — это несколько лет назад, что же в 2024 году OpenAI наняла себе Джонни Айва. Это такая легендарная персона, которая отвечала вообще за дизайн большинства устройств компании Apple. Не работала на момент перехода в компанию Apple, делал свою компанию, а они там как-то мирно разошлись. Его найм, он говорил нам о том, что OpenAI планирует идти на рынок консюмерских устройств. Большой был вопрос, что это вообще будет устройство. Пока самым вероятным видится сценарий, что это физический AI-ассистент, девайс, похожий на, словно, колонку, но колонка, которая мы привыкли к условной Алисе, он от нее достаточно сильно отличается. Первое, тем, что он должен быть переносимый. Второе, то, что он должен быть с камерой. И третье, то, что он достаточно сильно должен был настраиваться под конкретного человека. Обсуждалось много других устройств, очки, смартфоны, клавиатуры. И вообще OpenAI активно смотрит на рынок устройств, потому что рынок устройств очень большой, денег на нем сильно больше, чем просто в софте. А когда они начали заниматься разработкой, они еще забрали себе несколько сотрудников из Apple, главу промышленного дизайна, чувака, который собирал айфоны. То, что OpenAI просят людей приносить на собеседование устройства текущие, на котором они работают в Apple. Честно говоря, у меня, вот когда я читаю подобные вещи, я бы сказал, что это нарушение скорее сотрудников Apple, которые приходят на собеседование, а не OpenAI. Потому что именно они подписывают договоры о неразглашении всевозможные, они имеют какие-то трудовые отношения на текущий момент. Они имеют доступ к документам, которые представляют коммерческую тайну. Ну, поэтому сама, по крайней мере, публичная причина риска для меня звучит достаточно слабо. Но, опять же, здесь важно, что я не являюсь юристом трудовым. А в целом, на тему искового давления на OpenAI, ну, мне кажется, что для OpenAI это настолько обычно, то считать, что это какое-то значимое давление, как будто плохо представлять реалии OpenAI. Потому что OpenAI как компания всю жизнь с момента вот того, как ChatGPT случился, находится под давлением исковым от всех. От сайтов, откуда брались данные, до журналистов, от конкурентов, от XAI. Все люди подают на OpenAI. Чем ты больше, тем больше на тебя хочется подавать в суд. И я думаю, что это вообще не проблема и значимо не должно влиять на планы компании.
1: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neval AI. В этом же иске Apple обвинила своего бывшего сотрудника Чан Лю в том, что, работая на OpenAI, он использовал ноутбук своего бывшего коллеги из Apple, чтобы получить доступ к технической документации. Как утверждается, Лю также консультировал сотрудницу Apple, какую информацию о еще не анонсированных продуктах ей следует изучить перед собеседованием в OpenAI. Насколько может затянуться судебный процесс между Apple и OpenAI и на какой результат можно рассчитывать, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
10: В данном случае речь не идет о патентном споре. Здесь речь идет о защите коммерческой тайны и нарушении обязанностей бывшего сотрудника. Поэтому тут перспектива 2-3 года в первой инстанции. И, возможно, уже технология уже будет разработана, выпущена. Мы уже сменим какое-нибудь устройство на другое. Вот, уже будем пользоваться вовсю. Они будут до сих пор выяснять, кто кому передал ноутбук, в каком контексте. У Apple вообще политика такая, что они, если это можно было бы выявить у компании ДНК, вот оно было бы ДНК сутяжника. Потому что они судятся по любому поводу. У них судебные иски чаще, чем, наверное, обновления выходят. Но в данном случае перспективы прекрасные, потому что ноутбук, скорее всего, действительно вынесли, то есть это все зафиксировано. Поэтому просто вопрос в том, сколько, какой чек они вынесут в конце, насколько будет он жирным и какие меры запрета они потребуют. Потому что либо, естественно, какой-то судебный запрет будет, в чем он будет выражаться, я думаю, мы узнаем, или стоит как бы подготовились. Наверняка. Может, они вообще обратно этого сотрудника перекупят. Интересная ситуация. Получается, что их оппонент занимается генерацией текстов для ИИ. Но на претензию Apple они не ответили. Ну, грубо говоря, забавно, потому что сами занимаясь генерацией текстов, они на претензии не смогли ничего нагенерировать. Если будет все-таки доказано, что ноутбук вынесли и слили, то там будет очень хорошая сумма.
1: Наргиз Мамажанова, юрфирма «Интеллектуальный капитал». Компания требует возмещения убытков и судебного решения, которое запретило бы OpenAI владеть коммерческими секретами Apple или использовать их.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Аналитический центр Дом.РФ представил июньские итоги рынка недвижимости и результаты, с которыми рынок заканчивает первое полугодие 2026 года. По данным аналитиков, в июне банки предоставили россиянам 107 тысяч ипотечных кредитов на 488 миллиардов рублей. И это максимум с начала года. Выдачи выросли к маю на 29% по количеству и на 35% по объему. Понятно, что в основе этой динамики лежит спрос на семейную ипотеку. На фоне обсуждения возможных изменений условий программы с 1 июля в последние две недели июня число одобренных заявок выросло почти в два раза, а выдачи на неделе с 22 по 28 июня в 2,3 раза относительно среднего уровня мая. Тут стоит напомнить, что принято решение оставить семейную ипотеку в прежнем виде минимум до 1 октября. Рыночная ипотека тоже продолжила рост. В июне банки выдали 60 тысяч кредитов на 199 миллиардов рублей. А вот в строительстве картина более сдержанная. За первое полугодие застройщики запустили новые проекты площадью 19,4 миллиона квадратных метров. Это на 12% больше, чем годом ранее. Но весь рост обеспечен сильным первым кварталом, а во втором запуски снизились на 5% год к году. Причем у топ-10 компаний объем запусков упал вдвое. По наблюдениям экспертов, проектное финансирование отражает текущую динамику в строительстве. В частности, в мае прирост открытых банками кредитных линий застройщикам замедлился. Плюс 264 миллиарда рублей после показателя плюс 634 миллиарда в апреле. Уровень покрытия задолженности в мае продолжил снижаться и составил 66%, хотя в начале года было 69%. И средняя ставка по проектному финансированию почти не меняется. 9,9%, несмотря на снижение ключевой, подсчитали в Дом.РФ. Подробности в мобильном приложении Бизнес FM и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер.
12: и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
13: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера не снят с повестки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва готова выслушать американских переговорщиков, визит которых в Россию обсуждается. Страны Балтии выразили протест России после обвинения замглавы МИД Михаила Галузина. Временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии еще раз четко заявили, что не открывали свое воздушное пространство для осуществления каких-либо атак на цели в России, говорится в совместном заявлении. Они назвали слова дипломата совершенно необоснованными, а появление беспилотников в их воздушном пространстве следствием боевых действий между Россией и Украиной. Ранее Галузин сообщил, что Латвия, Литва и Эстония предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России. Президент Молдавии Майя Санду назначила предпринимателя Василия Тофана кандидатом на пост премьер-министра страны. Она выразила надежду, что он справится с тремя важнейшими задачами, которые стоят перед страной. Это интеграция Молдавии в Евросоюз, укрепление устойчивости общества и перезапуск экономики. Ранее кандидатуру Тофана в качестве главы правительства поддержала фракция парламентского большинства партии «Действие и солидарность». Бывший премьер-министр Молдавии Александр Мунтянов подал в отставку 3 июля. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
12: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Крым возвращается свободная продажа топлива. На сегодняшний день она доступна на 99 АЗС. Правда, только в крупных городах. Ассортимент тоже ограничен. На отдельных заправках продают только один вид бензина или дизеля. Плюс цены. Литр 95-го за 300 рублей уже никого не удивляет. А могли бы решить все эти проблемы мини-НПЗ, о которых так много говорят и пишут в последнее время. Переводы самому себе крупных сумм через СБП может попасть под признаки мошенничества. Подозрительная операция будет выглядеть, начиная с 200 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в МВД. По правилам, банки должны проверять движение средств по 9 критериям. Всегда ли это работает при блокировках? Россиянка Анна Пушкарева выиграла уимблдонский турнир в юниорском разряде. В финале 17-летняя теннисистка победила соперницу из Китая. Последний раз наши юниоры были первыми на Уимблдоне 10 лет назад. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Началась свободная продажа топлива на 99 АЗС, сообщило Министерство топлива и энергетики республики. В ряде случаев доступен лишь один вид горючего. Перечень заправок охватывает крупные города – Симферополь, Ялту, Керчь, Евпаторию и Феодосию. При этом цены на полуострове остаются крайне высокими. На некоторых АЗС стоимость 95-го бензина достигает 300 рублей за литр. Есть в Крыму также и перекупщики, доставляющие бензин, например, на такси, хотя с ними активно борются. Об обстановке с бензином на полуострове говорит собственный корреспондент российской газеты «Симферополь» Сергей Винник.
14: Заметно по количеству машин на улице, то есть если еще дней 10 назад бензин вообще не продавали населению, то примерно 10 дней назад он стал поступать опять в розничную продажу. Но пока это ограниченные партии, небольшие. Сравнительно вот сегодня там по Крыму 99 АЗС на всей территории Крыма продают бензин. Все равно за ним выстраиваются пока огромные очереди. Бензин очень подорожал, там до 300 рублей за литр 95-го и даже дороже, если это у сетевых операторов, мелких заправок. Я уже не говорю про спекулянтов, он еще дороже. Ну, то есть бензин в продаже появляется, да, а это уже хороший признак. И есть варианты перекупщиков, там сейчас в социальных сетях появляются группы таких спекулянтов, которые могут своим риском попытаться через них связаться и что-то у них там купить. Что касается вот продажи, той, которая идет там официально через сетевые крупные заправки, месяц. Там продолжает действовать ограничение 20 литров на машину в сутки, не больше, и в канистры топлива по-прежнему не продаются. Вообще везде, где есть продажа, она везде нормирована. Вот эти все 100 заправок, они продают по 20 литров на машину. Нигде не продают так, чтобы там заправил сколько хочешь.
1: Сергей Винник, собственный корреспондент российской газеты в Симферополе. В Севастополе топливо можно купить на 9 станциях. Оно также отпускается по QR-кодам, выданным накануне. Правда, желающих не так много. Цена в 250 рублей за литр отпугивает горожан, продолжает житель Севастополя Иван Камелов.
15: На сегодняшний день кое-где начал появляться в продаже бензин. Заправка до 40 литров. Только в бак автомобиля. Емкости никакие не заправляют, ни канистры, ничего. Новая система распределения по QR-кодам только вчера заработала. Сегодня ее тестируют. Как она покажет себя в деле, посмотрим. На сегодняшний день цена 95-го плюс и дизеля плюс составляет 245 рублей на заправках ТЭС. На заправках АТАН 265, по-моему, я видел сегодня ценник. Там, где в городе есть свободная продажа бензин, есть определенное количество автомобилей на заправках, но с учетом цены, как бы, очереди не слишком большие.
4: А что значит свободная продажа? Это то есть где не по QR-кодам и без ограничений, так получается?
15: Нет, ограничения действуют. Свободная продажа до 20 литров, по QR-кодам до 40 литров на некоторых заправках. Эти заправки обычно находятся где-то на трассе, то есть уже на выезде из города. Это она и есть в свободную продажу, то есть, видимо, создан определенный резерв топлива, и топливо начало появляться в свободной продаже. Но с учетом цены, как бы, я понимаю, что ажиотажного спроса сильно нет. В городе количество машин максимально уменьшилось, по всей видимости, многие люди просто не в состоянии покупать топливо по столь высокой цене.
4: А как же тогда перемещаются? На общественный транспорт все пересели?
15: Общественный транспорт в основном, да.
1: Иван Камелов, житель Севастополя. Персональный мини-НПЗ – миф или реальность? На фоне бензинового кризиса в СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность покупки небольшого завода для переработки нефти, чтобы не зависеть от наличия топлива на АЗС. На что способный мини-НПЗ, разбирался Михаил Задорожный.
16: НПЗ дешевле «Лады Веста». Только ленивый, наверное, не перепостил фото из объявления на известном сайте о продаже оборудования для переработки нефти всего за 1 000 000 рублей. Если почитать само объявление, то выясняется, что мини-НПЗ изготавливаются под заказ, сроки не указаны. Заявлено, что, например, можно купить установку для первичной перегонки нефти производительностью от 500 литров в сутки. На картинке некий агрегат с трубками на колесной базе по габаритам, как прицеп для легковушки. Никто из запрошенных нами экспертов не смог идентифицировать это оборудование. Похоже, в России серийно оно не выпускается. Предположений два. Может, китайцы делают что-то подобное, а может, это вообще кустарщина. Петр Самсонов, исполнительный директор производителя мини-НПЗ группы компаний «Меридиан», тоже не смог объяснить, что на этом фото. Зато объяснил, почему обычным автовладельцам нет никакого смысла покупать мини-НПЗ. Купить-то можно, а вот поставить мини-заводик на дачном участке и гнать там бензин нельзя, продолжает Петр Самсонов.
17: По законодательству использовать опасный объект может юрлицо только. То есть уже отпадает, да, что, грубо говоря, я сам купил нефть и перегнал. Вот этот вариант просто откидывается. В принципе, ты можешь поставить установку, если у тебя есть промземля, но использовать, ну, как физическое лицо, ты НПЗ не можешь. Площадка должна быть земля промназначения. Соответственно, нужно обязательно соблюдать санитарно-защитную зону, то есть это 500 метров от жилых построек, соответствовать пожарным нормам и технике безопасности. Если мы говорим про небольшой НПЗ, ну, мощность там 20 кубов в сутки, соответственно, для него требуется площадка, ну, где-то в районе 0,5 гектара.
16: Настоящий мини-НПЗ намного дороже, чем в объявлении. Только одна самая простая установка для атмосферной перегонки стоит минимум 8 миллионов рублей. И у ГК «Меридиан», и у других российских производителей такого оборудования. И, кстати, спрос на него не такой уж большой. Как признался Петр Самсонов, за 12 лет работы ГК «Меридиан» продала меньше 50 установок. Сейчас интерес, понятно, вырос, однако новых продаж пока нет. В начале нулевых примитивных кустарных НПЗ, которые называли самоварами, было много, особенно на Северном Кавказе, где они перерабатывали краденую нефть. Потом российские власти начали с ними бороться. Сейчас о мини-НПЗ вновь вспомнили, но надо понимать, что они не производят автомобильный бензин и дизель, которые можно сразу заливать в бак, говорит руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК Вячеслав Мищенко.
18: У нас считаются мини-НПЗ ниже 1 000 000 тонн, ну, 1 000 000 тонн переработки в год, это тоже очень много, да, то
17: есть мы будем говорить, может быть, там о сотне, двух тысяч тонн. Так вот, для этих нефтеперерабатывающих условно предприятий нужен какой-то рынок, нужна ниша. Предприятия такого уровня, мини-НПЗ, не могут производить конкурентное топливо, в первую очередь, из-за процессов, которые организованы. То есть это первичная переработка, которая дает прямогонный бензин не самого лучшего качества, дизельное топливо также не самого лучшего качества и мазут. Если даже есть регионы, где есть сбыт, да, и можно доводить качество до какого-то приемлемого уровня, то в любом случае это достаточно затратный процесс установка такого оборудования, и занимает он от года до двух.
16: Сама тема мини-НПЗ возникла после совещания у президента, где губернатор Забайкалья предложил строить в регионах небольшие заводы по переработке нефти. Как временная мера, это имеет смысл. Такие мини-НПЗ могли бы поставлять сырье на большие заводы для дальнейшей очистки и переработки, говорит и директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
18: Если на крупном НПЗ повреждена установка первичной переработки нефти, но остались нетронутыми установки вторичной переработки, то в принципе, мини-НПЗ могут стать временными поставщиками полуфабрикатов прямогонного бензина, дизельной фракции, полученной в ходе первичной перегонки нефти, на время, пока ремонтируется поврежденная установка первичной переработки. А с точки зрения товарного производства, мини-НПЗ нужны либо для нефтехимии за счет выпуска прямогонного бензина или нафты, либо они также могут выпускать вместе с нафтой простейшее дизельное топливо с высоким содержанием серы, которое может использоваться прежде всего промышленных генераторах.
16: Мини-НПЗ как основной бизнес вообще-то идея сомнительная. По словам экспертов, можно потратить несколько десятков миллионов рублей на покупку, монтаж, запуск и вот эксплуатацию такого оборудования, а потом через несколько месяцев, если работа больших НПЗ будет установлена, продукция маленьких заводиков станет никому не нужной. Михаил Задорожный, Гуа Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Россиянка Анна Пушкарева выиграла уимблдонский турнир в юниорском разряде. В финале 17-летняя теннисистка победила китаянку Синь Жаньсунь в трех сетах 5-7, 6-3, 6-4. Это первый подобный успех для россиян за последние 10 лет. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
19: Спорт с Григорием Гуреевым.
20: Последний раз российские юниорки побеждали на Уимблдоне 10 лет назад. Тогда, в 2016-м, успеха добилась Анастасия Потапова, сейчас представляющая Австрию. Она обыграла украинку Даяну Ястремскую. Анна Пушкарева, уроженка Владивостока, занимала до нынешнего финала Уимблдона 1015 место в рейтинге WTA. В юниорском рейтинге ITF она шла 28-й, но сейчас ее положение здесь существенно улучшится. На счету Пушкаревой был всего один титул категории J200 на юниорском уровне. До финалов турниров «Большого шлема» она ранее никогда не добиралась. Ее соперница, 15-летняя Сунь Синьчжань, лидер женского юниорского рейтинга. Она считалась фавориткой финала. Однако на деле оказалось иначе. Пушкарева хоть и проиграла первый сет, во втором осилила две подачи соперницы, а в третьем одну. Не везет китаянке на россиянок. Месяц назад она уступила в финале Ролан-Гарос Алисе Октябревой. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Это самый длинный финал в истории данных соревнований. В итоге общая победа, которая на фоне неудач россиян во взрослой сетке, как глоток свежего воздуха, где, напомню, никто не вышел даже в четвертьфинал впервые за 7 лет. Пушкарева стала четвертой россиянкой, выигравшей юниорский Уимблдон. Ранее это удавалось Вере Душевиной, Софье Жук и Анастасии Потаповой. Из советских теннисисток по два раза на этом уровне побеждали Галина Бакшеева, Наталья Чмырева и Наталья Зверева, а Ольга Морозова и Марина Крошина по разу. Примечательно, что в текущем сезоне россиянки уже в третий раз добираются до решающего матча на молодежных турнирах «Большого шлема». Помимо Пушкаревой и Октябревой, это сделала Екатерина Тупицына на Australian Open, где уступила Ксения Ефремова, представляющая Францию, но до 2023 года выступавшая за Россию. В общем, везде наши. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
19: Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли. Для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Скоро на Бизнес ФМ. Культ наличности.
0: Лица на банкнотах.
21: Аргентинец Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна известен всему миру как Че Гевара, командант кубинской революции 1959 года и один из ближайших соратников Фиделя Кастро. Но несмотря на то, что Че отдал жизнь борьбе с капитализмом, сегодня его портрет один из самых продаваемых в мире, и тысячи предпринимателей продолжают зарабатывать на романтическом образе команданта. Зато на Кубе к Че Геваре по сей день относятся с трепетом, называют его святым и ежегодно отмечают день героического партизана. А в кубинских школах дети разучивают песню «Мы будем как Че». В 1983 году портрет команданта был помещен на банкноту в 3 кубинских песо.
22: Культ на личности. На бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
23: В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
24: Иммунная система каждый день решает одну из самых сложных биологических задач – отличить чужое от своего. Ей нужно атаковать вирусы, бактерии и опухолевые клетки, но не разрушать собственные ткани.
25: Журналист Алена Копылова.
24: Первый фильтр работает еще при созревании иммунных клеток. Клетки, которые слишком активно реагируют на собственные белки организма, должны быть уничтожены или выключены. Это называется центральной толерантностью. Но этот фильтр не идеален. Поэтому существует второй уровень контроля – периферическая толерантность. Уже в тканях и лимфоузлах потенциально опасные иммунные клетки подавляются регуляторными Т-клетками, противовоспалительными молекулами и контрольными механизмами иммунной регуляции. Это не один защитный барьер, а многоуровневая система, которая не дает иммунному ответу перейти в атаку на собственные ткани. Аутоиммунная реакция начинается, когда сразу несколько уровней защиты дают сбой. У человека может быть генетическая предрасположенность, но ее одной обычно недостаточно. Часто нужен триггер – инфекция, хроническое воспаление, сильный стресс, гормональные факторы, изменения микробиома или повреждение тканей. Еще один механизм – молекулярная мимикрия. Некоторые вирусные или бактериальные белки могут быть похожи на белки организма. Иммунитет атакует инфекцию, но часть реакции ошибочно переключается и на собственные ткани. Лечение зависит от конкретного заболевания и органа мишени. Главная задача – уменьшить ошибочную воспалительную реакцию и сохранить функцию ткани.
23: Продолжительность жизни на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорейкина. Перевод себе более 200 тысяч рублей через СБП может попасть под признаки мошенничества, сообщили ТАСС в МВД. Банки проверяют операции по 9 критериям. Среди них снятие наличных в течение суток после кредита, смена номера в интернет-банке, необычное время или место снятия средств. Кроме того, насторожат банки 5 неудачных попыток снять деньги за день, а также перевод себе крупной суммы, а затем другому лицу, с которым не было финансовых отношений полгода. То есть банк может обратить внимание не на сам факт перевода, а на цепочку подозрительных операций. При этом сами по себе эти действия могут не нести никакой опасности. Например, человек для туристических целей может перевести себе больше 200 тысяч рублей из карты одного банка на другую, чтобы затем снять наличкой в ближайшем банкомате. И банком для блокировки может быть достаточно не сочетания нескольких признаков, а всего одного, считает главный редактор Finnews Владимир Шевченко.
26: Есть подозрение, что каждый пункт по отдельности может сработать. По крайней мере, в некоторых банках точно может сработать каждый пункт по отдельности. Ну, условно говоря, служба безопасности будет дуть на воду, обжегшись на молоке. Блокировать все, что только можно. Вот ЦБ написал А, Б, В. Вот А свершилось, блокируем. Б свершилось, блокируем. А потом уже будем разбираться. Потому что, скорее всего, если не заблокируют, а это окажется мошенничеством, ЦБ по головке не погладит. Так лучше перебдеть. Был у меня случай, перевел за хостинг заблокировали. Я позвонил в свой банк. Ну, естественно, они задавали вопросы, я отдавал ответы, и через 5 минут разблокировал. То есть не все так плохо, как кажется. Но, опять же, это вот один мой банк, а другой банк может повести себя совершенно по-другому и непредсказуемо. Кто-то может действительно оказаться без турпутевки.
2: А есть ли секрет, какой у вас банк?
26: Сбербанк.
2: То есть он быстро разблокировал достаточно, и вы все сделали как...
26: Да.
1: Владимир Шевченко, главный редактор Finnews.ru. Россияне стали чаще сталкиваться с блокировкой карты счетов в рамках борьбы с мошенничеством. Появлялись сообщения, что за первые недели этого года банки заблокировали от 2 до 3 миллионов карт и счетов физлиц. Это в 10 раз больше, чем фиксировалось ранее. Если карту заблокировали ошибочно, блокировку можно оспорить через банк или онлайн-приемную ЦБ с подтверждающими документами. Максимальный срок рассмотрения – 15 дней. На время проверки недоступны только карты и онлайн-банк. Снять деньги со счета можно лично в отделении по паспорту. Минцифра обсуждает введение обязательной идентификации покупателей хостинга через госуслуги, пишет Коммерсант. Это коснется аренды серверов и выделенных IP-адресов. С сентября этого года требование о регистрации распространится на администраторов доменов в зонах РУ, РФ и СУ. Сейчас подтвердить личность при покупке хостинга можно несколькими способами, например, через электронную почту и платеж с карты российского банка. Минцифра предлагает оставить обязательную привязку к подтвержденной учетной записи на госуслугах, чтобы за каждым выделенным IP-адресом стоял конкретный пользователь. Таким образом, анонимно арендовать хостинг в России станет сложнее. Основные причины введения обязательной регистрации и доменов две. Первое – это борьба с мошенничеством. Сейчас фишинговые ресурсы регистрируются почти бесконтрольно, и найти владельца довольно сложно. А вторая – это контроль и обеление Рунета. Власти хотят четко знать владельца каждого ресурса, говорит бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
3: Обязательная регистрация домена через аутентификацию в ЕСЕ у злоумышленника просто увеличится цепочка. Придется вначале искать либо на черном рынке, либо людей, которые готовы свою запись в ЕСЕ сдавать в аренду, и потом уже на этих лиц, как на посредников, регистрировать домены, как в свое время было со сдачей в аренду кредитных карточек, сдачей в аренду учетных записей в ЕБС и так далее. Ну а вторая причина связана с обелением Рунета и желанием властей контролировать владение любым ресурсом в сети интернет, чтобы у каждого из них было четкое понимание, кто за ним стоит, фамилия, имя, отчество, чтобы если были опубликованы какие-то запрещенные материалы или контент, можно было достаточно быстро выйти на владельца и предъявить ему претензии.
4: А какие сложности для кого это может принести?
3: Ну, для B2B-сегмента вряд ли это принесет какую-то сложность. Бизнес все равно будет продолжать создавать сайты, домены для различных маркетинговых акций и так далее. Он будет регистрировать такого рода сайты, в том числе и через ЕСЕ, для них это не составит сложности. А вот физические пользователи в сегменте B2C вполне возможно, что могут и уйти из России, регистрировать в этом плане домены за пределами Российской Федерации, размещать сайты также за пределами Российской Федерации. Сегодня такого рода возможности предоставляет огромное количество регистраторов, они в России не блокируются, и поэтому большое количество либо студентов, самозанятых, индивидуальных предпринимателей может уйти из российского сегмента и регистрировать домены за рубежом.
1: Алексей Лукацкий, Positive Technologies. Новое регулирование, обязательная регистрация доменов и хостинга через госуслуги отдает под контроль регулятора практически весь российский сегмент интернета. В этом есть как позитив, так и негатив, говорит управляющий РТМ Групп компании в области кибербезопасности и права Евгений Царев.
5: Вопрос только в том, а что регулятор будет с этими данными делать. Для безопасности это супер большой позитив, потому что, ну, например, вот у нас включаются там белые списки. Большая часть интернета не работает. Если будет следующая градация, серый, допустим, список, назовем его так, то он охватит гораздо большее количество сервисов, которые в России существуют, те, которые прошли соответствующие проверки, и регулятор данные по ним имеет. То есть это гораздо больший объем. Ну и темно-серый — это все остальное,
26: условно назвать. Таким образом, есть условные рубильники, когда ты можешь отключить мобильный интернет полностью, включить белые списки, включить серые списки, ну и так далее. Но это такая теоретическая история. Но, тем не менее, это тот шаг, который дает возможность строить разные сегменты безопасности на страновом уровне. Это позитивная часть. Есть негативная часть. Российские хостинг-провайдеры продолжают до сих пор использоваться людьми, которые находятся за границей. То есть это и та же Белоруссия, Украина и Казахстан. Если проект создавался на русском языке, если пользователи находились и в России, и в странах СНГ, то преимущественно такие проекты регистрировались в России, то есть это был российский домен, там .ru тот же самый. Это были хостинги в России, потому что большая часть потребителей находится в центральной России, ну и так далее. Так вот, для таких ребят выполнение вот этих комплайнс-требований тяжелое. И получается, вот этим ребятам нужно либо уходить с российской юрисдикции, либо искать каких-то посредников, но здесь уже тоже другой вопрос, а почему посредник должен брать на себя риски, например, того же комплайнса, ну, на случай, если там появится, допустим, какая-то запрещенная информация, да, на этом ресурсе. Вот масса вопросов. И получается, что негативным фактором является то, что мы осумковываемся внутри себя, да, то есть внутри своей собственной там территории и сервисов, которые только на ней работают. Мы теряем международную историю.
1: Евгений Царев, РТМ Групп. Ранее хостинг-провайдерам запретили обслуживать VPN-сервисы. Теперь их хотят сделать контролерами, которые должны не допускать предоставления мощностей нарушителям. Наталья Касперская высказалась о спешно принятом законе об искусственном интеллекте. По ее словам, он только про использование нейросетей, а не про их разработку. Президент группы компании InfoWatch написала пост в Телеграме.
6: С момента внесения законопроекта в Госдуму и до момента его принятия прошло ровно 7 дней. Никаких публичных обсуждений, никакого учета мнений экспертов. Терминологии и формулировки не проработаны. Любая конкретика отнесена в подзаконные акты. Честно говоря, я не припомню законов в нашей IT-отрасли, которые бы принимались в такой спешке. За сутки сразу в трех чтениях, без обсуждения поправок. При этом никаких ограничений по небезопасному или недопустимому использованию искусственного интеллекта в критически и жизненно важных применениях законодатели решили не вводить. Речь идет только и исключительно о поддержке так называемых больших фундаментальных моделей, которых в нашей стране ровно 1,5 штуки. Сейчас в области фундаментальных моделей Россия серьезно отстает и от США, и от Китая. Что изменится в развитии российского ИИ, если мы начнем принудительно внедрять эти модели во все сферы нашей жизни? Они сразу перестанут отставать от Запада, но зато примерно понятно, куда именно пойдут государственные средства на поддержку искусственного интеллекта. Вот тогда и заживем.
1: Как заявляли разработчики закона, он носит сугубо рамочный характер, что дает возможность уже после его принятия отдельно урегулировать все вопросы в подзаконных актах.
7: Между делом с Кирой Альтман.
8: Сидим рядом и говорим о любви. Ну, повезло мне, не иначе. Мой собеседник Александр Григорьевич Асмолов, профессор МГУ, доктор психологических наук.
9: Любовь – это высшая форма экспромтов, импровизации и агентства. Когда любовь вдруг становится просчитываемой, мы имеем дело совершенно с иной феноменологией.
8: Мы с вами знаем, что чем опытнее мы становимся в жизни, вот мы кое-что поняли. В нас очень много ожога. Я вот про себя могу сказать. И очень трудно довериться вот этому чувству. Как мы его по нему, как мы к нему тянемся и как нам трудно доверять.
9: Чудо мое, ты мне помогла вспомнить. Один из последователей был такой парижский король психоанализа по имени Лакан. Его ученик дал очень яркое определение любви всего двумя словами. Любовь – это ожог смысла. Это так многозначно, и это всегда пиковое переживание. Это всегда переход через нельзя. Это всегда испытание тебя, и это всегда риск. Тот, кто не рискует любви, теряет себя. Вот ты рискнула.
8: Я стала так обидно, что я влюбилась, потому что я-то была такая свободненькая, такая вся независимая. А тут я почувствовала, что я без любви своей не могу и шага.
9: Ты стала более свободной. Прости, я все-таки психолог. Есть такой феномен бинокулярное зрение. Благодаря нему есть глубина видения мира, а не плоскости. Любовь – это бинокулярное зрение между двумя. Ты видишь такие пространства, которые раньше не видела.
8: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, Кира Альтман, Бизнес ФМ.
23: Между делом на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
10: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Российское правительство выделило более 4 миллиардов рублей туристической индустрии Крыма и Севастополя. Финансовую поддержку получат туристические компании Крыма, оказавшиеся в непростой ситуации в связи со снижением турпотока из-за атак ВСУ. Средства пойдут для единовременной выплаты сотрудникам туристических компаний. Президент США Дональд Трамп заявил, что прошел медосмотр с идеальными результатами. В том числе он блестяще сдал тест на когнитивные способности. Трамп написал об этом в социальной сети True Social. В мае медицинский осмотр главы Белого дома не выявил у него каких-либо проблем со здоровьем, говорилось в заключении его лечащего врача. Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 4100 человек. Об этом сообщило Министерство связи. Более 16,5 тысяч пострадали, еще примерно столько же остались без крова. Сотни зданий получили повреждения. Магнитуда толчков 24 июня в Венесуэле составила 7,2 и 7,5. Эпицентр землетрясения находился в районе столицы страны Каракаса. Московская мэрия определила даты празднования Дня города в этом году. 879-й день рождения столицы отметят в первые выходные осени 5 и 6 сентября. Праздничные мероприятия состоятся в парках, учреждениях культуры и образования, в историческом центре, а также в жилых районах Москвы. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
23: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Российский рынок глэмпингов сжимается на глазах. На смену бурному росту пришел такой же резкий спад. Одним из нарушений не удалось пройти процедуру классификации, других подвела концепция, точнее ее отсутствие. Платить просто за домик в деревне готовы не все клиенты, хотят впечатлений. Кто сегодня выживает на рынке глэмпингов и за счет чего? Из-за атак БПЛА закрыто судоходство по Азово-Донскому каналу. Это главный маршрут экспорта российской пшеницы. На него приходится четверть всего объема. Биржа Евронекст отреагировала на новость 4% ростом зерновых котировок. Что все это значит для отечественного рынка пшеницы и есть ли альтернативные маршруты для экспорта? Жилищно-коммунальный эксперимент в Оренбурге. Там сделали ставку на дворников из Сенегала, и она сыграла. 30 коммунальщиков из Африки разбирают стихийные свалки и расчищают заросшие подъезды к детским лагерям, имея один выходной в неделю и зарплату 55 тысяч рублей. Почему местным жителям такие условия труда пришлись не по вкусу? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Глэмпинги выставляют на продажу. После бурного роста сейчас на рынке спад, рассказали Бизнес ФМ его участники. Что произошло, почему многие объекты не смогли легализоваться, а какие, наоборот, чувствуют себя хорошо. Об этом Наталья Шашина.
11: Продается действующий глэмпинг. Бизнес-процессы налажены, дома пользуются высоким спросом. Подобных объявлений на Авито более 150, и это довольно много. Как пишет портал Турдом, официально на сегодняшний день в России действует 429 глэмпингов. Только недавно рынок так называемых гламурных кемпингов с элегантными шатрами и комфортными домиками в живописных местах показывал взрывной рост. Но теперь он переживает не лучшие времена. Делится наблюдениями владелец Реста Лаунж Пентхауса Поднебесная и загородного глэмпинг-отеля летнего формата Николай Корсаков.
12: из крупнейших, тех, кто еще начинал, одних из первейших глэмпингов, не буду называть, но они один проект этой зимой обанкротили. Так как среди глэмпингов сотрудники достаточно много перемещаются, и мы видим очень реальный спад, потому что у нас есть сотрудники, которые к нам приходят, которые говорят о том, что у них на лето было согласовано присутствие в одном из глэмпингов, они ехали куда-то под уже бронь, но при этом приехали к нам, потому что там бронь, например, отвалилась, и сказали, что сотрудники не нужны, гостей нет.
11: Далеко не все глэмпинги смогли легализоваться, пройти процедуру классификации туристического жилья, войти в специальный реестр и получить право выставляться на агрегаторах и рекламироваться. По оценкам Николая Корсакова, около 60% объектов на рынке не могут это сделать, потому что просто не попадают под критерии. Очень многие хотели поучаствовать в буме глэмпингов и получить господдержку, выделявшуюся на строительство модульных отелей. Но построили объекты на землях сельхозназначения или в СНТ, говорит гендиректор консалтинговой компании «Природный кодекс», вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Марина Ненарокова.
13: Очень большая часть проектов занималась незаконным землепользованием, возводила свои проекты на участок сельскохозяйственного назначения, на землях лесного фонда, не предназначенных для рекреации. Это первое. Второе, то, что заходили, перестившись деньгами, люди далекие, в принципе, от бизнеса, не считали ни целевую аудиторию, ни сезонность, ни экономику. И, естественно, не смогли дать нужное качество для таких сложных проектов и просто банально перезавысили ценник. Кому захочется жить в палатке, сырой, не очень комфортный, если не брать красивые фото, да, очень высокий ценник. За эти же деньги можно выбрать турбазу, отель более

0: плане и какое-то развлечение и предложение гостям сценария отдыха, за которым стоит смысл всего бизнеса, это может быть ретрит и тишина и уединение. Это может быть сельская история, развивающая воспоминания, как у бабушки в деревне. Это может быть активный отдых, как у нас в точке Немо. Это может быть что-то необычное, аномальные пейзажи. Тогда проект с такой концепцией хорошо себя чувствует.
1: Сейчас жизнь глэмпингов осложняется и тем, что доехать до большинства из них можно только на машине. И здесь во многом решает то, чем глэмпинг отличается от отелей. Уникальность и яркие эмоции. Наталья Шашина, Мария Голубева, Business FM.
2: JP Morgan представил и агентов, которые обыграли лучший инвестиционный портфель по доходности. На 20-летнем бэк-тесте ИИ-стратегия обогнала классический портфель 60% акций, 40% облигаций на 0,7% годовых и при этом оказалась менее волатильной, пишет Bloomberg. И агенты сканировали рынок, определяли один из четырех сценариев его развития и автоматически перераспределяли капитал между акциями и облигациями в пользу активов, наиболее подходящих под сложившиеся условия. Однако сам JP Morgan честно признает, что все результаты получены исключительно на исторических данных, а значит, они не гарантируют повторения в будущем. В банке также предупреждают, что искусственный интеллект не должен подменять собой инвестиционную экспертизу, а массовое использование ИИ-агентов грозит стеканием денег в одни бумаги, ростом волатильности и усилением рыночных потрясений, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
3: У меня есть очень много друзей, достаточно богатых, микроолигархов, как я их называю, и у них дети после окончания различных Йелей, Оксфордов и прочих зарубежных учреждений престижных приходят ко мне и говорят: «Миш, слушай, вот у меня мальчик очень талантливый, гениальный, он чувствует рынок, знает его, и я провожу с ними психотерапевтическую беседу, в которой объясняю, что вот вы талантливый, гениальный и, можно сказать, уже близки к хватанию звезд с неба. Но по ту сторону экрана вам противостоит не биржа и не график, к вам противостоят JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank. Это бюджетами на R&D, Research and Development, в десятки миллиардов долларов ежегодно. Если вы думаете, что они за десятки лет не нашли способа предсказать или как-то понять рынок и научиться на нем стабильно зарабатывать, и вы считаете, что вы будете это делать, то вы глубоко ошибаетесь. То же самое с ИИ-моделями. Все искусственные агенты, они все построены на опыте или неудачах живых трейдеров, на работе, которая есть в сети, работа на исторических данных, это все пустышка. Исторические данные никому не нужны. Вот здесь сейчас. А на исторических данных там или можно выбрать период, у нас стратегия, можно было выбрать период достаточно длинный, там год, где шарп был 10. Финансисты меня поймут. Это вообще потрясающие результаты. Но это ни о чем не говорит и не дает гарантии никакой доходности абсолютно. Я всегда говорю, покажите мне трейдера, который на протяжении 20 лет стабильно зарабатывает двукратно по отношению к ключевой ставке. Допустим, давайте ориентироваться на 20% годовых. Это огромная сумма. Вот ежегодно в течение 20 лет я просто буду перед ним отжиматься, снимая шляпу параллельно. Даже всеми любимый Баффет, который, как все считают, зарабатывал очень много, он зарабатывал на стоимостных акциях, ну, фактически на инсайдах, когда он знал, что будет развиваться та или иная отрасль в том или ином секторе экономики США и, собственно, инвестировал туда. Все последние годы он не очень-то здорово обыгрывал индекс, поэтому я отношусь крайне скептически к подобным заявлениям, да и цифры декларируемые там на 0,7% обогнал рынок. Помните этот тест с обезьянами? Можно обезьяну посадить, и часть из них обязательно обгонит рынок, и даже не на 0,7%. Рынок — это хаос. Рынок стал неэффективен с точки зрения того, что он прекратил быть рынком как таковым глобально, потому что все вмешательство ФРС стало той самой непреодолимой силой, которая меняет те самые правила игры. И поэтому, начиная там примерно с 2018 года, алгоритмы перестали работать, потому что рынок не есть рынок вот в чистом виде, да, он не предоставлен самому себе.
2: Михаил Ханов, финансовый эксперт. В начале июня Morgan Stanley первым на Уолл-стрит объявил, что откроет внешним ИИ-агентам доступ к управлению активами на 1,2 триллиона долларов. Системы смогут сами обрабатывать данные и выполнять задачи клиентов через платформы ShareWorks и Equity Edge. Другие крупные инвестбанки, JP Morgan и Goldman Sachs, пока используют ИИ только внутри компаний. К другим темам. Оренбург сделал ставку на двор

0: Сотрудников из Сенегала и не прогадал. По словам мэра Альберта Юмадилова, эксперимент полностью себя оправдал. Первые 10 коммунальщиков приехали в апреле. Сейчас в штате 31 человек. Еще четверых ждут. До Оренбурга и Сенегала 2-3 пересадки. На месте шестидневка, стихийные свалки, заросшие подъезды к детским лагерям. За 55 тысяч рублей желающих среди местных жителей на такую работу не нашлось. А теперь в мэрии успех этой кадровой идеи измеряют уже сэкономленными миллионами, сообщает мэр Оренбурга.
1: Я вот в воскресенье выезжаем, ну хотя бы люди кто-то в воскресенье работают. А до этого в воскресенье никто не работал. И в субботу никто не работал. А сейчас мы вот четко могу сказать, там наши планы, допустим, мы вот в воскресенье, в субботу чистим подъездные пути к лагерям. Тяжелейший труд. Все заросшие эти дубки. Если бы мы заказывали подрядчика, ну это бы нам вышло там 1,3 млн. Всю эту расчистку и так далее и тому подобное. А у нас там по факту работают 20 этих ребят в южном округе, которые у них получается.
0: Альберт Юмадилов, мэр Оренбурга. Изначально город рассчитывал нанять 70 работников из Сенегала. Контракты заключают до апреля следующего года. Для общения с бригадами предусмотрели переводчика с французского. Почему желающих на такую работу оказалось проще найти в Западной Африке, чем в окрестностях Оренбурга или уже в привычных для российского рынка труда странах Средней Азии, рассказывает главный редактор издания «Аргументы и факты Оренбург» Антон Цепилов.
2: Их на улицах особо не видно, потому что их будут направлять на такие участки, удаленные от оживленных трасс. Это за городом, дороги к лагерям детского отдыха, там расчистка, уборка. Вот так вот вышел на улицу и столкнулся с дворником из Сенегала. Такого нет.
3: В самом городе дворники у вас откуда? Тоже Средней Азии в основном?
2: Среднеазиаты есть, но их не так много, как в столицах, потому что зарплаты несколько ниже. В основном местные, но скорее не оренбуржцы, даже а приезжие из окрестных деревень и районов. За шестидневную рабочую неделю это немного. Даже из сел, из окрестных, ну, неохотно идут. Для Сенегала это очень хорошие деньги. И вот очень охотно на эту работу, на эту сумму люди оттуда едут. Они живут в общежитиях маневренного фонда, им предоставляют жилье. Хотя проблемы, конечно, даже логистические, они великие. Оттуда двумя пересадками добираться, оплачивать тоже, опять-таки, мэрии, билеты туда-обратно.
0: Антон Цепилов, «Аргументы и факты», Оренбург. Сенегал не единственное новое направление трудовой миграции. В Петербурге дворниками уже работают граждане Индии. Татарстан также расширяет набор из этой страны и из соседней Мьянмы. А Оренбург мог пойти еще дальше. Юмадилов рассказал, что собирался привлечь рабочих из Северной Кореи. Но у региона нет необходимых соглашений, да и зарплаты северокорейских рабочих, по словам мэра, в 2-3 раза выше. Они запросили за такую работу 170 тысяч рублей в месяц.
4: Культ наличности. Лица на банкнотах. Преподобный Джон Флинн, священник пресвитерианской церкви, служил в необжитых, труднодосягаемых районах Австралии. Главной его целью было создание организации, которая оказывала бы срочную медицинскую помощь в глуши. Флинну потребовалось 10 лет, чтобы осуществить задуманное. И в 1928 году ему удалось объединить медицину, авиацию и радио. Так в Австралии появилась королевская служба «Летающий доктор». Постепенно идею подобной авиамедицинской организации переняли и другие страны. И Флинн был награжден орденом Британской империи. Служба «Летающий доктор» существует и по сей день. А в память о ее создателе была выпущена банкнота в 20 австралийских долларов с портретом Флинна.
5: Культ наличности. На Бизнес FM. Реклама.
6: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
8: В 1892 году швед Франц Вильгельм Линдквист спроектировал модель новой бессажевой горелки, которая работала лучше, чем другие керосиновые аналоги. Первыми покупателями были соседи и друзья. Потом он открыл магазин, а вскоре Линдквист основал компанию и стал экспортировать свою продукцию, в том числе и в царскую Россию. Горелки назывались «Примус». Они стали настоящим спасением для квартир, где не было газоснабжения и не на чем было готовить. В первые советские годы примусы были особенно популярны. На коммунальных кухнях выстраивались целые ряды подобных горелок, принадлежавших разным семьям. В СССР, конечно же, было свое производство подобных устройств. С 1922 года их выпускал первый государственный медно-обрабатывающий завод. Но в народе их по привычке называли примусами. А шведская компания «Примус» до сих пор производит различные нагреватели.
7: Имя нарицательное на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
9: Грустно, когда уходят легенды. Если в науке или искусстве талантливые люди могут радовать нас своими шедеврами долгое время, то век спортивных легенд намного короче. Еще совсем недавно Манчестер Юнайтед подписал 18-летнего вундеркинда из лиссабонского спортинга, который впечатлил Алекса Фергюсона. Так все узнали про Криштиану Роналду. А время летит, и оказывается, это было уже 23 года назад. А какой фееричный был сезон 2007-2008 и рекордный по тем временам переход в мадридский Реал за 80 миллионов фунтов стерлингов. Всех наград этого гениального футболиста не счесть. 5 золотых мячей, 5 побед в Лиге чемпионов и 2 в Лиге наций. Трофей чемпионата Европы во Франции в 2016. И вот перед чемпионатом мира CR7 объявляет, что это его последний турнир в составе сборной Португалии. Последний шанс стать чемпионом мира. Но не получилось. Поражение от Испании в 1/8 делает Кубок мира, пожалуй, единственным трофеем, который Роналду не покорился. В 41 год Криш выглядел на поле прекрасно благодаря своему жесткому тренировочному процессу и идеальной заботе о физической форме. Но у меня возникло ощущение, что зря он уехал играть в Саудовскую Аравию. Зря, конечно, со спортивной точки зрения. Контракт с Аль-Насром, который приносит Роналду по 200 миллионов евро за сезон, слишком уж сладкий, чтобы от него отказываться. А вот от конкуренции такого уровня он отвык за 3 года в Саудовской пролиге и за 5 матчей ЧМ так под нее и не подстроился. Но даже без золотых медалей чемпионата мира Роналду навсегда останется легендой футбола, и его игру точно будут пересматривать поколения спортсменов и болельщиков.
7: Спорт и деньги на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорейкина. Китай разработал микроволновое оружие, способное сбивать спутники Starlink. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post, ссылаясь на публикацию Национального университета оборонных технологий КНР. Утверждается, что система из нескольких излучателей способна создавать направленные импульсы мощностью до 100 гигаватт. При этом даже импульсы мощностью в 1 гигаватт способны повреждать оборудование на низкой околоземной орбите. Подробные характеристики новой китайской противоспутниковой системы не раскрываются, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Ко.
10: Судя по всему, китайские специалисты создали излучатель, который воздействует на прием, передающий аппаратуру искусственных спутников Земли, ну, типа Starlink, и дальше уже вопросы возникают. Либо аппаратура приема и передачи информации полностью выходит из строя, либо она просто штатно не работает во время воздействия системы на искусственный спутник Земли. Ну, что-то подобное. В общем, деталей пока нет, конечно же. То есть говорить о том, что это именно так работает, пока рано. Информации крайне мало, потому что Китай по понятным причинам этой информации особо не делится. Но что нужно иметь в виду? Во-первых, передача энергии на такие расстояния, то есть в космос, это достаточно затратная ситуация, имеется в виду в плане энергозатрат. То есть должен быть очень мощный источник энергии. Далее, спутников Starlink тысячи. То есть для того, чтобы прекратить работу системы Starlink, допустим, в зоне 100 на 100 километров, потребуется несколько десятков, скорее всего, таких установок, которые сами по себе, вероятно, будут стоить достаточно дорого. Ну, несопоставимо с авианосцем, но очень дорого, потому что это уникальные технические и технологические системы. То есть надо подтянуть несколько десятков электростанций, несколько десятков таких установок, и тогда на какой-то зоне 100 на 100 километров, возможно, получится прекратить работу системы Starlink. общем, если говорить о прекращении работы системы Starlink в целом, то это без применения ядерных боезарядов невозможно. Но то, что можно лишить возможности работать один конкретный спутник с помощью одной конкретной установки, да, это технически возможно, и, вероятно, китайцам это удалось. Безусловно, исследования в этой области ведутся. Россия в свое время была одной из ведущих стран по созданию противоспутниковых систем, в том числе противоспутниковых систем, основанных на новых физических принципах, то есть с воздействием на искусственные спутники Земли с помощью лазеров, с помощью электромагнитного излучения, то есть Советский Союз и Россия проводили исследования в этой области, и вполне вероятно, что какие-то наработки здесь существуют. Соединенные Штаты, скорее всего, так же, как и Великобритания, и, возможно, даже и Франция, ведут разработки в этой области, ну, 100%. Все прекрасно понимают, насколько это щепетильная тема, и появление реальной боевой системы в той или иной стране может вызвать волнообразную ответную реакцию, и в итоге мы рискуем оказаться в достаточно сложной кризисной ситуации, когда в случае, если кому-то что-то покажется, мы можем оказаться без спутникового интернета.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Ранее западные СМИ писали, что Россия и Китай вырабатывают меры противодействия спутниковому интернету Starlink. Apple подала в суд на OpenAI за попытки украсть корпоративные секреты, сообщает New York Times. По заявлению разработчиков iPhone, OpenAI просила кандидатов из Apple раскрыть подробности секретных проектов и приносить на собеседование прототипы устройств, находящихся в разработке. В OpenAI заявляют, что компания изучает материалы судебного иска, и ее не интересуют коммерческие секреты других корпораций. Недавно американские газеты, включая ту же New York Times, обратились к федеральному судье с просьбой наложить санкции на OpenAI за нарушение авторских прав в процессе обучения нейросети. И это все на фоне новостей о том, что выход компании на IPO может быть перенесен как минимум на следующий год. Ситуацию с иском от Apple комментирует гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
11: 24 года OpenAI и Apple пытались активно дружить. Предполагалось, что ChatGPT станет фактически заменой Siri. Но в начале этого года Apple подписали многолетний контракт с Google. Можно считать, что коммерчески это не случилось. Самое ключевое, это несколько лет назад, мне кажется, что в 2004 году OpenAI наняла себе Джонни Айва. Это такая легендарная персона, которая отвечала вообще за дизайн большинства устройств компании Apple. Не работала на момент перехода в компанию Apple, делала свою компанию, а они там как-то мирно разошлись. Его найм, он говорил нам о том, что OpenAI планирует идти на рынок консюмерских устройств. Большой был вопрос, что это вообще будет устройство. Пока самым вероятным видится сценарий, что это физический AI-ассистент, девайс, похожий на, словно, колонку, но колонки, которые мы привыкли, условно, на Алисе, он от нее достаточно сильно отличается. Первое, тем, что он должен быть переносимый. Второе, то, что он должен быть с камерой. И третье, то, что он достаточно сильно должен был настраиваться под конкретного человека. Обсуждалось много других устройств, обсуждались очки, смартфоны, клавиатуры. И вообще OpenAI активно смотрит на рынок устройств, потому что рынок устройств очень большой, денег на нем сильно больше, чем просто в софте. Когда они начали заниматься разработкой, они еще забрали себе несколько сотрудников из Apple, главу промышленного дизайна, чувака, который собирал айфоны. То, что OpenAI просят людей приносить на собеседование устройства текущие, на котором они работают в Apple. Честно говоря, у меня, вот когда я читаю подобные вещи, я бы сказал, что это нарушение скорее сотрудников Apple, которые приходят на собеседование, а не OpenAI. Потому что именно они подписывают договоры о неразглашении всевозможные. Они имеют какие-то трудовые отношения на текущий момент. Они имеют доступ к документам, которые представляют коммерческую тайну. Ну, поэтому сама, по крайней мере, публичная причина риска для меня звучит достаточно слабо. Но, опять же, здесь важно, что я не являюсь юристом трудовым. А в целом, на тему искового давления на OpenAI, ну, мне кажется, что для OpenAI это настолько обычно, что считать, что это какое-то значимое давление, как будто плохо представлять реалии OpenAI. Потому что OpenAI как компания всю жизнь, с момента вот того, как ChatGPT случился, находится под давлением исковым от всех. От сайтов, откуда брались данные, до журналистов, от конкурентов, от XAI. Все люди подают на OpenAI. Чем ты больше, тем больше на тебя хочется подавать в суд. И я думаю, что это вообще не проблема и значимо не должно влиять на планы компании.
0: Алексей Хохунов, гендиректор компании Neval AI. В этом же иске Apple обвинила своего бывшего сотрудника Чан Лю в том, что, работая на OpenAI, он использовал ноутбук своего бывшего коллеги из Apple, чтобы получить доступ к технической документации. документации. Как утверждается, Лю также консультировал сотрудницу Apple, какую информацию о еще не анонсированных продуктах ей следует изучить перед собеседованием в OpenAI. Насколько может затянуться судебный процесс между Apple и OpenAI, и на какой результат можно рассчитывать, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
12: В данном случае речь не идет о патентном споре. Здесь речь идет о защите коммерческой тайны и нарушении обязанностей бывшего сотрудника. Поэтому тут перспектива 2-3 года первой инстанции. И, возможно, уже технология уже будет разработана, выпущена. Мы уже сменим какое-нибудь устройство на другое. Вот, уже будем пользоваться вовсю. Они будут до сих пор выяснять, кто кому передал ноутбук, в каком контексте. У Apple вообще политика такая, что они, если это можно было бы выявить у компании ДНК, вот оно было бы ДНК сутяжника. Потому что они судятся по любому поводу. У них судебные иски чаще, чем, наверное, обновления ПО выходят. Но в данном случае перспективы прекрасные, потому что ноутбук, скорее всего, действительно вынесли, то есть это все зафиксировано. Поэтому просто вопрос в том, сколько, какой чек они вынесут в конце, насколько будет он жирным и какие меры запрета они потребуют. Потому что либо, естественно, какой-то судебный запрет будет, в чем он будет выражаться, я думаю, мы узнаем, или стоит как бы подготовились наверняка. Может, они вообще обратно этого сотрудника перекупят. Интересная ситуация. Получается, что их оппонент занимается генерацией текстов для ИИ. Но на претензию Apple они не ответили. Ну, грубо говоря, забавно, потому что сами занимаются генерацией текстов, а они на претензии не смогли ничего нагенерировать. Если будет все-таки доказано, что ноутбук вынесли и слили, то там будет очень хорошая сумма.
0: Наргиз Мамажанова, юрфирма «Интеллектуальный капитал». Компания требует возмещения убытков и судебного решения, которое запретило бы OpenAI владеть коммерческими секретами Apple или использовать их.
13: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
14: Сегодня в центре Грозного реализуется проект, аналогов которому в российской архитектурной практике нет. Пространство развития и просвещения для женщин площадью 22 тысячи квадратных метров. Его заказчик и идейный вдохновитель – предприниматель и общественный деятель Айшат Кадырова, а специалисты бюро MAD Architects стали авторами архитектурной концепции. По словам CEO MAD Architects Марии Николаевой, для архитекторов предложение создать нечто, чего пока нет – большая редкость. Однако проект в Грозном – именно тот случай, когда заказчик осознанно ищет решение с чистого листа. В этой работе мы не могли опереться на российские аналоги, их просто не существует. Да и в мире буквально несколько подобных центров, каждый из которых привязан к своему культурному контексту, климату и системе регулирования, подчеркивает эксперт. В данном случае в роли ключевых выступили три фактора – премиальность, приватность и культурные нормы региона. Поэтому главный корпус спрятан в глубине участка за зеленым парком-буфером. Плавные, тягучие, напоминающие природные линии фасадов без острых углов призваны снимать напряжение и формировать ощущение полной безопасности. Организация внутреннего пространства должна позволить женщинам находиться там без головных уборов. В целом, по определению Марии Николаевой, в Грозном создается не единичный объект, а новая типология. Примененные архитектурные и функциональные принципы могут и будут воспроизводиться в других регионах России и зарубежья, где существует запрос на аналогичные женские пространства. Но действительно ли предложение создать что-то принципиально новое так редки, что далеко не каждому архитектору выпадает такой шанс? А если все-таки выпал, как искать точки опоры? Продолжим завтра. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
13: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 8.58, студия Вероника Романова. Силы ПВО сбили еще 7 беспилотников, летевших на Москву. Как сообщает мэр Сергей Собянин, всего с начала суток около столицы уничтожен 21 БПЛА. В аэропортах Домодедово и Внуково действуют ограничения на полеты. В Самарской области один человек погиб и трое пострадали при атаке беспилотников. Губернатор Вячеслав Федорович сообщает, что повреждены частные и многоквартирные дома. Также повреждение получило одно из промышленных предприятий. В Тульской Ленинградской области. Многоквартирный дом поврежден в городе Щукино при атаке беспилотников. Губернатор Дмитрий Миляев сообщает, что пострадавших нет. А в Ростовской области при атаке БПЛА поврежден танкер. Как сказал губернатор Юрий Слюсарь, судно было пустое, угрозы разлива нефтепродуктов нет. Центральное командование вооруженных сил США заявляет о начале серии ударов по территории Ирана. Иранские СМИ пишут, что взрывы слышны в городах Бушера, Салуи, на побережье Персидского залива. Атака США стала ответом на удар Ирана по контейнеровозу «Galaxy», который проходил через Ормузский пролив. Он шел через пролив под флагом Панамы. После удара там начался пожар. Машинное отделение судна получило значительные повреждения. Один член экипажа пропал без вести. Возвращение 37-летней суперзвезды смешанных единоборств Конора Макгрегора в октагон абсолютного бойцовского чемпионата после 5 лет простоя закончилось поражением всего за минуту. На первых же секундах Макгрегор неудачно приземлился после удара ногой и травмировал ее. Некоторое время спортсмен пытался оказать сопротивление противнику Максу Хэллоуэю, но рефери, видя состояние ирландца, остановил поединок. Бой в полусредней весовой категории завершился победой американца техническим нокаутом в первом раунде. По предварительным данным, у Макгрегора диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Бензин в свободной продаже, но по крайне высоким ценам. Топливо в Крыму стали продавать на 99 заправках. В ряде случаев доступен лишь один вид горючего. И на некоторых АЗС стоимость 95-го бензина достигает 300 рублей за литр. Об обстановке на полуострове мы поговорили с местными жителями. Затем на фоне топливного кризиса в СМИ и телеграм-каналах обсуждают мини-НПЗ. Рекламируется это как возможность покупки небольшого завода для переработки нефти, чтобы не зависеть от наличия топлива на АЗС. Так ли это? Разбираемся. Дальше смесь Мбаппе, но без Холланда завершилась стадия 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Сборная Англии впервые с 2018 года вышла в полуфинал. Команда обыграла Норвегию со счетом 2-1, а сборная Аргентины выиграла 3-1 у Швейцарии. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, в Крыму началась свободная продажа топлива на 99 АЗС, сообщило Министерство топлива и энергетики республики. В ряде случаев доступен лишь один вид топлива. В перечень заправок охватывают крупные города Симферополь, Ялту, Керчь, Евпаторию и Феодосию. При этом цены на полуострове остаются крайне высокими. На некоторых АЗС стоимость 95-го достигает 300 рублей за литр. Есть в Крыму также и перекупщики, доставляющие бензин, например, на такси, хотя с ними активно борются сейчас. Об обстановке с бензином на полуострове говорит собственный корреспондент российской газеты в Симферополе Сергей Винник.
15: Заметно по количеству машин на улице, то есть если еще дней 10 назад бензин вообще не продавали населению, то примерно 10 дней назад он стал поступать опять в розничную продажу. Но пока это ограниченные партии, небольшие. Сравнительно вот сегодня там по Крыму 99 ВС на всей территории Крыма продают бензин. Все равно за ним выстраиваются пока огромные очереди. Бензин очень подорожал, там до 300 рублей за литр 95-го и даже дороже, если это у сетевых операторов, мелких заправок. Я уже не говорю про спекулянтов, он еще дороже. Ну, то есть бензин в продаже появляется, да, это уже хороший признак. Ну, есть варианты перекупщиков, там сейчас в социальных сетях появляются группы таких спекулянтов, которые можно своим риском попытаться через них связаться и что-то у них там купить. Что касается вот продажи, той, которая идет там официально через сетевые крупные заправки, там продолжает действовать ограничение 20 литров на машину в сутки, не больше, и в канистры топливо по-прежнему не продают. Вообще везде, где есть продажа, она везде нормированная. Вот эти все 100 заправок, они продают по 20 литров на машину. Нигде не продают так, чтобы там заправил сколько хочешь.
0: Сергей Винник, сапкор российской газеты в Симферополе. В Севастополе топливо можно купить на 9 станциях. Оно также отпускается по QR-кодам, выданным накануне. Правда, желающих не так много. Цена в 250 рублей за литр отпугивает горожан, продолжает житель Севастополя Иван Камилов.
16: На сегодняшний день кое-где начал появляться в продаже бензин. Заправка до 40 литров, только в бак автомобиля. Емкости никакие не заправляют, ни канистры, ничего. Новая система распределения по QR-кодам только вчера заработала, сегодня ее тестируют. Как она покажет себя в деле, посмотрим. На сегодняшний день цена 95-го плюс и дизеля плюс составляет 245 рублей на заправках ТЭС. На заправках АТАН 265, по-моему, я видел сегодня ценник. Там, где в городе есть свобода продажи бензин, есть определенное количество автомобилей на заправках, но с учетом цены, как бы, очереди не слишком большие.
17: А что значит свободная продажа? Это то есть где не по QR-кодам и без ограничений, так получается?
16: Нет, ограничения действуют. Свободная продажа до 20 литров, по QR-кодам до 40 литров на некоторых заправках. Эти заправки обычно находятся где-то на трассе, то есть уже на выезде из города. Это она и есть, свободную продажу, то есть, видимо, создан определенный резерв топлива, и топливо начало появляться в свободной продажи. Но с учетом цены, как бы, я понимаю, что ажиотажного спроса сильно нет. В городе количество машин максимально уменьшилось. По всей видимости, многие люди просто не в состоянии покупать топливо по столь высокой цене.
17: А как же тогда перемещаются? На общественный транспорт все пересели?
16: Общественный транспорт в основном, да.
0: Иван Камилов, житель Севастополя. Персональный мини-НПЗ – это миф или реальность? На фоне бензинового кризиса в СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность покупки небольшого завода для переработки нефти, чтобы не зависеть от наличия топлива на АЗС. На что способны мини-НПЗ, разбирался Михаил Задорожный.
18: НПЗ дешевле «Лады Веста». Только ленивый, наверное, не перепостил фото из объявления на известном сайте о продаже оборудования для переработки нефти всего за 1 000 000 рублей. Если почитать само объявление, то выясняется, что мини-НПЗ изготавливаются под заказ, сроки не указаны. Заявлено, что, например, можно купить установку для первичной перегонки нефти производительностью от 500 литров в сутки. На картинке некий агрегат с трубками на колесной базе по габаритам, как прицеп для легковушки. Никто из запрошенных нами экспертов не смог идентифицировать это оборудование. Похоже, в России серийно оно не выпускается. Предположений два. Может, китайцы делают что-то подобное, а может, это вообще кустарщина. Петр Самсонов, исполнительный директор производителя мини-НПЗ группы компаний «Меридиан», тоже не смог объяснить, что на этом фото. Зато объяснил, почему обычным автовладельцам нет никакого смысла покупать мини-НПЗ. Купить-то можно, а вот поставить мини-заводик на дачном участке и гнать там бензин нельзя, продолжает Петр Самсонов.
19: По законодательству использовать опасный объект может юрлицо только. То есть уже отпадает, да, что, грубо говоря, я сам купил нефть и перегнал. Вот этот вариант просто откидывается. В принципе, ты можешь поставить установку, если у тебя есть промземля, но использовать, ну, как физическое лицо ты НПЗ не можешь. Площадка должна быть земля промназначения. Соответственно, нужно обязательно соблюдать санитарно-защитную зону, то есть это 500 метров от жилых подстроек, соответствовать пожарным нормам и технике безопасности. Если мы говорим про небольшой НПЗ, ну, мощность там 20 кубов в сутки, соответственно, для него требуется площадка, ну, где-то в районе 0,5 гектара.
18: Настоящий мини-НПЗ намного дороже, чем в объявлении. Только одна самая простая установка для атмосферной перегонки стоит минимум 8 миллионов рублей. И у ГК «Меридиан», и у других российских производителей такого оборудования. И, кстати, спрос на него не такой уж большой. Как признался Петр Самсонов, за 12 лет работы ГК «Меридиан» продала меньше 50 установок. Сейчас интерес, понятно, вырос, однако новых продаж пока нет. В начале нулевых примитивных кустарных НПЗ, которые называли самоварами, было много, особенно на Северном Кавказе, где они перерабатывали краденую нефть. Потом российские власти начали с ними бороться. Сейчас о мини-НПЗ вновь вспомнили, но надо понимать, что они не производят автомобильный бензин и дизель, которые можно сразу заливать в бак, говорит руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК Вячеслав Мищенко.
20: У нас считаются мини-НПЗ ниже 1 000 000 тонн, ну, 1 000 000 тонн переработки в год, это тоже очень много, да, то есть мы будем говорить, может быть, там о сотне, 2000 тонн. Так вот, для этих нефтеперерабатывающих условно предприятий нужен какой-то рынок, нужна ниша. Предприятия такого уровня, мини-НПЗ, не могут производить конкурентное топливо, в первую очередь из-за процесса, который организован. То есть это первичная переработка, которая дает прямогонный бензин не самого лучшего качества, дизельное топливо также не самого лучшего качества и мазут. Если даже есть регионы, где есть сбыт, да, и можно доводить поднять качество до какого-то приемлемого уровня, то в любом случае это достаточно затратный процесс установка такого оборудования, и занимает он от года до двух.
18: Сама тема мини-НПЗ возникла после совещания у президента, где губернатор Забайкалья предложил строить в регионах небольшие заводы по переработке нефти. Как временная мера это имеет смысл? Такие мини-НПЗ могли бы поставлять сырье на большие заводы для дальнейшей очистки и переработки, говорит и директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
1: Если на крупном НПЗ утверждена установка первичной переработки нефти, но остались нетронутыми установки вторичной переработки, то в принципе мини-НПЗ могут стать временными поставщиками полуфабрикатов прямогонного бензина, дизельной фракции, полученной в ходе первичной перегонки нефти, на время, пока ремонтируется поврежденная установка первичной переработки. А с точки зрения товарного производства мини-НПЗ нужны либо для нефтехимии за счет выпуска прямогонного бензина или нафты, либо они также могут выпускать вместе с нафтой простейшее дизельное топливо с высоким содержанием серы, которое может использоваться прежде всего промышленных генераторах.
18: Мини-НПЗ как основной бизнес вообще-то идея сомнительная. По словам экспертов, можно потратить несколько десятков миллионов рублей на покупку, монтаж, запуск и вот эксплуатацию такого оборудования, а потом через несколько месяцев, если работа больших НПЗ будет восстановлена, продукция маленьких заводиков станет никому не нужной. Михаил Задорожный, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
0: Россиянка Анна Пушкарева выиграла Уимблдонский турнир в юниорском разряде. В финале 17-летняя теннисистка победила китаянку Синь Жаньсунь в трех сетах 5-7, 6-3, 6-4. Это первый подобный успех для россиян за последние 10 лет. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
13: Спорт с Григорием Гуреевым.
21: Последний раз российские юниорки побеждали на Уимблдоне 10 лет назад. Тогда, в 2016-м, успеха добилась Анастасия Потапова, сейчас представляющая Австрию. Она обыграла украинку Даяну Ястремскую. Анна Пушкарева, уроженка Владивостока, занимала до нынешнего финала Уимблдона 1015 место в рейтинге WTA. В юниорском рейтинге ITF она шла 28-й, но сейчас ее положение здесь существенно улучшится. На счету Пушкаревой был всего один титул категории J200 на юниорском уровне. До финалов турниров «Большого шлема» она ранее никогда не добиралась. Ее соперница, 15-летняя Сунь Синьчжань, лидер женского юниорского рейтинга. Она считалась фавориткой финала. Однако на деле оказалось иначе. Пушкарева хоть и проиграла первый сет, во втором осилила две подачи соперницы, а в третьем одну. Не везет китаянке на россиянок. Месяц назад она уступила в финале Ролан-Гарос Алисе Октябревой. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Это самый длинный финал в истории данных соревнований. В итоге общая победа, которая на фоне неудачи россиян во взрослой сетке, как глоток свежего воздуха, где, напомню, никто не вышел даже в четвертьфинал впервые за 7 лет. Пушкарева стала четвертой россиянкой, выигравшей юниорский Уимблдон. Ранее это удавалось Вере Душевиной, Софье Жук и Анастасии Потаповой. Из советских теннисисток по два раза на этом уровне побеждали Галина Бакшеева, Наталья Чмырева и Наталья Зверева, а Ольга Морозова и Марина Крошина по разу. Примечательно, что в текущем сезоне россиянки уже в третий раз добираются до решающего матча на молодежных турнирах «Большого шлема». Помимо Пушкаревой и Октябревой, это сделала Екатерина Тупицына на Australian Open, где уступила Ксении Ефремовой, представляющей Францию, но до 2023 года выступавшей за Россию. В общем, везде наши. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: В субботу также состоялся финал Уимблдона среди женщин. В нем встречались две чешские теннисистки. Линда Носковая победила Каролину Мухову 6-2, 5-7, 6-3. И это ее первый трофей «Большого шлема» в карьере.
13: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама.
2: Аграрный сектор сегодня – один из лидеров по темпам развития технологий. Новые разработки в селекции и генетике, искусственный интеллект и роботизация, применение беспилотной техники и работа с большими данными. Амбициозные цели аграрного сектора – вектор развития и вклад национального проекта «Продовольственная безопасность» в программе «Суверенитет с приставкой «Агро» на следующей неделе на «Бизнес-ФМ».
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Продолжительность жизни.
22: Иногда разговор уже закончился, ситуация давно прошла, но мозг снова и снова возвращается к ней. Такое повторное прокручивание неприятных мыслей называется руминацией.
23: Журналист Алена Копылова.
22: Руминация отличается от обычного анализа. Анализ помогает найти решение. Руминация чаще крутится по кругу и лишь усиливает эмоциональное напряжение. Человек не приближается к действию, а снова и снова переживает тот же эпизод. На уровне мозга в этом участвуют несколько систем. Гиппокамп достает из памяти детали события. Миндалина, структура, связанная с обработкой угрозы и эмоций, усиливает значимость этих воспоминаний. А префронтальная кора пытается контролировать поток мыслей, оценивать ситуацию и искать выход. Проблема начинается, когда эмоциональная система работает слишком активно, а контроль со стороны префронтальной коры перегружается. Мозг воспринимает нерешенную ситуацию как потенциальную угрозу и продолжает к ней возвращаться. Это похоже на фоновую проверку безопасности, которая не может завершиться. Важную роль в этой истории играет сеть пассивного режима мозга. Она активнее работает, когда человек не занят внешней задачей. Например, идет по знакомому маршруту или пытается уснуть. Именно в такие моменты неприятные мысли становятся ярче. Руминация поддерживается и памятью. Каждый новый мысленный возврат может усиливать связь между событием и эмоцией. В итоге мозг не просто вспоминает проблему, а заново тренирует этот эмоциональный маршрут. Как выйти из состояния руминации? Переключить внимание на конкретные действия, движение, бытовую задачу или разговор. Руминация – это перегруженная система памяти, эмоций и контроля. Задача контроля – защищать. Но в случае с руминацией защитный механизм ломается и сам становится источником стресса.
3: Продолжительность жизни на «Бизнес-ФМ». Погода в Москве.
0: Плюс 20 градусов прямо сейчас в столице. Дождь сегодня на протяжении всего дня. Максимальная температура плюс 21, ночью около 17 тепла. 9:15 в Москве. Перевод самому себе более 200 тысяч рублей через СБП может попасть под признаки мошенничества, сообщили ТАСС в МВД. Банки проверяют операции по 9 критериям, среди них снятие наличных в течение суток после кредита, смена номера в интернет-банке, необычное время или место снятия средств. Кроме того, насторожат банки еще 5 неудачных попыток снять деньги за день, а также перевод крупной суммы себе, а затем другому лицу, с которым не было финансовых отношений полгода. То есть банк может обратить внимание не на сам факт перевода, а на цепочку подозрительных операций. При этом сами по себе эти действия могут не нести никакой опасности. Например, человек для туристических целей может перевести больше 200 тысяч рублей с карты одного банка на другую, чтобы затем снять наличкой в ближайшем банкомате. И банком для блокировки может быть достаточно не сочетание нескольких признаков, на всего одного, считает главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко.
24: Есть подозрение, что каждый пункт по отдельности может сработать. По крайней мере, в некоторых банках точно может сработать каждый пункт по отдельности. Ну, условно говоря, служба безопасности будет дуть на воду, обжегшись на молоке. Блокировать все, что только можно. Вот ЦБ написал А, Б, В. Вот А свершилось, блокируем. Б свершилось, блокируем. А потом уже будем разбираться. Потому что, скорее всего, если не заблокируют, а это окажется мошенничеством, ЦБ по головке не погладит. Так лучше перебдеть. Был у меня случай, перевел за хостинг, заблокировали. Я позвонил в свой банк, ну, естественно, они задавали вопросы, я отдавал ответы и через 5 минут разблокировал. То есть не все так плохо, как кажется. Но, опять же, это вот один мой банк, а другой банк может повести себя совершенно по-другому и непредсказуемо. Кто-то может действительно оказаться без турпутевки.
25: А если не секрет, какой у вас банк?
24: Сбербанк.
25: То есть он быстро разблокировал, достаточно, и вы все сделали как...
24: Да.
0: Владимир Шевченко, Finnews.ru. Россияне стали чаще сталкиваться с блокировкой карты счетов в рамках борьбы с мошенничеством. Появлялись сообщения, что за первые недели этого года банки заблокировали от 2 до 3 миллионов карт и счетов физлиц. Это в 10 раз больше, чем фиксировалось ранее. Если карту заблокировали ошибочно, то блокировку можно оспорить через банк или онлайн-приемную ЦБ с подтверждающими документами. Максимальный срок рассмотрения 15 дней на время проверки. Недоступны только карты и онлайн-банк. Снять деньги со счета можно лично в отделении по паспорту. Минцифры обсуждает введение обязательной идентификации покупателей хостинга через госуслуги, пишет Коммерсант. Это коснется аренды серверов и выделенных IP-адресов. С сентября этого года требования регистрации распространится на администраторов доменов в зонах .ru, .rf и .su. Сейчас подтвердить личность при покупке хостинга можно несколькими способами, например, через электронную почту и платеж с кадры, карты российского банка. Минцифры предлагает оставить обязательную привязку к подтвержденной учетной записи на госуслугу, чтобы за каждым выделенным IP-адресом стоял конкретный пользователь. Таким образом, анонимно арендовать хостинг в России станет сложнее. Основные причины введения обязательной регистрации доменов две. Первая – это борьба с мошенничеством. Сейчас фишинговые ресурсы регистрируются почти бесконтрольно, найти владельца сложно. И вторая – это контроль и обеление Рунета. Власти хотят четко знать владельца каждого ресурса, говорит бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
4: Обязательная регистрация домена через аутентификацию в ЕСЕ, у злоумышленника просто увеличится цепочка. Придется вначале искать либо на черном рынке, либо людей, которые готовы свою запись в ЕСЕ сдавать в аренду, и потом уже на этих лиц, как на посредников, регистрировать домены, как в свое время было с сдачей в аренду кредитных карточек, сдачей в аренду учетных записей в ЕБС и так далее. Ну а вторая причина связана с обелением Рунета и желанием властей контролировать владение любым ресурсом в сети интернет, чтобы у каждого из них было четкое понимание, кто за ним стоит, фамилия, имя, отчество, чтобы если были опубликованы какие-то запрещенные материалы или контент, можно было достаточно быстро выйти на владельца и предъявить ему претензии.
17: А какие сложности для кого это может принести?
4: Ну, для B2B-сегмента вряд ли это принесет какую-то сложность. Бизнес все равно будет продолжать создавать сайты, домены для различных маркетинговых акций и так далее. Он будет регистрировать такого рода сайты, в том числе и через ЕСИ. Для них это не составит сложности. А вот физические пользователи в сегменте B2C вполне возможно, что могут и уйти из России, регистрировать в этом плане домены за пределами Российской Федерации, размещать сайты также за пределами Российской Федерации. Сегодня такого рода возможности предоставляет огромное количество регистраторов. Они в России не блокируются, и поэтому большое количество либо студентов, самозанятых, индивидуальных предпринимателей может уйти из российского сегмента и регистрировать домены за рубежом.
0: Это был Алексей Лукацкий, Positive Technologies. Новое регулирование обязательной регистрации доменов и хостинга через госуслуги отдает под контроль регулятора практически весь российский сегмент интернета. В этом есть как позитив, так и негатив, говорит управляющий RTM Group компании в области кибербезопасности и права Евгений Царев.
5: Вопрос только в том, а что регулятор будет с этими данными делать. Для безопасности это супер большой позитив, потому что, ну, например, вот у нас включаются там белые списки. Большая часть интернета не работает. Если будет следующая градация, серый, допустим, список, назовем его так, то он охватит гораздо большее количество сервисов, которые в России существуют, те, которые прошли соответствующие проверки, и регулятор данные по ним имеет. То есть это гораздо больший объем. Ну и темно-серый — это все остальное условно назвать. Таким образом, есть условный рубильник, когда ты можешь отключить мобильный интернет полностью, включить белые списки, включить серые списки, ну и так далее. Но это такая теоретическая история. Но, тем не менее, это тот шаг, который дает возможность строить разные сегменты безопасности на страновом уровне. Это позитивная часть. Есть негативная часть. Российские хостинг-провайдеры продолжают до сих пор использоваться людьми, которые находятся за границей. То есть это и та же Белоруссия, Украина и Казахстан. Если проект создавался на русском языке, пользователи находились и в России, и в странах СНГ, то преимущественно такие проекты регистрировались в России, то есть это был российский домен, там, .ru тот же самый. Это были хостинги в России, потому что большая часть потребителей находится в центральной России, ну и так далее. Так вот, для таких ребят выполнение вот этих комплайенс-требований тяжелое. И получается, вот этим ребятам нужно либо уходить с российской юрисдикции, либо искать каких-то посредников, но здесь уже тоже другой вопрос, а почему посредник должен брать на себя риски, например, того же комплайенса, ну, на случай, если там появится, допустим, какая-то запрещенная информация, да, на этом ресурсе. Вот масса вопросов. И получается, что негативным фактором является то, что мы осумковываемся внутри себя, да, то есть внутри своей собственной там территории и сервисов, которые только на ней работают. Мы теряем международную историю.
0: Евгений Царев, RTM Group. Ранее хостинг-провайдерам запретили обслуживать VPN-сервисы. Теперь их хотят сделать контролерами, которые не должны не допускать предоставления мощностей нарушителям.
23: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама.
6: Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
23: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Имя нарицательное. Истории привычных названий на «Бизнес FM».
7: Еще в середине 19 века в Америке делали легкие туфли из парусины на резиновой подошве для игры в крокет. В 1892 году 9 небольших заводов США по производству резиновых изделий объединились под вывеской «US Rubber Company». В альянс в том числе вошла и компания Goodyear, которая владела патентом на вулканизацию и специализировалась на изготовлении резиновой обуви с парусиновым верхом. Почти через четверть века была зарегистрирована торговая марка Keds. Название произошло от сочетания слов «kid» – «ребенок» и «pads» – «пешеходы». Обувь под этой маркой изначально создавалась для спортсменов. В начале 20 века моду на кеды ввели начавшие их использовать баскетболисты. Тем более, что из-за невысокой цены эта обувь оказалась доступна всем. О торговой марке Keds сейчас мало кто вспомнит. Но кеды есть в гардеробе практически каждого жителя Земли.
23: Имя нарицательное на «Бизнес FM». «Между делом» с Кирой Альтман.
8: Я верю в землю и в то, что дух Льва Николаевича Толстого зримо присутствует в имении. Периодически выходит на сцену во время гастролей театров в Ясной Поляне. Делюсь этим ощущением с Екатериной Толстой, директором фестиваля «Толстой», и спрашиваю, есть ли семейная традиция или ритуал, чтобы состояло задуманное во время фестиваля.
9: У каждого свои ритуалы, конечно же, и у артистов, которые мы тоже стараемся, например, чтобы, когда приезжают театры, чтобы они обязательно могли попасть в дом и вообще погулять по Ясной Поляне, посетить могилу, напитаться немножко тем самым настроением и теми местами, которые вдохновляли Льва Николаевича на творчество, и чтобы они понимали, что это не просто в поле как раз где-то, а это как раз поле, которое описывает Лев Николаевич при там покосе, или, например, это дерево, которое описано вот здесь, или эта сцена. Мы это все объясняем, и действительно ощущается не только дух Льва Николаевича, но и природа очень много добавляет. сделать. Потому что когда ты смотришь спектакль, и начинаются сумерки, а потом вот закат, все темнеет, просыпается лес, какие-то совы, вот это вот все вот звуки, которые даже невозможно придумать или искусственно добавить, это все абсолютно тебя окутывает в какое-то состояние и физическое, и психологическое, и восприятие другое. Так что даже уже на пятичасовом мне страшно спектакли дождь пошел, потому что никто не уходит, потому что это настолько все завораживает.
8: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. Кира Альтман, Бизнес FM.
23: Между делом на Бизнес FM. Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли. Для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Скоро на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 9:28, студия Вероника Романова. Над российскими регионами минувшей ночью сбили 349 беспилотников. Как сообщает Минобороны, ВПЛА были уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областями, а также над Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской и Ульяновской. Также, по сообщению военного ведомства, ВПЛА были перехвачены над Краснодарским краем, столичным регионом, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. На подлете к Москве сбили 21 беспилотник всего с начала суток, а в Самарской области один человек погиб и трое пострадали при атаке БПЛА. В Севастополе временно ограниченное электроснабжение, сообщает губернатор Михаил Развожаев. Он добавил, что это вынужденная мера, она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме, так пояснил Развожаев. На объектах энергетики введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога, силы ПВО сбили 4 беспилотника в районе северной стороны города и в Лаплавском районе. Умер американский сенатор Линдси Грэм. Ему был 71 год. Как говорится в заявлении Офиса политика, Грэм скончался вечером в субботу от непродолжительной и внезапной болезни. В России с февраля 2024 года Грэм был внесен в список террористов и экстремистов. В Венесуэлу доставили 10 тонн российской гуманитарной помощи для жителей, пострадавших из-за землетрясений. Борт МЧС прибыл накануне поздно вечером. Это первая партия продовольствия, предметов первой необходимости, рассказал посол России в республике Сергей Мелик-Багдасаров. В ближайшее время в Венесуэлу должен прибыть самолет со второй партии. Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. Погибли более 4 тысяч человек, пострадали более 16,5 тысяч. Сборная Аргентины со счетом 3-1 обыграла команду Швейцарии в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Аргентина стала последним полуфиналистом чемпионата. В полуфинале аргентинская сборная выйдет на поле с командой Англии. В другом матче полуфинала встретится сборная Испании и Франции. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 9:31 в Москве, в студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. Глэмпинги закрываются. Этот сегмент гостиничного бизнеса вошел в период спада, рассказали нам его участники. Сейчас такие объекты активно выставляют на продажу. В чем причина? Инвестиционная экспертиза от искусственного интеллекта JP Morgan представил и агентов, которые обыграли лучший инвестиционный портфель по доходности. Впрочем, там отметили, что все результаты получены только на исторических данных, ну а значит, они не гарантируют повторение в будущем. Китай разработал микроволновое оружие, способное сбивать спутники Starlink. Как это может работать? Подробнее в эфире Business FM.
8: Итак,
0: Итак, глэмпинги выставляют на продажу. После бурного роста сейчас на рынке спад, рассказали Бизнес FM его участники. Что произошло, почему многие объекты не смогли легализоваться и какие, наоборот, чувствуют себя хорошо, об этом Наталья Шашина.
10: Продается действующий глэмпинг. Бизнес-процессы налажены, дома пользуются высоким спросом. Подобных объявлений на Авито более 150, и это довольно много. Как пишет портал Турдом, официально на сегодняшний день в России действует 429 глэмпингов. Только недавно рынок так называемых гламурных кемпингов с элегантными шатрами и комфортными домиками в живописных местах показывал взрывной рост. Но теперь он переживает не лучшие времена. Делится наблюдениями владелец Реста Лаунж Пентхауса Поднебесной и загородного глэмпинг-отеля летнего формата Николай Корсаков.
11: Из крупнейших, тех, кто еще начинал, одних из первейших глэмпингов, не буду называть, но они один проект этой зимой обанкротили. Так как среди глэмпингов сотрудники достаточно много перемещаются, и мы видим очень реальный спад, потому что у нас есть сотрудники, которые к нам приходят, которые говорят о том, что у них на лето было согласовано присутствие в одном из глэмпингов, они ехали куда-то под уже бронь, но при этом приехали к нам, потому что там бронь, например, отвалилась, и сказали, что сотрудники не нужны, гостей нет.
10: Далеко не все глэмпинги смогли легализоваться, пройти процедуру классификации туристического жилья, войти в специальный реестр и получить право выставляться на агрегаторах и рекламироваться. По оценкам Николая Корсакова, около 60% объектов на рынке не могут это сделать, потому что просто не попадают под критерии. Очень многие хотели поучаствовать в буме глэмпингов и получить господдержку, выделявшуюся на строительство модульных отелей. Но построили объекты на землях сельхозназначения или в СНТ, говорит гендиректор консалтинговой компании «Природный кодекс», вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Марина Ненарокова.
12: Очень большая часть проектов занималась незаконным землепользованием, возводила свои проекты на участок сельскохозяйственного назначения, на землях лесного фонда, не предназначенных для рекреации. Это первое. Второе, то, что заходили, прельстившись деньгами, люди далекие, в принципе, от бизнеса, не считали ни целевую аудиторию, ни сезонность, ни экономику. И, естественно, не смогли дать нужное качество для таких сложных проектов и просто банально перезавысили ценник. Кому захочется жить в палатке, сырой, не очень комфортный, если не брать красивые фото, да, очень высокий ценник. За эти же деньги можно выбрать турбазу, отель, более современные уже модульные средства размещения.

0: сельская история, развивающая воспоминания, как у бабушки в деревне. Это может быть активный отдых, как у нас в точке Немо. Это может быть что-то необычное, аномальные пейзажи. Тогда проект с такой концепцией хорошо себя чувствует.
1: Сейчас жизнь глэмпингов осложняется и тем, что доехать до большинства из них можно только на машине. И здесь во многом решает то, чем глэмпинг отличается от отелей. Уникальность и яркие эмоции. Наталья Шашина, Мария Голубева, Business FM.
2: JP Morgan представила ей агентов, которые обыграли лучший инвестиционный портфель по доходности. На 20-летнем бэктесте и стратегия обогнала классический портфель 60% акций, 40% облигаций на 0,7% годовых и при этом оказалась менее волатильной, пишет Bloomberg. И агенты сканировали рынок, определяли один из четырех сценариев его развития и автоматически перераспределяли капитал между акциями и облигациями в пользу активов, наиболее подходящих под сложившиеся условия. Однако сам JP Morgan честно признает, что все результаты получены исключительно на исторических данных, но, значит, они не гарантируют повторение в будущем. В банке также предупреждают, что искусственный интеллект не должен подменять собой инвестиционную экспертизу, а массовое использование ИИ агентов грозит стеканием денег в одни бумаги, ростом волатильности и усилением рыночных потрясений, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
3: У меня есть очень много друзей, достаточно богатых, микроолигархов, как я их называю, и у них дети после окончания различных Йелей, Оксфордов и прочих зарубежных учреждений престижных приходят ко мне и говорят: «Миш, слушай, вот у меня мальчик очень талантливый, гениальный, он чувствует рынок, знает его, и я провожу с ними психотерапевтическую беседу, в которой объясняю, что вы талантливый, гениальный и, можно сказать, уже близки к хватанию звезд с неба. Но по ту сторону экрана вам противостоит не биржа и не график, к вам противостоят JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank. Это бюджетами на R&D, Research and Development, в десятки миллиардов долларов ежегодно. Если вы думаете, что они за десятки лет не нашли способа предсказать или как-то понять рынок и научиться на нем стабильно зарабатывать, и вы считаете, что вы будете это делать, то вы глубоко ошибаетесь. То же самое с ИИ-моделями. Все искусственные агенты, они все построены на опыте или неудачах живых трейдеров, на работу, которая есть в сети, работа на исторических данных, это все пустышка. Исторические данные никому не нужны. Вот здесь сейчас. А на исторических данных там и можно выбрать период, на стратегии можно было выбрать период достаточно длинный, там год, где шарп был 10. Финансисты меня поймут. Это вообще потрясающие результаты. Но это ни о чем не говорит и не дает гарантии никакой доходности абсолютно. Я всегда говорю, покажите мне трейдера, который на протяжении 20 лет стабильно зарабатывает двукратно по отношению к ключевой ставке. Допустим, давайте ориентироваться на 20% годовых. Это огромная сумма. Вот ежегодно в течение 20 лет я просто буду перед ним отжиматься, снимая шляпу параллельно. Даже всеми любимый Баффет, который, как все считают, зарабатывал очень много, он зарабатывал на стоимостных акциях, ну, фактически на инсайдах, когда он знал, что будет развиваться та или иная отрасль в том или ином секторе экономики США и, собственно, инвестировал туда. Все последние годы он не очень-то здорово обыгрывал индекс, поэтому я отношусь крайне скептически к подобным заявлениям, да и цифры декларируемые там на 0,7% обогнал рынок. Помните этот тест с обезьянами? Можно обезьяну посадить, и часть из них обязательно обгонит рынок, и даже не на 0,7%. Рынок — это хаос. Рынок стал неэффективен с точки зрения того, что он прекратил быть рынком как таковым глобально, потому что все вмешательство ФРС стало той самой непреодолимой силой, которая меняет те самые правила игры. И поэтому, начиная там примерно с 2018 года, алгоритмы перестали работать, потому что рынок не есть рынок вот в чистом виде, да, он не предоставлен самому себе.
2: Михаил Ханов, финансовый эксперт. В начале июня Morgan Stanley первым на Уолл-стрит объявил, что откроет внешним ИИ-агентам доступ к управлению активами на 1,2 триллиона долларов. Системы смогут сами обрабатывать данные и выполнять задачи клиентов через платформы ShareWorks и Equity Edge. И другие крупные инвестбанки JP Morgan и Goldman Sachs пока используют ИИ только внутри компаний. Китай разработал микроволновое оружие, способное сбивать спутники Starlink. Об этом пишет гонконгская газета «Сао».

0: навчання Монінпост, посилаясь на публікацію Національного університету оборонних технологій КНР, утверждається, що система із нескольких излучателей способна создавать направленные импульсы мощностью до 1000 гигаватт, при этом даже импульсы мощностью всего в 1 гигаватт способны повреждать оборудование на низкой околоземной орбите. Подобные характеристики новой китайской противоспутниковой системы не раскрываются, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонозаказ» Дмитрий Корнев.
1: Судя по всему, китайские специалисты создали излучатель, который воздействует на приемопередающую аппаратуру искусственных спутников Земли, ну, типа Starlink. И дальше уже вопросы возникают. Либо аппаратура приема и передачи информации полностью выходит из строя, либо она просто штатно не работает во время воздействия системы на искусственный спутник Земли. Ну, что-то подобное. В общем, деталей пока нет, конечно же. То есть говорить о том, что это именно так работает, пока рано. Информации крайне мало, потому что Китай по понятным причинам этой информации особо не делится. Но что нужно иметь в виду? Во-первых, передача энергии на такие расстояния, то есть в космос, это достаточно затратная ситуация, имеется в виду в плане энергозатрат. То есть должен быть очень мощный источник энергии. Далее, спутников Starlink тысячи. То есть для того, чтобы прекратить работу системы Starlink, допустим, в зоне 100 на 100 километров, потребуется несколько десятков, скорее всего, таких установок, которые сами по себе, вероятно, будут стоить достаточно дорого. Ну, несопоставимо с авианосцем, но очень дорого, потому что это уникальные технические и технологические системы. То есть надо подтянуть несколько десятков электростанций, несколько десятков таких установок, и тогда на какой-то зоне 100 на 100 километров, возможно, получится прекратить работу системы Starlink. В общем, если говорить о прекращении работы системы Starlink в целом, то это без применения ядерных боезарядов невозможно. Но то, что можно лишить возможности работать один конкретный спутник с помощью одной конкретной установки, да, это технически возможно, и, вероятно, китайцам это удалось. Безусловно, исследования в этой области ведутся. Россия в свое время была одной из ведущих стран по созданию противоспутниковых систем, в том числе противоспутниковых систем, основанных на новых физических принципах, то есть воздействием на искусственные спутники Земли с помощью лазеров, с помощью электромагнитного излучения. То есть Советский Союз и Россия проводили исследования в этой области, и вполне вероятно, что какие-то наработки здесь существуют. Соединенные Штаты, скорее всего, так же, как и Великобритания, и, возможно, даже и Франция, ведут разработки в этой области, ну, 100%. Все прекрасно понимают, насколько это щепетильная тема, и появление реальной боевой системы в той или иной стране может вызвать волнообразную ответную реакцию, и в итоге мы рискуем оказаться в достаточно сложной кризисной ситуации, когда в случае, если кому-то что-то покажется, мы можем оказаться без спутникового интернета.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Ранее западные СМИ писали, что Россия и Китай вырабатывают меры противодействия спутниковому интернету Starlink.
2: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в планету ударит 450 молний. Успеть за 10 секунд на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
3: Когда я часто пропадал в студии по ночам на прямых эфирах матчей Национальной баскетбольной ассоциации, Национальной футбольной лиги и американских студенческих турниров, мой коллега, с которым мы эти игры комментировали, говорил: «Ночью нужно как минимум спать». Когда рано утром в четверг я, наконец, отправился спать после матча Бельгии и Сенегала, возникла похожая мысль. В футбол нужно играть как минимум 90 минут, а то и все 120. Да еще и силы оставить на послематчевые пенальти на всякий случай. А когда проснулся и прочитал сообщение от знакомых поклонников футбола, то добавилась мысль, что и смотреть футбол нужно как минимум 90 минут. Оказывается, практически все махнули рукой и выключили трансляцию матча минуте на 70-й со словами «тут все ясно». Они оказались почти правы. По истечении 80 минут игрового времени счет был 2-0 в пользу Сенегала. Но у сборной Бельгии были совсем другие планы. Сначала на 86-й минуте вышедший на замену во втором тайме Ромеро Лукака забивает первый ответный гол, а через 3 минуты Юри Тильманс сравнивает счет. Сенегалу пришлось играть еще 30 минут овертайма. И они сумели перенастроиться, и по истечении 116 минут счет был по-прежнему 2-2. Но, видимо, такая карма у почти чемпионов Африки. Снова в конце они нарушают правила в штрафной и протестуют решение судьи. В этот раз хотя бы главный тренер Пап Тиаф не увел команду в раздевалку, как на Африканском кубке. Тильманс пенальти реализует, и сборная Бельгии творит еще одну сенсацию на этом чемпионате мира. Прекрасный камбэк и наглядная демонстрация того, что ни сдаваться, ни расслабляться до финального свистка нельзя. Да и телевизор выключать тоже. А самое интересное на этом безумном турнире еще впереди.
2: Спорт и деньги на Бизнес FM.
0: 9:46 в Москве. Предприниматель не может взять кредит из-за долга в 79 копеек.
2: Итоги недели.
0: Причем по займу, который он никогда не брал, и у банка, с которым никогда не сотрудничал. Эта странная ошибка не дает ему развивать бизнес, а исправить ее ни одна из сторон не помогает. Тему продолжит Диана Чебанова.
4: Кредит, который никогда не брал, как черт из табакерки возник, когда предприниматель Александр из Петербурга обратился за реальным займом на развитие бизнеса. Без объяснения причин ему отказали несколько банков, и только менеджер Сбера, с которым он постоянно на связи, сказал, что причина в испорченной кредитной истории. За ним числится долг 79 копеек по кредиту, который он еще в 2020 году якобы взял в Альфа-банке. Сам займ на сумму 50 тысяч рублей. Кредит закрыт, выплаченные все проценты, подвисли только копейки. История могла быть вполне рядовой. Бывает, что кредиты закрывают не до конца, и из-за копейки долга заемщик делается недобросовестным. Если бы не одна деталь, наш герой никогда не имел дела с Альфа-банком. А кто взял кредит, он не понимает. И самое интересное, что Альфа после его обращения это подтвердил. Там сказали: «За вами в нашем банке ничего, все чисто», рассказал владелец ИП в Санкт-Петербурге Александр.
5: Я взял паспорт, приехал в Альфа-банк. Они посмотрели по своей базе, по моему телефону, по паспорту, и сказали, что я у них никогда кредитов не брал. Соответственно, они мне ответить ничего не могут. Если хотите, вот напишите заявление. Я написал заявление. Не дождавшись от них ответа, я написал обращение в Центробанк, чтобы разобраться с этой ситуацией. Также я написал заявление в прокуратуру и в органы МВД. Прокуратура, МВД и Центробанк прислали мне отписки. Обращайтесь в Альфа-банк. Альфа-банка пришел ответ о том, что какая-то внутренняя ошибка произошла, к банку никакого отношения не имеет, ищите правду где-то в другой сфере. Хорошо, там зависло 0,79 копеек, а не 79 миллионов.
6: Вы не пытались оплатить, поскольку это не ваш, собственно, кредит?
5: Во-первых, я о нем не знал, я его не брал, оплачивать я его не оплачивал. Опять же, как я приду в банк? По мне у них никакой информации нету. Если бы мне сказали, придите, заплатите, да ладно, фиг с ним, я пришел бы и заплатил бы эти 79 копеек, но мне-то желательно, чтобы это вообще подчистили кредитную плохую историю, то, чего не относится ко мне.
4: А сообщить заемщику о том, что за ним числятся 79 копеек долга, банк не мог, потому что в базе просто нет такого клиента. Примерно то же самое в Альфа-банке ответили Бизнес FM, что ошибка не на их стороне. Процитируем ответ банка.
7: В кредитную историю могут попасть некорректные сведения. Например, из-за неточности при передаче данных со стороны участников рынка, опечатки или совпадения ФИО с другим человеком. Если в банк поступает такой сигнал, мы проводим проверку. Чтобы в кредитную историю человека внесли корректировки, мы направляем запрос в БКИ. Для уточнения статуса и внесения корректировок рекомендуем также обратиться в соответствующее бюро.
4: Соответствующее – это Бюро кредитных историй, БКИ. По словам предпринимателя, там ему ответили, что только хранят данные, предоставленные банками, и не имеют права самостоятельно менять содержание кредитных историй, то есть круг замкнулся. Чуть иначе ответили в БКИ на запрос редакции Бизнес FM. Надежда, что вопрос предпринимателя могут решить, все-таки замаячила.
8: Субъект кредитной истории, в случае, если он обнаружил ошибку в записях, вправе воспользоваться стандартной процедурой оспаривания, заполнив необходимую форму на официальном сайте Национального бюро кредитных историй. Ссылка на форму прилагается. НБКИ проведет проверку в установленный 20-дневный срок и даст ответ на обращение. Процедура возможна только при личном обращении субъекта кредитной истории и не предполагает участия посредников в лице СМИ.
4: Александр признал в итоге, что обратился не по той ссылке, которую прислали СБКИ Бизнес ФМ. И теперь будет стучаться строго по указанному адресу, а мы подождем результат. Если же его кредитную историю от 70 копеек не очистят, ему пора будет обратиться в суд, считает адвокат, управляющий партнер Парета Лигал Павел Желновод.
9: Через суд можно аннулировать эту кредитную историю, обидеть себя. Можно долго играть в этот футбол с банком, с БКИ, там еще с полицией. Здесь надо просто обратиться надлежащим способом в суд с иском и всех их, грубо говоря, призвать к ответу. Они, во-первых, обязаны все будут, и банк, и БКИ, их всех нужно привлекать либо третьим лицом, либо ответчиками. Можно прокуратуру попытаться. Цена, они должны позицию свою дать письменно по этой ситуации. Плюс запросы будут судебные сделаны по ходатайству самого потребителя. Если доказать, что я не брал, не оформлял, ну, через вот эти вот запросы, показания свидетелей, еще что-то, то, конечно, суд встанет на его сторону.
4: По словам юриста, случай очень редкий. Мошенников из этой истории он исключил сразу. Они берут кредит на чужие имена, но долг не выплачивают, а тут завис какой-то микроостаток. Так что это, вероятнее всего, сбой или же кредит взял полный тезка. А вот бюрократию, пусть и цифровую, судя по всему, исключать никак нельзя. Остается родимое с нами. Продолжение в следующей серии. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Трейлер есть, а слова нет. Рынок просит словари догнать реальность.
2: Итоги недели.
0: В России уже миллион сейлеров, но в словарях этого слова нет. А с 1 марта за иностранные слова в рекламе без русского аналога можно получить штраф до 500 000 рублей. Поэтому Ассоциация представителей электронной торговли обратилась к властям с просьбой добавить слово «сейлер» в словарь иностранных слов. Комментируют лингвисты профессор НИУ ВШЭ и РГГУ Максим Крангаус.
10: Попадание в словарь – это чисто лингвистическая проблема. А сегодня она становится в большой степени экономической. Поэтому возникает у лингвистов внешнее давление. Какие-то ассоциации пытаются включить слово в словарь. Оценить слово «сейлер» сходу трудно. Это нужно исследовать тексты, в которых он используется. Я думаю, что в более-менее специальной области оно уже закрепилось. В области общей я бы считал, что если это активно используется в экономической сфере, то это должно включаться в словарь. Особенно вот в таких необычных условиях. Как носитель я скорее отношусь к нему как к чему-то чужому. С точки зрения фонетики оно совершенно нормально. Чужим оно кажется мне, потому что человеку обычному оно вроде бы и не нужно. Действительно, мы справляемся с уже существующим словом «продавец». И непонятно, в какой ситуации я бы должен был употребить это слово. Но, опять же, здесь ведь есть практика употребления.
0: Максим Крангаус, лингвист. Как все-таки предпринимателям, представленным на маркетплейсах, привычнее самим себя называть и нужно ли включать слово «сейлер» в нормативные словари, мы спросили самих участников рынка.
11: Сейлер на Wildberries и Озон Алексей Мороченков продает изделия сувенирных промыслов, а также картины, текстиль и подарочные наборы.
12: Я, наверное, категорически за. Объясню, почему. В свое время, в 90-х, да, приметы времени были челночники. То есть это очень емкое слово, которое, ну, действительно отражает целую эпоху. Даже потом, спустя многое время, были там памятники где-то поставлены, там скульптуры этим челночникам. И многие люди говорили, что они, типа, там спасли экономику 90-х. То вот последние там несколько лет, когда вот я, да, погрузился в электронную коммерцию. Для меня слово «сейлер», оно не ругательное, потому что это действительно вот оно настолько емко отражает вот эти бизнес-процессы, мыторство, я не знаю, страдания там и все такое. То есть поэтому я уверен, что спустя какое-то время, условно говоря, люди позже, которые после нас будут вспоминать, вот были такие сейлеры, которые там тоже были там основ цифровой экономики России. Там они делали все, конечно же, не так, потому что молодежь-то точно делает все правильно. Но вот были такие.
11: Руководитель одного из крупнейших магазинов на Wildberries, продавец семян Игорь Шанченко.
13: Я согласен, то, что те, кто продают на маркетплейсах, это непосредственно селлеры. Это будет отличать обычных продавцов от тех, кто продает в e-commerce. Если смотреть по оферте, то селлеры там не прописаны. Там есть РВБ, есть селлеры, которые являются по договору, по оферте непосредственно продавцами. Но если уже пошел разговор, кто мы, селлеры или продавцы, тогда и слово маркетплейс то же самое нужно исключать. Это тоже иностранное слово. Тогда это должна быть рыночная площадка, площадь и так далее.
11: Основатель и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru, представленный на Wildberries и Яндекс.Маркете, Сергей Иванов.
14: Я выступаю за то, чтобы селлер стал нормативным словом. Любой язык в любой стране, он живой, меняется со временем. Поэтому если в него попадают какие-то новые слова, они не нарушают нормы морали, этики, не являются вульгарными или нецензурными, и при этом широко употребимы, и тем более в таком смысле бизнесовым, то я считаю, что такое слово имеет право быть нормативным и использоваться повсеместно, без какого-либо наказания.
15: Marketplace следом за селлером тоже стоило бы включить в перечень нормативных?
14: Я думаю, что и слово marketplace тоже можно включить в перечень нормативных слов, потому что это тоже сейчас очень употребимое слово. Каждый, наверное, россиянин, дееспособный зрелого возраста, пользуется маркетплейсами. Зачем насильно забирать у людей это слово?
0: Ну, мы спросили у наших подписчиков в соцсетях, какое название им все же ближе, селлер или продавец, и большинство предпочли отказаться от англицизма. В телеграм-канале BFM News за слово «продавец» проголосовало больше 80% подписчиков, в чат-боте в Максе за продавца высказались 95%, остальные за селлера.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
16: Продолжение разговора о пространстве развития и просвещения для женщин в Грозном, проекте, который его авторы называют основой для создания новой архитектурной типологии, Бизнес-ФМ спросила у архитекторов, действительно ли предложение сделать то, чего еще не было, так редки, что воспринимаются как счастливый творческий случай. Общее мнение. Абсолютно новый тип объекта придумать сложно. Большинство функций уже существуют, и развитие идет скорее по пути гибридизации. Зато заказчики постоянно обращаются с запросом создать нечто уникальное в рамках уже существующей типологии. И примерно раз в 5 лет появляются проекты, действительно выдающиеся. Благодаря своему образу, общественной значимости, масштабу, уникальных примеров из собственной практики у собеседников бизнес-ФМ оказалось немало. Концепция разработанной для Москвы гериатрической резиденции, которая объединила стандарты 5-звездочного отеля, ресторанного бизнеса, спа-комплекса, кинотеатра и специализированной медицины для пожилых людей, включая работу с пациентами с деменцией. Ничего подобного в России до сих пор не было. Первая в мире палладиевая лаборатория в кластере Ломоносов. Современное научное пространство, превращенное в центр социальных инициатив. Музейный комплекс, где на одной площадке требовалось объединить депозитарные функции 4 федеральных музеев и 20 московских и собрать все элементы в единую архитектурную и функциональную среду. И это далеко не все. В целом, идея и контекст. Вот 2 ключа к уникальности, о которых говорят архитекторы. А еще для появления уникального объекта, решение для которого еще не существовало, необходимы готовность и желание всех участников процесса вкладываться в него как интеллектуально, так и финансово. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
17: В Москве 9.58, студия Вероника Романова. США заявили о завершении третьей волны ударов по Ирану. Центральное командование вооруженных сил сообщает, что за неделю штаты поразили более 300 целей в Иране. Среди них места хранения иранских ракет и БПЛА, склады боеприпасов, коммуникационные сети, береговые пункты наблюдения. Ранее Тегеран объявил, что Ормузский пролив полностью закрыт до окончания вмешательства США в регионе. Также иранская сторона запустила ракеты и БПЛА по американским объектам в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Бахрейне, Кувейте и Иордании. Очередь на заправку может стать уважительной причиной опоздания на работу, так как это экстренные и форс-мажорные обстоятельства, сообщили агентству ТАСС в Департаменте коммуникации Федерации независимых профсоюзов России. Там мы добавили, что важно быстрее уведомить об опоздании, указав причину. Руководитель может потребовать документы, которые подтверждают причины опоздания. В случае претензий со стороны руководства в Федерации профсоюзов рекомендуют обратиться в профсоюзную организацию, представить собранные документы и факты о форс-мажорах, который стал причиной опозданий. Сенатор Линдси Грэм умер после сердечного приступа, сообщает NBC News. По данным телеканала, вечером 11 июля экстренные службы прибыли к дому республиканца в Вашингтоне после сообщения об остановке сердца. Врачи вынесли его на носилках и доставили в больницу. Там он скончался. Грэму был 71. Он был одним из главных лоббистов военной поддержки Украины в Конгрессе. В середине 26-го политик совершил уже 10 визитов в Киев. Там регулярно проводил переговоры с Владимиром Зеленским и жестко жестко настаивал на расширении поставок тяжелого вооружения и систем ПВО «Патриот». Свой последний визит в Киев Грэм нанес буквально на днях, 10 июля. Он встречался там с Зеленским. В России в феврале 24-го Грэм включили в перечень террористов и экстремистов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 10 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Бензин в свободной продаже, но по крайне высоким ценам. Топливо в Крыму стали продавать на 99 заправках. В ряде случаев доступен лишь один вид горючего. И на некоторых АЗС стоимость 95-го бензина достигает 300 рублей за литр. Об обстановке на полуострове мы поговорили с местными жителями. Между тем, на фоне топливного кризиса в СМИ и телеграм-каналах обсуждают мини-НПЗ. Рекламируется это как возможность покупки небольшого завода для переработки нефти, чтобы не зависеть от наличия топлива на АЗС. Так ли это? Разбираемся. Дальше смесь Мбаппе, но без Холланда завершилась стадия 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Сборная Англии впервые с 18 года вышла в полуфинал. Команда обыграла Норвегию со счетом 2-1, а сборная Аргентины выиграла 3-1 у Швейцарии. Подробнее в нашем эфире. Итак, в Крыму началась свободная продажа топлива на 99 АЗС, сообщило Министерство топлива и энергетики республики. В ряде случаев доступен лишь один вид топлива. В перечень заправок охватывают крупные города Симферополь, Ялту, Керчь, Евпаторию и Феодосию. При этом цены на полуострове остаются крайне высокими. На некоторых АЗС стоимость 95-го достигает 300 рублей за литр. Есть в Крыму также и перекупщики, доставляющие бензин, например, на такси, хотя с ними активно борются сейчас. Об обстановке с бензином на полуострове говорит собственный корреспондент российской газеты в Симферополе Сергей Винник.
18: Примерно по количеству машин на улице, то есть если еще дней 10 назад бензин вообще не продавали населению, то примерно 10 дней назад он стал поступать опять в розничную продажу. Но пока это ограниченные партии, небольшие. Сравнительно вот сегодня там по Крыму 99 ВС на всей территории Крыма продают бензин. Все равно за ним выстраиваются пока огромные очереди. Бензин очень подорожал, там до 300 рублей за литр 95-го, и даже дороже, если это у сетевых операторов, мелких заправок, я уже не говорю про спекулянтов, он еще дороже. Ну, то есть бензин в продаже появляется, да, а это уже хороший признак. И есть варианты перекупщиков, там сейчас в социальных сетях появляются группы таких спекулянтов, которые можно с своим риском попытаться через них связаться и что-то у них там купить. Что касается вот продажи, той, которая идет там официально, вот через сетевые крупные заправки, там продолжает действовать ограничение 20 литров на машину в сутки, не больше, и в канистры топливо по-прежнему не продаются. Вообще везде, где есть продажа, она везде нормирована. Вот эти все 100 заправок, они продают по 20 литров на машину. Нигде не продают так, чтобы там заправил сколько хочешь.
0: Сергей Винник, сапкор российской газеты в Симферополе. В Севастополе топливо можно купить на 9 станциях. Оно также отпускается по QR-кодам, выданным накануне. Правда, желающих не так много. Цена в 250 рублей за литр отпугивает горожан, продолжает житель Севастополя Иван Камилов.
19: На сегодняшний день кое-где начал появляться в продаже бензин. Заправка до 40 литров. Только в бак автомобиля. Емкости никакие не заправляют, ни канистры, ничего. Новая система распределения по QR-кодам только вчера заработала, сегодня ее тестируют. Как она покажет себя в деле, посмотрим. На сегодняшний день цена 95-го плюс и дизеля плюс составляет 245 рублей на заправках ТЭС. На заправках АТАН 265, по-моему, я видел сегодня ценник. Там, где в городе есть свободная продажа бензин, есть определенное количество автомобилей на заправках, но с учетом цены, как бы, очереди не слишком большие.
20: А что значит свободная продажа? Это то есть где не по QR-кодам и без ограничений? Так получается?
19: Нет. Ограничения действуют. Свободная продажа до 20 литров. По QR-кодам до 40 литров на некоторых заправках. Эти заправки обычно находятся где-то на трассе. То есть уже на выезде из города. Это она и есть в свободную продажу. То есть, видимо, создан определенный резерв топлива, и топливо начало появляться в свободной продаже. Но с учетом цены, как бы, я понимаю, что ажиотажного спроса сильно нет. В городе количество машин максимально уменьшилось. По всей видимости, многие люди просто не в состоянии покупать топливо по столь высокой цене.
20: А как же тогда перемещаются? На общественный транспорт все пересели?
19: Общественный транспорт в основном, да.
0: Иван Камилов, житель Севастополя. Персональный мини-НПЗ – это миф или реальность? На фоне бензинового кризиса в СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность покупки небольшого завода для переработки нефти, чтобы не зависеть от наличия топлива на АЗС. На что способны мини-НПЗ, разбирался Михаил Задорожный.
1: НПЗ дешевле «Лады Веста». Только ленивый, наверное, не перепостил фото из объявления на известном сайте о продаже оборудования для переработки нефти всего за 1 000 000 рублей. Если почитать само объявление, то выясняется, что мини-НПЗ изготавливаются под заказ, сроки не указаны. Заявлено, что, например, можно купить установку для первичной перегонки нефти производительностью от 500 литров в сутки. На картинке некий агрегат с трубками на колесной базе по габаритам, как прицеп для легковушки. Никто из запрошенных нами экспертов не смог идентифицировать это оборудование. Похоже, в России серийно оно не выпускается. Предположений два. Может, китайцы делают что-то подобное, а может, это вообще кустарщина. Петр Самсонов, исполнительный директор производителя мини-НПЗ группы компаний «Меридиан», тоже не смог объяснить, что на этом фото. Зато объяснил, почему обычным автовладельцам нет никакого смысла покупать мини-НПЗ. Купить-то можно, а вот поставить мини-заводик на дачном участке и гнать там бензин нельзя, продолжает Петр Самсонов.
21: По законодательству использовать опасный объект может юрлицо только. То есть уже отпадает, да, что, грубо говоря, я сам купил нефть и перегнал. Вот этот вариант просто откидывается. В принципе, ты можешь поставить установку, если у тебя есть промземля, но использовать, ну, как физическое лицо ты НПЗ не можешь. Площадка должна быть земля промназначения. Соответственно, нужно обязательно соблюдать санитарно-защитную зону, то есть это 500 метров от жилых подстроек, соответствовать пожарным нормам и технике безопасности. Если мы говорим про небольшой НПЗ, ну, мощность там 20 кубов в сутки, соответственно, для него требуется площадка, ну, где-то в районе 0,5 гектара.
1: Настоящий мини-НПЗ намного дороже, чем в объявлении. Только одна самая простая установка для атмосферной перегонки стоит минимум 8 миллионов рублей. И у ГК «Меридиан», и у других российских производителей такого оборудования. И, кстати, спрос на него не такой уж большой. Как признался Петр Самсонов, за 12 лет работы ГК «Меридиан» продала меньше 50 установок. Сейчас интерес, понятно, вырос, однако новых продаж пока нет. В начале нулевых примитивных кустарных НПЗ, которые называли самоварами, было много, особенно на Северном Кавказе, где они перерабатывали краденую нефть. Потом российские власти начали с ними бороться. Сейчас о мини-НПЗ вновь вспомнили, но надо понимать, что они не производят автомобильный бензин и дизель, которые можно сразу заливать в бак, говорит руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК Вячеслав Мищенко.
22: У нас считаются мини-НПЗ ниже 1 000 000 тонн, ну, 1 000 000 тонн переработки в год, это тоже очень много, да, то есть мы будем говорить, может быть, там о сотне, 2000 тонн. Так вот, для этих нефтеперерабатывающих условно предприятий нужен какой-то рынок, нужна ниша. Предприятия такого уровня, мини-НПЗ, не могут производить конкурентное топливо, в первую очередь из-за процессов, которые организованы. То есть это первичная переработка, которая дает прямогонный бензин не самого лучшего качества, дизельное топливо также не самого лучшего качества и мазут. Если даже есть регионы, где есть сбыт, да, и можно доводить качество до какого-то приемлемого уровня, то в любом случае это достаточно затратный процесс, установка такого оборудования, и занимает он от года до двух.
1: Сама тема мини-НПЗ возникла после совещания у президента, где губернатор Забайкалья предложил строить в регионах небольшие заводы по переработке нефти. Как временная мера, это имеет смысл. Такие мини-НПЗ могли бы поставлять сырье на большие заводы для дальнейшей очистки и переработки, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
23: Если на крупном НПЗ повреждена установка первичной переработки нефти, но остались нетронутыми установки вторичной переработки, то в принципе, мини-НПЗ могут стать временными поставщиками полуфабрикатов прямогонного бензина, дизельной фракции, полученной в ходе первичной перегонки нефти, на время, пока ремонтируется поврежденная установка первичной переработки. А с точки зрения товарного производства, мини-НПЗ нужны либо для нефтехимии за счет выпуска прямогонного бензина или нафты, либо они также могут выпускать вместе с нафтой простейшее дизельное топливо с высоким содержанием серы, которое может использоваться прежде всего промышленных генераторах.
1: Мини-НПЗ как основной бизнес вообще-то идея сомнительная. По словам экспертов, можно потратить несколько десятков миллионов рублей на покупку, монтаж, запуск и вот эксплуатацию такого оборудования, а потом через несколько месяцев, если работа больших НПЗ будет установлена, продукция маленьких заводиков станет никому не нужной. Михаил Задорожный, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
0: Сборная Аргентины в дополнительное время обыграла команды у Швейцарии, вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 3-1. В другом матче англичане также в овертайме победили норвежцев 2-1. Таким образом, стали известны полуфинальные пары. Аргентина сыграет с Англией, а Испания с Францией. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: 100 матчей чемпионата мира позади. Впереди остались самые стойкие команды. Два последних четвертьфинала выдались напряженными. Исход не решился в основное время. Сначала в Майами битву устроили норвежцы и англичане. От этой встречи ожидали многого, но больше всего бомбардирской дуэли Эрлинга Холланда и Харри Кейна. В итоге за дело взялись другие. Норвегия повела в счете на 36-й минуте. Гол красавец забил Андреас Шельдруп, ударив из-за штрафной сбоку мимо ошалевшего Джордана Пикфорда. Не так себе представлял новоиспеченный рекордсмен англичан по количеству матчей на чемпионатах мира развитие своей 18-й игры в рамках турниров. Но на исходе первого тайма равновесие в счете восстановил Джуд Беллингем. Правда, этот гол вызвал споры и протесты у норвежцев. Дело в том, что после того, как вратарь скандинавской команды Эрнион Ньюланд сильно ударил от ворот, мяч угодил в трос камеры паука и отскочил в поле. По правилам здесь нужно было назначать спорный удар, однако судья не остановил игру. Англичане провели атаку и забили. Позднее ФИФА объяснила в специальном заявлении, датчик в мяче не зафиксировал никаких касаний, а значит и оснований отменять гол не было. Это вызывает вопросы к технологиям, которые применяются на этом чемпионате. Во втором тайме норвежцы поразили ворота соперника, но их гол был отменен. На повторе четко видно, как Холланд свалил в атаке. Победитель так и не был определен за 90 минут, а в самом начале овертайма Беллингем сделал дубль. Джуд становится настоящей палочкой-выручалочкой для своей сборной. Он наколотил уже 6 мячей. Столько же, сколько и Кейн. Их связка работает. Гениальное ноу-хау от Томаса Тухеля. Кстати, именно такой сценарий фактически и предсказал накануне в разговоре с Business FM бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.
5: Я думаю, что в основное время будет ничья, 1-1 какая-нибудь, но, наверное, Англия является здесь фаворитом.
3: Как видим, наш прогнозист не ошибся. Что ж, норвежская сказка закончилась, викинги гребут домой. А английские болельщики и футболисты хором радостно поют песню Wonderwall британской группы Oasis, что стало традицией после победных матчей, и продолжают верить в чудеса.

0: В матче со Швейцарией Аргентина повела уже на 10-й минуте после удара Алексиса Маккаллистера. Первый тайм был очень нервным, команды много фалили. А во втором сначала случилось спасение, а затем и драма команды Мурата Якина. Дан Ндой сравнял счет, но затем Швейцарию подвел Бриль Эмбола. Видеоповтор, при котором мог получить красную карточку Леандро Паредес, обернулся желтой за симуляцию для Эмбола. Это для него была уже вторая желтая карточка в матче. Удаление со слезами на глазах. В итоге в дополнительное время швейцарцы не сдюжили, пропустили сначала гол красавец от Хулиана Альвареса, а затем точку поставил Лаутаро Мартинес. Но главный тренер Швейцарии Якин остался недоволен судейскими решениями, хотя предъявлять претензии стоило бы своему игроку. Лео Месси тоже немного поспорил с судьей. «Ты говоришь со мной, но делаешь это без уважения». Примерно так выглядело обращение капитана аргентинцев к арбитру. Сам же Месси ушел на этот раз без забитого мяча. В конце немного потянул время, но, как всегда, остался безнаказанным. Итак, Аргентина попадает на Англию, а Испания сыграет с Францией. Матчи пройдут 14 и 15 июля, а пока на чемпионате небольшой отдых. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Продолжительность жизни.
4: Во время стресса труднее вспомнить нужное слово, сосредоточиться на задаче или удержать в голове новую информацию. И это не просто субъективное ощущение. Стресс действительно меняет работу систем памяти.
5: Журналист Алена Копылова.
4: Главный гормональный механизм стресса связан с кортизолом. Когда мозг воспринимает ситуацию как угрозу, активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось. Надпочечники выделяют кортизол. Повышается активность адреналиновой системы. В короткой перспективе это помогает организму мобилизоваться, быстрее реагировать, направив ресурсы на выживание. Память устроена не как единая функция. За нее отвечают разные системы. Гиппокамп помогает формировать новые воспоминания и связывать детали событий в контекст. Префронтальная кора поддерживает рабочую память. Способность удерживать информацию здесь и сейчас, планировать и переключать внимание. Миндалина усиливает эмоциональную значимость событий. При остром стрессе эмоционально важная информация может запоминаться даже лучше, поэтому опасные или пугающие эпизоды врезаются в память. Высокий уровень кортизола может временно нарушать работу гиппокампа, а перегрузка префронтальной коры ухудшает концентрацию и рабочую память. Поэтому во время стресса человек, зная материал, может не суметь его вспомнить. Думаю, многим это знакомо по опыту экзаменов. Хронический стресс опаснее короткого. Если система тревоги долго остается активной, мозг постоянно работает в режиме мобилизации. Это ухудшает сон, усиливает воспалительные процессы, нарушает внимание и мешает нормальному закреплению памяти. Особенно страдает консолидация, процесс, при котором новые впечатления превращаются в устойчивые воспоминания.
3: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Погода в Москве.
6: Дождливо и пасмурно сегодня в столице. Максимальная температура плюс 20 градусов. Сейчас 18 тепла. Ночью синоптики обещают нам около 16-17. Завтра примерно такая же погода. Плюс 21 градус днем и, возможно, дожди. 10-17 в Москве. Тайвань упростил визовый режим для россиян с 7 июля. Для посещения острова можно оформить электронную визу. Система запущена в тестовом режиме на год. Электронная виза однократная, дает право на пребывание до 30 дней и стоит около $55. Для онлайн-подачи туристу нужен лишь загранпаспорт, действующий минимум полгода после поездки. Раньше визу можно было получить только в Москве с личной подачей документов и ожиданием около недели, что сильно осложняло жизнь жителям регионов, особенно Дальнего Востока и Сибири. Теперь же весь процесс дистанционный, что значительно повысит привлекательность острова для россиян, продолжает вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан.
7: Тайвань посмотрел на соседний Китай, а Тайвань всегда завидует Китаю, увидел, как удачно проходит безвизовый эксперимент в Китай и продлен сейчас уже до конца 27-го года. И растет российский турпоток в прошлом году на 30%, в этом году уже на все 40%. И, естественно, как можно оставаться вне потока таких денег? Тем более Тайвань, еще раз повторюсь, главный конкурент Китая. Понятно, что Тайвань решил упростить визовый режим для россиян, причем упростить значительно. Тайваньская виза теперь не является никакой сложной. Да, ее надо получать, но она носит заявительный теперь характер и выдается, ну, я так понимаю, безотказно. Я прогнозирую, что там процент отказов будет менее 0,1. Поэтому, что называется, добро пожаловать в Тайвань. Тайвань — это терра инкогнита для россиян. В отличие от того же Гонконга или Макао, или Сингапура, или я уже не говорю о континентальном Китае, Тайвань — это островной другой Китай, не похожий. Это вот на то, что был Гонконг каких-то там 10-15 лет назад. Поэтому, да, Тайвань — это мега интересно. Да, россияне массово сейчас полетят. Мы прогнозируем вот с этим облегчением минимум плюс 40% в этом году турпоток на Тайвань. Не скажу, что Тайвань является каким-то там дорогим. Они вот все, что вот это китайцы там делают, это Гонконг, Сингапур, Макао. А Сингапур, вы же понимаете, это чисто китайская история. Большинство жителей там в Сингапуре — это китайцы, как ни странно. Так вот, вся вот эта история — Гонконг, Макао, Сингапур, Тайвань — это примерно в одной ценовой гамме. $200 можно найти уже отели хорошие, пляжные, береговые, уровня 4+, 5 звезд за номер в сутки на завтраках.
8: Правильно понимаю, что, в принципе, это можно рассматривать как отдельный маршрут?
7: В общем, да. Остров не такой уж и маленький. Больше того же Хайнаня, а на Хайнань россияне летают массово. И, естественно, там есть и пляжная история, есть экскурсионная история. То есть здесь, ну, действительно, много что можно посмотреть на Тайване. И главное, то, что любят россияне, пляжи. Потому что все равно Россия — это северная страна. И как бы мы не хотели, но наши пляжи уже вот буквально черноморские и другие в Черном море в сентябре закончатся. А Тайвань — это там можно до декабря, в принципе, плавать.
6: Александр Макарчан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Помимо пляжей Тайвань, это современный мегаполис Тайбэй с небоскребами и насыщенной жизнью, откуда туристы едут в центральную часть острова ради гор, чайных плантаций и национального парка Тарука. Неделя в городском отеле Тайбэя на двоих обойдется от 30 тысяч рублей, перелет около 100 тысяч. Оптимальное время для поездки – октябрь, ноябрь и март-апрель. Летом выше влажность и возрастает риск тайфунов. Перевод себе более 200 тысяч рублей через СБП может попасть под признаки мошенничества, сообщили ТАСС в МВД. Банки проверяют операции по 9 критериям. Среди них снятие наличных в течение суток после кредита, смена номера в интернет-банке, необычное время или место снятия средств. И кроме того, насторожат банки 5 неудачных попыток снять деньги за один день, а также перевод крупной суммы самому себе, но затем другому лицу, с которым не было финансовых отношений полгода. То есть банк может обратить внимание не на сам факт перевода, а на цепочку подозрительных операций. При этом сами по себе эти действия могут не нести никакой опасности. Например, человек для туристических целей может перевести больше 200 тысяч рублей с карты одного банка на другую, чтобы затем снять с наличкой и в ближайшем банкомате. И банком для блокировки может быть достаточно не сочетания нескольких признаков, а всего одного, считает главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко.
9: Есть подозрение, что каждый пункт по отдельности может сработать. По крайней мере, в некоторых банках точно может сработать каждый пункт по отдельности. Ну, условно говоря, служба безопасности будет дуть на воду, обжегшись на молоке. Блокировать все, что только можно. Вот ЦБ написал А, Б, В. Вот А свершилось — блокируем. Б свершилось — блокируем. А потом уже будем разбираться. Потому что, скорее всего, если не заблокируют, а это окажется мошенничеством, ЦБ по головке не погладит. Так лучше перебдеть. Был у меня случай, перевел за хостинг, заблокировали. Я позвонил в свой банк. Ну, естественно, они задавали вопросы, я давал ответы, и через 5 минут разблокировал. То есть не все так плохо, как кажется. Но, опять же, это вот один мой банк, а другой банк может повести себя совершенно по-другому и непредсказуемо. Кто-то может действительно оказаться без турпутевки.
10: А если не секрет, какой у вас банк?
9: Сбербанк.
10: То есть он быстро разблокировал достаточно, и вы все сделали как...
9: Да.
6: Владимир Шевченко, главный редактор Finnews.ru. Россияне стали сталкиваться с блокировкой карты счетов в рамках борьбы с мошенничеством. Появлялись сообщения, что за первые недели этого года банки заблокировали от 2 до 3 миллионов карт и счетов физлиц, и это в 10 раз больше, чем фиксировалось ранее. Если карту заблокировали ошибочно, блокировку можно оспорить через банк или онлайн-приемную ЦБ с подтверждающими документами. Максимальный срок рассмотрения 15 дней. На время проверки недоступны только карты и онлайн-банк. Снять деньги со счета можно лично в отделении по паспорту. Оренбург сделал ставку на дворников из Сенегала и не прогадал. По словам мэра Альберта Юмадилова, эксперимент полностью себя оправдал. Первые 10 коммунальщиков приехали в апреле. Сейчас в штате 31 человек, еще четверых ждут. До Оренбурга из Сенегала 2-3 пересадки. На месте шестидневка, стихийные свалки, заросшие подъезды к детским лагерям за 55 тысяч рублей, желающих среди местных жителей. На такую работу не нашлось. А теперь в мэрии успех этой кадровой идеи измеряют уже сэкономленными миллионами, сообщает мэр Оренбурга.
11: Я вот в воскресенье выезжаем, ну хотя бы люди кто-то в воскресенье работает, а до этого в воскресенье никто не работал, и в субботу никто не работал. А сейчас мы вот четко могу сказать, там наши планы, допустим, мы вот в воскресенье, в субботу чистим подъездные пути к лагерям. Тяжелейший труд, все заросшие эти дубки. Если бы мы заказывали подрядчика, ну это бы нам вышло там 1,3 млн, всю эту расчистку и так далее и тому подобное. А у нас там по факту работают 20 этих ребят в южном округе, которые у них получается.
6: Альберт Юмадилов, мэр Оренбурга. Изначально Оренбург рассчитывал нанять 70 работников из Сенегала. Контракты заключают до апреля следующего года. Для общения с бригадами предусмотрели переводчика с французского. Почему желающих на такую работу оказалось проще найти в Западной Африке, чем в окрестных районах Оренбурга или уже в привычных для российского рынка труда странах Средней Азии, рассказывает главный редактор издания «Аргументы и факты» Оренбург Антон Цепилов.
12: Их на улицах особо не видно, потому что их будут направлять на такие участки, удаленные от оживленных трасс. Это за городом, дороги к лагерям детского отдыха, там расчистка, уборка. Вот так вот вышел на улицу и столкнулся с дворником из Сенегала. Такого нет.
13: В самом городе дворники у вас откуда? Тоже Средней Азии в основном?
12: Среднеазиаты есть, но их не так много, как в столицах, потому что зарплаты несколько ниже. В основном местные, но скорее не оренбуржцы даже, а приезжие из окрестных деревень районов. За шестидневную рабочую неделю это немного. Даже из сел, из окрестных, ну, неохотно идут. Для Сенегала это очень хорошие деньги. И вот очень охотно на эту работу, на эту сумму люди оттуда едут. Они живут в общежитиях маневренного фонда, им предоставляют жилье. Хотя проблемы, конечно, даже логистические, они велики. Оттуда с двумя пересадками добираться, оплачивать тоже, опять-таки, мэрии, билеты туда-обратно.
6: Антон Цепилов, «Аргументы и факты» Оренбург. Сенегал не единственное новое направление трудовой миграции. В Петербурге дворниками уже работают граждане Индии. Татарстан также расширяет набор из этой страны и из соседней Мьянмы. А Оренбург мог пойти еще дальше. Юмадилов рассказал, что пытался привлечь рабочих из Северной Кореи, но у региона нет необходимых соглашений. Да и зарплаты северокорейских рабочих, по словам мэра, в 2-3 раза выше. Они запросили за такую работу 170 тысяч рублей в месяц.
14: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
15: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
14: STO Xlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
16: Exceed. Born for more.
14: Реклама. Не оферта.
17: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
18: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
19: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
20: Деньги. Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодцев.
21: История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
22: В Москве 10:28, студия Вероника Романова. Аэропорты Внуково и Домодедово заработали с ограничениями. Они продолжают принимать и отправлять самолеты по согласованию с профильными органами. Как сообщает Росавиация, на фоне ограничений в расписании рейсов возможны изменения. Пассажирам рекомендовано заранее уточнять информацию о времени вылета и прилета через онлайн-табло аэропортов. Глава Пентагона Пит Хегсет прокомментировал начало новой серии ударов США по Ирану. Он заявил, что Тегеран расплачивается за неудачный выбор. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские удары стали ответом на атаку Ирана по контейнеровозу «Галакси». Он проходил через Ормузский пролив. На судне начался пожар. Машина отделения получила значительные повреждения. Один член экипажа пропал без вести. Корпус стражи Исламской революции Ирана, в свою очередь, объявил о закрытии Ормузского пролива. Новый профстандарт для врачей скорой помощи вступит в силу 1 сентября. Они смогут оказывать помощь вне медорганизации. В чрезвычайных ситуациях будут быстро принимать сложные клинические решения на месте, оценивать состояние и выбирать маршрутизацию. Это поднимет уровень работы службы, заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. На столицу минувшим вечером обрушился ураган с дождями. Погода в городе резко ухудшилась в субботу из-за столкновения двух циклонов. Первый подошел со стороны акватории Балтийского моря, второй сформировался над севером Каспийского. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Сегодня в Москве и области снова дожди, местами ливни с грозами. Температура понизится до плюс 21-23. Завтра дожди будут более кратковременными, их станет меньше. Тем не менее, днем грозы еще возможны. А на следующей неделе температура воздуха продолжит повышаться. По прогнозам синоптиков, днем 14 июля будет около 23-25, а со среды вплоть до плюс 27. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 10:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Глэмпинги продаются. Этот сегмент гостиничного бизнеса вошел в период спада, рассказали нам его участники. Сейчас такие объекты активно выставляют на продажу. В чем причины? Инвестиционная экспертиза от искусственного интеллекта JP Morgan представил ИИ агентов, которые обыграли лучший инвестиционный портфель по доходности. Впрочем, там отметили, что все результаты получены только на исторических данных, а значит, они не гарантируют повторение в будущем. Китай разработал микроволновое оружие, которое способно сбивать спутники Starlink. Как это может работать, подробнее в нашем эфире. Глэмпинги выставляют на продажу после бурного роста. Сейчас на рынке спад, рассказали Business FM его участники. Что произошло, почему многие объекты не смогли легализоваться и какие, наоборот, чувствуют себя хорошо? Об этом Наталья Шашна.
23: Продается действующий глэмпинг. Бизнес-процессы налажены, дома пользуются высоким спросом. Подобных объявлений на Авито более 150, и это довольно много. Как пишет портал Турдом, официально на сегодняшний день в России действует 429 глэмпингов. Только недавно рынок так называемых гламурных кемпингов с элегантными шатрами и комфортными домиками в живописных местах показывал взрывной рост. Но теперь он переживает не лучшие времена. Делится наблюдениями владелец Реста Лаунж Пентхауса Поднебесная и загородного глэмпинг-отеля летнего формата Николай Корсаков.
24: Из крупнейших, тех, кто еще начинал, одних из первейших глэмпингов, не буду называть, но они один проект этой зимой обанкротили. Так как среди глэмпингов сотрудники достаточно много перемещаются, и мы видим очень реальный спад, потому что у нас есть сотрудники, которые к нам приходят, которые говорят о том, что у них на лето было согласовано присутствие в одном из глэмпингов, они ехали куда-то под уже бронь, но при этом приехали к нам, потому что там бронь, например, отвалилась и сказали, что сотрудники не нужны, гостей нет.
23: Далеко не все глэмпинги смогли легализоваться, пройти процедуру классификации туристического жилья, войти в специальный реестр и получить право выставляться на агрегаторах и рекламироваться. По оценкам Николая Корсакова, около 60% объектов на рынке не могут это сделать, потому что просто не попадают под критерии. Очень многие хотели поучаствовать в буме глэмпингов и получать господдержку, выделявшуюся на строительство модульных отелей. Но построили объекты на землях сельхозназначения или в СНТ, говорит гендиректор консалтинговой компании «Природный кодекс», вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Марина Ненарокова.
0: Очень большая часть проектов занималась незаконным землепользованием, возводила свои проекты на участок сельскохозяйственного назначения, на землях лесного фонда, не предназначенных для рекреации. Это первое. Второе, то, что заходили, престившие с деньгами, люди далекие, в принципе, от бизнеса, не считали ни целевую аудиторию, ни сезонность, ни экономику. И, естественно, не смогли дать нужное качество для таких сложных проектов и просто банально перезавысили цены. Кому захочется жить в палатке, сырой, не очень комфортный, если не брать красивые фото, да, очень высокий ценник, за эти же деньги можно выбрать турбазу, отель, более современные уже модульные средства размещения, которые классифицируются уже в отеле и турбазы.
23: Глэмпингом сейчас иногда называют даже пару домиков, построенных на дачном участке. Хотя гости глэмпингов часто аудитория, которая уже видела все. Вулканы, океаны, пустыни, водопады, и подмосковными соснами их не удивить. Выживают те, у кого есть необычная концепция, продуманный сценарий отдыха. А чтобы быть финансово успешным, должно быть не меньше 25-30 номеров, рассуждают руководитель сети глэмпингов «Точка.Немо» в Ярославской и Нижегородской областях и управляющий компанией для глэмпингов Нина Синицына.
1: Если есть 30 номеров, свой ресторан локальной кухни, баня и какое-то развлечение и предложение гостям сценария отдыха, за которым стоит смысл всего бизнеса, это может быть ретрит и тишина и уединение, это может быть сельская история, развивающая воспоминания, как у бабушки в деревне, это может быть активный отдых, как у нас «Точка.Немо», это может быть что-то необычное, аномальные пейзажи. Тогда проект с такой концепцией хорошо себя чувствует.
23: Сейчас жизнь глэмпингов осложняется и тем, что доехать до большинства из них можно только на машине. И здесь во многом решает то, чем глэмпинг отличается от отелей. Уникальность и яркие эмоции. Наталья Шашина, Мария Голубева, Business FM.
6: JP Morgan представила и агентов, которые обыграли лучший инвестиционный портфель по доходности. На 20-летнем бэктесте и стратегия обогнала классический портфель 60% акций, 40% облигаций на 0,7% годовых.

0: Илханов.
1: У меня есть очень много друзей, достаточно богатых, микроолигархов, как я их называю, и у них дети после окончания различных Йелей, Оксфордов и прочих зарубежных учреждений престижных приходят ко мне и говорят: «Миш, слушай, вот у меня мальчик очень талантливый, гениальный, он чувствует рынок, знает его, и я провожу с ними психотерапевтическую беседу, в которой объясняю, что вы талантливый, гениальный и, можно сказать, уже близки к хватанию звезд с неба. Но по ту сторону экрана вам противостоит не биржа и не график, вам противостоят JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank. Это бюджетами на R&D, Research and Development, в десятки миллиардов долларов ежегодно. Если вы думаете, что они за десятки лет не нашли способа предсказать или как-то понять рынок и научиться на нем стабильно зарабатывать, и вы считаете, что вы будете это делать, то вы глубоко ошибаетесь. То же самое с ИИ-моделями. Все искусственные агенты, они все построены на опыте или неудачах живых трейдеров, на работе, которая есть в сети, работа на исторических данных. Это все пустышка. Исторические данные никому не нужны. Вот здесь сейчас. А на исторических данных там или можно выбрать период. У нас стратегии можно было выбрать период достаточно длинный, там год, где шарп был 10. Финансисты меня поймут. Это вообще потрясающие результаты. Но это ни о чем не говорит и не дает гарантии никакой доходности абсолютно. Я всегда говорю, покажите мне трейдера, который на протяжении 20 лет стабильно зарабатывает двукратно по отношению к ключевой ставке. Допустим, давайте ориентироваться на 20% годовых. Это огромная сумма. Вот ежегодно в течение 20 лет я просто буду перед ним отжиматься, снимая шляпу параллельно. Даже всеми любимый Баффет, который, как все считают, зарабатывал очень много, он зарабатывал на стоимостных акциях, ну, фактически на инсайдах, когда он узнал, что будет развиваться та или иная отрасль в том или ином секторе экономики США и, собственно, инвестировал туда. Все последние годы он не очень-то здорово обыгрывал индекс, поэтому я отношусь крайне скептически к подобным заявлениям, да и цифры декларируемые там на 0,7% обогнал рынок. Помните этот тест с обезьянами? Можно обезьяну посадить, и часть из них обязательно обгонит рынок, и даже не на 0,7%. Рынок — это хаос. Рынок стал неэффективен с точки зрения того, что он прекратил быть рынком как таковым глобально, потому что все вмешательство ФРС стало той самой непреодолимой силой, которая меняет те самые правила игры. И поэтому, начиная там примерно с 2018 года, алгоритмы перестали работать, потому что рынок не есть рынок вот в чистом виде, да, он не предоставлен самому себе.
0: Михаил Ханов, финансовый эксперт. В начале июня Морган Стэнли первым на Уолл-стрит объявил, что откроет внешним ИИ-агентам доступ к управлению активами на 1,2 триллиона долларов. Системы смогут сами обрабатывать данные и выполнять задачи клиентов через платформы ShareWorks и Equity Edge. И другие крупные инвестбанки JP Morgan и Goldman Sachs пока используют ИИ только внутри компаний. Китай разработал микроволновое оружие, способное сбивать спутники Starlink. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post, ссылаясь на публикацию Национального университета оборонных технологий КНР. Утверждается, что система из нескольких излучателей способна создавать направленные импульсы мощностью до 1000 гигаватт, при этом даже импульсы мощностью всего в 1 гигаватт способны повреждать оборудование на низкой околоземной орбите. Подобные характеристики новой китайской противоспутниковой системы не раскрываются, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Судя по всему, китайские специалисты создали излучатель, который воздействует на приемопередающую аппаратуру искусственных спутников Земли, ну, типа Starlink, и дальше уже вопросы возникают. Либо аппаратура приема и передачи информации полностью выходит из строя, либо она просто штатно не работает во время воздействия системой на искусственный спутник Земли. Ну, что-то подобное. В общем, деталей пока нет, конечно же. То есть говорить о том, что это именно так работает, пока рано. Информации крайне мало, потому что Китай по понятным причинам этой информации особо не делится. Но что нужно иметь в виду? Во-первых, передача энергии на такие расстояния, то есть в космос, это достаточно затратная ситуация, имеется в виду в плане энергозатрат. То есть должен быть очень мощный источник энергии. Далее, спутников Starlink тысячи. То есть для того, чтобы прекратить работу системы Starlink, допустим, в зоне 100 на 100 километров, потребуется несколько десятков, скорее всего, таких установок, которые сами по себе, вероятно, будут стоить.

0: достаточно дорого. Ну, несопоставимо с авианосцем, но очень дорого, потому что это уникальные технические и технологические системы. То есть надо подтянуть несколько десятков электростанций, несколько десятков таких установок, и тогда на какой-то зоне 100 на 100 километров, возможно, получится прекратить работу системы Starlink. В общем, если говорить о прекращении работы системы Starlink в целом, то это без применения ядерных боезарядов невозможно. Но то, что можно лишить возможности работать один конкретный спутник с помощью одной конкретной установки, да, это технически возможно, и, вероятно, китайцам это удалось. Безусловно, исследования в этой области ведутся. Россия в свое время была одной из ведущих стран по созданию противоспутниковых систем, в том числе противоспутниковых систем, основанных на новых физических принципах, то есть с воздействием на искусственные спутники Земли с помощью лазеров, с помощью электромагнитного излучения. То есть Советский Союз и Россия проводили исследования в этой области, и вполне вероятно, что какие-то наработки здесь существуют. Соединенные Штаты, скорее всего, так же, как и Великобритания, и, возможно, даже и Франция, ведут разработки в этой области, ну, 100%. Все прекрасно понимают, насколько это щепетильная тема, и появление реальной боевой системы в той или иной стране может вызвать волнообразную ответную реакцию, и в итоге мы рискуем оказаться в достаточно сложной кризисной ситуации, когда в случае, если кому-то что-то покажется, мы можем оказаться без спутникового интернета.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Ранее западные СМИ писали, что Россия и Китай вырабатывают меры противодействия спутниковому интернету Starlink.
2: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад. Успеть за 10 секунд на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
4: Чемпионат мира по футболу незаметно перешел в стадию плей-офф. Ответственность и цена ошибки в матчах на выбывание, конечно, выше, но по накалу страстей и сюрпризам групповой этап не огорчил. Напомню, что в этом году в турнире участвует на 16 команд больше, чем раньше, и добавилась стадия 1/16 финала. Новички Мундиаля порадовали несколькими неожиданностями на первой фазе, а Кот-д'Ивуар, Гана, Конго и Кабо-Верде даже смогли выйти из группы. Первый раунд плей-офф преподнес несколько грустных для грандов футбола моментов. На чемпионате уже нет сборной Голландии. Модель немца Йохима Клемента дала сбой. Алгоритм точно предсказывал победителя предыдущих трех турниров, и фаворитом этого чемпионата были выбраны Нидерланды. Но команда проиграла по пенальти сборной Марокко. Также по пенальти потерпели поражение немцы. Эта футбольная машина не справилась с Парагваем. И вот на этом сюрпризе хочется остановиться поподробнее. Точнее, на тренере сборной Германии. После матча вскрылись моменты, которые явно указывают на отсутствие сплоченности команды и вызывают вопросы к руководству. На решающей 6-й пенальти оставались Та, Браун, Горецко, Антон и Чао. Последние четверо откровенно уклонялись от исполнения этого удара. В итоге Джонатан Та махнул рукой и сказал: «Ну ладно, я пробью». И пробил. Выше ворот, чем и лишил Германию шансов на продолжение борьбы. Но вопрос не к Та, а к тренеру Юлиану Нагельсману. 2 года назад 38-летний специалист был уволен из Баварии тоже за сложные отношения в команде и неспособность управлять звездами. В решающий момент он не смог взять ответственность на себя, а коллектив общей стоимостью 950 миллионов евро отправился домой. Скорее всего, у сборной Германии скоро будет новый наставник. И может, он сможет прервать 12-летнюю серию неудач Бундестим.
2: «Спорт и деньги» на Business FM.
1: 10:46 в Москве. Закон об искусственном интеллекте, стремительно принятый Думой без поправок ко второму чтению, не про монополизацию рынка и Яндексом и Сбером.
3: Итоги недели.
1: Крупным компаниям отойдут лишь объекты критической инфраструктуры. Все остальные получили все, что хотели. О новом рамочном законе, претензиях творческой среды и рисках монополизации рынка в интервью Business FM председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
5: Закон об искусственном интеллекте. Очень длительная дискуссия ему предшествовала, но был он принят так стремительно. И бизнес эмоционально принял закон. Все волновались об авторском праве. Минцифры при этом заявляли, что ко второму чтению будут какие-то поправки, связанные с предложениями бизнеса. Но в итоге никаких поправок нет. С вашей точки зрения, есть ли вероятность, что этот диалог с бизнесом все-таки состоится и обратную связь власти воспримут?
6: Я увязываю происходящие события с законом, с тем, что недавно в спектр ответственности Минцифры включили искусственный интеллект, и то, что к Минцифре за последние несколько лет вообще нет претензий по качеству работы. Посмотрите на госуслуги, на любые сервисы. Понятно, что этот скандал, белые списки и запреты VPN к Минцифре отношения мало имеют. Минцифра все-таки исполнитель. На самом деле с законом, который был внесен, о котором мы сейчас говорим, произошла интересная метаморфоза. Когда его внесли, это был достаточно жесткий закон, где предлагалось маркировки и ответственность. В результате мы получили, с одной стороны, ответственность за искусственный интеллект перед Минцифрой, а закон достаточно размытый, на мой взгляд. Все спорные моменты были убраны. Нельзя, конечно, так прям совсем сказать, что закон — это декларация о намерениях. Там есть достаточно важная часть, которая отправляет под регулирование, по сути, только два наших крупных игрока, а все остальные, ну, нельзя, конечно, так сказать, делайте, что хотите, но это очень близко к этому, и все сложные вопросы отдают на усмотрение правительства, по сути, на мнение Минцифры. А у меня нет никаких пока тревожных предположений по поводу Минцифры. Коллеги достаточно профессиональные, и нам грех жаловаться как индустрии на всю эту историю. Закон, хочу заметить, там от слова регулирования отказались, превратилось все это в поддержку. Самой поддержки там по факту особой-то нет, но и у нас под регулированием всегда подразумевается что-то отрицательное. Запретов вроде никаких нет. Поэтому мое отношение с той части бизнеса, которая не государственная, а простая коммерция, все в целом неплохо, и китайщину можно использовать при ряде позиций. Да, в объектах критической инфраструктуры все сложно, но мы туда обычно и не лезем. Все, что на нашей территории, выглядит как давайте еще подождем то регулирование некоторое время, потому что надо всем вырасти, надо всем развиваться.
5: А технических специалистов минимум была реакция, а творческие профессии возбудились.
6: С творческими профессиями у нас всегда большие проблемы, особенно с музыкантами, которые бьются за свои авторские права. Там самая распространенная тема, точнее две, это маркировка. Не очень понимаю, в чем смысл маркировки. Мы с вами заходим в Яндекс.Музыку, там все треки с искусственным интеллектом помечены. И при этом хочу заметить, треть топа состоит только из искусственного интеллекта. Я встречался с некоторыми коллегами, они требовали вообще запретить музыку, написанную искусственным интеллектом, песня. А вторая часть требует запрета на обучение, но тут тоже хороший вопрос. Мы вроде сами-то учимся на чьих-то примерах. И идти по пути запрета на обучение такое себе, честно говоря. Единственное, что в законе сделали, наверное, правильно, что если, допустим, какой-то ресурс не хочет, чтобы его индексировали, ну, пометьте, примерно по аналогии с запретом для поисковых роботов ходить на поиски. Ради бога, но там только оборотная сторона модели, значит, к вам будут меньше посетителей. У авторов есть большая тревожность, но огромный пласт сейчас идет книжек, где уже, наверное, больше половины текста пишет искусственный интеллект, а писатель просто формулирует идею. Парадоксально, люди их читают и слушают. Не очень понятно, а что должен сделать законодатель. Если еще как-то с видеоконтентом его можно ограничивать, то в текстах и в музыке это стало таким простым. То есть это очень просто, очень дешево, и поэтому мне кажется, что как-то не грустно для многих музыкантов. Ну, наверное, придется смириться. Я еще застал, когда музыканты очень многие возмущались электронной музыкой, электронной гитарой, потом электронное пианино. Но мне кажется, что это новая реальность. Я даже не очень понятно, как пытаться менять. Изъять из обращения весь искусственный интеллект выглядит немножко странновато и глуповато. Это тогда вперед Сибирь с Агафьей Лыковой туда вот куда-то. Поэтому я думаю, что никаких принципиальных изменений на самом деле не произойдет, потому что реальность такова, что то, что сейчас происходит, это наше будущее.
5: Тут есть китайский пример, потому что юристы рассказывали о том, как организовано в Китае обучение моделей. Им разрешено учиться на всем, до чего они могут дотянуться, что найдут. Но на выходе, если продукт достиг степени смешения схож с чем-то, с каким-то авторским произведением, тогда уже встает вопрос об авторских отчислениях.
6: У них отношение к искусственному интеллекту абсолютно рациональное. Диагнозы уже ставят искусственный интеллект, и крайне распространенная история, когда это суперчувствительная отрасль медицины. В нескольких провинциях уже это внедрено. Ну, провинции у них по 10-20 миллионов человек, и когда там человек просто звонит, там же и у искусственного интеллекта доступ к его медицинской карте, доступ к его семейному анамнезу. Он звонит, жалуется, и в огромном количестве случаев искусственный интеллект сам назначает, какие надо сделать дополнительные анализы, и уже потом, собрав все в кучку, когда становится понятным, отдается все это врачу в готовом виде. То же самое борьба с мошенничеством. Они не тянули, как мы, они сразу внедрили искусственный интеллект, по сути, слушать разговоры, а искусственный интеллект 99% он их достаточно точно определяет. Думаю, что, скорее всего, все, что касается авторских прав, будет развиваться само собой, и я думаю, просто в какой-то момент времени у нас изменится подход вообще к музыке, к текстам. Ну да, будет участвовать искусственный интеллект, как у нас сейчас. Люди безграмотные стали писать, у них Word, современные редактора правят редактору. Я думаю, что это будет в нашем будущем. Ну, немножечко будут отличаться, наверное, правила Китая, России, Америка, но в целом все будет, если говорить в терминах апокалипсиса, захвачено искусственным интеллектом. Если говорить в терминах реальности, что-то на себя заберет искусственный интеллект, но я думаю, все-таки что-то останется за человека. Наши виновники нашли слова, которые отвечают за искусственный интеллект, и к депутатам, и ко всем, и мы потихонечку все-таки будем развиваться вместе со всем миром.
5: Если возвращаться к закону, получается, что он, ну, такой рамочный. Именно с этой целью он таков, чтобы потом можно было наполнить какими-то дополнительными регулирующими или поддерживающими мерами?
6: Вопрос спорный, и, собственно говоря, наша же индустрия, если внимательно послушать, мы же тоже разделены очень сильно. Есть те, кто может быть заинтересован в том, чтобы контролировать процесс, неважно, мотивы. Есть те, кто за очень жесткое регулирование, за очень жесткий подход к обучению, за очень жесткий допуск, за суверенитет, за прям, каждая строчка кода должна быть отечественной. Есть другая сторона вопроса, она тоже имеет право на существование, которая говорит, что мы должны брать все лучше, интегрироваться и не отставать. Правда, как обычно, посередине. Закон был, на мой взгляд, предельно конфликтный, когда был внесен, а сейчас как-то устранены острые конфликтные истории и оставлено, знаете, как давайте посмотрим, что произойдет дальше. Нам остается только надеяться на вменяемость Минцифры и на вменяемость вице-премьера, ответственного за эту историю.
5: Некоторые представители индустрии технологической считают, что закон дает большие возможности двум крупнейшим технологическим компаниям, гигантам, и все это может привести к монополизации рынка. С вашей точки зрения, насколько велика вот эта область рисков, и согласны ли вы с такими доводами, почему?
6: Мне кажется, гарантированная монополизация была бы при первом прочтении, когда игроками могли бы остаться две известные нам компании, ну, возможно, кто-нибудь поднапрягшись мог бы стать третьим. По сути, весь искусственный интеллект России отходил бы только крупнику. А в том виде, как сейчас, объекты критической инфраструктуры, по большому счету, если мы с вами внимательно прочитаем, отходят. Давайте назовем это крупникам сертифицированным, да и бог с ними. Все остальные вроде бы как раз получили все, что хотели. По крайней мере, никто не запрещен, все нормально работают, у всех нормальные коммерческие внедрения. Понятно, что много мы используем китайского. Я думаю, что пока все при своих. Баланс пока на текущий момент сохранился. Единственное, что мне кажется, что благодаря тому, что Минцифра передали полномочия по контролю за искусственным интеллектом, некоторым образом сместился акцент. Если раньше, наверное, лидером искусственного интеллекта мы могли бы считать Сбер, потому что Герман Оскарович ежегодно организовывал там крупнейшие конференции с приглашением Владимира Владимировича и был таким негласным лидером. А сейчас полномочия перетекли больше к Минцифре. И мне кажется, баланс в этом плане от крупника отошел больше в центр.
5: РосгосИИ от Минцифры ждет нас?
6: От Минцифры нас ничего не ждет, потому что Минцифра все-таки не является источником создателя. Нет, я думаю, если вы говорите о том, будет ли аналог Макса, но в искусственном интеллекте нет. По тысяче причин. Все-таки Макс — это мессенджер объединяющий, в искусственном интеллекте нет никакой такой необходимости. Это чисто локальная для нас с вами задача, там нет коммуникационной среды. И я думаю, что государственного искусственного интеллекта по имени Макс у нас не будет.
1: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, с ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: В ходе разговора о том, часто ли архитекторам поступают предложения создать что-то уникальное, своим мнением с Business FM поделился не архитектор, а проектировщик. Александр Бутримов, гендиректор проектного бюро «Стандарт», работающего с индустриальной недвижимостью. По наблюдениям эксперта, прогрессивные заказчики сегмента в стремлении отстроиться от конкурентов сегодня идут тремя путями. Одни требуют сделать то, чего в России еще нет, в надежде потом зафиксировать больше более высокую арендную ставку или снизить операционные затраты за счет технологичности. Второй вектор – создание уникального конструктивного решения внутри здания, которое внешне может выглядеть совершенно стандартным. Третий путь – архитектурная выразительность как инструмент монетизации. Объект становится визуальным ориентиром и маркером качества для потенциальных арендаторов. Но главный вопрос, на который необходимо ответить – зачем? Разница в капитальных затратах, как правило, несопоставима с разницей в долгосрочном арендном доходе. Задача проектировщика в этой ситуации – на стыке инженерии, экономики и архитектуры. Не просто реализовать нестандартное индустриальное решение, но и честно оценить его стоимость, применимость в российских нормативных и климатических условиях и реальные сроки окупаемости, считает Александр Бутримов. Вообще, как отмечает партнер архбюро T+T Architects Антон Стружкин, навязчивая идея создавать что-то непохожее, чувствовать себя новатором, стала локомотивом общественной жизни не так давно. И чистая шоу-кейс-эпоха продлилась не так долго. Сегодня, чтобы быть новатором, желание эмоционально впечатлять недостаточно. Необходима точная постановка задач. А создание форм ради форм в погоне за оригинальностью часто вообще не дает результата. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли. Для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Скоро на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 10.58, в студии Вероника Романова. Силы ПВО сбили еще 5 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Всего с начала суток на подлете к столице сбили 26 БПЛА. Об уничтожении первых мэр сообщил около 6 утра. С 10 утра аэропорты Внуково и Домодедово работают с ограничениями. Рейсы принимаются и отправляются по согласованию с властями. Двое пострадавших из-за атаки беспилотников на Самарскую область находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще один человек в удовлетворительном. Об этом сообщили в правительстве региона. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Утром губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что из-за атаки беспилотников погиб один мужчина. Еще 3 человека, включая ребенка, получили ранения. Кроме того, повреждения получили частные многоквартирные дома, а также одно из промышленных предприятий региона. Определились все участники 1/2 финала чемпионата мира по футболу. Франция сыграет с Испанией 14 июля в Далласе, Англия сразится с Аргентиной 15 июля в Атланте. В ночь на воскресенье прошли последние матчи стадии 1/4 финала. Англия обыграла Норвегию, матч прошел на стадионе в Майами, закончился со счетом 2-1. И ранее на мировом футбольном первенстве Аргентина обыграла Швейцарию. Встреча прошла на стадионе в Канзас-Сити. Основное время завершилось со счетом 1-1. В дополнительное время сборная Аргентины выиграла 3-1. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории 3 стран США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 11 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Умер американский сенатор Линдси Грэм. Он стал известен как сторонник и автор жестких антироссийских санкций. В России внесен в перечень террористов-экстремистов. В начале июля он объявил о согласовании с Белым домом проекта новых ограничений против России, а днем ранее посетил Украину. При этом официальные заявления о его смерти довольно лаконичны. Не указывается даже причина. бензин в свободной продаже, но по крайне высоким ценам. Топливо в Крыму стали продавать на 99 заправках, но цены крайне непривлекательные. 95-й стоит в районе 300 рублей за литр. А между тем, на фоне кризиса в СМИ и телеграм-каналах обсуждают мини-НПЗ. Дальше с Месси. Мбаппе, но без Холланда завершилась стадия 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Сборная Англии впервые с 2018 года вышла в полуфинал, обыграв Норвегию со счетом 2-1, а сборная Аргентины выиграла 3-1 у Швейцарии. Подробнее в нашем эфире. Итак, в Крыму началась свободная продажа топлива на 99 АЗС, сообщило Министерство топлива и энергетики республики. В ряде случаев доступен лишь один вид топлива. В перечень заправок охватывают крупные города Симферополь, Ялту, Керчь, Евпаторию и Феодосию. При этом цены на полуострове остаются крайне высокими. На некоторых АЗС стоимость 95-го достигает 300 рублей за литр. Есть в Крыму также и перекупщики, доставляющие бензин, например, на такси, хотя с ними активно борются сейчас. Об обстановке с бензином на полуострове говорит собственный корреспондент российской газеты в Симферополе Сергей Винник.
9: Заметно по количеству машин на улице. То есть, если еще дней 10 назад бензин вообще не продавали населению, то примерно 10 дней назад он стал поступать опять в розничную продажу. Но пока это ограниченные партии, небольшие. Сравнительно вот сегодня там по Крыму 99 ВС на всей территории Крыма продают бензин. Все равно за ним выстраиваются пока огромные очереди. Бензин очень подорожал, там до 300 рублей за литр 95-го и даже дороже, если это у сетевых операторов, мелких заправок, да. Я уже не говорю про спекулянтов, он еще дороже. Ну, то есть бензин в продаже появляется, да, а это уже хороший признак. Есть варианты перекупщиков, там сейчас в социальных сетях появляются группы таких спекулянтов, которые можно с своим риском попытаться через них связаться и что-то у них там купить. Что касается вот продажи, той, которая идет там официально, вот через сетевые крупные заправки, там продолжает действовать ограничение 20 литров на машину в сутки, не больше, и в канистры топливо по-прежнему не продают. Вообще везде, где есть продажа, она везде нормирована. Эти все 100 заправок, они продают по 20 литров на машину. Нигде не продают так, чтобы там заправил сколько хочешь.
1: Сергей Винник, сапкор российской газеты в Симферополе. В Севастополе топливо можно купить на 9 станциях. Оно также отпускается по QR-кодам, выданным накануне. Правда, желающих не так много. Цена в 250 рублей за литр отпугивает горожан, продолжает житель Севастополя Иван Камилов.
10: На сегодняшний день кое-где начал появляться в продаже бензин. Заправка до 40 литров. Только в бак автомобиля. Емкости никакие не заправляют, ни канистры, ничего. Новая система распределения по QR-кодам только вчера заработала, сегодня ее тестируют. Как она покажет себя в деле, посмотрим. На сегодняшний день цена 95-го плюс и дизеля плюс составляет 245 рублей на заправках ТЭС. На заправках АТАН 265, по-моему, я видел сегодня ценник. Там, где в городе есть свободная продажа бензин, есть определенное количество автомобилей на заправках, но с учетом цены, как бы, очереди не слишком большие.
11: А что значит свободная продажа? Это то есть где не по QR-кодам и без ограничений? Так получается?
10: Нет. Ограничения действуют. Свободная продажа до 20 литров. По QR-кодам до 40 литров на некоторых заправках. Эти заправки обычно находятся где-то на трассе. То есть уже на выезде из города. Это она и есть, свободную продажу. То есть, видимо, создан определенный резерв топлива, и топливо начало появляться в свободной продаже. Но с учетом цены, как бы, я понимаю, что ажиотажного спроса сильно нет. В городе количество машин максимально уменьшилось. По всей видимости, многие люди просто не в состоянии покупать топливо по столь высокой цене.
11: А как же тогда перемещаются? На общественный транспорт все пересели?
10: Общественный транспорт в основном, да.
1: Иван Камилов, житель Севастополя. Персональный мини-НПЗ – это миф или реальность? На фоне бензинового кризиса в СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность покупки небольшого завода для переработки нефти, чтобы не зависеть от наличия топлива на АЗС. На что способны мини-НПЗ, разбирался Михаил Задорожный.
12: НПЗ дешевле «Лады Веста». Только ленивый, наверное, не перепостил фото из объявления на известном сайте о продаже оборудования для переработки нефти всего за 1 000 000 рублей. Если почитать само объявление, то выясняется, что мини-НПЗ изготавливаются под заказ, сроки не указаны. Заявлено, что, например, можно купить установку для первичной перегонки нефти производительностью от 500 литров в сутки. На картинке некий агрегат с трубками на колесной базе по габаритам, как прицеп для легковушки. Никто из запрошенных нами экспертов не смог идентифицировать модифицировать это оборудование. Похоже, в России серийно оно не выпускается. Предположение 2. Может, китайцы делают что-то подобное, а может, это вообще кустарщина. Петр Самсонов, исполнительный директор производителя мини-НПЗ группы компании «Меридиан», тоже не смог объяснить, что на этом фото. Зато объяснил, почему обычным автовладельцам нет никакого смысла покупать мини-НПЗ. Купить-то можно, а вот поставить мини-заводик на дачном участке и гнать там бензин нельзя, продолжает Петр Самсонов.
13: По законодательству использовать опасный объект может юрлицо только. То есть уже отпадает, да, что, грубо говоря, я сам купил нефть и перегнал. Вот этот вариант просто откидывается. В принципе, ты можешь поставить установку, если у тебя есть промземля, но использовать, ну, как физическое лицо ты НПЗ не можешь. Площадка должна быть земля промназначения. Соответственно, нужно обязательно соблюдать санитарно-защитную зону, то есть это 500 метров от жилых подстроек, соответствовать пожарным нормам и технике безопасности. Если мы говорим про небольшой НПЗ, ну, мощность там 20 кубов в сутки, соответственно, для него требуется площадка, ну, где-то в районе полгектара.
12: Настоящий мини-НПЗ намного дороже, чем в объявлении. Только одна самая простая установка для атмосферной перегонки стоит минимум 8 миллионов рублей. И у ГК «Меридиан», и у других российских производителей такого оборудования. И, кстати, спрос на него не такой уж большой. Как признался Петр Самсонов, за 12 лет работы ГК «Меридиан» продала меньше 50 установок. Сейчас интерес, понятно, вырос, однако новых продаж пока нет. В начале нулевых примитивных кустарных НПЗ, которые называли самоварами, было много, особенно на Северном Кавказе, где они перерабатывали краденую нефть. Потом российские власти начали с ними бороться. Сейчас о мини-НПЗ вновь вспомнили, но надо понимать, что они не производят автомобильный бензин и дизель, которые можно сразу заливать в бак, говорит руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК Вячеслав Мищенко.
14: У нас считаются мини-НПЗ ниже миллиона тонн, ну, миллион тонн переработки в год, это тоже очень много, да, то есть мы будем говорить, может быть, там о сотне, двух тысяч тонн. Так вот, для этих нефтеперерабатывающих условно предприятий нужен какой-то рынок, нужна ниша. Предприятия такого уровня, мини-НПЗ, не могут производить конкурентное топливо, в первую очередь из-за процессов, которые организованы. То есть это первичная переработка, которая дает прямогонный бензин не самого лучшего качества, дизельное топливо также не самого лучшего качества и мазут. Если даже есть регионы, где есть сбыт, да, и можно доводить качество до какого-то приемлемого уровня, то в любом случае это достаточно затратный процесс, установка такого оборудования, и занимает он от года до двух.
12: Сама тема мини-НПЗ возникла после совещания у президента, где губернатор Забайкалья предложил строить в регионах небольшие заводы по переработке нефти. Как временная мера, это имеет смысл. Такие мини-НПЗ могли бы поставлять сырье на большие заводы для дальнейшей очистки и переработки, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
15: Если на крупном НПЗ повреждена установка первичной переработки нефти, но остались нетронутыми установки вторичной переработки, то в принципе, мини-НПЗ могут стать временными поставщиками полуфабрикатов прямогонного бензина, дизельной фракции, полученной в ходе первичной перегонки нефти, на время, пока ремонтируется поврежденная установка первичной переработки. А с точки зрения товарного производства, мини-НПЗ нужны либо для нефтехимии за счет выпуска прямогонного бензина или нафты, либо они также могут выпускать вместе с нафтой простейшее дизельное топливо с высоким содержанием серы, которое может использоваться прежде всего промышленных генераторах.
12: Мини-НПЗ как основной бизнес вообще-то идея сомнительная. По словам экспертов, можно потратить несколько десятков миллионов рублей на покупку, монтаж, запуск и вот эксплуатацию такого оборудования, а потом через несколько месяцев, если работа больших НПЗ будет восстановлена, продукция маленьких заводиков станет никому не нужной. Михаил Задорожный, Гуа Рутовская, Бизнес-ФМ.
1: Сборная Аргентины в дополнительное время обыграла команды у Швейцарии, вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 3-1. В другом матче англичане также в овертайме победили норвежцев 2-1. Таким образом, стали известны полуфинальные пары. Аргентина сыграет с Англией, а Испания с Францией. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес-ФМ.
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: 100 матчей чемпионата мира позади. Впереди остались самые стойкие команды. Два последних четвертьфинала выдались напряженными. Исход не решился в основное время. Сначала в Майами битву устроили норвежцы и англичане. От этой встречи ожидали многого, но больше всего бомбардирской дуэли Эрлинга Холланда и Харри Кейна. В итоге за дело взялись другие. Норвегия повела в счете на 36-й минуте. Гол красавец забил Андреас Шельдруп, ударив из-за штрафной сбоку мимо ошалевшего Джордана Пикфорда. Не так себе представлял новоиспеченный рекордсмен англичан по количеству матчей на чемпионатах мира развитие своей 18-й игры в рамках турниров. Но на исходе первого тайма равновесие в счете восстановил Джуд Беллингем. Правда, этот гол вызвал споры и протесты у норвежцев. Дело в том, что после того, как вратарь скандинавской команды Эрнион Ньюланд сильно ударил от ворот, мяч угодил в трос камеры паука и отскочил в поле. По правилам, здесь нужно было назначать спорный удар, однако судья не остановил игру. Англичане провели атаку и забили. Позднее ФИФА объяснила в специальном заявлении, датчик в мяче не зафиксировал никаких касаний, а значит и оснований отменять гол не было. Это вызывает вопросы к технологиям, которые применяются на этом чемпионате. Во втором тайме норвежцы поразили ворота соперника, но их гол был отменен. На повторе четко видно, как Холланд свалил в атаке. Победитель так и не был определен за 90 минут, а в самом начале овертайма Беллингем сделал дубль. Джуд становится настоящей палочкой-выручалочкой для своей сборной. Он наколотил уже 6 мячей. Столько же, сколько и Кейн. Их связка работает. Гениальное ноу-хау от Томаса Тухеля. Кстати, именно такой сценарий фактически и предсказал накануне в разговоре с Business FM бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.
17: Я думаю, что в основное время будет ничья, 1-1 какая-нибудь, но, наверное, Англия является здесь фаворитом.
16: Как видим, наш прогнозист не ошибся. Что ж, норвежская сказка закончилась, викинги гребут домой. А английские болельщики и футболисты хором радостно поют песню Wonderwall британской группы Oasis, что стало традицией после победных матчей, и продолжают верить в чудеса.

0: В матче со Швейцарией Аргентина повела уже на 10-й минуте после удара Алексиса МакКаллистера. Первый тайм был очень нервным, команды много фалили. А во втором сначала случилось спасение, а затем и драма команды Мурата Якина. Дан Ндой сравнял счет, но затем Швейцарию подвел Бриль Эмбола. Видеоповтор, при котором мог получить красную карточку Леандро Паредес, обернулся желтой за симуляцию для Эмбола. Это для него была уже вторая желтая карточка в матче. Удаление со слезами на глазах. В итоге в дополнительное время швейцарцы не сдюжили. Пропустили сначала гол красавец от Хулиана Альвареса, а затем точку поставил Лаутаро Мартинес. Но главный тренер Швейцарии Якин остался недоволен судейскими решениями, хотя предъявлять претензии стоило бы своему игроку. Лео Месси тоже немного поспорил с судьей. «Ты говоришь со мной, но делаешь это без уважения». Примерно так выглядело обращение капитана аргентинцев к арбитру. Сам же Месси ушел на этот раз без забитого мяча. В конце немного потянул время, но, как всегда, остался безнаказанным. Итак, Аргентина попадает на Англию, а Испания сыграет с Францией. Матчи пройдут 14 и 15 июля, а пока на чемпионате небольшой отдых. Григорий Гуреев, Business FM.
1: Реклама. Аграрный сектор сегодня – один из лидеров по темпам развития технологий. Новые разработки в селекции и генетике, искусственный интеллект и роботизация, применение беспилотной техники и работа с большими данными. Амбициозные цели аграрного сектора, векторы развития и вклад национального проекта «Продовольственная безопасность» в программе «Суверенитет с приставкой «Агро» на следующей неделе на Business FM. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Продолжительность жизни.
2: Мы привыкли считать возраст по паспорту, но для организма это слишком грубая шкала. Два человека могут быть одинакового возраста, но у одного быстрее стареют сосуды, а у другого мышцы или мозг.
1: Журналист Алена Копылова.
2: Старение человека не идет равномерно, как стрелка часов. Оно больше похоже на мозаику. На клеточном уровне старение связано с накоплением повреждений. Меняется работа ДНК, укорачиваются теломеры, нарушается контроль белков, ухудшается работа митохондрий, накапливаются стареющие клетки и усиливается хроническое воспаление. Но разные органы сталкиваются с разной нагрузкой, поэтому и темп изменений у них отличается. Например, сосуды постоянно испытывают механическое давление и зависят от состояния обмена веществ, уровня сахара, липидов и воспаления. Современные исследования все чаще говорят не об одном биологическом возрасте, а о возрасте отдельных органов и систем. По белкам в крови ученые оценивают, насколько старше или моложе сердце, мозг, почки, печень или иммунная система по сравнению с паспортным возрастом. Пока такие методы не стали обычной диагностикой, но сама идея важна. Слабое звено у разных людей может быть разным. Это объясняет, почему универсальные советы по долголетию работают не одинаково. Одному человеку важнее контролировать давление, другому – восстанавливать мышечную массу, третьему – корректировать уровень глюкозы и вес. Так что следить имеет смысл не за абстрактным омоложением, а за конкретными системами. Регулярно проверять давление, липиды, глюкозу, функцию почек и печени, уровень железа и витамина D. Чем раньше найти свои уязвимые системы, тем эффективнее можно замедлить старение в целом.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Погода в Москве.
3: Дождь в столице сейчас идет, закончится ближе к полудню. Плюс 19 градусов, плюс 20 сегодня максимальная температура. Ночью синоптики обещают нам плюс 17 градусов. Завтра тоже дождливая погода, но чуть теплее, 22-23. 11:16 в Москве. Тайвань упростил визовый режим для россиян с 7 июля. Для посещения острова можно оформить электронную визу. Система запущена в тестовом режиме на год. Электронная виза однократная, дает право на пребывание до 30 дней и стоит около $55. Для онлайн-подачи туристу нужен лишь загранпаспорт, действующий минимум полгода после поездки. Раньше визу можно было получить только в Москве с личной подачей документов и ожиданием около недели, что сильно осложняло жизнь жителям регионов, особенно Дальнего Востока и Сибири. Теперь же весь процесс дистанционный, что значительно повысит привлекательность острова для россиян, продолжает вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан.
4: Тайвань посмотрел на соседний Китай, а Тайвань всегда завидует Китаю, увидел, как удачно проходит безвизовый эксперимент в Китай и продлен сейчас уже до конца 27-го года. И растет российский турпоток в прошлом году на 30%, в этом году уже на все 40%. И, естественно, как можно оставаться вне потока таких денег? Тем более Тайвань, еще раз повторюсь, главный конкурент Китая. Понятно, что Тайвань решил упростить визовый режим для россиян, причем упростить значительно. Тайваньская виза теперь не является никакой сложной. Да, ее надо получать, но она носит заявительный теперь характер и выдается, ну, я так понимаю, безотказно. Я прогнозирую, что там процент отказов будет менее 0,1. Поэтому, что называется, добро пожаловать в Тайвань. Тайвань – это terra incognita для россиян. В отличие от того же Гонконга или Макао, или Сингапура, или я уже не говорю о континентальном Китае, Тайвань – это островной другой Китай, не похожий. Это вот на то, что был Гонконг каких-то там 10-15 лет назад. Поэтому, да, Тайвань – это мега интересно. Да, россияне массово сейчас полетят. Мы прогнозируем вот с этим облегчением минимум плюс 40% в этом году турпоток на Тайвань. Не скажу, что Тайвань является каким-то там дорогим. Они вот все, что вот это китайцы там делают, это Гонконг, Сингапур, Макао. А Сингапур, вы же понимаете, это чисто китайская история. Большинство жителей-то в Сингапуре – это китайцы, как ни странно. Так вот, вся вот эта история – Гонконг, Макао, Сингапур, Тайвань – это примерно в одной ценовой гамме. $200 можно найти уже отели хорошие, пляжные, береговые, уровня 4+, 5 звезд за номер в сутки на завтраках.
5: Правильно понимаю, что, в принципе, это можно рассматривать как отдельный маршрут?
4: В общем, да. Остров не такой уж и маленький. Больше того же Хайнаня, а на Хайнань россияне летают массово. И, естественно, там есть и пляжная история, и есть экскурсионная история. То есть здесь, ну, действительно много что можно посмотреть на Тайване. И главное, то, что любят россияне, пляжи. Потому что все равно Россия – это северная страна. И как бы мы не хотели, но наши пляжи уже вот буквально черноморские, другие в Черном море в сентябре закончатся. А тайванец там можно до декабря, в принципе, плавать.
3: Александр Макарчан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Помимо пляжей Тайвань, это современный мегаполис Тайбэй с небоскребами и насыщенной жизнью, откуда туристы едут в центральную часть острова ради гор, чайных плантаций и национального парка Тарука. Неделя в городском отеле Тайбэя на двоих обойдется от 30 тысяч рублей, перелет около 100 тысяч. Оптимальное время для поездки – октябрь, ноябрь и март-апрель. Летом выше влажность и возрастает риск тайфунов. Перевод себе более 200 тысяч рублей через СБП может попасть под признаки мошенничества, сообщили ТАСС в МВД. Банки проверяют операции по 9 критериям. Среди них снятие наличных в течение суток после кредита, смена номера в интернет-банке, необычное время или место снятия средств. И кроме того, насторожат банки 5 неудачных попыток снять деньги за один день, а также перевод крупной суммы самому себе, но затем другому лицу, с которым не было финансовых отношений полгода. То есть банк может обратить внимание не на сам факт перевода, а на цепочку подозрительных операций. При этом сами по себе эти действия могут не нести никакой опасности. Например, человек для туристических целей может перевести больше 200 тысяч рублей с карты одного банка на другую, чтобы затем снять с наличкой и в ближайшем банкомате. И банком для блокировки может быть достаточно не сочетания нескольких признаков, а всего одного, считает главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко.
6: Есть подозрение, что каждый пункт по отдельности может сработать. По крайней мере, в некоторых банках точно может сработать каждый пункт по отдельности. Ну, условно говоря, служба безопасности будет дуть на воду, обжегшись на молоке. Блокировать все, что только можно. Вот ЦБ написал А, Б, В. Вот А свершилось, блокируем. Б свершилось, блокируем. А потом уже будем разбираться. Потому что, скорее всего, если не заблокируют, а это окажется мошенничеством, ЦБ по головке не погладит. Так лучше перебдеть. Был у меня случай, перевел за хостинг, заблокировали. Я позвонил в свой банк. Ну, естественно, они задавали вопросы, я отдавал ответы и через 5 минут разблокировал. То есть не все так плохо, как кажется. Но, опять же, это вот один мой банк, а другой банк может повести себя совершенно по-другому и непредсказуемо. Кто-то может действительно оказаться без турпутевки.
7: А есть ли секрет, какой у вас банк?
6: Сбербанк.
7: То есть он быстро разблокировал достаточно, и вы все сделали как...
6: Да.
3: Владимир Шевченко, главный редактор Finnews.ru. Россияне стали сталкиваться с блокировкой карты счетов в рамках борьбы с мошенничеством. Появлялись сообщения, что за первые недели этого года банки заблокировали от 2 до 3 миллионов карт и счетов физлиц, и это в 10 раз больше, чем фиксировалось ранее. Если карту заблокировали ошибочно, блокировку можно оспорить через банк или онлайн-приемную ЦБ с подтверждающими документами. Максимальный срок рассмотрения 15 дней. На время проверки недоступны только карты и онлайн-банк. Снять деньги со счета можно лично в отделении по паспорту. Россиянка Анна Пушкарева выиграла Уимблдонский турнир в юниорском разряде. В финале 17-летняя теннисистка победила китаянку Синь-Жань Сунь в трех сетах 5-7, 6-3, 6-4. Это первый подобный успех для россиян за последние 10 лет. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
0: Последний раз российские юниорки побеждали на Уимблдоне 10 лет назад. Тогда, в 2016-м, успеха добилась Анастасия Потапова, сейчас представляющая Австрию. Она обыграла украинку Даяну Ястремскую. Анна Пушкарева, уроженка Владивостока, занимала до нынешнего финала Уимблдона 1015-е место в рейтинге WTA. В юниорском рейтинге ITF она шла 28-й, но сейчас ее положение здесь существенно улучшится. На счету Пушкаревой был всего один титул категории J200 на юниорском уровне. До финалов турниров «Большого шлема» она ранее никогда не добиралась. Ее соперница, 15-летняя Сунь Синь-Джань, лидер женского юниорского рейтинга. Она считалась фавориткой финала. Однако на деле оказалось иначе. Пушкарева хоть и проиграла первый сет, во втором осилила две подачи соперницы, а в третьем одну. Не везет китаянке на россиянок. Месяц назад она уступила в финале Ролан-Гарос Алисе Октябревой. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Это самый длинный финал в истории данных соревнований. В итоге общая победа, которая на фоне неудачи россиян во взрослой сетке, как глоток свежего воздуха, где, напомню, никто не вышел даже в четвертьфинал впервые за 7 лет. Пушкарева стала четвертой россиянкой, выигравшей юниорский Уимблдон. Ранее это удавалось Вере Душевиной, Софье Жук и Анастасии Потаповой. Из советских теннисисток по два раза на этом уровне побеждали Галина Бакшеева, Наталья Чмырева и Наталья Зверева, а Ольга Морозова и Марина Крошина по разу. Примечательно, что в текущем сезоне россиянки уже в третий раз добираются до решающего матча на молодежных турнирах «Большого шлема». Помимо Пушкаревой и Октябревой, это сделала Екатерина Тупицына на Australian Open, где уступила Ксении Ефремовой, представляющей Францию, но до 2023 года выступавшей за Россию. В общем, везде наши. Григорий Гуреев, Business FM.
3: В субботу также состоялся финал Уимблдона среди женщин. В нем встречались две чешские теннисистки. Линда Носковая победила Каролину Мухову 6-2, 5-7, 6-3. И это ее первый трофей «Большого шлема» в карьере.
1: Реклама.
8: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
9: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
10: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
11: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
12: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
11: STO Xlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
13: Exceed. Born for more.
11: Реклама, не оферта.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. насладиться видами с места казни, поразиться масштабом ядерного полигона или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Скоро на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
14: В Москве 11:28, студия Вероника Романова. В работу подмосковного аэропорта Жуковский ввели ограничения. Он принимает и выпускает рейсы только по согласованию с властями, сообщает Росавиация. С 10 утра аналогичные ограничения действуют в двух московских аэропортах Домодедово и Внуково. Этим утром Москва подверглась налету беспилотников. С 6 утра на подлете к столице сбили 29 дронов. Все партии представили документы в ЦИК. К выборам в Госдуму последней стала партия «Зеленых». Ее делегация сегодня утром принесла в Центр избирком необходимый пакет для регистрации. Ранее такие документы сдали «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», а также 5 непарламентских партий. Партия пенсионеров, партия «Прямой демократии», «Яблоко», «Коммунисты России» и «Родина», сообщают в ЦИК. Голосование пройдет в 3 дня. С 18 по 20 сентября будут избраны 450 депутатов, 225 в одномандатных избирательных округах и 225 по федеральному избирательному округу. В 39 регионах также обновятся составы ЗАГС собраний, а в 10 административных центрах горсоветов. Операторам и турагентам с 1 сентября придется сообщать клиентам не только про маршрут проживания и питания, но и про возможные риски, правила въезда и местные обычаи. Это касается как внутренних, так и зарубежных поездок. Теперь акцент смещается к прозрачности. Договоры станут подробнее, а специалисты обязаны фиксировать детали поездки аккуратнее, чтобы уменьшить число споров и претензий. Нормы затронут всю отрасль туроператоров, турагентов и субагентов и закрепят единые требования и более четкую ответственность перед туристом. Российский боец Никита Крылов проиграл австралийцу Роберта Уитакера в поединке на турнире UFC в полутяжелой весовой категории. Бой прошел в Лас-Вегасе, он завершился победой Уитакера техническим нокаутом в третьем раунде. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 12 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Умер американский сенатор Линдси Грэм в России. Внесен в перечень террористов-экстремистов. В начале июля он объявил о согласовании с Белым домом проекта новых ограничений против России, а днем ранее посетил Украину. При этом официальные заявления о его смерти довольно лаконичны, не указывается даже причина. Глэмпинги продаются. Этот сегмент гостиничного бизнеса вошел в период спада, рассказали нам его участники. Сейчас такие объекты активно выставляют на продажу. В чем причины? Инвестиционная экспертиза от искусственного интеллекта JP Morgan представил и их агентов, которые обыграли лучший инвестиционный портфель по доходности. Впрочем, там отметили, что все результаты получены только на исторических данных, а значит, они не гарантируют повторение в будущем. Эти и другие темы в эфире Business FM. Итак, умер американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, включен в перечень террористов-экстремистов Росфинмониторинга 9 июля. Ему исполнился 71 год. Офис Грэма сообщил, что он умер из-за внезапной и непродолжительной болезни. Еще 10 июля Грэм был в Киеве, где встречался с Владимиром Зеленским, где в частности заявил о том, что с Белым домом удалось согласовать законопроект об усилении санкций в отношении России. Вчера украинские СМИ опубликовали фото Грэма на экскурсии по заводу БПЛА, где он сфотографировался с дронным-перехватчиком P-1 Sun.
1: Подробности
15: Грэм получил юридическое образование, служил в армии в должности военного прокурора, затем занялся политикой. В Сенат США впервые был избран в 2002 году, выступал за жесткий курс в отношении России, активно поддерживал Украину, неоднократно посещал Киев и был соавтором законопроектов о поддержке Украины и санкциях в отношении Москвы. Как пишут СМИ, в 2011-2016 годах он получал в среднем 67 тысяч долларов в год от подрядчиков оборонной отрасли. В 2011-м Грэм выступил соавтором резолюции, осуждающей агрессию России в связи с конфликтом в Грузии 2008 года. В 2022-м Грэм призвал избавиться от президента России. Он также был одним из авторов резолюции Сената, призывающей признать Россию государством-спонсором терроризма, пригрозил России иранским сценарием, активно добивался голосования по законопроекту о новых адских санкциях в отношении России. В 2023 году МВД России объявило Грэма в розыск в связи с его высказываниями о военных действиях на Украине. Его обвинили в том, что он якобы сказал, что гибель россиян – это лучшее вложение денег США. Впоследствии утверждалось, что слова Грэма вырвали из контекста. Изначально являясь критиком Дональда Трампа, в дальнейшем стал одним из наиболее последовательных союзников президента США в Сенате. Грэм также поддерживал операцию против Ирана и выступал в поддержку Израиля.
16: Вчера украинские СМИ опубликовали фото Грэма на экскурсии по заводу БПЛА. Президент Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Грэма, назвав его одним из прекраснейших людей и сенаторов, которых я когда-либо знал. NBC News утверждает, что Грэм умер из-за сердечного приступа. Глэмпинги выставляют на продажу после бурного роста. Сейчас на рынке спад, рассказали Бизнес FM его участники. Что произошло, почему многие объекты не смогли легализоваться, а какие, наоборот, чувствуют себя сейчас хорошо? Об этом Наталья Шашина.
17: Продается действующий глэмпинг. Бизнес-процессы налажены, дома пользуются высоким спросом. Подобных объявлений на Авито более 150, и это довольно много. Как пишет портал Турдом, официально на сегодняшний день в России действует 429 глэмпингов. Только недавно рынок так называемых гламурных кемпингов с элегантными шатрами и комфортными домиками в живописных местах показывал взрывной рост. Но теперь он переживает не лучшие времена. Делится наблюдениями владелец Реста Лаунж Пентхауса Поднебесной и загородного глэмпинг-отеля летнего формата Николай Корсаков.
18: Из крупнейших, тех, кто еще начинал, одних из первейших глэмпингов, не буду называть, но они один проект этой зимой обанкротили. Так как среди глэмпингов сотрудники достаточно много перемещаются, и мы видим очень реальный спад, потому что у нас есть сотрудники, которые к нам приходят, которые говорят о том, что у них на лето было согласовано присутствие в одном из глэмпингов, они ехали куда-то под уже бронь, но при этом приехали к нам, потому что там бронь, например, отвалилась, и сказали, что сотрудники не нужны, гостей нет.
17: Далеко не все глэмпинги смогли легализоваться, пройти процедуру классификации туристического жилья, войти в специальный реестр и получить право выставляться на агрегаторах и рекламироваться. По оценкам Николая Корсакова, около 60% объектов на рынке не могут это сделать, потому что просто не попадают под критерии. Очень многие хотели поучаствовать в буме глэмпингов и получить господдержку, выделявшуюся на строительство модульных отелей. Но построили объекты на землях сельхозназначения или в СНТ, говорит гендиректор консалтинговой компании «Природный кодекс», вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Марина Ненарокова.
19: Очень большая часть проектов занималась незаконным землепользованием, возводила свои проекты на участок сельскохозяйства.

0: это аудитория, которая уже видела все: вулканы, океаны, пустыни, водопады, и подмосковными соснами их не удивить. Выживают те, у кого есть необычная концепция, продуманный сценарий отдыха. А чтобы быть финансово успешным, должно быть не меньше 25-30 номеров, рассуждает руководитель сети глэмпингов .нема в Ярославской и Нижегородской областях и управляющий компанией для глэмпингов Нина Синицына.
1: Если есть 30 номеров, свой ресторан локальной кухни, баня и какое-то развлечение и предложение гостям сценария отдыха, за которым стоит смысл всего бизнеса, это может быть ретрит и тишина и уединение. Это может быть сельская история, развивающая воспоминания, как у бабушки в деревне. Это может быть активный отдых, как у нас в точке Немо. Это может быть что-то необычное, аномальные пейзажи. Тогда проект с такой концепцией хорошо себя чувствует.
0: Сейчас жизнь глэмпингов осложняется и тем, что доехать до большинства из них можно только на машине. И здесь во многом решает то, чем глэмпинг отличается от отелей. Уникальность и яркие эмоции. Наталья Шашина, Мария Голубева, Business FM.
2: JP Morgan представила ей агентов, которые обыграли лучший инвестиционный портфель по доходности. На 20-летнем бэктесте и стратегия обогнала классический портфель 60% акций, 40% облигаций на 0,7% годовых и при этом оказалась менее волатильной, пишет Bloomberg. И агенты сканировали рынок, определяли один из четырех сценариев его развития и автоматически перераспределяли капитал между акциями и облигациями в пользу активов, наиболее подходящих под сложившиеся условия. Однако сам JP Morgan честно признает, что все результаты получены исключительно на исторических данных, но значит, они не гарантируют повторения в будущем. В банке также предупреждают, что искусственный интеллект не должен подменять собой инвестиционную экспертизу, а массовое использование ИИ агентов грозит стеканием денег в одни бумаги, ростом волатильности и усилением рыночных потрясений, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
3: У меня есть очень много друзей, достаточно богатых, микроолигархов, как я их называю, и у них дети после окончания различных Елей, Оксфордов и прочих зарубежных учреждений престижных приходят ко мне и говорят: Миш, слушай, вот у меня мальчик очень талантливый, гениальный, он чувствует рынок, знает его, и я провожу с ними психотерапевтическую беседу, в которой объясняю, что вы талантливый, гениальный и, можно сказать, уже близки к хватанию звезд с неба. Но по ту сторону экрана вам противостоит не биржа и не график, вам противостоят JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank. Это бюджетами на R&D, Research and Development, в десятки миллиардов долларов ежегодно. Если вы думаете, что они за десятки лет не нашли способа предсказать или как-то понять рынок и научиться на нем стабильно зарабатывать, и вы считаете, что вы будете это делать, то вы глубоко ошибаетесь. То же самое с ИИ-моделями. Все искусственные агенты, они все построены на опыте или неудачах живых трейдеров, на работе, которая есть в сети, работа на исторических данных. Это все пустышка. Исторические данные никому не нужны. Вот здесь сейчас. А на исторических данных там или можно выбрать период. У нас в стратегии можно было выбрать период достаточно длинный, там год, где шарп был 10. Финансисты меня поймут. Это вообще потрясающие результаты. Но это ни о чем не говорит и не дает гарантии никакой доходности абсолютно. Я всегда говорю, покажите мне трейдера, который на протяжении 20 лет стабильно зарабатывает двукратно по отношению к ключевой ставке. Допустим, давайте ориентироваться на 20% годовых. Это огромная сумма. Вот ежегодно в течение 20 лет я просто буду перед ним отжиматься, снимая шляпу параллельно. Даже всеми любимый Баффет, который, как все считают, зарабатывал очень много, он зарабатывал на стоимостных акциях, ну, фактически на инсайдах, когда он узнал, что будет развиваться та или иная отрасль в том или ином секторе экономики США и, собственно, инвестировал туда. Все последние годы он не очень-то здорово обыгрывал индекс, поэтому я отношусь крайне скептически к подобным заявлениям, да и цифры декларируемые там на 0,7% обогнал рынок. Помните этот тест с обезьянами? Можно обезьяну посадить, и часть из них обязательно обгонит рынок, и даже не на 0,7%. Рынок — это хаос. Рынок стал неэффективен с точки зрения того, что он прекратил быть рынком как таковым глобально, потому что все вмешательство ФРС стало той самой непреодолимой силой, которая меняет те самые правила игры. И поэтому, начиная там примерно с 2018 года, алгоритмы перестали работать, потому что рынок не есть рынок вот в чистом виде, да, он не предоставлен самому себе.
2: Михаил Ханов, финансовый эксперт. В начале июня

0: Стэнли первым на Уолл-стрит объявил, что откроет внешним ИИ-агентам доступ к управлению активами на 1,2 триллиона долларов. Системы смогут сами обрабатывать данные и выполнять задачи клиентов через платформы ShareWorks и Equity Edge и другие крупные инвестбанки JP Morgan и Goldman Sachs пока используют ИИ только внутри компаний.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама.
2: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров. Успеть за 10 секунд на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
3: Чемпионат мира по футболу в самом разгаре. Игроки и тренеры пытаются добыть победы для своих стран на стадионах, а агенты не прекращают свою закулисную работу. Даже наоборот, с добавлением новых команд у агентов появляется возможность приобрести новых звездных клиентов, открывающихся на Мундиале. Новые клиенты — это интересно, но и про существующих забывать нельзя. С начала мирового первенства в английской премьер-лиге уже произошли два громких и очень дорогих трансфера. После двух лет в скромной команде Nottingham Forest полузащитник Элиот Андерсон переходит в Манчестер Сити. Пока Элиот защищает цвета страны на чемпионате, его агенты из CAA Stellar ставят рекорды. Стоимость трансфера — 135 миллионов евро. Это самая большая сумма, которую когда-либо платили за переход англичанина, и самое дорогое приобретение Ман-Сити. Nottingham отлично заработал на 23-летней звезде. Два года назад они приобретали его за 42 миллиона. У второй звезды АПЛ, сменившей команды, сейчас время отдыха. К сожалению, сборная Италии снова оказалась за бортом мирового первенства. Но это не значит, что в ней нет великолепных игроков. Полузащитник Сандро Тонали – один из них. Уже согласованы все условия его перехода из Ньюкасла в Тоттенхэм Хотспер. Шпоры заплатят за итальянца 117 миллионов евро. И это тоже рекорд. Столько за приобретение игрока Тоттенхэм еще не платил. У меня есть предположение, что бурная активность вновь избранного президента мадридского Реала Флорентино Переса серьезно подогрела трансферный рынок. Никто не хочет отставать от испанцев, и оба этих трансфера прошли значительно выше оценочной стоимости игроков. Переходы Андерсона и Тонали котировались на отметке 80 миллионов евро. И это только начало. Думаю, этим летом нас ждет еще много громких переходов футболистов.
1: Спорт и деньги на Business FM. Все золото мира. Самый большой в России самородок золота был найден в 1842 году на Царево-Александровском прииске возле уральского города Миаса. Добыл его 17-летний мастеровой Никифор Сюткин. Из-за специфической формы самородок назвали большим треугольником. Проба его была определена почти точно в 90% чистого золота. Вес по документам составил около 36 килограммов. Мастеровым полагалась премия в 15 копеек серебром за каждый золотник, то есть 4 грамма найденного самородка. И Никифор получил, как положено, 1226 рублей. Краеведы утверждают, что деньги по причине несовершеннолетия Сюткина были зачислены в банк под проценты с выплатой определенной суммы в год. Разбогатев, Никифор купил дом, женился и завел двоих детей. Все золото мира на Business FM.
0: 11:46 в Москве. Штрафы за иностранную электронную почту пользователей, правда или вымысел?
1: Итоги недели.
0: В редакцию Business FM обратились несколько предпринимателей, которые не понимают, что является нарушением требований закона об авторизации пользователей через российские сервисы и за что теперь могут оштрафовать согласно поправкам, которые приняла Госдума. Тему продолжит Михаил Задорожный.
4: Компания «Конверста» занимается пропусками на инфраструктурные объекты, аэропорты и морские порты. За год оформляют более 5 миллионов разрешений клиенты юрлица. В информационной системе больше 25 тысяч активных пользователей. Многие из них регистрировались с использованием иностранных адресов электронной почты, либо адресов, чье российское происхождение не очевидно. Например, у отечественной организации может быть домен в зоне .com. Соответственно, и корпоративные адреса тоже будут заканчиваться на .com. После того, как Госдума ввела штрафы за авторизацию пользователей через иностранные сервисы, в компании задумались о том, не нарушают ли они закон, потому что при каждом входе в систему используется адрес электронной почты пользователя, продолжает исполнительный директор компании «Конверста» Максим Максимов.
5: Он вводит адрес электронной почты, на эту электронную почту приходит ссылка для входа уже в сервис. И когда человек переходит по ссылке, мы понимаем, что вот этот пользователь, он привязан к такому-то адресу электронной почты. В данном законе можно по-разному трактовать. Это авторизация, аутентификация, еще что-нибудь, но то, что мы читали, по крайней мере, статьи в интернете, которые пытаются тоже объяснить действие этого закона, там написано, что нельзя регистрироваться, в том числе через электронную почту на Gmail, допустим. И получается, что если мы отправляем для авторизации ссылку на Gmail, то таким образом мы через какой-то иностранный сервис идентифицируем этого пользователя. По идее, мы нарушаем закон.
4: Тот же самый вопрос, как понять, что электронная почта российская, волнует владельца интернет-магазина, жителя Уфы, Александра.
6: Мне в итоге что нужно сделать для того, чтобы точно соблюдать вот эти законы авторизации и регистрации? Как я должен определить российскость почты? Я должен где-то найти белый правильный список Минцифры, реестр отечественных почт? Где мне его взять? Я такой не видел. Дальше. Стоит не забывать, что B2B-клиенты, они могут регистрироваться с помощью корпоративной почты. А корпоративная почта может быть поднята на собственном сервере организации. Как я должен понять, что она действительно российская?
4: С электронной почтой вообще не очень понятно. В законе, который вступил в силу в декабре 23-го, говорится, что авторизация пользователей на территории России должна проводиться с использованием российского номера телефона, портала госуслуг, единой биометрической системы или другого сервиса с российским владельцем. По словам главы Думского комитета по информполитике Сергея Боярского, пользователи могут и дальше авторизовываться на российских сайтах через иностранную почту, если они использовали ее при регистрации. Закон о штрафах за нарушение правил авторизации не запрещает этого, уточнил депутат. Получается, что штрафовать будут только тех владельцев сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». При этом некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщали, что теперь регистрация пользователей с иностранной электронной почтой запрещена. Этот вопрос мы попросили прояснить управляющего RTM Group, эксперта в области информационной безопасности и права в IT Евгения Царева.
7: Конечно, иностранную электронную почту пока не запрещали. Речь все-таки идет об сервисах, которые передают дополнительную аутентификационную информацию. Этим пользовались большое количество, в том числе и крупных проектов. Например, они использовали Google ID. То есть Google подтверждал, что да, это вот этот пользователь, вот его данные, я его знаю. И сервис, как бы, который настраивал у себя аутентификацию через Google, он доверял Google. И запрещено сегодня вот такая передача данных о пользователе. Другой вопрос, что судебная практика, как мы много раз видели, может сформироваться не совсем правильно. Поэтому нужны какие-то дополнительные пояснения, разъяснения, которые появятся, ну, я думаю, там, в ближайшее время, когда статья начнет работать.
4: Отдельный вопрос о самих штрафах из поправок, принятых Госдумой, не очень понятно. Будут штрафовать за каждый случай нарушения требований закона. То есть, если 10 разных пользователей авторизовались через Google, выпишут 10 штрафов. Или будет один штраф за то, что в системе используется авторизация через иностранные сервисы. Однозначного ответа на этот вопрос пока нет, говорит медиа-юрист Светлана Кузеванова.
8: Как будет работать этот механизм и будут ли привлекать за каждый случай или по совокупности, мы пока знать не можем. Но в практике привлечения к ответственности по административным спорам бывают и так, и так. То есть мы можем говорить о том, что в случае, если будет зафиксирован один случай, будет составлен один протокол, то может быть одно нарушение зафиксировано как одно нарушение и, соответственно, один штраф. А может быть ситуация, что в рамках одного протокола фиксируют сразу несколько случаев, И это тоже будут рассматривать как одно общее нарушение с одним единственным штрафом. Бывает по-разному, поэтому точно с уверенностью сказать, что это будет много штрафов или мало, мы пока, к сожалению, не можем.
4: Вопрос иностранной электронной почты, наверное, мог бы прояснить зампред комитета по информполитике Антон Горелкин, который, собственно, и вносил в Госдуму поправки о запрете авторизации через иностранные сервисы. Но связаться с ним нам не удалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: Как рассчитывать алименты, если доход одного из родителей исчисляется миллионами рублей? Ответ на этот вопрос теперь предстоит искать Конституционному суду.
2: Итоги недели.
0: На поводом стала жалоба вратаря ПСЖ сборной России Матвея Сафонова. Он просит проверить норму семейного кодекса, по которой на одного ребенка обычно взыскивают четверть дохода родителя, и разрешить судам в подобных случаях назначать фиксированные алименты. Подробнее Олеся Савоськина.
9: По данным СМИ, сейчас зарплата Матвея Сафонова только в Paris Saint-Germain около 250 тысяч евро в месяц, или примерно 22 миллиона рублей до вычета налогов. По решению суда на содержание дочери он должен выплачивать четверть своего заработка. По словам футболиста, после перерасчета ему пришлось погасить больше 60 миллионов рублей задолженности, а всего на содержание дочери уже перечислено больше 90 миллионов рублей. В своей жалобе Сафонов отмечает, что решение суда, цитата, «привело к полномасштабному юридическому и финансовому коллапсу в его жизни, превратив ответственного родителя в бесправного должника». Сафонов пишет, что считает справедливым установить фиксированные алименты 300 тысяч рублей в месяц. По его мнению, при очень высоких доходах суд должен иметь возможность назначить фиксированную сумму, если она соответствует реальным потребностям ребенка. Бывшая супруга, в свою очередь, представила расчеты. По ее версии, на содержание дочери требуется не меньше 2,5 миллионов рублей ежемесячно. Такая сумма, по мнению Сафонова, не только несоразмерна потребностям пятилетней девочки, но и превышает официальные доходы экс-супруги футболиста, которая должна участвовать в содержании общего ребенка на равных условиях. По словам футболиста, сейчас бывшая жена подала против него больше 15 исков. От требований о взыскании неустойки до имущественных и касающихся вопросов общения с дочерью. Как споры вокруг больших алиментов решают в других странах, объясняет юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
10: Российский семейный кодекс говорит на одного ребенка в содержании при разводе одну четверть заработной платы. Когда он играл в России, это была одна сумма. Как только он перешел и играет в ПСЖ, это совершенно другая сумма и выглядит абсурдно. Равно как и аргументы жены. Как это решается в западных судах? Там это, как правило, компенсируется и более принято, как правило, делового и семейного оборота брачный договор, где при разводе сумма у топового спортсмена или у звезды фиксированная.
9: Фиксированные алименты в российском законодательстве тоже прописаны, но обычно их назначают, когда у родителя нет постоянного дохода или его невозможно точно определить. История Сафонова снова подняла вопрос, который юристы обсуждают уже много лет. Нужны ли отдельные правила для случаев, когда алименты исчисляются уже миллионами рублей? Как эту проблему может решить Конституционный суд, предполагает владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
11: Я не думаю, что Конституционный суд норму семейного кодекса поменяет. Если действительно второй родитель злоупотребляет своими правами, взыскивает несоразмерные какие-то алименты и тратит их не на ребенка, а больше на свою жизнь, наверное, здесь необходимо использовать механизм для установления алиментов в твердой сумме.
9: Громкие споры об алиментах в России возникают не впервые. В этом году Андрей Аршавин через суд добился уменьшения выплат после рождения пятого ребенка. По словам футболиста, всего он выплачивал около 62% своего дохода на четверых несовершеннолетних детей, после чего суд перераспределил доли. Правда, Аршавин просил пересмотреть размер алиментов именно в своем деле, а сам принцип их расчета он не оспаривал. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: С июля обновился перечень городов, в которых можно приобрести жилье на вторичном рынке по программам семейной ипотеки и дальневосточной и арктической ипотеки. Напомним, что купить готовую квартиру, например, по семейной ипотеке, семьи, имеющие ребенка до 6 лет включительно, могут только один раз. Жилье должно находиться в границах городов, где отсутствуют строящиеся многоквартирные дома или их количество не превышает 2. Покупку можно совершить в доме, которому не больше 20 лет. При этом важно, чтобы он не был признан аварийным. Рефинансирование действующего кредита при покупке жилья на вторичном рынке недоступно. В Включить ремонт и обустройство квартиры в семейную ипотеку также нельзя. Итак, теперь в перечень городов с доступной вторичкой по программе семейной ипотеки входят 886 населенных пунктов в 83 регионах России. В списке появились 13 новичков из 12 регионов, в том числе Ангарск, Иркутская область, Мичуринск, Тамбовская область, Павловск, Воронежская область. Но 18 городов в 18 регионах из льготного перечня исключены. Например, Балашов, Саратовская область, Кузнецк, Пензенская область, Туапсе, Краснодарский край. Что касается дальневосточной и арктической ипотеки, то внесенные изменения увеличили список городов, где по этой программе можно приобретать готовое жилье, до 92 в 19 регионах страны. Новинки всего две – Арсеньев, Приморский край, и Новодвинск, Архангельская область. По статистике Дом РФ, всего в рамках данной программы уже оформлены почти 17,5 тысячи кредитов на общую сумму около 60 миллиардов рублей. И все же, во многих льготно-пригодных городах ничего не строилось еще с советских времен. Так что программа есть, а возможность ей воспользоваться, увы. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
13: В Москве 11.57, студия Вероника Романова. Евросоюз разрабатывает новый финансовый механизм, целью которого должно стать снижение экономической зависимости от Китая и диверсификация критически важных цепочек поставок. Неофициальная схема называется «инструментом солидарности», пишет Bloomberg. Инициатива предусматривает поддержку компаний, перестраивающих логистику на фоне торгового дефицита с Китаем, который превышает 360 миллиардов евро. Также стратегия включает поиск альтернативных поставщиков, увеличение импорта европейских товаров в КНР и возможность введения торговых ограничений в случае экономического давления со стороны Пекина. Стороны рассчитывают добиться существенного прогресса в переговорах к октябрю. Украина в июне выплатила более 441 миллиона долларов кредиторам. Это самый большой объем выплат в текущем году, пишет ТАСС. В июне Киев в том числе выплатил 211,5 миллионов долларов Всемирному банку, 171,5 миллион Международному валютному фонду, 51 миллион долларов другим кредиторам и более 7 миллионов на обслуживание государственных валютных облигаций. Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. Как сообщил корпус стражи Исламской революции, любое судоходство через него прекращено до окончания вмешательства США в регионе. Ранее государственная телерадиокомпания Ирана ИРИП сообщала, что Тегеран сделала предупредительные выстрелы по судну, которое пыталось пересечь пролив по несогласованному маршруту. В ответ армия США нанесла третью волну ударов по Ирану, поразив более 140 целей. 8 июля США и Иран возобновили взаимные атаки, обвиняя друг друга в нарушении меморандума о взаимопонимании. Только 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году. Это следует из проведенного банком «Русский стандарт» опроса. 85% останутся в России. Также по результатам исследования на вопросы о том, сколько должен стоить отпуск, нет однозначного ответа. Преимущество у варианта от 50 до 100 тысяч рублей его выбрали 39% респондентов. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Полдень в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Бензин в свободной продаже, но по крайне высоким ценам. В Крыму стали продавать бензин на 99 заправках, но цены доходят до 300 рублей за литр АИ-95. Между тем, в сети обсуждают объявление о продаже мини-НПЗ за 1 000 000 рублей. Дальше смесь Мбаппе, но без Холланда завершила стадия 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Сборная Англии впервые с 2018 года вышла в полуфинал, обыграв Норвегию. Счет 2-1. На сборной Аргентины выиграла 3-1 у Швейцарии. США и Иран вновь обменялись ударами. Штаты нанесли уже третью за неделю серию ударов по иранским объектам. КСИР объявила закрытие Ормузского пролива и в ответ ударил по американским базам. На этом фоне казахстанская Air Astana даже развернула пассажирский самолет, летевший в Дубай. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, в Крыму началась свободная продажа топлива на 99 АЗС, сообщило Министерство топлива и энергетики республики. В ряде случаев доступен лишь один вид топлива. В перечень заправок охватывают крупные города Симферополь, Ялту, Керчь, Евпаторию и Феодосию. При этом цены на полуострове остаются крайне высокими. На некоторых АЗС стоимость 95-го достигает 300 рублей за литр. Есть в Крыму также и перекупщики, доставляющие бензин, например, на такси, хотя с ними активно борются сейчас. Об обстановке с бензином на полуострове говорит собственный корреспондент российской газеты в Симферополе Сергей Винник.
14: Заметно по количеству машин на улице, то есть если еще дней 10 назад бензин вообще не продавали населению, то примерно 10 дней назад он стал поступать опять в розничную продажу. Но пока это ограниченные партии, небольшие. Сравнительно вот сегодня там по Крыму 99 АЗС на всей территории Крыма продают бензин. Все равно за ним выстраиваются пока огромные очереди. Бензин очень подорожал, там до 300 рублей за литр 95-го и даже дороже, если это у сетевых операторов, мелких заправок, я уже не говорю про спекулянтов, он еще дороже. Ну, то есть бензин в продаже появляется, да, это уже хороший признак. Есть варианты у перекупщиков, там сейчас в социальных сетях появляются группы таких спекулянтов, которые можно с своим риском попытаться через них связаться и что-то у них там купить. Что касается вот продажи, той, которая идет там официально, вот через сетевые крупные заправки, там продолжает действовать ограничение 20 литров на машину в сутки, не больше, и в канистры топлива по-прежнему не продают. Вообще везде, где есть продажа, она везде нормирована. Вот эти все 100 заправок, они продают по 20 литров на машину. Нигде не продают так, чтобы там заправил сколько хочешь.
0: Сергей Винник, Собкор российской газеты в Симферополе. В Севастополе топливо можно купить на 9 станциях. Оно также отпускается по QR-кодам, выданным накануне. Правда, желающих не так много. Цена в 250 рублей за литр отпугивает горожан, продолжает житель Севастополя Иван Камилов.
15: На сегодняшний день кое-где начал появляться в продаже бензин. Заправка до 40 литров. Только в бак автомобиля. Емкости никакие не заправляют, ни канистры, ничего. Новая система распределения по QR-кодам только вчера заработала, сегодня ее тестируют. Как она покажет себя в деле, посмотрим. На сегодняшний день цена 95-го плюс и дизеля плюс составляет 245 рублей на заправках ТЭС. На заправках АТАН 265, по-моему, я видел сегодня ценник. Там, где в городе есть свободные продажи, бензин, есть определенное количество автомобилей на заправках, но с учетом цены, как бы, очереди не слишком большие.
16: А что значит свободные продажи? Это то есть где не по QR-кодам и без ограничений? Так получается?
15: Нет, ограничения действуют. Свободная продажа до 20 литров, по QR-кодам до 40 литров на некоторых заправках. Эти заправки обычно находятся где-то на трассе, то есть уже на выезде из города. Это она и есть в свободную продажу, то есть, видимо, создан определенный резерв топлива, и топливо начало появляться в свободной продаже. Но с учетом цены, как бы, я понимаю, что ажиотажного спроса сильно нет. В городе количество машин максимально уменьшилось, по всей видимости. Многие люди просто не в состоянии покупать топливо по столь высокой цене.
16: А как же тогда перемещаются? На общественный транспорт все пересели?
15: Общественный транспорт в основном, да.
0: Иван Камилов, житель Севастополя. Персональный мини-НПЗ – это миф или реальность? На фоне бензинового кризиса в СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность покупки небольшого завода для переработки нефти, чтобы не зависеть от наличия топлива на АЗС. На что способны мини-НПЗ, разбирался Михаил Задорожный.
4: НПЗ дешевле «Лады Веста». Только ленивый, наверное, не перепостил фото из объявления на известном сайте о продаже оборудования для переработки нефти всего за 1 000 000 рублей. Если почитать само объявление, то выясняется, что мини-НПЗ изготавливаются под заказ, сроки не указаны. Заявлено, что, например, можно купить установку для первичной перегонки нефти производительностью от 500 литров в сутки. На картинке некий агрегат с трубками на колесной базе по габаритам, как прицеп для легковушки. Никто из запрошенных нами экспертов не смог идентифицировать это оборудование. Похоже, в России серийно оно не выпускается. Предположений два. Может, китайцы делают что-то подобное, а может, это вообще кустарщина. Петр Самсонов, исполнительный директор производителя мини-НПЗ группы компаний «Меридиан», тоже не смог объяснить, что на этом фото. Зато объяснил, почему обычным автовладельцам нет никакого смысла покупать мини-НПЗ. Купить-то можно, а вот поставить мини-заводик на дачном участке и гнать там бензин нельзя, продолжает Петр Самсонов.
17: По законодательству что использовать опасный объект может юрлицо только. То есть уже отпадает, да, что, грубо говоря, я сам купил нефть и перегнал. Вот этот вариант просто откидывается. В принципе, ты можешь поставить установку, если у тебя есть промземля, но использовать, ну, как физическое лицо ты НПЗ не можешь. Площадка должна быть земля промназначения. Соответственно, нужно обязательно соблюдать санитарно-защитную зону, то есть это 500 метров от жилых построек, соответствовать пожарным нормам и технике безопасности. Если мы говорим про небольшой НПЗ, ну, мощность там 20 кубов в сутки, соответственно, для него требуется площадка, ну, где-то в районе полгектара.
4: Настоящий мини-НПЗ намного дороже, чем в объявлении. Только одна самая простая установка для атмосферной перегонки стоит минимум 8 миллионов рублей. И у ГК «Меридиан», и у других российских производителей такого оборудования. И, кстати, спрос на него не такой уж большой. Как признался Петр Самсонов, за 12 лет работы ГК «Меридиан» продала меньше 50 установок. Сейчас интерес, понятно, вырос, однако новых продаж пока нет. В начале нулевых примитивных кустарных НПЗ, которые называли самоварами, было много, особенно на Северном Кавказе, где они перерабатывали краденую нефть. Потом российские власти начали с ними бороться. Сейчас о мини-НПЗ вновь вспомнили, но надо понимать, что они не производят автомобильный бензин и дизель, которые можно сразу заливать в бак, говорит руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК Вячеслав Мищенко.
18: У нас считаются мини-НПЗ ниже миллиона тонн, ну, миллион тонн переработки в год, это тоже очень много, да, то есть мы будем говорить, может быть, там о сотне, двух тысяч тонн. Так вот, для этих нефтеперерабатывающих условно предприятий нужен какой-то рынок, нужна ниша. Предприятия такого уровня, мини-НПЗ, не могут производить конкурентное топливо, в первую очередь из-за процессов, которые организованы. То есть это первичная переработка, которая дает прямогонный бензин не самого лучшего качества, дизельное топливо также не самого лучшего качества и мазут. Если даже есть регионы, где есть сбыт, да, и можно доводить качество до какого-то приемлемого уровня, то в любом случае это достаточно затратный процесс, установка такого оборудования, и занимает он от года до двух.
4: Сама тема мини-НПЗ возникла после совещания у президента, где губернатор Забайкалья предложил строить в регионах небольшие заводы по переработке нефти. Как временная мера, это имеет смысл. Такие мини-НПЗ могли бы поставлять сырье на большие заводы для дальнейшей очистки и переработки, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
19: Если на крупном НПЗ повреждена установка первичной переработки нефти, но остались нетронутыми установки вторичной переработки, то в принципе, мини-НПЗ могут стать временными поставщиками полуфабрикатов прямогонного бензина, дизельной фракции, полученной в ходе первичной перегонки нефти, на время, пока ремонтируется поврежденная установка первичной переработки. А с точки зрения товарного производства, мини-НПЗ нужны либо для нефтехимии за счет выпуска прямогонного бензина или нафты, либо они также могут выпускать вместе с нафтой простейшее дизельное топливо с высоким содержанием серы, которое может использоваться прежде всего промышленных генераторах.
4: Мини-НПЗ как основной бизнес вообще-то идея сомнительная. По словам экспертов, можно потратить несколько десятков миллионов рублей на покупку, монтаж, запуск и вот эксплуатацию такого оборудования, а потом через несколько месяцев, если работа больших НПЗ будет установлена, продукция маленьких заводиков станет никому не нужной. Михаил Задорожный, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
0: Сборная Аргентины в дополнительное время обыграла команды у Швейцарии, вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 3-1. В другом матче англичане также в овертайме победили норвежцев 2-1. Таким образом, стали известны полуфинальные пары. Аргентина сыграет с Англией, а Испания с Францией. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
20: Футбол с Григорием Гуреевым.
21: 100 матчей чемпионата мира позади. Остались самые стойкие команды. Два последних четвертьфинала выдались напряженными. Исход не решился в основное время. Сначала в Майами битву устроили норвежцы и англичане. От этой встречи ожидали многого, но больше всего бомбардирской дуэли Эрлинга Холланда и Харри Кейна. В итоге за дело взялись другие. Норвегия повела в счете на 36-й минуте. Гол красавец забил Андреас Шельдруп, ударив из-за штрафной сбоку мимо ошалевшего Джордана Пикфорда. Не так Так себе представлял новоиспеченный рекордсмен англичан по количеству матчей на чемпионатах мира развитие своей 18-й игры в рамках турниров. Но на исходе первого тайма равновесие в счете восстановил Джуд Беллингем. Правда, этот гол вызвал споры и протесты у норвежцев. Дело в том, что после того, как вратарь скандинавской команды Эрнион Ньюланд сильно ударил от ворот, мяч угодил в трос камеры паука и отскочил в поле. По правилам, здесь нужно было назначать спорный удар, однако судья не остановил игру. Англичане провели атаку и забили. Позднее ФИФА объяснила в специальном заявлении, датчик в мяче не зафиксировал никаких касаний, а значит и оснований отменять гол не было. Это вызывает вопросы к технологиям, которые применяются на этом чемпионате. Во втором тайме норвежцы поразили ворота соперника, но их гол был отменен. На повторе четко видно, как Холланд свалил в атаке. Победитель так и не был определен за 90 минут, а в самом начале овертайма Беллингем сделал дубль. Джуд становится настоящей палочкой-выручалочкой для своей сборной. Он наколотил уже 6 мячей. Столько же, сколько и Кейн. Их связка работает. Гениальное ноу-хау от Томаса Тухеля. Кстати, именно такой сценарий фактически и предсказал накануне в разговоре с Business FM бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.
1: Я думаю, что в основное время будет ничья, 1-1 какая-нибудь, но, наверное, Англия является здесь фаворитом.
21: Как видим, наш прогнозист не ошибся. Что ж, норвежская сказка закончилась, викинги гребут домой. А английские болельщики и футболисты хором радостно поют песню Wonderwall британской группы Oasis, что стало традицией после победных матчей, и продолжают верить в чудеса.

0: В матче со Швейцарией Аргентина повела уже на 10-й минуте после удара Алексиса Маккаллистера. Первый тайм был очень нервным, команды много фалили. А во втором сначала случилось спасение, а затем и драма команды Мурата Якина. Дан Ндой сравнял счет, но затем Швейцарию подвел Бриль Эмбола. Видеоповтор, при котором мог получить красную карточку Леандро Паредес, обернулся желтой за симуляцию для Эмбола. Это для него была уже вторая желтая карточка в матче. Удаление со слезами на глазах. В итоге в дополнительное время швейцарцы не сдюжили, пропустили сначала гол красавец от Хулиана Альвареса, а затем точку поставил Лаутаро Мартинес. Но главный тренер Швейцарии Якин остался недоволен судейскими решениями, хотя предъявлять претензии стоило бы своему игроку. Лео Месси тоже немного поспорил с судьей. «Ты говоришь со мной, но делаешь это без уважения». Примерно так выглядело обращение капитана аргентинцев к арбитру. Сам же Месси ушел на этот раз без забитого мяча. В конце немного потянул время, но, как всегда, остался безнаказанным. Итак, Аргентина попадает на Англию, а Испания сыграет с Францией. Матчи пройдут 14 и 15 июля, а пока на чемпионате небольшой отдых. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
4: В облаке можно увидеть фигуру животного. В узоре на стене человеческий профиль или мифическое существо. Это называется парейдолией. Мозг распознает знакомые образы там, где есть только случайный узор. Чаще всего такими образами становятся именно лица.
5: Журналист Алена Копылова.
4: Это не ошибка зрения, а особенность работы мозга. Зрительная система не работает как камера. Она не просто передает изображение внутрь головы. Мозг постоянно строит гипотезы. Что это? Живое ли оно? Опасно ли? Знакомо ли? Нужно ли реагировать? Он сравнивает входящий сигнал с шаблонами, которые уже есть в памяти. С эволюционной точки зрения такая стратегия выгодна. Лучше принять тень за зверя и ошибиться, чем не заметить реального хищника. Для выживания ложная тревога менее опасна, чем пропущенная угроза. Поэтому восприятие настроено не на идеальную точность, а мозг склонен во всем находить паттерны. Когда информации мало, мозг активнее использует внутренние модели. Поэтому ночью или в полумраке предметы могут казаться более живыми, чем днем. Этот механизм связан и с творчеством. Художник может увидеть образ в пятне краски, а скульптор – в срезе камня. В этом участвуют зрительная кора, височной области, системы внимания и миндалина, которая оценивает эмоциональную важность стимула. Если картинка неполная, мозг достраивает ее сам. Лица для человека имеют особое значение. По лицу мы быстро считываем эмоции, намерения, направление взгляда, признаки угрозы или безопасности. Поэтому мозг настроен распознавать лица очень быстро.
3: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Погода в Москве.
6: 19 градусов прямо сейчас в Москве, дождь в течение всего дня. В прогнозе максимум плюс 20 градусов, ночью около 17 тепла. Завтра чуть теплее, плюс 22 градуса, тоже с дождями, во вторник плюс 24. 12:16 в Москве. Иран закрыл Ормузский пролив, США нанесли уже третий удар за неделю. В ночь на 12 июля Корпус стражи Исламской революции объявил о закрытии Ормуза до прекращения военного присутствия США в регионе. Поводом послужила попытка прохода контейнеровоза «Гэлакси» под флагом Кипра по несогласованному маршруту, который был атакован иранскими силами. По утверждению иранских военных, судно отключило свой транспондер и представляло опасность для судоходства. В ответ центральное командование США нанесло третью уже за неделю серию авиаударов по 140 военным ядерным объектом в Иране. По заявлению Пентагона, целью являлось снижение способности Ирана наносить удары по гражданским судам. Иран, в свою очередь, заявил об ударах по объектам, связанным с США, на территории Бахрейна, Омана, Кувейта, Катара и Иордании. Комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
7: США и Иран никак не могут договориться по вопросу, который казался одним из самых простых по сравнению, например, с темой ядерной программы Ирана. Они не могут договориться даже по вопросу открытия Ормузского пролива. Здесь возникло сразу много юридических и технических сложностей. Американцы ощущают, что иранцы их планируют выкинуть за борт при проработке новых правил пользования Ормузским проливом. Пока эти правила не предполагают на ближайшее будущее взимание пошлин, судя по утечкам переговоров иранцев с соседями, в перспективе могут поставить и этот вопрос ребром, тем более, что во время конфликта иранцы уже не раз пробовали и даже брали взимать пошлины с торговых судов, проходящих вблизи берегов Ирана. Но иранцы хотят обо всем говорить не столько с американцами, сколько с руководством султаната Оман, который находится по другую сторону Ормузского пролива. Соединенным Штатам Америки это, конечно же, не нравится. Ну и есть и другая цель у американцев. Это не только заставить иранцев слушаться, что в ближайшее время выглядит маловероятным, но и планомерно ослаблять, уничтожать, подрывать инфраструктуру Ирана. Ну и, наконец, принцип Трампа принуждать к миру через силу. И происходящее сейчас показывает, что возобновление переговоров, хотя над этим работают посредники, но выглядит процессом сложным и шатким, а вот такие периодические возвращения к обмену ударами, наверное, это та новая реальность, которая будет возникать все чаще и чаще.
6: Елена Супунина, политолог-востоковед. На этой неделе иранские военные уже обстреляли 3 коммерческих танкера в Ормузском проливе, после чего США и Иран обменялись ударами. Суда следовали рекомендованным США маршрутом через территориальные воды Омана. Однако Тегеран настаивает, что единственный безопасный проход через пролив возможен только через иранские воды. Стороны по-разному, судя по всему, трактуют меморандум о взаимопонимании. Тегеран утверждает, что он дает Ирану право контролировать судоходство в Ормузском проливе. Вашингтон же это отрицает. Тайвань упростил визовый режим для россиян с 7 июля. Для посещения острова можно оформить электронную визу. Система запущена в тестовом режиме на год. Электронная виза однократная, дает право на пребывание до 30 дней и стоит около $55. Для онлайн-подачи туриста нужен лишь загранпаспорт, действующий минимум полгода после поездки. Раньше визу можно было получить только в Москве с личной подачей документов и ожиданием около недели, что сильно осложняло жизнь жителям регионов, особенно Дальнего Востока и Сибири. Теперь же весь процесс дистанционный, что значительно повысит привлекательность острова для россиян, продолжает вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан.
8: Тайвань посмотрел на соседний Китай, а Тайвань всегда завидует Китаю, увидел, как удачно проходит безвизовый эксперимент в Китае и продлен сейчас уже до конца 27-го года. И растет российский турпоток в прошлом году на 30%, в этом году уже на все 40%. И, естественно, как можно оставаться вне потока таких денег? Тем более Тайвань, еще раз повторюсь, главный конкурент Китая. Понятно, что Тайвань решил упростить визовый режим для россиян, причем упростить значительно. Тайваньская виза теперь не является никакой сложной. Да, ее надо получать, но она носит заявительный теперь характер и выдается, ну, я так понимаю, безотказно. Я прогнозирую, что там процент отказов будет менее 1/10. Поэтому, что называется, добро пожаловать в Тайвань. Тайвань — это терра инкогнита для россиян. В отличие от того же Гонконга или Макао, или Сингапура, или я уже не говорю о континентальном Китае, Тайвань — это островной, другой Китай, не похожий. Это вот на то, что был Гонконг каких-то там 10-15 лет назад. Поэтому да, Тайвань — это мега интересно. Да, россияне массово сейчас полетят. Мы прогнозируем вот с этим облегчением минимум плюс 40% в этом году турпоток на Тайвань. Не скажу, что Тайвань является каким-то там дорогим. Они вот все, что вот это китайцы там делают, это Гонконг, Сингапур, Макао. А Сингапур, вы же понимаете, это чисто китайская история. Большинство жителей-то в Сингапуре это китайцы, как ни странно. Так вот, вся вот эта история, Гонконг, Макао, Сингапур, Тайвань, это примерно в одной ценовой гамме. $200 можно найти уже отели хорошие, пляжные, береговые, уровня 4+, 5 звезд за номер в сутки на завтраках.
9: Правильно понимаю, что в принципе это можно рассматривать как отдельный маршрут?
8: В общем, да. Остров не такой уж и маленький. Больше того же Хайнаня, а на Хайнань россияне летают массово. И, естественно, там есть и пляжная история, есть экскурсионная история. То есть здесь, ну, действительно много что можно посмотреть на Тайване. И главное, то, что любят россияне, пляжи. Потому что все равно Россия — это северная страна. И как бы мы не хотели, но наши пляжи уже вот буквально черноморские и другие в Черном море в сентябре закончатся. А Тайвань — это там можно до декабря, в принципе, плавать.
6: Александр Макарчан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Помимо пляжей Тайвань, это современный мегаполис Тайбэй с небоскребами и насыщенной жизнью, откуда туристы едут в центральную часть острова ради гор, чайных плантаций и национального парка Тарука. Неделя в городском отеле Тайбэя на двоих обойдется от 30 тысяч рублей, перелет около 100 тысяч. Оптимальное время для поездки – октябрь, ноябрь и март-апрель. Летом выше влажность и возрастает риск тайфунов. Перевод себе более 200 тысяч рублей через СБП может попасть под признаки мошенничества, сообщили ТАСС в МВД. Банки проверяют операции по 9 критериям. Среди них снятие наличных в течение суток после кредита, смена номера в интернет-банке, необычное время или место снятия средств. И кроме того, насторожат банки 5 неудачных попыток снять деньги за один день, а также перевод крупной суммы самому себе, но затем другому лицу, с которым не было финансовых отношений полгода. То есть банк может обратить внимание не на сам факт перевода, а на цепочку подозрительных операций. При этом сами по себе эти действия могут не нести никакой опасности. Например, человек для туристических целей может перевести больше 200 тысяч рублей с карты одного банка на другую, чтобы затем снять с наличкой и в ближайшем банкомате. И банком для блокировки может быть достаточно не сочетания нескольких признаков, а всего одного, считает главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко.
10: Есть подозрение, что каждый пункт по отдельности может сработать. По крайней мере, в некоторых банках точно может сработать каждый пункт по отдельности. Ну, условно говоря, служба безопасности будет дуть на воду, обжегшись на молоке. Блокировать все, что только можно. Вот ЦБ написал А, Б, В. Вот А свершилось — блокируем. Б свершилось — блокируем. А потом уже будем разбираться. Потому что, скорее всего, если не заблокируют, а это окажется мошенничеством, ЦБ по головке не погладит. Так лучше перебдеть. Был у меня случай, перевел за хостинг, заблокировали. Я позвонил в свой банк. Ну, естественно, они задавали вопросы, я давал ответы, и через 5 минут разблокировал. То есть не все так плохо, как кажется. Но, опять же, это вот один мой банк, а другой банк может повести себя совершенно по-другому и непредсказуемо. Кто-то может действительно оказаться без турпутевки.
11: А если не секрет, какой у вас банк?
10: Сбербанк.
11: То есть он быстро разблокировал достаточно, и вы все сделали как...
10: Да.
6: Владимир Шевченко, главный редактор Finnews.ru. Россияне стали сталкиваться с блокировкой карты счетов в рамках борьбы с мошенничеством. Появлялись сообщения, что за первые недели этого года банки заблокировали от 2 до 3 миллионов карт и счетов физлиц, и это в 10 раз больше, чем фиксировалось ранее. Если карту заблокировали ошибочно, блокировку можно оспорить через банк или онлайн-приемную ЦБ с подтверждающими документами. Максимальный срок рассмотрения — 15 дней. На время проверки недоступны только карты и онлайн-банк. Снять деньги со счета можно лично в отделении по паспорту.
3: Между делом с Кирой Альтман.
12: За обедом разговаривали с профессором МГУ, доктором психологических наук Александром Григорьевичем Асмоловым. Заговорили, в каком мире мы живем, о том, кому мир принадлежит, если он вообще кому-то принадлежит, о женщинах и мужчинах и наших проявлениях. Профессор отвечает так.
13: Наш мир только внешне мужской. Добрый старый наш коллега, которого звали Зигмунд Фрейд, даже в замечательные венские времена увидел главное, что бы ни происходило, как бы мужчины ни похотели на петухов, у которых уникальный хвост и великая расцветка, все равно мир делают те, кто умеет любить, чувствовать, Меня бесит в этом плане одно уникальное понятие. Меня как-то спросили: расскажите, пожалуйста, а что такое женская логика? Я же сказал, женская логика – это конструкция обиженного мужского разума, который является часто разумом носорога, который идет только по одной колее. Женская логика, в отличие от аристотельской, это фейерверк непредсказуемости, а тем самым в ней выражается главная черта человека, отличающая нас от всего живого. Мы код непредсказуемости. Женскую логику, вы знаете, кто не может угадать прежде всего? Меня тогда спросили, кто? Я сказал, женщина, которая обладает этой логикой. Если бы она могла угадывать, что она скажет, она была бы неинтересна.
14: Александр Асмолов, профессор, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
3: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
15: В Москве 12:28, студия Вероника Романова. Иран атаковал военные объекты США в 5 странах: Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Омане, сообщает пресс-ТВ. КСИР нанес удар в ответ на атаку США. Американское командование сегодня заявило, что за время 3 серий атак на этой неделе штаты поразили более 300 целей в Иране. Среди них также места хранения иранских ракет и БПЛА, склады боеприпасов, коммуникационные сети, береговые пункты наблюдения. Ну а тем временем министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что дал распоряжение готовиться к самостоятельной военной операции Израиля против Ирана без участия США. Евросоюз посоветовал лишить Венецианскую биеннале денег из-за павильона России. Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре порекомендовали прекратить предоставление гранта в размере 2 миллионов евро. Об этом сообщила исполнительный вице-президент Еврокомиссии Хенна Веркунен. России в этом году впервые с 22-го разрешили открыть павильон в садах Джардини в Венеции, где проходит выставка. Решение вызвало критику со стороны правительства Италии и Евросоюза. В апреле Брюссель отменил субсидии для биеннале на 2 миллиона евро, а итальянские власти направили в Венецию инспекторов для проверки ситуации. Месячная норма осадков выпала в Центральной России в эту субботу. В Подмосковье показатель достиг 52%, заявили в Центре погоды ФОБОС. Больше всего дожди залили юг области. В Коломне 23 миллиметра осадков, в Кашире 38, в Михнево 41 миллиметр. Это больше половины всей июльской нормы. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Половина первого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Умер американский сенатор Линдси Грэм в России. Внесен в перечень террористов и экстремистов. Буквально пару дней назад он посещал Украину, где на встрече с Зеленским сообщил о согласовании новых санкций против России. При этом официальные заявления о его смерти довольно лаконичные. Не указывается даже причина. Глэмпинги продаются, этот сегмент гостиничного бизнеса вошел в период спада, рассказали нам его участники. Сейчас такие объекты активно выставляют на продажу. В чем могут быть причины? Инвестиционная экспертиза от искусственного интеллекта JP Morgan представил и агентов, которые обыграли лучший инвестиционный портфель по доходности. Впрочем, там отметили, что эти результаты получены только на исторических данных, а значит, они не гарантируют повторение в будущем. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, умер американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 9 июля ему исполнился 71 год. Офис Грэма сообщил, что он умер из-за внезапной и непродолжительной болезни. Еще 10 июля Грэм был в Киеве, где встречался с Владимиром Зеленским, где в частности заявил о том, что с Белым домом удалось согласовать законопроект об усилении санкций в отношении России. Но вчера украинские СМИ опубликовали фото Грэма на экскурсии по заводу БПЛА, где он сфотографировался с дроном-перехватчиком P-1 Sun.
3: Подробности
16: Крем получил юридическое образование, служил в армии в должности военного прокурора, затем занялся политикой. В Сенат США впервые был избран в 2002 году, выступал за жесткий курс в отношении России, активно поддерживал Украину, неоднократно посещал Киев и был соавтором законопроектов о поддержке Украины и санкциях в отношении Москвы. Как пишут СМИ, в 2011-16 годах он получал в среднем 67 тысяч долларов в год от подрядчиков оборонной отрасли. В 2011-м Грэм выступил с автором резолюции, осуждающей агрессию России в связи с конфликтом в Грузии 2008 года. В 2022-м Грэм призвал избавиться от президента России. Он также был одним из авторов резолюции Сената, призывающей признать Россию государством-спонсором терроризма, пригрозил России иранским сценарием, активно добивался голосования по законопроекту о новых адских санкциях в отношении России. В 2023 году МВД России объявило Грэма в розыск в связи с его высказываниями о военных действиях на Украине. Его обвинили в том, что он якобы сказал, что гибель россиян – это лучшее вложение денег США. Впоследствии утверждалось, что слова Грэма вырвали из контекста. Изначально являясь критиком Дональда Трампа, в дальнейшем стал одним из наиболее последовательных союзников президента США в Сенате. Грэм также поддерживал операцию против Ирана и выступал в поддержку Израиля.
17: С уходом Грэма будет меньше радикальных голосов, толкающих Трампа к эскалации, в частности, в иранском вопросе, считает эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпул» Алексей Наумов.
18: Традиционно принято считать, что американская политика во многом зависит от институтов. И, безусловно, роль личности в истории не так велика. Администрация Трампа — это, конечно, исключение. Мы понимаем, что Дональд Трамп опирается в значительной степени на узкий круг приближенных людей, и Линдси Грэм был одним из таких приближенных людей. Человек с своей радикальной позицией, человек, который эту позицию регулярно озвучивал, и человек, который регулярно склонял Дональда Трампа в свою сторону, по крайней мере, пытался. Понятно, что он решение о войне с Ираном в значительной степени сформировано под влиянием господина Грэма. Безусловно, можно ожидать, что внутреннее давление на Дональда Трампа в проукраинскую, в антииранскую сторону будет меньше. Но главным законодателем политических мод в США является Дональд Трамп. И здесь конкуренция идет не за влияние на политику США, а за влияние на него лично. И, безусловно, после ухода Линдси Грэма из жизни будет меньше людей, которые будут склонять его в более радикальную сторону, в ту сторону, которая, как мы видим, особенно в части Ирана, не принесла ему больших успехов как на внешнеполитическом, так и на внутриполитическом треке.
17: Алексей Наумов, Российский совет по международным делам. Президент Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Грэма, назвав его одним из прекраснейших людей и сенаторов, которых я когда-либо знал. NBC News утверждает, что Грэм умер из-за сердечного приступа. Глэмпинги выставляют на продажу после бурного роста. Сейчас на этом рынке спад, рассказали бизнес FM его участники. Что произошло, почему многие объекты не смогли легализоваться, а какие, наоборот, чувствуют себя хорошо, об этом Наталья Шашина.
19: Продается действующий глэмпинг. Бизнес-процессы налажены, дома пользуются высоким спросом. Подобных объявлений на Авито более 150, и это довольно много. Как пишет портал Турдом, официально на сегодняшний день в России действует 429 глэмпингов. Только недавно рынок так называемых гламурных кемпингов с элегантными шатрами и комфортными домиками в живописных местах показывал взрывной рост. Но теперь он переживает не лучшие времена. Делится наблюдениями владелец Реста лаунж-пентхауса Поднебесной и загородного глэмпинг-отеля летнего формата Николай Корсаков.
20: Из крупнейших, тех, кто еще начинал, одних из первейших глэмпингов, не буду называть, но они один проект этой зимой обанкротили. Так как среди глэмпингов сотрудники достаточно много перемещаются, и мы видим очень реальный спад, потому что у нас есть сотрудники, которые к нам приходят, которые говорят о том, что у них на лето было согласовано присутствие в одном из глэмпингов, они ехали куда-то под уже бронь, но при этом приехали к нам, потому что там бронь, например, отвалилась, и сказали, что сотрудники не нужны, гостей нет.
19: Далеко не все глэмпинги смогли легализоваться, пройти процедуру классификации туристического жилья, войти в специальность.

0: Да не предназначенных для рекреации, это первое. Второе, то, что заходили, перестившись деньгами, люди далекие, в принципе, от бизнеса, не считали ни целевую аудиторию, ни сезонность, ни экономику. И, естественно, не смогли дать нужное качество для таких сложных проектов и просто банально перезавысили цены. Кому захочется жить в палатке, сырой, не очень комфортный, если не брать красивые фото, да, очень высокий ценник, за эти же деньги можно выбрать турбазу, отели, более современные уже модульные средства размещения, которые классифицируются уже в отеле и турбазы.
1: Глэмпингом сейчас иногда называют даже пару домиков, построенных на дачном участке. Хотя гости глэмпингов часто аудитория, которая уже видела все. Вулканы, океаны, пустыни, водопады и подмосковными соснами их не удивить. Выживают те, у кого есть необычная концепция, продуманный сценарий отдыха. А чтобы быть финансово успешным, должно быть не меньше 25-30 номеров, рассуждает руководитель сети глэмпингов .нема в Ярославской и Нижегородской областях и управляющий компанией для глэмпингов Нина Синицына.
2: Если есть 30 номеров, свой ресторан локальной кухни, баня и какое-то развлечение и предложение гостям сценария отдыха, за которым стоит смысл всего бизнеса, это может быть ретрит и тишина и уединение, это может быть сельская история, развивающая воспоминания, как у бабушки в деревне, это может быть активный отдых, как у нас точки Немо, это может быть что-то необычное, аномальные пейзажи. Тогда проект с такой концепцией хорошо себя чувствует.
1: Сейчас жизнь глэмпингов осложняется и тем, что доехать до большинства из них можно только на машине. И здесь во многом решает то, чем глэмпинг отличается от отелей. Уникальность и яркие эмоции. Наталья Шашина, Мария Голубева, Business FM.
3: JP Morgan представила ей агентов, которые обыграли лучший инвестиционный портфель по доходности. На 20-летнем бэктесте и стратегия обогнала классический портфель 60% акций, 40% облигаций на 0,7% годовых и при этом оказалась менее волатильной, пишет Bloomberg. И агенты сканировали рынок, определяли один из четырех сценариев его развития и автоматически перераспределяли капитал между акциями и облигациями в пользу активов, наиболее подходящих под сложившиеся условия. Однако сам JP Morgan честно признает, что все результаты получены исключительно на исторических данных, но значит они не гарантируют повторение в будущем. В банке также предупреждают, что искусственный интеллект не должен подменять собой инвестиционную экспертизу, а массовое использование ИИ агентов грозит стеканием денег в одни бумаги, ростом волатильности и усилением рыночных потрясений, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
4: У меня есть очень много друзей, достаточно богатых, микроолигархов, как я их называю, и у них дети после окончания различных Йелей, Оксфордов и прочих зарубежных учреждений престижных приходят ко мне и говорят: «Миш, слушай, вот у меня мальчик очень талантливый, гениальный, он чувствует рынок, знает его, и я провожу с ними психотерапевтическую беседу, в которой объясняю, что вот вы талантливый, гениальный и, можно сказать, уже близки к хватанию звезд с неба. Но по ту сторону экрана вам противостоит не биржа и не график, вам противостоят JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank. Это бюджетами на R&D, Research and Development, в десятки миллиардов долларов ежегодно. Если вы думаете, что они за десятки лет не нашли способа предсказать или как-то понять рынок и научиться на нем стабильно зарабатывать, и вы считаете, что вы будете это делать, то вы глубоко ошибаетесь. То же самое с ИИ-моделями. Все искусственные агенты, они все построены на опыте или неудачах живых трейдеров, на работе, которая есть в сети, работа на исторических данных. Это все пустышка. Исторические данные никому не нужны. Вот здесь сейчас. А на исторических данных там и можно выбрать период. У нас стратегии можно было выбрать период достаточно длинный, там год, где шарп был 10. Финансисты меня поймут. Это вообще потрясающие результаты. Но это ни о чем не говорит и не дает гарантии никакой доходности абсолютно. Я всегда говорю, покажите мне трейдера, который на протяжении 20 лет стабильно зарабатывает двукратно по отношению к ключевой ставке. Допустим, давайте ориентироваться на 20% годовых. Это огромная сумма. Вот ежегодно в течение 20 лет я просто буду перед ним отжиматься, снимая шляпу параллельно. Даже всеми любимый Баффет, который, как все считают, зарабатывал очень много, он зарабатывал на стоимостных акциях, ну, фактически на инсайдах, когда он узнал, что будет развиваться та или иная отрасль в том или ином секторе экономики США и, собственно, инвестировал туда. Все последние годы он не очень-то здорово обыгрывал индекс, поэтому я отношусь крайне скептически к подобным заявлениям, да и цифры декларируемые там на 0,7% обогнал рынок.

0: выполнить этот тест с обезьянами, можно обезьяну посадить, и часть из них обязательно обгонит рынок, и даже не на 0,7%. Рынок – это хаос. Рынок стал неэффективен с точки зрения того, что он прекратил быть рынком как таковым глобально, потому что все вмешательство ФРС стало той самой непреодолимой силой, которая меняет те самые правила игры. И поэтому, начиная там примерно с 2018 года, алгоритмы перестали работать, потому что рынок не есть рынок вот в чистом виде, да, он не предоставлен самому себе.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. В начале июня Морган Стэнли первым на Уолл-стрит объявил, что откроет внешним ИИ-агентам доступ к управлению активами на 1,2 триллиона долларов. Системы смогут сами обрабатывать данные и выполнять задачи клиентов через платформы ShareWorks и Equity Edge. И другие крупные инвестбанки JP Morgan и Goldman Sachs пока используют ИИ только внутри компаний.
2: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: STO Xvantix ET ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
5: Exceed. Born for more.
3: Реклама, не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Британские ученые доказали. Англичане – худшие в мире отцы. Исследование проводилось в 15 наиболее развитых европейских странах. Специалисты в своей работе учитывали, сколько времени мужчины в разных странах отводят детям, уборке в доме и приготовлению пищи. Оказалось, что отцы Великобритании проводят с детьми в 3 раза меньше времени, нежели матери – 24 минуты против 1 часа. Лучшими признаны португальские папаши, у которых соотношение получилось 39 минут к женскому часу. Также неплохо справлялись со своими родительскими обязанностями мужчины Швеции, Франции, Италии и Новой Зеландии. Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
8: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
9: Сложно, когда давние детские убеждения окончательно развеиваются как наивные и абсолютно неприменимые к современным реалиям. Я все про спорт, не политики, и деньги решают не все. В общем-то, уже с Олимпиады 1980-го в Москве я начал понимать, что эти принципы не работают, хотя был еще мальчишкой. А вот игры 84-го в Лос-Анджелесе, куда не поехала сборная СССР, уже помню отчетливо. Но если раньше вмешательство в спортивные решения пытались завуалировать, то на чемпионате мира Международная федерация футбола и ее президент Джанни Инфантино, похоже, вышли на новый уровень цинизма. Нападающий сборной США и Монако Флориан Белаган получил красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины. Казалось бы, крах для американцев, которые теряют своего лучшего игрока на следующий матч. Но нет. Дональд Трамп вступился за своих, обратившись к президенту ФИФА с просьбой или требованием пересмотреть решение. А независимая спортивная организация идет наперекор своим правилам и заменяет дисквал на сомнительный испытательный срок. Ну как тут не начать строить конспирологические теории из серии «А что же такое есть у американских спецслужб на Джанни Инфантино, что он так быстро согласился на скандальное решение?» Ну или считать бюджет. У ФИФА он 11 миллиардов долларов на стандартный для федерации 4-летний цикл. ВВП штатов 32 триллиона в год. Как говорится, задавили массы. Но если со спортивными принципами уже открыто не считаются, то со спортивной кармой так не получится. Она действует на 146%. Хоть и со своим самым дорогим игроком Белаганом, чья трансферная стоимость сейчас 40 миллионов евро, сборная США с треском провалила матч с бельгийцами. 1-4. Карму не подкупишь. Точка.
7: Спорт и деньги на Business FM.
1: 12:47 в Москве. Подача документов длиной в год.
7: И
10: Итоги недели.
1: В редакцию «Бизнес ФМ» обратилась гражданка Молдавии Лилия, которая сейчас пытается получить гражданство России. Она замужем за россиянином, живет в России с 10 года, а трое ее детей рождены в стране. Но в миграционном центре у Лилии не принимают даже документы, и эта история тянется уже больше года. Что именно мешает получению гражданства и какие претензии предъявляют сотрудники МФЦ, мы узнали у жительницы Химок Лилии.
11: Родилась я в Приднестровье в 90-м году, то есть еще в Советском Союзе. Поженились мы в 10-м году. Первые года я еще не оформляла здесь. Периодически жила, так как паспорт гражданина Молдовы мне позволял здесь 9 месяцев без дополнительных РВП и ВНЖ проживать на территории. В 14-м году решили уже все-таки основаться в России. Работать, жить в ВНЖ, в принципе, не мешал. И вот с прошлого года приняли решение, что все-таки мне стоит сделать для семьи нашей, что все-таки я отсюда точно приезжать не планирую из России. Стала ездить в МФЦ Одинцово. Приезжаю туда, во-первых, приезжаешь туда, выстаиваешь там целый день очередь, когда тебе наконец-то доходит очередь, ближе к вечеру получаешь запись через 3 месяца. Приехала, первое, что мне сказали, вот этот пункт переделать, это переделать. Хорошо. Если, допустим, первый раз я посчитала, что это нормально, допустим, какие-то ошибки могут быть, но инспектор просмотрел мои документы, мою анкету полностью до конца. Приезжаю через 3 месяца, то есть для того, чтобы через 3 месяца опять приехать, мне нужно было на следующий день, после отказа, приехать до 10 часов утра, отсидеть очередной раз очередь, приехать очередной раз через 3 месяца. Приезжаю, другой инспектор находит другие ошибки. Те, которые я исправила, его вообще не интересует. То, что инспектор до этого проверил, его не интересует. Это говорит, не я смотрела. Находит какие-то свои новые ошибки. Так я уже ездила 3 раза. То есть вплоть до таких вот ошибок смешных. Она говорит, православие такого не существует. Вот у меня в компьютере написано христианство. Другой раз свидетельство о браке. В браке, с которым мы оформляли старшим детям, которые за границей рождены были, с ним мы оформляли гражданство детям. То есть 15-16 лет это документ был действителен, а тут оказывается, так как дублируется графы, к примеру, имя, фамилия, отчество, кроме основного, так как дублируется еще на нескольких. Я не знаю, что это из-за языки, нужно, чтобы это было тоже прописано. То есть, в принципе, содержание документа никак не меняется. Измените это. Хорошо, изменила. Последний раз мне сказали, что на регистрации ребенка по форме 8 должно быть стоять, какого числа он там зарегистрирован и действует по сегодняшний день. Через год могу принести этот документ, тогда тоже будет по сегодняшний день. Ну, какие-то глупости, помню, которые нигде не регламентированы.
12: То есть каждый новый инспектор находит какие-то новые дополнительные ошибки в документах,
11: они все время ни разу не повторились. Причем в первую очередь придираются к анкете. Один раз может сказать, допишите, другой раз уберите, допишите, повторите. Даже вот к документам придираются, которые везде принимали, внезапно они больше не подходят. Вот как вот по форме 8, вот она свое придумала, нигде вот не регламентируется. Причем по закону они должны мне давать отказ, какое-то письмо, подтверждающее, вот почему они у меня не принимают, где прописаны эти ошибки. И в следующий раз, по идее, даже по закону, несмотря, если даже новые ошибки они найдут, они должны будут принять. Но такого документа они никому не выдают. Вот юрист, знаете, что она мне сказала? После того, как я озвучила, что планирую обращаться в Одинцово. Она сказала, невозможно быть готовым к подаче заявления в Одинцово. Бывают случаи, что они примут документы, а через месяц позвонят и скажут, забирайте свои документы обратно. И начинается вся процедура по новой.
12: И это никак не мотивировано?
11: Никак не мотивировано, они не дают документы вот, отказной. Они просто не принимают документы. То есть я прихожу, они говорят, нет, я так это дальше не буду передавать, и на выход. То есть никакого документа людям в руки они не выдают, просто не принимают.
12: И у вас эта история длится уже сколько времени в
11: последнем? Прошлого года.
12: Прошлого года, да?
11: Я езжу каждые пару месяцев, причем у меня вот 5 детей. Старшие они, когда я начинала, ездили в 2 смены, младшие двойняшки год, и как бы мне ездить туда нелегко. Всегда старалась выгадывать на каникулы туда поехать, потому что вот, ну, и отвезти один в садик, как бы свое тоже расписание. А я каждый раз, во-первых, приеду, чтобы мне отказали, потом на следующий день с утра я до 10 должна приехать, чтобы взять талон, потом неизвестно, когда я попаду. Электронная очередь вообще не существует. Если захожу через госуслуги, чтобы записаться, там всегда написано, что ведомство перегружено, то времени записи не появляется. Потом приезжаешь каждые 3 месяца, тебе говорят, нет, сейчас здесь мне не нравится, здесь тут не нравится. Причем такие пункты, которые нигде не регламентированы, как вот это, как христианство, ну, я вас умоляю. И как с этим бороться? Ну, просто руки опускать. Даже вот как она обнадежила, что даже если вам удастся, чтобы они вас приняли, у меня есть случаи с клиентами, что просто через месяц звонят, говорят, забирайте документы обратно, мотивируйте, потом какая-то ошибка. То есть они месяц у себя эти документы держат, а потом просто возвращают их на руки и не передают туда, куда положено. Будто бы тебя и не было.
12: И, соответственно, вы многодетная мама, и за время, пока вы в Российской Федерации, там, с момента заключения брака, к вам никто никаких претензий не предъявлял. Ни правоохранительные органы, ни органы миграционной службы.
11: Нет, не было у меня таких причин. мужчин что-то подобное для себя устраивать. Я планировала здесь все-таки жить с семьей. Незачем что-то не скрывать, не организовывать, не придумывать.
12: Если сейчас у вас не получится, да, взаимодействовать с миграционным центром mm-hmm. Одинцово, то что?
11: Очередно раз ходить дальше, пока наконец-то, может быть, кто-нибудь жалит. Я не знаю, как с этим бороться. Я все равно здесь живу и переезжать не планирую. Бросать, ну, смысла нет, наверное, мы здесь прожили с 10-го года. Я прожила, муж тогда всегда здесь. Наша жизнь здесь по-любому обустроена. Мне единственное, что раз в год нужно ездить, показывать ежегодный отчет, что я здесь проживаю. Ну, с этим можно жить как бы не критично. Просто обидно, когда вот читаешь, что человек позвонил, ему дали гражданство. Причем он здесь ни дня еще не жил, просто приехал к дочери в гости. Он попал на горячую линию президента, ему дали гражданство. А я вот хожу, получается, больше года, и меня вообще никак не воспринимают. Это как минимум обидно. Я и детей воспитываю здесь. Трое у нас здесь и родились, и в России. Вроде жизнь связана в России, вот, или вот сейчас подписали в Приднестровье имеет право на гражданство России. В принципе, все. То есть у меня и давно и так родственники в Приднестровье с гражданством на России. Они за пределами России с гражданством, а я в России без. Мне ведь не отказывают. Меня просто не принимают документы.
1: С Лили беседовала моя коллега Елена Мурчукова. Как ситуацию оценивают юристы и можно ли решить такую проблему, слушайте на Business FM на следующей неделе. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о поддержке Почты России.
2: Итоги недели.
1: Документ предполагает создание электронной почтовой системы на госуслугах, оператором которой станет госкомпания. Россияне смогут отказаться от этого сервиса, а вот компаниям-предпринимателям придется использовать имейл от Почты России, хотят они этого или не хотят. Об очередной реформе российской почты Михаил Задорожный.
10: Электронные ящики Почты России на госуслугах будут использовать для доставки юридически значимых сообщений от госорганов и Банка России. Например, россияне смогут получать электронные платежки за коммунальные услуги вместо бумажных в обычном почтовом ящике. Получение писем через госуслуги бесплатное, а вот бизнесу за отправку сообщений придется платить, продолжает руководитель юридической компании «Юрвиста», член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Алексей Петропольский.
13: Действительно, Почта России теперь имеет исключительное законодательное право на доставку заказных писем и юридически значимых сообщений. Уведомления, извещения, требования. Ну, собственно, как и раньше, заказные письма всегда приходили от Почты России. Здесь теперь четко другим операторам и курьерским службам это прямо запрещается. Здесь теперь это касается не только переписки с государством, но и сообщений между компаниями по сделкам. Если в дальнейшем эти сообщения нужны будут в доказательной базе в суде, то они должны были быть от Почты России. Отказаться от системы можно. Для граждан ящик на госуслугах добровольный и бесплатный. Для юрлиц и ИП пользование ящиком становится обязательным и платным. Размер еще, я так понимаю, не установлен, но говорят, что-то в районе там 90 с чем-то рублей.
10: Но законопроект не запрещает отправку традиционных заказных бумажных писем. Этим по-прежнему могут пользоваться компании и организации, у которых нет аккаунта на госуслугах, если такие еще остались. В любом случае, за доставку юридически значимых сообщений придется платить, неважно в каком виде они будут отправлены. В первой версии документа спасать госкомпанию предполагалось в том числе за счет маркетплейсов. Для них хотели вести сбор в пользу России за доставку покупок. Участники рынка электронной торговли встретили эту инициативу в штыки. Потом это отказались, и теперь у онлайн-бизнеса нет вопросов к закону о поддержке почты, продолжает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
14: Изначально в различных редакциях законопроекта присутствовали различные спорные нормы. В первую очередь, это были вопросы, связанные с определенным сбором, с бизнес-оборотным. Но в итоге, после достаточно глубокого обсуждения с отраслью, все эти вопросы были сняты.
10: Принятый депутатами законопроект вводит ряд других мер, прежде всего финансовых, для поддержки почты. Например, ей разрешат размещать рекламу на платежных документах, которые она доставляет. А деньги Почте России нужны. По итогам прошлого года ее долг составил 127 миллиардов рублей. Это далеко не первая реформа российской почты с целью сделать ее безубыточной. Например, в конце нулевых отделение почтовой связи превратили в магазины, где можно было купить продукты питания и различные товары, включая детские игрушки и сигареты, что вызвало некоторое недоумение у посетителей. Удивляет здесь то, с каким упорством российские власти пытаются сделать Почту России прибыльным коммерческим предприятием, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
15: Почты, в принципе, во всех странах странах, но если не убыточный, то, по крайней мере, работают с нулевой рентабельностью. Я, честно говоря, не вижу ничего страшного, что Почта России убыточная. Это социальные отрасли, и она должна финансироваться за счет государства.
10: Ранее в Госдуме финансовый эффект для почты от принятия этого закона оценивали в 9,5 миллиардов рублей. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
16: Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли. Для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Скоро на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
17: В Москве 12.58, в студии Вероника Романова. Вина за нарушение меморандума США и Ирана может лечь на J.D. Vance, это пишет издание «Политика». Вице-президент США выступает центральным участником переговоров Вашингтона с Тегераном, говорится в статье. По словам источника издания, нарушение положения документа было неизбежным, в нем не отражены ключевые моменты, условия прекращения огня в Ливане и контроль над Ормузским проливом. В свою очередь, другой чиновник сообщил «Политика», что J.D. Vance изначально сомневался в готовности Ирана выполнить условия сделки с США. Это помогло ему укрепить свои политические позиции. В России начнут маркировать частные клиники и магазины. Новая система позволит посетителям быстро проверить надежность организации. В ходе эксперимента на входе в медучреждение появятся специальные наклейки с QR-кодом. При проверке будут учитываться наличие действующей лицензии, регистрация в системе «Честный знак», а также операции с лекарственными препаратами за последние месяцы. Об этом в интервью агентству РИА Новости рассказал председатель Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. По его словам, аналогичный механизм тестируется и в торговле. Эксперимент уже проводится в 40 магазинах Москвы. Наличие маркировки должно стать для покупателей подтверждением того, что организация соответствует установленным требованиям и заслуживает доверия, заявил Дубин. Также он отметил, что обязательную маркировку в будущем могут получить товары для дома и ряд промышленных изделий. Россиянин Мурат Гасиев победил немецкого спортсмена Питера Кадиру и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в тяжелом весе. Поединок проходил в Москве, завершился победой Гасиева техническим нокаутом в шестом раунде. Для 32-летнего Гасиева побед стал 34-й при двух поражениях. 26 июня украинский боксер Александр Усик отказался от своих чемпионских поясов, после чего WBA присвоила титул чемпиона мира Мурату Гасиеву. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Час дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Ормузский пролив снова закрыт, а США опять наносит удар по Ирану. Вашингтон провел уже третью за неделю серию ударов по иранским объектам, а КСИР в ответ ударил по американским базам в регионе. На этом фоне казахстанская Air Astana даже развернула пассажирский самолет, летевший в Дубай. Бензин в свободные продажи, но по крайне высоким ценам. В Крыму стали продавать бензин на 99 заправках, но цены доходят до 300 рублей за литр АИ-95. Между тем, в сети сейчас обсуждают объявление о продаже мини-НПЗ за 1 000 000 рублей. Дальше с Месси и Мбаппе, но без Холланда. Завершилась стадия 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Сборная Англии впервые с 2018 года вышла в полуфинал, обыграв Норвегию со счетом 2-1. А сборная Аргентины выиграла 3-1 у Швейцарии. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, Иран закрыл Ормузский пролив. США нанесли уже третий удар за неделю. В ночь на 12 июля Корпус стражи Исламской революции объявил о закрытии Ормуза до прекращения военного присутствия США в регионе. А поводом послужила попытка прохода контейнеровоза «Гэлакси» под флагом Кипра по несогласованному маршруту, который был атакован иранскими силами. По утверждению иранских военных, судно отключило свой транспондер и представляло опасность для судоходства. В ответ Иран, центральное командование США нанесло уже третью за неделю серию авиаударов по 140 военным объектам в Иране. По заявлению Пентагона, целью являлось снижение способности Ирана наносить удары по гражданским судам. Иран, в свою очередь, заявил об ударах по объектам, связанным с США, на территории Бахрейна, Оммана, Кувейта, Катара и Иордании, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
18: США и Иран никак не могут договориться по вопросу, который казался одним из самых простых по сравнению, например, с темой ядерной программы Ирана. Они не могут договориться даже по вопросу открытия Ормузского пролива. Здесь возникло сразу много юридических и технических сложностей. Американцы ощущают, что иранцы их планируют выкинуть за борт при проработке новых правил пользования Ормузским проливом. Пока эти правила не предполагают на ближайшее будущее взимание пошлин, судя по утечкам переговоров иранцев с соседями, в перспективе могут поставить и этот вопрос ребром, тем более, что во время конфликта иранцы уже не раз пробовали и даже брали взимать пошлины с торговых судов, проходящих вблизи берегов Ирана. Но иранцы хотят обо всем говорить не столько с американцами, сколько с руководством султаната Оман, который находится по другую сторону Ормузского пролива. Соединенным Штатам Америки это, конечно же, не нравится. Ну и есть и другая цель у американцев. Это не только заставить иранцев слушаться, что в ближайшее время выглядит маловероятным, но и планомерно ослаблять, уничтожать, подрывать инфраструктуру Ирана. Ну и, наконец, принцип Трампа принуждать к миру через силу. И происходящее сейчас показывает, что возобновление переговоров, хотя над этим работают посредники, но выглядит процессом сложным и шатким. А вот такие периодические возвращения к обмену ударами, наверное, это та новая реальность, которая будет возникать все чаще и чаще.
1: Елена Супонина, востоковед. На этой неделе иранские военные уже обстреляли 3 коммерческих танкера в Ормузском проливе, после чего США и Иран обменялись ударами. Суда следовали рекомендованным США маршрутом через территориальные воды Омана. Однако Тегеран настаивает, что единственный безопасный проход через пролив возможен только через иранские воды. Стороны по-разному трактуют меморандум о взаимопонимании. Тегеран утверждает, что он дает Ирану право контролировать судоходство в Ормузском проливе, а Вашингтон это отрицает. Персональный мини-НПЗ. Миф или реальность? На фоне бензинового кризиса в СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность покупки небольшого завода для переработки нефти, чтобы не зависеть от наличия топлива на АЗС, на что способны мини-НПЗ, разбирался Михаил Задорожный.
10: НПЗ дешевле «Лады Веста». Только ленивый, наверное, не перепостил фото из объявления на известном сайте о продаже оборудования для переработки нефти всего за 1 000 000 рублей. Если почитать само объявление, то выясняется, что мини-НПЗ изготавливаются под заказ, сроки не указаны. Заявлено, что, например, можно купить установку для первичной перегонки нефти производительностью от 500 литров в сутки. На картинке некий агрегат с трубками на колесной базе по габаритам, как прицеп для легковушки. Никто из запрошенных нами экспертов не смог идентифицировать это оборудование. Похоже, в России серийно оно не выпускается. Предположений 2. Может, китайцы делают что-то подобное, а может, это вообще кустарщина. Петр Самсонов, исполнительный директор производителя мини-НПЗ группы компаний «Меридиан», тоже не смог объяснить, что на этом фото. Зато объяснил, почему обычным автовладельцам нет никакого смысла покупать мини-НПЗ. Купить-то можно, а вот поставить мини-заводик на дачном участке и гнать там бензин нельзя, продолжает Петр Самсонов.
19: По законодательству использовать опасный объект может юрлицо только. То есть уже отпадая, да, что, грубо говоря, я сам купил нефть и перегнал. Вот этот вариант просто откидывается. В принципе, ты можешь поставить установку, если у тебя есть промземля, но использовать, ну, как физическое лицо ты НПЗ не можешь. Площадка должна быть земля промназначения. Соответственно, нужно обязательно соблюдать санитарно-защитную зону, то есть это 500 метров от жилых подстроек, соответствовать пожарным нормам и технике безопасности. Если мы говорим про небольшой НПЗ, ну, мощность там 20 кубов в сутки, сутки. Соответственно, для него требуется площадка, ну, где-то в районе 0,5 гектара.
10: Настоящий мини-НПЗ намного дороже, чем в объявлении. Только одна самая простая установка для атмосферной перегонки стоит минимум 8 миллионов рублей. И у ГК «Меридиан», и у других российских производителей такого оборудования. И, кстати, спрос на него не такой уж большой. Как признался Петр Самсонов, за 12 лет работы ГК «Меридиан» продала меньше 50 установок. Сейчас интерес, понятно, вырос, однако новых продаж пока нет. В начале нулевых примитивных кустарных НПЗ, которые называли самоварами, было много, особенно на Северном Кавказе, где они перерабатывали краденую нефть. Потом российские власти начали с ними бороться. Сейчас о мини-НПЗ вновь вспомнили, но надо понимать, что они не производят автомобильный бензин и дизель, которые можно сразу заливать в бак, говорит руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК Вячеслав Мищенко.
20: У нас считаются мини-НПЗ ниже миллиона тонн, ну, миллион тонн переработки в год, это тоже очень много, да, то есть мы будем говорить, может быть, там о сотне, 2000 тонн. Так вот, для этих нефтеперерабатывающих условно предприятий нужен какой-то рынок, нужна ниша. Предприятия такого уровня, мини-НПЗ, не могут производить конкурентное топливо, в первую очередь, из-за процессов, которые организованы, то есть это первичная переработка, которая дает прямогонный бензин не самого лучшего качества, дизельное топливо также не самого лучшего качества и мазут. Если даже есть регионы, где есть сбыт, да, и можно доводить качество до какого-то приемлемого уровня, то в любом случае это достаточно затратный процесс, установка такого оборудования, и занимает он от года до двух.
10: Сама тема мини-НПЗ возникла после совещания у президента, где губернатор Забайкалья предложил строить в регионах небольшие заводы по переработке нефти. Как временная мера, это имеет смысл. Такие мини-НПЗ могли бы поставлять сырье на большие заводы для дальнейшей очистки и переработки, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
21: Если на крупном НПЗ утверждена установка первичной переработки нефти, но остались нетронутыми установки вторичной переработки, то в принципе мини-НПЗ могут стать временными поставщиками полуфабрикатов прямогонного бензина, дизельной фракции, полученной в ходе первичной перегонки нефти, на время, пока ремонтируется поврежденная установка первичной переработки. А с точки зрения товарного производства мини-НПЗ нужны либо для нефтехимии за счет выпуска прямогонного бензина или нафты, либо они также могут выпускать вместе с нафтой простейшее дизельное топливо с высоким содержанием серы, которое может использоваться прежде всего промышленных генераторах.
10: Мини-НПЗ как основной бизнес вообще-то идея сомнительная. По словам экспертов, можно потратить несколько десятков миллионов рублей на покупку, монтаж, запуск и вот эксплуатацию такого оборудования, а потом через несколько месяцев, если работа больших НПЗ будет установлена, продукция маленьких заводиков станет никому не нужной. Михаил Задорожный, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
1: Сборная Аргентины в дополнительное время обыграла команды у Швейцарии, вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 3-1. В другом матче англичане также в овертайме победили норвежцев 2-1. Таким образом, стали известны полуфинальные пары. Аргентина сыграет с Англией, а Испания с Францией. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
16: Футбол с Григорием Гуреевым.
22: 100 матчей чемпионата мира позади. Остались самые стойкие команды. Два последних четвертьфинала выдались напряженными. Исход не решился в основное время. Сначала в Майами битву устроили норвежцы и англичане. От этой встречи ожидали многого, но больше всего бомбардирской дуэли Эрлинга Холланда и Харри Кейна. В итоге за дело взялись другие. Норвегия повела в счете на 36-й минуте. Гол красавец забил Андреас Шельдруп, ударив из-за штрафной сбоку мимо ошалевшего Джордана Пикфорда. Не так себе представлял новоиспеченный рекордсмен англичан по количеству матчей на чемпионатах мира развитие своей 18-й игры в рамках турниров. Но на исходе первого тайма равновесие в счете восстановил Джуд Беллингем. Правда, этот гол вызвал споры и протесты у норвежцев. Дело в том, что после того, как вратарь скандинавской команды Эрнион Ньюланд сильно ударил от ворот, мяч угодил в трос камеры паука и отскочил в поле. По правилам, здесь нужно было назначать спорный удар, однако судья не остановил игру. Англичане провели атаку и забили. Позднее ФИФА объяснила в специальном заявлении, датчик в мяче не зафиксировал никаких касаний, а значит и оснований отменять гол не было. Это вызывает вопросы к технологиям, которые применяются на этом чемпионате. Во втором тайме норвежцы поразили ворота соперника, но их гол был отменен. На повторе четко видно, как Холланд свалил в атаке. Победитель так и не был определен за 90 минут, а в самом начале овертайма Беллингем сделал дубль. Джуд становится настоящей палочкой-выручалочкой для своей сборной. Он наколотил уже 6 мячей. Столько же, сколько и Кейн. Их связка работает. Гениальное ноу-хау от Томаса Тухеля. Кстати, именно такой сценарий фактически и предсказал накануне в разговоре с Бизнес-ФМ бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.
0: Я думаю, что в основное время будет ничья, 1-1 какая-нибудь, но, наверное, Англия является здесь фаворитом.
22: Как видим, наш прогнозист не ошибся. Что ж, норвежская сказка закончилась, викинги гребут домой. А английские болельщики и футболисты хором радостно поют песню Wonderwall британской группы Oasis, что стало традицией после победных матчей, и продолжают верить в чудеса.

0: матче со Швейцарией Аргентина повела уже на 10-й минуте после удара Алексиса МакАлистера. Первый тайм был очень нервным, команды много фалили. А во втором сначала случилось спасение, а затем и драма команды Мурата Якина. Дан Ндой сравнял счет, но затем Швейцарию подвел Бриль Эмбола. Видеоповтор, при котором мог получить красную карточку Леандро Паредес, обернулся желтой за симуляцию для Эмбола. Это для него была уже вторая желтая карточка в матче. Удаление со слезами на глазах. В итоге в дополнительное время швейцарцы не сдюжили. Пропустили сначала гол красавец от Хулиана Альвареса, а затем точку поставил Лаутаро Мартинес. Но главный тренер Швейцарии Якин остался недоволен судейскими решениями, хотя предъявлять претензии стоило бы своему игроку. Лео Месси тоже немного поспорил с судьей. «Ты говоришь со мной, но делаешь это без уважения». Примерно так выглядело обращение капитана аргентинцев к арбитру. Сам же Месси ушел на этот раз без забитого мяча. В конце немного потянул время, но, как всегда, остался безнаказанным. Итак, Аргентина попадает на Англию, а Испания сыграет с Францией. Матчи пройдут 14 и 15 июля, а пока на чемпионате небольшой отдых. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Аграрный сектор сегодня – один из лидеров по темпам развития технологий. Новые разработки в селекции и генетике, искусственный интеллект и роботизация, применение беспилотной техники и работа с большими данными. Амбициозные цели аграрного сектора – векторы развития и вклад национального проекта «Продовольственная безопасность» в программе «Суверенитет» с приставкой «Агро» на следующей неделе на Business FM. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Аналитический центр «Дом РФ» представил июньские итоги рынка недвижимости и результаты, с которыми рынок заканчивает первое полугодие 2026 года. По данным аналитиков, в июне банки предоставили россиянам 107 тысяч ипотечных кредитов на 488 миллиардов рублей. И это максимум с начала года. Выдачи выросли к маю на 29% по количеству и на 35% по объему. Понятно, что в основе этой динамики лежит спрос на семейную ипотеку. На фоне обсуждения возможных изменений условий программы с 1 июля в последние две недели июня число одобренных заявок выросло почти в два раза, а выдачи на неделе с 22 по 28 июня в 2,3 раза относительно среднего уровня мая. Тут стоит напомнить, что принято решение оставить семейную ипотеку в прежнем виде минимум до 1 октября. Рыночная ипотека тоже продолжила рост. В июне банки выдали 60 тысяч кредитов на 199 миллиардов рублей. А вот в строительстве картина более сдержанная. За первое полугодие застройщики запустили новые проекты площадью 19,4 миллиона квадратных метров. Это на 12% больше, чем годом ранее. Но весь рост обеспечен сильным первым кварталом. А во втором запуски снизились на 5% год к году. Причем у топ-10 компаний объем запусков упал вдвое. По наблюдениям экспертов, проектное финансирование отражает текущую динамику в строительстве. В частности, в мае прирост открытых банками кредитных линий застройщикам замедлился. Плюс 264 миллиарда рублей после показателя плюс 634 миллиарда в апреле. Уровень покрытия задолженности в мае продолжил снижаться и составил 66%, хотя в начале года было 69%. И средняя ставка по проектному финансированию почти не меняется. 9,9%, несмотря на снижение ключевой. Подсчитали в Дом РФ. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес ФМ».
3: 13:16 в Москве. Дожди в московском регионе задержатся до середины недели. В среду ожидается передышка, но уже в четверг дожди вернутся.
1: Москва в воде.
3: Но пока столица и область остаются во власти циклона Бернадет. Подробнее о погоде на предстоящей рабочей неделе обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
4: Понедельник и во вторник все еще дождливо, и дожди эти будут связаны с ветровой депрессией, которая определяла погоду все предыдущие дни, начиная с пятницы, когда шли местами очень сильный ливень, местами нигде ничего не было. Но вот такая погода рваная продолжится, однако дожди эти будут выпадать на гораздо больше территории, правда, по интенсивности они будут ниже. Во вторник дожди станет чуть-чуть поменьше, будут они наблюдаться второй половине дня, температура воздуха немножечко подрастет, составит 23 градуса. градуса. И таким образом ключи поймут, что лето где-то не за горами. В среду ожидается самый теплый день. Температура воздуха 23-25 градусов в тени будет днем и ночью около 16 будет без осадков. Дальше из-за прохождения холодного атмосферного фронта, скорее всего, в четверг погода изменится. Уже температура воздуха в четверг не будет повышаться до 20 градусов. Это будет сопровождаться дождями. В пятницу чуть-чуть получше, обойдется без осадков. В субботу, воскресенье и понедельник в Москве характерная летняя погода. Если в субботу еще без дождей ожидается, по предварительным данным, то вот уже в воскресенье, в понедельник и вторник дожди вновь придут в столичный регион. Правда, температуры они не понизят, но тем не менее сделают пребывание на улице чуть менее комфортным. Такие дожди будут идти во вторую половину дня. В одном километре может быть и ливень, а с другой стороны будет ясная погода.
3: Алексей Сафонов, Метеовеб. За эти выходные в Москве может выпасть почти месячная норма осадков. На юге Подмосковья только за минувшие сутки выпало больше половины июльской нормы. А столичный МЧС призывает во время грозы не укрываться под деревьями и держаться подальше от рекламных конструкций. В Крыму началась свободная продажа топлива на 99 АЗС, сообщило Министерство топлива и энергетики республики. В ряде случаев доступен лишь один вид горючего. Перечень заправок охватывает крупные города – Симферополь, Ялту, Керчь, Евпаторию, Феодосию. При этом цены на полуострове остаются крайне высокими. На некоторых сетевых АЗС стоимость 95-го бензина достигает 300 рублей за литр. Об обстановке с бензином на полуострове говорит собственный корреспондент российской газеты в Симферополе Сергей Винник.
5: Заметно по количеству машин на улице, то есть если еще дней 10 назад бензин вообще не продавали населению, то примерно 10 дней назад он стал поступать опять в розничную продажу. Но пока это ограниченные партии, небольшие, там по Крыму 99 ВС на всей территории Крыма продают бензин. Все равно за ним выстраивается пока огромные очереди. Бензин очень подорожал, там до 300 рублей за литр 95-го, и даже дороже, если это у сетевых операторов, мелких заправок. Я уже не говорю про спекулянтов, он еще дороже. Ну, то есть бензин в продаже появляется, да, это уже хороший признак. И есть варианты перекупщиков, там сейчас в социальных сетях появляются группы таких спекулянтов, которые можно с своим риском попытаться через них связаться и что-то у них там купить. Что касается вот продажи, той, которая идет там официально через сетевые крупные заправки, там продолжает действовать ограничение 20 литров на машину в сутки, не больше, и в канистры топлива по-прежнему не продают. Вообще везде, где есть продажа, она везде нормированная. Вот эти все 100 заправок, они продают по 20 литров на машину. Нигде не продают так, чтобы там заправил сколько хочешь.
3: Сергей Винник, СОБКОР российской газеты в Симферополе. В Севастополе топливо можно купить на 9 станциях. Оно также отпускается по QR-кодам, выданным накануне. Правда, желающих не так много. Цена в 250 рублей за литр отпугивает горожан. Продолжает житель Севастополя Иван Камилов.
6: На сегодняшний день кое-где начал появляться в продаже бензин. Заправка до 40 литров, только в бак автомобиля. Емкости никакие не заправляют, ни канистры, ничего. Новая система распределения по QR-кодам заработалась, ее тестируют. Как она покажет себя в деле, посмотрим. Цена 95-го плюс и дизеля плюс составляет 245 рублей на заправках ТЭС. На заправках АТАН 265. Там, где в городе есть свободная продажа бензин, есть определенное количество автомобилей на заправках. Но с учетом цены, как бы, очереди не слишком большие.
7: А что значит свободная продажа? Это то есть где не по QR-кодам и без ограничений, так получается?
6: Нет, ограничения действуют. Свободная продажа до 20 литров, по QR-кодам до 40 литров на некоторых заправках. Эти заправки обычно находятся где-то на трассе, то есть уже на выезде из города. Это она и есть, свободную продажу. То есть, видимо, создан определенный резерв топлива, и топливо начало появляться в свободной продаже. Но с учетом цены, как бы, я понимаю, что ажиотажно спроса сильно нет. В городе количество машин максимально уменьшилось, по всей видимости. Многие люди просто не в состоянии покупать топливо по столь высокой цене.
7: А как же тогда перемещаются? На общественный транспорт все пересели?
6: Общественный транспорт в основном, да.
3: Иван Камилов, житель Севастополя. Есть в Крыму также перекупщики, доставляющие бензин, например, на такси, хотя с ними активно борются сейчас. В некоторых телеграм-каналах по предоплате торгуют 5 видами топлива с минимальным заказом от 40 литров. Цены как на бензин, так и на дизель от 140 рублей за литр. До самого дорогого бензина в мире Крыму осталось совсем немного. Согласно данным рейтинга Global Petrol Prices, дороже топлива в мире стоит только в Гонконге. Там литр бензина отпускает по 4 доллара, тогда как в Крыму по курсу Центробанка получается 3,9 доллара за литр. Тайвань упростил визовый режим для россиян. 7 июля для посещения острова можно оформить электронную визу. Система запущена в тестовом режиме на год. Электронная виза однократная, дает право на пребывание до 30 дней, стоит около 55 долларов. Для онлайн-подачи туристу нужен лишь загранпаспорт, действующий минимум полгода после поездки. Раньше визу можно было получить только в Москве с личной подачей документов и ожиданием около недели, что сильно осложняло жизнь жителям регионов, особенно Дальнего Востока и Сибири. Теперь же весь процесс дистанционный, что значительно повысит привлекательность острова для россиян, продолжает вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан.
8: Тайвань посмотрел на соседний Китай, а Тайвань всегда завидует Китаю, увидел, как удачно проходит безвизовый эксперимент в Китае и продлен сейчас уже до конца 27-го года. И растет российский турпоток в прошлом году на 30%, в этом году уже на все 40%. И, естественно, как можно оставаться вне потока таких денег? Тем более Тайвань, еще раз повторюсь, главный конкурент Китая. Понятно, что Тайвань решил упростить визовый режим для россиян, причем упростить значительно. Тайваньская виза теперь не является никакой сложной. Да, ее надо получать, но она носит заявительный теперь характер и выдается, ну, я так понимаю, безотказно. Я прогнозирую, что там процент отказов будет менее 1/10. Поэтому, что называется, добро пожаловать в Тайвань. Тайвань — это терра инкогнита для россиян. В отличие от того же Гонконга или Макао или Сингапура, или я уже не говорю о континентальном Китае, Тайвань — это островной другой Китай, не похожий. Это вот на то, что был Гонконг каких-то там 10-15 лет назад. Поэтому, да, Тайвань — это мега интересно. Да, россияне массово сейчас полетят. Мы прогнозируем вот с этим облегчением минимум плюс 40% в этом году турпоток на Тайвань. Не скажу, что Тайвань является каким-то там дорогим. Они вот все, что вот это китайцы там делают, это Гонконг, Сингапур, Макао. А Сингапур, вы же понимаете, это чисто китайская история. Большинство жителей-то в Сингапуре — это китайцы, как ни странно. Так вот, вся вот эта история — Гонконг, Макао, Сингапур, Тайвань — это примерно в одной ценовой гамме. $200 можно найти уже отели хорошие, пляжные, береговые, уровня 4+, 5 звезд за номер в сутки на завтраках.
9: Правильно понимаю, что в принципе это можно рассматривать как отдельный маршрут?
8: В общем, да. Остров не такой уж и маленький. Больше того же Хайнаня, а на Хайнань россияне летают массово. И, естественно, там есть и пляжная история, есть экскурсионная история. То есть здесь, ну, действительно много что можно посмотреть на Тайване. И главное, то, что любят россияне, пляжи, потому что все равно Россия — это северная страна. И как бы мы не хотели, но наши пляжи уже вот буквально черноморские, другие в Черном море в сентябре закончатся. А тайванец, там можно до декабря, в принципе, плавать.
3: Александр Макарчан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Помимо пляжей, Тайвань — это современный мегаполис Тайбэй с небоскребами и насыщенной жизнью, откуда туристы едут в центральную часть острова ради гор, чайных плантаций и национального парка Тароко. Неделя в городском отеле Тайбэя на двоих обойдется от 30 тысяч рублей. Перелет еще около 100 тысяч. Оптимальное время для поездки — октябрь-ноябрь и март-апрель. Летом выше влажность и возрастает риск тайфунов.
1: Реклама.
10: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
11: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
12: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
11: STO Exlantix ET ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
13: Exceed. Born for more.
11: Реклама, не оферта.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Ballpark figure.
14: Дословно перевести это словосочетание с английского довольно сложно. Самый близкий по смыслу перевод – стадионная цифра. К началу 20 века бейсбол приобрел в США бешеную популярность, благодаря чему английский язык пополнился множеством спортивных метафор. Так, например, выражение «ballpark figure» подразумевает ситуацию, когда мяч вылетает за пределы игровой площадки, и его точное местонахождение определить невозможно. Бизнесмены и экономисты стали пользоваться этим термином для обозначения грубых подсчетов или приблизительной оценки стоимости.
13: Срочные переводы на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: В Москве 13.28, студия Вероника Романова. Минимальный размер оплаты труда после повышения в 2027 году может достигнуть диапазона 29-31 тысячи рублей. Об этом заявил член комиссии Общественной палаты по контролю работы с обращениями граждан Евгений Машаров. Он уточнил, что регионы могут вводить собственный МРОТ, который не может быть ниже федерального. Например, в северных территориях с учетом климата и экономики региональный МРОТ устанавливается выше общероссийского. В этом году минимальный размер оплаты труда вырос до 27 093 рублей, это на 20,5% больше. Единое пособие было увеличено на 6% до 18 371 рубля. В 2024 году Владимир Путин говорил, что минимальный размер оплаты труда к 2030 году должен быть увеличен до 35 000 рублей. Власти Катара объявили в стране 4-дневный траур после смерти бывшего эмира Хамада бен Халифы Аль-Тани. Он скончался сегодня утром в возрасте 74 лет. Он возглавлял Катар с 95 по 13 годы, после чего он передал власти сыну. За годы его правления страна резко усилила свои позиции в регионе и стала одним из наиболее заметных государств Персидского залива. В его правлении были запущены масштабные экономические и инфраструктурные преобразования, которые определили дальнейшее развитие эмирата. В Катаре бывшего правителя считают одним из архитекторов современного облика страны. Из Москвы запустили автобусный маршрут в Ереван. Прямые рейсы до столицы Армении будут отправляться каждый четверг с международного автовокзала Красногвардейский. По словам заммэра Москвы Максима Лексутова, купить билеты на рейс можно онлайн в мобильном приложении «Метро Москвы» в специальной вкладке «Междугородные автобусы». Взрослый билет на автобус из Москвы в Ереван стоит 10 тысяч рублей, цена детского – 5 тысяч. Время в пути составит чуть более суток, отправление в 19.15, а прибытие в столицу Армении на следующий день в 19.34. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 13.30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Умер американский сенатор Линдси Грэм. В России внесен в перечень террористов и экстремистов. Буквально пару дней назад он посещал Украину, где на встрече с Зеленским сообщил о согласовании новых санкций против России. При этом, как обращают внимание наблюдатели, официальные заявления о его смерти довольно лаконичны. Глэмпинги продаются. Этот сегмент гостиничного бизнеса вошел в период спада, рассказали нам его участники. Сейчас такие объекты активно выставляют на продажу. В чем причина? Инвестиционная экспертиза от искусственного интеллекта JP Morgan представила ей агентов, которые обыграли лучший инвестиционный портфель по доходности. Эксперты, впрочем, скептически отнеслись к этой новости. Подробнее об этом в эфире Business FM. Итак, умер американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 9 июля ему исполнился 71 год. Офис Грэма сообщил, что он умер из-за внезапной и непродолжительной болезни. Еще 10 июля Грэм был в Киеве, где встречался с Владимиром Зеленским, где в частности заявил о том, что с Белым домом удалось согласовать законопроект об усилении санкций в отношении России. Но вчера украинские СМИ опубликовали фото Грэма на экскурсии по заводу БПЛА, где он сфотографировался с дроном-перехватчиком P1 Sun.
13: Подробности
2: Грэм получил юридическое образование, служил в армии в должности военного прокурора, затем занялся политикой. В Сенат США впервые был избран в 2002 году, выступал за жесткий курс в отношении России, активно поддерживал Украину, неоднократно посещал Киев и был соавтором законопроектов о поддержке Украины и санкциях в отношении Москвы. Как пишут СМИ, в 2011-2016 годах он получал в среднем 67 тысяч долларов в год от подрядчиков оборонной отрасли. В 2011-м Грэм выступил с автором резолюции, осуждающей агрессию России в связи с конфликтом в Грузии 2008 года. В 2022-м Грэм призвал избавиться от президента России. Он также был одним из авторов резолюции Сената, призывающей признать Россию государством-спонсором терроризма, пригрозил России иранским сценарием, активно добивался голосования по законопроекту о новых адских санкциях в отношении России. В 2023 году МВД России объявило Грэма в розыск в связи с его высказываниями о военных действиях на Украине. Его обвинили в том, что он якобы сказал, что гибель россиян – это лучшее вложение денег США. Впоследствии утверждалось, что слова Грэма вырвали из контекста. Изначально являясь критиком Дональда Трампа, в дальнейшем стал одним из наиболее последовательных союзников президента США в Сенате. Грэм также поддерживал операцию против Ирана и выступал в поддержку Израиля.
3: С уходом Грэма будет меньше радикальных голосов, толкающих Трампа к эскалации, в частности, в иранском вопросе, считает эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
16: Традиционно принято считать, что американская политика во многом зависит от институтов, и, безусловно, роль личности в истории не так велика. Администрация Трампа — это, конечно, исключение. Мы понимаем, что Дональд Трамп опирается в значительной степени на узкий круг приближенных людей, и Линдси Грэм был одним из таких приближенных людей. Человек с своей радикальной позицией, человек, который эту позицию регулярно озвучивал, и человек, который регулярно склонял Дональда Трампа в свою сторону, по крайней мере, пытался. Понятно, что он решение о войне с Ираном в значительной степени сформировано под влиянием господина Грэма. Безусловно, можно ожидать, что внутреннее давление на Дональда Трампа в проукраинскую, в антииранскую сторону будет меньше. Но главным законодателем политических мод в США является Дональд Трамп. И здесь конкуренция идет не за влияние на политику США, а за влияние на него лично. И, безусловно, после ухода Линдси Грэма из жизни будет меньше людей, которые будут склонять его в более радикальную сторону, в ту сторону, которая, как мы видим, особенно в части Ирана, не принесла ему больших успехов как на внешнеполитическом, так и на внутриполитическом треке.
3: Алексей Наумов, Российский совет по международным делам. Президент Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Грэма, назвав его одним из прекраснейших людей и сенаторов, которых я когда-либо знал. NBC News утверждает, что Грэм умер из-за сердечного приступа. Глэмпинги выставляют на продажу после бурного роста. Сейчас на этом рынке спад, рассказали Бизнес FM его участники. Что произошло, почему многие объекты не смогли легализоваться, а какие, наоборот, чувствуют себя хорошо, об этом Наталья Шашина.
17: Продается действующий глэмпинг. Бизнес-процессы налажены, дома пользуются высоким спросом. Подобных объявлений на Авито более 150, и это довольно много. Как пишет портал Турдом, официально на сегодняшний день в России действует 429 глэмпингов. Только недавно рынок так называемых гламурных кемпингов с элегантными шатрами и комфортными домиками в живописных местах показывает взрывной рост. Но теперь он переживает не лучшие времена. Делится наблюдениями владелец Реста Лаунж Пентхауса Поднебесная и загородного глэмпинг-отеля летнего формата Николай Корсаков.
18: Из крупнейших, тех, кто еще начинал, одних из первейших глэмпингов, не буду называть, но они один проект этой зимой обанкротили. Так как среди глэмпингов сотрудники достаточно много перемещаются, и мы видим очень реальный спад, потому что у нас есть сотрудники, которые к нам приходят, которые говорят о том, что у них на лето было согласовано присутствие в одном из глэмпингов, они ехали куда-то под уже бронь, но при этом приехали к нам, потому что там бронь, например, отвалилась, и сказали, что сотрудники не нужны, гостей нет.
17: Далеко не все глэмпинги смогли легализоваться, пройти процедуру классификации туристического жилья, войти в специальный реестр и получить право выставляться на агрегаторах и рекламироваться. По оценкам Николая Корсакова, около 60% объектов на рынке не могут это сделать, потому что просто не попадают под критерии. Очень многие хотели поучаствовать в буме глэмпингов и получать господдержку, выделявшуюся на строительство модульных отелей. Но построили объекты на землях сельхозназначения или в СНТ, говорит гендиректор консалтинговой компании.

0: Можно выбрать турбазу, отели, более современные уже модульные средства размещения, которые классифицируются уже в отеле и турбазы.
1: Глэмпингом сейчас иногда называют даже пару домиков, построенных на дачном участке. Хотя гости глэмпингов часто аудитория, которая уже видела все. Вулканы, океаны, пустыни, водопады и подмосковными соснами их не удивить. Выживают те, у кого есть необычная концепция, продуманный сценарий отдыха. А чтобы быть финансово успешным, должно быть не меньше 25-30 номеров, рассуждает руководитель сети глэмпинг. Глэмпингов.нема в Ярославской и Нижегородской областях и управляющей компанией для глэмпингов Нина Синицына.
2: Если есть 30 номеров, свой ресторан локальной кухни, баня и какое-то развлечение и предложение гостям сценария отдыха, за которым стоит смысл всего бизнеса, это может быть ретрит и тишина и уединение, это может быть сельская история, развивающая воспоминания, как у бабушки в деревне, это может быть активный отдых, как у нас в точке Нема, это может быть что-то необычное, аномальное, пейзажи. Тогда проект с такой концепцией хорошо себя чувствует.
1: Сейчас жизнь глэмпингов осложняется и тем, что доехать до большинства из них можно только на машине. И здесь во многом решает то, чем глэмпинг отличается от отелей. Уникальность и яркие эмоции. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес FM.
3: JP Morgan представила ей агентов, которые обыграли лучший инвестиционный портфель по доходности. На 20-летнем бэктесте и стратегия обогнала классический портфель 60% акций, 40% облигаций на 0,7% годовых и при этом оказалась менее волатильной, пишет Bloomberg. И агенты сканировали рынок, определяли один из четырех сценариев его развития и автоматически перераспределяли капитал между акциями и облигациями в пользу активов, наиболее подходящих под сложившиеся условия. Однако сам JP Morgan честно признает, что все результаты получены исключительно на исторических данных, но, значит, они не гарантируют повторение в будущем. В банке также предупреждают, что искусственный интеллект не должен подменять собой инвестиционную экспертизу, а массовое использование ИИ агентов грозит стеканием денег в одни бумаги, ростом волатильности и усилением рыночных потрясений, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
4: У меня есть очень много друзей, достаточно богатых, микроолигархов, как я их называю, и у них дети после окончания различных Елей, Оксфордов и прочих зарубежных учреждений престижных, приходит ко мне и говорит: Миш, слушай, вот у меня мальчик очень талантливый, гениальный, он чувствует рынок, знает его. И я провожу с ними психотерапевтическую беседу, в которой объясняю, что вы талантливый, гениальный и, можно сказать, уже близки к хватанию звезд с неба. Но по ту сторону экрана вам противостоит не биржа и не график, вам противостоят JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank. Это бюджетами на R&D, Research and Development, в десятки миллиардов долларов ежегодно. Если вы думаете, что они за десятки лет не нашли способа предсказать или как-то понять рынок и научиться на нем стабильно зарабатывать, и вы считаете, что вы будете это делать, то вы глубоко ошибаетесь. То же самое с ИИ-моделями. Все искусственные агенты, они все построены на опыте или неудачах живых трейдеров, на работе, которая есть в сети, работа на исторических данных, это все пустышка. Исторические данные никому не нужны. Вот здесь сейчас. А на исторических данных там и можно выбрать период, на стратегии можно было выбрать период достаточно длинный, там год, где шар был 10. Финансисты меня поймут. Это вообще потрясающие результаты. Но это ни о чем не говорит и не дает гарантии никакой доходности абсолютно. Я всегда говорю, покажите мне трейдера, который на протяжении 20 лет стабильно зарабатывает двукратно по отношению к ключевой ставке. Допустим, давайте ориентироваться на 20% годовых. Это огромная сумма. Вот ежегодно в течение 20 лет я просто буду перед ним отжиматься, снимая шляпу параллельно. Даже всеми любимый Баффет, который, как все считают, зарабатывал очень много, он зарабатывал на стоимостных акциях, ну, фактически на инсайдах, когда он знал, что будет развиваться та или иная отрасль в том или ином секторе экономики США и, собственно, инвестировал туда. Все последние годы он не очень-то здорово обыгрывал индекс, поэтому я отношусь крайне скептически к подобным заявлениям, да и цифры декларируемые там на 0,7% обогнал рынок. Помню, выполнить этот тест с обезьянами, можно обезьяну посадить, и часть из них обязательно обгонит рынок, и даже не на 0,7%. Рынок – это хаос. Рынок стал неэффективен с точки зрения того, что он прекратил быть рынком как таковым глобально, потому что все вмешательство ФРС стало той самой непреодолимой силой, которая меняет те самые правила игры.

0: И поэтому, начиная там примерно с 2018 года, алгоритмы перестали работать, потому что рынок не есть рынок вот в чистом виде, да, он не предоставлен самому себе.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. В начале июня Морган Стэнли первым на Уолл-стрит объявил, что откроет внешним ИИ-агентам доступ к управлению активами на 1,2 триллиона долларов. Системы смогут сами обрабатывать данные и выполнять задачи клиентов через платформы ShareWorks и Equity Edge. И другие крупные инвестбанки JP Morgan и Goldman Sachs пока используют ИИ только внутри компаний.
2: Реклама. Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Между делом с Кирой Альтман.
5: Сидим рядом и говорим о любви. Ну, повезло мне, не иначе. Мой собеседник Александр Григорьевич Асмолов, профессор МГУ, доктор психологических наук.
6: Любовь – это высшая форма экспромтов, импровизаций и агентства. Когда любовь вдруг становится просчитываемой, мы имеем дело совершенно с иной феноменологией.
5: Мы с вами знаем, что чем опытнее мы становимся в жизни, вот мы кое-что поняли. В нас очень много ожога. Я вот про себя могу сказать. И очень трудно довериться вот этому чувству. Как мы его по нему, как мы к нему тянемся и как нам трудно доверять.
6: Чудо мое, ты мне помогла вспомнить. Один из последователей был такой парижский король психоанализа по имени Лакан. Его ученик дал очень яркое определение любви всего двумя словами. Любовь – это ожог смысла. Это так многозначно, и это всегда пиковое переживание. Это всегда переход через нельзя. Это всегда испытание тебя, и это всегда риск. Тот, кто не рискует любви, теряет себя. Вот ты рискнула.
5: Я стала так обидно, что я влюбилась, потому что я-то была такая свободненькая, такая вся независимая, а тут я почувствовала, что я без любви своей не могу и шага.
6: Ты стала более свободной. Прости, я все-таки психолог, есть такой феномен бинокулярное зрение. Благодаря нему есть глубина видения мира, а не плоскости. Любовь – это бинокулярное зрение между двумя. Ты видишь такие пространства, которые раньше не видела.
5: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, Кира Альтман, Бизнес ФМ.
4: Между делом на Бизнес ФМ.
1: 13:46 в Москве. Предприниматель не может взять кредиты за долг в 79 копеек.
4: Итоги недели.
1: Причем по займу, который он никогда не брал, и у банка, с которым никогда не сотрудничал. Эта странная ошибка не дает ему развивать бизнес, а исправить ее ни одна из сторон не помогает. Тему продолжит Диана Чебанова.
7: Кредит, который никогда не брал, как черт из табакерки возник, когда предприниматель Александр из Петербурга обратился за реальным займом на развитие бизнеса. Без объяснения причин ему отказали несколько банков, и только менеджер Сбера, с которым он постоянно на связи, сказал, что причина в испорченной кредитной истории. За ним числится долг 79 копеек по кредиту, который он еще в 2020 году якобы взял в Альфа-банке. Сам займ на сумму 50 тысяч рублей. Кредит закрыт, выплаченные все проценты, подвисли только копейки. История могла быть вполне рядовой. Бывает, что кредиты закрывают не до конца, и из-за копейки долга заемщик делается недобросовестным. Если бы не одна деталь, наш герой никогда не имел дела с Альфа-банком. А кто взял кредит, он не понимает. И самое интересное, что Альфа после его обращения это подтвердил. Там сказали, за вами в нашем банке ничего, все чисто, рассказал владелец ИП в Санкт-Петербурге Александр.
8: Я взял паспорт, приехал в Альфа-банк. Они посмотрели по своей базе, по моему телефону, по паспорту и сказали, что я у них никогда кредитов не брал, соответственно, они мне ответить ничего не могут. Если хотите, вот напишите заявление. Я написал заявление, не дождавшись от них ответа, я написал обращение в Центробанк, чтобы разобраться с этой ситуацией. Также я написал заявление в прокуратуру и в органы МВД. Прокуратура, МВД и Центробанк прислали мне отписки. Обращайтесь в Альфа-банк. От Альфа-банка пришел ответ о том, что какая-то внутренняя ошибка произошла, к банку никакого отношения не имеет, ищите правду где-то в другой сфере. Хорошо, там зависло 0,79 копеек, а не 79 миллионов.
9: Вы не пытались оплатить, поскольку это не ваш, собственно, кредит?
8: Во-первых, я о нем не знал, я его не брал. Оплачивать я его не оплачивал. Опять же, как я приду в банк? По мне, у них никакой информации нету. Если бы мне сказали, придите, заплатите, да ладно, фиг с ним, я пришел бы и заплатил бы эти 79 копеек. Но мне-то желательно, чтобы это вообще подчистили кредитную плохую историю, то, чего не относится ко мне.
7: А сообщить заемщику о том, что за ним числятся 79 копеек долга, банк не мог, потому что в базе просто нет такого клиента. Примерно то же самое в Альфа-банке ответили Бизнес-ФМ, что ошибка не на их стороне. Процитируем ответ банка.
9: В кредитную историю могут попасть некорректные сведения. Например, из-за неточностей при передаче данных со стороны участников рынка, опечатки или совпадения ФИО с другим человеком. Если в банк поступает такой сигнал, мы проводим проверку. Чтобы в кредитную историю человека внесли корректировки, мы направляем запрос в БКИ. Для уточнения статуса и внесения корректировок рекомендуем также обратиться в соответствующее бюро.
7: Соответствующее – это бюро кредитных историй, БКИ. По словам предпринимателя, там ему ответили, что только хранят данные, предоставленные банками, и не имеют права самостоятельно менять содержание кредитных историй, то есть круг замкнулся. Чуть иначе ответили в БКИ на запрос редакции «Бизнес-ФМ». Надежда, что вопрос предпринимателя могут решить, все-таки замаячила.
10: Субъект кредитной истории, в случае, если он обнаружил ошибку в записях, вправе воспользоваться стандартной процедурой оспаривания, заполнив необходимую форму на официальном сайте Национального бюро кредитных историй. Ссылка на форму прилагается. НБКИ проведет проверку в установленный 20-дневный срок и даст ответ на обращение. Процедура возможна только при личном обращении субъекта кредитной истории и не предполагает участия посредников в лице СМИ.
7: Александр признал в итоге, что обратился не по той ссылке, которую прислали из БКИ «Бизнес-ФМ», и теперь будет стучаться строго по указанному адресу, а мы подождем результат. Если же его кредитную историю от 70 копеек не очистят, ему пора будет обратиться в суд, считает адвокат, управляющий партнер Парета Лигал Павел Желновод.
11: Через суд можно аннулировать эту кредитную историю, обелить себя. Можно долго играть в этот футбол с банком, с БКИ, там еще с полицией. Здесь надо просто обратиться надлежащим способом в суд с иском и всех их, грубо говоря, призвать к ответу. Они, во-первых, обязаны все будут, и банк, и БКИ. Их всех нужно привлекать либо третьим лицом, либо ответчиками. Можно прокуратуру попытаться. Цена, они должны позицию свою дать письменно по этой ситуации. Плюс запросы будут судебные сделаны по ходатайству самого потребителя. Если доказать, что я не брал, не оформлял, ну, через вот эти вот запросы, показания свидетелей, еще что-то, то, конечно, суд встанет на его сторону.
7: По словам юриста, случай очень редкий. Мошенников из этой истории он исключил сразу. Они берут кредит на чужие имена, но долг не выплачивают, а тут завис какой-то микроостаток. Так что это, вероятнее всего, сбой или же кредит взял полный тезка. А вот бюрократию, пусть и цифровую, судя по всему, исключать никак нельзя. Остается родимое с нами. Продолжение в следующей серии. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
1: Трейлер есть, а слова нет. Рынок просит словари догнать реальность.
4: Итоги недели.
1: В России уже миллион сейлеров, но в словарях этого слова нет. А с 1 марта за иностранные слова в рекламе без русского аналога можно получить штраф до 500 000 рублей. Поэтому Ассоциация представителей электронной торговли обратилась к властям с просьбой добавить слово «сейлер» в словарь иностранных слов. Комментируют лингвисты профессор НИУ ВШЭ и РГГУ Максим Крангаус.
12: Попадание в словарь – это чисто лингвистическая проблема. А сегодня она становится в большой степени экономической. Поэтому возникает у лингвистов внешнее давление. Какие-то ассоциации пытаются включить слово в словарь. Оценить слово «сейлер» сходу трудно. Это нужно исследовать тексты, в которых он используется. Я думаю, что в более-менее специальной области оно уже закрепилось. В области общей я бы считал, что если это активно используется в экономической сфере, то это должно включаться в словарь. Особенно вот в таких необычных условиях. Как носитель я скорее отношусь к нему как к чему-то чужому. С точки зрения фонетики оно совершенно нормально. Чужим оно кажется мне, потому что человеку обычному оно вроде бы и не нужно. Действительно, мы справляемся с уже существующим словом «протовец», и непонятно, в какой ситуации я бы должен был употребить это слово. Но, опять же, здесь ведь есть практика употребления.
1: Максим Крангаус, лингвист. Как все-таки предпринимателям, представленным на маркетплейсах, привычнее самим себя называть и нужно ли включать слово «селлер» в нормативные словари, мы спросили самих участников рынка.
7: Селлер на Wildberries и Озон Алексей Мороченков продает изделия сувенирных промыслов, а также картины, текстиль и подарочные наборы.
13: Я, наверное, категорически за. Объясню, почему. В свое время, в 90-х, да, приметы времени были челночники. То есть это очень емкое слово, которое, ну, действительно отражает целую эпоху. Даже потом, спустя многое время, были там памятники где-то поставлены, там, скульптуры этим челночникам. И многие люди говорили, что они, типа, там, спасли экономику 90-х. То вот последние, там, несколько лет, когда вот я, да, погрузился в электронную коммерцию. Для меня слово «селлер», оно не ругательное, потому что это действительно вот оно настолько емко отражает вот эти бизнес-процессы, мыторство, я не знаю, страдания там и все такое. То есть поэтому я уверен, что спустя какое-то время, словно говоря, люди позже, которые после нас будут вспоминать, вот были такие селлеры, которые там тоже были там у основ цифровой экономики России. Там они делали все, конечно же, не так, потому что молодежь-то точно делает все правильно. Но вот были такие.
7: Руководитель одного из крупнейших магазинов на Wildberries, продавец семян Игорь Шанченко.
14: Я согласен, то, что те, кто продают на маркетплейсах, это непосредственно селлеры. Это будет отличать обычных продавцов от тех, кто продает в e-commerce. Если смотреть по оферте, то селлеры там не прописаны. Там есть РВБ, есть селлеры, которые являются по договору, по оферте непосредственно продавцами. Но если уже пошел разговор, кто мы, селлеры или продавцы, тогда и слово маркетплейс то же самое нужно исключать. Это тоже иностранное слово. Тогда это должна быть рыночная площадка, площадь и так далее.
7: Основатель и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru, представленный на Wildberries и Яндекс.Маркете, Сергей Иванов.
15: Я выступаю за то, чтобы селлер стал нормативным словом. Любой язык в любой стране, он живой, меняется со временем. Поэтому если в него попадают какие-то новые слова, они не нарушают нормы морали, этики, не являются вульгарными или нецензурными, и при этом широко употребимы, и тем более в таком смысле бизнесовым, то я считаю, что такое слово имеет право быть нормативным и использоваться повсеместно, без какого-либо наказания.
16: Маркетплейс следом за селлером тоже стоило бы включить в перечень нормативных?
15: Я думаю, что и слово «маркетплейс» тоже можно включить в перечень нормативных слов, потому что это тоже сейчас очень употребимое слово. Каждый, наверное, россиянин, дееспособный, зрелого возраста, пользуется маркетплейсами. Зачем насильно забирать у людей это слово?
1: Мы спросили у наших подписчиков в соцсетях, какое название им все же ближе, селлер или продавец, и большинство предпочли отказаться от англицизма. В телеграм-канале BFM News за слово «продавец» проголосовало больше 80% подписчиков, в чат-боте в Максе за продавца высказались 95%, остальные за селлера.
4: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
17: Грустно, когда уходят легенды. Если в науке или искусстве талантливые люди могут радовать нас своими шедеврами долгое время, то век спортивных легенд намного короче. Еще совсем недавно Манчестер Юнайтед подписал 18-летнего вундеркинда из лиссабонского Спортинга, который впечатлил Алекса Фергюсона. Так все узнали про Криштиану Рональду. А время летит, и оказывается, это было уже 23 года назад. А какой фееричный был сезон 2007-2008 и рекордный по тем временам переход в мадридский Реал за 80 миллионов фунтов стерлингов. Всех наград этого гениального футболиста не счесть. 5 золотых мячей, 5 побед в Лиге чемпионов и 2 в Лиге наций. Трофей чемпионата Европы во Франции в 2016. И вот перед чемпионатом мира CR7 объявляет, что это его последний турнир в составе сборной Португалии. Последний шанс стать чемпионом мира. Но не получилось. Поражение от Испании в 1/8 делает Кубок мира, пожалуй, единственным трофеем, который Рональду не покорился. В 41 год Криш выглядел на поле прекрасно благодаря своему жесткому тренировочному процессу и идеальной заботе о физической форме. Но у меня возникло ощущение, что зря он уехал играть в Саудовскую Аравию. Зря, конечно, со спортивной точки зрения. Контракт с Аль-Насром, который приносит Роналду по 200 миллионов евро за сезон, слишком уж сладкий, чтобы от него отказываться. А вот от конкуренции такого уровня он отвык за 3 года в Саудовской пролиге и за 5 матчей ЧМ так под нее и не подстроился. Но даже без золотых медалей чемпионата мира Роналду навсегда останется легендой футбола, и его игру точно будут пересматривать поколения спортсменов и болельщиков.
4: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 13.58, студия Вероника Романова. Двое пострадавших из-за атаки беспилотников на Самарскую область находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один человек в удовлетворительном. Об этом сообщили в правительстве региона. Утром губернатор Вячеслав Федорищев рассказал, что из-за атаки БПЛА погиб один мужчина, еще 3 человека, включая ребенка, получили ранения. Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, а также одно из промышленных предприятий региона. 42,5 тысячи человек остались без света в Ленинградской области. В регионе ликвидируют последствия мощного грозового фронта с ураганным ветром. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, подачу электричества восстановили уже 20 тысячам жителей. Восстановление идет поэтапно. Сначала подключают линии на 110 кВт, распределительные сети, а затем конечных потребителей. Президент ФИФА допустил расширение чемпионата мира до 64 сборных. Вопрос об увеличении количества команд рассмотрят руководящие органы федерации после завершения мирового первенства. Джанни Инфантино назвал переход от 32 к 48 сборных огромным успехом. Нынешний чемпионат мира в США, Канаде и Мексике стал первым с таким числом участников. По мнению президента Международной федерации футбола, вечно доминирующие Европа и Южная Америка должны подвинуться. Официально обсуждать новую реформу планируют сразу после 19 июля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 2 часа дня в Москве, в студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. Армузский пролив снова закрыт, а США опять наносят удары по Ирану. Вашингтон провел уже 3-ю за неделю серию ударов по иранским объектам. КСИР в ответ ударил по американским базам в регионе. На этом фоне казахстанская Air Astana даже развернула пассажирский самолет, летевший в Дубай. Личный мини-НПЗ. На фоне топливного кризиса в СМИ и телеграм-каналах обсуждают агрегаты для переработки топлива. Стоит это удовольствие 1 000 000 рублей и рекламируется как возможность не зависеть от наличия топлива на АЗС. Так ли это? Разбираемся. Опоздание на работу из-за очереди на АЗС может оказаться уважительной причиной. В Федерации независимых профсоюзов заявили, что многокилометровые очереди за бензином могут относиться к экстренным обстоятельствам. Будет ли это учитывать работодатели, что говорят юристы? Подробнее в эфире Business FM. Итак, Иран закрыл Армузский пролив, а США нанесли уже 3-й удар за неделю. Минувшей ночью Корпус стражи Исламской революции объявил о закрытии Армуза до прекращения военного присутствия США в регионе. А поводом послужила попытка прохода контейнеровоза «Гэлакси» под флагом Кипра по несогласованному маршруту, который был атакован Ираном. По утверждению иранских военных, судно отключило транспондер и представляло опасность для судоходства. В ответ центральное командование США нанесло 3-ю за неделю серию авиаударов по 140 военным объектам в Иране. По заявлению Пентагона, целью являлось снижение способности Ирана наносить удары по гражданским судам. Иран, в свою очередь, заявил об ударах по объектам, связанным с США, на территории Бахрейна, Омана, Кувейта, Катара и Иордании, комментирует востоковед Елена Супонина.
18: США и Иран никак не могут договориться по вопросу, который казался одним из самых простых по сравнению, например, с темой ядерной программы Ирана. Они не могут договориться даже по вопросу открытия Армузского пролива. Здесь возникло сразу много юридических и технических сложностей. Американцы ощущают, что иранцы их планируют выкинуть за борт при проработке новых правил пользования Ормузским проливом, пока эти правила не предполагают на ближайшее будущее взимание пошлин, судя по утечкам переговоров иранцев с соседями, в перспективе могут поставить и этот вопрос ребром, тем более, что во время конфликта иранцы уже не раз брали пошлины с торговых судов. Но иранцы хотят обо всем говорить не столько с американцами, сколько с руководством султаната Оман, который находится по другую сторону Ормузского пролива. Соединенным Штатам Америки это, конечно же, не нравится. Цель у американцев – это не только заставить иранцев слушаться, что в ближайшее время выглядит маловероятным, но и планомерно подрывать инфраструктуру Ирана. Ну и, наконец, принцип Трампа принуждать к миру через силу. Происходящее сейчас показывает, что возобновление переговоров, хотя над этим работают посредники, но выглядит процессом сложным и шатким, а вот такие периодические возвращения к обмену ударами, наверное, это та новая реальность, которая будет возникать все чаще и чаще.
1: Елена Супонина, востоковед. На этой неделе иранские военные уже обстреляли 3 коммерческих танкера в Ормузском проливе, после чего США и Иран обменялись ударами. Суда следовали рекомендованным США маршрутом вблизи Омана. Однако Тегеран настаивает, что единственно безопасный проход только через иранские воды. Согласно стороны по-разному трактуют меморандум о взаимопонимании. Тегеран утверждает, что он дает Ирану право контролировать судоходство в Ормузе, а Вашингтон это отрицает. Сделка по Ормузу – временный тактический ход Трампа, который не устраняет глубинные противоречия. В перспективе регион ждет новая турбулентность, причем она выгодна как российским, так и американским нефтеэкспортерам, но ставит в трудное положение страны, не имеющие стратегических запасов нефти и альтернативных поставок, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Станислав Митрохович.
19: Что касается рынка нефти, до вот начала нового обострения, по данным Bloomberg и других агентств, трафик там почти восстановился. Сейчас он снова упал. По всей видимости, такого рода качели будут дальше иметь место. Что касается запасов стран, очень хорошо такого рода кризисом готовы страны вроде Китая, которые поступили очень ответственно, у них большие запасы нефти. Более уязвимые страны, которые нарастили потребление нефти за последние годы и десятилетия, но не привыкли еще иметь запасы надежные или альтернативных поставщиков. Это касается Индии, стран Юго-Восточной Азии, Таиланда и так далее. Наверное, уроком для них будет необходимость, во-первых, выстроение отношений с другими поставщиками, но вот Индия это уже делает, у нее по итогам июня 5% нефти приходило сырой из России. Также второй урок – это необходимость иметь собственный запас, строить прям физические хранилища. Понимаете, что, конечно, чем хуже ситуация в Ормузе, тем лучше ситуация для экспортеров нефти из других регионов мира, включая Россию, но надо понимать, что в этот список и сами Соединенные Штаты входят. Они тоже являются крупными экспортерами нефти, которые на самом деле, если брать именно их нефтяные компании, выигрывают от нестабильности на Ближнем Востоке. Да, американские потребители проигрывают, но экспортеры выигрывают, поэтому тоже нужно понимать, что хотя России выгодны высокие цены на нефть, но они помогают в том числе и всем альтернативным поставщикам, альтернативным Ближнему Востоку, не только России.
1: Станислав Митрохович, Фонд нацэнергобезопасности. Как пишет политику, если американо-иранский диалог провалится, меморандум о взаимопонимании не будет выполнен, крайним назначит вице-президента США Джей Ди Венса. Один из собеседников издания резюмировал ситуацию так, цитирую: «Чувак, тебе просто достался сэндвич с какой-то дрянью. Как ни старайся, вкус не перебьешь». Персональный миньон ПЗ – миф или реальность? На фоне бензинового кризиса в СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность покупки небольшого завода для переработки нефти, чтобы не зависеть от наличия топлива на АЗС. На что способны миньон ПЗ, разбирался Михаил Задорожный.
20: НПЗ дешевле «Лады Веста». Только ленивый, наверное, не перепостил фото из объявления на известном сайте о продаже оборудования для переработки нефти всего за 1 000 000 рублей. Если почитать само объявление, то выясняется, что мини-НПЗ изготавливаются под заказ, сроки не указаны. Заявлено, что, например, можно купить установку для первичной перегонки нефти производительностью от 500 литров в сутки. На картинке некий агрегат с трубками на колесной базе по габаритам, как прицеп для легковушки. Никто из запрошенных нами экспертов не смог идентифицировать модифицировать это оборудование. Похоже, в России серийно оно не выпускается. Предположений два. Может, китайцы делают что-то подобное, а может, это вообще кустарщина. Петр Самсонов, исполнительный директор производителя мини-НПЗ группы компаний «Меридиан», тоже не смог объяснить, что на этом фото. Зато объяснил, почему обычным автовладельцам нет никакого смысла покупать мини-НПЗ. Купить-то можно, а вот поставить мини-заводик на дачном участке и гнать там бензин нельзя, продолжает Петр Самсонов.
0: По законодательству использовать опасный объект может юрлицо только. То есть уже отпадает, да, что, грубо говоря, я сам купил нефть и перегнал. Вот этот вариант просто откидывается. В принципе, ты можешь поставить установку, если у тебя есть промземля, но использовать, ну, как физическое лицо ты НПЗ не можешь. Площадка должна быть земля промназначения. Соответственно, нужно обязательно соблюдать санитарно-защитную зону, то есть это 500 метров от жилых подстроек, соответствовать пожарным нормам и технике безопасности. Если мы говорим про небольшой НПЗ, ну, мощность там 20 кубов в сутки, соответственно, для него требуется площадка, ну, где-то в районе 0,5 гектара.
20: Настоящий мини-НПЗ намного дороже, чем в объявлении. Только одна самая простая установка для атмосферной перегонки стоит минимум 8 миллионов рублей. И у ГК «Меридиан», и у других российских производителей такого оборудования. И, кстати, спрос на него не такой уж большой. Как признался Петр Самсонов, за 12 лет работы ГК «Меридиан» продала меньше 50 установок. Сейчас интерес, понятно, вырос, однако новых продаж пока нет. В начале нулевых примитивных кустарных НПЗ, которые называли самоварами, было много, особенно на Северном Кавказе, где они перерабатывали краденую нефть. Потом российские власти начали с ними бороться. Сейчас о мини-НПЗ вновь вспомнили, но надо понимать, что они не производят автомобильный бензин и дизель, которые можно сразу заливать в бак, говорит руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК Вячеслав Мищенко.
21: У нас считаются мини-НПЗ ниже миллиона тонн, ну, миллион тонн переработки в год, это тоже очень много, да, то есть мы будем говорить, может быть, там о сотне, 2000 тонн. Так вот, для этих нефтеперерабатывающих условно предприятий нужен какой-то рынок, нужна ниша. Предприятия такого уровня, мини-НПЗ, не могут производить конкурентное топливо, в первую очередь из-за процессов, которые организованы. То есть это первичная переработка, которая дает прямогонный бензин не самого лучшего качества, дизельное топливо также не самого лучшего качества и мазут. Если даже есть регионы, где есть сбыт, да, и можно доводить качество до какого-то приемлемого уровня, то в любом случае это достаточно затратный процесс, установка такого оборудования, и занимает он от года до двух.
20: Сама тема мини-НПЗ возникла после совещания у президента, где губернатор Забайкалья предложил строить в регионах небольшие заводы по переработке нефти. Как временная мера, это имеет смысл. Такие мини-НПЗ могли бы поставлять сырье на большие заводы для дальнейшей очистки и переработки, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
22: Если на крупном НПЗ повреждена установка первичной переработки нефти, но остались нетронутыми установки вторичной переработки, то в принципе, мини-НПЗ могут стать временными поставщиками полуфабрикатов прямогонного бензина, дизельной фракции, полученной в ходе первичной перегонки нефти, на время, пока ремонтируется поврежденная установка первичной переработки. А с точки зрения товарного производства, мини-НПЗ нужны либо для нефтехимии за счет выпуска прямогонного бензина или нафты, либо они также могут выпускать вместе с нафтой простейшее дизельное топливо с высоким содержанием серы, которое может использоваться прежде всего промышленных генераторах.
20: Мини-НПЗ как основной бизнес вообще-то идея сомнительная. По словам экспертов, можно потратить несколько десятков миллионов рублей на покупку, монтаж, запуск и вот эксплуатацию такого оборудования, а потом через несколько месяцев, если работа больших НПЗ будет установлена, продукция маленьких заводиков станет никому не нужной. Михаил Задорожный, Гуарутовская, Бизнес-ФМ.
1: Опоздал на работу, потому что стоял за бензином. Теперь такое объяснение может оказаться уважительной причиной. Федерации независимых профсоюзов заявили, что многокилометровые очереди на АЗС не редкость в наше неспокойное время, и это может относиться к чрезвычайным обстоятельствам. Но юристы предупреждают, что сама по себе задержка на АЗС еще не превращается в форс-мажор. Что будут учитывать работодатели суд, комментирует консультант по трудовому праву Ольга Мироненко.
5: рекомендую опираться на здравый смысл при рассмотрении подобных случаев. Если у сотрудника есть альтернативные способы добраться до работы без опоздания, используя общественный транспорт, либо служебную развозку, то опоздание из-за проблем заправки личного автомобиля – это личная ответственность сотрудника. Если говорить про вынесение дисциплинарных взысканий, то работодатель и суд всегда рассматривают совокупность обстоятельств, поэтому сами по себе чеки с АЗС и фотофиксация очередей не делают причину уважительной. И если говорить про форс-мажор, то очереди на АЗС не могут быть отнесены к форс-мажорным обстоятельствам, которые четко описаны в гражданском законодательстве.
1: Ольга Мироненко, консультант по трудовому праву. Ну, когда очередь за бензином перестает быть личной проблемой работника и может стать уважительной причиной опоздания, и как это доказать, если АЗС, как стратегический объект, может отказаться предоставить записи с камер видеонаблюдения? Продолжает юрист практики разрешения споров Максим Степанищев.
2: Суд чаще всего признает достаточным доказательством форс-мажора в совокупности АЗС, в которых нет бензина или колоссальная очередь. Невозможность на общественном транспорте доехать до места работы. Заказ такси также затруднен. Очередь на АЗС еще пока что не вошла в массив судебной практики, поскольку это, скажем так, некое новое явление, которое уже стало массовым. И, вероятно, некая судебная практика может сложиться только спустя долгие месяцы, возможно, и годы. Получить дату заезда в очередь на АЗС, так и дату выезда в целом представляется возможным. Есть такое приложение WebJustice. Это, по сути, электронный нотариус. Например, автоводитель приехал на АЗС, видит там очередь большая. Он сделал фотографию. Далее он заправился, уже выезжает с АЗС, он сделал фотографию. До этого еще написал сообщение работодателю и коллегам. И WebJustice может позволить заверить этот документ, чтобы он был полезен для суда и имел некую силу.
1: Максим Степанищев, юрист. 8 июля Владимир Путин назвал трудности с топливом временными и заявил, что российская энергосистема – один из самых высоких запасов прочности в мире. Первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный считает, что рынок уже стабилизируется, однако, когда ситуация полностью нормализуется, прогнозировать пока сложно.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Сегодня в центре Грозного реализуется проект, аналогов которому в российской архитектурной практике нет. Пространство развития и просвещения для женщин площадью 22 тысячи квадратных метров. Его заказчик и идейный вдохновитель – предприниматель и общественный деятель Айшат Кадырова, а специалисты бюро MAT Architects стали авторами архитектурной концепции. По словам CEO MAT Architects Марии Николаевой, для архитекторов предложение создать нечто, чего пока нет – большая редкость. Однако проект в Грозном – именно тот случай, когда заказчик осознанно ищет решение с чистого листа. В этой работе мы не могли опереться на российские аналоги, их просто не существует. Да и в мире буквально несколько подобных центров, каждый из которых привязан к своему культурному контексту, климату и системе регулирования, подчеркивает эксперт. В данном случае в роли ключевых выступили три фактора – премиальность, приватность и культурные нормы региона. Поэтому главный корпус спрятан в глубине участка за зеленым парком-буфером. Плавные, тягучие, напоминающие природные линии фасадов, садов без острых углов, призваны снимать напряжение и формировать ощущение полной безопасности. Организация внутреннего пространства должна позволить женщинам находиться там без головных уборов. В целом, по определению Марии Николаевой, в Грозном создается не единичный объект, а новая типология. Примененные архитектурные и функциональные принципы могут и будут воспроизводиться в других регионах России и зарубежья, где существует запрос на аналогичные женские пространства. Но действительно ли предложение создать что-то принципиально новое так редки, что далеко не каждому архитектору выпадает такой шанс? А если все-таки выпал, как искать точки опоры? Продолжим завтра. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на Business FM.
1: 14:16 в Москве. Дожди в московском регионе задержатся до середины недели. В среду ожидается передышка, но уже в четверг дожди вернутся.
4: Москва в воде.
1: Но пока столица и область остаются во власти циклона Бернадет, подробнее о погоде на предстоящей рабочей неделе обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
6: В понедельник и во вторник все еще дождливо. И дожди эти будут связаны с ветровой депрессией, которая определяла погоду все предыдущие дни, начиная с пятницы, когда шли местами очень сильный ливень, местами нигде ничего не было. Ну, вот такая погода рваная продолжится. Однако дожди эти будут выпадать на гораздо большей территории. Правда, по интенсивности они будут ниже. Во вторник дождей станет чуть-чуть поменьше. Будут они наблюдаться второй половине дня. Температура воздуха немножечко подрастет, составит 23 градуса. И таким образом ключи поймут, что лето где-то не за горами. В среду ожидается самый теплый день. Температура воздуха 23-25 градусов в тени будет днем и ночью около 16. Будет без осадков. Дальше из-за прохождения холодного атмосферного фронта, скорее всего, в четверг погода изменится. Уже температура воздуха в четверг не будет повышаться до 20 градусов. Это будет сопровождаться дождями. В пятницу чуть-чуть получше. Обойдет без осадков. В субботу, воскресенье и понедельник в Москве характерная летняя погода. Если в субботу еще без дождей ожидается по предварительным данным, то вот уже в воскресенье, в понедельник и вторник дожди вновь придут в столичный регион. Правда, температуры они не понизят, но тем не менее сделают пребывание на улице чуть менее комфортным. Такие дожди будут идти во вторую половину дня. В одном километре может быть и ливень, а с другой стороны будет ясная погода.
1: Алексей Сафонов, Метеофэп. За эти выходные в Москве может выпасть почти месячная норма осадков. На юге Подмосковья только за минувшие сутки выпало больше половины июльской нормы. Столичная МЧС призывает во время грозы не укрываться под деревьями и держаться подальше от рекламных конструкций. В Крыму началась свободная продажа топлива на 99 АЗС, сообщило Министерство топлива и энергетики республики. В ряде случаев доступен лишь один вид горючего. Перечень заправок охватывает крупные города – Симферополь, Ялту, Керчь, Евпаторию, Феодосию. При этом цены на полуострове остаются крайне высокими. На некоторых сетевых АЗС стоимость 95-го бензина достигает 300 рублей за литр. Об обстановке с бензином на полуострове говорит собственный корреспондент «Российской газеты» в Симферополе Сергей Винник.
8: Заметно по количеству машин на улице. То есть, если еще дней 10 назад бензин вообще не продавали населению, то примерно 10 дней назад он стал поступать опять в розничную продажу. Но пока это ограниченные партии, небольшие. Там по Крыму 99 АЗС на всей территории Крыма продают бензин. Все равно за ним выстраиваются пока огромные очереди. Бензин очень подорожал, там до 300 рублей за литр 95-го и даже дороже, если это у сетевых операторов, мелких заправок, я уже не говорю про спекулянтов, он еще дороже. Ну, то есть бензин в продаже появляется, да, а это уже хороший признак. Есть варианты перекупщиков, там сейчас в социальных сетях появляются группы таких спекулянтов, которые могут своим риском попытаться через них связаться и что-то у них там купить. Что касается вот продажи, той, которая идет там официально через сетевые крупные заправки, там продолжает действовать ограничение 20 литров на машину в сутки, не больше, и в канистры топлива по-прежнему не продают. Вообще везде, где есть продажа, она везде нормирована. Вот эти все 100 заправок, они продают по 20 литров на машину. Нигде не продают так, чтобы там заправил сколько хочешь.
1: Сергей Винник, СОБКОР Российской газеты в Симферополе. В Севастополе топливо можно купить на 9 станциях. Оно также отпускается по QR-кодам, выданным накануне. Правда, желающих не так много. Цена в 250 рублей за литр отпугивает горожан. Продолжает житель Севастополя Иван Камилов.
9: На сегодняшний день кое-где начал появляться в продаже бензин. Заправка до 40 литров, только в бак автомобиля. Емкости никакие не заправляют, ни канистры, ничего. Новая система распределения по QR-кодам заработалась, ее тестируют. Как она покажет себя в деле, посмотрим. Цена 95-го плюс и дизеля плюс составляет 245 рублей на заправках ТЭС. На заправках АТАН 265. Там, где в городе есть свободная продажа бензин, есть определенное количество автомобилей на заправках. Но с учетом цены, как бы, очереди не слишком большие.
23: А что значит свободная продажа? Это то есть где не по QR-кодам и без ограничений, так получается?
9: Нет, ограничения действуют. Свободная продажа до 20 литров, по QR-кодам до 40 литров на некоторых заправках. Эти заправки обычно находятся где-то на трассе, то есть уже на выезде из города. Это она и есть, свободную продажу. То есть, видимо, создан определенный резерв топлива, и топливо начало появляться в свободной продаже. Но с учетом цены, как бы, я понимаю, что ажиотаж спроса сильно нет. В городе количество машин максимально уменьшилось. По всей видимости, многие люди просто не в состоянии покупать топливо по столь высокой цене.
23: А как же тогда перемещаются? На общественный транспорт все пересели?
9: Общественный транспорт в основном, да.
1: Иван Камилов, житель Севастополя. Есть в Крыму также перекупщики, доставляющие бензин, например, на такси, хотя с ними активно борются. В некоторых телеграм-каналах по предоплате торгуют 5 видами топлива с минимальным заказом от 40 литров. Цены как на бензин, так и на дизель от 140 рублей за литр. До самого дорогого бензина в мире Крыму осталось совсем чуть-чуть. Согласно данным рейтинга Global Petrol Prices, дороже топлива в мире стоит только в Гонконге. Там цена бензина 4 доллара, тогда как в Крыму по курсу Центробанка получается 3,90 за литр. Российская разведка использует Японию для закупки технологий в обход санкций, пишет New York Times. Авторы этой статьи утверждают, что около 90% российских ракет и беспилотников содержат японские компоненты. Позже подробности, а сейчас в другой теме. Тайвань упростил визовый режим для россиян с 7 июля. Для посещения острова можно оформить электронную визу. Система запущена в тестовом режиме на год. Электронная виза однократная, дает право на пребывание до 30 дней. Стоит около 55 долларов. Для онлайн-подачи туристу нужен лишь загранпаспорт, действующий минимум полгода после поездки. Раньше визу можно было получить только в Москве и с личной подачей документов и ожиданием около недели, что сильно осложняло жизнь жителям регионов, особенно Дальнего Востока и Сибири. Теперь же весь процесс дистанционный, что значительно повысит привлекательность острова для россиян. Продолжает вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан.
10: Тайвань посмотрел на соседний Китай, а Тайвань всегда завидует Китаю, увидел, как удачно проходит безвизовый эксперимент в Китае и продлен сейчас уже до конца 27-го года. И растет российский турпоток в прошлом году на 30%, в этом году уже на все 40%. И, естественно, как можно оставаться вне потока таких денег? Тем более Тайвань, еще раз повторюсь, главный конкурент Китая. Понятно, что Тайвань решил упростить визовый режим для россиян, причем упростить значительно. Тайваньская виза теперь не является никакой сложной. Да, ее надо получать, но она носит заявительный теперь характер и выдается, ну, я так понимаю, безотказно. Я прогнозирую, что там процент отказов будет менее 0,1. Поэтому, что называется, добро пожаловать в Тайвань. Тайвань – это terra incognita для россиян. В отличие от того же Гонконга или Макао, или Сингапура, или я уже не говорю о континентальном Китае, Тайвань – это островной другой Китай, не похожий. Это вот на то, что был Гонконг каких-то там 10-15 лет назад. Поэтому, да, Тайвань это мега интересно. Да, россияне массово сейчас полетят. Мы прогнозируем вот с этим облегчением минимум плюс 40% в этом году турпоток на Тайвань. Не скажу, что Тайвань является каким-то там дорогим. Они вот все, что вот это китайцы там делают, это Гонконг, Сингапур, Макао. А Сингапур, вы же понимаете, это чисто китайская история. Большинство жителей-то в Сингапуре это китайцы, как ни странно. Так вот, вся вот эта история, Гонконг, Макао, Сингапур, Тайвань, это примерно в одной ценовой гамме. $200 можно найти уже отели хорошие, пляжные, береговые, уровня 4+, 5 звезд за номер в сутки на завтраках.
11: Правильно понимаю, что в принципе это можно рассматривать как отдельный маршрут?
10: В общем, да. Остров не такой уж и маленький. Больше того же Хайнаня, а на Хайнань россияне летают массово. И, естественно, там есть и пляжная история, и есть экскурсионная история. То есть здесь, ну, действительно много что можно посмотреть на Тайване. И главное, то, что любят россияне, пляжи, потому что все равно Россия — это северная страна. И как бы мы не хотели, но наши пляжи уже вот буквально черноморские, другие в Черном море в сентябре закончатся. А тайванец там можно до декабря, в принципе, плавать.
1: Александр Макарчан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Помимо пляжей, Тайвань — это современный мегаполис, Тайбэй с небоскребами, насыщенной жизнью, откуда туристы едут в центральную часть острова ради гор, чайных плантаций. Неделя в городском отеле Тайбэя на двоих обойдется от 30 тысяч рублей, перелет еще около 100 тысяч. Оптимальное время для поездки – октябрь, ноябрь и март-апрель. Летом выше влажности возрастает риск тайфунов.
4: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 865 тысяч рублей.
12: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
4: STO Xvantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
13: Exceed. Born for more.
4: Реклама. Не оферта.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Курс истории или история курса. На протяжении многих веков Сингапур входил в состав разных азиатских государств. Это отразилось на денежном обращении внутри города, в котором участвовали самые разные валюты. В 1939-м в основном стал использоваться малайский доллар, а в 1965-м Сингапур стал независимым государством. И через два года появилась новая валюта – сингапурский доллар. Первоначально его привязали к британскому фунту стерлингов в соотношении почти 12 фунтов за сингапурскую единицу. Город-государство долгое время был британской колонией, да и фунт в 1960-х был одной из самых стабильных валют. Но уже в 1970-х годах фунт стерлингов утратил свои позиции. Недолго Сингапур ориентировался на доллар США, а с 1973 года на корзину основных мировых валют. Сегодня стоимость сингапурского доллара определяется исключительно рынком. За последний год американский доллар стоил в среднем 1,4 сингапурских. Курс истории или история курса на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 14.27, в студии Вероника Романова. Еще три беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщает мэр Сергей Собянин. Всего с начала суток на подлете к Москве сбили 36 БПЛА. С 10 утра два московских аэропорта, Внуково и Домодедово, работают с ограничениями, принимая и выпуская рейсы только по согласованию. Ранее такие же меры вводились в подмосковном аэропорту Жуковский, но он вернулся к работе в штатном режиме в 12.36. Владимир Зеленский заявил, что Украина меняет политическую стратегию, поэтому стране необходимо обновить состав кабинета министров. Он поблагодарил Юлию Свириденко за работу на посту премьера и предложил ей возглавить новое важное направление в отношении с одним из ключевых партнеров Украины. Других подробностей пока нет. Власти США не посчитали убедительными полученные от Израиля разведданные о возможном плане Ирана по убийству Трампа. Это сообщает Wall Street Journal. Некоторые чиновники считают также, что Израиль делится такой информацией, чтобы прежде всего оказать влияние на принятие Белым домом решения насчет возобновления полномасштабной войны с Ираном. К тому же Тегеран в курсе, что покушение на Трампа приведет к более решительному военному ответу, говорится в статье. По словам источников, знакомых с ситуацией, хотя Дональд Трамп отдает предпочтение дипломатии, Израиль хотел бы возобновить бомбардировки. Тем временем министр обороны Израиля Исраэль Кац уже заявил, что дал распоряжение готовиться к самостоятельной военной операции его страны против Ирана без участия США. Как напоминает газета, Тегеран открыто обещает отомстить Трампу еще с 2020 года, когда был убит один из генералов корпуса стражи Исламской революции Касим Сулеймани. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 14.30 в Москве, в студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. Умер американский сенатор Линдси Грэм. В России внесен в перечень террористов-экстремистов. Буквально пару дней назад он посещал Украину, где на встрече с Зеленским сообщил о согласовании новых санкций против России. При этом, как обращают внимание наблюдатели, официальные заявления о его смерти довольно лаконичны. Дальше с Месси и Мбаппе, но без Холланда. Завершилась стадия 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Сборная Англии впервые с 18 года вышла в полуфинал, обыграв Норвегию со счетом 2-1. А сборная Аргентины выиграла 3-1 у Швейцарии. Опоздание на работу из-за очереди на заправке может оказаться уважительной причиной. По крайней мере, так считают Федерации независимых профсоюзов. Но мы обсудили это с работодателями из регионов с наибольшими топливными проблемами. Готовы ли они простить опоздание сотруднику, застрявшему в очереди на АЗС? Подробнее об этом в эфире Business FM. Итак, умер американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 9 июля ему исполнился 71 год. Офис Грэма сообщил, что он умер из-за внезапной и непродолжительной болезни. Еще 10 июля Грэм был в Киеве, где встречался с Владимиром Зеленским, где в частности заявил о том, что с Белым домом удалось согласовать законопроект об усилении санкций в отношении России. Но вчера украинские СМИ опубликовали фото Грэма на экскурсии по заводу БПЛА, где он сфотографировался с дроном-перехватчиком P1 Sun.
16: Подробности.
15: Грэм получил юридическое образование, служил в армии в должности военного прокурора, затем занялся политикой. В Сенат США впервые был избран в 2002 году, выступал за жесткий курс в отношении России, активно поддерживал Украину, неоднократно посещал Киев и был соавтором законопроектов о поддержке Украины и санкциях в отношении Москвы. Как пишут СМИ, в 2011-16 годах он получал в среднем 67 тысяч долларов в год от подрядчиков оборонной отрасли. В 2011-м Грэм выступил с автором резолюции, осуждающей агрессию России в связи с конфликтом в Грузии 2008 года. В 22-м Грэм призвал избавиться от президента России. Он также был одним из авторов резолюции Сената, призывающей признать Россию государством-спонсором терроризма, пригрозил России иранским сценарием, активно добивался голосования по законопроекту о новых адских санкциях в отношении России. В 23-м году МВД России объявило Грэма в розыск в связи с его высказываниями о военных действиях на Украине. Его обвинили в том, что он якобы сказал, что гибель россиян – это лучшее вложение денег США. Впоследствии утверждалось, что слова Грэма вырвали из контекста. Изначально являясь критиком Дональда Трампа, в дальнейшем стал одним из наиболее последовательных союзников президента США в Сенате. Грэм также поддерживал операцию против Ирана и выступал в поддержку Израиля.
1: С уходом Грэма будет меньше радикальных голосов, толкающих Трампа к эскалации, в частности, в иранском вопросе, считает эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
17: Традиционно принято считать, что американская политика во многом зависит от институтов, и, безусловно, роль личности в истории не так велика. Администрация Трампа — это, конечно, исключение. Мы понимаем, что Дональд Трамп опирается в значительной степени на узкий круг приближенных людей, и Линдси Грэм был одним из таких приближенных людей. Человек с своей радикальной позицией, человек, который эту позицию регулярно озвучивал, и человек, который регулярно склонял Дональда Трампа в свою сторону, по крайней мере, пытался. Понятно, что он решение о войне с Ираном в значительной степени сформировано под влиянием господина Грэма. Безусловно, можно ожидать, что внутреннее давление на Дональда Трампа в проукраинскую, в антииранскую сторону будет меньше. Но главным законодателем политических мод в США является Дональд Трамп. И здесь конкуренция идет не за влияние на политику США, а за влияние на него лично. И, безусловно, после ухода Линдси Грэма из жизни будет меньше людей, которые будут склонять его в более радикальную сторону, в ту сторону, которая, как мы видим, особенно в части Ирана, не принесла ему больших успехов как на внешнеполитическом, так и на внутриполитическом треке.
1: Алексей Наумов, Российский совет по международным делам. Президент Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Грэма, назвав его одним из прекраснейших людей и сенаторов, которых я когда-либо знал. NBC News утверждает, что Грэм умер из-за сердечного приступа. JP Morgan представила ей агентов, которые обыграли лучший инвестиционный портфель по доходности. На 20-летнем бэктесте и стратегия обогнала классический портфель: 60% акций, 40% облигаций на 0,7% годовых, и при этом оказалась менее волатильной, пишет Bloomberg. И агенты сканировали рынок, определяли один из четырех сценариев его развития и автоматически перераспределяли капитал между акциями и облигациями в пользу активов, наиболее подходящих под сложившиеся условия. Однако сам JP Morgan честно признает, что все результаты получены исключительно на исторических данных, но значит, они не гарантируют повторение в будущем. В банке также предупреждают, что искусственный интеллект не должен подменять собой инвестиционную экспертизу, а массовое использование ИИ агентов грозит стеканием денег в одни бумаги, ростом волатильности и усилением рыночных потрясений, комментирует финансовый эксперт Михаил Ханов.
18: У меня есть очень много друзей, достаточно богатых, микроолигархов, как я их называю, и у них дети после окончания различных различных Йелей, Оксфордов и прочих зарубежных учреждений престижных, приходит ко мне и говорит: «Миш, слушай, вот у меня мальчик очень талантливый, гениальный, он чувствует рынок, знает его, и я провожу с ним психотерапевтическую беседу, в которой объясняю, что вы талантливый, гениальный и, можно сказать, уже близки к хватанию звезд с неба. Но по ту сторону экрана вам противостоит не биржа и не график, вам противостоят JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank. Это бюджетами на R&D, Research and Development, в десятки миллиардов долларов ежегодно. Если вы думаете, что они за десятки лет не нашли способа предсказать или как-то понять рынок и научиться на нем стабильно зарабатывать, и вы считаете, что вы будете это делать, то вы глубоко ошибаетесь. То же самое с ИИ-моделями. Все искусственные агенты, они все построены на опыте или неудачах живых трейдеров, на работе, которая есть в сети, работа на исторических данных. Это все пустышка. Исторические данные никому не нужны. Вот здесь сейчас. А на исторических данных там и можно выбрать период, на стратегии можно было выбрать период достаточно длинный, там год, где шарп был 10. Финансисты меня поймут. Это вообще потрясающие результаты. Но это ни о чем не говорит и не дает гарантии никакой доходности абсолютно. Я всегда говорю: покажите мне трейдера, который на протяжении 20 лет стабильно зарабатывает двукратно по отношению к ключевой ставке. Допустим, давайте ориентироваться на 20% годовых. Это огромная сумма. Вот ежегодно в течение 20 лет я просто буду перед ним отжиматься, снимая шляпу параллельно. Даже всеми любимый Баффет, который, как все считают, зарабатывал очень много, он зарабатывал на стоимостных акциях, ну, фактически на инсайдах, когда он узнал, что будет развиваться та или иная отрасль в

0: есть рынок вот в чистом виде, да, он не предоставлен самому себе.
1: Михаил Ханов, финансовый эксперт. В начале июня Морган Стэнли первым на Уолл-стрит объявил, что откроет внешним ИИ-агентам доступ к управлению активами на 1,2 триллиона долларов. Системы смогут сами обрабатывать данные и выполнять задачи клиентов через платформы ShareWorks и Equity Edge. И другие крупные инвестбанки JP Morgan и Goldman Sachs пока используют ИИ только внутри компаний. Сборная Аргентины в дополнительное время обыграла команды у Швейцарии, вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 3-1. В другом матче англичане также в овертайме победили норвежцев 2-1. Таким образом, стали известны полуфинальные пары. Аргентина сыграет с Англией, а Испания с Францией. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: 100 матчей чемпионата мира позади. Остались самые стойкие команды. Два последних четвертьфинала выдались напряженными. Исход не решился в основное время. Сначала в Майами битву устроили норвежцы и англичане. От этой встречи ожидали многого, но больше всего бомбардирской дуэли Эрлинга Холланда и Харри Кейна. В итоге за дело взялись другие. Норвегия повела в счете на 36-й минуте. Гол красавец забил Андреас Шельдруп, ударив из-за штрафной сбоку мимо ошалевшего Джордана Пикфорда. Не так себе представлял новоиспеченный рекордсмен англичан по количеству матчей на чемпионатах мира развитие своей 18-й игры в рамках турниров. Но на исходе первого тайма равновесие в счете восстановил Джуд Беллингем. Правда, этот гол вызвал споры и протесты у норвежцев. Дело в том, что после того, как вратарь скандинавской команды Эрнион Ньюланд сильно ударил от ворот, мяч угодил в трос камеры паука и отскочил в поле. По правилам здесь нужно было назначать спорный удар, однако судья не остановил игру. Англичане провели атаку и забили. Позднее FIFA объяснила в специальном заявлении, датчик в мяче не зафиксировал никаких касаний, а значит и оснований отменять гол не было. Это вызывает вопросы к технологиям, которые применяются на этом чемпионате. Во втором тайме норвежцы поразили ворота соперника, но их гол был отменен. На повторе четко видно, как Холланд свалил в атаке. Победитель так и не был определен за 90 минут, а в самом начале овертайма Беллингем сделал дубль. Джуд становится настоящей палочкой-выручалочкой для своей сборной. Он наколотил уже 6 мячей. Столько же, сколько и Кейн. Их связка работает. Гениальное ноу-хау от Томаса Тухеля. Кстати, именно такой сценарий фактически и предсказал накануне в разговоре с Business FM бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.
4: Я думаю, что в основное время будет ничья, 1-1 какая-нибудь, но, наверное, Англия является здесь фаворитом.
3: Как видим, наш прогнозист не ошибся. Что ж, норвежская сказка закончилась, викинги гребут домой. А английские болельщики и футболисты хором радостно поют песни Wonderwall британской группы Oasis, что стало традицией после победных матчей, и продолжают верить в чудеса.

0: В матче со Швейцарией Аргентина повела уже на 10-й минуте после удара Алексиса МакАлистера. Первый тайм был очень нервным, команды много фалили. А во втором сначала случилось спасение, а затем и драма команды Мурата Якина. Дан Ндой сравнял счет, но затем Швейцарию подвел Бриль Эмбола. Видеоповтор, при котором мог получить красную карточку Леандро Паредес, обернулся желтой за симуляцию для Эмбола. Это для него была уже вторая желтая карточка в матче. Удаление со слезами на глазах. В итоге в дополнительное время швейцарцы не сдюжили. Пропустили сначала гол красавец от Хулиана Альвареса, а затем точку поставил Лаутаро Мартинес. Но главный тренер Швейцарии Якин остался недоволен судейскими решениями, хотя предъявлять претензии стоило бы своему игроку. Лео Месси тоже немного поспорил с судьей. «Ты говоришь со мной, но делаешь это без уважения». Примерно так выглядело обращение капитана аргентинцев к арбитру. Сам же Месси ушел на этот раз без забитого мяча. В конце немного потянул время, но, как всегда, остался безнаказанным. Итак, Аргентина попадает на Англию, а Испания сыграет с Францией. Матчи пройдут 14 и 15 июля, а пока на чемпионате небольшой отдых. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Оно» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8 915 4 7.

0: 744-744. 0+.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров.
3: Успеть за 10 секунд на Business FM.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Продолжительность жизни.
5: Иногда разговор уже закончился, ситуация давно прошла, но мозг снова и снова возвращается к ней. Такое повторное прокручивание неприятных мыслей называется руминацией.
6: Журналист Алена Копылова.
5: Руминация отличается от обычного анализа. Анализ помогает найти решение. Руминация чаще крутится по кругу и лишь усиливает эмоциональное напряжение. Человек не приближается к действию, а снова и снова переживает тот же эпизод. На уровне мозга в этом участвуют несколько систем. Гиппокамп достает из памяти детали события. Миндалина, структура, связанная с обработкой угрозы и эмоций, усиливает значимость этих воспоминаний, а префронтальная кора пытается контролировать поток мыслей, оценивать ситуацию и искать выход. Проблема начинается, когда эмоциональная система работает слишком активно, а контроль со стороны префронтальной коры перегружается. Мозг воспринимает нерешенную ситуацию как потенциальную угрозу и продолжает к ней возвращаться. Это похоже на фоновую проверку безопасности, которая не может завершиться. Важную роль в этой истории играет сеть пассивного режима мозга. Она активнее работает, когда человек не занят внешней задачей. Например, идет по знакомому маршруту или пытается уснуть. Именно в такие моменты неприятные мысли становятся ярче. Руминация поддерживается и памятью. Каждый новый мысленный возврат может усиливать связь между событием и эмоцией. В итоге мозг не просто вспоминает проблему, а заново тренирует этот эмоциональный маршрут. Как выйти из состояния руминации? Переключить внимание на конкретные действия, движение, бытовую задачу или разговор. Руминация – это перегруженная система памяти, эмоций и контроля. Задача контроля – защищать. Но в случае с руминацией защитный механизм ломается и сам становится источником стресса.
3: Продолжительность жизни на Business FM.
7: 14:46 в Москве. Закон об искусственном интеллекте, стремительно принятый Думой без поправок ко второму чтению, не про монополизацию рынка и Яндексом и Сбером.
3: Итоги недели.
7: Крупным компаниям отойдут лишь объекты критической инфраструктуры, все остальные получили все, что хотели. О новом рамочном законе, претензиях творческой среды и рисках монополизации рынка в интервью Business FM представитель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
8: Закон об искусственном интеллекте. Очень длительная дискуссия ему предшествовала, но был он принят так стремительно. И бизнес эмоционально принял закон. Все волновались об авторском праве. Минцифры при этом заявляли, что ко второму чтению будут какие-то поправки, связанные с предложениями бизнеса. Но в итоге никаких поправок нет. С вашей точки зрения, есть ли вероятность, что этот диалог с бизнесом все-таки состоится и обратную связь власти воспримут?
9: Я увязываю происходящее событие с законом, с тем, что недавно спектр ответственности Минцифры включил через искусственный интеллект, и то, что к Минцифре за последние несколько лет вообще нет претензий по качеству работы. Посмотрите на госуслуги, на любые сервисы. Понятно, что этот скандал, белые списки и запрет VPN, к Минцифре отношения мало имеют. Минцифра все-таки исполнитель. На самом деле, с законом, который был внесен, о котором мы сейчас говорим, произошла интересная метаморфоза. Когда его внесли, это был достаточно жесткий закон, где предлагалось маркировки и ответственность. В результате мы получили, с одной стороны, ответственность за искусственный интеллект перед Минцифрой, а закон достаточно размытый, на мой взгляд. Все спорные моменты были убраны. Нельзя, конечно, так прям совсем сказать, что закон — это декларация о намерениях. Там есть достаточно важная часть, которая отправляет под регулирование, по сути, только два наших крупных игрока, а все остальные, ну, нельзя, конечно, так сказать, делайте, что хотите, но это очень близко к этому, и все сложные вопросы отдают на усмотрение правительства, по сути, на мнение Минцифры. У меня нет никаких пока тревожных предположений по поводу Минцифры. Коллеги достаточно профессиональные. Нам грех жаловаться, как индустрии, на всю эту историю. Закон, хочу заметить, там от слова регулирования отказались, превратилось все это в поддержку. Самой поддержки там по факту особой-то нет, но и у нас под регулированием всегда подразумевается что-то отрицательное. Запретов вроде никаких нет. Поэтому мое отношение с той части бизнеса, которая не государственная, а простая коммерция, все в целом неплохо, и китайщину можно использовать при ряде позиций. Да, в объектах критической инфраструктуры все сложно, но мы туда обычно и не лезем. Все, что на нашей территории, выглядит как давайте еще подождем до регулирования некоторое время, потому что надо всем вырасти, надо всем развиваться.
8: А технических специалистов минимум была реакция, а творческие профессии возбудились. Издатели
9: С творческими профессиями у нас всегда большие проблемы, особенно с музыкантами, которые бьются за свои авторские права. Там самая распространенная тема, точнее две, это маркировка. Не очень понимаю, в чем смысл маркировки. Мы с вами заходим в Яндекс.Музыку, там все треки со искусственным интеллектом помечено, и при этом хочу заметить, треть топа состоит только из искусственного интеллекта. Я встречался с некоторыми коллегами, они требовали вообще запретить музыку, написанную искусственным интеллектом, и песни. А вторая часть требует запрета на обучение, но тут тоже хороший вопрос. Мы вроде сами-то учимся на чьих-то примерах, и идти по пути запрета на обучение, такое себе, честно говоря. Единственное, что в законе сделали, наверное, правильно, что если, допустим, какой-то ресурс не хочет, чтобы его индексировали, ну, пометьте. Примерно по аналогии с запретом для поисковых роботов ходить на поиски. Ради бога, но там тоже оборотная сторона модели, значит, к вам будут меньше посетителей. У авторов есть большая тревожность, но огромный пласт сейчас идет книжек, где уже, наверное, больше половины текста пишет искусственный интеллект, а писатель просто формулирует идею. Парадоксально, люди их читают и слушают. Не очень понятно, что должен сделать законодатель. Если еще как-то с видеоконтентом его можно ограничивать, то в текстах и в музыке стало таким простым. То есть это очень просто, очень дешево, и поэтому мне кажется, что как-то не грустно для многих музыкантов. Ну, наверное, придется смириться. Я еще застал, когда музыканты очень многие возмущались электронной музыкой, электронная гитара, потом электронное пианино. Но мне кажется, что это новая реальность. Я даже не очень понятно, как пытаться менять. Изъять из обращения весь искусственный интеллект выглядит немножко странновато и глуповато. Это тогда вперед Сибирь с Агафьей Лыковой туда вот куда-то. Поэтому я думаю, что никаких принципиальных изменений на самом деле не произойдет, потому что реальность такова, что то, что сейчас происходит, это наше будущее.
8: Тут есть китайский пример, потому что юристы рассказывали о том, как организовано в Китае обучение моделей, им разрешено учиться на всем, до чего они могут дотянуться, что найдут, но на выходе, если продукт до степени смешения схож с чем-то, с каким-то авторским произведением, тогда уже встает вопрос об авторских отчислениях.
9: У них отношение к искусственному интеллекту абсолютно рациональное. Диагноз уже ставят, искусственный интеллект, и крайне распространенная история, когда это суперчувствительная отрасль медицины. В нескольких провинциях уже это внедрено. Ну, провинции у них по 10-20 миллионов человек, и когда там человек просто звонит, там же и у искусственного интеллекта доступ к его медицинской карте, доступ к его семейному анамнезу. Он звонит, жалуется, и в огромном количестве случаев искусственный интеллект сам назначает, какие надо сделать дополнительные анализы, и уже потом, собрав все в кучку, когда становится понятным, отдается все это врачу в готовом виде. То же самое борьба с мошенничеством. Они не тянули, как мы, они сразу внедрили искусственный интеллект, по сути, слушать разговоры, а искусственный интеллект 99% по-моему достаточно точно определяет. Думаю, что, скорее всего, все, что касается авторских прав, будет развиваться само собой, и я думаю, просто в какой-то момент времени у нас изменится подход вообще к музыке, к текстам. Ну да, будет участвовать искусственный интеллект, как у нас сейчас. Люди безграмотные стали писать, у них Word, современные редактора правят редактуру. Я думаю, что это будет в нашем будущем. Ну, немножечко будут отличаться, наверное, правила Китая, России, Америка, но в целом все будет, если говорить в терминах апокалипсиса, захвачено искусственным интеллектом. Если говорить в терминах реальности, что-то на себя заберет искусственный интеллект, ну, я думаю, все-таки что-то останется за человека. Наши виновники нашли слова, которые отвечают за искусственный интеллект, и к депутатам, и ко всем, и мы потихонечку все-таки будем развиваться вместе со всем миром.
8: Если возвращаться к закону, получается, что он, ну, такой рамочный. Именно с этой целью он таков, чтобы потом можно было наполнить какими-то дополнительными регулирующими или поддерживающими мерами?
9: Вопрос спорный, и, собственно говоря, наша индустрия, если внимательно послушать, мы же тоже разделены очень сильно. Есть те, кто, может быть, заинтересован в том, чтобы контролировать процесс, неважно, мотивы, есть те, кто за очень жесткий жесткого регулирования, за очень жесткий подход к обучению, за очень жесткий допуск, за суверенитет, за прям каждая строчка кода должна быть отечественной. Есть другая сторона вопроса, она тоже имеет право на существование, которая говорит, что мы должны брать все лучше, интегрироваться и не отставать. Правда, как обычно, посередине. Закон был, на мой взгляд, предельно конфликтный, когда был внесен. А сейчас как-то устранены острые конфликтные истории и оставлено, знаете, как давайте посмотрим, что произойдет дальше. Нам остается только надеяться на вменяемость Минцифры и на вменяемость вице-премьера, ответственного за эту историю.
8: Некоторые представители индустрии технологической считают, что закон дает большие возможности двум крупнейшим технологическим компаниям, гигантам, и все это может привести к монополизации рынка. С вашей точки зрения, насколько велика вот эта область рисков, и согласны ли вы с такими доводами, почему?
9: Мне кажется, гарантированная монополизация была бы при первом прочтении, когда игроками могли бы остаться две известные нам компании, ну, возможно, кто-нибудь поднапрягшись мог бы стать третьим. По сути, весь искусственный интеллект России отходил бы только крупнику, а в том виде, как сейчас, объекты критической инфраструктуры, по большому счету, если мы с вами внимательно прочитаем, отходят, давайте назовем это крупникам сертифицированным, да и бог с ними. Все остальные вроде бы как раз получили все, что хотели. По крайней мере, никто не запрещен, все нормально работают, у всех нормальные коммерческие внедрения. Понятно, что много мы используем китайского. Я думаю, что пока все при своих. Баланс пока на текущий момент сохранился. Единственное, что мне кажется, что благодаря тому, что Минцифра передали полномочия по контролю за искусственным интеллектом, некоторым образом сместился акцент. Если раньше, наверное, лидером искусственного интеллекта мы могли бы считать Сбер, потому что Герман Оскарович ежегодно организовывал там крупнейшие конференции с приглашением Владимира Владимировича и был таким негласным лидером. А сейчас полномочия перетекли больше к Минцифре. И мне кажется, баланс в этом плане от крупника отошел больше в центр.
8: Росгос.ИИ от Минцифры ждет нас?
9: От Минцифры нас ничего не ждет, потому что Минцифра все-таки не является источником создателя. Нет, я думаю, если вы говорите о том, будет ли аналог Макса в искусственном интеллекте, нет. По тысяче причин. Все-таки Макс — это мессенджер объединяющий. В искусственном интеллекте нет никакой такой необходимости. Это чисто локальная для нас с вами задача. Там нет коммуникационной среды. И я думаю, что государственного искусственного интеллекта по имени Макс у нас не будет.
7: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
4: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
0: Когда я часто пропадал в студии по ночам на прямых эфирах матчей Национальной баскетбольной ассоциации, Национальной футбольной лиги и американских студенческих турниров, мой коллега, с которым мы эти игры комментировали, говорил: «Ночью нужно как минимум спать». Когда рано утром в четверг я, наконец, отправился спать после матча Бельгии и Сенегала, возникла похожая мысль. В футбол нужно играть как минимум 90 минут, а то и все 120. Да еще и силы оставить на послематчевые пенальти на всякий случай. А когда проснулся и прочитал сообщение от знакомых поклонников футбола, то добавилась мысль, что и смотреть футбол нужно как минимум 90 минут. Оказывается, практически все махнули рукой и выключили трансляцию матча минуте на 70-й со словами «тут все ясно». Они оказались почти правы. По истечении 80 минут игрового времени счет был 2-0 в пользу Сенегала. Но у сборной Бельгии были совсем другие планы. Сначала на 86-й минуте вышедший на замену во втором тайме Ромеро Лукака забивает первый ответный гол, а через 3 минуты Юри Тильманс сравнивает счет. Сенегалу пришлось играть еще 30 минут овертайма. И они сумели перенастроиться, и по истечении 116 минут счет был по-прежнему 2-2. Но, видимо, такая карма у почти чемпионов Африки. Снова в конце они нарушают правила в штрафной и протестуют решение судьи. В этот раз хотя бы главный тренер Пап Тиаф не увел команду в раздевалку, как на африканском кубке. Тильманс пенальти реализует, и сборная Бельгии творит еще одну сенсацию на этом чемпионате мира. Прекрасный камбэк и наглядная демонстрация того, что ни сдаваться, ни расслабляться до финального свистка нельзя. Да и телевизор выключать тоже. А самое интересное на этом безумном турнире еще впереди.
4: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 14.57, в студии Вероника Романова. Сенатор Линдси Грэм незадолго до смерти готовил новый пакет санкций против России. Об этом газете Financial Times сообщил конгрессмен из Техаса Майкл Маккоу. Он утверждает, что обсуждал разработку такого законопроекта во время их совместной поездки в Киев. Санкционный пакет они собирались представить сразу после возвращения в Вашингтон. На этой неделе Грэм также вошел в группу сенаторов, которые достигли соглашения с Белым домом по законопроекту об усилении экономического давления на Россию. 10 июля республика американец встречался с Владимиром Зеленским в Киеве. Сегодня стало известно о его смерти. Политику был 71 год. Причиной смерти назвали сердечный приступ. Линдси Грэм внесен в Россию в список террористов и экстремистов. Евросоюз посоветовал лишить Венецианскую биеннале денег из-за павильона России. Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре порекомендовали прекратить предоставление гранта в размере 2 миллионов евро. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Хенна Веркунен. На столицу минувшим вечером обрушился ураган с дождями. Погода в городе резко ухудшилась в субботу из-за столкновения двух циклонов. Сегодня в Москве и области вновь ливни, грозы, температура понизилась до плюс 21-23. В понедельник дожди будут более кратковременными, их станет меньше. Тем не менее, днем грозы еще возможны. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 15 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Ормузский пролив снова закрыт, а США опять наносят удар по Ирану. Что дальше и как новый виток эскалации отразится на нефтяном рынке? Личный мини-НПЗ. На фоне топливного кризиса в СМИ и телеграм-каналах обсуждают агрегаты для переработки топлива. Стоит это удовольствие 1 000 000 рублей и рекламируется как возможность не зависеть от наличия топлива на АЗС. Так ли это, разбираемся. Опоздание на работу из-за очереди на АЗС может оказаться уважительной причиной. По крайней мере, так считают Федерации независимых профсоюзов. Мы обсудили это с работодателями из регионов с наибольшими топливными проблемами. Подробнее в нашем эфире. Итак, Иран закрыл Ормузский пролив, а США нанесли уже третий удар за неделю. Минувшей ночью корпус стражи Исламской революции объявил о закрытии Ормуза до прекращения военного присутствия США в регионе, а поводом послужила попытка прохода контейнеровоза «Гэлакси» под флагом Кипра по несогласованному маршруту, который был атакован Ираном. По утверждению иранских военных, судно отключило транспондер и представляло опасность для судоходства. Но в ответ центральное командование США нанесло третью за неделю серию авиаударов по 140 военным объектам в Иране. По заявлению Пентагона, целью являлось снижение способности Ирана наносить удары по гражданским судам. Иран, в свою очередь, заявил об ударах по объектам, связанным с США, на территории Бахрейна, Омана, Кувейта, Катара и Иордании, комментирует востоковед Елена Супонина.
12: США и Иран никак не могут договориться по вопросу, который казался одним из самых простых по сравнению, например, с темой ядерной программы Ирана. Они не могут договориться даже по вопросу открытия Ормузского пролива. Здесь возникло сразу много юридических и технических сложностей. Американцы ощущают, что иранцы их планируют выкинуть за борт при проработке новых правил пользования Ормузским проливом. Пока эти правила не предполагают на ближайшее будущее взимание пошлин, судя по утечкам переговоров иранцев с соседями, в перспективе могут поставить и этот вопрос ребром, тем более, что во время конфликта иранцы уже не раз брали пошлины с торговых судов. Но иранцы хотят обо всем говорить не столько с американцами, сколько с руководством султаната Оман, который находится по другую сторону Ормузского пролива. Соединенным Штатам Америки это, конечно же, не нравится. Цель у американцев – это не только заставить иранцев слушаться, что в ближайшее время выглядит маловероятным, но и планомерно подрывать инфраструктуру Ирана. Ну и, наконец, принцип Трампа принуждать к миру через силу. Происходящее сейчас показывает, что возобновление переговоров, хотя над этим работают посредники, но выглядит процессом сложным и шатким, а вот такие периодические возвращения к обмену ударами, наверное, это та новая реальность, которая будет возникать все чаще и чаще.
7: Елена Супонина, востоковед. На этой неделе иранские военные уже обстреляли 3 коммерческих танкера в Ормузском проливе, после чего США и Иран обменялись ударами. Суда следовали с рекомендованным США маршрутом вблизи Омана. Однако Тегеран настаивает, что единственный безопасный проход только через иранские воды. Стороны по-разному трактуют меморандум о взаимопонимании. Тегеран утверждает, что он дает Ирану право контролировать судоходство в Ормузе, но Вашингтон это отрицает. Сделка по Ормузу – временный тактический ход Трампа, который не устраняет глубинные противоречия. В перспективе регион ждет новая турбулентность, причем она выгодна как российским, так и американским нефтеэкспортерам, но ставит в трудное положение страны, не имеющие стратегических запасов нефти и альтернативных поставок, говорит ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности Станислав Митрохович.
13: Что касается рынка нефти, до вот начала нового обострения, по данным Bloomberg и других агентств, трафик там почти восстановился. Сейчас он снова упал. По всей видимости, такого рода качели будут дальше иметь место. Что касается запасов стран, очень хорошо такому рода кризисам готовы страны вроде Китая, которые поступили очень ответственно, у них большие запасы нефти. Более уязвимые страны, которые нарастили потребление нефти за последние годы и десятилетия, но не привыкли еще иметь запасы надежные или альтернативных поставщиков. Это касается Индии, стран Юго-Восточной Азии, Таиланда и так далее. Наверное, уроком для них будет необходимость, во-первых, выстроение отношений с другими поставщиками, но вот Индия это уже делает, у нее по итогам июня 5% нефти приходило сырой из России. Также второй урок – это необходимость иметь собственный запас, строить прям физические хранилища. Понимаете, что, конечно, чем хуже ситуация в Ормузе, тем лучше ситуация для экспортеров нефти из других регионов мира, включая Россию, но надо понимать, что в этот список и сами Соединенные Штаты входят. Они тоже являются крупными экспортерами нефти, которые на самом деле, если брать именно их нефтяные компании, выигрывают от нестабильности на Ближнем Востоке. Да, американские потребители проигрывают, но экспортеры выигрывают, поэтому тоже нужно понимать, что хотя России выгодно высокие цены на нефть, но они помогают в том числе и всем альтернативным поставщикам, альтернативным Ближнему Востоку, не только России.
7: Станислав Митрохович, фонд нацэнергобезопасности. Как пишет политику, если американо-иранский диалог провалится, а меморандум о взаимопонимании не будет выполнен, крайним назначит вице-президента США Джей Ди Венс. Один из собеседников издания резюмировал ситуацию так, процитирую: «Чувак, тебе просто достался сэндвич с какой-то дрянью. Как ни старайся, вкус не перебьешь». Персональный мини-НПЗ – миф или реальность? На фоне бензинового кризиса в СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность покупки небольшого завода для переработки нефти, чтобы не зависеть от наличия топлива на АЗС. На что способны мини-НПЗ, разбирался Михаил Задорожный.
14: НПЗ дешевле «Лады Веста». Только ленивый, наверное, не перепостил фото из объявления на известном сайте о продаже оборудования для переработки нефти всего за 1 000 000 рублей. Если почитать само объявление, то выясняется, что мини-НПЗ изготавливаются под заказ, сроки не указаны. Заявлено, что, например, можно купить установку для первичной перегонки нефти производительностью от 500 литров в сутки. На картинке некий агрегат с трубками на колесной базе по габаритам, как прицеп для легковушки. Никто из запрошенных нами экспертов не смог идентифицировать это оборудование. Похоже, в России серийно оно не выпускается. Предположений два. Может, китайцы делают что-то подобное, а может, это вообще кустарщина. Петр Самсонов, исполнительный директор производителя мини-НПЗ группы компаний «Меридиан», тоже не смог объяснить, что на этом фото. Зато объяснил, почему обычным автовладельцам нет никакого смысла покупать мини-НПЗ. Купить-то можно, а вот поставить мини-заводик на дачном участке и гнать там бензин нельзя, продолжает Петр Самсонов.
15: По законодательству использовать опасный объект может юрлицо только. То есть уже отпадает, да, что, грубо говоря, я сам купил нефть и перегнал. Вот этот вариант просто откидывается. В принципе, ты можешь поставить установку, если у тебя есть промземля, но использовать, ну, как физическое лицо ты НПЗ не можешь. Площадка должна быть земля промназначения. Соответственно, нужно обязательно соблюдать санитарно-защитную зону, то есть это 500 метров от жилых подстроек, соответствовать пожарным нормам и технике безопасности. Если мы говорим про небольшой НПЗ, ну, мощность там 20 кубов в сутки, соответственно, для него требуется площадка, ну, где-то в районе 0,5 гектара.
14: Настоящий мини-НПЗ намного дороже, чем в объявлении. Только одна самая простая установка для атмосферной перегонки стоит минимум 8 миллионов рублей. И у ГК «Меридиан», и у других российских производителей такого оборудования. И, кстати, спрос на него не такой уж большой. Как признался Петр Самсонов, за 12 лет работы ГК «Меридиан» продала меньше 50 установок. Сейчас интерес, понятно, вырос, однако новых продаж пока нет. В начале нулевых примитивных кустарных НПЗ, которые называли самоварами, было много, особенно на Северном Кавказе, где они перерабатывали краденую нефть. Потом российские власти начали с ними бороться. Сейчас о мини-НПЗ вновь вспомнили, но надо понимать, что они не производят автомобильный бензин и дизель, который можно сразу заливать в бак, говорит руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК Вячеслав Мищенко.
16: У нас считаются мини-НПЗ ниже миллиона тонн, ну, миллион тонн переработки в год, это тоже очень много, да, то есть мы будем говорить, может быть, там о сотне, двух тысяч тонн. Так вот, для этих нефтеперерабатывающих условно предприятий нужен какой-то рынок, нужна ниша. Предприятия такого уровня, мини-НПЗ, не могут производить конкурентное топливо, в первую очередь, из-за процессов, которые организованы, то есть это первичная переработка, которая дает прямогонный бензин не самого лучшего качества, дизельное топливо также не самого лучшего качества и мазут. Если даже есть регионы, где есть сбыт, да, и можно доводить качество до какого-то приемлемого уровня, то в любом случае это достаточно затратный процесс установка такого оборудования, и занимает он от года до двух.
14: Сама тема мини-НПЗ возникла после совещания у президента, где губернатор Забайкалья предложил строить в регионах небольшие заводы по переработке нефти. Как временная мера, это имеет смысл. Такие мини-НПЗ могли бы поставлять сырье на большие заводы для дальнейшей очистки и переработки, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
17: Если на крупном НПЗ повреждена установка первичной переработки нефти, но остались нетронутыми установки вторичной переработки, то в принципе мини-НПЗ могут стать временными поставщиками полуфабрикатов прямогонного бензина, дизельной фракции, полученной в ходе первичной перегонки нефти, на время, пока ремонтируется поврежденная установка первичной переработки. А с точки зрения товарного производства мини-НПЗ нужны либо для нефтехимии за счет выпуска прямогонного бензина или нафты, либо они также могут выпускать вместе с нафтой простейшее дизельное топливо с высоким содержанием серы, которое может использоваться прежде всего промышленных генераторах.
14: Мини-НПЗ как основной бизнес вообще-то идея сомнительная. По словам экспертов, можно потратить несколько десятков миллионов рублей на покупку, монтаж, запуск и вот эксплуатацию такого оборудования, а потом через несколько месяцев, если работа больших НПЗ будет восстановлена, продукция маленьких заводиков станет никому не нужной. Михаил Задорожный, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
7: Опоздал на работу, потому что стоял за бензином. Теперь такое объяснение может оказаться уважительной причиной. Федерации независимых профсоюзов заявили, что многокилометровые очереди на АЗС не редкость в наше неспокойное время, и это может относиться к чрезвычайным обстоятельствам. Но юристы предупреждают, что сама по себе задержка на АЗС еще не превращается в форс-мажор, что будут учитывать работодатель и суд, комментирует консультант по трудовому праву Ольга Мироненко.
18: Рекомендую опираться на здравый смысл при рассмотрении подобных случаев. Если у сотрудника есть альтернативные способы добраться до работы без опоздания, используя общественный транспорт, либо служебную развозку, то опоздание из-за проблем заправки личного автомобиля – это личная ответственность сотрудника. Если говорить про вынесение дисциплинарных взысканий, то работодатель и суд всегда рассматривают совокупность обстоятельств, поэтому сами по себе чеки с АЗС и фотофиксация очередей не действуют. Делают причину уважительной. И если говорить про форс-мажор, то очереди на АЗС не могут быть отнесены к форс-мажорным обстоятельствам, которые четко описаны в гражданском законодательстве.
7: Ольга Мироненко, консультант по трудовому праву. Но когда очередь за бензином перестает быть личной проблемой работника и может стать уважительной причиной опоздания, и как это доказать, если АЗС, как стратегический объект, может отказаться предоставить записи с камер видеонаблюдения? Продолжает юрист практики разрешения споров Максим Степанищев.
19: Суд чаще всего признает достаточным доказательством форс-мажора в совокупности АЗС, в которых нет бензина или колоссальная очередь. Невозможность на общественном транспорте доехать до места работы. Заказ такси также затруднен. Очередь на АЗС еще пока что не вошла в массив судебной практики, поскольку это, скажем так, некое новое явление, которое уже стало массовым. И, вероятно, некая судебная практика может сложиться только спустя долгие месяцы, возможно, и годы. Получить дату заезда очередь на АЗС, так и дату выезда в целом представляется возможным. Есть такое приложение WebJustice. Это, по сути, электронный нотариус. Например, автоводитель приехал на АЗС, видит, там очередь большая. Он сделал фотографию. Далее он заправился, уже выезжает с АЗС, он сделал фотографию. До этого еще написал сообщение работодателю и коллегам. И WebJustice может позволить заверить этот документ, чтобы он был полезен для суда и имел некую силу.
7: Максим Степанищев, юрист. Мы обсудили предложение профсоюза с работодателями из тех регионов, где наибольшие проблемы с топливом. Готовы ли они простить опоздание сотруднику, застрявшему в очереди на заправке? Подробнее об этом в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
11: Реклама. Аграрный сектор сегодня – один из лидеров по темпам развития технологий. Новые разработки в селекции и генетике, искусственный интеллект и роботизация, применение беспилотной техники и работа с большими данными. Амбициозные цели аграрного сектора, векторы развития и вклад национального проекта «Продовольственная безопасность» в программе «Суверенитет» с приставкой «Агро» на следующей неделе на «Бизнес FM».
20: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
20: В эфире радио не на словах, а на деле. «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
21: В продолжение разговора о пространстве развития и просвещения для женщин в Грозном, проекте, который его авторы называют основой для создания новой архитектурной типологии, «Бизнес FM» спросила у архитекторов, действительно ли предложение сделать то, чего еще не было, так редки, что воспринимаются как счастливый творческий случай. Общее мнение – абсолютно новый тип объекта придумать сложно. Большинство функций уже существуют, и развитие идет скорее по пути гибридизации. Зато заказчики постоянно обращаются с запросом создать нечто уникальное в рамках уже существующей типологии. И примерно раз в 5 лет появляются проекты, действительно выдающиеся. Благодаря своему образу, общественной значимости, масштабу, уникальных примеров из собственной практики у собеседников «Бизнес FM» оказалось немало. Концепция разработанной для Москвы гериатрической резиденции, которая объединила стандарты 5-звездочного отеля, ресторанного бизнеса, спа-комплекса, кинотеатра и специализированной медицины для пожилых людей, включая работу с пациентами с деменцией. Ничего подобного в России до сих пор не было. Первая в мире палладиевая лаборатория в кластере Ломоносов. Современное научное пространство, превращенное в центр социальных инициатив. Музейный комплекс, где на одной площадке требовалось объединить депозитарные функции 4 федеральных музеев и 20 московских и собрать все элементы в единую архитектурную и функциональную среду. И это далеко не все. В целом, идея и контекст. Вот два ключа к уникальности, о которых говорят архитекторы. А еще для появления уникального объекта, решение для которого еще не существовало, необходимы готовность и желание всех участников процесса вкладываться в него как интеллектуально, так и финансово. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
20: Недвижимость на «Бизнес FM».
7: 15:16 в Москве. Дожди в московском регионе задержатся до середины недели. Лишь в среду ожидается передышка, но уже в четверг дожди вернутся.
20: Москва в воде.
7: А пока столица и область остаются во власти циклона Бернадет. Подробнее о погоде на предстоящей рабочей неделе обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
1: понедельник и во вторник все еще дождливо. И дожди эти будут связаны с цифровой депрессией, которая определяла погоду все предыдущие дни, начиная с пятницы, когда шли местами очень сильный ливень, местами нигде ничего не было. Но вот такая погода рваная продолжится. Однако дожди эти будут выпадать на гораздо больше территории. Правда, по интенсивности они будут ниже. Во вторник дождей станет чуть-чуть поменьше. Будут они наблюдаться второй половине дня. Температура воздуха немножечко подрастет, составит 23 градуса. И таким образом ключи поймут, что лето где-то не за горами. В среду ожидается самый теплый день. Температура воздуха 23-25 градусов в тени будет днем и ночью около 16. Будет без осадков. Дальше из-за прохождения холодного атмосферного фронта, скорее всего, в четверг погода изменится. Уже температура воздуха в четверг не будет повышаться до 20 градусов. Будет сопровождаться дождями. В пятницу чуть-чуть получше. Обойдется без осадков. В субботу, воскресенье и понедельник в Москве характерная летняя погода. Если в субботу еще без дождей ожидается, по предварительным данным, то вот уже в воскресенье, в понедельник и вторник дожди вновь придут в столичный регион. Правда, температуры они не понизят, но, тем не менее, сделают пребывание на улице чуть менее комфортным. Такие дожди будут идти во вторую половину дня. В одном километре может быть и ливень, а с другой стороны будет ясная погода.
7: Алексей Сафонов, Метеовэб. За эти выходные в Москве может выпасть почти месячная норма осадков. На юге Подмосковья только за минувшие сутки выпало больше половины июльской нормы. Столичная МЧС призывает во время грозы не укрываться под деревьями и держаться подальше от рекламных конструкций. Российская разведка использует Японию для закупки технологий в обход санкций. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». И авторы статьи утверждают, что примерно 90% российских ракет и беспилотников содержат японские компоненты. Подробнее в дальнейшем эфире. А прямо сейчас к другой теме. Перевод себе более 200 тысяч рублей через СБП может попасть под признаки мошенничества, сообщили ТАСС в МВД. Банки проверяют операции по 9 критериям, среди них снятие наличных в течение суток после кредита, смена номера в интернет-банке, необычное время или место снятия средств. Кроме того, насторожат банки 5 неудачных попыток снять деньги за один день, а также перевод крупной суммы самому себе, а затем другому лицу, с которым не было финансовых отношений полгода. То есть банк может обратить внимание не на сам факт перевода, а на цепочку подозрительных операций. При этом сами по себе эти действия могут не нести никакой опасности. Например, человек для туристических целей может перевести более 200 тысяч рублей с карты одного банка на другую, чтобы затем снять наличкой в ближайшем банкомате. И банком для блокировки может быть достаточно не сочетания некоторых признаков, а всего одного, считает главный редактор Finnews Владимир Шевченко.
2: Есть подозрение, что каждый пункт по отдельности может сработать. По крайней мере, в некоторых банках точно может сработать каждый пункт по отдельности. Ну, условно говоря, служба безопасности будет дуть на воду, обжегшись на молоке. Блокировать все, что только можно. Вот ЦБ написал А, Б, В. Вот А свершилось, блокируем. Б свершилось, блокируем. А потом уже будем разбираться. Потому что, скорее всего, если не заблокируют, а это окажется мошенничеством, ЦБ по головке не погладит. Так лучше перебдеть. Был у меня случай, перевел за хостинг, заблокировали. Я позвонил в свой банк. Ну, естественно, они задавали вопросы, я давал ответы, и через 5 минут разблокировал. То есть не все так плохо, как кажется. Но, опять же, это вот один мой банк, а другой банк может повести себя совершенно по-другому и непредсказуемо. Кто-то может действительно оказаться без турпутевки.
22: А если не секрет, какой у вас банк?
2: Сбербанк.
22: То есть он быстро разблокировал достаточно, и вы все сделали как...
2: Да.
7: Владимир Шевченко, Finnews.ru. Россияне стали сталкиваться с блокировкой карты счетов в рамках борьбы с мошенничеством. Появлялись сообщения, что за первые недели этого года банки заблокировали от 2 до 3 миллионов карт и счетов физлиц, и это в 10 раз больше, чем фиксировалось ранее. Если карту заблокировали ошибочно, блокировку можно оспорить через банк или онлайн-приемную ЦБ с подтверждающими документами. Максимальный срок рассмотрения 15 дней, а на время проверки недоступны только карты и онлайн-банк. Снять деньги со счета можно лично в отделении по паспорту. Сборная Аргентины в дополнительное время обыграла команду Швейцарии, вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 3-1. В другом матче англичане также в овертайме победили норвежцев 2-1. Таким образом, стали известны полуфинальные пары. Аргентина сыграет с Англией, а Испания с Францией. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
20: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: 100 матчей чемпионата мира позади. Остались самые стойкие команды. Два последних четвертьфинала выдались напряженными. Исход не решился в основное время. Сначала в Майами битву устроили норвежцы и англичане. От этой встречи ожидали многого, но больше всего бомбардирской дуэли Эрлинга Холланда и Харри Кейна. В итоге за дело взялись другие. Норвегия повела в счете на 36-й минуте. Гол красавец забил Андреас Шельдруп, ударив из-за штрафной сбоку мимо ошалевшего Джордана Пикфорда. Не так себе представлял новоиспеченный рекордсмен англичан по количеству матчей на чемпионатах мира развитие своей 18-й игры в рамках турниров. Но на исходе первого тайма равновесие в счете восстановил Джуд Беллингем. Правда, этот гол вызвал споры и протесты у норвежцев. Дело в том, что после того, как вратарь скандинавской команды Эрнион Ньюланд сильно ударил от ворот, мяч угодил в трос камеры паука и отскочил в поле. По правилам, здесь нужно было назначать спорный удар, однако судья не остановил игру. Англичане провели атаку и забили. Позднее FIFA объяснила в специальном заявлении, датчик в мяче не зафиксировал никаких касаний, а значит и оснований отменять гол не было. Это вызывает вопросы к технологиям, которые применяются на этом чемпионате. Во втором тайме норвежцы поразили ворота соперника, но их гол был отменен. На повторе четко видно, как Холланд свалил в атаке. Победитель так и не был определен за 90 минут, а в самом начале овертайма Беллингем сделал дубль. Джуд становится настоящей палочкой-выручалочкой для своей сборной. Он наколотил уже 6 мячей. Столько же, сколько и Кейн. Их связка работает. Гениальное ноу-хау от Томаса Тухеля. Кстати, именно такой сценарий фактически и предсказал накануне в разговоре с Business FM бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.
5: Я думаю, что в основное время будет ничья, 1-1 какая-нибудь, но, наверное, Англия является здесь фаворитом.
3: Как видим, наш прогнозист не ошибся. Что ж, норвежская сказка закончилась, викинги гребут домой. А английские болельщики и футболисты хором радостно поют песню Wonderwall британской группы Oasis, что стало традицией после победных матчей, и продолжают верить в чудеса.

0: В матче со Швейцарией Аргентина повела уже на 10-й минуте после удара Алексиса Маккаллистера. Первый тайм был очень нервным, команды много фалили. А во втором сначала случилось спасение, а затем и драма команды Мурата Якина. Дан Ндой сравнял счет, но затем Швейцарию подвел Бриль Эмбола. Видеоповтор, при котором мог получить красную карточку Леандро Паредес, обернулся желтой за симуляцию для Эмбола. Это для него была уже вторая желтая карточка в матче. Удаление со слезами на глазах. В итоге в дополнительное время швейцарцы не сдюжили, пропустили сначала гол красавец от Хулиана Альвареса, а затем точку поставил Лаутаро Мартинес. Но главный тренер Швейцарии Якин остался недоволен судейскими решениями, хотя предъявлять претензии стоило бы своему игроку. Лео Месси тоже немного поспорил с судьей. «Ты говоришь со мной, но делаешь это без уважения». Примерно так выглядело обращение капитана аргентинцев к арбитру. Сам же Месси ушел на этот раз без забитого мяча. В конце немного потянул время, но, как всегда, остался безнаказанным. Итак, Аргентина попадает на Англию, а Испания сыграет с Францией. Матчи пройдут 14 и 15 июля, а пока на чемпионате небольшой отдых. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Продолжительность жизни.
2: Во время стресса труднее вспомнить нужное слово, сосредоточиться на задаче или удержать в голове новую информацию. И это не просто субъективное ощущение. Стресс действительно меняет работу систем памяти.
1: Журналист Алена Копылова.
2: Главный гормональный механизм стресса связан с кортизолом. Когда мозг воспринимает ситуацию как угрозу, активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось. Надпочечники выделяют кортизол. Повышается активность адреналиновой системы. В короткой перспективе это помогает организму мобилизоваться, быстрее реагировать, направив ресурсы на выживание. Память устроена не как единая функция. За нее отвечают разные системы. Гиппокамп помогает формировать новые воспоминания и связывать детали событий в контекст. Префронтальная кора поддерживает рабочую память. Способность удерживать информацию здесь и сейчас, планировать и переключать внимание. Миндалина усиливает эмоциональную значимость событий. При остром стрессе эмоционально важная информация может запоминаться даже лучше, поэтому опасные или пугающие эпизоды врезаются в память. Высокий уровень кортизола может временно нарушать работу гиппокампа, а перегрузка префронтальной коры ухудшает концентрацию и рабочую память. Поэтому во время стресса человек, зная материал, может не суметь его вспомнить. Думаю, многим это знакомо по опыту экзаменов. Хронический стресс опаснее короткого. Если система тревоги долго остается активной, мозг постоянно работает в режиме мобилизации. Это ухудшает.

0: Дела семейные. Династии, которые создавали нижегородскую экономику.
1: Промышленники Баташовы. На Руси потомки Баташовых появились к середине 15-го столетия и поступили на службу к московским князьям.
2: Это ухудшает сон, усиливает воспалительные процессы, нарушает внимание и мешает нормальному закреплению памяти. Особенно с
3: ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные жарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Скоро на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 15:28, студия Вероника Романова. Еще один беспилотник сбит на подлете к Москве, это сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, общее количество уничтоженных за воскресенье БПЛА, летевших на столицу, выросло до 40. Аэропорты Домодедово и Жуковский сейчас приостановили работу. С утра они работают с ограничениями. Свободная продажа топлива в Крыму сегодня организована на 81 автозаправочной станции. Это следует из данных Минтопэнерго Республики. Накануне бензин продавали на 99 крымских заправках. В Севастополе в воскресенье топливо продают свободно на 6 АЗС. Также отпуск ведется по QR-кодам, выданным накануне. 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, а с 29 мая в Крыму. Средний возраст электромобилей в Китае составляет 1 год и 8 месяцев, а у обычных машин с двигателями внутреннего сгорания 8 лет и 2 месяца. Это пишет газета China Press со ссылкой на отчет Китайской ассоциации производителей автомобилей. В статье отмечается, что из-за быстрого прогресса в области аккумуляторов, двигателей, электронного управления и других технологий, модели, появившиеся на рынке 2-3 года назад, демонстрируют проблемы с запасом хода, эффективностью заправки и вычислительной мощностью, в связи с чем владельцы принимают решение о смене автомобилей. 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году. Это следует из проведенного банком «Русский стандарт» опроса. 85% опрошенных россиян останутся в России. Также по результатам исследования на вопрос о том, сколько должен стоить отпуск, нет однозначного ответа. Преимущество у варианта от 50 до 100 тысяч рублей. Его выбрали 39% опрошенных. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 15:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Умер американский сенатор Линдси Грэм, которого Россия внесла в список террористов и экстремистов. Сторонник жесткого курса в отношении Москвы. На днях во время встречи с Зеленским он заявил, что разработанный им законопроект об антироссийских санкциях согласован с Белым домом. Как уход Грэма повлияет на настроение Вашингтона и лично Трампа? Мнение эксперта через минуту. Врачам скорой помощи утвердили новый стандарт работы. Его дополнили кругом обязанностей во внерабочее время. При возникновении чрезвычайных ситуаций врач, даже если его смена закончилась, должен брать на себя всю полноту ответственности за госпитализацию пострадавшего и оказание ему первой помощи. Что думают об этом в профессиональном сообществе? Лето на воде почти распродано. По данным Российского союза туриндустрии, загрузка самых популярных речных круизов достигает 90-100%. При этом участники рынка не спешат называть нынешний сезон новым круизным бумом. Почему? Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Умер американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 9 июля ему исполнился 71 год. Офис Грэма сообщил, что он умер из-за внезапной и непродолжительной болезни. Еще 10 июля Грэм был в Киеве, где встречался с Владимиром Зеленским, и в частности он там заявил, что с Белым домом удалось согласовать законопроект об усилении санкций в отношении России. Вчера украинские СМИ публиковали фото Грэма на экскурсии по заводу БПЛА, где он сфотографировал с дроном-перехватчиком П-1 «Сан». Грэм находился в Киеве 10 июля, после чего вернулся в Вашингтон. Он должен был появиться на американском телевидении утром 12 июля.
3: Подробности
6: Грэм получил юридическое образование, служил в армии в должности военного прокурора, затем занялся политикой. В Сенат США впервые был избран в 2002 году, выступал за жесткий курс в отношении России, активно поддерживал Украину, неоднократно посещал Киев и был соавтором законопроектов о поддержке Украины и санкциях в отношении Москвы. Как пишут СМИ, в 2011-16 годах он получал в среднем 67 тысяч долларов в год от подрядчиков оборонной отрасли. В 2011-м Грэм выступил соавтором резолюции, осуждающей агрессию России в связи с конфликтом в Грузии 2008 года. В 2022-м Грэм призвал избавиться от президента России. Он также был одним из авторов резолюции Сената, призывающей признать Россию государством-спонсором терроризма, пригрозил России иранским сценарием, активно добивался голосования по законопроекту о новых адских санкциях в отношении России. В 2023 году МВД России объявило Грэма в розыск в связи с его высказываниями о военных действиях на Украине. Его обвинили в том, что он якобы сказал, что гибель россиян – это лучшее вложение денег США. Впоследствии утверждалось, что слова Грэма вырвали из контекста. Изначально являясь критиком Дональда Трампа, в дальнейшем стал одним из наиболее последовательных союзников президента США в Сенате. Грэм также поддерживал операцию против Ирана и выступал в поддержку Израиля.
5: С уходом Грэма будет меньше радикальных голосов, толкающих Трампа к эскалации, в частности, в иранском вопросе, считает эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
7: Традиционно принято считать, что американская политика во многом зависит от институтов. И, безусловно, роль личности в истории не так велика. Администрация Трампа — это, конечно, исключение. Мы понимаем, что Дональд Трамп опирается в значительной степени на узкий круг приближенных людей. И Линдси Грэм был одним из таких приближенных людей. Человек с своей радикальной позицией, человек, который эту позицию регулярно озвучивал, и человек, который регулярно склонял Дональда Трампа в свою сторону, по крайней мере, пытался. Понятно, что он решил. Решение о войне с Ираном в значительной степени сформировано под влиянием господина Грэма. Безусловно, можно ожидать, что внутреннее давление на Дональда Трампа в проукраинскую, в антииранскую сторону будет меньше. Но главным законодателем политических мод в США является Дональд Трамп. И здесь конкуренция идет не за влияние на политику США, а за влияние на него лично. И, безусловно, после ухода Линдси Грэма из жизни будет меньше людей, которые будут склонять его в более радикальную сторону, в ту сторону, которая, как мы видим, особенно в части Ирана, не принесла ему больших успехов как на внешнеполитическом, так и на внутриполитическом треке.
5: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Президент Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Грэма, назвав его одним из прекраснейших людей и сенаторов, которых он когда-либо знал. NBC News утверждает, что Грэм умер из-за сердечного приступа. Для врачей скорой помощи введут новый стандарт работы, который начнет действовать с 1 сентября. Он обобщает уже существующую практику, но главное отличие – юридическое закрепление более широкого круга обязанностей. Особенно это касается работы вне больницы. В чрезвычайных ситуациях врач обязан не просто доставить человека в стационар, а самостоятельно на месте принимать решения, оценивать состояние, выбирать тактику, определять, куда именно госпитализировать и действовать по актуальным рекомендациям, говорит фельдшер из Петрозаводского, председатель профсоюза действия в Карелии Ольга Чайка.
8: Есть четкие критерии, на основании чего принимается решение. Как раз вот в этих вот стандартах, которые хотят сейчас ввести, всегда это все описывается. Ранее действующие стандарты 2025 года, там все было четко описано. И при разборе каких-то ситуаций, чтобы понять, ошибка это или не ошибка, опирались именно на эти стандарты. Потом с 2025 года эти стандарты отменили и ввели клинические рекомендации. Рекомендация — это обтекаемо. Стандарт — это четко. Рекомендация, на то она рекомендация. Мы вам рекомендуем так сделать. Но не обязываем, получается. Вот это было очень неудобно. То ли так сделать, то ли вот так сделать. Непонятно как. Это сейчас ведут стандарт, как все-таки это будет четко прописано. Это, опять же, удобно для оценки правильности лечения, там, да, манипуляций назначенных. Вот это удобно будет.
5: Ольга Чайка, фельдшер из Петрозаводска. Новый профстандарт меняет роль врача скорой. Вместо того, чтобы просто принимать жалобы, врач теперь самостоятельно оценивает состояние пациента, то есть становится полноценным диагностом на месте. Это продиктовано как новыми вызовами, так и изменением поведения пациентов. Теперь необходимо системное обучение, чтобы врачи могли соответствовать этим повышенным требованиям, говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член СПЧ при президенте России Ян Власов.
9: Врач не просто будет слушать все, что говорит пациент, и дальше реагировать, исходя из понимания того, который понимает пациент, а будет самостоятельно проводить некие еще физикальные обследования, составлять собственное мнение, естественно, и уже ставить диагноз, в связи с чем будет и дальше проводиться госпитализация. По большому счету, это и является некой такой новой позицией. Здесь две причины. Первое, что в ряде случаев скорая работает после нападений, в том числе беспилотников, и у нас появляются пациенты с мимо-взрывной травмой, что в гражданском обороте обычно отсутствует. Вот это все-таки военные пациенты. Поэтому врачам нужны новые знания. А вторая история, это то, что 4 из 5 пациентов, прежде чем обратиться к врачу, даже при вызове скорой помощи, начитают с интернета, и все, что там находят, в ряде случаев прикладывают к себе. И иногда врачу приходится выяснять, что у человека на самом деле болит, а что он еще начитал. Говорят о том, что они читают интернет, только 25%, остальные об этом

0: года.
1: Лето на воде почти распродано. По данным Российского союза туриндустрии, загрузка самых популярных речных круизов достигает 90-100%. Быстрее всего разбирают путешествия между Москвой и Петербургом, в Карелию, на Соловецкие острова и по Волге. При этом участники рынка не спешат называть нынешний сезон новым круизным бумом. Подробнее Олеся Савоськина.
2: Утром прогулка по Угличу, через пару дней Кижи, затем Валаам. Между остановками палуба, каюта и сотни километров по воде. Именно на июль и август приходится около 2/3 всех летних круизов. На самых популярных направлениях свободных кают почти не осталось. Всего в этом сезоне по российским рекам ходят более 100 круизных теплоходов. До ноября запланировано около 7000 круизных программ. Такие данные приводит РСТ. Один из самых востребованных маршрутов между Москвой и Петербургом. Обычно путешествие занимает около недели. На ближайшие июльские даты такой круиз стоит от 100 тысяч рублей на человека, а на отдельных теплоходах больше 200 тысяч, в зависимости от категории каюты. В целом, по данным АТОР, в этом сезоне речные круизы подорожали в среднем примерно на 10%. Среди тех, кто уже успел провести несколько летних дней на воде, художница, выпускница института имени Сурикова Мария Сувалян. В июне она вместе с отцом отправилась из Москвы в Нижний Новгород.
3: Путешествие на 5 дней начиналось от Московского речного вокзала и до Нижнего Новгорода. Выбрали такое путешествие, потому что папа в детстве так отдыхал с семьей, и он хотел повторить свой старый опыт, посмотреть, что изменилось за эти годы. Мы останавливались несколько раз в разных городах. Из остановок была Рязань, Муром, Касимов. Там нам давали где-то 3 часа на прогулку. В основном были все лет за 60. Много пенсионеров, несколько пар молодоженных и несколько детей. Скорее, обеспеченные люди, интеллигентные. Сами сидели в основном врачи, хирурги. Полноценно так не заменит, конечно, отельный отдых. Ты едешь и ждешь остановки в каком-то из городов. Но я художница, у меня было время писать короткие этюды.
2: На теплоходе Марии свободных мест почти не было. Но прошлогоднего ажиотажа участники рынка пока не видят. По данным столичного Дептранса, в прошлом сезоне только с московских речных вокзалов в круизы отправились более 360 тысяч пассажиров. Это рекорд за последние 30 с лишним лет. В этом году в Москве рассчитывали прибавить к этой цифре еще около 10%. Однако в РСТ отмечают, если год назад к этому моменту на июльские и августовские круизы практически невозможно было найти каюту, то сейчас на части теплоходов места еще остаются. Продолжает председатель совета директоров круизной компании «Созвездие» Александр Соснин.
4: Наверное, был год 2-3 назад. Сейчас более-менее стабилизировалось. Вообще от компании зависит. У разных компаний разный уровень продаж. Я не могу сказать, что у нас прямо все битком забито. Ну, в целом, не жалуемся. Но это не бум, это обычный нормальный год. У нас каждую пятницу отправляется теплоход в круиз выходного дня из Москвы и каждую пятницу из Петербурга. И они всегда заполнены на 100%.
5: Пишут, что, собственно, сейчас частями сейчас маршруты покупают.
4: Такие маршруты, в основном длительные, ну, от 10 дней и больше, которые действительно разбиваются на части. Вот круиз Москва-Казань. Москва, он обычно 11 дней. Кто-то берет в одну сторону Москва-Казань, кто-то обратно. Такое бывает.
2: Еще один парадокс сезона. На самых популярных направлениях занято до 100% кают, а средний чек в ряде компаний снижается. По данным РСТ, длинные путешествия стали покупать реже, а отдельные участки маршрутов чаще. При этом растут расходы самих операторов. В этом сезоне цены на судовое топливо подорожали сразу на 20-30%, а большинство компаний сформировали тарифы заранее. Впрочем, не всех судовладельцев это застало врасплох. В созвездии к росту цен подготовились заранее. По словам Александра Соснина, компания закупила топливо практически на всю навигацию. Поэтому нынешнее подорожание пока не влияет на себестоимость ее круизов. Массово повышать цены до конца сезона операторы не планируют. А в тарифы на круизы следующего года пока закладывают рост примерно на 5-7%. С учетом инфляции, портовых сборов и расходов на обслуживание флота. Больше всего свободных кают пока остается на осень. Эти круизы загружены примерно на 35%. Олеся Савоськина, ГУАР Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix EP. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
6: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
0: STO Xlantix.

0: Сиета ждет вас в Эстейл-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
1: Exceed. Born for more.
0: Реклама, не оферта.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Деньги. Подделки чешских монет и медалей среди коллекционеров-нумизматов называются киллиановскими подделками. В 19 веке Вильям Киллиан собрал крупную коллекцию чешских монет и медалей. Но в его каталоге наряду с раритетами попадались и подделки неизвестного происхождения.
6: История денег на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
7: Встречаемся с Екатериной Толстой, директором фестиваля «Толстой». Я слышу о планах ко дню рождения писателя. К 28-му году Ясная Поляна готовится уже сейчас. И по ходу разговора мне становится понятно, с чем связано такое серьезное планирование.
8: Потому что мы готовимся к 28-му году, где будет 200-летие Льва Николаевича. И почему мы вот все эти годы строим разного размера сцены, разные программы, пробуем. Потому что хочется, чтобы мы к 28-му году пришли к тому, чтобы выстроить программу вообще на 10 дней. 2 выходных и неделю между.
7: А еще я каждый раз удивляюсь, сколько рождается нового в результате хорошо знакомых текстов Толстого.
8: Ну, это вопрос актуальности в целом Льва Николаевича. Во-первых, каждый видит свое в тексте и выбирает какие-то созвучные своему эмоциональному состоянию. И Толстой тоже очень разный. Он в разные периоды жизни писал очень по-разному. И, конечно, вот наша мечта как раз на 28-й год – пробовать сделать что-то новое. То есть мы сейчас, честно говоря, наверное, я могу это сказать, Владимир Ильич, мой папа, Толстой Владимир Ильич, сейчас взялся помочь как раз созданию нового проекта, и он пишет первую такую как бы драфт либретто для нового балета, который мы как раз хотим заказать и сделать совместно с одним из больших наших театров, потом заказать под это новую музыку, как раз никогда ранее не поставленную произведение под Толстому, потому что, с одной стороны, можно много раз пересматривать и переосмыслять тексты, которые уже поставлены, но мы хотим прям запустить что-то совсем новое.
7: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. Кира Альтман, Business FM.
6: Между делом на Business FM.
9: 15:47 в Москве, вы слушаете Business FM. Штрафы за иностранную электронную почту пользователей. Правда или вымысел?
6: Итоги недели.
9: В редакцию Business FM обратились несколько предпринимателей, которые не понимают, что является нарушением требований закона об авторизации пользователей через российские сервисы и за что теперь могут штрафовать согласно поправкам, которые приняла Госдума. Михаил Задорожный продолжит.
10: Компания «Конверста» занимается пропусками на инфраструктурные объекты, аэропорты и морские порты. За год оформляют более 5 миллионов разрешений клиенты юрлица. В информационной системе больше 25 тысяч активных пользователей. Многие из них регистрировались с использованием иностранных адресов электронной почты, либо адресов, чье российское происхождение не очевидно. Например, у отечественной организации может быть домен в зоне .com. Соответственно, и корпоративные адреса тоже будут заканчиваться на .com. После того, как Госдума ввела штрафы за авторизацию пользователей через иностранные сервисы, в компании задумались о том, не нарушают ли они закон, потому что при каждом входе в систему используется адрес электронной почты пользователя, продолжает исполнительный директор компании «Конверста» Максим Максимов.
11: Он вводит адрес электронной почты, на эту электронную почту приходит ссылка для входа уже в сервис. И когда человек переходит по ссылке, мы понимаем, что вот этот пользователь, он привязан к такому-то адресу электронной почты. В данном законе можно по-разному трактовать. Это авторизация, аутентификация, еще что-нибудь, но то, что мы читали, по крайней мере, статьи в интернете, которые пытаются тоже объяснить действие этого закона, там написано, что нельзя регистрироваться, в том числе через электронную почту на Gmail, допустим. И получается, что если мы отправляем для авторизации ссылку на Gmail, то таким образом мы через какой-то иностранный сервис идентифицируем этого пользователя. По идее, мы нарушаем закон.
10: Тот же самый вопрос, как понять, что электронная почта российская, волнует владельца интернет-магазина, жителя Уфы Александра.
12: Мне в итоге что нужно сделать для того, чтобы точно соблюдать вот эти законы авторизации и регистрации? Как я должен определить российскость почты? Я должен где-то найти белый правильный список Минцифры, реестр отечественных почт? Где мне его взять? Я такой не видел. Дальше. Стоит не забывать, что B2B-клиенты, они могут регистрироваться с помощью корпоративной почты. А корпоративная почта может быть поднята на собственном сервере организации. Как я должен понять, что она действительно российская?
10: С электронной почтой вообще не очень понятно. В законе, который вступил в силу в декабре 23-го, говорится, что авторизация пользователей на территории России должна проводиться с использованием российского номера телефона, портала госуслуг, единой биометрической системы или другого сервиса с российским владельцем. По словам главы Думского комитета по информполитике Сергея Боярского, пользователи могут и дальше авторизовываться на российских сайтах через иностранную почту, если они использовали ее при регистрации. Закон о штрафах за нарушение правил авторизации не запрещает этого, уточнил депутат. Получается, что штрафовать будут только тех владельцев сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». При этом некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщали, что теперь регистрация пользователей с иностранной электронной почтой запрещена. Этот вопрос мы попросили прояснить управляющего RTM Group, эксперта в области информационной безопасности и права в IT Евгения Царева.
13: Конечно, иностранную электронную почту пока не запрещали. Речь все-таки идет об сервисах, которые передают дополнительную аутентификационную информацию. Этим пользовались большое количество, в том числе и крупных проектов. Например, они использовали Google ID. То есть Google подтверждал, что да, это вот этот пользователь, вот его данные, я его знаю. И сервис, как бы, который настраивал у себя аутентификацию через Google, он доверял Google. И запрещено сегодня вот такая передача данных о пользователе. Другой вопрос, что судебная практика, как мы много раз видели, может сформироваться не совсем правильно. Поэтому нужны какие-то дополнительные пояснения, разъяснения, которые появятся, ну, я думаю, там, в ближайшее время, когда статья начнет работать.
10: Отдельный вопрос о самих штрафах. Из поправок, принятых Госдумой, не очень понятно. Будут штрафовать за каждый случай нарушения требований закона. То есть, если 10 разных пользователей авторизовались через Google, выпишут 10 штрафов. Или будет один штраф за то, что в системе используется авторизация через иностранные сервисы. Однозначного ответа на этот вопрос пока нет, говорит медиа-юрист Светлана Кузеванова.
14: Как будет работать этот механизм и будут ли привлекать за каждый случай или по совокупности, мы пока знать не можем. Но в практике привлечения к ответственности по административным спорам бывает и так, и так. То есть мы можем говорить о том, что в случае, если будет зафиксирован один случай, будет составлен один протокол, это может быть одно нарушение, зафиксировано как одно нарушение, соответственно, один штраф. А может быть ситуация, что в рамках одного протокола фиксируют сразу несколько случаев, и это тоже будут рассматривать как одно общее нарушение с одним единственным штрафом. Бывает по-разному, поэтому точно с уверенностью сказать, что это много штрафов или мало, мы пока, к сожалению, не можем.
10: Вопрос иностранной электронной почты, наверное, мог бы прояснить зампред комитета по информполитике Антон Горелкин, который, собственно, и вносил в Госдуму поправки о запрете авторизации через иностранные сервисы. Но связаться с ним нам не удалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
9: Как рассчитывать алименты, если доход одного из родителей исчисляется миллионами рублей? Ответ на этот вопрос теперь предстоит искать Конституционному суду.
15: Итоги недели.
9: Поводом стала жалоба вратаря ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова. Он просит проверить норму семейного кодекса, по которой на одного ребенка обычно взыскивают четверть дохода родителя, и разрешить судам в подобных случаях назначать фиксированные алименты. Подробнее Олеся Савоськина.
16: По данным СМИ, сейчас зарплата Матвея Сафонова только в Париж-Сен-Жермен около 250 тысяч евро в месяц, или примерно 22 миллиона рублей до вычета налогов. По решению суда на содержание дочери он должен выплачивать четверть своего заработка. По словам футболиста, после перерасчета ему пришлось погасить больше 60 миллионов рублей задолженности, а всего на содержание дочери уже перечислено больше 90 миллионов рублей. В своей жалобе Сафонов отмечает, что решение суда, цитата, «привело к полномасштабному юридическому экономическому и финансовому коллапсу в его жизни, превратив ответственного родителя в бесправного должника. Сафонов пишет, что считает справедливым установить фиксированные алименты 300 тысяч рублей в месяц. По его мнению, при очень высоких доходах суд должен иметь возможность назначить фиксированную сумму, если она соответствует реальным потребностям ребенка. Бывшая супруга, в свою очередь, представила расчеты. По ее версии, на содержание дочери требуется не меньше 2,5 миллионов рублей ежемесячно. Такая сумма, по мнению Сафонова, не только не соразмерна потребностям 5-летней девочки, но и превышает официальные доходы экс-супруги футболиста, которая должна участвовать в содержании общего ребенка на равных условиях. По словам футболиста, сейчас бывшая жена подала против него больше 15 исков. От требований о взыскании неустойки до имущественных и касающихся вопросов общения с дочерью. Как споры вокруг больших алиментов решают в других странах, объясняет юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
15: Российский семейный кодекс говорит на одного ребенка в содержании при разводе 1/4 заработной платы. Когда он играл в России, это была одна сумма. Как только он перешел и играет в ПСЖ, это совершенно другая сумма и выглядит абсурдно. Равно как и аргументы жены. Как это решается в западных судах? Там это, как правило, компенсируется и более принято, как правило, делового и семейного оборота брачный договор, где при разводе сумма у топового спортсмена или у звезды фиксированная.
16: Фиксированные алименты в российском законодательстве тоже прописаны, но обычно их назначают, когда у родителя нет постоянного дохода или его невозможно точно определить. История Сафонова снова подняла вопрос, который юристы обсуждают уже много лет. Нужны ли отдельные правила для случаев, когда алименты исчисляются уже миллионами рублей? Как эту проблему может решить Конституционный суд, предполагает владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
17: Я не думаю, что Конституционный суд норму семейного кодекса поменяет. Если действительно второй родитель злоупотребляет своими правами, взыскивает несоразмерные какие-то алименты и тратит их не на ребенка, а больше на свою жизнь, наверное, здесь необходимо использовать механизм для установления алиментов в твердой сумме.
16: Громкие споры об алиментах в России возникают не впервые. В этом году Андрей Аршавин через суд добился уменьшения выплат после рождения 5-го ребенка. По словам футболиста, всего он выплачивал около 62% своего дохода на 4 несовершеннолетних детей, после чего суд перераспределил доли. Правда, Аршавин просил пересмотреть размер алиментов именно в своем деле, а сам принцип их расчета он не оспаривал. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
18: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Ацтеки считали золото символом солнца и творением высших сил, называя его буквально экскрементами бога. Золотые изделия с резьбой и инкрустацией подчеркивали в древних государствах ацтеков статус владельца и его принадлежность к правящему классу. Но значительно выше золота ацтеки ценили какао-бобы, которые часто использовали как валюту. Котировались и перья экзотических птиц, например, кетсаля, а также обсидиан и кремень, которые шли на изготовление оружия. Все золото мира на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
9: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко уйдет в отставку. Она может возглавить новое направление в отношениях с ключевым партнером. О кадровых изменениях в кабинете министров объявил президент страны Владимир Зеленский. Как пишет интернет-издание «Страна» со ссылкой на депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, Свириденко после отставки может стать послом Украины в США. Главным претендентом на кресло премьера издание называет главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого. Ожидаются также перестановки среди силовиков. Словакия не единственная среди членов НАТО, отказавшихся участвовать в финансировании военной помощи Украине. Такую позицию заняли еще несколько государств Альянса, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини. По его словам, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявлял об отказе Будапешта оказывать военную и финансовую поддержку Киеву. Кроме того, по утверждению Пеллегрини, аналогичную позицию на переговорах высказал премьер-министр Чехии, а также ряд других участников встречи. Непогода привела к нарушениям электроснабжения в нескольких регионах России. Последствия циклона зафиксировали в Ленинградской, Новгородской, Тверской, Калужской, Тульской, Свердловской и Тюменской областях, сообщили в пресс-службе группы Россети. Об отсутствии света сообщают и в Дмитровском районе Подмосковья. На северо-западные и центральные регионы России обрушились мощные ливни с грозами, градом и порывами ветра до 25 метров в секунду. В Россетях уточнили, что из-за циклона ветер вырывал с корнем многометровые деревья и сносил рекламные конструкции и крыши домов. Для устранения последствий непогоды энергетики работают в круглосуточном режиме. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 16:00 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ормузский пролив снова закрыт. Иран атаковал судно, не выходившее на связь, и обменялся серией ударов с США. Что дальше и как новый виток эскалации отразится на нефтяном рынке? Считать ли опоздание на работу из очередей на АЗС уважительной причиной? В Федерации независимых профсоюзов считают, что однозначно да, очереди на заправках там называют форс-мажором. Что думают о такой трактовке работодатели из пострадавших от дефицита топлива регионов и юристы по трудовому праву? Встретятся ли Месси с Мбаппе в финале чемпионата мира, как это было 4 года назад? Ответ узнаем в ближайшие дни. Этой ночью определилась вторая пара полуфиналистов – Аргентина-Англия. Решающие голы обе сборные забили в овертайме. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Иран закрыл Ормузский пролив, США нанесли третий удар за неделю. Минувшей ночью корпус стражи Исламской революции объявил о закрытии Ормуза до прекращения военного присутствия США в регионе. Поводом послужила попытка прохода контейнеровоза «Гэлакси» под флагом Кипра по несогласованному маршруту, который был атакован Ираном. По утверждению иранских военных, судно отключило транспондеры и представляло опасность для судоходства. В ответ центральное командование США нанесло третью за неделю серию авиаударов по 140 военным объектам в Иране. По заявлению Пентагона, целью являлось снижение способности Ирана наносить удары по гражданским судам. Иран, в свою очередь, заявил об ударах по объектам, связанным с США, на территории Бахрейна, Омана, Кувейта, Катара и Иордании, комментирует востоковед Елена Супонина.
20: США и Иран никак не могут договориться по вопросу, который казался одним из самых простых по сравнению, например, с темой ядерной программы Ирана. Они не могут договориться даже по вопросу открытия Ормузского пролива. Здесь возникло сразу много юридических и технических сложностей. Американцы ощущают, что иранцы их планируют выкинуть за борт при проработке новых правил пользования Ормузским проливом. Пока эти правила не предполагают на ближайшее будущее взимание пошлин, судя по утечкам переговоров иранцев с соседями, в перспективе могут поставить и этот вопрос ребром, тем более, что во время конфликта иранцы уже не раз брали пошлины с торговых судов. Но иранцы хотят обо всем говорить не столько с американцами, сколько с руководством султаната Оман, который находится под другую сторону Ормузского пролива. Соединенным Штатам Америки это, конечно же, не нравится. Цель у американцев – это не только заставить иранцев слушаться, что в ближайшее время выглядит маловероятным, но и планомерно подрывать инфраструктуру Ирана. Ну и, наконец, принцип Трампа принуждать к миру через силу. Происходящее сейчас показывает, что возобновление переговоров, хотя над этим работают посредники, но выглядит процессом сложным и шатким, а вот такие периодические возвращения к обмену ударами, наверное, это та новая реальность, которая будет возникать все чаще и чаще.
9: Елена Супонина, политолог, востоковед. На этой неделе иранские военные уже обстреляли 3 коммерческих танкера в Ормузском проливе, после чего США и Иран обменялись ударами. Суда следовали рекомендованным США маршрутом вдоль побережья Омана. Однако Тегеран настаивает, что единственный безопасный проход только через иранские воды. Стороны по-разному трактуют меморандум о взаимопонимании. Тегеран утверждает, что он дает Ирану право контролировать судоходство в Ормузе, а Вашингтон это отрицает. Сделка по Ормузу – это временно и тактический ход Трампа, который не устраняет глубинные противоречия. В перспективе регион ждет новая турбулентность, причем она выгодна как российским, так и американским нефтеэкспортерам, но ставит в трудное положение страны, не имеющие стратегических запасов нефти и альтернативных поставок, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Станислав Митрохович.
1: Что касается рынка нефти, до вот начала нового обострения, по данным Bloomberg и других агентств, трафик там почти восстановился. Сейчас он снова упал. По всей видимости, такого рода качели будут дальше иметь место. Что касается запасов стран, очень хорошо к такому рода кризисам готовы страны вроде Китая, которые поступили очень ответственно, у них большие запасы нефти. Более уязвимые есть страны, которые нарастили потребление нефти за последние годы и десятилетия, но не привыкли еще иметь запасы надежные или альтернативных поставщиков. Это касается Индии, стран Юго-Восточной Азии, Таиланда и так далее. Наверное, уроком для них будет необходимость, во-первых, выстраивание отношений с другими поставщиками, но вот Индия это уже делает, у нее по итогам июня 5% нефти приходило сырой из России. Также второй урок – это необходимость иметь собственный запас, строить прям физические хранилища. Понимаете, что, конечно, чем хуже ситуация в Ормузе, тем лучше ситуация для экспортеров нефти из других регионов мира, включая Россию, но надо понимать, что в этот список и сами Соединенные Штаты входят. Они тоже являются крупными экспортерами нефти, которые на самом деле, если брать именно их нефтяные компании, выигрывают от нестабильности на Ближнем Востоке. Да, американские потребители проигрывают, но экспортеры выигрывают, поэтому тоже нужно понимать, что хотя России выгодно высокие цены на нефть, но они помогают в том числе и всем альтернативным поставщикам, альтернативным Ближнему Востоку, не только России.
9: Станислав Митрохович, Фонд нацэнергобезопасности. Как пишет политика, если американо-иранский диалог провалится, а меморандум о взаимопонимании не будет выполнен, крайним назначит вице-президента США Джей Ди Венса. Один из собеседников издания резюмировал ситуацию так. Цитата. «Чувак, тебе просто достался сэндвич с какой-то дрянью. Как ни старайся, вкус не перебьешь». Опоздал на работу, потому что стоял за бензином. Теперь такое объяснение может оказаться уважительной причиной. Федерации независимых профсоюзов заявили, что многокилометровые очереди на АЗС – не редкость в наше неспокойное время, и это может относиться к чрезвычайным обстоятельствам. Но юристы предупреждают, сама по себе задержка на АЗС еще не превращается в форс-мажор. Что будут учитывать работодатель и суд, комментирует консультант по трудовому праву Ольга Мироненко.
21: Рекомендую опираться на здравый смысл при рассмотрении подобных случаев. Если у сотрудника есть альтернативные способы добраться до работы без опоздания, используя общественный транспорт, либо служебную развозку, то опоздание из-за проблем заправки личного автомобиля – это личная ответственность сотрудника. Если говорить про вынесение дисциплинарных взысканий, то работодатель и суд всегда рассматривают совокупность обстоятельств, поэтому сами по себе чеки с АЗС и фотофиксация очередей не делают причину уважительной. И если говорить про форс-мажор, то очереди на АЗС не могут быть отнесены к форс-мажорным обстоятельствам, которые четко описаны в гражданском законодательстве.
9: Ольга Мироненко, консультант по трудовому праву. Но когда очередь за бензином перестает быть личной проблемой работника, и может стать уважительной причиной опоздания. И как это доказать, если АЗС, как статистический объект, может отказаться предоставить записи с камер видеонаблюдения? Продолжает юрист практики разрешения споров Максим Степанищев.
22: Суд чаще всего признает достаточным доказательством форс-мажора в совокупности АЗС, в которых нет бензина или колоссальная очередь. Невозможность на общественном транспорте доехать до места работы. Заказ такси также затруднен. Очередь на АЗС еще пока что не вошла в массив судебной практики, поскольку это, скажем так, некое новое явление, которое уже стало массовым. И, вероятно, некая судебная практика может сложиться только спустя долгие месяцы, возможно, и годы. Получить дату заезда в очередь на АЗС, так и дату выезда в целом представляется возможным. Есть такое приложение WebJustice. Это, по сути, электронный нотариус. Например, автоводитель приехал на АЗС, видит, там очередь большая. Он сделал фотографию. Далее он заправился, уже выезжает с АЗС, он сделал фотографию. До этого еще написал сообщение работодателю и коллегам. И WebJustice может позволить заверить этот документ, чтобы он был полезен для суда и имел некую силу.
9: Максим Степанищев, юрист практики разрешения трудовых споров. Мы обсудили предложение профсоюза с работодателями из тех регионов, где наибольшие проблемы с топливом. Готовы ли они простить опоздание сотруднику, застрявшему в очереди на заправке? Подробнее об этом в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Сотни российских туристов застряли в аэропортах Китая из-за приближения тайфуна Бави. Только в Гонконге за сутки отменено свыше 130 рейсов. При этом основной удар тайфуна ожидается на Тайване, а также в восточных провинциях Китая – Фуцзянь и Чжэцзян. Москвичка Анна сейчас в Шанхае. Ее рейс, который принесли на 9 часов, рассказала «Бизнес FM».
0: Мы за ним следили по всем информационным сайтам, везде смотрели, как он приближается в Шанхай. Но в самом Шанхае был только вот ночью сильный дождь, деревья гнулись, сломались. Ну, не ломались, конечно, вот утром я гуляю, были поломанные веточки, листочки. В некоторых местах велосипеды и мопеды были такие немножечко разваленные. А так сегодня утром уже ничего, все гуляли, народу полно на улицах, все нормально. Аэрофлот заранее, уже за несколько часов, выдал уведомление, даже почти за 12 часов вчера вечером прислал, что у нас рейс переносится с 11:40 утра до 20:40 вечера. Отель был очень лоялен, пошел навстречу, и я, соответственно, еще целый день была и в отеле, отдыхала, наслаждалась. Ну, как бы вот тайфун нас обошел стороной.
2: Так, вы выезжали в Шанхай как туристы, да?
0: Да, да.
2: Из какого вы города?
0: Москвы.
2: Непосредственно сам тайфун, смерч, он, получается, ночью пронесся? Вот утром уже все было?
0: Он ночью был, да, он был ночью, он шел с юга, и потом он Шанхай как-то обогнул и пошел вглубь на Черека, там уже наверх, и вот так он стал сгибаться уже направо. Нас обошло. Поезда не ходят, и вот вчера не ходили, сегодня навигации нету на реке. Ее не было с пятницы с вечера, соответственно, ни в субботу, ни сегодня. Соответственно, некоторые аттракционы, по-моему, Диснейленд, по-моему, не работал, открытые площадки, оранжерея вот эта знаменитая не работала. И не работали роф-бары и рестораны, да, где открытые террасы. А так все остальное работает.
2: Ничего другого из последствий, может быть, на удаленный режим переходили китайцы? Вот еще из последствий, кроме
0: нет,
2: вот этой картины.
0: Нет. Сами китайцы просто, даже они сами в отелях предупреждали, просто когда выходите на улицу, будьте осторожны. А так движение было, общественный транспорт работал, и такси работало, все работало. Экстремального ничего такого не было. А в Москве похлеще.
2: Похлеще. Насколько ваш рейс задержали?
0: Я должна была улететь в 11:40 утра, а сейчас вот я в самолете сижу, 20:40, вот мы должны сейчас уже взлетать через несколько минут. А так все остальные рейсы, сейчас тоже очень много было отмененных рейсов, особенно внутренних, и переносов. Но вот зарубежные рейсы сейчас вот улетают. При мне тоже и сингапурские авиалинии уже улетали, и американские авиалинии. Вот все уже полетело.
9: Анна, слушательница «Бизнес FM», при этом в безопасные районы Китая из России улететь без задержек рейсов утром тоже было невозможно, говорит жительница Курска Анастасия, которая летит в Шанхай с группой детей.
3: Наш пока рейс немножко путается на сайте авиакомпании. Дело в том, что рейс один в сутки, и у рейсов у всех одно и то же наименование. Вот, например, каждый день летит рейс в Шанхай, каждый день у него наименование SU, например, 208. Так как вчерашний рейс задержался и прилетел в Шанхай фактически сегодня, то у нас немножечко путаница с нашим рейсом. Нам сейчас показывают, что мы уже прилетели в Шанхай. Есть путаница на сайте аэрофлота, но по факту авиакомпания подтверждает, что задержек не со статусом рейсов есть такие вот смешные недоразумения.
2: А во сколько вылет по Москве?
3: В 20:00.
2: То есть вы уже, наверное, собираетесь в...
3: Да, конечно, уже в аэропорту, да.
2: Пока
3: да.
2: Что никакого информирования, кроме этой путаницы, да?
3: Нет, пока только да. Мы понимаем, что эта информация касается вчерашнего рейса, предыдущего, который действительно был задержан на 9 часов. Но они благополучно приземлились в Шанхае.
2: То есть задержка была, но вылет состоялся и
3: да,
2: вылез...
3: Да, все уже в Шанхае.
2: Да, вы с семьей летите одна?
3: А у нас группа детей летит.
2: Ничего себе. А вы как сопровождающая, да?
3: Да, у нас группа детей летит учиться в Шанхай в английскую школу.
2: Есть ли у вас какой-то план Б, что называется? Если рейс задерживают...
3: Да, конечно. Конечно. Прекрасный отель «Новотель» в Москве предоставляет программу дневного проживания, куда можно заселиться и оплатить половину суток.
2: Но это не авиакомпания. Авиакомпания заранее...
3: Мы пока сами, да, мы пока сами думаем, какие у нас вот как раз такие план Б. Если нам что-то предложит авиакомпания, конечно, рассмотрим их вариант.
2: А пробовали узнать у авиакомпании?
3: Пока они не подтверждают нам проблем, поэтому мы пока им верим и ждем. Пока они говорят, что в порядке, вылет по графику.
9: Анастасия, жительница Курска, которая летит в Шанхай с группой детей. По данным Рейтера, из-за приближения стихии в Китае эвакуировали около 2 миллионов человек, в основном в провинции Джиньцзян. Там закрыли 2 вокзала и отменили более 300 авиарейсов. Накануне вечером циклон уже обрушился на прибрежные районы страны. Очевидцы рассказывают, что ветер срывал крыши и фасадную облицовку, валил деревья, а в горах сошли оползни. Накануне из-за первого тайфуна, обрушившегося на Тайвань, пострадали свыше 100 человек, а в аэропортах отменили около 200 рейсов.
19: Реклама. Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
19: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: В ходе разговора о том, часто ли архитекторам поступают предложения создать что-то уникальное, своим мнением с Бизнес-ФМ поделился не архитектор, а проектировщик. Александр Бутримов, гендиректор проектного бюро «Стандарт», работающего с индустриальной недвижимостью. По наблюдениям эксперта, прогрессивные заказчики сегмента в стремлении отстроиться от конкурентов сегодня идут 3 путями. Одни требуют сделать то, чего в России еще нет, в надежде потом зафиксировать более высокую арендную ставку или снизить операционные затраты за счет технологичности. Второй вектор – создание уникального конструктивного решения внутри здания, которое внешне может выглядеть совершенно стандартным. Третий путь – архитектурная выразительность как инструмент монетизации. Объект становится визуальным ориентиром и маркером качества для потенциальных арендаторов. Но главный вопрос, на который необходимо ответить – зачем? Разница в капитальных затратах, как правило, несопоставима с разницей в долгосрочном арендном доходе. Задача проектировщика в этой ситуации – на стыке инженерии, экономики и архитектуры. Не просто реализовать нестандартное индустриальное решение, но и честно оценить его стоимость, применимость в российских нормативных и климатических условиях и реальные сроки окупаемости, считает Александр Бутримов. Вообще, как отмечает партнер арт-бюро T+T Architects Антон Стружкин, навязчивая идея создавать что-то непохожее, чувствовать себя новатором, стала локомотивом общественной жизни не так давно. И чистая шоу-кейс-эпоха продлилась не так долго. Сегодня, чтобы быть новатором, желание эмоционально впечатлять недостаточно. Необходима точная постановка задач. А создание форм ради форм в погоне за оригинальностью часто вообще не дает результата. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
19: Недвижимость на Business FM.
9: 16:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Дожди в московском регионе задержатся до середины недели. В среду ожидается передышка, но уже в четверг дожди вернутся.
19: Москва в воде.
9: Пока столица и область остаются во власти циклона Бернадет. Подробнее о погоде на предстоящей рабочей неделе обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
8: В понедельник и во вторник все еще дождливо, и дожди эти будут связаны с цифровой депрессией, которая определяла погоду все предыдущие дни, начиная с пятницы, когда шли местами очень сильный ливень, местами нигде ничего не было. Но вот такая погода рваная продолжится, однако дожди эти будут выпадать на гораздо больше территории, правда, по интенсивности они будут ниже. Во вторник дожди станет чуть-чуть поменьше, будут они наблюдаться второй половине дня, температура воздуха немножечко подрастет, составит 23 градуса. И таким образом ключи поймут, что лето где-то не за горами. В среду ожидается самый теплый день. Температура воздуха 23-25 градусов в тени будет днем и ночью около 16. Будет без осадков. Дальше из-за прохождения холодного атмосферного фронта, скорее всего, в четверг погода изменится. Уже температура воздуха в четверг не будет повышаться до 20 градусов. Это будет сопровождаться дождями. В пятницу чуть-чуть получше. Обойдется без осадков. В субботу, воскресенье и понедельник в Москве характерное
6: летняя погода. Если в субботу еще без дождей ожидается, по предварительным данным, то вот уже в воскресенье, в понедельник и вторник дожди вновь придут в столичный регион. Правда, температуры они не понизят, но тем не менее сделают пребывание на улице чуть менее комфортным. Такие дожди будут идти во вторую половину дня. В одном километре может быть и ливень, а с другой стороны будет ясная погода.
9: Алексей Сафонов, обозреватель проекта «Метеоweb». За эти выходные в Москве может выпасть почти месячная норма осадков. На юге Подмосковья только за минувшие сутки выпало больше половины июльской нормы. Столичная МЧС призывает во время грозы не укрываться под деревьями и держаться подальше от рекламных конструкций. Персональный мини-МПЗ. Миф или реальность? На фоне бензинного кризиса в СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность покупки небольшого завода для переработки нефти, чтобы не зависеть от наличия топлива на АЗС. На что способны мини-НПЗ, разбирался Михаил Задорожный.
10: НПЗ дешевле «Лады Веста». Только ленивый, наверное, не перепостил фото из объявления на известном сайте о продаже оборудования для переработки нефти всего за 1 000 000 рублей. Если почитать само объявление, то выясняется, что мини-НПЗ изготавливаются под заказ, сроки не указаны. Заявлено, что, например, можно купить установку для первичной перегонки нефти производительностью от 500 литров в сутки. На картинке некий агрегат с трубками на колесной базе по габаритам, как прицеп для легковушки. Никто из запрошенных нами экспертов не смог идентифицировать это оборудование. Похоже, в России серийно оно не выпускается. Предположений два. Может, китайцы делают что-то подобное, а может, это вообще кустарщина. Петр Самсонов, исполнительный директор производителя мини-НПЗ группы компаний «Меридиан», тоже не смог объяснить, что на этом фото. Зато объяснил, почему обычным автовладельцам нет никакого смысла покупать мини-НПЗ. Купить-то можно, а вот поставить мини-заводик на дачном участке и гнать там бензин нельзя, продолжает Петр Самсонов.
7: По законодательству использовать опасный объект может юрлицо только. То есть уже отпадает, да, что, грубо говоря, я сам купил нефть и перегнал. Вот этот вариант просто откидывается. В принципе, ты можешь поставить установку, если у тебя есть промземля, но использовать, ну, как физическое лицо ты НПЗ не можешь. Площадка должна быть земля промназначения. Соответственно, нужно обязательно соблюдать санитарно-защитную зону, то есть это 500 метров от жилых подстроек, соответствовать пожарным нормам и технике безопасности. Если мы говорим про небольшой НПЗ, ну, мощность там 20 кубов в сутки, соответственно, для него требуется площадка, ну, где-то в районе 0,5 гектара.
10: Настоящий мини-НПЗ намного дороже, чем в объявлении. Только одна самая простая установка для атмосферной перегонки стоит минимум 8 миллионов рублей. И у ГК «Меридиан», и у других российских производителей такого оборудования. И, кстати, спрос на него не такой уж большой. Как признался Петр Самсонов, за 12 лет работы ГК «Меридиан» продала меньше 50 установок. Сейчас интерес, понятно, вырос, однако новых продаж пока нет. В начале нулевых примитивных кустарных НПЗ, которые называли самоварами, было много, особенно на Северном Кавказе, где они перерабатывали краденую нефть. Потом российские власти начали с ними бороться. Сейчас о мини-НПЗ вновь вспомнили, но надо понимать, что они не производят автомобильный бензин и дизель, который можно сразу заливать в бак, говорит руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК Вячеслав Мищенко.
11: У нас считаются мини-НПЗ ниже 1 000 000 тонн, ну, 1 000 000 тонн переработки в год, это тоже очень много, да, то есть мы будем говорить, может быть, там о сотне, 2000 тонн. Так вот, для этих нефтеперерабатывающих условно предприятий нужен какой-то рынок, нужна ниша. Предприятия такого уровня, мини-НПЗ, не могут производить конкурентное топливо, в первую очередь, из-за процессов, которые организованы. То есть это первичная переработка, которая дает прямогонный бензин не самого лучшего качества, дизельное топливо также не самого лучшего качества и мазут. Если даже есть регионы, где есть сбыт, да, и можно доводить качество до какого-то приемлемого уровня, то в любом случае это достаточно затратный процесс установка такого оборудования, и занимает он от года до двух.
10: Сама тема мини-НПЗ возникла после совещания у президента, где губернатор Забайкалья предложил строить в регионах небольшие заводы по переработке нефти. Как временная мера, это имеет смысл. Такие мини-НПЗ могли бы поставлять сырье на большие заводы для дальнейшей очистки и переработки, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
23: Если на крупном НПЗ повреждена установка первичной переработки нефти, но остались нетронутыми установки вторичной переработки, то в принципе, мини-НПЗ могут стать временными поставщиками полуфабрикатов промогонного бензина, дизельной фракции, полученной в ходе первичной перегонки нефти, на время, пока ремонтируется поврежденная установка первичной переработки. А с точки зрения товарного производства мини-НПЗ нужны либо для нефтехимии за счет выпуска прямогонного бензина или нафты, либо они также могут выпускать вместе с нафтой простейшее дизельное топливо с высоким содержанием серы, которое может использоваться прежде всего промышленных генераторах.
10: Мини-НПЗ как основной бизнес вообще-то идея сомнительная. По словам экспертов, можно потратить несколько десятков миллионов рублей на покупку, монтаж, запуск и вот эксплуатацию такого оборудования, а потом через несколько месяцев, если работа больших НПЗ будет восстановлена, продукция маленьких заводиков станет никому не нужной. Михаил Задорожный, Гуа Рутовская, Бизнес-ФМ.
9: Тайвань упростил визовый режим для россиян. 7 июля для посещения острова можно оформить электронную визу. Система запущена в тестовом режиме на год. Электронная виза однократная и дает право на пребывание до 30 дней, стоит около $55. Для онлайн-подачи туристу нужен лишь загранпаспорт, действующий минимум полгода после поездки. Раньше визу можно было получить только в Москве с личной подачей документов и ожиданием около недели, что сильно осложняло жизнь жителям регионов, особенно Дальнего Востока и Сибири. Теперь же весь процесс дистанционный, что значительно повысит привлекательность острова для россиян, продолжает вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макартычан.
12: Тайвань посмотрел на соседний Китай, увидел, как удачно проходит безвизовый эксперимент в Китае и продлен сейчас уже до конца 27-го года. И растет российский турпоток в прошлом году на 30%, в этом году уже на все 40%. И, естественно, как можно оставаться вне потока таких денег? Тайваньская виза теперь не является никакой сложной. Да, ее надо получать, но она носит заявительный теперь характер и выдается, ну, я так понимаю, безотказно. Я прогнозирую, что там процент отказов будет менее 1/10. Тайвань — это терра инкогнита для россиян. В отличие от того же Гонконга, или Макао, или Сингапура, или я уже не говорю о континентальном Китае, Тайвань — это островной другой Китай, не похожий. Это вот на то, что был Гонконг каких-то там 10-15 лет назад. Поэтому да, Тайвань — это мега интересно. Да, россияне массово сейчас полетят. Мы прогнозируем вот с этим облегчением минимум плюс 40% в этом году турпоток на Тайвань. Не скажу, что Тайвань является каким-то там дорогим, они вот все, что вот это китайцы там делают, это Гонконг, Сингапур, Макао, а Сингапур, вы же понимаете, это чисто китайская история. Большинство жителей там в Сингапуре это китайцы, как ни странно. Так вот, вся вот эта история, это примерно в одной ценовой гамме. $200 можно найти уже отели хорошие, пляжные, береговые, уровня 4+, 5 звезд за номер в сутки на завтраках. Главное, то, что любят россияне, пляжи, потому что все равно Россия — это север. Страна. И как бы мы не хотели, но наши пляжи уже вот буквально черноморские в сентябре закончатся. А тайванец там можно до декабря, в принципе, плавать.
9: Александр Макартычан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Помимо пляжа и Тайвань, это современный мегаполис Тайбэй с небоскребами и насыщенной жизнью, откуда туристы едут в центральную часть острова ради гор, чайных плантаций и национального парка Тарока. Неделя в городском отеле Тайбэй на двоих обойдется от 30 тысяч рублей. Перелет около 100 тысяч. Оптимальное время для поездки – октябрь-ноябрь и март-апрель. Летом выше влажность и возрастает риск тайфунов.
13: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
14: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
15: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
24: Культ наличности. Лица на банкнотах.
1: Одним из величайших стратегов древности по праву считается карфагенский полководец Ганнибал. В 218 году до нашей эры, став главнокомандующим карфагенскими войсками в Испании, он развязал Вторую Пуническую войну с Римом. Ганнибал затеял крайне рискованное предприятие – переход 60-тысячного войска через Альпы, в котором потерял большую часть своей армии. Но, несмотря на численное превосходство, в битве при Каннах римляне понесли крупные потери – более 50 тысяч бойцов, в то время как Ганнибал лишь 6 тысяч. И хотя исход Второй Пунической войны был не в пользу Карфагена, о военных подвигах Ганнибала помнят и по сей день. А его портрет изображен на банкноте достоинством в 5 тунисских динаров.
24: Культ наличности на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Юлия Свириденко, возглавлявшая правительство Украины меньше года, уйдет в отставку. Владимир Зеленский предложил ей возглавить новое направление в отношениях с ключевым партнером. По словам президента, Украина меняет свою политическую стратегию, и кабинету министров требуется обновление. Свириденко стала премьером 17 июля прошлого года, сменив на посту Дениса Шмыгаля, который в настоящее время занимает должность первого вице-премьера, вице-премьера министра энергетики. После отставки Свириденко он автоматически станет исполняющим обязанности премьер-министра до утверждения Верховной Радой нового состава правительства. Центральное командование вооруженных сил США утверждает, что Ормузский пролив открыт для прохода всеми судами. Американские военные готовы обеспечить свободу навигации, говорится в сообщении Центкома. Там отметили, что Иран не контролирует пролив. За последние 7 дней через него прошли свыше 140 судов. Ранее корпус стражи Исламской революции сделал предупредительные выстрелы по судну, которые пытались пересечь Ормузский пролив по несанкционированному маршруту. Власти Катара временно приостановили все выходы судов в море и любые виды морской деятельности после серии иранских воздушных атак на страны Персидского залива. Об этом сообщило Министерство транспорта страны. Ограничения, вступившие в силу 12 июля, касаются морских судов, включая прогулочные катера, рыболовные суда, гидроциклы и все другие виды плавсредств. Меры действуют до особого распоряжения. По данным МВД Катара, в результате падения обломков после перехвата иранских ракет пострадали 3 человека, в том числе ребенок. Задержан подозреваемый в убийстве бывшего депутата британского парламента Энн Уиткомб. Как сообщает BBC со ссылкой на заявление полиции, в задержании участвовало подразделение по борьбе с терроризмом, но пока правоохранительные органы не считают это убийство терактом. Известно, что 28-летнего белого мужчину, гражданина Великобритании, задержали в Южном Йоркшире, примерно в 430 километрах от дома, где политик была жестоко убита на прошлой неделе. Это уже второй задержанный по делу. Первого 26-летнего мужчину отпустили, и, по данным полиции, в отношении него больше не ведется следственных действий. В полиции отметили, что расследование продолжается, и никакой дополнительной информации пока не будет. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: Половина пятого в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Умер американский сенатор Линдси Грэм, которого Россия внесла в список террористов и экстремистов. Сторонник жесткого курса в отношении Москвы, на днях во время встречи с Зеленским он заявил, что разработанный им законопроект об антироссийских санкциях согласован с Белым домом. Как уход Грэма повлияет на настроение Вашингтона и лично Трампа? Мнение эксперта через минуту. Врачам скорой помощи утвердили новый стандарт работы. Его дополнили кругом обязанностей во внерабочее время. При возникновении чрезвычайных ситуаций врач, даже если его смена закончилась, должен брать на себя всю полноту ответственности за госпитализацию пострадавшего и оказание ему первой помощи. Что думают об этом в профессиональном сообществе? Лето на воде почти распродано. По данным Российского союза туриндустрии, загрузка самых популярных речных круизов достигает 90-100%. При этом участники рынка не спешат называть нынешний сезон новым круизным бумом. Почему? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Умер
9: Североамериканский сенатор и республиканец Линдси Грэм. Он был включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 9 июля ему исполнился 71 год. Офис Грэма сообщил, что он умер из-за внезапной и непродолжительной болезни. Еще 10 июля Грэм был в Киеве, где встречался с Владимиром Зеленским и где, в частности, заявил о том, что с Белым домом удалось согласовать законопроект об усилении санкций в отношении России. Вчера украинские СМИ публиковали фото Грэма на экскурсии по заводу БПЛА, где он сфотографировался с дроном-перехватчиком П-1 «Сан». После визита в Киев Грэм вернулся в Вашингтон. На сегодня было запланировано его выступление на американском телевидении.
17: Подробности.
18: Грэм получил юридическое образование, служил в армии в должности военного прокурора, затем занялся политикой. В Сенат США впервые был избран в 2002 году, выступал за жесткий курс в отношении России, активно поддерживал Украину, неоднократно посещал Киев и был соавтором законопроектов о поддержке Украины и санкциях в отношении Москвы. Как пишут СМИ, в 2011-16 годах он получал в среднем 67 тысяч долларов в год от подрядчиков оборонной отрасли. В 2011-м Грэм выступил с автором резолюции, осуждающей агрессию России в связи с конфликтом в Грузии 2008 года. В 22-м Грэм призвал избавиться от президента России. Он также был одним из авторов резолюции Сената, призывающей признать Россию государством-спонсором терроризма, пригрозил России иранским сценарием, активно добивался голосования по законопроекту о новых адских санкциях в отношении России. В 23-м году МВД России объявило Грэма в розыск в связи с его высказываниями о военных действиях на Украине. Его обвинили в том, что он якобы сказал, что гибель россиян – это лучшее вложение денег США. Впоследствии утверждалось, что слова Грэма вырвали из контекста. Изначально являясь критиком Дональда Трампа, в дальнейшем стал одним из наиболее последовательных союзников президента США в Сенате. Грэм также поддерживал операцию против Ирана и выступал в поддержку Израиля.
9: С уходом Грэма будет меньше радикальных голосов, толкающих Трампа к эскалации, в частности, в иранском вопросе, считает эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
20: Традиционно принято считать, что американская политика во многом зависит от институтов. И, безусловно, роль личности в истории не так велика. Администрация Трампа – это, конечно, исключение. Мы понимаем, что Дональд Трамп опирается в значительной степени на узкий круг приближенных людей. И Линдси Грэм был одним из таких приближенных людей. Человек с своей радикальной позицией, человек, который эту позицию регулярно озвучивал, и человек, который регулярно склонял Дональда Трампа в свою сторону, по крайней мере, пытался. Понятно, что он решение о войне с Ираном в значительной степени сформировано под влиянием господина Грэма. Безусловно, можно ожидать, что внутреннее давление на Дональда Трампа в проукраинскую, в антииранскую сторону будет меньше. Но главным законодателем политических мод в США является Дональд Трамп. И здесь конкуренция идет не за влияние на политику США, а за влияние на него лично. И, безусловно, после ухода Линдси Грэма из жизни будет меньше людей, которые будут склонять его в более радикальную сторону, в ту сторону, которая, как мы видим, особенно в части Ирана, не принесла ему больших успехов как на внешнеполитическом, так и на внутриполитическом треке.
9: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Сенатор США Линдси Грэм незадолго до смерти обсуждал с конгрессменом Майклом Макколом подготовку нового законопроекта о санкциях против России. Документ планировалось представить после возвращения делегации из Киева в Вашингтон. Об этом пишет газета Financial Times. По данным издания, разговор между законодателями состоялся в отеле «Хилтон» во время их совместной поездки на Украину. Смерть Грэма ослабляет ястребов, старая гвардия уходит, и вслед за Грэмом, вероятно, скоро покинет арену 84-летний сенатор от Кентукки Митч МакКоннелл, чье здоровье сильно ухудшилось. В целом, это часть естественного обновления элит, которое ведет к более прагматичной внешней политике США, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
21: Ушел из жизни один из главных ястребов в Соединенных Штатах Америки. И, конечно, последствия будут. Потому что, во-первых, именно Линдси Грэм на протяжении долгого времени активно продвигал идею с введением жестких санкций и вторичных в отношении стран, которые закупают российскую нефть. Теперь, после его смерти, я думаю, что этот самый биль, к которому отношение внутри администрации Трампа было довольно скептическим, отправится в долгий ящик. Плюс, я думаю, что, конечно, сильно развернется сейчас борьба за место Линдси Грэма как сенатора от Южной Каролины, потому что у республиканцев там уже прошли праймерис, и поэтому для них ситуация неудобная. Им придется эти самые праймерис переигрывать. Ну и демократы надеются впервые за очень много десятилетий победить в этом штате, хоть он и является очень республиканским. Но и там, конечно, проявляется усталость от президентства Трампа, поэтому здесь я не исключаю, что демократы могут даже выиграть в этом штате, и тогда это, конечно, для них сильно упрощает задачу получения большинства на предстоящих выборах Конгресс, которые состоятся 3 ноября. Что касается самого Грэма, то он олицетворял собой ту фракцию ястребов-неоконов, которые еще сгруппировались там в период 90-х нулевых годов. Сейчас постепенно уходит в мир иной, и молодое поколение республиканцев настроено в целом более прагматично и понимает то, что сейчас военные ресурсы США ограничены и уже бессмысленно продвигать концепцию войны со всем миром. А именно этим, я думаю, что Грэм и запомнился. То есть не было ни одной войны, которую бы Линдси Грэм за период своего 20-летнего нахождения на посту в Сенате не поддерживал. Потому что следующий на очереди это, скорее всего, Митч МакКоннелл, бывший лидер республиканцев в Сенате, сенатор от штата Кентаки, у которого сейчас настолько все плохо со здоровьем, что он даже, на самом деле, не воспринимает, что происходит вокруг него.
16: Малик Дудаков, политолог-американист. Президент Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Грэма, назвав его одним из прекраснейших людей и сенаторов, которых когда-либо знал. NBC News утверждает, что Грэм умер из-за сердечного приступа. В ЕС не стихают дискуссии вокруг принятого Европарламентом законопроекта, разрешающего сканировать частную переписку пользователей. Один из самых непримиримых критиков этого решения, Павел Дуров, разместил пост в Телеграм, где написал буквально следующее. Когда-то типичные для банановых республик трюки теперь используются ЕС для принятия законов о слежке. Позже подробности, ну а прямо сейчас для врачей скорой помощи введут новый стандарт работы, который начнет действовать с 1 сентября. Он обобщает уже существующую практику, но главное отличие – юридическое закрепление более широкого круга обязанностей. Особенно это касается действий вне стен больниц.

0: опирались именно на эти стандарты. Потом с 2025 года эти стандарты отменили и ввели клинические рекомендации. Рекомендация – это обтекаемо. Стандарт – это четко. Рекомендация, на то она рекомендация. Мы вам рекомендуем так сделать, но не обязываем, получается. Вот это было очень неудобно. То ли так сделать, то ли вот так сделать. Непонятно как. Это сейчас ведут стандарты. Все-таки это будет четко прописано. Это, опять же, удобно для оценки правильности лечения, там, да, манипуляций назначенных. Вот это удобно будет.
1: Ольга Чайка, фельдшер из Петрозаводска. Новый профстандарт меняет роль врача скорой. Вместо того, чтобы просто принимать жалобы, врач теперь самостоятельно оценивает состояние пациента, то есть становится полноценным диагностом на месте. Это продиктовано как новыми вызовами, так и изменением поведения пациентов. Теперь необходимо системное обучение, чтобы врачи могли соответствовать этим повышенным требованиям, говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член СПЧ при президенте России Ян Власов.
2: Врач не просто будет слушать, что говорит пациент, и дальше реагировать, исходя из понимания того, который понимает пациент, а будет самостоятельно проводить некие еще физикальные обследования, составлять собственное мнение, естественно, и уже ставить диагноз, в связи с чем будет и дальше проводиться госпитализация. По большому счету, это и является некой такой новой позицией. Здесь две причины. Первое, что в ряде случаев скорая работает после нападений, в том числе беспилотников, и у нас появляются пациенты с минно-взрывной травмой, что в гражданском обороте обычно отсутствует. Вот это все-таки военные пациенты. Поэтому врачам нужны новые знания. А вторая история, это то, что 4 из 5 пациентов, прежде чем обратиться к врачу, даже при вызове скорой помощи, начитают с интернета и все, что там находят, в ряде случаев прикладывают к себе. И иногда врачу приходится выяснять, что у человека на самом деле болит, а что он еще начитал. Говорят о том, что они читают интернет, только 25%, остальные об этом не говорят. Поэтому, конечно, увеличение компетенции со стороны врачей скорой помощи уже назрело и было необходимо. Дальше просто стоит вопрос, нам нужно организовывать образовательный процесс, я полагаю, с этим проблем не будет. То есть должна быть написана программа повышения квалификации, связанная с новыми стандартами. Будут люди соответствующим образом обучаться, пытаются состав будет участвовать в этом процессе. То есть, в принципе, процедура понятна. Если написаны такие новые программы, вообще замечательно. Если эта программа пишутся с военными или с МЧС, тоже отлично. Так или иначе, должна появиться новая программа образовательная.
1: Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов. Новый профессиональный стандарт будет действовать до 1 сентября 2032 года.
3: Реклама. Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Между делом с Кирой Альтман.
5: Между делом о том, как мы себя ругаем и почему отчасти не можем перестать себя критиковать. Размышляем вместе с моим собеседником Владимиром Габо, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
6: По всей своей вот профессиональной жизни, да, я постоянно в себе ощущаю вот это чувство самокритики и оценки. Критик постоянно смотрит за тем, что я делаю. Это внутри, это очень сложно. Но с какого-то возраста, я сейчас не помню с какого, но это стало даже приносить мне удовольствие. Но я стал ощущать, что это какой-то непонятный, неопознанный кайф какой-то. Вот я не могу это описать.
5: То есть быть недовольным собой – это кайф?
6: Недовольным, а с постоянным взором критики. Но не той критики, которая вот критика критикой, да? Вот
5: то есть не разрушительная?
6: Не знаю. Может быть, она где-то и разрушает. Может быть, она где-то и обрезает крылья. Я это не исключаю.
5: А что, если мы критиков поблагодарим и отправим куда-то подальше, и на их место пригласим адвоката?

0: результатов. Какой-то внутренний голос, который за меня.
1: На самом деле, вот понятие внутреннего адвоката в искусстве, это, я считаю, это высший пилотаж. И к этому хотелось бы стремиться и прийти к этому ощущению. Я бы, конечно, очень бы хотел.
0: Владимир Габы, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ.
3: 16:45 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Подача документов длиною в год.
2: Итоги недели.
3: В редакцию Бизнес ФМ обратилась гражданка Молдавии Лилия, которая сейчас пытается получить гражданство России. Она замужем за россиянином, живет в стране с 2010 года, а трое детей рождены в России. Но в миграционном центре у Лилии не принимают документы, и эта история тянется уже больше года. Что именно мешает получению гражданства и какие претензии предъявляют сотрудники МФЦ, мы узнали у самой Лилии.
4: Родилась я в Приднестровье в 90-м году, то есть еще в Советском Союзе. Поженились мы в 10-м году. Первые года я еще не оформлялась здесь. Периодически жила, так как паспорт гражданина Молдовы мне позволял здесь 9 месяцев без дополнительных РВП и ВНЖ проживать на территории. В 14-м году решили уже все-таки основаться в России. Работать, жить в ВНЖ, в принципе, не мешал. И вот с прошлого года приняли решение, что все-таки мне стоит сделать для семьи нашей, что все-таки я отсюда точно перешла. Не планирую из России. Стала ездить в МФЦ Одинцово. Приезжаю туда, во-первых, приезжаешь туда, выстаиваешь там целый день очередь, когда тебе наконец-то доходит очередь, ближе к вечеру получаешь запись через 3 месяца. Приехала, первое, что мне сказали, вот этот пункт переделать, это переделать. Хорошо. Если, допустим, первый раз я посчитала, что это нормально, допустим, какие-то ошибки могут быть, но инспектор просмотрел мои документы, мою анкету полностью до конца. Приезжаю через 3 месяца, то есть для того, чтобы через 3 месяца опять приехать, мне нужно было на следующий день, после отказа приехать до 10 часов утра, отсидеть очередной раз очередь, приехать очередной раз через 3 месяца. Приезжаю, другой инспектор находит другие ошибки, те, которые я исправила, его вообще не интересует. То, что инспектор до этого проверил, его не интересует. Это говорит, не я смотрела, находит какие-то свои новые ошибки. И так я уже ездила 3 раза. То есть вплоть до таких вот ошибок смешанных, она говорит, православие какого не существует. Вот у меня в компьютере написано христианство. Другой раз свидетельство о браке. Свидетельство о браке, с которым мы оформляли старшим детям, которые за границей рождены были, с ним мы оформляли гражданство детям. То есть 15-16 лет это документ был удостоверен, а тут оказывается, так как дублируется графы, к примеру, имя, фамилия, отчество, кроме основного, так дублируется еще на нескольких. Я не знаю, что это из-за языки, нужно, чтобы это было тоже прописано. То есть, в принципе, содержание документа никак не меняется. Измените это. Хорошо, изменила. Последний раз мне сказали, что на регистрации ребенка по форме 8 должно быть стоять, какого числа он там зарегистрирован и действует по сегодняшний день. Через год могу принести этот документ, тогда тоже будет по сегодняшний день. Ну, какие-то глупости, помню, которые нигде не регламентированы.
5: То есть каждый новый инспектор находит какие-то новые дополнительные ошибки в документах,
4: они все ни разу не повторились. Причем в первую очередь придираются к анкете. Один раз можно сказать, допишите, другой раз уберите, допишите, повторите. Даже вот к документам придираются, которые везде принимали, внезапно они больше не подходят. Вот как вот по форме 8, вот она свое придумала, нигде вот не регламентируется. Причем по закону они должны мне давать отказ. Какое-то письмо, подтверждающее, вот почему они у меня не принимают, где прописаны эти ошибки. И в следующий раз, по идее, даже по закону, несмотря, если даже новые ошибки они найдут, они должны будут принять. Но такого документа они никому не выдают. Вот юрист, знаете, что она мне сказала? После того, как я озвучила, что планирую обращаться в Одинцово. Она сказала, невозможно быть готовым к подаче заявления в Одинцово. Бывают случаи, что они примут документы, а через месяц позвонят и скажут, забирайте свои документы обратно. И начинается вся процедура по новой.
5: И это никак не мотивировано?
4: Никак не мотивировано, они не дают документы вот, отказной. Они просто не принимают документы. То есть я прихожу, они говорят, нет, я так это дальше не буду передавать, и на выход. То есть никакого документа людям в руки они не выдают, просто не принимают.
5: И у вас эта история длится уже сколько времени?
4: Прошлого года.
5: Прошлого года,
4: да? Я езжу каждые пару месяцев, причем у меня вот 5 детей. Старшие они, когда я начинала, ездили в 2 смены, младшие 2 год, и как бы мне ездить туда нелегко. Всегда старалась выгадывать на каникулы. каникулы туда поехать, потому что вот, ну, и отвезти один в садик, как бы свое тоже расписание. А я каждый раз, во-первых, приеду, чтобы мне отказали, потом на следующий день с утра я до 10 должна приехать, что где талон. Потом неизвестно, когда я попаду. Электронная очередь вообще не существует. Если захожу через госуслуги, чтобы записаться, там всегда написано, что ведомство перегружено, то времени записи не появляется. Потом приезжаешь каждые 3 месяца, тебе говорят, нет, сейчас здесь мне не нравится, здесь тут не нравится. Причем те пункты, которые нигде не регламентированы, как вот этот, как христианство, ну, я вас умоляю. И как с этим бороться? Ну, просто руки опускать. Даже вот как она обнадежила, что даже если вам удастся, чтобы они вас приняли, у меня есть случаи с клиентами, что просто через месяц звонят, говорят, забирайте документы обратно, мотивируйте, потом какая-то ошибка. То есть они месяц у себя эти документы держат, а потом просто возвращают их на руки и не передают туда, куда положено. Будто бы тебя и не было.
5: И, соответственно, вы многодетная мама, и за время, пока вы в Российской Федерации, там, с момента заключения брака, к вам никто никаких претензий не предъявлял. Ни правоохранительные органы, ни органы миграционной службы.
4: Нет, не было у меня таких причин что-то подобное для себя устраивать. Я планировала здесь все-таки жить с семьей. И зачем что-то не скрывать, не организовывать, не придумывать.
5: Если сейчас у вас не получится, да, провзаимодействовать с миграционным центром Одинцова, то что?
4: Очередной раз ходить дальше. Наконец-то, может быть, кто-нибудь жалит. Я не знаю, как с этим бороться. Я все равно здесь живу и переезжать не планирую. Бросать, ну, смысла нет, наверное, мы здесь прожили с 10-го года. Я прожила, муж тогда всегда здесь. Наша жизнь здесь по-любому обустроена. Мне единственное, что раз в год нужно ездить, показывать ежегодный отчет, что я здесь проживаю. Ну, с этим можно жить как бы не критично. Просто обидно, когда вот читаешь, что человек позвонил, ему дали гражданство. Причем он здесь ни дня еще не жил, просто приехал к дочери в гости. Вот попал на горячую линию президента, ему дали гражданство. А я вот хожу, получается, больше года, и меня вообще никак не воспринимают. Это как минимум обидно. Меня и детей воспитываю здесь. 3 у нас здесь и родились и в России. Вроде жизнь связана в России, вот, или вот сейчас подписали в Приднестровье иметь право на гражданство России. В принципе, все. То есть у меня и давно и так родственники в Приднестровье с гражданством на России. Они за пределами России с гражданством, а я в России нет. Мне ведь не отказывают. Меня просто не принимают документы.
3: Лилия, слушательница «Бизнес-ФМ», с ней беседовала моя коллега Елена Марчукова. Как ситуацию оценивают юристы и можно ли решить такую проблему? Об этом в эфире «Бизнес-ФМ» на следующей неделе. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о поддержке Почты России.
2: Итоги недели.
3: Документ предполагает создание электронной почтовой системы на госуслугах, оператором которой станет госкомпания. Россияне могут отказаться от этого сервиса, а вот компаниям и предпринимателям придется использовать имейл от Почты России, хотят они этого или нет. Об очередной реформе российской почты Михаил Задорожный.
6: Электронные ящики Почты России на госуслугах будут использовать для доставки юридически значимых сообщений от госорганов и Банка России. Например, россияне смогут получать электронные платежки за коммунальные услуги вместо бумажных в обычном почтовом ящике. Получение писем через госуслуги бесплатное, а вот бизнесу за отправку сообщений придется платить, продолжает руководитель юридической компании «Юрвиста», член организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Алексей Петропольский.
7: Действительно, Почта России теперь имеет исключительное законодательное право на доставку заказных писем, юридически значимых сообщений, уведомления, извещения, требования. Ну, собственно, как и раньше, заказные письма всегда приходили от Почты России. Здесь теперь четко другим операторам и курьерским службам это прямо запрещается. Здесь теперь это касается не только переписки с государством, но и сообщений между компаниями по сделкам. Если в дальнейшем эти сообщения нужны будут в доказательной базе в суде, то они должны были быть от Почты России. Отказаться от системы можно. Для граждан ящик на госуслугах добровольный и бесплатный. Для юрлиц и ИП пользование ящиком становится обязательным и платным. Размер еще, я так понимаю, не установлен, но говорят, что-то в районе там 90 с чем-то рублей.
6: Но законопроект не запрещает отправку традиционных и заказных бумажных писем. Этим по-прежнему могут пользоваться компании и организации, у которых нет аккаунта на госуслугах, если такие еще остались. В любом случае, за доставку юридически значимых сообщений придется платить, неважно в каком виде они будут отправлены. В первой версии документа спасать госкомпанию предполагалось в том числе за счет маркетплейсов. Для них хотели ввести сбор в пользу России за доставку покупок. Участники рынка электронной торговли встретили эту инициативу в штыки. Потом это и отказались, и теперь у онлайн-бизнеса нет вопросов к закону о поддержке почты, продолжает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
8: Изначально в различных редакциях законопроекта присутствовали различные спорные нормы. В первую очередь это были вопросы, связанные с определенным сбором, с бизнес-оборотным. Но в итоге, после достаточно глубокого обсуждения с отраслью, все эти вопросы были сняты.
6: Принятый депутатами законопроект вводит ряд других мер, прежде всего финансовых, для поддержки почты. Например, ей разрешат размещать рекламу на платежных документах, которые она доставляет. А деньги Почте России нужны. По итогам прошлого года ее долг составил 127 миллиардов рублей. Это далеко не первая реформа российской почты с целью сделать ее безубыточной. Например, в конце нулевых отделение почтовой связи превратили в магазины, где можно было купить продукты питания и различные товары, включая детские игрушки и сигареты, что вызвало некоторое недоумение у посетителей. Удивляет здесь то, с каким упорством российские власти пытаются сделать Почту России прибыльным коммерческим предприятием, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
9: Почты, в принципе, во всех странах, но если не убыточные, то, по крайней мере, работают с нулевой рентабельностью. Я, честно говоря, не вижу ничего страшного, что Почта России убыточная. Это социальная отрасль, и она должна финансироваться за счет государства.
6: Ранее в Госдуме финансовый эффект для почты от принятия этого закона оценивали в 9,5 миллиардов рублей. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
10: Чемпионат мира по футболу в самом разгаре. Игроки и тренеры пытаются добыть победы для своих стран на стадионах, а агенты не прекращают свою закулисную работу. Даже наоборот, с добавлением новых команд у агентов появляется возможность приобрести новых звездных клиентов, открывающихся на Мундиале. Новые клиенты — это интересно, но и про существующих забывать нельзя. С начала мирового первенства в английской премьер-лиге уже произошли два громких и очень дорогих трансфера. После двух лет в скромной команде Nottingham Forest полузащитник Эллиот Андерсон переходит в Манчестер Сити. Пока Эллиот защищает цвета страны на чемпионате, его агенты из CAA Stellar ставят рекорды. Стоимость трансфера — 135 миллионов евро. Это самая большая сумма, которую когда-либо платили за переход англичанина, и самое дорогое приобретение Ман-Сити. Nottingham отлично заработал на 23-летней звезде. Два года назад они приобретали его за 42 миллиона. У второй звезды АПЛ, сменившей команды, сейчас время отдыха. К сожалению, сборная Италии снова оказалась за бортом мирового первенства. Но это не значит, что в ней нет великолепных игроков. Полузащитник Сандро Тонали – один из них. Уже согласованы все условия его перехода из Ньюкасла в Тоттенхэм Хотспер. Шпоры заплатят за итальянца 117 миллионов евро. И это тоже рекорд. Столько за приобретение игрока Тоттенхэм еще не платил. У меня есть предположение, что бурная активность вновь избранного президента мадридского Реала Флорентино Переса серьезно подогрела трансферный рынок. Никто не хочет отставать от испанцев, и оба этих трансфера прошли значительно выше оценочной стоимости игроков. Переходы Андерсона и Тонали котировались на отметке 80 миллионов евро. И это только начало. Думаю, этим летом нас ждет еще много громких переходов футболистов.
2: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Украинские СМИ называют главным претендентом на кресло премьер-министра после отставки Юлии Свириденко главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого. По данным интернет-издания «Страна», он тесно связан с украинским бизнесменом Тимуром Миндичем, который считается одним из самых влиятельных людей в окружении Зеленского. По мнению источников, одной из причин возможной отставки Свириденко могло послужить внимание к ее деятельности со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины. Германия профинансирует поставку 50 тысяч ударных ПВФ-дронов «Шрайк» для украинской армии, сообщает Рейтер со ссылкой на источник. Беспилотники производит крупная украинская компания Skyfall. Они оснащены программным обеспечением американской оборонной компании «Аутериан», которая позволяет автономно наводиться на цель в случае потери связи с оператором. Глава «Аутериан» Лоренц Майер подтвердил размер заказа – 90 миллионов евро, а также сообщил, что средства поступят от правительства одной из европейских балтийских стран. По его словам, часть дронов уже поставлена украинской армии, остальные поступят до конца года. В Skyfall подтвердили участие Германии, но отказались комментировать детали. Минобороны Германии и Украины отказались от комментариев. Аэрофлот корректирует расписание на фоне непогоды в московском регионе. Часть рейсов, прибывающих в Шереметьево, направлены на запасные аэродромы. Их перелет будет осуществлен после дозаправки и улучшения погодных условий в столичном аэропорту. Транзитных пассажиров бесплатно переоформят на ближайшие стыковочные рейсы, сообщили в компании. Сильные дожди с грозами ожидаются в Москве и сегодня, и завтра. Температура воздуха понизится. Улучшение погоды, по прогнозу синоптиков, можно ожидать лишь к пятнице. Новости на бизнес ФМ. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 17 часов в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Армузский пролив снова закрыт. Иран атаковал судно, не выходившее на связь, и обменялся серией ударов в США. Что дальше и как новый виток эскалации отразится на нефтяном рынке? Из-за непогоды в московских аэропортах задержали и отменили более 150 рейсов. Часть самолетов шла на запасные аэродромы. На железной дороге тоже проблемы. Пригородные поезда Савеловского направления задерживаются в обе стороны. На ряде дальних участков составы двигаются со сниженной скоростью. Считает ли опоздание на работу из-за очереди на АЗС уважительной причиной? Федерации независимых профсоюзов считают, что однозначно да. Очереди на заправках там называют форс-мажором. Что думают о такой трактовке работодатели из пострадавших от дефицита топлива регионов и специалисты по трудовому праву? Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Иран утверждает, что закрыл Армузский пролив. В Центральном командовании американской армии утверждает, что Иран не контролирует пролив. Минувшей ночью Корпус стражей Исламской революции объявил о закрытии Армуза до прекращения военного присутствия США в регионе. Поводом послужила атака на контейнеровоз «Гэлакси», который шел под флагом Кипра по несогласованному маршруту. По утверждению иранских военных, контейнеровоз отключил транспондер и представлял опасность для судоходства. В ответ армия США нанесла третью за неделю серию авиаударов по военным объектам в Иране. А тот, в свою очередь, заявил об атаках объектов, связанных с США, на территории Бахрейна, Омана, Кувейта, Катара и Иордании, комментирует востоковед Елена Супонина.
11: США и Иран никак не могут договориться по вопросу, который казался одним из самых простых по сравнению, например, с темой ядерной программы Ирана. Они не могут договориться даже по вопросу открытия Армузского пролива. Здесь возникло сразу много юридических и технических сложностей. Американцы ощущают, что иранцы их планируют выкинуть за борт при проработке новых правил пользования Армузским проливом. Пока эти правила не предполагают на ближайшее будущее взимание пошлин, судя по утечкам переговоров иранцев с соседями, в перспективе могут поставить и этот вопрос ребром. Тем более, что во время конфликта иранцы уже не раз брали пошлины с торговых судов. Но иранцы хотят обо всем говорить не столько с американцами, сколько с руководством султаната Оман, который находится под другую сторону Армузского пролива. Соединенным Штатам Америки это, конечно же, не нравится. Цель у американцев – это не только заставить иранцев слушаться, что в ближайшее время выглядит маловероятным, но и планомерно подрывать инфраструктуру Ирана. Ну и, наконец, принцип Трампа принуждать к миру через силу. Происходящее сейчас показывает, что возобновление переговоров, хотя над этим работают посредники, но выглядит процессом сложным и шатким, а вот такие периодические возвращения к обмену ударами, наверное, это та новая реальность, которая будет возникать все чаще и чаще.
3: Елена Супонина, политолог-востоковед. На этой неделе иранские военные обстреляли 3 коммерческих танкера в Армузском проливе, после чего США и Иран обменялись ударами. Суда следовали рекомендованными штатами маршрутом вдоль побережья Омана. Однако Тегеран настаивает, что единственный безопасный проход только через иранские воды. Стороны по-разному трактуют меморандум о взаимопонимании. Тегеран утверждает, что он дает Ирану право контролировать судоходство в Армузе. Вашингтон это отрицает. Сделка ссылка по Армузу – это временный тактический ход Трампа, который не устраняет глубинные противоречия. В перспективе регион ждет новая турбулентность, причем она выгодна как американским, так и российским нефтеэкспортерам, но ставит в трудное положение страны, не имеющие стратегических запасов нефти и альтернативных поставок, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Станислав Митрахович.
12: Что касается рынка нефти, до вот начала нового обострения, по данным Bloomberg и других агентств, трафик там почти восстановился. Сейчас он снова упал. По всей видимости, такого рода качели будут дальше иметь место. Что касается запасов стран, очень хорошо такому рода кризисам готовы страны вроде Китая, которые поступили очень ответственно, у них большие запасы нефти. Более уязвимые из страны, которые нарастили потребление нефти за последние годы, десятилетия, но не привыкли еще иметь запасы надежные или альтернативных поставщиков. Это касается Индии, стран Юго-Восточной Азии, Таиланда и так далее. Наверное, уроком для них будет необходимость, во-первых, выстроение отношений с другими поставщиками, но вот Индия это уже делает, у нее по итогам июня 5% нефти приходило сырой из России. Также второй урок – это необходимость иметь собственный запас, строить прям физические хранилища. Понимаете, что, конечно, чем хуже ситуация в Армузе, тем лучше ситуация для экспортеров нефти из других регионов мира, включая Россию, но надо понимать, что в этот список и сами Соединенные Штаты входят. Они тоже являются крупными экспортерами нефти, которые на самом деле, если брать именно их нефтяные компании, выигрывают от нестабильности на Ближнем Востоке. Да, американские потребители проигрывают, но экспортеры выигрывают, поэтому тоже нужно понимать, что хотя России выгодно высокие цены на нефть, но они помогают в том числе и всем альтернативным поставщикам, альтернативным Ближнему Востоку, не только России.
3: Станислав Митрахович, фонд нацэнергобезопасности. Как пишет политика, если американо-иранский диалог провалится, а меморандум о взаимопонимании не будет выполнен, крайним назначат вице-президента США Джей Ди Венса. Один из собеседников издания высказался о незавидной участи Ди Венса так, цитата. «Чувак, тебе просто достался сэндвич с какой-то дрянью, как ни старайся, вкус не перебьешь». Сотни российских туристов застряли в аэропортах Китая из-за приближения тайфуна Бави. Только в Гонконге за сутки отменено свыше 130 рейсов, а в Шанхае больше 1500. При этом основной удар тайфуна ожидается на Тайване, уже второй за последние несколько дней, а также в восточных провинциях Китая Фуцзянь и Шуцзян. Москвичка Анна сейчас в Шанхае, ее рейс перенесли на 9 часов. Вот что она рассказала Business FM.
13: В самом Шанхае был только вот ночью сильный дождь, деревья гнулись, в некоторых местах велосипеды и мопеды были такие немножечко разваленные. А так сегодня утром уже ничего, все гуляли, народу полно на улицах, все нормально. Аэрофлот заранее уже за несколько часов выдал уведомление, даже почти за 12 часов вчера вечером прислал, что у нас рейс переносится с 11:40 утра до 20:40 вечера. Отель был очень лоялен, соответственно, еще целый день была и в отеле, отдыхала, наслаждалась. Ну, как бы вот тайфун нас обошел стороной.
14: Так, вы выезжали в Шанхай как туристы, да?
13: Да, да.
14: Из какого вы города?
13: Москвы.
14: Непосредственно сам тайфун, смерч, он, получается, ночью пронесся? Вот утром уже все было?
13: Он ночью был, да, шел с юга, и потом он Шанхай как-то обогнул и пошел вглубь на Терека, там уже наверх, и вот так он стал сгибаться уже направо. Mm. Нас обошло. Поезда не ходят, и вот вчера не ходили, сегодня навигации нету на реке, ее не было с пятница с вечера, соответственно, не в субботу, не сегодня. Соответственно, некоторые аттракционы, по-моему, Диснейленд, по-моему, не работал, открытые площадки, оранжерея вот эта знаменитая не работала. И не работали роф-бары и рестораны, да, где открытые террасы. А так все остальное работает. В отеле предупреждали, просто когда выходите на улицу, будьте осторожны. А так движение было, общественный транспорт работал, и такси работало. Очень много было отмененных рейсов, особенно внутренних, и переносов. Но вот зарубежные рейсы сейчас вот вылетают, времени тоже. Уже и сингапурские авиалинии уже улетали, и американские авиалинии. Вот все уже полетело.
3: Анна, слушательница Business FM. При этом в безопасные районы Китая из России улететь без задержек рейсов утром тоже было невозможно, говорит жительница Курска Анастасия, которая летит в Шанхай с группой детей.
15: Так как вчерашний рейс задержался и прилетел в Шанхай фактически сегодня, то у нас немножечко путаница с нашим рейсом. Нам сейчас показывают, что мы уже прилетели в Шанхай. Есть путаница на сайте Аэрофлота, но по факту авиакомпания подтверждает, что задержек не предвидится. Со статусом рейсов есть такие вот смешные недоразумения.
14: А во сколько вылет по Москве?
15: В 20:00.
14: То есть задержка была, но вылет состоялся и
15: да, вылез? Да, все уже в Шанхае.
14: Да, вы с семьей летите одна?
15: А у нас группа детей летит.
14: Ничего. Ничего себе. А вы как сопровождающая, да?
15: Да, у нас группа детей летит учиться в Шанхай в английскую школу.
14: Есть ли у вас какой-то план Б, что называется, если рейс задерживают?
15: Да, конечно. Это... конечно. Прекрасный отель «Новотель» в Москве предоставляет программу дневного проживания, куда можно заселиться и оплатить половину суток.
14: Но это не авиакомпания. Авиакомпания заранее...
15: Мы пока сами, да, мы пока сами думаем, какие у нас будут как раз такие план Б. Если нам что-то предложит авиакомпания, конечно, с радостью рассмотрим их вариант.
14: А пробовали узнать у авиакомпании?
15: Пока да. Они не подтверждают нам проблем, поэтому мы пока им верим и ждем.
3: Анастасия, жительница Курска, которая летит в Шанхай с группой детей. По данным Рейтера, из-за приближения стихии в Китае эвакуировали около 2 миллионов человек, в основном в провинции Джинцзян. Там закрыли 2 вокзала, отменили более 300 авиарейсов, а накануне вечером циклон уже обрушился на прибрежные районы страны. Очевидцы рассказывают, что ветер срывал крыши и фасадную облицовку, валил деревья, а в горах сошли оползни. Накануне из-за первого тайфуна, обрушившегося на Тайвань, пострадали свыше 100 человек, а в аэропортах отменили около 200 рейсов. Опоздал на работу, потому что стоял за бензином. Теперь такое объяснение может оказаться уважительной причиной. Федерации независимых профсоюзов заявили, что многокилометровые очереди на АЗС – не редкость в наше неспокойное время, и это может относиться к чрезвычайным обстоятельствам. Но юристы предупреждают, сама по себе задержка на АЗС еще не превращается в форс-мажор. Что будут учитывать работодатели и суд, комментирует консультант по трудовому праву Ольга Мироненко.
16: Рекомендую опираться на здравый смысл при рассмотрении подобных случаев. Если у сотрудника есть альтернативные способы добраться до работы без опоздания, используя общественный транспорт, либо служебную развозку, то опоздание из-за проблем заправки личного автомобиля – это личная ответственность сотрудника. Если говорить про вынесение дисциплинарных взысканий, то работодатель и суд всегда рассматривают совокупность обстоятельств, поэтому сами по себе чеки с АЗС и фотофиксация очередей не делают причину уважительной. И если говорить про форс-мажор, то очереди на АЗС не могут быть отнесены к форс-мажорным обстоятельствам, которые четко описаны в гражданском законодательстве.
3: Ольга Мироненко, консультант по трудовому праву. Но когда очередь за бензином перестает быть личной проблемой работника и может стать уважительной причиной опоздания? И как это доказать, если АЗС, как стратегический объект, может отказаться предоставить записи с камер видеонаблюдения? Продолжает юрист практики разрешения споров Максим Степанищев.
17: Суд чаще всего признает достаточным доказательством форс-мажора в совокупности АЗС, в которых нет бензина или колоссальная очередь. Невозможность на общественном транспорте доехать до места работы. Заказ такси также затруднен. Очередь на АЗС еще пока что не вошла в массив судебной практики, поскольку это, скажем так, некое новое явление, которое уже стало массовым. И, вероятно, некая судебная практика может сложиться только спустя долгие месяцы, возможно, и годы. Получить дату заезда в очередь на АЗС, так и дату выезда в целом представляется возможным. Есть такое приложение WebJustice. Это, по сути, электронный нотариус. Например, автоводитель приехал на АЗС, видит, там очередь большая. Он сделал фотографию. Далее он заправился, уже выезжает с АЗС, он сделал фотографию. До этого еще написал сообщение работодателю и коллегам. И WebJustice может позволить заверить этот документ, чтобы он был полезен для суда и имел некую силу.
3: Максим Степанищев, юрист практики разрешения споров. Мы обсудили предложение профсоюза с работодателями из тех регионов, где наибольшие проблемы с топливом. Готовы ли они простить опоздание сотруднику, застрявшему в очереди на заправке? Подробнее об этом в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
18: С июля обновился перечень городов, в которых можно приобрести жилье на вторичном рынке по программам семейной ипотеки и дальневосточной и арктической ипотеки. Напомним, что купить готовую квартиру, например, по семейной ипотеке, семьи, имеющие ребенка до 6 лет включительно, могут только один раз. Жилье должно находиться в границах городов, где отсутствуют строящиеся многоквартирные дома или их количество не превышает 2. Покупку можно совершить в доме, которому не больше 20 лет. При этом важно, чтобы он не был признан аварийным. Рефинансирование действующего кредита при покупке жилья на вторичном рынке недоступно. Включить ремонт и обустройство квартиры в семейную ипотеку также нельзя. Итак, теперь в перечень городов с доступной вторичкой по программе семейной ипотеки входят 886 населенных пунктов в 83 регионах России. В списке появились 13 новичков из 12 регионов, в том числе Ангарск, Иркутская область, Мичуринск, Тамбовская область, Павловск, Воронежская область. Но 18 городов в 18 регионах из льготного перечня исключены. Например, Балашов, Саратовская область, Кузнецк, Пензенская область, Туапсе, Краснодарский край. Что касается дальневосточной и арктической ипотеки, то внесенные изменения увеличили список городов, где по этой программе можно приобретать готовое жилье, до 92 в 19 регионах страны. Новинки всего две – Арсеньев, Приморский край, и Новодвинск, Архангельская область. По статистике Дом РФ, всего в рамках данной программы уже оформлены почти 17,5 тысячи кредитов на общую сумму около 60 миллиардов рублей. И все же, во многих льготно-пригодных городах ничего не строилось еще с советских времен. Так что программа есть, а возможность ей воспользоваться, увы. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM.
3: 17:15 в Москве. Вы слушаете Business FM. Дожди в московском регионе задержатся до середины недели. В среду ожидается передышка, но уже в четверг дожди вернутся.
2: Москва в воде.
3: Пока столица и область остаются во власти циклона Бернадет, подробнее о погоде на предстоящей рабочей неделе обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
19: В понедельник и во вторник все еще дождливо, и дожди эти будут связаны с ветровой депрессией, которая определяла погоду все предыдущие дни, начиная с пятницы, когда шли местами очень сильный ливень, местами нигде ничего не было. Но вот такая погода рваная продолжится, однако дожди эти будут выпадать на гораздо большей территории, правда, по интенсивности они будут ниже. Во вторник дожди станет чуть-чуть поменьше, будут они наблюдаться второй половине дня, температура воздуха немножечко подрастет, составит 23 градуса. И таким образом ключи поймут, что лето где-то не за горами. В среду ожидается самый теплый день. Температура воздуха 23-25 градусов в тени будет днем, и ночью около 16 будет без осадков. Дальше из-за прохождения холодного атмосферного фронта, скорее всего, в четверг погода изменится. Уже температура воздуха в четверг не будет повышаться до 20 градусов, будет сопровождаться дождями. В пятницу чуть-чуть получше, температура обойдет без осадков. В субботу, воскресенье и понедельник в Москве характерная летняя погода. Если в субботу еще без дождей ожидается по предварительным данным, то вот уже в воскресенье, в понедельник и вторник дожди вновь придут в столичный регион. Правда, температуры они не понизят, но тем не менее сделают пребывание на улице чуть менее комфортным.
3: Алексей Сафонов, обозреватель проекта «Метеовеб». За эти выходные в Москве может выпасть почти месячная норма осадков. На юге Подмосковья только за минувшие сутки выпало больше половины июльской нормы. Столичная МЧС призывает во время грозы не укрываться под деревьями и держаться подальше от рекламных конструкций. Как откроются рынки в понедельник? Российский фондовый рынок снижается уже 18 недель подряд. Индекс Мосбиржи закончил пятницу на уровне в 2145 пунктов. Рубль за неделю несколько укрепился, хотя цены на нефть несколько снизились. И поддерживает российскую валюту поступление от старых контрактов по высоким ценам и слабый спрос на импорт. Продолжает инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
20: После 18 недель непрерывного падения фондового рынка индекс Мосбиржи может попробовать совершить технический отскок на торгах в понедельник. В принципе, торги воскресенья, торги выходного дня идут с повышением котировок, но надо понимать, что это может быть только технический отскок. Фундаментальные факторы, к сожалению, пока работают против роста российского фондового рынка. Это усиление геополитических рисков и топливный кризис, который не позволит, скорее всего, Центральному банку в этот раз на июльском сентябрьском заседании снова понизить ключевую ставку. Также играет роль отказ дивидендов от полиса. Это достаточно крупная компания, у которых инвесторов были большие ожидания, но дивидендов нет. Что касается курса рубля, то он, скорее всего, нашел равновесие на отметках примерно 76-78 рублей за доллар. С одной стороны, снизилась нефть, но пока идут валютные поступления от старых контрактов по высоким ценам, и это поддерживает рубль. Кроме того, слабый спрос на импорт из-за инвестиционного кризиса в России не позволяет пока рублю сильно ослабевать. Но, тем не менее, если цена на нефть будет снижаться, если переговоры США и Ираном возобновятся и будет снова перемирие, то тогда цена на нефть может опуститься опять в район 70 долларов за баррель по сорту Brent, и уже ближе к осени поступления на валютном рынке будут гораздо ниже, что предопределит ослабление рубля ближе к осени. Сценарий некоторого ослабления рубля выгоден бюджету с учетом дефицита.
3: Сергей Суверов, инвестстратег Укари Капитал. Нефть Брента от 80 долларов за баррель в середине недели откатилась к уровню поддержки в 75-76 долларов. По-прежнему волатильность сырья зависит от градуса эскалации на Ближнем Востоке, продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
1: Очередная эскалация в Ормузском проливе, скорее всего, приведет к росту цен на нефть, и это может быть довольно существенный рост, если мы увидим продолжение витков эскалации на следующей неделе. Здесь есть все шансы у цены на нефть марки Brent закрепиться даже выше 80 долларов за баррель. Что касается курса доллар-рубль, здесь пока, наверное, мы склонны видеть слабое ослабление. Почему? Потому что оно еще будет результатом, ну, с некоторым лагом, снижения цены на нефть в тот момент, когда соглашение было заключено. Но почему оно будет слабым? Потому что все прекрасно понимают, что если будет очередная эскалация, то это снова приведет к росту валютных интервенций в российскую денежную массу через экспортный канал, ну и, соответственно, снова рубль будет достаточно крепким. Что касается индекса, то здесь пока, к сожалению, есть все заходы и вероятность на то, что 19 недели подряд снижение случилось, потому что помимо геополитического контекста, который давит на рынок акций, есть еще и достойная альтернатива в лице фондов денежного рынка и долгового рынка, где по федеральным бумагам уже доходность выше 16%. Соответственно, многие участники рынка просто инвестируют именно туда.
3: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. Мосбиржа в июле расширит время торгов на срочном рынке до 17 часов в день. С 14 июля участники рынка смогут торговать в срочной секции Мосбиржи, начиная с 6.50 утра. Сейчас с 8.50. В утреннюю сессию будут доступны все инструменты, кроме опционов на валютные пары. Для валютных фьючерсов установят ценовой коридор в размере плюс-минус 3%. С этой же даты биржа запускает и фьючерсы на нефть WTI, базовый актив нефть марки WTI, котировка в долларах за баррель. Один лот, 10 баррелей, шаг цены 0,01 доллара. Лето на воде почти распродано. По данным Российского союза туриндустрии, загрузка самых популярных речных круизов достигает 90-100%. Быстрее всего разбирают путешествия между Москвой и Петербургом, в Карелию, на Соловецкие острова и по Волге. При этом участники рынка не спешат называть нынешний сезон новым круизным бумом. Подробнее Олеся Савоськина.
21: Утром прогулка по Угличу, через пару дней Кижи, затем Валаам. Между остановками палуба, каюта и сотни километров по воде. Именно на июль и август приходится около 2/3 всех летних круизов. На самых популярных направлениях свободных кают почти не осталось. Всего в этом сезоне по российским рекам ходит более 100 круизных теплоходов. До ноября запланировано около 7000 круизных программ. Такие данные приводит РСТ. Один из самых востребованных маршрутов между Москвой и Петербургом. Обычно путешествие занимает около недели. На ближайшие июльские даты такой круиз стоит от 100 тысяч рублей на человека, а на отдельных теплоходах больше 200 тысяч, в зависимости от категории каюты. В целом, по данным АТОР, в этом сезоне речные круизы подорожали в среднем примерно на 10%. Среди тех, кто уже успел провести несколько летних дней на воде, художница, выпускница института имени Сурикова Мария Сувалян. В июне она вместе с отцом потом отправилась из Москвы в Нижний Новгород.
0: Путешествие на 5 дней начиналось от Московского речного вокзала и до Нижнего Новгорода. Выбрали такое путешествие, потому что папа в детстве так отдыхал с семьей, и он хотел повторить свой старый опыт, посмотреть, что изменилось за эти годы. Мы останавливались несколько раз в разных городах. Из остановок была Рязань, Муром, Касимов. Там нам давали где-то 3 часа на прогулку. В основном были все лет за 60. Много пенсионеров, несколько пар молодоженных и несколько детей. Скорее, обеспеченные люди, интеллигентные. Сами сидели в основном врачи, хирурги. Полноценно так не заменит, конечно, отельный отдых. Ты едешь и ждешь остановки в каком-то из городов. Но я художница, у меня было время писать короткие этюды.
21: На теплоходе «Марии» свободных мест почти не было. Но прошлогоднего ажиотажа участники рынка пока не видят. По данным столичного Дептранса, в прошлом сезоне только с московских речных вокзалов в круизы от отправились более 360 тысяч пассажиров. Это рекорд за последние 30 с лишним лет. В этом году в Москве рассчитывали прибавить к этой цифре еще около 10%. Однако в РСТ отмечают, если год назад к этому моменту на июльские и августовские круизы практически невозможно было найти каюту, то сейчас на части теплоходов места еще остаются. Продолжает председатель совета директоров круизной компании «Созвездие» Александр Соснин.
5: Наверное, был года 2-3 назад. Сейчас, ну, более-менее стабилизировалось. Вообще от компании зависит. У разных компаний разный уровень продаж. Я не могу сказать, что у нас прямо все битком забито. Ну, в целом, жалуемся. Но это не бум, это обычный нормальный год. У нас каждую пятницу отправляется теплоход в круиз выходного дня из Москвы. И каждую пятницу из Петербурга. И они всегда заполнены на 100%.
22: Пишут, что, собственно, сейчас частями сейчас маршруты покупают.
5: Такие маршруты, в основном длительные, ну, от 10 дней и больше, которые действительно разбиваются на части. Вот круиз Москва-Казань-Москва, он обычно 11 дней. Кто-то берет в одну сторону Москва-Казань, кто-то обратно. Такое бывает.
21: На самых популярных направлениях занято до 100% кают, а средний чек в ряде компаний снижается. По данным РСТ, длинные путешествия стали покупать реже, а отдельные участки маршрутов чаще. При этом растут расходы самих операторов. В этом сезоне топливо подорожало сразу на 20-30%, а большинство компаний сформировали тарифы заранее. Впрочем, не всех судовладельцев это застало врасплох. В «Созвездии» к росту цен подготовились заранее. По словам Александра Соснина, компания закупила топливо практически на всю навигацию. Поэтому нынешнее подорожание пока не влияет на себестоимость ее круизов. Массово повышать цены до конца сезона операторы не планируют, а в тарифы на круизы следующего года пока закладывают рост примерно на 5-7%, с учетом инфляции, портовых сборов и расходов на обслуживание флота. Больше всего свободных кают пока остается на осень. Эти круизы загружены примерно на 35%. Олеся Савоськина, ГОР Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
23: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
24: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купит 30 автомобилей. Успеть за 10 секунд на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
3: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился на идеальную для американских властей сделку всего за час до нанесения удара по судну в Ормузском проливе. Они уступили во всем. После этого они покинули комнату и в течение часа запустили дрон по судну, сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News. Глава Белого дома не привел детали упомянутого соглашения, но, как он выразился, США разбомбили их, то есть Иран, к чертовой матери. Трамп также утверждает, что Ормузский пролив остается открытым для судоходства. 80 человек представили свои кандидатуры на выборы в Госдуму в порядке самовыдвижения. Окно для подачи документов официально закрыто, сообщил зампредседателя Центра избиркома Николай Булаев. ЦИК принял документы от партии «Зеленые» для заверения списков кандидатов, сообщает РИА Новости. Таким образом, все 11 партий, заявивших об участии в выборах, завершили процедуру подачи документов. Два мотогонщика погибли в результате аварии во время гонки в чешском Брно, сообщает пресс-служба Европейского союза мотогонок. 32-летний австриец Филипп Штайнмайер скончался на месте. 43-летний румын Адриан Рус был доставлен в больницу в критическом состоянии, где позже умер от полученных травм. В связи с трагедией все соревнования, запланированные на выходные, отменены. Гендиректор Volkswagen Оливер Блюм заявил о намерении компании избежать закрытия производственных площадок в рамках программы оптимизации затрат. В интервью газете Bild am Sonntag он подчеркнул, что существуют более разумные решения. По его словам, программа экономии в Германии уже приносит результаты. Только за прошлый год удалось снизить затраты на заводах в среднем на 20%. Руководство намерено продолжать сокращение всех видов расходов. Новости на Business FM. Держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 17:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Умер американский сенатор Линдси Грэм, которого Россия внесла в список террористов и экстремистов, сторонник жесткого курса в отношении Москвы. На днях во время встречи с Зеленским он заявил, что разработанный им законопроект об антироссийских санкциях согласован с Белым домом. Как уход Грэма повлияет на настроение Вашингтона и лично Трампа? Мнение эксперта через минуту. Врачам скорой помощи утвердили новый стандарт работы. Его дополнили кругом обязанностей вне стен больницы. В случае чрезвычайных ситуаций врач должен брать на себя всю полноту ответственности за госпитализацию, первичную диагностику и оказание помощи на месте. Что думают об этом в профессиональном сообществе? Тайвань упростил выдачу виз россиянам. Теперь их можно оформлять дистанционно. Как этот шаг отразится на турпотоке на остров? Все подробности в ближайшем эфире Business FM. Умер американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он был включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 9 июля ему исполнился 71 год. Офис Грэма сообщил, что он умер из-за внезапной и непродолжительной болезни. Еще 10 июля Грэм был в Киеве, где встречался с Владимиром Зеленским. И где он, в частности, заявил о том, что с Белым домом удалось согласовать законопроект об усилении санкций в отношении России. Вчера украинские СМИ публиковали фото Грэма на экскурсии по заводу БПЛА, где он сфотографировался с дроном-перехватчиком P-1 «Сам». После визита в Киев Грэм вернулся в Вашингтон. На сегодня было запланировано его выступление на американском телевидении.
24: Подробности.
4: Грэм получил юридическое образование, служил в армии в должности военного прокурора, затем занялся политикой. В Сенат США впервые был избран в 2002 году, выступал за жесткий курс в отношении России, активно поддерживал Украину, неоднократно посещал Киев и был соавтором законопроектов о поддержке Украины и санкциях в отношении Москвы. Как пишут СМИ, в 2011-16 годах он получал в среднем 67 тысяч долларов в год от подрядчиков оборонной отрасли. В 2011 Грэм выступил с автором резолюции, осуждающей агрессию России в связи с конфликтом в Грузии 2008 года. В 22-м Грэм призвал избавиться от президента России. Он также был одним из авторов резолюции Сената, призывающей признать Россию государством-спонсором терроризма, пригрозил России иранским сценарием, активно добивался голосования по законопроекту о новых адских санкциях в отношении России. В 23-м году МВД России объявило Грэма в розыск в связи с его высказываниями о военных действиях на Украине. Его обвинили в том, что он якобы сказал, что гибель россиян – это лучшее вложение денег США. Впоследствии утверждалось, что слова Грэма вырвали из контекста. Изначально являясь критиком Дональда Трампа, в дальнейшем стал одним из наиболее последовательных союзников президента США в Сенате. Грэм также поддерживал операцию против Ирана и выступал в поддержку Израиля.
3: С уходом Грэма будет меньше радикальных голосов, толкающих Трампа к эскалации, в частности, в иранском вопросе, считает эксперт Российского союза по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
6: Традиционно принято считать, что американская политика во многом зависит от институтов, и, безусловно, роль личности в истории не так велика. Администрация Трампа — это, конечно, исключение. Мы понимаем, что Дональд Трамп опирается в значительной степени на узкий круг приближенных людей, и Линдси Грэм был одним из таких приближенных людей. Человек с своей радикальной позицией, человек, который эту позицию регулярно озвучивал, и человек, который регулярно склонял Дональда Трампа в свою сторону, по крайней мере, пытался. Понятно, что он решение о войне с Ираном в значительной степени сформировано под влиянием господина Грэма. Безусловно, можно ожидать, что внутреннее давление на Дональда Трампа в проукраинскую, в антииранскую сторону будет меньше. Но главным законодателем политических мод в США является Дональд Трамп. И здесь конкуренция идет не за влияние на политику США, а за влияние на него лично. И, безусловно, после ухода Линдси Грэма из жизни будет меньше людей, которые будут склонять его в более радикальную сторону, в ту сторону, которая, как мы видим, особенно в части Ирана, не принесла ему больших успехов как на внешнеполитическом, так и на внутриполитическом треке.
3: Алексей Наумов, автор телеграм-канала проекта «Внешпол». Сенатор США Линдси Грэм незадолго до смерти обсуждал с конгрессменом Майклом Макколом подготовку нового законопроекта о санкциях против России. Документ планировалось представить после возвращения делегации из Киева в Вашингтон. Об этом сообщает газета Financial Times. По данным издания, разговор между законодателями состоялся в отеле «Хилтон» во время их совместной поездки на Украину. Смерть Грэма ослабляет ястребов, старая гвардия уходит. Вслед за Грэмом, вероятно, скоро покинет арену 84-летний сенатор от Кентукки Митч МакКоннелл, чье здоровье сильно ухудшилось. В целом, это часть естественного обновления элит, которое ведет к более прагматичной внешней политике США, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
7: Ушел из жизни один из главных ястребов в Соединенных Штатах Америки. И, конечно, последствия будут. Потому что, во-первых, именно Линдси Грэм на протяжении долгого времени активно продвигал идею с введением жестких санкций и вторичных в отношении стран, которые закупают российскую нефть. Теперь, после его смерти, я думаю, что этот самый Биль, к которому отношение внутри администрации Трампа было довольно скептическим, отправится в долгий ящик. Плюс, я думаю, что, конечно, сильно развернется сейчас борьба за место Линдси Грэма как сенатора от Южной Каролины, потому что у республиканцев там уже прошли праймерис, и поэтому для них ситуация неудобная. Им придется эти самые праймерис переигрывать. Ну и демократы надеются впервые за очень много десятилетий победить в этом штате. Хоть он и является очень республиканским, но и там, конечно, проявляется усталость от президентства Трампа, поэтому здесь я не исключаю, что демократы могут даже выиграть в этом штате, и тогда это, конечно, для них сильно упрощает задачу получения большинства на предстоящих выборах Конгресса, которые состоятся 3 ноября. Что касается самого Грэма, то он олицетворял собой ту фракцию ястребов-неоконов, которые еще сгруппировались там в период 90-х нулевых годов. Сейчас постепенно уходят в мир иной, и молодое поколение республиканцев настроено в целом более прагматично и понимая то, что сейчас военные ресурсы США ограничены и уже бессмысленно продвигать концепцию войны со всем миром. А именно этим, я думаю, что Грэм и запомнился. То есть не было ни одной войны, которую бы Линдси Грэм за период своего 20-летнего нахождения на посту в Сенате не поддерживал. Потому что следующий на очереди это, скорее всего, Митч МакКоннелл, бывший лидер республиканцев в Сенате, сенатор от штата Кентаки, у которого сейчас настолько все плохо со здоровьем, что он даже на самом деле не воспринимает, что происходит вокруг него.
3: Малик Дудаков, политолог-американист. Президент Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Грэма, назвав его одним из прекраснейших людей и сенаторов, которых он когда-либо знал. Американский президент сказал, что разговаривал с Грэмом за несколько минут до его смерти и что, вероятно, Грэм действительно скончался из-за сердечного приступа, как ранее утверждал NBC News. Что-то в таком роде могло быть, потому что, если не считать усталости, он чувствовал себя нормально. Но, возможно, это не худший способ уйти, сказал Трамп журналистам. Для врачей скорой помощи введут новый стандарт работы, который начнет действовать с 1 сентября. Он обобщает уже существующую практику, но главное отличие – юридическое закрепление более широкого круга обязанностей. Особенно это касается работы вне стен больницы. В чрезвычайных ситуациях врач обязан не просто доставить человека в стационар, а самостоятельно на месте принимать решения, оценивать состояние, выбирать тактику, определять, куда именно госпитализировать и действовать по актуальным рекомендациям, говорит фельдшер из Петрозаводска, председатель профсоюза действия в Карелии Ольга Чайка.
8: Есть четкие критерии, на основании чего принимается решение. Как раз вот в этих вот стандартах, которые хотят ввести, всегда это все описывается. Ранее действующие стандарты 25-го года, там все было четко описано. И при разборе каких-то ситуаций, чтобы понять, ошибка это или не ошибка, опирались именно на эти стандарты. Потом с 25-го года эти стандарты отменили и ввели клинические рекомендации. Рекомендация — это обтекаемо. Стандарт — это четко. Рекомендация, на то она рекомендация. Мы вам рекомендуем так сделать. Но не обязываем, получается. Вот это было очень неудобно. То ли так сделать, то ли вот так сделать. Непонятно как. Это сейчас ведут стандарты. Все-таки это будет четко прописано. Это, опять же, удобно для оценки правильности лечения, там, да, манипуляций назначенных. Вот это удобно будет.
3: Ольга Чайка, председатель профсоюза действия в Карелии. Новый профстандарт меняет роль врача скорой. Вместо того, чтобы просто принимать жалобы, врач теперь самостоятельно оценивает состояние пациента, то есть становится полноценным диагностом на месте. Это продиктовано как новыми вызовами, так и изменением поведения пациентов. Теперь необходимо системное обучение, чтобы врачи могли соответствовать этим повышенным требованиям, говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член СПЧ при президенте России Ян Власов.
9: Врач не просто будет

0: Вот это все-таки военные пациенты. Поэтому врачам нужны новые знания. А вторая история, это то, что 4 из 5 пациентов, прежде чем обратиться к врачу, даже при вызове скорой помощи, начитают с интернета, и все, что там находят, в ряде случаев прикладывают к себе. И иногда врачу приходится выяснять, что у человека на самом деле болит, а что он еще начитал. Говорят о том, что они читают интернет, только 25%, остальные об этом не говорят. Поэтому, конечно, увеличение компетенции со стороны врачей скорой помощи уже назрело и был необходим. Дальше просто стоит вопрос, нам нужно организовывать образовательный процесс, я полагаю, с этим проблем не будет. То есть должна быть написана программа повышения квалификации, связанная с новыми стандартами. Будут люди соответствующим образом обучаться, второй состав будет участвовать в этом процессе. То есть, в принципе, процедура понятна. Если написаны такие новые программы, вообще замечательно. Если эта программа пишутся с военными или с МЧС, тоже отлично. Так или иначе, должна появиться новая программа образовательная.
1: Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов. Новый профессиональный стандарт будет действовать до 1 сентября 2032 года. Тайвань упростил визовый режим для россиян. 7 июля для посещения острова можно оформить электронную визу. Система запущена в тестовом режиме. На год электронная виза однократная, дает право пребывания до 30 дней и стоит около $55. Для онлайн-подачи туристу нужен лишь загранпаспорт, действующий минимум полгода после поездки. Раньше визу можно было получить только в Москве с личной подачей документов и ожиданием около недели, что сильно осложняло жизнь жителям регионов, особенно Дальнего Востока и Сибири. Теперь же весь процесс дистанционный, что значительно повысит привлекательность острова для россиян, продолжает вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макартычан.
2: Тайвань посмотрел на соседний Китай, увидел, как удачно проходит безвизовый эксперимент в Китае и продлен сейчас уже до конца 27-го года. И растет российский турпоток в прошлом году на 30%, в этом году уже на все 40%. И, естественно, как можно оставаться вне потока таких денег? Тайваньская виза теперь не является никакой сложной. Да, ее надо получать, но она носит заявительный теперь характер и выдается, ну, я так понимаю, безотказно. Я прогнозирую, что там процент отказов будет менее 1/10. Тайвань — это terra incognita для россиян. В отличие от того же Гонконга, или Макао, или Сингапура, или я уже не говорю о континентальном Китае, Тайвань — это островной другой Китай, не похожий. Это вот на то, что был Гонконг каких-то там 10-15 лет назад. Поэтому да, Тайвань — это мега интересно. Да, россияне массово сейчас полетят. Мы прогнозируем вот с этим облегчением минимум плюс 40% в этом году турпоток на Тайвань. Не скажу, что Тайвань является каким-то там дорогим, они вот все, что вот это китайцы там делают, это Гонконг, Сингапур, Макао, а Сингапур, вы же понимаете, это чисто китайская история. Большинство жителей там в Сингапуре это китайцы, как ни странно. Так вот, вся вот эта история, это примерно в одной ценовой гамме. $200 можно найти уже отели хорошие, пляжные, береговые, уровня 4+, 5 звезд за номер в сутки на завтраках. Главное, то, что любят россияне, пляжи, потому что все равно Россия — это северная страна. И как бы мы не хотели, но наши пляжи уже вот буквально черноморские в сентябре закончатся. А тайванец там можно до декабря, в принципе, плавать.
1: Александр Макартычан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Помимо пляжей, Тайвань — это современный мегаполис Тайбэй с небоскребами и насыщенной жизнью, откуда туристы едут в центральную часть острова ради гор, чайных плантаций и национального парка Тарока. Неделя в городском отеле Тайбэя на двоих обойдется от 30 тысяч рублей. Перелет около 100 тысяч. Оптимальное время для поездки — октябрь-ноябрь и март-апрель. Летом влажность выше и возрастает риск тайфунов.
3: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
5: За обедом разговорились.

0: профессором МГУ, доктором психологических наук Александром Григорьевичем Асмоловым. Заговорили, в каком мире мы живем, о том, кому мир принадлежит, если он вообще кому-то принадлежит, о женщинах и мужчинах, и наших проявлениях. Профессор отвечает так.
1: Наш мир только внешне мужской. Добрый старый наш коллега, которого звали Зигмунд Фрейд, даже в замечательные венские времена увидел главное, что бы ни происходило, как бы мужчины ни похотели на петухов, у которых уникальный хвост и великая расцветка, все равно мир делают те, кто умеет любить, чувствовать. Меня бесит в этом плане одно уникальное понятие. Меня как-то спросили, расскажите, пожалуйста, а что такое женская логика? Я же сказал, женская логика – это конструкция обиженного мужского разума, который является часто разумом носорога, который идет только по одной колее. Женская логика, в отличие от аристотельской, это фейерверк непредсказуемости, а тем самым в ней выражается главная черта человека, отличающая нас от всего живого. Мы код непредсказуемости. Женскую логику вы знаете, кто не может угадать прежде всего? Меня тогда спросили, кто? Я сказал, женщина, которая обладает этой логикой. Если бы она могла угадывать, что она скажет, она была бы неинтересна.
0: Александр Асмолов, профессор, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM.
3: 17:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Селлер есть, а слова нет. Рынок просит словари догнать реальность.
2: Итоги недели.
3: В России уже 1 000 000 селлеров, но в словарях этого слова нет. А с 1 марта за иностранные слова в рекламе без русского аналога можно получить штраф до 500 000 рублей. Поэтому Ассоциация представителей электронной торговли обратилась к властям с просьбой добавить слово «селлер» в словарь иностранных слов. Комментирует лингвист, профессор НИУ ВШЭ и РГГУ Максим Крангаус.
4: Попадание в словарь – это чисто лингвистическая проблема. А сегодня она становится в большой степени экономической. Поэтому возникает на лингвистов внешнее давление. Какие-то ассоциации пытаются включить слово в словарь. Оценить слово «селлер» сходу трудно. Это нужно исследовать тексты, в которых он используется. Я думаю, что в более-менее специальной области оно уже закрепилось. В области общей я бы считал, что если это активно используется в экономической сфере, то это должно включаться в словарь. Особенно вот в таких необычных условиях. Как носитель я скорее отношусь к нему как к чему-то чужому. С точки зрения фонетики оно совершенно нормально. Чужим оно кажется мне, потому что человеку обычному оно вроде бы и не нужно. Действительно, мы справляемся с уже существующим словом «продавец». И непонятно, в какой ситуации я бы должен был употребить это слово. Но, опять же, здесь ведь есть практика употребления.
3: Максим Крангаус, лингвист. Как все-таки предпринимателям, представленным на маркетплейсах, привычнее себе называть и нужно ли включать слово «селлер» в нормативные словари? Мы спросили самих участников рынка.
5: Селлер на Wildberries и Озон Алексей Мороченков продает изделия сувенирных промыслов, а также картины, текстиль и подарочные наборы.
6: Я, наверное, категорически за. Объясню, почему. В свое время, в 90-х, да, приметы времени были челночники. То есть это очень емкое слово, которое, ну, действительно отражает целую эпоху. Даже потом, спустя многое время, были там памятники где-то поставлены, там скульптуры этим челночникам. И многие люди говорили, что они, типа, там спасли экономику 90-х. То вот последние там несколько лет, когда вот я, да, погрузился в электронную коммерцию. Для меня слово «селлер», оно не ругательное, потому что это действительно вот оно настолько емко отражает вот эти бизнес-процессы, мытарство, я не знаю, страдания там и все такое. То есть поэтому я уверен, что спустя какое-то время, словно говоря, люди позже, которые после нас будут вспоминать, вот были такие селлеры, которые там тоже были там у основ цифровой экономики России. Там они делали все, конечно же, не так, потому что молодежь-то точно делает все правильно. Но вот были такие.
5: Руководитель одного из крупнейших магазинов на Wildberries, продавец семян Игорь Шанченко.
7: Я согласен, то, что те, кто продают на маркетплейсах, это непосредственно селлеры. Это будет отличать обычных продавцов от тех, кто продает в e-commerce. Если смотреть по оферте, то селлеры там не прописаны. Там есть РВБ, есть селлеры, которые являются по договору, по оферте непосредственно продавцами. Но если уже пошел разговор, кто мы, селлеры или продавцы, тогда и слово маркетплейс то же самое нужно исключать. Это тоже иностранное слово. Тогда это должна быть рыночная площадка, площадь и так далее.
5: Основатель и директор компании-производителя интим-товаров lovemachines.ru, представленный на Wildberries и Яндекс.Маркете, Сергей Иванов.
8: Я выступаю за то, чтобы селлер стал нормативным словом. Любой язык в любой стране, он живой, меняется со временем. Поэтому если в него попадают какие-то новые слова, они не нарушают нормы морали, этики, не являются вульгарными или нецензурными, и при этом широко употребимы, и тем более в таком смысле бизнесовым, то я считаю, что такое слово имеет право быть нормативным и использоваться повсеместно, без какого-либо наказания.
9: Маркетплейс следом за селлером тоже стоило бы включить в перечень нормативных?
8: Я думаю, что и слово маркетплейс тоже можно включить в перечень нормативных слов, потому что это тоже сейчас очень употребимое слово. Каждый, наверное, россиянин, дееспособный зрелого возраста, пользуется маркетплейсами. Зачем насильно забирать у людей это слово?
3: Мы спросили у наших подписчиков в соцсетях, какое название им все же ближе – селлер или продавец. Большинство предпочли отказаться от англицизма. В телеграм-канале BFM News за слово «продавец» проголосовало больше 80% подписчиков. В чат-боте «Макс» за продавца высказались 95%, остальные – за селлера. Предприниматель может взять кредит из-за долга в 79 копеек.
2: Итоги недели.
3: Причем не может он его взять по займу, который никогда не брал у банка, с которым никогда не сотрудничал. Эта странная ошибка не дает ему развивать бизнес, а исправить ее ни одна из сторон не помогает. Тему продолжит Диана Чебанова.
10: Кредит, который никогда не брал, как черт из табакерки возник, когда предприниматель Александр из Петербурга обратился за реальным займом на развитие бизнеса. Без объяснения причин ему отказали несколько банков, и только менеджер Сбера, с которым он постоянно на связи, сказал, что причина в испорченной кредитной истории. За ним числится долг 79 копеек по кредиту, который он еще в 2020 году якобы взял в Альфа-банке. Сам займ на сумму 50 тысяч рублей. Кредит закрыт, выплаченные все проценты, подвисли только копейки. История могла быть вполне рядовой. Бывает, что кредиты закрывают не до конца, и из-за копейки долга заемщик делается недобросовестным. Если бы не одна деталь, наш герой никогда не имел дела с Альфа-банком. А кто взял кредит, он не понимает. И самое интересное, что Альфа после его обращения это подтвердил. Там сказали: «За вами в нашем банке ничего, все чисто», рассказал владелец ИП в Санкт-Петербурге Александр.
11: Я взял паспорт, приехал в Альфа-банк. Они посмотрели по своей базе, по моему телефону, по паспорту, и сказали, что я у них никогда кредитов не брал. Соответственно, они мне ответить ничего не могут. Если хотите, вот напишите заявление. Я написал заявление. Не дождавшись от них ответа, я написал обращение в Центробанк, чтобы разобраться с этой ситуацией. Также я написал заявление в прокуратуру и в органы МВД. Прокуратура, МВД и Центробанк прислали мне отписки. Обращайтесь в Альфа-банк. Альфа-банка пришел ответ о том, что какая-то внутренняя ошибка произошла, к банку никакого отношения не имеет, ищите правду где-то в другой сфере. Хорошо, там зависло 0,79 копеек, а не 79 миллионов.
12: Вы не пытались оплатить, поскольку это не ваш, собственно, кредит?
11: Во-первых, я о нем не знал, я его не брал, оплачивать я его не оплачивал. Опять же, как я приду в банк? По мне, у них никакой информации нету. Если бы мне сказали, придите, заплатите, да ладно, фиг с ним, я пришел бы и заплатил бы эти 79 копеек, но мне-то желательно, чтобы это вообще подчистили кредитную плохую историю, то, чего не относится ко мне.
10: А сообщить заемщику о том, что за ним числятся 79 копеек долга, банк не мог, потому что в базе просто нет такого клиента. Примерно то же самое в Альфа-банке ответили Бизнес-ФМ, что ошибка не на их стороне. Процитируем ответ банка.
12: В кредитную историю могут попасть некорректные сведения. Например, из-за неточности при передаче данных со стороны участников рынка, опечатки или совпадения ФИО с другим человеком. Если в банк поступает такой сигнал, мы проводим проверку. Чтобы в кредитную историю человека внесли корректировки, мы направляем запрос в БКИ. Для уточнения статуса и внесения корректировок рекомендуем также обратиться в соответствующее бюро.
10: Соответствующее – это бюро кредитных историй, БКИ. По словам предпринимателя, там ему ответили, что только хранят данные, предоставленные банками, и не имеют права самостоятельно менять содержание кредитных историй. То есть круг замкнулся. Чуть иначе ответили в БКИ на запрос редакции «Бизнес-ФМ». Надежда, что вопрос предпринимателя могут решить, все-таки замаячила.
13: Субъект кредитной истории, в случае, если он обнаружил ошибку в записях, вправе воспользоваться стандартной процедурой оспаривания, заполнив необходимую форму на официальном сайте Национального бюро кредитных историй. Ссылка на форму прилагается. НБКИ проведет проверку в установленный 20-дневный срок и даст ответ на обращение. Процедура возможна только при личном обращении субъекта кредитной истории и не предполагает участия посредников в лице СМИ.
10: Александр признал в итоге, что обратился не по той ссылке, которую прислали из БКИ «Бизнес-ФМ». И теперь будет стучаться строго по указанному адресу, а мы подождем результат. Если же его кредитную историю от 70 копеек не очистят, ему пора будет обратиться в суд, считает адвокат, управляющий партнер Парета Лигал Павел Желновод.
14: Через суд можно аннулировать эту кредитную историю, обелить себя. Можно долго играть в этот футбол с банком, с БКИ, там еще с полицией. Здесь надо просто обратиться надлежащим способом в суд с иском и всех их, грубо говоря, призвать к ответу. Они, во-первых, обязаны все будут, и банк, и БКИ, их всех нужно привлекать либо третьим лицом, либо ответчиками. Можно прокуратуру попытаться. Цена, они должны позицию свою дать письменно по этой ситуации. Плюс запросы будут судебные сделаны по ходатайству самого потребителя. Если доказать, что я не брал, не оформлял, ну, через вот эти вот запросы, показания свидетелей, еще что-то, то, конечно, суд встанет на его сторону.
10: По словам юриста, случай очень редкий. Мошенников из этой истории он исключил сразу. Они берут кредит на чужие имена, но долг не выплачивают, а тут завис какой-то микроостаток. Так что это, вероятнее всего, сбой или же кредит взял полный тезка. А вот бюрократию, пусть и цифровую, судя по всему, исключать никак нельзя. Остается родимое с нами. Продолжение в следующей серии. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, «Бизнес-ФМ».
15: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес-ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
3: 17:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. 4 человека погибли, 4 пострадали при атаке ВСУ на Энергодар. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Среди погибших 2 женщины и 2 мужчин. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Глава города Максим Пухов сообщил об одной погибшей женщине 71-го года рождения. По его данным, беспилотник атаковал автобусную остановку. Троим пострадавшим помощь оказали амбулаторно. Один человек госпитализирован. Кроме того, беспилотники атаковали магазин в Энергодаре. Там обошлось без пострадавших. Рейтер узнал о намерении Германии профинансировать закупку 50 тысяч ударных беспилотников для Украины. По данным источников агентства, данный заказ является одним из крупнейших известных закупок дронов для Киева со стороны Запада. Заказ включает FPV-дроны «Шрайк», произведенные украинским производителем Skyfall и оснащенные программным обеспечением американской компании Autarian для автономного отслеживания и поражения движущихся целей. Еврокомиссия планирует ужесточить наказание для крупнейших технологических компаний за неспособность защитить потребителей, особенно детей, от потенциальных рисков в интернете и соцсетях. Об этом сообщил в интервью Financial Times еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макград. К концу года Еврокомиссия планирует предложить новые правила регулирования в цифровой отрасли. Они будут направлены на решение таких проблем, как вызывающий привыкание дизайн веб-сайтов и приложений, ловушки с подписками и другие. другие схемы, заманивающие людей тратить деньги. Эти правила могут дополнить меры, которые рассматриваются Брюсселем для ограничения доступа детей к социальным сетям. Новости на Business FM. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 6 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ормузский пролив снова закрыт. Иран атаковал судно, не входившее на связь, и обменялся серией ударов с США. Что дальше и как новый виток эскалации отразится на нефтяном рынке? Считает ли опоздание на работу из-за очереди на АЗС уважительной причиной? Федерации независимых профсоюзов считают, что однозначно да, очереди на заправках там называют форс-мажором. Что думают о такой трактовке работодатели из пострадавших от дефицита топлива регионов и юристы по трудовому праву? Сотни российских туристов застряли в аэропортах Китая из-за тайфуна Бави. Число задержанных рейсов в стране перевалило за 1500. Проблемы возникли и с вылетом в районы, которые стихия обошла стороной. О том, как непогода перекраивает планы и меняет маршруты, в ближайшем эфире «Бизнес FM». Иран утверждает, что закрыл Ормузский пролив. В Центральном командовании американской армии утверждают, что Иран пролив не контролирует. Минувшей ночью корпус стражи Исламской революции объявил о закрытии Ормуза до прекращения военного присутствия США в регионе. Поводом послужила атака на контейнеровоз «Гэлакси», который шел под флагом Кипра по несогласованному маршруту. По утверждению иранских военных, контейнеровоз отключил транспондер и представлял опасность для судоходства. В ответ армия США нанесла третью за неделю серию авиаударов по военным объектам в Иране. Тот, в свою очередь, заявил об атаках объектов, связанных с США, на территории Бахрейна, Омана, Кувейта, Катара и Иордании, комментирует востоковед Елена Супонина.
16: США и Иран никак не могут договориться по вопросу, который казался одним из самых простых по сравнению, например, с темой ядерной программы Ирана. Они не могут договориться даже по вопросу открытия Ормузского пролива. Здесь возникло сразу много юридических и технических сложностей. Американцы ощущают, что иранцы их планируют выкинуть за борт при проработке новых правил пользования Ормузским проливом. Пока эти правила не предполагают на ближайшее будущее взимание пошлин, судя по утечкам переговоров иранцев с соседями, в перспективе могут поставить и этот вопрос ребром, тем более, что во время конфликта иранцы уже не раз брали пошлины с торговых судов. Но иранцы хотят обо всем говорить не столько с американцами, сколько с руководством султаната Оман, который находится под другую сторону Ормузского пролива. Соединенным Штатам Америки это, конечно же, не нравится. Цель у американцев – это не только заставить иранцев слушаться, что в ближайшее время выглядит маловероятным, но и планомерно подрывать инфраструктуру Ирана. Ну и, наконец, принцип Трампа принуждать к миру через силу. Происходящее сейчас показывает, что возобновление переговоров, хотя над этим работают посредники, но выглядит процессом сложным и шатким, а вот такие периодические возвращения к обмену ударами, наверное, это та новая реальность, которая будет возникать все чаще и чаще.
3: Елена Супонина, политолог-востоковед. На этой неделе иранские военные обстреляли 3 коммерческих танкера в Ормузском проливе. Они следовали рекомендованным штатами маршрутам вдоль побережья Омана. Однако Тегеран настаивает, что единственно безопасный проход только через иранские воды. Стороны по-разному трактуют меморандум о взаимопонимании. Тегеран утверждает, что он дает Ирану право контролировать судоходство в Ормузе. Вашингтон это отрицает. После заявления Ксира о закрытии Ормузского пролива движение судов там сократилось до минимума, передает CNN со ссылкой на Marine Traffic. Что ждет нефтеимпортеров, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Станислав Митрохович.
17: Что касается рынка нефти, до вот начала нового обострения, по данным Bloomberg и других агентств, трафик там почти восстановился. Сейчас он снова упал. По всей видимости, такого рода качели будут дальше иметь место. Что касается запасов стран, очень хорошо такому рода кризисом готовы страны вроде Китая, которые поступили очень ответственно, у них большие запасы нефти. Более уязвимы из страны, которые нарастили потребление нефти за последние годы, десятилетия, но не привыкли еще иметь запасы надежные или альтернативных поставщиков. Это касается Индии, стран Юго-Восточной Азии, Таиланда и так далее. Наверное, уроком для них будет необходимость, во-первых, выстроения отношений с другими поставщиками, но вот Индия это уже делает, у нее по итогам июня 5% нефти приходило сразу из России. Также второй урок – это необходимость иметь собственные запасы, строить прям физические хранилища. Понимаете, что, конечно, чем хуже ситуация в Армузе, тем лучше ситуация для экспортеров нефти из других регионов мира, включая Россию, но надо понимать, что в этот список и сами Соединенные Штаты входят. Они тоже являются крупными экспортерами нефти, которые на самом деле, если брать именно их нефтяные компании, выигрывают от нестабильности на Ближнем Востоке. Да, американские потребители проигрывают, но экспортеры выигрывают, поэтому тоже нужно понимать, что хотя России выгодно высокие цены на нефть, но они помогают в том числе и всем альтернативным поставщикам, альтернативным Ближнему Востоку, не только России.
3: Станислав Митрохович, Фонд нацэнергобезопасности. Как пишет политика, если американо-иранский диалог провалится, а меморандум о взаимопонимании не будет выполнен, крайним назначит вице-президента США Джей Ди Венса. Один из собеседников издания высказался о незавидной участи Ди Венса так, цитата: «Чувак, тебе просто достался сэндвич с какой-то дрянью. Как ни старайся, вкус не перебьешь». Сотни российских туристов застряли в аэропортах Китая из-за приближения тайфуна Бави. Только в Гонконге за сутки отменено свыше 130 рейсов, а в Шанхае больше 1000. При этом основной удар тайфуна ожидается на Тайване уже второй за последние несколько дней, а также в восточных провинциях Китая Фуцзянь и Чжэцзян. Москвичка Анна сейчас в Шанхае, ее рейс перенесли на 9 часов. Вот что она рассказала «Бизнес-ФМ».
18: В самом Шанхае был только вот ночью сильный дождь, деревья гнулись. В некоторых местах велосипеды и мопеды были такие немножечко разваленные. А так сегодня утром уже ничего, все гуляли, народу полно на улицах, все нормально. Аэрофлот заранее уже за несколько часов выдал уведомление, даже почти за 12 часов вчера вечером прислал, что у нас рейс переносится с 11:40 утра до 20:40 вечера. Отель был очень лоялен, соответственно, еще целый день была и в отеле. Отдыхала, наслаждалась. Ну, как бы вот тайфун нас обошел стороной.
19: Так, вы выезжали в Шанхай как туристы, да?
18: Да, да.
19: Из какого вы города?
18: Москвы.
19: Непосредственно сам тайфун, смерч, он, получается, ночью пронесся? Вот утром уже все было?
18: Он ночью был, да, шел с юга, и потом он Шанхай как-то обогнул и пошел вглубь на Терека, там уже наверх, и вот так он стал сгибаться уже направо. Нас обошло. Поезда не ходят, и вот вчера не ходили, сегодня навигации нету на реке, ее не было с пятница с вечера, соответственно, не в субботу, не сегодня. Соответственно, некоторые аттракционы, по-моему, Диснейленд, по-моему, не работал, открытые площадки, оранжерея вот эта знаменитая не работала. И не работали роф-бары и рестораны, да, где открытые террасы. А так все остальное работает. В отелях предупреждали просто, когда выходите на улицу, будьте осторожны. А так движение было, общественный транспорт работал, и такси работало. Очень много было отмененных рейсов, особенно внутренних, и переносов. Но вот зарубежные рейсы сейчас вот улетают, прям не то. Уже и сингапурские авиалинии уже улетали, и американские авиалинии. Вот все уже полетело.
3: Анна, слушательница «Бизнес-ФМ». При этом в безопасные районы Китая из России улететь без задержек рейсов утром тоже было невозможно, говорит жительница Курска Анастасия, которая летит в Шанхай с группой детей.
20: Так как вчерашний рейс задержался и прилетел в Шанхай фактически сегодня, то у нас немножечко путаница с нашим рейсом. Нам сейчас показывают, что мы уже прилетели в Шанхай. Есть путаница на сайте Аэрофлота, но по факту авиакомпания подтверждает, что задержек не предвидится. Со статусом рейсов есть такие вот смешные недоразумения.
19: А во сколько вылет по Москве?
20: В 20:00.
19: То есть задержка была, но вылет состоялся и
20: да,
19: вылез?
20: Да, все уже в Шанхае.
19: Да, вы с семьей летите одна?
20: У нас группа детей летит.
19: Ничего себе. А вы как сопровождающая, да?
20: Да, у нас группа детей летит учиться в Шанхае в английскую школу.
19: Есть ли у вас какой-то план Б, что называется, если рейс задерживают?
20: Да, конечно. Конечно. Прекрасный отель «Новотель» в Москве предоставляет программу дневного проживания, куда можно заселиться и оплатить половину суток.
19: Но это не авиакомпания. Авиакомпания заранее...
20: Мы пока сами, да, мы пока сами думаем, какие у нас вот как раз таки план Б. Если нам что-то предложит авиакомпания, конечно, с радостью рассмотрим их вариант.
19: А пробовали узнать у авиакомпании?
20: Пока да. Они не подтверждают нам проблем, поэтому мы пока им верим и ждем.
3: Анастасия, жительница Курска, которая летит в Шанхай с группой детей. По данным Рейтер, из-за приближения стихии в Китае эвакуировали около 2 миллионов человек, в основном в провинции Джинцзян. Там закрыли 2 вокзала и отменили более 300 авиарейсов. Накануне вечером циклон уже обрушился на прибрежные районы страны. Очевидцы рассказывают, что ветер срывал крыши и фасадную облицовку, валил деревья, а в горах сошли оползни. Накануне из-за первого тайфуна, обрушившегося на Тайвань, пострадали свыше 100 человек, а в аэропортах отменили около 200 рейсов. Опоздал на работу, потому что стоял за бензином. Теперь такое объяснение может оказаться уважительной причиной. Федерации независимых профсоюзов заявили, что многокилометровые очереди на АЗС – не редкость в наше неспокойное время, и это может относиться к чрезвычайным обстоятельствам. Юристы при этом уточняют, что по Трудовому кодексу очередь на АЗС не может считаться форс-мажором. Каждый случай будут оценивать с учетом всех обстоятельств. Сначала работодатель, а при споре, возможно, и суд. Бизнес-ФМ спросила предпринимателей, готовы ли они простить опоздание сотруднику, застрявшему в очереди на заправке.
15: «Бизнес говорит».
1: Основатель детских парков и развлечений «Чайленд» Виталий Арутюнян.
21: Я родом из Советского Союза. И никто не мог употребить такое. Я стоял в очереди, поэтому опоздал. Этот абсурд, мне кажется, это смешно. Во-первых, я езжу между городами и еще нигде на дороге не остался. А сама инициатива, представьте, что вы опоздали на эфир, потому что стояли в очереди за бензином. И это время мы 30 минут слушали какую-то пустоту. Поэтому я думаю, что надо поменьше глупостями заниматься и побольше делом. И вовремя, и точно. Все решаемо, но выводить эту историю с заправкой в ранг какого-то такого глобального нашего времени не смешно и стыдно за тех людей, которые такие глупости вообще предлагают.
1: Основатель и технический директор Pepper Birds Дмитрий Кулешов.
22: Не думаю, что тут есть что комментировать. Большинство сотрудников пользуются общественным транспортом. Обсуждали, конечно, что стало больше времени на заправки уходить, но чтобы, как сказалось, на опозданиях или отсутствии на рабочем месте, пока проблем не ощущается. Если сотрудник едет издалека, но пришлось остановиться, заправиться, ждать в очереди, ну что ж, ну позвони, предупреди. В конце концов, ценность сотрудника не в том, чтобы он вовремя пришел, а чтобы он работу сделал. Ну, на ежедневную отмазку, думаю, не прокатит.
1: Предприниматель, гештальт-психолог Георгий Сухаржевский.
23: Как руководителю, конечно, сложно воспринимать такие причины для опоздания.
3: Советуют сразу предупреждать руководителя о задержке и собирать подтверждение. Если объяснение не примут, работник может обратиться за помощью в профсоюз. При этом власти называют трудности с топливом временными.
15: Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли. Для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Скоро на Бизнес ФМ. Все золото мира. Самым узнаваемым золотым артефактом в мире признана корона первого монарха Венгерского королевства святого Иштвана. Она изображена на современном гербе Венгрии с венчающим ее наклоненным золотым крестом, именно таким, как и на реальной короне. По общепризнанной версии, однажды корону выкрали, поместив в слишком тесный ларец, крышка которого и погнула крест. Впоследствии выправить повреждения никто не взялся. Корону подарил Иштвану папа римский Сильвестр II в 1000 году нашей эры. Во время Второй мировой войны корона была вывезена нацистами в Австрию, а потом попала в США. Там она хранилась в Форт-Ноксе и в 1978 году после венгерско-американских переговоров снова вернулась в Венгрию. Все золото мира на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
0: В России набирает популярность небольшой кроссовер от Audi с индексом Q2 в удлиненной версии. Когда к нам первый раз пришла эта машина, я сильно сомневалась в ее успехе, но оказалась не права. Цена решает. Чуть больше 3 миллионов рублей за прекрасно едущий ВАК. Покупатели сочли это хорошим предложением, хотя такой машины на нашем рынке не было никогда. По длине автомобиль сравним, например, с Tenet 4. 4 метра 26 сантиметров в длину и 2 метра 62 сантиметра колесной базы. Внешне автомобиль напоминает скорее хэтчбэк, чем кроссовер. Да и клиренс у него 15 сантиметров в паре с передним приводом. Классические параметры обычного хэтчбэка. Технические характеристики схожи со многими автомобилями Volkswagen и Audi, которые сейчас привозятся параллельным импортом. Например, тот же Volkswagen Taru и Golf имеют 1,5 литра 160 лошадиных сил под капотом. Подарком судьбы была бы возможность завозить такие автомобили без коммерческого утилизационного сбора, но нет. По киловаттам мощность здесь буквально на пару десятых больше, чем допустимые для льготного утиля значения. Внутри эргономически автомобиль на удивление приятен. Хотя чему удивляться? Порода Audi. Удобные сиденья с хорошими поддержками и выдвижной подушкой под колени. Хороший набор теплых опций и просто прекрасная работа робота S-Tronic в паре с турбированным двигателем. Всего-то 160 лошадиных сил, а от вождения получаешь истинное удовольствие. Ходовая часть не грешит излишней жесткостью и радует классической управляемостью автомобилей концерна VAG. Мне просто не хотелось отдавать машину обратно в салон. Но у меня сейчас Tesla, и в данный момент менять ее на автомобиль с ДВС точно не самое правильное решение. Расстраивает только скудный выбор цветов интерьера. Не всем понравится красноватый терракот и классический черный. Во всем остальном же машина оставила прекрасное впечатление.
15: Тест-драйв на Business FM.
3: 18:16 в Москве, а вы слушаете Business FM. Дожди в московском регионе задержатся до середины недели. В среду ожидается передышка, но уже в четверг дожди вернутся.
15: Москва в воде.
3: Пока столица и область остаются во власти циклона Бернадет, подробнее о погоде на предстоящей рабочей неделе обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
4: Понедельник и во вторник все еще дождливо, и дожди эти будут связаны с ветровой депрессией, которая определяла погоду все предыдущие дни, начиная с пятницы, когда шли местами очень сильный ливень, местами нигде ничего не было. Ну, вот такая погода рваная продолжится, однако дожди эти будут выпадать на гораздо больше территории, правда, по интенсивности они будут ниже. Во вторник дожди станет чуть-чуть поменьше, будут они наблюдаться второй половине дня, температура воздуха немножечко подрастет, составит 23 градуса. И таким образом ключи поймут, что лето где-то не за горами. В среду ожидается самый теплый день. Температура воздуха 23-25 градусов в тени будет днем и ночью около 16. Это будет без осадков. Дальше из-за прохождения холодного атмосферного фронта, скорее всего, в четверг погода изменится. Уже температура воздуха в четверг не будет повышаться до 20 градусов. Это будет сопровождаться дождями. В пятницу чуть-чуть получше. Температура обойдет без осадков. В субботу, воскресенье и понедельник в Москве характерная летняя погода. Если в субботу еще без дождей ожидается по предварительным данным, то вот уже в воскресенье, в понедельник и вторник дожди вновь придут в столичный регион. Правда, температуры они не понизят, но тем не менее сделают пребывание на улице чуть менее комфортным.
3: Алексей Сафонов, обозреватель проекта «Метеовеб». За эти выходные в Москве может выпасть почти месячная норма осадков. На юге Подмосковья только за минувшие сутки выпало больше половины июльской нормы. Столичный МЧС призывает во время грозы не укрываться под деревьями и держаться подальше от рекламных конструкций. Как откроются рынки в понедельник? Российский фондовый рынок снижается уже 18 недель подряд. Индекс Мосбиржи закончил пятницу на уровне в 2145 пунктов. Рубль за неделю несколько укрепился, хотя цены на нефть несколько снизились. И поддерживает российскую валюту поступление от старых контрактов по высоким ценам и слабый спрос на импорт. Продолжает инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
5: После 18-недельного непрерывного падения фондового рынка индекс Мосбиржа может попробовать совершить технический отскок на торгах в понедельник. В принципе, торги воскресенья, торги выходного дня идут с повышением котировок, но надо понимать, что это может быть только технический отскок. Фундаментальные факторы, к сожалению, пока работают против роста российского фондового рынка. Это усиление геополитических рисков и топливный кризис, который не позволит, скорее всего, Центральному банку в этот раз на заседании снова понизить ключевую ставку. А также играет роль отказ дивидендов от полиса. Это достаточно крупная компания, у которых инвесторов были большие ожидания, но дивидендов нет. Что касается курса рубля, то он, скорее всего, нашел равновесие на отметках примерно 76-78 рублей за доллар. С одной стороны, снизилась нефть, но пока идут валютные поступления от старых контрактов по высоким ценам, и это по поддерживает рубль. Кроме того, слабый спрос на импорт из-за инвестиционного кризиса в России не позволяет пока рублю сильно ослабевать. Но, тем не менее, если цена на нефть будет снижаться, если переговоры США и Ираном возобновятся и будет снова перемирие, то тогда цена на нефть может опуститься опять в район 70 долларов за баррель по сорту Brent. И уже ближе к осени поступления на валютном рынке будут гораздо ниже, что предопределяет ослабление рубля ближе к осени. Сценарий некоторого ослабления рубля выгоден бюджету с учетом дефицита.
3: Сергей Суверов, инвестротек Укари Капитал. Нефть Брента от 80 долларов за баррель в середине недели откатилась к уровню поддержки в 75-76 долларов. По-прежнему волатильность сырья зависит от градуса эскалации на Ближнем Востоке, продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
6: Очередная эскалация в Ормузском проливе, скорее всего, приведет к росту цен на нефть, и это может быть довольно существенный рост, если мы увидим продолжение витков эскалации на следующей неделе. Здесь есть все шансы у цены на нефть марки Brent закрепиться даже выше 80 долларов за баррель. Что касается курса доллар-рубль, здесь пока, наверное, мы склонны видеть слабое ослабление. Почему? Потому что оно еще будет результатом, ну, с некоторым лагом, снижения цены на нефть в тот момент, когда соглашение было заключено. Но почему оно будет слабым? Потому что все прекрасно понимают, что если будет очередная эскалация, то это снова приведет к росту валютных интервенций в российскую денежную массу через экспортный канал, ну и, соответственно, снова рубль будет достаточно крепким. Что касается индекса, то здесь пока, к сожалению, есть все заходы и вероятность на то, что 19 недели подряд снижение случилось, потому что помимо геополитического контекста, который давит на рынок акций, есть еще и достойная альтернатива в лице фондов денежного рынка и долгового рынка, где по федеральным бумагам уже доходность выше 16%. Соответственно, многие участники рынка просто инвестируют именно туда.
3: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. Мосбиржа в июле расширит время торгов на срочном рынке до 17 часов в день. С 14 июля участники рынка смогут торговать в срочной секции Мосбиржи, начиная с 6.50 утра. Сейчас с 8.50. В утреннюю сессию будут доступны все инструменты, кроме опционов на валютные пары. Для валютных фьючерсов установят ценовой коридор в размере плюс-минус 3%. С этой же даты биржа запускает и фьючерсы на нефть WTI, базовый актив нефть марки WTI, котировка в долларах за баррель. Один лот, 10 баррелей, шаг цены 0,01 доллара. Лето на воде почти распродано. По данным Российского союза туриндустрии, загрузка самых популярных речных круизов достигает 90-100%. Быстрее всего разбирают путешествия между Москвой и Петербургом, в Карелию, на Соловецкие острова и по Волге. При этом участники рынка не спешат называть нынешний сезон новым круизным бумом. Подробнее Олеся Савоськина.
7: Утром прогулка по Угличу, через пару дней Кижи, затем Валаам. Между остановками палуба, каюта и сотни километров по воде. Именно на июль и август приходится около 2/3 всех летних круизов. На самых популярных направлениях свободных кают почти не осталось. Всего в этом сезоне по российским рекам ходят более 100 круизных теплоходов. До ноября запланировано около 7000 круизных программ. Такие данные приводит РСТ. Один из самых востребованных маршрутов маршрутов между Москвой и Петербургом. Обычно путешествие занимает около недели. На ближайшие июльские даты такой круиз стоит от 100 тысяч рублей на человека, а на отдельных теплоходах больше 200 тысяч, в зависимости от категории каюты. В целом, по данным АТОР, в этом сезоне речные круизы подорожали в среднем примерно на 10%. Среди тех, кто уже успел провести несколько летних дней на воде, художница, выпускница института имени Сурикова Мария Сувалян. В июне она вместе с отцом отправилась из Москвы в Нижний Новгород.
2: Путешествие на 5 дней начиналось от Московского речного вокзала и до Нижнего Новгорода. Выбрали такое путешествие, потому что папа в детстве так отдыхал с семьей, и он хотел повторить свой старый опыт, посмотреть, что изменилось за эти годы. Мы останавливались несколько раз в разных городах. Из остановок была Рязань, Муром, Касимов. Там нам давали где-то 3 часа на прогулку. В основном были все лет за 60. Много пенсионеров, несколько пар молодоженных и несколько детей. Скорее, обеспеченные люди, интеллигентные. Сами сидели в основном врачи, хирурги. Полноценно так не заменит, конечно, отельный отдых. Ты едешь и ждешь остановки в каком-то из городов. Но я художница, у меня было время писать короткие этюды.
7: На теплоходе Марии свободных мест почти не было. Но прошлогоднего ажиотажа участники рынка пока не видят. По данным столичного Дептранса, в прошлом сезоне только с московских речных вокзалов в круизы отправились более 360 тысяч пассажиров. Это рекорд за последние 30 с лишним лет. В этом году в Москве рассчитывали прибавить к этой цифре еще около 10%. Однако в РСТ отмечают, если год назад к этому моменту на июльские и августовские круизы практически невозможно было найти каюту, то сейчас на части теплоходов места еще остаются. Продолжает председатель совета директоров круизной компании «Созвездие» Александр Соснин.
8: Наверное, был года 2-3 назад. Сейчас, ну, более-менее стабилизировалось. Вообще от компании зависит. У разных компаний разный уровень продаж. Я не могу сказать, что у нас прямо все битком забито. Ну, в целом, жалуемся. Но это не бум, это обычный нормальный год. У нас каждую пятницу отправляется теплоход в круиз выходного дня из Москвы и каждую пятницу из Петербурга. И они всегда заполнены на 100%.
9: Пишут, что, собственно, сейчас частями сейчас маршруты покупают.
8: Такие маршруты, это в основном длительные, ну, от 10 дней и больше, которые действительно разбиваются на части. Вот круиз Москва-Казань-Москва, он обычно 11 дней. Кто-то берет в одну сторону Москва-Казань, кто-то обратно. Такое бывает.
7: На самых популярных направлениях занято до 100% кают, а средний чек в ряде компаний снижается. По данным РСТ, длинные путешествия стали покупать реже, а отдельные участки маршрутов чаще. При этом растут расходы самих операторов. В этом сезоне топливо подорожало сразу на 20-30%, а большинство компаний сформировали тарифы заранее. Впрочем, не всех судовладельцев это застало врасплох. В «Созвездии» к росту цен подготовились заранее. По словам Александра Соснина, компания закупила топливо практически на всю навигацию, поэтому нынешнее подорожание пока не влияет на себестоимость ее круизов. Массово повышать цены до конца сезона операторы не планируют, а в тарифы на круизы следующего года пока закладывают рост примерно на 5-7%, с учетом инфляции, портовых сборов и расходов на обслуживание флота. Больше всего свободных кают пока остается на осень. Эти круизы загружены примерно на 35%. Олеся Савойскина, Гоар Рутовская, Бизнес FM.
15: Все золото мира. Эльдорадо – это мифическая южноамериканская страна, по легенде, богатая золотом и драгоценными камнями. Ее бесплодные поиски помогли хорошо разобраться в географии Южной Америки, в том числе исследовать бассейн Амазонки. Испанский конкистадор Хуан Мартинес распускал слухи о своем пребывании в столице Эльдорадо – Маноа, где правитель Мокс каждое утро купался в золоте, чтобы кожа окрасилась в цвет драгоценного металла. Термин «Эльдорадо» используют также как метафору для обозначения места, где можно быстро обогатиться. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: 18:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко.
3: Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 45 украинских беспилотниках, сбитых на подлете к Москве. Всего, по его словам, по направлению к московскому региону летело около 300 дронов. Большую часть из них средства противовоздушной обороны ликвидировали на дальних подступах. Как сообщала Росавиация, аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. Во Внукове и Жуковском ограничения на использование воздушного пространства действуют до сих пор. Аэрофлот сообщил об изменении расписания из-за грузового фронта в Москве. Некоторые рейсы перенесены или отменены. Часть рейсов, прибывающих в аэропорт Шереметьево, направлена на запасные аэродромы. Поезда на дальних участках Савеловского направления Московской железной дороги идут со снижением скорости. В пресс-службе магистрали это также объяснили прохождением мощного грузового фронта на севере столичного региона. В результате пригородные поезда дальних маршрутов в обе стороны сбились с графика. 80 человек представили свои кандидатуры на выборы в Госдуму в порядке самовыдвижения. Центральная избирательная комиссия завершила прием документов, сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. По его словам, все 11 партий, заявивших об участии в выборах, также завершили процедуру подачи документов. Последними их принесла в ЦИК делегация «Зеленых» во главе с сопредседателем партии Александрой Кудзаговой и Русланом Хвостовым. Новости на Бизнес-ФМ. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 18:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Умер американский сенатор Линдси Грэм, которого Россия внесла в список террористов и экстремистов. Сторонник жесткого курса в отношении Москвы. На днях он во время встречи с Зеленским заявил, что разработанный им законопроект об антироссийских санкциях согласован с Белым домом. Как уход Грэма повлияет на настроение Вашингтона и лично Трампа, мнение экспертов. Врачам скорой помощи утвердили новый стандарт работы. Его дополнили кругом обязанностей вне стен больницы. В случае чрезвычайных ситуаций врач должен брать на себя всю полноту ответственности за госпитализацию, первичную диагностику и оказание помощи на месте. Что думают об этом в профессиональном сообществе? Тайвань упростил выдачу виз россиянам. Теперь их можно оформить дистанционно. Как этот шаг отразится на турпотоке на остров? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Умер американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он был включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 9 июля ему исполнился 71 год. Офис Грэма сообщил, что он умер из-за внезапной и непродолжительной болезни. Еще 10 июля Грэм был в Киеве, где встречался с Владимиром Зеленским, и где он, в частности, заявил о том, что с Белым домом удалось согласовать законопроект об усилении санкций в отношении России. Вчера украинские СМИ публиковали фото Грэма на экскурсии по заводу БПЛА, где он сфотографировался с дроном перехватчиком P-1 сам. После визита в Киев Грэм вернулся в Вашингтон. На сегодня было запланировано его выступление на американском телевидении.
15: Подробности.
11: Грэм получил юридическое образование, служил в армии в должности военного прокурора, затем занялся политикой. В Сенат США впервые был избран в 2002 году, выступал за жесткий курс в отношении России, активно поддерживал Украину, неоднократно посещал Киев и был соавтором законопроектов о поддержке Украины и санкциях в отношении Москвы. Как пишут СМИ, в 2011-16 годах он получал в среднем 67 тысяч долларов в год от подрядчиков оборонной отрасли. В 2011 Грэм выступил с автором резолюции, осуждающей агрессию России в связи с конфликтом в Грузии 2008 года. В 22-м Грэм призвал избавиться от президента России. Он также был одним из авторов резолюции Сената, призывающей признать Россию государством-спонсором терроризма, пригрозил России иранским сценарием, активно добивался голосования по законопроекту о новых адских санкциях в отношении России. В 23-м году МВД России объявило Грэма в розыск в связи с его высказываниями о военных действиях на Украине. Его обвинили в том, что он якобы сказал, что гибель россиян – это лучшее вложение денег США. Впоследствии утверждалось, что слова Грэма вырвали из контекста. Изначально являясь критиком Дональда Трампа, в дальнейшем стал одним из наиболее последовательных союзников президента США в Сенате. Грэм также поддерживал операцию против Ирана и выступал в поддержку Израиля.
3: С уходом Грэма будет меньше радикальных голосов, толкающих Трампа к эскалации, в частности, в иранском вопросе, считает эксперт Российского союза по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
10: Традиционно принято считать, что американская политика во многом зависит от институтов, и, безусловно, роль личности в истории не так велика. Администрация Трампа — это, конечно, исключение. Мы понимаем, что Дональд Трамп опирается в значительной степени на узкий круг приближенных людей, и Линдси Грэм был одним из таких приближенных людей. Человек с своей радикальной позицией, человек, который эту позицию регулярно озвучивал, и человек, который регулярно склонял Дональда Трампа в свою сторону, по крайней мере, пытался. Понятно, что решение о войне с Ираном в значительной степени сформировано под влиянием господина Грэма. Безусловно, можно ожидать, что внутреннее давление на Дональда Трампа в проукраинскую, в антииранскую сторону будет меньше. Но главным законодателем политических мод в США является Дональд Трамп. И здесь конкуренция идет не за влияние на политику США, а за влияние на него лично. И, безусловно, после ухода Линдси Грэма из жизни будет меньше людей, которые будут склонять его в более радикальную сторону, в ту сторону, которая, как мы видим, особенно в части Ирана, не принесла ему больших успехов как на внешнеполитическом, так и на внутриполитическом треке.
3: Алексей Наумов, автор телеграм-канала проекта «Внешпол». Сенатор США Линдси Грэм незадолго до смерти обсуждал с конгрессменом Майклом Макколом подготовку нового законопроекта о санкциях против России. Документ планировалось представить после возвращения делегации из Киева в Вашингтон. Об этом сообщает газета Financial Times. По данным издания, разговор между законодателями состоялся в отеле «Хилтон» во время их совместной поездки на Украину. Смерть Грэма ослабляет ястребов, старая гвардия уходит, вслед за Грэмом вероятно, скоро покинет арену 84-летний сенатор от Кентукки Митч МакКоннелл, чье здоровье сильно ухудшилось. В целом, это часть естественного обновления элит, которое ведет к более прагматичной внешней политике США, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
12: Ушел из жизни один из главных ястребов в Соединенных Штатах Америки. И, конечно, последствия будут. Потому что, во-первых, именно Линдси Грэм на протяжении долгого времени активно продвигал идею с введением жестких санкций и вторичных в отношении стран, которые закупают российскую нефть. Теперь, после его смерти, я думаю, что этот самый Биль, к которому отношение внутри администрации Трампа было довольно скептическим, отправится в долгий ящик. Плюс, я думаю, что, конечно, сильно развернется сейчас борьба за место Линдси Грэма, как сенатора от Южной Каролины, потому что у республиканцев там уже прошли праймерис, и поэтому для них ситуация неудобная. Им придется эти самые праймерис переигрывать. Ну и демократы надеются впервые за очень много десятилетий победить в этом штате. Хоть он и является очень республиканским, но и там, конечно, проявляется усталость от президентства Трампа, поэтому здесь я не исключаю, что демократы могут даже выиграть в этом штате, и тогда это, конечно, для них сильно упрощает задачу получения большинства на предстоящих выборах Конгресса, которые состоятся 3 ноября. Что касается самого Грэма, то он олицетворял собой ту фракцию ястребов-неоконов, которые еще сгруппировались там в период 90-х нулевых годов, сейчас постепенно уходят в мир иной, и молодое поколение республиканцев настроено в целом более прагматично и понимая то, что сейчас военные ресурсы США ограничены и уже бессмысленно продвигать концепцию войны со всем миром. А именно этим, я думаю, что Грэм и запомнился. То есть не было ни одной войны, которую бы Линдси Грэм за период своего 20-летнего нахождения на посту в Сенате не поддерживал. Потому что следующий на очереди — это, скорее всего, Митч МакКоннелл, бывший лидер республиканцев в Сенате, сенатор от штата Кентаки, у которого сейчас настолько все плохо со здоровьем, что он даже на самом деле не воспринимает, что происходит вокруг него.
3: Малик Дудаков, политолог-американист. Президент Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Грэма, назвав его одним из прекраснейших людей и сенаторов, которых он когда-либо знал. Американский президент сказал, что разговаривал с Грэмом за несколько минут до его смерти, и что, вероятно, Грэм действительно скончался из-за сердечного приступа, как ранее утверждал NBC News. Что-то в таком роде могло быть, потому что, если не считать усталости, он чувствовал себя нормально. Но, возможно, это не худший способ уйти, сказал Трамп журналистам. Для врачей скорой помощи введут новый стандарт работы, который начнет действовать с 1 сентября. Он обобщает уже существующую практику, но главное отличие – юридическое закрепление более широкого круга обязанностей. Особенно это касается работы вне стен больницы. В чрезвычайных ситуациях врач обязан не просто доставить человека в стационар, а самостоятельно на месте принимать решения, оценивать состояние, выбирать тактику, определять, куда именно госпитализировать и действовать по актуальным рекомендациям, говорит фельдшер из Петрозаводска, председатель профсоюза действия в Карелии Ольга Чайка.
13: Есть четкие критерии, на основании чего принимается решение. Как раз вот в этих вот стандартах, которые хотят сейчас ввести, всегда это все описывается. Ранее действующие стандарты 25-го года, там все было четко описано. И при разборе каких-то ситуаций, чтобы понять, ошибка это или не ошибка, опирались именно на эти стандарты. Потом с 25-го года эти стандарты отменили и ввели клинические рекомендации. Рекомендация это обтекаемо. Стандарт это четко. Рекомендация, но то она рекомендация. Мы вам рекомендуем так сделать, но не обязываем, получается. Вот это было очень неудобно. То ли так сделать, то ли вот так сделать. Непонятно как. Это сейчас ведут стандарты, все-таки это будет четко прописано. Это, опять же, удобно для оценки правильности лечения, там, да, манипуляций назначенных. Вот это удобно будет.
3: Ольга Чайка, председатель профсоюза действия в Карелии. Новый профстандарт меняет роль врача скорой. Вместо того, чтобы просто принимать жалобы, врач теперь самостоятельно оценивает состояние пациента, то есть становится полноценным диагностом на месте. Это продиктовано как новыми вызовами, так и изменением поведения пациентов. Теперь необходимо системное обучение, чтобы врачи могли соответствовать этим повышенным требованиям, говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член СПЧ при президенте России Ян Власов.
14: Врач не просто будет слушать, что говорит пациент, и дальше реагировать, исходя из понимания того, который понимает пациент, а будет самостоятельно проводить некие еще физикальные обследования, составлять собственное мнение, естественно, и уже ставить диагноз, в связи с чем будет и дальше проводиться госпитализация. По большому счету, это и является некой такой новой позицией. Здесь две причины. Первое, что в ряде случаев скорая работает после нападений, в том числе беспилотников, и у нас появляются пациенты с минно-взрывной травмой, что в гражданском обороте обычно отсутствует. Вот это все-таки военные пациенты. Поэтому врачам нужны новые знания. А вторая история, это то, что 4 из 5 пациентов, прежде чем обратиться к врачу, даже при вызове скорой помощи, начитают с интернета и все, что там находят, в ряде случаев прикладывают к себе. И иногда врачу приходится выяснять, что у человека на самом деле болит, а что он еще начитал. Говорят о том, что они читают интернет, только 25%, остальные об этом не говорят. Поэтому, конечно, увеличение компетенции со стороны врача.

0: до 1 сентября 2032 года. Тайвань упростил визовый режим для россиян. 7 июля для посещения острова можно оформить электронную визу. Система запущена в тестовом режиме. На год электронная виза однократная дает право пребывания до 30 дней и стоит около $55. Для онлайн-подачи туристу нужен лишь загранпаспорт, действующий минимум полгода после поездки. Раньше визу можно было получить только в Москве с личной подачей документов и ожиданием около недели, что сильно осложняло жизнь жителям регионов, особенно Дальнего Востока и Сибири. Теперь же весь процесс дистанционный, что значительно повысит привлекательность острова для россиян, продолжает вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макартычан.
1: Тайвань посмотрел на соседний Китай, увидел, как удачно проходит безвизовый эксперимент в Китае и продлен сейчас уже до конца 27-го года. И растет российский турпоток в прошлом году на 30%, в этом году уже на все 40%. И, естественно, как можно оставаться вне потока таких денег? Тайваньская виза теперь не является никакой сложной. Да, ее надо получать, но она наносит заявительный теперь характер и выдается, ну, я так понимаю, безотказно. Я прогнозирую, что там процент отказов будет менее 0,1. Тайвань — это terra incognita для россиян. В отличие от того же Гонконга или Макао, или Сингапура, или я уже не говорю о континентальном Китае, Тайвань — это островной другой Китай, не похожий. Это вот на то, что был Гонконг каких-то там 10-15 лет назад. Поэтому да, Тайвань — это мега интересно. Да, россияне массово сейчас полетят. Мы прогнозируем вот с этим облегчением минимум плюс 40% в этом году турпоток на Тайвань. Не скажу, что Тайвань является каким-то там дорогим. Они вот все, что вот это китайцы там делают, это Гонконг, Сингапур, Макао. А Сингапур, вы же понимаете, это чисто китайская история. Большинство жителей там в Сингапуре это китайцы, как ни странно. Так вот, вся вот эта история это примерно в одной ценовой гамме. $200 можно найти уже отели хорошие, пляжные, береговые, уровня 4 плюс 5 звезд за номер в сутки на завтраках. Главное, то, что любят россияне, пляжи, потому что все равно Россия — это северная страна. И как бы мы не хотели, но наши пляжи уже вот буквально черноморские в сентябре закончатся. А тайванец, там можно до декабря, в принципе, плавать.
0: Александр Макартычан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Помимо пляжей, Тайвань — это современный мегаполис Тайбэй с небоскребами и насыщенной жизнью, откуда туристы едут в центральную часть острова ради гор, чайных плантаций и национального парка Тарока. Неделя в городском отеле Тайбэя на двоих обойдется от 30 тысяч рублей. Перелет около 100 тысяч. Оптимальное время для поездки октябрь-ноябрь и март-апрель. Летом влажность выше и возрастает риск тайфунов.
2: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
4: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
5: Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова, 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Деньги. При Николае II петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
8: История денег на Business FM. Продолжительность жизни.
9: Иммунная система каждый день решает одну из самых сложных биологических задач – отличить чужое от своего. Ей нужно атаковать вирусы, бактерии и опухолевые клетки, но не разрушать собственные ткани.
6: журналист Алена Копылова.
9: Первый фильтр работает еще при созревании иммунитета.

0: иммунных клеток. Клетки, которые слишком активно реагируют на собственные белки организма, должны быть уничтожены или выключены. Это называется центральной толерантностью. Но этот фильтр не идеален, поэтому существует второй уровень контроля – периферическая толерантность. Уже в тканях и лимфоузлах потенциально опасные иммунные клетки подавляются регуляторными Т-клетками, противовоспалительными молекулами и контрольными механизмами иммунной регуляции. Это не один защитный барьер, а многоуровневая система, которая не дает иммунному ответу перейти в атаку на собственные ткани. Аутоиммунная реакция начинается, когда сразу несколько уровней защиты дают сбой. У человека может быть генетическая предрасположенность, но ее одной обычно недостаточно. Часто нужен триггер – инфекция, хроническое воспаление, сильный стресс, гормональные факторы, изменение микробиома или повреждение ткани. Еще один механизм – молекулярная мимикрия. Некоторые вирусные или бактериальные белки могут быть похожи на белки организма. Иммунитет атакует инфекцию, но часть реакции ошибочно переключается и на собственные ткани. Лечение зависит от конкретного заболевания и органа-мишени. Главная задача – уменьшить ошибочную воспалительную реакцию и сохранить функцию ткани.
1: Продолжительность жизни на Business FM.
2: 18:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Закон об искусственном интеллекте, стремительно принятый Думой без поправок ко второму чтению, не про монополизацию рынка ИИ Яндексом и Сбером.
1: Итоги недели.
2: Крупным компаниям отойдут лишь объекты критической инфраструктуры. Все остальные получили все, что хотели. О новом рамочном законе, претензиях творческой среды и рисках монополизации рынка в интервью Business FM председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
3: Закон об искусственном интеллекте. Очень длительная дискуссия ему предшествовала, но был он принят так стремительно. И бизнес эмоционально принял закон. Все волновались об авторском праве. Минцифры при этом заявляли, что ко второму чтению будут какие-то поправки, связанные с предложениями бизнеса. Но в итоге никаких поправок нет. С вашей точки зрения, есть ли вероятность, что этот диалог с бизнесом все-таки состоится и обратную связь власти воспримут?
4: Я вывязываю происходящее событие с законом, с тем, что недавно в спектр ответственности Минцифры включили искусственный интеллект, и то, что к Минцифре за последние несколько лет вообще нет претензий по качеству работы. Посмотрите на госуслуги, на любые сервисы. Понятно, что этот скандал «белые списки» и запрета ВПН к Минцифре отношений мало имеют. Минцифра все-таки исполнитель. На самом деле с законом, который был внесен, о котором мы сейчас говорим, произошла интересная метаморфоза. Когда его вынесли, это был достаточно жесткий закон, где предлагалось маркировки и ответственность. В результате мы получили, с одной стороны, ответственность за искусственный интеллект перед Минцифрой, а закон достаточно размытый, на мой взгляд. Все спорные моменты были убраны. Нельзя, конечно, так прям совсем сказать, что закон — это декларация о намерениях. Там есть достаточно важная часть, которая отправляет под регулирование, по сути, только два наших крупных игрока, а все остальные, ну, нельзя, конечно, так сказать, делайте, что хотите, но это очень близко к этому, и все сложные вопросы отдают на усмотрение правительства, по сути, на мнение Минцифры. А у меня нет никаких пока тревожных предположений по поводу Минцифры. Коллеги достаточно профессиональные. Нам грех жаловаться, как индустрии, на всю эту историю. Закон, хочу заметить, там от слова регулирования отказались, превратилось все это в поддержку. Самой поддержки там по факту особой-то нет, но и у нас под регулированием всегда подразумевается что-то отрицательное. Запретов вроде никаких нет. Поэтому мое отношение с той части бизнеса, который не государственный, а простая коммерция, все в целом неплохо, и китайщину можно использовать при ряде позиций. Да, в объектах критической инфраструктуры все сложно, но мы туда обычно и не лезем. Все, что на нашей территории, выглядит как «давайте еще подождем до регулирования некоторое время, потому что надо всем вырасти, надо всем развиваться».
3: От технических специалистов минимум была реакция, а творческие профессии возбудились.
4: С творческими профессиями у нас всегда большие проблемы, особенно с музыкантами, которые бьются за свои авторские права. Там самая распространенная тема, точнее две, это маркировка. Не очень понимаю, в чем смысл маркировки. Мы с вами заходим в Яндекс.Музыку, там все треки с искусственным интеллектом помечены. И при этом хочу заметить, треть топа состоит только из искусственного интеллекта. Я встречался с некоторыми коллегами, они требовали вообще запретить музыку, написанную искусственным интеллектом, и песня. А вторая часть требует запрета на обучение, но тут тоже хороший вопрос. Мы вроде сами-то учимся на чьих-то примерах. И идти по пути запрета на обучение, такое себе, честно говоря. Единственное, что в законе сделали, наверное, правильно, что если, допустим, какой-то ресурс не хочет, чтобы его индексировали, ну, пометьте, примерно по аналогии с запретом для поисковых роботов ходить на поиски, ради бога, но там только оборотная сторона модели, значит, к вам будут меньше посетителей. У авторов есть большая тревожность, но огромный пласт сейчас идет книжек, где уже, наверное, больше половины текста пишет искусственный интеллект, а писатель просто формулирует идею. Парадоксально, люди их читают и слушают. Не очень понятно, а что должен сделать законодатель. Если еще как-то с видеоконтентом его можно ограничивать, то в текстах и в музыке стало таким простым. То есть это очень просто, очень дешево, и поэтому мне кажется, что как-то не грустно для многих музыкантов. Ну, наверное, придется смириться. Я еще застал, когда музыканты очень многие возмущались электронной музыкой, электронная гитара, потом электронная пианино. Но мне кажется, что это новая реальность. Я даже не очень понятно, как пытаться менять. Изъять из обращения весь искусственный интеллект выглядит немножко странновато и глуповато. Это тогда вперед Сибирь с Агафьей Лыковой туда вот куда-то. Поэтому я думаю, что никаких принципиальных изменений на самом деле не произойдет, потому что реальность такова, что то, что сейчас происходит, это наше будущее.
3: Тут есть китайский пример, потому что юристы рассказывали о том, как организовано в Китае обучение моделей. Им разрешено учиться на всем, до чего они могут дотянуться, что найдут. Но на выходе, если продукт до степени смешения схож с чем-то, с каким-то авторским произведением, тогда уже встает вопрос об авторских отчислениях.
4: У них отношение к искусственному интеллекту абсолютно рациональное. Диагноз уже ставит искусственный интеллект, и крайне распространенная история, когда это суперчувствительная отрасль медицины. В нескольких провинциях уже это внедрено. Ну, провинции у них по 10-20 миллионов человек. И когда там человек просто звонит, там же и у искусственного интеллекта доступ к его медицинской карте, доступ к его семейному анамнезу. Он звонит, жалуется, и в огромном количестве случаев искусственный интеллект сам назначает, какие надо сделать дополнительные анализы, и уже потом, собрав все в кучку, когда становится понятным, отдается все это врачу в готовом виде. То же самое борьба с мошенничеством. Они не тянули, как мы, они сразу внедрили искусственный интеллект, по сути, слушать разговоры, а искусственный интеллект 99% он их достаточно точно определяет. Думаю, что, скорее всего, все, что касается авторских прав, будет развиваться само собой, и я думаю, просто в какой-то момент времени у нас изменится подход вообще к музыке, к текстам. Ну да, будет участвовать искусственный интеллект, как у нас сейчас. Люди безграмотные стали писать, у них Word, современные редактора правят редактору. Я думаю, что это будет в нашем будущем. Ну, немножечко будут отличаться, наверное, правила Китая, Россия, Америка, но в целом все будет, если говорить в терминах апокалипсиса, захвачено искусственным интеллектом. Если говорить в терминах реальности, что-то на себя заберет искусственный интеллект, но я думаю, все-таки что-то останется за человека. Наши виновники нашли слова, которые отвечают за искусственный интеллект, и к депутатам, и ко всем, и мы потихонечку все-таки будем развиваться вместе со всем миром.
3: Если возвращаться к закону, получается, что он, ну, такой рамочный. Именно с этой целью он таков, чтобы потом можно было наполнить какими-то дополнительными регулирующими или поддерживающими мерами?
4: Вопрос спорный, и, собственно говоря, наша индустрия, если внимательно послушать, мы же тоже разделены очень сильно. Есть те, кто может быть заинтересован в том, чтобы контролировать процесс, неважно, мотивы. Есть те, кто за очень жесткое регулирование, за очень жесткий подход к обучению, за очень жесткий допуск, за суверенитет, за прям вот прям, каждая строчка кода должна быть отечественной. Есть другая сторона вопроса, она тоже имеет право на существование, которая говорит, что мы должны брать все лучше, интегрироваться и не отставать. Правда, как обычно, посередине. Закон был, на мой взгляд, предельно конфликтный, когда был внесен, а сейчас как-то устранены острые конфликтные истории и оставлено, знаете, как давайте посмотрим, что произойдет дальше. Нам остается только надеяться на вменяемость Минцифры и на вменяемость вице-премьера, ответственного за эту историю.
3: Некоторые представители индустрии технологической считают, что закон дает большие возможности двум крупнейшим технологическим компаниям, гигантам, и все это может привести к монополизации рынка. С вашей точки зрения, насколько велика вот эта область рисков, и согласны ли вы с такими доводами, почему?
4: Мне кажется, гарантированная монополизация была бы при первом прочтении, когда игроками могли бы остаться две известные нам компании, ну, возможно, кто-нибудь поднапрягшись мог бы стать третьим. По сути, весь искусственный интеллект России отходил бы только крупнику. А в том виде, как сейчас, объекты критической инфраструктуры, по большому счету, если мы с вами внимательно прочитаем, отходят. Давайте назовем это крупникам сертифицированным, да и бог с ними. Все остальные вроде бы как раз получили все, что хотели. По крайней мере, никто не запрещен, все нормально работают, у всех нормальные коммерческие внедрения. Понятно, что Много мы используем китайского. Я думаю, что пока все при своих. Баланс пока на текущий момент сохранился. Единственное, что мне кажется, что благодаря тому, что Минцифра передали полномочия по контролю за искусственным интеллектом, некоторым образом сместился акцент. Если раньше, наверное, лидером искусственного интеллекта мы могли бы считать Сбер, потому что Герман Оскарович ежегодно организовывал там крупнейшие конференции с приглашением Владимира Владимировича и был таким негласным лидером. А сейчас полномочия перетекли больше к Минцифре. И мне кажется, баланс в этом плане от крупника отошел больше в центр.
3: РосгосИИ от Минцифры ждет нас?
4: От Минцифры нас ничего не ждет, потому что Минцифра все-таки не является источником создателя. Нет, я думаю, если вы говорите о том, будет ли аналог Макса, ну, в искусственном интеллекте, нет. По тысяче причин. Все-таки Макс — это мессенджер объединяющий, в искусственном интеллекте нет никакой такой необходимости. Это чисто локальная для нас с вами задача, там нет коммуникационной среды. И я думаю, что государственного искусственного интеллекта по имени Макс у нас не будет.
2: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. С ним беседовала моя коллега Елена Марчукова.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира. Северное золото, или по-шведски Nordic Gold, это разновидность алюминиевой латуни, медный сплав золотистого цвета, из которого изготавливают многие современные монеты. Например, 10, 20, 50 евроцентов, 5 и 10 шведских крон, польские 2 злотых. В составе сплава 89% меди, 5% алюминия, 5% цинка и 1% олова. Сплав весьма износоустойчив, внешне достойно имитирует цвет настоящего золота, но при этом не содержит его вовсе. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
2: 18:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Центр избирком завершил прием документов от политических партий для заверения списков кандидатов на выборах в Госдуму. Принять участие в избирательной кампании смогут не менее 11 партий, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Он отметил, что качество представленных партиями документов стало заметно выше, чем в предыдущей кампании. Также он сообщил, что 80 человек представили свои кандидатуры в порядке самовыдвижения. Юлия Свириденко подтвердила свой уход с поста премьер-министра Украины. Свои дальнейшие планы она не уточнила. Ранее о кадровых изменениях в кабинете министров сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, он предложил Свириденко возглавить новое направление в отношениях с ключевым партнером. Как пишет интернет-издание «Страна» со ссылкой на депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, Свириденко может стать послом Украины в США. В числе возможных претендентов на пост премьера называют главу «Нафтогаза» Алексея Корецкого, министра обороны Ивана Федорова, бывшего премьера Дениса Шмыгаля и мэра Харькова Игоря Терехова. Новый парламент Сирии провел первое заседание. Это произошло спустя 19 месяцев после того, как власти в стране пришло новое руководство во главе с Ахмедом Ашраа. Как сообщает Рейтер, в своем выступлении перед членами парламента он призвал законодателей сделать этот совет образцом ответственности и компетентности и назвал его платформой для правды и справедливости. Средний срок службы электрокаров в Китае составляет менее 2 лет, пишет China Press со ссылкой на совместный отчет Китайской ассоциации производителей автомобилей и компании Heijun Consulting. Частая смена электромобилей связана с устареванием технологий. Электрокары, выпущенные 2 или 3 года назад, демонстрируют проблемы с запасом хода, эффективностью заправки и вычислительной мощностью. Легковые автомобили с двигателем внутреннего сгорания в среднем сохраняются у владельцев более 8 лет, при этом почти 60% из них старше 7 лет. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7 вечера в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ормузский пролив снова закрыт. Иран атаковал судно, не выходившее на связь, и обменялся серией ударов США. Что дальше и как новый виток эскалации отразится на нефтяном рынке? Считает ли опоздание на работу из-за очереди на АЗС уважительной причиной? Федерации независимых профсоюзов считают, что однозначно да, очереди на заправках там называют форс-мажором. Что думают о такой трактовке работодателей из пострадавших от дефицита топлива регионов и специалисты по трудовому праву? Сотни российских туристов застряли в аэропортах Китая из-за тайфуна Бави. Число задержанных рейсов в стране перевалило за 1500. Проблема возникла и с вылетом в районы, которые стихия обошла стороной. О том, как непогода перекраивает планы и меняет маршруты, в ближайшем эфире «Бизнес FM». Иран утверждает, что закрыл Ормузский пролив. В Центральном командовании американской армии утверждает, что Иран пролив не контролирует. Минувшей ночью корпус стражи Исламской революции объявил о закрытии Ормуза до прекращения военного присутствия США в регионе. Поводом послужила атака на контейнеровоз «Гэлакси», который шел под флагом Кипра по несогласованному маршруту. По утверждению иранских военных, контейнеровоз отключил транспондер и представлял опасность для судоходства. В ответ армия США нанесла третью за неделю серию авиаударов по военным объектам в Иране. Тот, в свою очередь, заявил об атаках объектов, связанных с США, на территории Бахрейна, Омана, Кувейта, Катара и Иордании, комментирует востоковед Елена Супонина.
5: США и Иран никак не могут договориться по вопросу, который казался одним из самых простых по сравнению, например, с темой ядерной программы Ирана. Они не могут договориться даже по вопросу открытия Ормузского пролива. Здесь возникло сразу много юридических и технических сложностей. Американцы ощущают, что иранцы их планируют выкинуть за борт при проработке новых правил пользования Ормузским проливом. Пока эти правила не предполагают на ближайшее будущее взимание пошлин, судя по утечкам переговоров иранцев с соседями, в перспективе могут поставить и этот вопрос ребром. Тем более, что во время конфликта иранцы уже не раз брали пошлины с торговых судов. Но иранцы хотят обо всем говорить не столько с американцами, сколько с руководством султаната Оман, который находится под другую сторону Ормузского пролива. Соединенным Штатам Америки это, конечно же, не нравится. Цель у американцев – это не только заставить иранцев слушаться, что в ближайшее время выглядит маловероятным, но и планомерно подрывать инфраструктуру Ирана. Ну и, наконец, принцип Трампа принуждать к миру через силу. Происходящее сейчас показывает, что возобновление переговоров, хотя над этим работают посредники, но выглядит процессом сложным и шатким, а вот такие периодические возвращения к обмену ударами, наверное, это та новая реальность, которая будет возникать все чаще и чаще.
2: Елена Супонина, политолог, востоковед. На этой неделе иранские военные обстреляли 3 коммерческих танкера в Ормузском проливе. Они следовали рекомендованным штатами маршрутом вдоль побережья Омана. Однако Тегеран настаивает, что единственный безопасный проход только через иранские воды. Стороны по-разному трактуют меморандум о взаимопонимании. Тегеран утверждает, что он дает Ирану право контролировать судоходство в Ормузе. Вашингтон это отрицает. После заявления КСИР о закрытии Ормузского пролива движение судов там сократилось до минимума, передает CNN со ссылкой на Marine Traffic. Что ждет нефтеимпортеров, говорит ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности Станислав Митрохович.
6: Что касается рынка нефти, до вот начала нового обострения, по данным Bloomberg и других агентств, трафик там почти восстановился. Сейчас он снова упал. По всей видимости, такого рода качели будут дальше иметь место. Что касается запасов стран, очень хорошо к такому рода кризисам готовы страны вроде Китая, которые поступили очень ответственно, у них большие запасы нефти. Более уязвимые есть страны, которые нарастили потребление нефти за последние годы и десятилетия, но не привыкли еще иметь запасы надежные или альтернативных поставщиков. Это касается Индии, стран Восточной Азии, Таиланда и так далее. Наверное, уроком для них будет необходимость, во-первых, выстраивание отношений с другими поставщиками, но вот Индия это уже делает, у нее по итогам июня 5% нефти приходило сырой из России. Также второй урок – это необходимость иметь собственный запас, строить прям физические хранилища. Понимаете, что, конечно, чем хуже ситуация в Ормузе, тем лучше ситуация для экспортеров нефти из других регионов мира, включая Россию, но надо понимать, что в этот список и сами Соединенные Штаты входят. Они тоже являются крупными экспортерами нефти, которые на самом деле, если брать именно их нефтяные компании, выигрывают от нестабильности на Ближнем Востоке. Да, американские потребители проигрывают, но экспортеры выигрывают, поэтому тоже нужно понимать, что хотя России выгодно высокие цены на нефть, но они помогают в том числе и всем альтернативным поставщикам, альтернативным Ближнему Востоку, не только России.
2: Станислав Митрохович, Фонд нацэнергобезопасности. Как пишет политика, если американо-иранский диалог провалится, а меморандум о взаимопонимании не будет выполнен, крайним назначат вице-президента США Джей Ди Венса. Один из собеседников издания высказался о незавидной участи Ди Венса так, цитата: «Чувак, тебе просто достался сэндвич с какой-то дрянью. Как ни старайся, вкус не перебьешь». Сотни российских туристов застряли в аэропортах Китая из-за приближения тайфуна Бави. Только в Гонконге за сутки отменено свыше 130 рейсов, а в Шанхае больше 1000. При этом основной удар тайфуна ожидается на Тайване, уже второй за последние несколько дней, а также в восточных провинциях Китая Фуцзянь и Чжэньцзян. Москвичка Анна сейчас в Шанхае, ее рейс перенесли на 9 часов. Вот что она рассказала «Бизнес-ФМ».
7: В самом Шанхае был только вот ночью сильный дождь, деревья гнулись. В некоторых местах велосипеды и мопеды были такие немножечко разваленные. А так сегодня утром уже ничего, все гуляли, народу полно на улицах, все нормально. Аэрофлот заранее уже за несколько часов выдал уведомление, даже почти за 12 часов вчера вечером прислал, что у нас рейс переносится с 11:40 утра до 20:40 вечера. Отель был очень лоялен, соответственно, еще целый день была и в отеле. Отдыхала, наслаждалась. Ну, как бы вот тайфун нас обошел стороной.
8: Так, вы выезжали в Шанхай как туристы, да?
7: Да, да.
8: Из какого вы города?
7: Москвы.
8: Непосредственно сам тайфун, смерч, он, получается, ночью пронесся? Вот утром уже все было?
7: Он ночью был, да, шел с юга, и потом он Шанхай как-то обогнул и пошел вглубь на Терека, там уже наверх, и вот так он стал сгибаться уже направо. Нас обошло. Поезда не ходят, и вот вчера не ходили, сегодня навигации нету на реке, ее не было с пятница с вечера, соответственно, ни в субботу, ни сегодня. Соответственно, некоторые аттракционы, по-моему, Диснейленд, по-моему, не работал, открытые площадки, оранжерея вот эта знаменитая не работала. И не работали роф-бары и рестораны, да, где открытые террасы. А так все остальное работает. В отелях предупреждали, просто когда вы ходите на улицу, будьте осторожны. А так движение было, общественный транспорт работал, и такси работало. Очень много было отмененных рейсов, особенно внутренних, и переносов. Но вот зарубежные рейсы сейчас вот вылетают, при мне тоже. Уже и сингапурские авиалинии уже улетали, и американские авиалинии. Вот все уже полетело.
2: Анна, слушательница «Бизнес-ФМ», нам написал еще один слушатель из города Чанчжоу, до которого также добрался тайфун. По его словам, почти все рестораны там закрыты, ничего вечером не работает, на улицах очень мало машин и мопедов. Многие местные жители завтра не идут на работу. При этом в безопасные районы Китая из России улететь без задержек рейсов утром сегодня тоже было невозможно, говорит жительница Курска Анастасия, которая летит в Шанхай с группой детей.
9: Так как вчерашний рейс задержался и прилетел в Шанхай фактически сегодня, то у нас немножечко путаница с нашим рейсом. Нам сейчас показывают, что мы уже прилетели в Шанхай. Есть путаница на сайте Аэрофлота, но по факту авиакомпания подтверждает, что задержек не предвидится. Со статусом рейсов есть такие вот смешные недоразумения.
8: А во сколько вылет по Москве?
9: В 20:00.
8: То есть задержка была, но вылет состоялся и
9: да,
8: вылез?
9: Да, все уже в Шанхае.
8: Да, вы с семьей летите одна?
9: А у нас группа детей летит.
8: Ничего себе. А вы как сопровождающая, да?
9: Да, у нас группа детей летит учиться в Шанхай в английскую школу.
8: Есть ли у вас какой-то план Б, что называется, если рейс задерживают?
9: Да, конечно. Конечно. Прекрасный отель «Новотель» в Москве предоставляет программу дневного проживания, куда можно заселиться и оплатить половину суток.
8: Но это не авиакомпания. Авиакомпания заранее...
9: Мы пока сами, да, мы пока сами думаем, какие у нас вот как раз такие план Б. Если нам что-то предложит авиакомпания, конечно, с радостью рассмотрим их варианты.
8: А пробовали узнать у авиакомпании?
9: Пока
8: да.
9: Они не подтверждают нам проблем, поэтому мы пока им верим и ждем.
2: Анастасия, жительница Курска, которая летит в Шанхай с группой детей. По данным Рейтера, из-за приближения стихии в Китае эвакуировали около 2 миллиона человек, в основном из провинции Чжэньцзян. Там закрыли 2 вокзала и отменили более 300 авиарейсов. Накануне вечером циклон уже обрушился на прибрежные районы страны. Очевидцы рассказывают, что ветер срывал крыши, фасадную облицовку, валил деревья, а в горах сошли оползни. Накануне из-за первого тайфуна, обрушившегося на Тайвань, пострадали свыше 100 человек, а в аэропортах отменили около 200 рейсов. Опоздал на работу, потому что стоял за бензином. Теперь такое объяснение может оказаться уважительной причиной. Федерации независимых профсоюзов заявили, что многокилометровые очереди на АЗС не редкость в наше неспокойное время, и это может относиться к чрезвычайным обстоятельствам. Юристы при этом уточняют, что по Трудовому кодексу очередь на АЗС не может считаться форс-мажором. Каждый случай будут оценивать с учетом всех обстоятельств. Сначала работодатель, а при споре возможно и суд. Бизнес-ФМ спросила предпринимателей, готовы ли они простить опоздание сотруднику, застрявшему в очереди на заправке.
10: «Бизнес говорит».
11: Основатель детских парков и развлечений «Чайленд» Виталий Арутюнян.
12: Я родом из Советского Союза, и никто не мог употребить такое. Я стоял в очереди, поэтому опоздал. Это абсурд. Мне кажется, это смешно. Во-первых, я езжу между городами и еще нигде на дороге не остался. А сама инициатива, представьте, что вы опоздали на эфир, потому что стояли в очереди за бензином. И это время мы 30 минут слушали какую-то пустоту. Поэтому я думаю, что надо поменьше глупостями заниматься и побольше делом. И вовремя, и точно. Все решаемо, но выводить эту историю с заправкой в ранг какого-то такого глобального нашего времени не смешно и стыдно за тех людей, которые такие глупости вообще предлагают.
11: Основатель и технический директор Pepe Birds Дмитрий Кулешов.
13: Не думаю, что тут есть что комментировать. Большинство сотрудников пользуются общественным транспортом. Обсуждали, конечно, что стало больше времени на заправке уходить, но чтобы как-то сказалось на опозданиях или отсутствии на рабочем месте, пока проблем не ощущается. Если сотрудник едет издалека, ну, пришлось остановиться, заправиться, ждать в очереди. Ну что ж, ну, позвони, предупреди. В конце концов, ценность сотрудника не в том, чтобы он вовремя пришел, а чтобы он работу сделал. Ну, на ежедневную отмазку, думаю, не прокатит.
11: Предприниматель, гештальт-психолог Георгий Сухаржевский.
14: Как руководителю, конечно, сложно воспринимать такие причины для опоздания. Если человек ездит на личном автомобиле, но у него есть возможность пересесть, например, на какой-то общественный транспорт, то не вижу в этом никаких проблем, и это обязанность работника самостоятельно принимать правильные решения для того, чтобы вовремя добираться на работу. Мне сложно как-то поддержать такую инициативу. Наверное, я был бы против, если бы люди могли, так сказать, беспрепятственно каждый раз опаздывать. Для меня форс-мажор – это какие-то катаклизмы природного характера.
2: Это был опрос работодателей. Федерации независимых профсоюзов советуют сразу же предупреждать руководителя о задержке, собирать подтверждение. Если объяснение не примут, работник может обратиться за помощью в профсоюз. При этом власти называют трудности с топливом временными.
15: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
16: Грустно, когда уходят легенды. Если в науке или искусстве талантливые люди могут радовать нас своими шедеврами долгое время, то век спортивных легенд намного короче. Еще совсем недавно Манчестер Юнайтед подписал 18-летнего вундеркинда из лиссабонского Спортинга, который впечатлил Алекса Фергюсона. Так все узнали про Криштиану Роналду. А время летит, и оказывается, это было уже 23 года назад. А какой фееричный был сезон 2007-2008 и рекордный по тем временам переход в мадридский Реал за 80 миллионов фунтов стерлингов. Всех наград этого гениального футболиста не счесть. 5 золотых мячей, 5 побед в Лиге чемпионов и 2 в Лиге наций. Трофей чемпионата Европы во Франции в 2016. И вот перед чемпионатом мира CR7 объявляет, что это его последний турнир в составе сборной Португалии. Последний шанс стать чемпионом мира. Но не получилось. Поражение от Испании в 1/8 делает Кубок мира, пожалуй, единственным трофеем, который Роналду не покорился. В 41 год Криш выглядел на поле прекрасно благодаря своему жесткому тренировочному процессу и идеальной заботе о физической форме. Но у меня возникло ощущение, что зря он уехал играть в Саудовскую Аравию. Зря, конечно, со спортивной точки зрения. Контракт с Аль-Насром, который приносит Роналду по 200 миллионов евро за сезон, слишком уж сладкий, чтобы от него отказываться. А вот от конкуренции такого уровня он отвык за 3 года в Саудовской Пролиге и за 5 матчей ЧМ так под нее и не подстроился. Но даже без золотых медалей чемпионата мира Роналду навсегда останется легендой футбола, и его игру точно будут пересматривать поколения спортсменов и болельщиков.
15: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
2: 19:15 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. дожди в московском регионе задержатся до середины недели. В среду ожидается передышка, но уже в четверг дожди вернутся.
15: Москва в воде.
2: Пока столица и область остаются во власти циклона Бернадет, подробнее о погоде на предстоящей рабочей неделе обозреватель проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
17: Понедельник и во вторник все еще дождливо, и дожди эти будут связаны с ветровой депрессией, которая определяла погоду все предыдущие дни, начиная с пятницы, когда шли местами очень сильный ливень, местами нигде ничего не было. Ну вот такая погода рваная продолжится, однако дожди эти будут выпадать на гораздо большей территории, правда, по интенсивности они будут ниже. Во вторник дожди станет чуть-чуть поменьше, будут они наблюдаться второй половине дня, температура воздуха немножечко подрастет, составит 23 градуса. И таким образом ключи поймут, что лето где-то не за горами. В среду ожидается самый теплый день. Температура воздуха 23-25 градусов в тени будет днем, и ночью около 16 будет без осадков. Дальше из-за прохождения холодного атмосферного фронта, скорее всего, в четверг погода изменится. Уже температура воздуха в четверг не будет повышаться до 20 градусов, будет сопровождаться дождями. В пятницу чуть-чуть получше, температура обойдет без осадков. В субботу, воскресенье и понедельник в Москве характерная летняя погода. Если в субботу еще без дождей ожидается по предварительным данным, то вот уже в воскресенье, в понедельник и вторник дожди вновь придут в столичный регион. Правда, температуры они не понизят, но тем не менее сделают пребывание на улице чуть менее комфортным.
2: Алексей Сафонов, обозреватель проекта «Метеовеб». За эти выходные в Москве может выпасть почти месячная норма осадков. На юге Подмосковья только за минувшие сутки выпало больше половины июльской нормы. Столичная МЧС призывает во время грозы не укрываться под деревьями и держаться подальше от рекламных конструкций. Как откроются рынки в понедельник? Российский фондовый рынок снижается уже 18 недель подряд. Индекс Мосбиржи закончил пятницу на уровне в 2145 пунктов. Рубль за неделю несколько укрепился, хотя цены на нефть несколько снизились. И поддерживает российскую валюту поступление от старых контрактов по высоким ценам и слабый спрос на импорт. Продолжает инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
18: После 18 недель непрерывного падения фондового рынка индекс Мосбиржи может попробовать совершить технический отскок на торгах понедельник. В принципе, торги воскресенья, торги выходного дня идут с повышением котировок. Но надо понимать, что это может быть только технический отскок. Фундаментальные факторы, к сожалению, пока работают против роста российского фондового рынка. Это усиление геополитических рисков и топливный кризис, который не позволит, скорее всего, Центральному банку в этот раз на заседании снова понизить ключевую ставку. А также играет роль отказ дивидендов от полиса. Это достаточно крупная компания, у которых инвесторы были большие ожидания, но дивидендов нет. Что касается курса рубля, то он, скорее всего, нашел равновесие на отметках примерно 76-78 рублей за доллар. С одной стороны, снизилась нефть, но пока идут валютные поступления от старых контрактов по высоким ценам, и это поддерживает рубль. Кроме того, слабый спрос на импорт из-за инвестиционного кризиса в России не позволяет пока рублю сильно ослабевать. Но, тем не менее, если цена на нефть будет снижаться, если переговоры США и Ираном возобновятся и будет снова перемирие, то тогда цена на нефть может опуститься опять в район 70 долларов за баррель по сорту Brent. И уже ближе к осени поступления на валютном рынке будут гораздо ниже, что предопределит ослабление рубля ближе к осени. Сценарий некоторого ослабления рубля выгоден бюджету с учетом дефицита.
2: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». Нефть Брента от 80 долларов за баррель в середине недели откатилась к уровню поддержки в 75-76 долларов. По-прежнему волатильность сырья зависит от градуса эскалации на Ближнем Востоке, продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
19: Очередная эскалация в Ормузском проливе, скорее всего, приведет к росту цен на нефть, и это может быть довольно существенный рост, если мы увидим продолжение витков эскалации на следующей неделе. Здесь есть все шансы у цены на нефть марки Brent закрепиться даже выше 80 долларов за баррель. Что касается курса доллар-рубль, здесь пока, наверное, мы склонны видеть слабое ослабление. Почему? Потому что оно еще будет результатом, с некоторым лагом снижения цены на нефть в тот момент, когда соглашается соглашение было заключено. Но почему оно будет слабым? Потому что все прекрасно понимают, что если будет очередная эскалация, то это снова приведет к росту валютных интервенций в российскую денежную массу через экспортный канал. Ну и, соответственно, снова рубль будет достаточно крепким. Что касается индекса, то здесь пока, к сожалению, есть все заходы и вероятность на то, что 19 недели подряд снижение случилось, потому что помимо геополитического контекста, который давит на рынок акций, есть еще и достойная альтернатива в лице фондов денежного рынка и долгового рынка, где по федеральным бумагам уже доходность выше 16%. Соответственно, многие участники рынка просто инвестируют именно туда.
2: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. Мосбиржа в июле расширит время торгов на срочном рынке до 17 часов в день. С 14 июля участники рынка смогут торговать в срочной секции Мосбиржи, начиная с 6.50 утра. Сейчас с 8.50. В утреннюю сессию будут доступны все инструменты, кроме опционов на валютные пары. Для валютных фьючерсов установят ценовой коридор в размере плюс-минус 3%. С этой же даты биржа запускает и фьючерсы на нефть WTI, базовый актив нефть марки WTI, котировка в долларах за баррель. Один лот, 10 баррелей, шаг цены 0,01 доллара. Лето на воде почти распродано. По данным Российского союза туриндустрии, загрузка самых популярных личных круизов достигает 90-100%. Быстрее всего разбирают путешествия между Москвой и Петербургом, в Карелию, на Соловецкие острова и по Волге. При этом участники рынка не спешат называть нынешний сезон новым круизным бумом. Подробнее Олеся Савоськина.
20: Утром прогулка по Угличу, через пару дней Кижи, затем Валаам. Между остановками палуба, каюта и сотни километров по воде. Именно на июль и август приходится около 2/3 всех летних круизов. На самых популярных направлениях свободных кают почти не осталось. Всего в этом сезоне по российским рекам ходят более 100 круизных теплоходов. До ноября запланировано около 7000 круизных программ. Такие данные приводит РСТ. Один из самых востребованных маршрутов между Москвой и Петербургом. Обычно путешествие занимает около недели. На ближайшие июльские даты такой круиз стоит от 100 тысяч рублей на человека, а на отдельных теплоходах больше 200 тысяч, в зависимости от категории каюты. В целом, по данным АТОР, в этом сезоне речные круизы подорожали в среднем примерно на 10%. Среди тех, кто уже успел провести несколько летних дней на воде, художница, выпускница института имени Сурикова Мария Сувалян. В июне она вместе с отцом отправилась из Москвы в Нижний Новгород.
21: Путешествие на 5 дней начиналось от Московского речного вокзала и до Нижнего Новгорода. Выбрали такое путешествие, потому что папа в детстве так отдыхал с семьей, и он хотел повторить свой старый опыт, посмотреть, что изменилось за эти годы. Мы останавливались несколько раз в разных городах. Из остановок была Рязань, Муром, Касимов. Там нам давали где-то 3 часа на прогулку. В основном были все лет за 60. Много пенсионеров, несколько пар молодоженных и несколько детей. Скорее, обеспеченные люди, интеллигентные. Сами сидели в основном врачи, хирурги. Полноценно так не заменит, конечно, отельный отдых. Ты едешь и ждешь остановки в каком-то из городов. Но я художница, у меня было время писать короткие этюды.
20: На теплоходе Марии свободных мест почти не было. Но прошлогоднего ажиотажа участники рынка пока не видят. По данным столичного Дептранса, в прошлом сезоне только с московских речных вокзалов в круизы отправились более 360 тысяч пассажиров. Это рекорд за последние 30 с лишним лет. В этом году в Москве рассчитывали прибавить к этой цифре еще около 10%. Однако в РСТ отмечают, если год назад к этому моменту на июльские и августовские круизы практически невозможно было найти каюту, то сейчас на части теплоходов места еще остаются. Продолжает председатель совета директоров круизной компании «Созвездие» Александр Соснин.
22: Наверное, был год 2-3 назад. Сейчас, более-менее стабилизировалось. Вообще от компании зависит. У разных компаний разный уровень продаж. Я не могу сказать, что у нас прямо все битком забито. Ну, в целом, не жалуемся. Но это не бум, это обычный нормальный год. У нас каждую пятницу отправляется теплоход в круиз выходного дня из Москвы и каждую пятницу из Петербурга. И они всегда заполнены на 100%.
0: пишут, что, собственно, сейчас частями сейчас маршруты покупают.
22: Такие маршруты, в основном длительные, ну, от 10 дней и больше, которые действительно разбиваются на части. Вот круиз Москва-Казань-Москва, он обычно 11 дней. Кто-то берет в одну сторону Москва-Казань, кто-то обратно. Такое бывает.
20: На самых популярных направлениях занято до 100% кают, а средний чек в ряде компаний снижается. По данным РСТ, длинные путешествия стали покупать реже, а отдельные участки маршрутов – чаще. При этом растут расходы самих операторов. В этом сезоне топливо подорожало сразу на 20-30%, а большинство компаний сформировали тарифы заранее. Впрочем, не всех судовладельцев это застало врасплох. В созвездии к росту цен подготовились заранее. По словам Александра Соснина, компания закупила топливо практически на всю навигацию. Поэтому нынешнее подорожание пока не влияет на себестоимость ее круизов. Массово повышать цены до конца сезона операторы не планируют, а в тарифы на круизы следующего года пока закладывают рост примерно на 5-7%, с учетом инфляции, портовых сборов и расходов на обслуживание флота. Больше всего свободных кают пока остается на осень. Эти круизы загружены примерно на 35%. Олеся Савоськина, ГОР Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
4: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. Волга. БЦР Моторс открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в «БЦР Моторс» на Казанском шоссе.
23: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
24: Слова, проверенные делом.
25: Для меня существует два типа вызова. Первый – это делать на работе и дома все, что в моих силах. Второй – поиск приключений. Я пробую совместить одно и другое. Я пытаюсь объять необъятное. Я люблю искать новые вещи и новые идеи. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
24: Слова, проверенные делом. На Business FM.
26: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 19:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Посол Украины в США Ольга Стефанишина попросила об отставке по личным обстоятельствам, пишет Интерфакс Украина со ссылкой на источник. Стефанишина является одной из фигуранток уголовного дела, в котором говорится о событиях 2013-2014 годов. Национальное антикоррупционное бюро обвиняет ее в соучастии в хищении более 2,5 миллионов гривен бюджетных средств. Ранее сегодня президент Владимир Зеленский объявил о кадровых изменениях в кабинете министров. Он предложил премьеру Юлии Свириденко уйти в отставку и возглавить новое направление в отношениях с ключевым партнером. По данным украинских СМИ, Свириденко может стать послом Украины в США. Сильный ветер уничтожил вековые деревья в петербургском Павловском парке. С корнем вырваны вековые дубы и липы. Почти на каждой аллее повалены деревья. Уже выявлено более 200 утрат, сообщили в музее-заповеднике. Отмечается, что такого разрушительного урагана в Павловске не было последние 30 лет. В связи с ликвидацией последствий непогоды парк будет закрыт в понедельник. 8 компаний, входящих в группу Toyota Motor, продали доли в 44 других предприятиях. Речь идет об акциях на сумму около 6 миллиардов долларов. Как сообщает Nikkei со ссылкой на отчетность Toyota, эта мера призвана повысить ликвидность и эффективность капитала автопроизводителя, а также высвободить средства на реструктуризацию. После этого у группы Toyota остались акции еще 94 фирм. Это треть от того, что было у японского производителя и его дочерних структур 4 года назад. Новости на Business FM. Держитесь курса.
26: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Умер американский сенатор Линдси Грэм, которого Россия внесла в список террористов и экстремистов. Сторонник жесткого курса в отношении Москвы. На днях, во время встречи с Зеленским, он заявил, что разработанный им законопроект об антироссийских санкциях согласован с Белым домом. Как уход Грэма повлияет на настроение Вашингтона и лично Трампа? Мнение экспертов. Для врачей скорой помощи введут новые стандарты работы. Они расширяют список компетенций, которыми должны обладать специалисты неотложки. Тут и проведение реанимации, и первичная диагностика, и принятие ответственных клинических решений. Что думают об этом в профессиональном сообществе? Тайвань упростил выдачу виз россиянам. Теперь их можно оформить дистанционно. Достаточно будет ввести паспортные данные и заплатить $55. Подстегнет ли это турпоток на остров? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Умер американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он был включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 9 июля ему исполнился 71 год. Офис Грэма сообщил, что он умер из-за внезапной и непродолжительной болезни. Еще 10 июля Грэм был в Киеве, где встречался с Владимиром Зеленским, и где он, в частности, заявил о том, что с Белым домом удалось согласовать законопроект об усилении санкций в отношении России. Вчера украинские СМИ публиковали фото Грэма на экскурсии по заводу БПЛА, где он сфотографировался с дроном-перехватчиком P-1 сам. После визита в Киев Грэм вернулся в Вашингтон. На сегодня было запланировано его выступление на американском телевидении.
26: Подробности.
1: Грэм получил юридическое образование, служил в армии в должности военного прокурора, затем занялся политикой. В Сенат США впервые был избран в 2002 году, выступал за жесткий курс в отношении России, активно поддерживал Украину, неоднократно посещал Киев и был соавтором законопроектов о поддержке Украины и санкциях в отношении Москвы. Как пишут СМИ, в 2011-16 годах он получал в среднем $67 000 в год от подрядчиков оборонной отрасли. В 2011 Грэм выступил с автором резолюции, осуждающей агрессию России в связи с конфликтом в Грузии 2008 года. В 22-м Грэм призвал избавиться от президента России. Он также был одним из авторов резолюции Сената, призывающей признать Россию государством-спонсором терроризма, пригрозил России иранским сценарием, активно добивался голосования по законопроекту о новых адских санкциях в отношении России. В 23-м году МВД России объявило Грэма в розыск в связи с его высказываниями о военных действиях на Украине. Его обвинили в том, что он якобы сказал, что гибель россиян – это лучшее вложение денег США. Впоследствии утверждалось, что слова Грэма вырвали из контекста. Изначально являясь критиком Дональда Трампа, в дальнейшем стал одним из наиболее последовательных союзников президента США в Сенате. Грэм также поддерживал операцию против Ирана и выступал в поддержку Израиля.
2: С уходом Грэма будет меньше радикальных голосов, толкающих Трампа к эскалации, в частности, в иранском вопросе, считает эксперт Российского союза по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
5: Традиционно принято считать, что американская политика во многом зависит от институтов, и, безусловно, роль личности в истории не так велика. Администрация Трампа – это, конечно, исключение. Мы понимаем, что Дональд Трамп опирается в значительной степени на узкий круг приближенных людей, и Линдси Грэм был одним из таких приближенных людей. Человек с своей радикальной позицией, человек, который эту позицию регулярно озвучивал, и человек, который регулярно склонял Дональда Трампа в свою сторону, по крайней мере, пытался. Понятно, что решение о войне с Ираном в значительной степени сформировано под влиянием господина Грэма. Безусловно, можно ожидать, что внутреннее давление на Дональда Трампа в проукраинскую, в антииранскую сторону будет меньше. Но главным законодателем политических мод в США является Дональд Трамп. И здесь конкуренция идет не за влияние на политику США, а за влияние на него лично. И, безусловно, после ухода Линдси Грэма из жизни будет меньше людей, которые будут склонять его в более радикальную сторону, в ту сторону, которая, как мы видим, особенно в части Ирана, не принесла ему больших успехов как на внешнеполитическом, так и на внутриполитическом треке.
2: Алексей Наумов, автор телеграм-проекта «Внешпол». Сенатор США Линдси Грэм незадолго до смерти обсуждал с конгрессменом Майклом Макколом подготовку нового законопроекта о санкциях против России. Документ планировалось представить после возвращения делегации из Киева в Вашингтон. Об этом сообщает газета Financial Times. По данным издания, разговор между законодателями состоялся в отеле «Хилтон» во время их совместной поездки на Украину. Смерть Грэма ослабляет ястребов, старая гвардия уходит. Вслед за Грэмом, вероятно, скоро покинет арену 84-летний сенатор от Кентукки Митч МакКоннелл, чье здоровье сильно ухудшилось. В целом, это часть естественного обновления элит, которое ведет к более прагматичной внешней политике США, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
6: Ушел из жизни один из главных ястребов в Соединенных Штатах Америки. И, конечно, последствия будут. Потому что, во-первых, именно Линдси Грэм на протяжении долгого времени активно продвигал идею с введением жестких санкций и вторичных в отношении стран, которые закупают российскую нефть. Теперь, после его смерти, я думаю, что этот самый Биль, к которому отношение внутри администрации Трампа было довольно скептическим, отправится в долгий ящик. Плюс, я думаю, что, конечно, сильно развернется сейчас борьба за место Линдси Грэма как сенатора от Южной Каролины, потому что у республиканцев там уже прошли праймерис, и поэтому для них ситуация неудобная. Им придется эти самые праймерис переигрывать. Ну и демократы надеются впервые за очень много десятилетий победить в этом штате, хоть он и является очень республиканским. Но и там, конечно, проявляется усталость от президентства Трампа, поэтому здесь я не исключаю, что демократы могут даже выиграть в этом штате, и тогда это, конечно, для них сильно упрощает задачу получения большинства на предстоящих выборах Конгресс, которые состоятся 3 ноября. Что касается самого Грэма, то он олицетворял собой ту фракцию ястребов-неоконов, которые еще сгруппировались там в период 90-х нулевых годов, сейчас постепенно уходят в мир иной, и молодое поколение республиканцев настроено в целом более прагматично и понимая то, что сейчас военные ресурсы США ограничены и уже бессмысленно продвигать концепцию войны со всем миром. А именно этим, я думаю, что Грэм и запомнился. То есть не было ни одной войны, которую бы Линдси Грэм за период своего 20-летнего нахождения на посту в Сенате не поддерживал. Потому что следующий на очереди это, скорее всего, Митч МакКоннелл, бывший лидер республиканцев в Сенате, сенатор от штата Кентаки, у которого сейчас настолько все плохо со здоровьем, что он даже, на самом деле, не воспринимает, что происходит вокруг него.
2: Малик Дудаков, политолог-американист. Президент Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Грэма, назвав его одним из прекраснейших людей и сенаторов, которых он когда-либо знал. Американский президент сказал, что разговаривал с Грэмом за несколько минут до его смерти, и что, вероятно, Грэм действительно скончался из-за сердечного приступа, как ранее утверждал NBC News. Что-то в таком роде могло быть, потому что, если не считать усталости, он чувствовал себя нормально. Но, возможно, это не худший способ уйти, сказал Трамп журналистам. Для врачей скорой помощи введут новый стандарт работы, который начнет действовать с 1 сентября. Он обобщает уже существующую практику, но главное отличие – юридическое закрепление более широкого круга обязанностей. Особенно это касается работы вне стен больницы. В чрезвычайных ситуациях врач обязан не просто доставить человека в стационар, а самостоятельно на месте принимать решения, оценивать состояние, выбирать тактику, определять, куда именно госпитализировать и действовать по актуальным рекомендациям, говорит фельдшер из Петрозаводска, председатель профсоюза действия в Карелии Ольга Чайка.
7: Есть четкие критерии, на основании ничего принимается решение. Как раз вот в этих вот стандартах, которые хотят сейчас ввести, всегда это все описывается. Ранее действующие стандарты 25-го года, там все было четко описано. И при разборе каких-то ситуаций, чтобы понять, ошибка это или не ошибка, опирались именно на эти стандарты. Потом с 25-го года эти стандарты отменили и ввели клинические рекомендации. Рекомендация это обтекаемо. Стандарт это четко. Рекомендация, но то она рекомендация. Мы вам рекомендуем так сделать, но не обязываем, получается. Вот это было очень неудобно. То ли так сделать, то ли вот так сделать. Непонятно как. Это сейчас ведут стандарт, как все-таки это будет четко прописано. Это, опять же, удобно для оценки правильности лечения, там, да, манипуляций назначенных. Вот это удобно будет.
2: Ольга Чайка, председатель профсоюза действия в Карелии. Новый профстандарт меняет роль врача скорой. Вместо того, чтобы просто принимать жалобы, врач теперь самостоятельно оценивает состояние пациента, то есть становится полноценным диагностом на месте. Это продиктовано как новыми вызовами, так и изменением поведения пациентов. Теперь необходимо системное обучение, чтобы врачи могли соответствовать этим повышенным требованиям, говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член СПЧ при президенте России Ян Власов.
8: Врач не просто будет слушать все, что говорит пациент, и дальше реагировать, исходя из понимания того, который понимает пациент. А будет самостоятельно проводить некие еще физикальные обследования, составлять собственное мнение, естественно, и уже ставить диагноз, в связи с чем будет и дальше проводиться госпитализация. По большому счету, это и является некой такой новой позицией. Здесь две причины. Первое, что в ряде случаев скорая работает после нападений, в том числе беспилотников, и у нас появляются пациенты с мимо-взрывной травмой, что в гражданском обороте обычно отсутствует. Вот это все-таки военные пациенты. Поэтому врачам нужны новые знания. А вторая история — это то, что 4 из 5 пациентов, прежде чем обратиться к врачу, даже при вызове скорой помощи, начитают с интернета и все, что там находят, в ряде случаев прикладывают к себе. И иногда врачу приходится выяснять, что у человека на самом деле болит, а что он еще начитал. Говорят о том, что они читают интернет, только 25%, остальные об этом не говорят. Поэтому, конечно, увеличение компетенции со стороны врачей скорой помощи уже назрело и было необходимо. Дальше просто стоит вопрос, нам нужно организовывать образовательный процесс, я полагаю, с этим проблем не будет. То есть должна быть написана программа повышения квалификации, связанная с новыми стандартами. Будут люди соответствующим образом обучаться, дальше состав будет участвовать в этом процессе. То есть, в принципе, процесс

0: действующий минимум полгода после поездки. Раньше визу можно было получить только в Москве с личной подачей документов и ожиданием около недели, что сильно осложняло жизнь жителям регионов, особенно Дальнего Востока и Сибири. Теперь же весь процесс дистанционный, что значительно повысит привлекательность острова для россиян, продолжает вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макартычан.
1: Тайвань посмотрел на соседний Китай, увидел, как удачно проходит безвизовый эксперимент в Китае и продлен сейчас уже до конца 2027 года. И растет российский турпоток в прошлом году на 30%, в этом году уже на все 40%. И, естественно, как можно оставаться вне потока таких денег? Тайваньская виза теперь не является никакой сложной. Да, ее надо получать, но она носит заявительный теперь характер и выдается, ну, я так понимаю, безотказно. Я прогнозирую, что там процент отказов будет менее 0,1. Тайвань — это terra incognita для россиян. В отличие от того же Гонконга, или Макао, или Сингапура, или я уже не говорю о континентальном Китае. Тайвань — это островной другой Китай, не похожий. Это вот на то, что был Гонконг каких-то там 10-15 лет назад. Поэтому да, Тайвань — это мега интересно. Да, россияне массово сейчас полетят. Мы прогнозируем вот с этим облегчением минимум плюс 40% в этом году турпоток на Тайвань. Не скажу, что Тайвань является каким-то там дорогим. Они вот все, что вот это китайцы там делают, это Гонконг, Сингапур, Макао. А Сингапур, вы же понимаете, это чисто китайская история. Большинство жителей-то в Сингапуре — это китайцы, как ни странно. Так вот, вся вот эта история, это примерно в одной ценовой гамме. $200 можно найти уже отели хорошие, пляжные, береговые, уровня 4+, 5 звезд за номер в сутки на завтраках. Главное, то, что любят россияне, пляжи, потому что все равно Россия — это северная страна. И как бы мы ни хотели, но наши пляжи уже вот буквально черноморские в сентябре закончатся. А тайванец там можно до декабря, в принципе, плавать.
0: Александр Макартычан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Помимо пляжей, Тайвань — это современный мегаполис Тайбэй с небоскребами и насыщенной жизнью, откуда туристы едут в центральную часть острова ради гор, чайных плантаций и национального парка Тарока. Неделя в городском отеле Тайбэя на двоих обойдется от 30 тысяч рублей, перелет — около 100 тысяч. Оптимальное время для поездки — октябрь-ноябрь и март-апрель. Летом влажность выше и возрастает риск тайфунов.
2: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
4: Продолжительность жизни.
5: Иногда разговор уже закончился, ситуация давно прошла, но мозг снова и снова возвращается к ней. Такое повторное прокручивание неприятных мыслей называется руминацией.
6: Журналист Алена Копылова.
5: Руминация отличается от обычного анализа. Анализ помогает найти решение. Руминация чаще крутится по кругу и лишь усиливает эмоциональное напряжение. Человек не приближается к действию, а снова и снова переживает тот же эпизод. На уровне мозга в этом участвуют несколько систем. Гиппокамп достает из памяти детали события. Миндалина, структура, связанная с обработкой угрозы и эмоций, усиливает значимость этих воспоминаний, а префронтальная кора пытается контролировать поток мыслей, оценивать ситуацию и искать выход. Проблема начинается, когда эмоциональная система работает слишком активно, а контроль со стороны префронтальной коры перегружается. Мозг воспринимает нерешенную ситуацию как потенциальную угрозу и продолжает к ней возвращаться. Это похоже на фоновую проверку безопасности, которая не может завершиться. Важную роль в этой истории играет сеть пассивного режима мозга. Она активнее работает, когда человек не занят внешней задачей. Например, идет по знакомому маршруту или пытается уснуть. Именно в такие моменты неприятные мысли становятся ярче. Руминация поддерживается и памятью. Каждый новый мысленный возврат может усиливать связь между событием и эмоцией. В итоге мозг не просто вспоминает проблему, а заново тренирует этот эмоциональный маршрут. Как выйти из состояния руминации? Переключить внимание на конкретные действия, движение, бытовую задачу или разговор. Руминация – это перегруженная система памяти, эмоций и контроля. Задача контроля – защищать, но

0: случае с руминацией защитный механизм ломается и сам становится источником стресса.
1: Продолжительность жизни на Business FM.
2: 19:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Штрафы за иностранную электронную почту пользователей. Правда или вымысел?
1: Итоги недели.
2: В редакцию Business FM обратились несколько предпринимателей, которые не понимают, что является нарушением требований закона об авторизации пользователей через российские сервисы и за что теперь могут штрафовать согласно поправкам, которые приняла Госдума. Михаил Задорожный продолжит.
3: Компания «Конверста» занимается пропусками на инфраструктурные объекты, аэропорты и морские порты. За год оформляет более 5 миллионов разрешений клиента юрлица. В информационной системе больше 25 тысяч активных пользователей. Многие из них регистрировались с использованием иностранных адресов электронной почты, либо адресов, чье российское происхождение не очевидно. Например, у отечественной организации может быть домен в зоне .com. Соответственно, и корпоративные адреса тоже будут заканчиваться на .com. После того, как Госдума ввела штрафы за авторизацию пользователей через иностранные сервисы, в компании задумались о том, не нарушают ли они закон, потому что при каждом входе в систему используется адрес электронной почты пользователя, продолжает исполнительный директор компании «Конверста» Максим Максимов.
4: Он вводит адрес электронной почты, на эту электронную почту приходит ссылка для входа уже в сервис. И когда человек переходит по ссылке, мы понимаем, что вот этот пользователь, он привязан к такому-то адресу электронной почты. В данном законе можно по-разному трактовать. Это авторизация, аутентификация, еще что-нибудь. Но то, что мы читали, по крайней мере, статьи в интернете, которые пытаются тоже объяснить действие этого закона, там написано, что нельзя регистрироваться, в том числе через электронную почту на Gmail, допустим. И получается, что если мы отправляем для авторизации ссылку на Gmail, то таким образом мы через какой-то иностранный сервис идентифицируем этого пользователя. По идее, мы нарушаем закон.
3: Тот же самый вопрос, как понять, что электронная почта российская, волнует владельца интернет-магазина, жителя Уфы, Александра.
5: Мне в итоге что нужно сделать для того, чтобы точно соблюдать вот эти законы авторизации и регистрации? Как я должен определить российскость почты? Я должен где-то найти белый правильный список Минцифры, реестр отечественных почт? Где мне его взять? Я такой не видел. Дальше. Стоит не забывать, что B2B-клиенты, они могут регистрироваться с помощью корпоративной почты. А корпоративная почта может быть поднята на собственном сервере организации. Как я должен понять, что она действительно российская?
3: С электронной почтой вообще не очень понятно. В законе, который вступил в силу в декабре 23-го, говорится, что авторизация пользователей на территории России должна проводиться с использованием российского номера телефона, портала госуслуг, единой биометрической системы или другого сервиса с российским владельцем. По словам главы Думского комитета по информполитике Сергея Боярского, пользователи могут и дальше авторизовываться на российских сайтах через иностранную почту, если они использовали ее при регистрации. Закон о штрафах за нарушение правил авторизации не запрещает этого, уточнил депутат. Получается, что штрафовать будут только тех владельцев сайтов, кто до сих пор не отключил возможность авторизации через функции «Войти с Apple» или «Войти с Google». При этом некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщали, что теперь регистрация пользователей с иностранной электронной почтой запрещена. Этот вопрос мы попросили прояснить управляющего RTM Group, эксперта в области информационной безопасности и права в IT Евгения Царева.
6: Конечно, иностранную электронную почту пока не запрещали. Речь все-таки идет об сервисах, которые передают дополнительную аутентификационную информацию. Этим пользовались большое количество, в том числе и крупных проектов. Например, они использовали Google ID. То есть Google подтверждал, что да, это вот этот пользователь, вот его данные, я его знаю. И сервис, как бы, который настраивал у себя аутентификацию через Google, он доверял Google. И запрещено сегодня вот такая передача данных о пользователе. Другой вопрос, что судебная практика, как мы много раз видели, может сформироваться не совсем правильно. Поэтому нужны какие-то дополнительные пояснения, разъяснения, которые появятся, ну, я думаю, там, в ближайшее время, когда статья начнет работать.
3: Отдельный вопрос о самих штрафах. Из поправок, принятых Госдумой, не очень понятно. Будут штрафовать за каждый случай нарушения требований закона. То есть, если 10 разных пользователей авторизовались через Google, выпишут 10 штрафов. Или будет один штраф за то, что в системе используется авторизация через иностранные сервисы. Однозначного ответа на этот вопрос пока нет, говорит медиа-юрист Светлана Кузеванова.
7: Как будет работать этот механизм и будут ли привлекать за каждый случай или по совокупности, мы пока знать не можем. Но в практике привлечения к ответственности по административным спорам бывают и так, и так. То есть мы можем говорить о том, что в случае, если будет зафиксирован один случай, будет составлен один протокол, это может быть одно нарушение, зафиксировано как одно нарушение, соответственно, один штраф. А может быть ситуация, что в рамках одного протокола фиксируют сразу несколько случаев, и это тоже будет рассматривать как одно общее нарушение с одним единственным штрафом. Бывает по-разному, поэтому точно с уверенностью сказать, что это будет много штрафов или мало, мы пока, к сожалению, не можем.
3: Вопросы иностранной электронной почты, наверное, мог бы прояснить зампред комитета по информполитике Антон Горелкин, который, собственно, и вносил в Госдуму поправки о запрете авторизации через иностранные сервисы. Но связаться с ним нам не удалось. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Как рассчитывать алименты, если доход одного из родителей исчисляется миллионами рублей? Ответ на этот вопрос теперь предстоит искать Конституционному суду.
1: Итоги недели.
2: Поводом стала жалоба вратаря ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова. Он просит проверить норму семейного кодекса, по которой на одного ребенка обычно взыскивают четверть дохода родителя, и разрешить судам в подобных случаях назначать фиксированные алименты. Подробнее Олеся Савоськина.
8: По данным СМИ, сейчас зарплата Матвея Сафонова только в Paris Saint-Germain около 250 тысяч евро в месяц, или примерно 22 миллиона рублей до вычета налогов. По решению суда на содержание дочери он должен выплачивать четверть своего заработка. По словам футболиста, после перерасчета ему пришлось погасить больше 60 миллионов рублей задолженности, а всего на содержание дочери уже перечислено больше 90 миллионов рублей. В своей жалобе Сафонов отмечает, что решение суда, цитата, привело к полномасштабному юридическому и финансовому коллапсу в его жизни, превратив ответственного родителя в бесправного должника. Сафонов пишет, что считает справедливым установить фиксированные алименты 300 тысяч рублей в месяц. По его мнению, при очень высоких доходах суд должен иметь возможность назначить фиксированную сумму, если она соответствует реальным потребностям ребенка. Бывшая супруга, в свою очередь, представила расчеты. По ее версии, на содержание дочери требуется не меньше 2,5 миллионов рублей ежемесячно. Такая сумма, по мнению Сафонова, не только несоразмерна потребностям пятилетней девочки, но и превышает официальные доходы экс-супруги футболиста, которая должна участвовать в содержании общего ребенка на равных условиях. По словам футболиста, сейчас бывшая жена подала против него больше 15 исков. От требований о взыскании неустойки до имущественных и касающихся вопросов общения с дочерью. Как споры вокруг больших алиментов решают в других странах, объясняет юрист, эксперт в области международного и американского права Александр Трещев.
9: Российский семейный кодекс говорит на одного ребенка содержание при разводе одну четверть заработной платы. Когда он играл в России, это была одна сумма. Как только он перешел и играет в ПСЖ, это совершенно другая сумма и выглядит абсурдно. Равно как и аргументы жены. Как это решается в западных судах? Там это, как правило, компенсируется и более принято, как правило, делового и семейного оборота брачный договор, где при разводе сумма у топового спортсмена или у звезды фиксированная.
8: Фиксированные алименты в российском законодательстве тоже прописаны, но обычно их назначают, когда у родителя нет постоянного дохода или его невозможно точно определить. История Сафонова снова подняла вопрос, который юристы обсуждают уже много лет. Нужны ли отдельные правила для случаев, когда алименты исчисляются уже миллионами рублей? Как эту проблему может решить Конституционный суд, предполагает владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
10: Я не думаю, что Конституционный суд норму семейного кодекса поменяет. Если действительно второй родитель злоупотребляет своими правами, взыскивает несоразмерные какие-то алименты и тратит их не на ребенка, а больше на свою жизнь, наверное, здесь необходимо использовать механизм для установления алиментов в твердой сумме.
8: Громкие споры об алиментах в России возникают не впервые. В этом году Андрей Аршавин через суд добился уменьшения выплат после рождения пятого ребенка. По словам футболиста, всего он выплачивал около 62% своего дохода на четверых несовершеннолетних детей, после чего суд перераспределил доли. Правда, Аршавин просил пересмотреть размер алиментов именно в своем деле, а сам принцип их расчета он не оспаривал. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Между делом с Кирой Альтман.
11: Я верю в землю и в то, что дух Льва Николаевича Толстого зримо присутствует в имении. Периодически выходит на сцену во время гастролей театров в Ясной Поляне. Делюсь этим ощущением с Екатериной Толстой, директором фестиваля «Толстой», и спрашиваю, есть ли семейная традиция или ритуал, чтобы состоялось задуманное во время фестиваля.
12: У каждого свои ритуалы, конечно же, и у артистов, которые мы тоже стараемся, например, чтобы, когда приезжают театры, чтобы они обязательно могли попасть в дом и вообще погулять по Ясной Поляне, посетить могилу, напитаться немножко тем самым настроением и теми местами, которые вдохновляли Льва Николаевича на творчество, и чтобы они понимали, что это не просто в поле как раз где-то, а это как раз поле, которое описывает Лев Николаевич при там покосе, или, например, это дерево, которое описано вот здесь, или это сцена. Мы это все объясняем, и действительно ощущается не только дух Льва Николаевича, но и природа очень много добавляет, потому что когда ты смотришь спектакль, и начинаются сумерки, а потом вот закат, все темнеет, просыпается лес, какие-то совы, вот это вот все вот звуки, которые даже невозможно придумать или искусственно добавить, это все абсолютно тебя окутывает в какое-то состояние и физическое, и психологическое, и воспринятие другое. Так что даже уже на 5-часовом не страшно спектакли дождь пошел, потому что никто не уходит, потому что это настолько все завораживает.
11: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 19:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. США нанесли удары по иранским ракетным системам и комплексам ПВО, а также катерам корпуса стражи Исламской революции в районе Ормузского пролива. Об этом сообщил в соцсети X журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на представителя администрации США. Ранее сегодня центральное командование вооруженных сил США опровергло заявление КСИР о том, что иностранные суда не могут проходить через Ормузский пролив без идентификации и мониторинга со стороны иранских сил. Еврокомиссия планирует ужесточить наказание для крупнейших технологических компаний за неспособность защитить потребителей, особенно детей, от потенциальных рисков в интернете и соцсетях. Об этом сообщил в интервью Financial Times еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макград. К концу года Еврокомиссия планирует предложить новые правила регулирования в цифровой отрасли, которые будут направлены на решение таких проблем, как вызывающие привыкание дизайн веб-сайтов и приложений, ловушки с подписчиками и другие схемы, заманивающие людей тратить деньги. Эти правила могут дополнить меры, рассматриваемые Брюсселем для ограничения доступа детей к социальным сетям. Реальные трудовые доходы в мире могут сократиться более чем на 1% в этом году, а в следующем на 3%. Это следует из подсчетов Международной организации труда. Потери работников эквивалентны более чем 1 триллиону долларов в 2026 году и 3 триллионам в 2027. Снижение является следствием эскалации конфликта на Ближнем Востоке, указывают эксперты. Продолжение роста цен на нефть способствует удорожанию энергии и перевозок, что приводит к росту издержек предприятий и инфляции. Эти факторы, соответственно, оказывают влияние на снижение реальных доходов от труда и рост безработицы. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 20:00 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Промежуточные итоги борьбы с топливным кризисом. Пока ситуация разнится от региона к региону. Если в Москве очереди на АЗС сокращаются, в других местах водители по-прежнему часами стоят на заправках. Хуже всего дела обстоят в Крыму, и дело не только в дефиците топлива, но и в его стоимости. Литр бензина за 235 рублей там считается хорошей ценой. Считают ли опоздание на работу из-за очереди на АЗС уважительной причиной? Федерации независимых профсоюзов считают, что однозначно да. Очереди на заправках там называют форс-мажором. Что думают о такой практике работодатели из пострадавших от дефицита топлива регионов и специалисты по трудовому праву? Сотни российских туристов застряли в аэропортах Китая из-за тайфуна Бави. Число задержанных рейсов в стране перевалило за 1500. Проблема возникла и с вылетом в районы, которые стихия обошла стороной. О том, как непогода перекраивает планы и меняет маршруты, в ближайшем эфире «Бизнес FM». Ситуация на заправках налаживается. Бензин есть, очередей все меньше. Но, похоже, так только в Москве. Жители в других регионах говорят, что перебои с топливом сохраняются, либо становятся еще хуже, а либо бензин очень дорогой, как в Крыму. С обзором Евгений Перельчук.
13: Как пишут водители на форумах и в соцсетях, на столичных заправках к пятнице-субботе действительно стало посвободнее. На стеллах выставлены ценники на все виды топлива, очереди сократились наполовину, либо исчезли совсем. Частные заправки по-прежнему не работают, но ажиотаж как будто сходит на нет, говорит московский таксист Павел.
14: Да, действительно, загруженность стала поменьше. Очереди, по своим наблюдениям, сохраняются только на трассах. Вот я ехал даже по платной дороге в Шереметьево. Там вот нет проблем, но все-таки это платные дороги. А вот если вот Одинцовскую взять, сеть, то все равно заправка по ночам не работает, и иногда нету сотого и 98-го бензина. 92-й дизель, ну, есть уже на большинстве заправках. Вчера вот ездил на своем личном автомобиле по делам. Мы решили заехать на заправку, и я обратил внимание, что люди как заправляли по немного бензина, но до полного, так и заправляют. Видимо, еще переживают, что в один прекрасный момент не смогут заправиться, и из-за этого образуется очередь. Цены изменились где-то на 5%. Если раньше 90 второй стоил 60-62, то сейчас он стоит 65-66.
13: За пределами столицы с топливом сильно хуже. Самая напряженная ситуация в Крыму. Были сообщения, что литр топлива на АЗС в Ялте стоит уже 350 рублей. Бензин в Крым поступает волнами. Разом открываются около сотни заправок, о чем каждый раз сообщает Министерство топлива и энергетики. Затем АЗС быстро закрываются, говорит житель Ялты Дмитрий.
15: Я машину на паузу поставил. Ряд знакомых также поступил. Бензин случается волнообразно. Бывают какие-то дни, когда там, ну, раз там и на ряде заправок он появился. Видны очереди, когда едешь мимо заправок некоторых. Ну, диапазон цен от 235, это очень удачный случай, до 300. У перекупщиков это может быть и 400, и 500. В Севастополе, я знаю, QR-коды есть, в Симферополе и остальной части Крыма такого не слышал я. Кто-то ездит, да, кто может отказаться, отказался, кто-то там на электроскутере ездят. То есть каждый как-то по-своему решает. Кто-то ездит, я знаю, группами объединяются и через мост заправляться туда, на материковую часть.
13: Несколько российских регионов переняли практику друг у друга и ввели систему чет-нечет на заправках. Это когда заправиться в конкретный день недели может обладатель четного или нечетного номера. Систему вслед за Орлом ввели Мордовия, Нижегородская, Астраханская, Липецкая и Псковская области, рассказывает жительница Нижнего Новгорода Елизавета.
16: Очереди есть в любое время, и ночью, и днем. Я заметила, что даже на пустых заправках тоже собираются очереди. То есть люди от безысходности просто стоят и ждут бензовоз. Трафика на дорогах стало меньше. От знакомых я часто слышу, что они временно пересели на общественный транспорт. Что касается цен, на сетевых заправках я сильных изменений не заметила. На частных заправках, конечно, да, цены взлетели в два раза. 95-й бензин стоит по 150-170 рублей за литр. Несколько дней назад в Нижнем Новгороде ввели систему заправки по четным и нечетным дням. Я ежедневно приезжаю мимо различных заправок у нас в городе, и замечаю, что в целом большинство соблюдают установленные правила. На некоторых заправках работают волонтеры, Росгвардия, которые в целом координируют движение на заправках.
13: Очереди сохраняются и серьезные. Особенно удивляет контингент водителей в некоторых таких собраниях, говорит житель Саранска Михаил.
17: Цены без изменений плюс-минус, как и были последнее время, но очереди стали намного длиннее, раза в два по ощущениям. Люди приезжают, стоят в очереди с кальяном, компанией, едой. Вот я в жизни не верю, что нормальный работающий человек готов 3 часа там стоять. Мне уже иногда кажется, что проще до трассы доехать, М5 или что-то в этом роде. Выйдет то на то, но хотя бы не скучаешь на жаре в очереди. Я, например, стал ездить на одной машине, а машина жены стоит, скучает дома.
13: Режим чет-нечет соблюдается, но пока особого эффекта от него нет, считает житель Астрахани Иван.
18: По наблюдениям очередь вообще не поменялась. Чет-нечет соблюдается. Во всяком случае, видно, что в очереди стоит все по правилам. Цены такие же. Во всяком случае, по табло я не замечал какое-то резкое изменение. Все то же самое.
19: Вы когда вот последний раз сами заправлялись?
18: Я, наверное, 2-3 недели назад, полный бак. Тогда еще ничего не было. Когда увидел очереди, я просто пересел на велосипед.
13: Пока не решен вопрос с транзитными номерами. Одна слушательница рассказала нам, что доходит до курьезов. При поездке из Петербурга в Белоруссию им отказались заправлять машину на АЗС в Псковской области. Номер был не тот. А еще на заправке не могли определиться, 0 это четное или все же нечетное число. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Опоздал на работу, потому что стоял за бензином. Теперь такое объяснение может оказаться уважительной причиной. Федерации независимых профсоюзов заявили, что многокилометровые очереди на АЗС – не редкость в наше неспокойное время, и это может относиться к чрезвычайным обстоятельствам. Юристы при этом уточняют, по Трудовому кодексу очередь на АЗС не может считаться форс-мажором. Каждый случай будет оцениваться отдельно с учетом всех обстоятельств. Сначала работодателем, а при споре, возможно, и судом. Бизнес-ФМ спросила предпринимателей, готовы ли они простить опоздание сотруднику, застрявшему в очереди на заправке.
1: Бизнес говорит.
8: Основатель детских парков и развлечений «Чайленд» Виталий Арутюнян.
20: Я родом из Советского Союза. И никто не мог употребить такое. Я стоял в очереди, поэтому опоздал. Это абсурд. Мне кажется, это смешно. Во-первых, я езжу между городами и еще нигде на дороге не остался. А сама инициатива, представьте, что вы опоздали на эфир, потому что стояли в очереди за бензином. И это время мы 30 минут слушали какую-то пустоту. Поэтому я думаю, что надо поменьше глупостями заниматься и побольше делом. И вовремя, и точно. Все решаемо, но выводить эту историю с заправкой в ранг какого-то такого глобального нашего времени не смешно и стыдно за тех людей, которые такие глупости вообще предлагают.
8: Основатель и технический директор Pepper Birds Дмитрий Кулешов.
21: Не думаю, что тут есть что комментировать. Большинство сотрудников пользуются общественным транспортом. Обсуждали, конечно, что стало больше времени на заправки уходить, но чтобы, как сказалось, на опозданиях или отсутствии на рабочем месте, пока проблем не ощущается. Если сотрудник едет издалека, но пришлось остановиться, заправиться, ждать в очереди, позвони, предупреди. В конце концов, ценность сотрудника не в том, чтобы он вовремя пришел, а чтобы он работу сделал. На ежедневную отмазку, думаю, не прокатит.
8: Предприниматель, гештальт-психолог Георгий Сухаржевский.
22: Как руководителю, конечно, сложно воспринимать такие причины для опоздания. Если человек ездит на личном автомобиле, но у него есть возможность пересесть, например, на какой-то общественный транспорт, то не вижу в этом никаких проблем, и это обязанность всего работника самостоятельно принимать правильные решения для того, чтобы вовремя добираться на работу. Мне сложно как-то поддержать такую инициативу. Наверное, я был бы против, если бы люди могли, так сказать, беспрепятственно каждый раз опаздывать. Для меня форс-мажор – это какие-то катаклизмы природного характера.
2: Федерации независимых профсоюзов советуют сразу предупреждать руководителя о задержке и собирать подтверждение. Если объяснение не примут, работник может обратиться за помощью в профсоюз. При этом власти называют трудности с топливом временными. Сотни российских туристов застряли в аэропортах Китая из-за приближения тайфуна Бави. Только в Гонконге за сутки отменено свыше 130 рейсов, а в Шанхае больше 1000. При этом основной удар тайфуна ожидается на Тайване, уже второй за последние несколько дней, а также в восточных провинциях Китая Фуцзянь и Чжэцзян. Москвичка Анна сейчас в Шанхае, ее рейс перенесли на 9 часов. Вот что она рассказала «Бизнес-ФМ».
23: В самом Шанхае был только вот ночью сильный дождь, деревья гнулись. В некоторых местах велосипеды и мопеды были такие немножечко разваленные. А так сегодня утром уже ничего, все гуляли, народу полно на улицах, все нормально. Аэрофлот заранее уже за несколько часов выдал уведомление, даже почти за 12 часов вчера вечером прислал, что у нас рейс переносится с 11:40 утра до 20:40 вечера. Отель был очень лоялен, соответственно, еще целый день была и в отеле. Отдыхала, наслаждалась. Тайфун нас обошел стороной.
24: Так, вы выезжали в Шанхай как туристы, да?
23: Да, да.
24: Из какого вы города?
23: Москвы.
24: Непосредственно сам тайфун, смерч, он, получается, ночью пронесся? Вот утром уже все было?
23: Он ночью был, да, шел с юга, и потом он Шанхай как-то обогнул и пошел вглубь на Терека, там уже наверх, и вот так он стал сгибаться уже направо. Нас обошло. Поезда не ходят, и вот вчера не ходили, сегодня навигации нету на реке, ее не было с пятница с вечера, соответственно, не в субботу, не сегодня. Соответственно, некоторые аттракционы, по-моему, Диснейленд, по-моему, не работал, открытые площадки, оранжерея вот эта знаменитая не работала. И не работали роф-бары и рестораны, да, где открытые террасы. А так все остальное работает. В отелях предупреждали просто, когда выходите на улицу, будьте осторожны. А так движение было, общественный транспорт работал, и такси работало. Очень много было отмененных рейсов, особенно внутренних, и переносов. Но вот зарубежные рейсы сейчас вот вылетают, прям не то. Тоже из сингапурские авиалинии уже улетали, и американские авиалинии, вот все уже полетело.
2: Анна, слушательница «Бизнес-ФМ». Еще один слушатель написал нам из города Чэньчжоу, до которого тоже добрался тайфун. По его словам, почти все рестораны там закрыты, ничего вечером не работает, а на улицах очень мало машин и мопедов. Многие местные жители завтра не идут на работу. Российские туристы, которые еще только собираются в Китай, тоже столкнулись с проблемами. Улететь даже в безопасные районы страны без задержек рейсов этим утром было невозможно, говорит жительница Курска Анастасия, которая летит в Шанхай с группой детей.
0: Так как вчерашний рейс задержался и прилетел в Шанхай фактически сегодня, то у нас немножечко путаница с нашим рейсом. Нам сейчас показывают, что мы уже прилетели в Шанхай. Есть путаница на сайте Аэрофлота, но по факту авиакомпания подтверждает, что задержек не предвидится. Со статусом рейсов есть такие вот смешные недоразумения.
24: А во сколько вылет по Москве?
0: В 20:00.
24: То есть задержка была, но вылет состоялся и
0: да,
24: вылез?
0: Да, все уже в Шанхае.
24: Да, вы с семьей летите одна?
0: У нас группа детей летит.
24: Ничего себе. А вы как сопровождающая, да?
0: Да, у нас группа детей летит учиться в Шанхае в английскую школу.
24: Есть ли у вас какой-то план Б, что называется, если рейс задерживают?
0: Да, конечно. Конечно. Прекрасный отель «Новотель» в Москве предоставляет программу дневного проживания, куда можно заселиться и оплатить половину суток.
24: Но это не авиакомпания. Авиакомпания заранее...
0: Мы пока сами, да, мы пока сами думаем, какие у нас будут как раз таки план Б. Если нам что-то предложит авиакомпания, конечно, с радостью рассмотрим их варианты.
24: А пробовали узнать у авиакомпании?
0: Пока они не подтверждают нам проблем, поэтому мы пока им верим и ждем.
2: Анастасия, жительница Курска, которая летит в Шанхай с группой детей. По данным Рейтера, из-за приближения стихии в Китае эвакуировали около 2 миллионов человек, в основном в провинции Джинцзян. Там закрыли 2 вокзала, отменили более 300 авиарейсов. Накануне вечером циклон уже обрушился на прибрежные районы страны. Очевидцы рассказывают, что ветер срывал крыши, фасадную облицовку, валил деревья, а в горах сошли оползни.
1: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
4: Когда я часто пропадал в студии по ночам на прямых эфирах матчей Национальной баскетбольной ассоциации, Национальной футбольной лиги и американских студенческих турниров, мой коллега, с которым мы эти игры комментировали, говорил: «Ночью нужно как минимум спать». Когда рано утром в четверг я, наконец, отправился спать после матча Бельгии и Сенегала, возникла похожая мысль. В футбол нужно играть как минимум 90 минут, а то и все 120. Да еще и силы оставить на послематчевый пенальти на всякий случай. А когда проснулся и прочитал сообщение от знакомых поклонников футбола, то добавилась мысль, что и смотреть футбол нужно как минимум 90 минут. Оказывается, практически все махнули рукой и выключили трансляцию матча минуте на 70-й со словами «тут все ясно». Они оказались почти правы. По истечении 80 минут игрового времени счет был 2-0 в пользу Сенегала. Но у сборной Бельгии были совсем другие планы. Сначала на 86-й минуте вышедший на замену во втором тайме Ромеро Лукака забивает первый ответный гол, а через 3 минуты Юри Тильманс сравнивает счет. Сенегалу пришлось играть еще 30 минут овертайма. И они сумели перенастроиться, и по истечении 116 минут счет был по-прежнему 2-2. Но, видимо, такая карма у почти чемпионов Африки. Снова в конце они нарушают правила в штрафной и протестуют решение судьи. В этот раз хотя бы главный тренер Пап Тиаф не увел команду в раздевалку, как на африканском кубке. Тильманс пенальти реализует, и сборная Бельгии творит еще одну сенсацию на этом чемпионате мира. Прекрасный камбэк и наглядная демонстрация того, что ни сдаваться, ни расслабляться до финального свистка нельзя. Да и телевизор выключать тоже. А самое интересное на этом безумном турнире еще впереди.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM. Погода в Москве.
2: Прямо сейчас в столице плюс 19, в районе 11 вечера начнется слабый дождь, который закончится вскоре после полуночи. Осадки вернутся в город завтра утром. Температура в понедельник днем будет плюс 25. 20:15 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Что делать, если ваш номер по ошибке оказался в списке спамеров? Сейчас у каждого оператора есть своя антифрод-система, и некоторые абоненты столкнулись с тем, что их номера признали нежелательными. Подробнее Алина Орлова.
8: Представьте, вы впервые звоните человеку, с которым договорились пообщаться, но дозвониться не можете. И он вам пишет: «Твой звонок отображается как нежелательный». С такой проблемой столкнулась обозревательница бизнес-ФМ Екатерина Штрыкова.
3: Я написала коллеге, что у меня проблемы, я не могу дозвониться, и он мне присылает скриншот. Алиса Антифрод, или как называется этот сервис, прислала ему уведомление, в котором сказано буквально, что отклонен звонок с моего номера, так как это нежелательный звонок, и есть жалобы. Причем какие именно жалобы, Алиса не показала. Когда коллега попытался мне позвонить сам, он смог мне дозвониться, но все время вызова у него висело уведомление, что это, опять же, нежелательный звонок, на него есть жалобы, мой номер выделялся красным. Какие жалобы, непонятно. Почему мой номер внесен, мне тоже не очень понятно в этот список, потому что он оформлялся еще лет 10 назад на мою маму, когда мне еще 18 не было, и вот с тех пор я с этим номером, никаких спам-звонков, спам-рассылок я не осуществляла вроде как с него.
8: В поддержке Яндекса ответили, что пометки ставятся автоматически на основе субъективных отзывов пользователей, но их можно убрать. После обращения пришел ответ, что номер дословно помечен как полезный звонок, и блокировку действительно сняли. Возможно, всего пара человек пожаловалась на ваш звонок, как на спам, и он попал в черный список. В ситуации моей коллеги она попала под ограничение лишь одного из уровней антифрод-системы Яндекса, но могла звонить другим людям, у которых такой защиты нет. А может быть блокировка на уровне оператора, государственной системы антифрод и даже дополнительного софта. В такой ситуации недавно оказалась журналистка Фонтанки.ру. Она не могла позвонить никому целую неделю. Гудки шли, но при поднятии трубки вызов обрывался без объяснения причин. В офисе ее оператора предположили, что антифрод-система сработала из-за того, что на номер якобы пожаловались 10-15 раз, после чего звонки ограничили. Хотя никакой статистики ошибочных блокировок звонков операторы по понятным причинам не публикуют, проблема действительно распространенная, говорит главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
5: Некоторые мобильные номера могут блокироваться ошибочно из-за того, что все системы антифрод, правда, еще пока сырые и не обладают достаточным качеством ни в части исполнения, ни в части данных, на которые они опираются. Из проблемы недозвона сейчас сталкиваются те, кто, наоборот, много говорит по телефону, потому что система считает, что человек занимается обзвоном. И особенно это заметно, когда сейчас пытаются ввести маркировку для юридических лиц, и поэтому, если там с юридического номера много вызовов, это одна история. Если много звонков идет с личного номера, то система может оценивать такие звонки как подозрительные. Бывают и просто сбои в системе, да, особенно если мы говорим, например, про международные вызовы, когда звонки из рубежа блокируются, хотя человек не устанавливал запрет на международные вызовы.
8: Если ваш номер ошибочно заблокировали, эксперт советует обращаться не только к своему оператору, но и к оператору собеседника, до которого не удалось дозвониться. Также стоит написать в службу антифрод-системы, если именно она прервала ваш звонок. Главное, не пишите слишком часто, а то еще и за спам в поддержку забанят. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: У входа QR-код, за ним цифровая карточка организации. Проверить клинику или магазин предлагают одним движением камеры. В торговле механизм тестируют уже в 40 точках Москвы, а для частных клиник аналогичный пилот только готовят. Пациент сможет увидеть, есть ли у клиники действующая лицензия, зарегистрирована ли она в честном знаке и выполняет ли обязательные требования. Почему авторы проекта рассчитывают, что бизнес сам захочет разместить такой код, объясняет председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
6: Набор базовых требований, без которых нельзя оказывать медицинские услуги или оказывать услуги общественного питания, он есть для всех видов бизнеса. И на базе системы маркировки есть возможность эту информацию собирать из разрозненных источников и доводить до потребителя в виде простого и понятного QR-кода. Участие в этом проекте, безусловно, добровольное для бизнеса, но мы видим, что сам бизнес заинтересован в том, чтобы подчеркнуть свою легальность и добросовестность, потому что, когда на рынке присутствуют одновременно и те организации, которые соблюдают все требования, и те, кто является нарушителем, конечно, первые заинтересованы как-то выделиться. Но одна из главных целей проекта – это тем предпринимателям, кто не соблюдает эти базовые требования, дать ориентиры по добросовестному поведению. Потребитель будет знать, что есть такой знак, есть знак качества, по сути, для организации. Конечно, предпочтет обратиться к бизнесу, который выполняет базовые требования, ведет себя добросовестно.
2: Олег Павлов, председатель общественной потребительской инициативы. Набор критериев будет зависеть от сферы. Для клиник, магазинов и предприятий общепита он может отличаться и со временем расширяться. В дальнейшем проект планируют распространить на другие регионы и виды бизнеса на потребительском рынке. По оценке API, перевод части обязательной документации в цифровой формат позволит предпринимателям экономить миллиарды рублей в год. Но у добровольного знака есть очевидное ограничение. Что помешает серой клинике просто не разобраться размещать QR-код? И насколько в таком случае новый механизм способен изменить ситуацию на рынке? Рассуждает невролог, основатель сети клиник Ткачева Александр Ткачев.
7: В медицине уже есть лицензирование, есть юридическая ответственность, есть проверки надзорных органов и множество обязательных требований. Поэтому появление еще одной маркировки вряд ли как-то повысит качество лечения для пациентов и скорее принесет риск дополнительной бюрократии, отчетности и финансовых затрат. Что касается открытости данных, то в полулегальных клиник есть лицензии, вся необходимая информация и так находится в открытом доступе. Но качество медицины определяется не QR-кодом на двери, а квалификацией врачей, оборудованием и результатами лечения. Что касается борьбы с серыми клиниками, то для этого уже существуют действующие механизмы контроля. Если клиника работает без лицензии или нарушает закон, проблема не в отсутствии маркировки или QR-кода на двери, а в соблюдении уже существующих правил. Поэтому я не уверен, что новая система как-то существенно изменит ситуацию на рынке.
2: Александр Ткачев, основатель сети медицинских клиник. При этом в отдельных направлениях проблема действительно заметна. Так, по данным исследования АПИ, среди 1233 косметологических организаций в 85 регионах у 64% не обнаружили лицензии, необходимые для заявленных услуг. Впрочем, исследование охватывало только сферу косметологии и не дает полной картины по всей частной медицине. При этом опыт предыдущих цифровых нововведений заставляет часть предпринимателей относиться к инициативе настороженно, говорит владелец федеральной сети табачных магазинов «Базука Стор» Артем Лазука.
9: Совсем недавно подключали модуль TSPOT, такая штука, которая проверяет на соотношение минимальным ценам товар при продаже. И она у всех сломалась и не работала. Еще лицензию там по 5000 за магазин каждый платил, чтобы это существовало. Массово снимают. Тут получается еще одно QR-код на входе, который можно навести и оставить жалобу, посмотреть, что там с маркировкой не так. И так есть приложение «Честный знак», где любой желающий может открыть его, проверить любой товар на соответствие значению кода маркировки. Это лишнее действие. К тому же не везде идет отдельный вход. Когда будет что, 10 QR-кодов, где 10 магазинов? Вместо того, чтобы заниматься бизнесом, продажами, предлагается действительно создать дополнительные бюрократические вещи. Причем я не удивлюсь, если потом еще и за это надо будет платить.
2: Артем Лазук, владелец федеральной сети табачных магазинов. Разработчики проекта утверждают, что вручную заполнять и постоянно обновлять цифровой профиль предпринимателям не придется. Сведения будут собираться из интегрированных государственных систем. Часть обязательной информации бизнес сможет перевести в электронный вид. Будет ли подключение бесплатным после масштабирования проекта, пока не уточняется. В Минпросвещении заявили, что желание ребенка попробовать мармелад в виде червей неадекватное. Это следует из письма, которое ведомство направило в регионы. С ним ознакомился ТАСС. В документе сказано, что нельзя назвать с точки зрения психоневролога адекватным желание ребенка отведать лакомство в виде червей, крови и других абсолютно неприемлемых образов. Это желание, в свою очередь, продиктовано зарубежными видеороликами, в том числе в честь Хэллоуина и подобных, как сказано в письме, деструктивных явлений. Так ли опасные мармеладные червячки для детей, говорит психотерапевт Ирина Штанская.
10: Мне кажется, что само по себе это не неадекватно, а исходя из того, что мармелад в виде червячков, глаз, мозгов и прочих разных форм, это объясняется еще возрастной игрой. Да, в каком-то возрасте дети познают так, что-то запретное, что-то, то, что нельзя. Ну и нельзя отбрасывать то, что есть дети, которые вообще, в принципе, не едят сладости, потому что сладости запускают много гормонов, и дети после этого могут вести себя очень возбужденно. А что касаемо именно конкретно каких-то фигур, червячки или мишки, или, я не знаю, банка Кока-Колы, это вообще не имеет никакого значения, потому что это всего лишь желейная сладость. Контент, конечно, важен, какой потребляет ребенок, и это может стимулировать выбор той или иной формы, которую предпочтет ребенок. Я думаю, что если ребенок любит такие сладости, то это еще не является диагнозом неким. Повод для внимания, мне кажется, стоит обращать в том случае, если будет образ мрачности прослеживаться во всем, в одежде, в контенте полностью, который потребляет ребенок, мультики, фильмы, игры и какие-то, может быть, жесткие, вот где сюжет меняется. Вот на это надо обратить внимание и проявить тревожность родителям. По поводу мармеладок, ну, я сама люблю мармеладки и в виде глаза, черепа. Главное, чтобы были вкусные.
2: Ирина Штанская, психотерапевт. Как утверждает Минпросвещение, в возрасте 7-11 лет у детей еще недостаточно сформировано критическое восприятие информации. В связи с этим ведомство рекомендует интегрировать уроки цифровой грамотности в образовательные программы, запретить телефон во время еды и направлять интерес детей к играм в образовательное русло под контролем родителей. А депутат Госдумы Милонов в ответ на заявление Минпросвещения признался, что любит мармеладных червячков. По его словам, не надо искать там, где не надо искать.
1: Реклама.
11: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
12: 0+.
14: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобиль, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Слова, проверенные делом.
16: Вы можете быть предельно осторожны, пытаясь избежать любого риска, но нельзя обезопасить себя со всех сторон. Я верю, что удача играет очень большую роль в нашей жизни. Нетрудно сдаться в тяжелой ситуации, но я убежден, что мы должны оставаться верными нашим мечтам и целям. И если уж вы решились на что-то, не надо оглядываться назад и сожалеть о сделанном шаге. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
15: Слова, проверенные делом. На Business FM.
1: Business FM. Новости. Коротко.
25: 20:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Вооруженные силы США нанесли удары по иранским военным объектам в районе Армузского пролива. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного чиновника США. По его информации, атаке подверглись ракетные системы и комплексы противовоздушной обороны, а также несколько небольших скоростных катеров корпуса стражи Исламской революции. Иранское агентство Fars сообщало о взрывах на юге Ирана, их причина не уточнялась. Парламентские выборы в Израиле пройдут 27 октября. Об этом объявил председатель комиссии по делам Кнессета, депутат от правящей партии Ликуд Офир Кац, передает Times of Israel. Это означает, что планировавшийся досрочный роспуск законодательного органа не состоится. Нынешний 25-й созыв станет первым за 40 лет, который отработал полный срок без досрочных выборов. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху рассматривает возможность поездки в США на похороны сенатора Линдси Грэма. Об этом пишет газета Times of Israel со ссылкой на источник в офисе главы правительства. Дата похорон Грэма пока не обнародована. В России он внесен в перечень террористов и экстремистов. Как отмечает издание, недавно Нетаньяху уже обсуждал с Белым домом возможность организации встречи с президентом США Дональдом Трампом в ближайшие недели. Биографический фильм о Майкле Джексоне собрал в мировом прокате свыше 1 миллиарда долларов. Он стал наиболее прибыльным фильмом студии Lionsgate и самым кассовым байопиком в истории, сообщает издание Variety. В американских кинотеатрах картина собрала около 372 миллионов долларов, за рубежом еще почти 630 миллионов. Благодаря повторным показам Майкл стал мировым лидером кассовых сборов среди биографических фильмов. Он обогнал «Оппенгеймера» 23-го года и «Богемскую рапсодию» 2018-го. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина девятого вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Армузский пролив снова закрыт. Иран атаковал судно, не выходившее на связь, и обменялся серией ударов США. Что дальше и как новый виток эскалации отразится на нефтяном рынке, в том числе российском? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. У Умер американский сенатор Линдси Грэм, которого Россия внесла в список террористов и экстремистов, сторонник жесткого курса в отношении Москвы. На днях во время встречи с Зеленским он заявил, что разработанный им законопроект об антироссийских санкциях согласован с Белым домом. Как уход Грэма повлияет на настроение Вашингтона и лично Трампа? Мнение экспертов. Лето на воде почти распродано. По данным Российского союза туриндустрии, загрузки самых популярных речных круизов достигают 90-100%. При этом участники рынка не спешат называть нынешний сезон новым круизным бумом. Почему? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Как новое обострение в Ормузском проливе скажется на России? Командование корпуса стражи Исламской революции предупредило о готовности к ответным действиям в случае нанесения новых ударов по Ирану. Ранее США нанесли целую серию ударов по стране в ответ на обстрелы судов в Ормузском проливе. При этом президент США Дональд Трамп предупредил, что считает перемирие с Ираном завершенным, несмотря на согласие продолжать переговорный процесс. В ответ на американские удары Иран атаковал ракетами и дронами американские базы в Бахрейне, Омане, Катаре и Кувейте. Что дальше? Комментарий Георгия Буфта.
12: О прекращении перемирия с Ираном Трамп объявил еще 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре, обозвав иранцев лжецами, мошенниками и больными людьми, с которыми переговоры – пустая трата времени. Иран теперь снова перекрыл Ормузский пролив, а Вашингтон отозвал лицензию на продажу иранской нефти. Триггером стала атака на три танкера – катарские и саудовские – в Ормузском проливе 7 июля. По данным США, за ударом стоял КСИР, который ответственности, впрочем, не признал. Хотя в Тегеране намекнули, суда, мол, шли не по маршрутам, согласованным с Ираном, а по так называемому Оманскому коридору, который патрулирует американский ВМС. Американцы теперь утверждают, что Иран систематически нарушал сделку с первых дней, а именно атаковал суда, игнорировавшие его правила прохода. Тегеран зеркально обвиняет Америку, указывая на то, что Вашингтон первым отозвал лицензию на торговлю нефтью, а Израиль не прекращал операции в Ливане против Хезболлы, хотя именно это Иран называл ключевым условием перемирия. Израиль и США, в свою очередь, так не считали с самого начала. Есть версия и внутрииранская. Сделку подписывал ослабленный режим в момент транзита власти. Похороны убитого в результате американских ударов Али Хаменеи прошли лишь на этой неделе, а новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи публично поклялся отомстить за кровь отца. Для него и КСИР нынешняя эскалация – возможность доказать, что капитуляции не будет. К тому же известная автономность в действиях командиров КСИР делает как бы случайные атаки на танкеры удобным инструментом, за который Тегеран формально вроде бы и не отвечает. Наконец, роль Нетаньяху отрицать тоже не стоит. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о начале подготовки к возможной войне Израиля против Ирана уже в одиночку. Каковой наш строй также вряд ли будет содействовать восстановлению прекращения огня в целом. Возможно, Нетаньяху воспользуется случаем, чтобы обсудить ситуацию с Трампом напрямую, если поедет на похороны внезапно скончавшегося сенатора Линдси Грэма, который был не только твердым сторонником Израиля, но и выступил в роли одного из главных идеологов нынешней войны с Ираном. На фоне взаимных ударов Вашингтон и Тегеран обмениваются и новыми угрозами. В частности, Трамп чуть ли не грозит захватом иранского экспортного нефтяного терминала на острове Харк и восстановлением морской блокады. Но тут у него есть жесткое ограничение по срокам. Ноябрьские выборы в Конгресс. Рост цен на бензин в Америке уже бьет по рейтингам республиканцев. Затягивание конфликта и тем более разрушение иранской нефтяной инфраструктуры может бумерангом ударить по партии президента. Не прекращаются и дипломатические усилия при активном содействии посредников в лице Омана, Катара и Пакистана. Катарские посредники, в частности, по данным CNN, уже побывали в Тегеране с согласованным с Вашингтоном визитом. Правда, новый раунд переговоров в Исламабаде, намеченный было на 12 июля, подвис в воздухе. На фоне блокады Ормуза нефть прибавила в цене процентов 5. Однако ценового шока образца февраля не случилось. Рынок, похоже, адаптировался к ормузским качелям, давит на цены и рост коммерческих запасов самих США. Хотя Трамп допускает, что котировки могут подняться еще выше, особенно если удары обрушатся на нефтяные терминалы на острове Харк. Большинство западных аналитиков предсказывают колебания цен на Brent в диапазоне 85-90 долларов за баррель при затяжном закрытии пролива, а скачок выше 100 только в случае наземной операции в Иране, которая представляется крайне маловероятной. Для Москвы нынешний кризис, с одной стороны, выглядит маленьким подарком. Закрытие пролива на время выключает из игры страны Персидского залива. справедливо, а Китай и Индия, лишаясь ближневосточных поставок, будут вынуждены больше импортировать российской нефти. Июньский экспорт стал рекордным с 2022 года – 4,63 миллиона баррелей в сутки, и почти весь он идет в Азию. Однако при этом рост объемов не конвертируется напрямую в аналогичный рост доходов. Если с начала июня Brent подешевел примерно на 16%, то российские экспортные сорта почти на 20%. Еще важнее, что часть этой нефти может вернуться в Россию после переработки в той же Индии в виде нефтепродуктов, что поможет сгладить остроту топливного кризиса, вызванного вражескими ударами по российским НПЗ. Чаще всего называют возможный объем импорта в размере до 400 тысяч тонн в месяц. Месячное потребление бензина в России гражданским сектором большинством аналитиков оценивалось в объеме около 3,5 миллиона тонн. Уязвимым местом новой схемы, когда Россия сначала продает той же Индии сырую нефть с некоторой скидкой, а затем выкупает бензин уже по рыночной цене продавца, является то, что отечественным экспортерам особо заработать на этом не удастся. К тому же логистика в этом случае может растянуться до полутора и более месяцев, учитывая доставку до Дальнего Востока, а затем железной дорогой до центра страны. Так что если геополитически Москва вроде бы выигрывает, пока Армузский пролив перекрыт, а Вашингтон занят Ираном, то экономически страна впервые оказалась одновременно по обе стороны нефтяного прилавка. И тут все не так однозначно.
13: Это был комментарий Георгия Бовта, а телеграм-канал «Бовт знает». Умер американский сенатор и республиканец Линдси Грэм. Он был включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Офис Грэма сообщил, что причиной смерти на 72-м году жизни стала внезапная и непродолжительная болезнь. За день до смерти, 10 июля, он встречался в Киеве с Владимиром Зеленским, где заявил о согласовании с Белым домом нового пакета санкций против России. Также Грэм побывал на заводе БПЛА и сфотографировался с дроном-перехватчиком. После визита он вернулся в Вашингтон. На воскресенье было запланировано его телеинтервью. Грэм был сенатором с 2002 года. Он выступал за жесткий курс в отношении России, неоднократно посещал Украину, поддерживал санкции против Москвы и признание РФ государством-спонсором терроризма, а также призывал к усилению давления на Кремль. Дональд Трамп после смерти Линдси Грэма заявил, что не разделял позицию республиканца по конфликту на Украине и, в отличие от него, хотел бы скорейшего урегулирования кризиса. По словам президента США, Грэм был очень воинственным в вопросе продолжения войны. В разное время Грэм критиковал и Трампа, но позже стал одним из его главных союзников в Сенате. Также он поддерживал военные действия против Ирана и Израиля. С уходом Грэма будет меньше радикальных голосов, толкающих Трампа к эскалации, в частности, в иранском вопросе, считает эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
17: Традиционно принято считать, что американская политика во многом зависит от институтов, и, безусловно, роль личности в истории не так велика. Администрация Трампа — это, конечно, исключение. Мы понимаем, что Дональд Трамп опирается в значительной степени на узкий круг приближенных людей, и Линдси Грэм был одним из таких приближенных людей. Человек с своей радикальной позицией, человек, который эту позицию регулярно озвучивал, и человек, который регулярно склонял Дональда Трампа в свою сторону, по крайней мере, пытался. Понятно, что он решение о войне с Ираном в значительной степени сформировано под влиянием господина Грэма. Безусловно, можно ожидать, что внутреннее давление на Дональда Трампа в проукраинскую, в антииранскую сторону будет меньше. Но главным законодателем политических мод в США является Дональд Трамп. И здесь конкуренция идет не за влияние на политику США, а за влияние на него лично. И, безусловно, после ухода Линдси Грэма из жизни будет меньше людей, которые будут склонять его в более радикальную сторону, в ту сторону, которая, как мы видим, особенно в части Ирана, не принесла ему больших успехов как на внешнеполитическом, так и на внутриполитическом треке.
13: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Сенатор США Линдси Грэм незадолго до смерти обсуждал с конгрессменом Майклом Макколом подготовку нового законопроекта о санкциях против России. Документ планировалось представить после возвращения делегации из Киева в Вашингтон. Об этом сообщает Financial Times. По данным издания, разговор между законодателями состоялся в отеле «Хилтон» во время их совместной поездки на Украину. Смерть Грэма ослабляет ястребов, старая гвардия уходит, и вслед за Грэмом, вероятно, скоро покинет арену и 84-летний сенатор от Кентукки Митч МакКоннелл, чье здоровье сильно ухудшилось. В целом, это часть естественного обновления элит, которое ведет к более прагматичной внешней политике США, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
18: ушел из жизни один из главных ястребов в Соединенных Штатах Америки. И, конечно, последствия будут. Потому что, во-первых, именно Линдси Грэм на протяжении долгого времени активно продвигал идею с введением жестких санкций и вторичных в отношении стран, которые закупают российскую нефть. Теперь, после его смерти, я думаю, что этот самый Биль, к которому отношение внутри администрации Трампа было довольно скептическим, отправится в долгий ящик. Плюс, я думаю, что, конечно, сильно развернется сейчас борьба за место Линдси Грэма как сенатора от Южной Каролины, потому что у республиканцев там уже прошли праймерис, и поэтому для них ситуация неудобная. Им придется эти самые праймерис переигрывать. Ну и демократы надеются впервые за очень много десятилетий победить в этом штате. Хоть он и является очень республиканским, но и там, конечно, проявляется усталость от президентства Трампа, поэтому здесь я не исключаю, что демократы могут даже выиграть в этом штате, и тогда это, конечно, для них сильно упрощает задачу получения большинства на предстоящих выборах Конгресс, которые состоятся 3 ноября. Что касается самого Грэма, то он олицетворял собой

0: со здоровьем, что он даже на самом деле не воспринимает, что происходит вокруг него.
1: Малик Дудаков, политолог-американист. Президент Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Грэма, назвав его одним из прекраснейших людей и сенаторов, которых он когда-либо знал. Американский президент сказал, что разговаривал с Грэмом за несколько минут до его смерти и что, вероятно, Грэм действительно скончался из-за сердечного приступа, как ранее утверждал NBC News. Что-то в таком роде могло быть, потому что, если не считать усталости, он чувствовал себя нормально. Но, возможно, это не худший способ уйти, сказал Трамп журналистам.
2: Реклама. Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота. Успеть за 10 секунд на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Продолжительность жизни.
5: Во время стресса труднее вспомнить нужное слово, сосредоточиться на задаче или удержать в голове новую информацию. И это не просто субъективное ощущение. Стресс действительно меняет работу систем памяти.
6: Журналист Алена Копылова.
5: Главный гормональный механизм стресса связан с кортизолом. Когда мозг воспринимает ситуацию как угрозу, активируется гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось. Надпочечники выделяют кортизол. Повышается активность адреналиновой системы. В короткой перспективе это помогает организму мобилизоваться, быстрее реагировать, направив ресурсы на выживание. Память устроена не как единая функция. За нее отвечают разные системы. Гиппокамп помогает формировать новые воспоминания и связывать детали событий в контекст. Префронтальная кора поддерживает рабочую память. Способность удерживать информацию здесь и сейчас, планировать и переключать внимание. Миндалина усиливает эмоциональную значимость событий. При остром стрессе эмоционально важная информация может запоминаться даже лучше, поэтому опасные или пугающие эпизоды врезаются в память. Высокий уровень кортизола может временно нарушать работу гиппокампа, а перегрузка префронтальной коры ухудшает концентрацию и рабочую память. Поэтому во время стресса человек, зная материал, может не суметь его вспомнить. Думаю, многим это знакомо по опыту экзаменов. Хронический стресс опаснее короткого. Если система тревоги долго остается активной, мозг постоянно работает в режиме мобилизации. Это ухудшает сон, усиливает воспалительные процессы, нарушает внимание и мешает нормальному закреплению памяти. Особенно страдает консолидация, процесс, при котором новые впечатления превращаются в устойчивые воспоминания.
4: Продолжительность жизни на Business FM.
1: 20:46 в Москве. Вы слушаете Business FM. Как откроются рынки в понедельник? Российский фондовый рынок снижается уже 18 недель подряд. Индекс Мосбиржи закончил пятницу на уровне в 2145 пунктов. Рубль за неделю несколько укрепился, хотя цены на нефть несколько снизились. И поддерживает российскую валюту поступление от старых контрактов по высоким ценам и слабый спрос на импорт. Продолжает инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
7: После 18 недель непрерывного падения фондового рынка индекс Мосбиржа может попробовать совершить технический отскок на торгах в понедельник. В принципе, торги в воскресенье, торги выходного дня идут с повышением котировок. Но надо понимать, что это может быть только технический отскок. Фундаментальные факторы, к сожалению, пока работают против роста российского фондового рынка. Это усиление геополитических рисков и топливный кризис, который не позволит, скорее всего, Центральному банку в этот раз на июльском заседании снова понизить ключевую ставку. А также играет роль отказ дивидендов от полиса. Это достаточно крупная компания, у которых инвесторы

0: Были большие ожидания, но дивидендов нет. Что касается курса рубля, то он, скорее всего, нашел равновесие на отметках примерно 76-78 рублей за доллар. С одной стороны, снизилась нефть, но пока идут валютные поступления от старых контрактов по высоким ценам, и это поддерживает рубль. Кроме того, слабый спрос на импорт из-за инвестиционного кризиса в России не позволяет пока рублю сильно ослабевать. Но, тем не менее, если цена на нефть будет снижаться, если переговоры США и Ираном возобновятся и будет снова перемирие, то тогда цена на нефть может опуститься опять в район 70 долларов за баррель по сорту Brent. И уже ближе к осени поступления на валютном рынке будут гораздо ниже, что предопределит ослабление рубля ближе к осени. Сценарий некоторого ослабления рубля выгоден бюджету с учетом дефицита.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег Кари Капитал. Нефть Брента от 80 долларов за баррель в середине недели откатилась к уровню поддержки в 75-76 долларов. По-прежнему волатильность сырья зависит от градуса эскалации на Ближнем Востоке, продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
2: Очередная эскалация в Ормузском проливе, скорее всего, приведет к росту цен на нефть, и это может быть довольно существенный рост, если мы увидим продолжение витков эскалации на следующей неделе. Здесь есть все шансы у цены на нефть марки Brent закрепиться даже выше 80 долларов за баррель. Что касается курса доллар-рубль, здесь пока, наверное, мы склонны видеть слабое ослабление. Почему? Потому что оно еще будет результатом, с некоторым лагом снижения цены на нефть в тот момент, когда соглашение было заключено. Но почему оно будет слабым? Потому что все прекрасно понимают, что если будет очередная эскалация, то это снова приведет к росту валютных интервенций в российскую денежную массу через экспортный канал, соответственно, снова рубль будет достаточно крепким. Что касается индекса, то здесь пока, к сожалению, есть все заходы и вероятность на то, что 19 недели подряд снижение случилось, потому что помимо геополитического контекста, который давит на рынок акций, есть еще и достойная альтернатива в лице фондов денежного рынка и долгового рынка, где по федеральным бумагам уже доходность выше 16%. Соответственно, многие участники рынка просто инвестируют именно туда.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. Мосбиржа в июле расширит время торгов на срочном рынке до 17 часов в день. С 14 июля участники рынка смогут торговать в срочной секции Мосбиржи, начиная с 6:50 утра. Сейчас с 8:50. В утреннюю сессию будут доступны все инструменты, кроме опционов на валютные пары. Для валютных фьючерсов установят ценовой коридор в размере плюс-минус 3%. С этой же даты биржа запускает и фьючерсы на нефть WTI, базовый актив нефть марки WTI, котировка в долларах за баррель. Один лот, 10 баррелей, шаг цены 0,01 доллара. Лето на воде почти распродано. По данным Российского союза туриндустрии, загрузка самых популярных речных круизов достигает 90-100%. Быстрее всего разбирают путешествия между Москвой и Петербургом, в Карелию, на Соловецкие острова и по Волге. При этом участники рынка не спешат называть нынешний сезон новым круизным бумом. Подробнее Олеся Савоськина.
3: Утром прогулка по Угличу, через пару дней Кижи, затем Валаам. Между остановками палуба, каюта и сотни километров по воде. Именно на июль и август приходится около 2/3 всех летних круизов. На самых популярных направлениях свободных кают почти не осталось. Всего в этом сезоне по российским рекам ходят более 100 круизных теплоходов. До ноября запланировано около 7000 круизных программ. Такие данные приводит РСТ. Один из самых востребованных маршрутов между Москвой и Петербургом. Обычно путешествие занимает около недели. На ближайшие июльские даты такой круиз стоит от 100 тысяч рублей на человека, а на отдельных теплоходах больше 200 тысяч, в зависимости от категории каюты. В целом, по данным АТОР, в этом сезоне речные круизы подорожали в среднем примерно на 10%. Среди тех, кто уже успел провести несколько летних дней на воде, художница, выпускница института имени Сурикова Мария Сувалян. В июне она вместе с отцом отправилась из Москвы в Нижний Новгород.
4: Путешествие на 5 дней начиналось от Московского речного вокзала и до Нижнего Новгорода. Выбрали такое путешествие, потому что папа в детстве так отдыхал с семьей, и он хотел повторить свой старый опыт, посмотреть, что изменилось за эти годы. Мы останавливались несколько раз в разных городах. Из остановок была Рязань, Муром, Касимов. Там нам давали где-то 3 часа на прогулку. В основном были все лет за 60. Много пенсионеров, несколько пар молодоженных и несколько детей. Скорее, обеспеченные люди, интеллигентные. Сами сидели в основном врачи, хирурги. Полноценно так не заменит, конечно, отельный отдых. Ты едешь и ждешь остановки в каком-то из городов. Но я художница, у меня было время писать короткие этюды.
3: На теплоходе «Марии» свободных мест почти не было. Но прошлогоднего ажиотажа участники рынка пока не видят. По данным столичного Дептранса, в прошлом сезоне только с московских речных вокзалов в круизы отправились более 360 тысяч пассажиров. Это рекорд за последние 30 с лишним лет. В этом году в Москве рассчитывали прибавить к этой цифре еще около 10%. Однако в РСТ отмечают, если год назад к этому моменту на июльские и августовские круизы практически невозможно было найти каюту, то сейчас на части теплоходов места еще остаются. Продолжает председатель совета директоров круизной компании «Созвездие» Александр Соснин.
5: Наверное, был года 2-3 назад. Сейчас более-менее стабилизировалось. Вообще от компании зависит. У разных компаний разный уровень продаж. Я не могу сказать, что у нас прямо все битком забито. Ну, в целом, жалуемся. Но это не бум, это обычный нормальный год. У нас каждую пятницу отправляется теплоход в круиз выходного дня из Москвы и каждую пятницу из Петербурга. И они всегда заполнены на 100%.
6: Пишут, что, собственно, сейчас частями сейчас маршруты покупают.
5: Такие маршруты, это в основном длительные, ну, от 10 дней и больше, которые действительно разбиваются на части. Вот круиз Москва-Казань-Москва, он обычно 11 дней. Кто-то берет в одну сторону Москва-Казань, кто-то обратно. Такое бывает.
3: На самых популярных направлениях занято до 100% кают, а средний чек в ряде компаний снижается. По данным РСТ, длинные путешествия стали покупать реже, а отдельные участки маршрутов чаще. При этом растут расходы самих операторов. В этом сезоне топливо подорожало сразу на 20-30%, а большинство компаний сформировали тарифы заранее. Впрочем, не всех судовладельцев это застало врасплох. В «Созвездии» к росту цен подготовились заранее. По словам Александра Соснина, компания закупила топливо практически на всю навигацию. Поэтому нынешнее подорожание пока не влияет на себестоимость ее круизов. Массово повышать цены до конца сезона операторы не планируют, а в тарифы на круизы следующего года пока закладывают рост примерно на 5-7%, с учетом инфляции, портовых сборов и расходов на обслуживание флота. Больше всего свободных кают пока остается на осень. Эти круизы загружены примерно на 35%. Олеся Савоськина, ГОАР Рутовская, Бизнес ФМ.
7: Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли. Для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Скоро на Бизнес ФМ. «Между делом» с Кирой Альтман.
8: Встречаемся с Екатериной Толстой, директором фестиваля «Толстой». Я слышу о планах ко дню рождения писателя. К 28-му году «Ясная поляна» готовится уже сейчас. И по ходу разговора мне становится понятно, с чем связано такое серьезное планирование.
9: Потому что мы готовимся к 28-му году, где будет 200-летие Льва Николаевича, и почему мы вот все эти годы строим разного размера сцены, разные программы, пробуем. Потому что хочется, чтобы мы к 28-му году пришли к тому, чтобы выстроить программу вообще на 10 дней. 2 выходных и неделю между.
8: А еще я каждый раз удивляюсь, сколько рождается нового в результате хорошо знакомых текстов Толстого.
9: Ну, это вопрос актуальности в целом Льва Николаевича. Во-первых, каждый видит свое в тексте и выбирает какие-то созвучные своему эмоциональному состоянию. И Толстой тоже очень разный. Он в разные периоды жизни писал очень по-разному. И, конечно, вот наша мечта как раз на 28-й год попробовать сделать что-то новое. То есть мы сейчас, честно говоря, наверное, я могу это сказать, Владимир Ильич, мой папа, Толстой Владимир Ильич, сейчас взялся помочь как раз созданию нового проекта, и он пишет первую такую как бы драфт либретто для нового балета, который мы как раз хотим заказать и сделать совместно с одним из больших наших театров, потом заказать под это новую музыку, как раз никогда ранее не поставленную произведение под Толстому, потому что, с одной стороны, можно много раз пересматривать и переосмыслять тексты, которые уже поставлены, но мы хотим прям запустить что-то совсем новое.
8: Екатерина Толстая, директор фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
7: Между делом на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте из-за атаки ВСУ на автобусную остановку в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Как сообщил мэр города Максим Пухов, в результате удара беспилотника погибла женщина, еще 4 человека были ранены. Позднее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что 12 июля стало самым кровавым днем для Энергодара. По его данным, погибли 4 человека. Еще 4 пострадали. Один из них находится в тяжелом состоянии. Юлия Свириденко уходит в отставку с поста премьера Украины после менее года работы в этой должности. Президент Владимир Зеленский предложил ей возглавить новое направление в отношениях с ключевым партнером. По данным украинских СМИ, Свириденко может стать послом Украины в США. Нынешний посол Ольга Стефанишина попросила об отставке по личным обстоятельствам, пишет Интерфакс Украина со ссылкой на источник. Еврокомиссия планирует ужесточить наказание для крупнейших технологических компаний за неспособность защитить потребителей, особенно детей, от потенциальных рисков в интернете и соцсетях. К концу года будут предложены новые правила регулирования в цифровой отрасли, направленные на решение таких проблем, как вызывающий привыкание дизайн веб-сайтов и приложений, ловушки с подписками и другие схемы, заманивающие людей тратить деньги. Эти правила могут дополнить меры, которые рассматривает Брюссель для ограничения доступа детей к соцсетям. Сильный ветер уничтожил вековые деревья в петербургском Павловском парке. С корнем вырваны вековые дубы и липы. Почти на каждой аллее повалены деревья. Уже выявлено более 200 утрат, сообщили в музее-заповеднике. Отмечается, что такого разрушительного урагана в Павловске не было последние 30 лет. В связи с ликвидацией последствий непогоды парк будет закрыт в понедельник. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Промежуточные итоги борьбы с топливным кризисом. Пока ситуация разнится от региона к региону. Если в Москве очереди на АЗС сокращаются, в других местах водители по-прежнему часами стоят на заправках. Хуже всего дела обстоят в Крыму. И дело не только в дефиците топлива, но и в его стоимости. Литр бензина за 235 рублей там считается хорошей ценой. Считает ли опоздание на работу из-за очереди на АЗС уважительной причиной? Федерации независимых профсоюзов считают, что однозначно да. Очереди на заправках там называют форс-мажором. Что думают о такой трактовке работодатели из пострадавших от дефицита топлива регионов и специалисты по трудовому праву? Что делать, если вас внесли в список телефонных спамеров и заблокировали звонки без объяснения причин? Абоненты все чаще сталкиваются с издержками работы антифрод-систем мобильных операторов. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Ситуация на заправках налаживается. Бензин есть, очередей все меньше. Но, похоже, так только в Москве. Жители других регионов говорят, что перебои с топливом сохраняются и либо становятся еще хуже, либо бензин очень дорогой, как в Крыму. С обзором Евгений Перельчук.
10: Как пишут водители на форумах и в соцсетях, на столичных заправках к пятнице-субботе действительно стало посвободнее. На стеллах выставлены ценники на все виды топлива, очереди сократились наполовину, либо исчезли совсем. Частные заправки по-прежнему не работают, но ажиотаж как будто сходит на нет, говорит московский таксист Павел.
11: Да, действительно, загруженность стала поменьше. Очереди по своим наблюдениям сохраняются только на трассах. Вот я ехал даже по платной дороге в Шереметьево. Там вот нет проблем, но все-таки это платные дороги. А вот если вот Одинцовскую взять, сеть, то все равно заправка по ночам не работает, и иногда нету сотого и 98-го бензина. 92-й дизель, ну, есть уже на большинстве заправках. Вчера вот ездил на своем личном автомобиле по делам. Мы решили заехать на заправку, и я обратил внимание, что люди как заправляли понемногу бензина, но до полного, так и заправляют. Видимо, еще переживают, что в один прекрасный момент не смогут заправиться, и из-за этого образуется очередь. Цены изменились где-то на 5%. Если раньше 92-й стоил 60-62, то сейчас он стоит 65-66.
10: За пределами столицы с топливом сильно хуже. Самая напряженная ситуация в Крыму. Были сообщения, что литр топлива на АЗС в Ялте стоит уже 350 рублей. Бензин в Крым поступает волнами. Разом открываются около сотни заправок, о чем каждый раз сообщает Министерство топлива и энергетики. Затем АЗС быстро закрываются, говорит житель Ялты Дмитрий.
12: Я машину на паузу поставил. Ряд знакомых также поступил. Бензин случается волнообразно. Бывают какие-то дни, когда там и на ряде заправок он появился. Видны очереди, когда едешь мимо заправок некоторых. Ну, диапазон цен от 235, это очень удачный случай, до 300. У перекупщиков это может быть и 400, и 500. В Севастополе, я знаю, QR-коды есть, а в Симферополе и остальной части Крыма такого не слышал я. Кто-то ездит, да, кто может отказаться, отказался, кто-то там на электроскутере ездят. То есть каждый как-то по-своему решает. Кто-то ездит, я знаю, группами объединяются и через мост заправляться туда, на материковую часть.
10: Несколько российских регионов переняли практику друг у друга и ввели систему чет-нечет на заправках. Это когда заправиться в конкретный день недели может обладатель четного или нечетного номера. Систему вслед за Орлом ввели Мордовия, Нижегородская, Астраханская, Липецкая и Псковская области, рассказывает жительница Нижнего Новгорода Елизавета.
13: Очереди есть любое время, и ночью, и днем. Я заметила, что даже на пустых заправках тоже собираются очереди. То есть люди от безысходности просто стоят и ждут бензовоз. Трафика на дорогах стало меньше. От знакомых я часто слышу, что они временно пересели на общественный транспорт. Что касается цен, на сетевых заправках я сильных изменений не заметила. На частных заправках, конечно, да, цены взлетели в два раза. 95-й бензин стоит по 150-170 рублей за литр. Несколько дней назад в Нижнем Новгороде ввели систему заправки по четным и нечетным дням. Я ежедневно проезжаю мимо различных заправок у нас в городе и замечаю, что в целом большинство соблюдают установленные правила. На некоторых заправках работают волонтеры, Росгвардия, которые в целом координируют движение на заправках.
10: Очереди сохраняются и серьезные. Особенно удивляет контингент водителей в некоторых таких собраниях, говорит житель Саранска Михаил.
14: Цены без изменений плюс-минус, как и были последнее время. Но очереди стали намного длиннее, раза в два по ощущениям. Люди приезжают, стоят в очереди с кальяном, компанией, едой. Вот я в жизни не верю, что нормальный работающий человек готов 3 часа там стоять. Мне уже иногда кажется, что проще до трассы доехать, М5 или что-то в этом роде. Выйдет то на то, но хотя бы не скучаешь на жаре в очереди. Я, например, стал ездить на одной машине, а машина жены стоит, скучает дома.
10: Режим чет-нечет соблюдается, но пока особого эффекта от него нет, считает житель Астрахани Иван.
15: По наблюдениям очередь вообще не поменялась. Чет-нечет соблюдается. Во всяком случае, видно, что в очереди стоит все по правилам. Цены такие же. Во всяком случае, по табло я не замечал какое-то резкое изменение. Все то же самое.
16: Вы когда вот последний раз сами заправлялись?
15: Я, наверное, 3 недели назад, полный бак. Тогда еще ничего не было. Когда увидел очереди, я просто пересел на велосипед.
10: Пока не решен вопрос с транзитными номерами. Одна слушательница рассказала нам, что доходит до курьезов. При поездке из Петербурга в Белоруссию им отказались заправлять машину на АЗС в Псковской области. Номер был не тот. А еще на заправке не могли определиться, 0 это четное или все же нечетное число. Евгений Перельчук, Анна Маргунова, Бизнес-ФМ.
1: опоздал на работу, потому что стоял за бензином. Теперь такое объяснение может оказаться уважительной причиной. В Федерации независимых профсоюзов заявили, что многокилометровые очереди на АЗС не редкость в наше неспокойное время, и это может относиться к чрезвычайным обстоятельствам. Юристы при этом уточняют, по Трудовому кодексу очередь на АЗС не может считаться форс-мажором. Каждый случай будут оценивать с учетом всех обстоятельств. Сначала работодатель, а при споре, возможно, и суд. Бизнес-ФМ спросила предпринимателей, готовы ли они простить опоздание сотруднику, застрявшему в очереди на заправке.
7: Бизнес говорит.
3: Основатель детских парков и развлечений «Чайленд» Виталий Арутюнян.
17: Я родом из Советского Союза. И никто не мог употребить такое. Я стоял в очереди, поэтому опоздал. Это абсурд. Мне кажется, это смешно. Во-первых, я езжу между городами и еще нигде на дороге не остался. А сама инициатива, представьте, что вы опоздали на эфир, потому что стояли в очереди за бензином. И это время мы 30 минут слушали какую-то пустоту. Поэтому я думаю, что надо поменьше глупостями заниматься и побольше делом. И вовремя, и точно. Все решаемо, но выводить эту историю с заправкой в ранг какого-то такого глобального нашего времени не смешно и стыдно за тех людей, которые такие глупости вообще предлагают.
3: Основатель и технический директор Pepper Birds Дмитрий Кулешов.
18: Не думаю, что тут есть что комментировать. Большинство сотрудников пользуются общественным транспортом. Обсуждали, конечно, что стало больше времени на заправки уходить, но чтобы как-то сказалось на опозданиях или отсутствии на рабочем месте, пока проблем не ощущается. Если сотрудник едет издалека, ну, пришлось остановиться, заправиться, ждать в очереди. Ну что ж, ну, позвони, предупреди. В конце концов, ценность сотрудника не в том, чтобы он вовремя пришел, а чтобы он работу сделал. Ну, на ежедневную отмазку, думаю, не прокатит.
3: Предприниматель, гештальт-психолог Георгий Сухаржевский.
19: Как руководителю, конечно, сложно воспринимать такие причины для опоздания. Если человек ездит на личном автомобиле, но у него есть возможность пересесть, например, на какой-то общественный транспорт, то не вижу в этом никаких проблем, и это обязанность еще работника самостоятельно принимать правильные решения для того, чтобы вовремя добираться на работу. Мне сложно как-то поддержать такую инициативу. Наверное, я был бы против, если бы люди могли, так сказать, беспрепятственно каждый раз опаздывать. Для меня форс-мажор – это какие-то катаклизмы природного характера.
1: Это был опрос работодателей. А в Федерации независимых профсоюзов советуют сразу предупреждать руководителя о задержке и собирать подтверждение. Если объяснение не примут, работник может обратиться за помощью в профсоюз. Власти называют трудности с топливом временными. Миграционные мучения. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась гражданка Молдавии Лилия, которая больше года не может получить гражданство России. Сотрудники миграционного центра находят все новые ошибки и отказываются принять ее документы к рассмотрению. В истории разбиралась Ольга Кашинская.
7: Личный опыт.
20: Лилия родилась в Приднестровье. В 2010 году вышла замуж в России, где с тех пор они с мужем и живут. Трое из пятерых детей пары также родились в России. В прошлом году Лилия решила окончательно укорениться и получить гражданство. До этого она жила в стране по ВНЖ. Лилия обратилась в миграционный центр в Одинцово. По ее словам, чтобы записаться на собеседование с инспектором, необходимо сначала провести почти весь день в живой очереди и после этого получить запись через 3 месяца. Когда она впервые пришла подавать документы, инспектор нашел в них ошибки. Лилия все исправила и пришла во второй раз еще через 3 месяца. Новый инспектор нашел уже новые ошибки. Например, претензия была в том, что Лилия указала своей религии православие, а не христианство. Таких собеседований с интервалом в 3 месяца с разными сотрудниками, которых каждый раз что-то не устраивает, у Лилии было уже несколько. При этом электронные очереди в центре фактически не существует, а сотрудники отказываются выдавать даже официальную бумагу об отказе, положенную в таких случаях. Продолжит жительница Химок Лилия.
21: Каждое попадание к инспектору вместо приветствия начинается, где заполняли анкету. 5-й раз, когда я приходила, мне прокомментировали, а что ж вы сразу не поднялись платно на 4-й этаж, вам бы быстренько исправили ошибку, точнее заново заполнили бы анкету, и вы бы тут же подали у инспектора. В самом центре Одинцова были даже такие листовки, что 4-й этаж коммерческий отдел и непосредственно к МВД отношения не имеют, и за их деятельность они не отвечают. Нынче услуга заполнения анкеты для гражданства мне озвучили в прошлом году 17 200, но и предварительно консультация регистрацию я у них заказывала до того, как собирать пакет документов. Стоило что-то 5000 уже, честно говоря, не помню. Но услуги на каждом шагу они их предлагают, продвигают.
20: Юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская, с которой Лилия также консультировалась, говорит, что сама процедура получения гражданства достаточно несложная. Но проблема кроется в конкретном миграционном центре, проблемы с которым возникают у большинства заявителей.
0: Все документы должны быть переведены и нотариально заверены. И действие нотариусов распространяется на территории всей Российской Федерации. Но при предоставлении документов сотрудники говорят, что переводы должны делаться только в Московской области, только у нас. То есть намек на то, что нужно оплатить их услуги платные. Плюс бланк заявления, он утвержден. Но поскольку это не форма строгой отчетности, там нет правильности формулировки, там есть вопросы, на которые нужно ответить. Сотрудник говорит, что вам не надо было здесь писать СССР, вам надо было здесь ставить запятую. Это не ошибка, это субъективная точка зрения конкретного сотрудника, который смотрит документы. И всегда они спрашивают, сами они готовили заявление или пользовались услугами юристов. Если говорят, что пользовались услугами юристов, это как красная тряпка для Одинцова. Вот вы кучу денег заплатили вашим юристам, они все вам заполнили неправильно, заплатите нам, мы вам заполним правильно.
20: Эксперты полагают, что причина такого затягивания может крыться еще и в том, что с 26 июля в России кратно возрастает размер госпошлин за получение гражданства. Вместо 4200 рублей придется отдать 50 тысяч. Однако в московских миграционных центрах подобных затяжек и трудностей в разы меньше, говорят юристы. Но самостоятельно выбрать миграционный центр для подачи документов на гражданство нельзя, объясняет специалист по подготовке документов миграционного агентства «Мигропро» Раиса Мишарина.
2: Я знаю, что в Одинцово отправляют там через одного практически всегда. Затягивание идет. Дело в том, что человек должен обращаться именно в тот миграционный центр, куда он территориально относится. То есть, если у него регистрация в каком-то районе, который относится к Одинцово, то она больше нигде подать и не сможет. Приднестровье — это Молдавская республика. Сейчас граждане Украины, Молдовы, оно вроде как упрощенный порядок идет, но, видимо, он не всегда упрощенный, потому что это недружественное государство все-таки с Россией, поэтому там могут и запятые не там находить. Допустим, в Подольске филиал еще есть, там не так часто это бывает. У Одинцова, да, достаточно крупный центр, и бывает там такое. А юристов туда не пускают. То есть, если гражданин России с паспортом, его в Одинцовский центр просто не пропустит охрана.
20: Писать жалобы в ответственные ведомства Лилия сочла бессмысленным и решила обратиться к нам напрямую. Бизнес-ФМ направила запрос в МВД. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
7: Новости экономики.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Объем выдачи ипотеки в мае вырос в 13 российских регионах. В Ингушетии показатель подскочил сразу в полтора раза, следует из данных ЦБ, которые проанализировали РИА Новости. Банки в Смоленской области увеличили объем ипотечных выдач более чем на 10%, в Мурманской на 9%, в Карелии почти на 8%. В пятерку также вошла Томская область с ростом на 7,5%. При этом в целом в стране ипотечные выдачи в конце весны снизились на 8,6%. В российских ресторанах и магазинах может появиться свежий тунец. Об этом сообщил РИА Новостям президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Ранее отечественные рыбаки добывали тунца в сотнях миль от российских портов, поэтому на рынок он поступал только в замороженном виде. Минсельхоз предлагает с будущего года разрешить добычу в восточно-сахалинской подзоне, а значит, пробные партии свежей рыбы доедут до прилавков менее чем через год. Гендиректор Volkswagen Оливер Блюм заявил о намерении концерна избежать закрытия производственных площадок в рамках программы оптимизации затрат. В интервью газете «Бильдтамзонтаг» он подчеркнул, что существуют более разумные решения. По его словам, программа экономии в Германии уже приносит результаты. Только за прошлый год удалось снизить затраты в среднем на 20%. Руководство намерено продолжать сокращение всех видов расходов. 8 компаний, входящих в группу Toyota Motor, продали доли в 44 других предприятиях. Речь идет об акциях почти на 6 миллиардов долларов. Как сообщает Nikkei со ссылкой на отчетность автопроизводителя, эта мера призвана повысить ликвидность и эффективность его капитала, а также высвободить средства на реструктуризацию. После этого у группы Toyota остались акции еще 94 фирм. Это треть от того, что было у японского производителя и его дочерних структур 4 года назад. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса. Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Для врачей скорой помощи введут новый стандарт работы, который начнет действовать с 1 сентября. Он обобщает уже существующую практику, но главное отличие – юридическое закрепление более широкого круга обязанностей. В первую очередь это касается работы вне стен больницы. В чрезвычайных ситуациях врач обязан не просто доставить человека в стационар, а самостоятельно на месте принимать решения, оценивать состояние, выбирать тактику, определять, куда именно госпитализировать и действовать по актуальным рекомендациям. Мы обсудили это с врачами скорой помощи, говорит фельдшер из Петрозаводска, председатель профсоюза действия в Карелии Ольга Чайка.
4: Есть четкие критерии, на основании чего принимается решение. Как раз вот в этих вот стандартах, которые хотят сейчас ввести, всегда это все описывается. Ранее действующие стандарты 25-го года, там все было четко описано. И при разборе каких-то ситуаций, чтобы понять, ошибка это или не ошибка, опирались именно на эти стандарты. Потом с 25-го года эти стандарты отменили и ввели клинические рекомендации. Рекомендация — это обтекаемо. Стандарт — это четко. Рекомендация, на то она рекомендация. Мы вам рекомендуем так сделать, но не обязываем, получается. Вот это было очень неудобно. То ли так сделать, то ли вот так сделать. Непонятно как. Это сейчас ведут стандарты, все-таки это будет четко прописано. Это, опять же, удобно для оценки правильности лечения, там, да, манипуляций назначенных. Вот это удобно будет.
1: Ольга Чайка, фельдшер из Петрозаводска. Новый профстандарт меняет роль врача скорой. Он становится полноценным диагностом на месте, а значит, нужно системное обучение, чтобы врачи соответствовали этим повышенным требованиям, говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член СПЧ при президенте России Ян Власов.
6: Врач не просто будет слушать, что говорят пациенты, дальше реагировать, исходя из понимания того, который понимает пациент, а будет самостоятельно проводить некие еще физикальные обследования, составлять собственное мнение, естественно, и уже ставить диагноз, в связи с чем будет и дальше проводиться госпитализация. По большому счету, это и является некой такой новой позицией. Здесь две причины. Первое, что в ряде случаев скорая работает после нападения, в том числе беспилотников, и у нас появляются пациенты с мимозрывной травмой, что в гражданском обороте обычно отсутствует. Вот это все-таки военные пациенты. Поэтому врачам нужны новые знания. А вторая история — это то, что 4 из 5 пациентов, прежде чем обратиться к врачу, даже при вызове скорой помощи, начитают с интернета, и все, что там находят, в ряде случаев прикладывают к себе. И иногда врачу приходится выяснять, что у человека на самом деле болит, а что он еще начитал. Говорят о том, что они читают интернет, только 25%, остальные об этом не говорят. Поэтому, конечно, увеличение компетенции со стороны врачей скорой помощи уже назрело и было необходимо. Дальше просто стоит вопрос, нам нужно организовывать образовательный процесс, я полагаю, с этим проблем не будет. То есть должна быть написана программа повышения квалификации, связанная с новыми стандартами. Будут люди соответствующим образом обучаться, дальше состав будет участвовать в этом процессе. То есть, в принципе, процедура понятна. Если написаны такие новые программы, вообще замечательно. Если эта программа пишутся с военными или с МЧС, тоже отлично. Так или иначе, должна появиться новая программа образовательная.
1: Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов. Новый профессиональный стандарт будет действовать до 1 сентября 2032 года. Что делать, если вас по ошибке внесли в список спамеров и ограничили мобильную связь? Сейчас у каждого оператора есть своя антифрод-система, и некоторые абоненты обнаружили, что их звонки маркируются как нежелательные, хотя в спам-обзвонах они никогда не участвовали. Подробнее Алина Орлова.
22: Представьте, вы впервые звоните человеку, с которым договорились пообщаться, но дозвониться не можете. И он вам пишет: «Твой звонок отображается как нежелательный». С такой проблемой столкнулась обозревательница «Бизнес-ФМ» Екатерина Штрыкова.
23: Я написала коллеге, что у меня проблема, я не могу дозвониться, и он мне присылает скриншот. Алиса Антифрод, или как называется этот сервис, прислала ему уведомление, в котором сказано буквально, что отклонен звонок с моего номера, так как это нежелательный звонок, и есть жалобы. Причем какие именно жалобы, Алиса не показала. Когда коллега попытался мне позвонить сам, он смог мне дозвониться, но все время вызова у него висело уведомление, что это, опять же, нежелательный звонок, на него есть жалобы, мой номер выделялся красным. Какие жалобы, непонятно. Почему мой номер внесен, мне тоже не очень понятно в этот список, потому что он оформлялся еще лет 10 назад на мою маму, когда мне еще 18 не было, и вот с тех пор я с этим номером, никаких спам-звонков, спам-рассылок я не осуществляла вроде как с него.
22: В поддержке Яндекса ответили, что пометки ставятся автоматически на основе субъективных отзывов пользователей, но их можно убрать. После обращения пришел ответ, что номер дословно помечен как полезный звонок, и блокировку действительно сняли. Возможно, всего пара человек пожаловалась на ваш звонок, как на спам, и он попал в черный список. В ситуации моей коллеги она попала под ограничение лишь одного из уровней антифрод-системы Яндекса, но могла звонить другим людям, у которых такой защиты нет. А может быть, блокировка на уровне оператора, государственной системы антифрод и даже дополнительного софта. В такой ситуации недавно оказалась журналистка Фонтанки.ру. Она не могла позвонить никому целую неделю. Гудки шли, но при поднятии трубки вызов обрывался без объяснения причин. В офисе ее оператора предположили, что антифрод-система сработала из-за того, что на номер якобы пожаловались 10-15 раз, после чего звонки ограничили. Хотя никакой статистики ошибочных блокировок звонков операторы по понятным причинам не публикуют, проблема действительно распространенная, говорит главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
5: Некоторые мобильные номера могут блокироваться ошибочно из-за того, что все системы антифрод, правда, еще пока сырые и не обладают достаточным качеством ни в части исполнения, ни в части данных, на которые они опираются. Из проблемы недозвона сейчас сталкиваются те, кто, наоборот, много говорит по телефону, потому что система считает, что человек занимается обзвоном. И особенно это заметно, когда сейчас пытаются ввести маркировку для юридических лиц, и поэтому, если там с юридического номера много вызовов, это одна история. Если много звонков идет с личного номера, то система может оценивать такие звонки как подозрительные. Бывают и просто сбои в системе, да, особенно если мы говорим, например, про международные вызовы, когда звонки из рубежа блокируются, хотя человек не устанавливал запрет на международные вызовы.
22: Если ваш номер ошибочно заблокировали, эксперт советует обращаться не только к своему оператору, но и к оператору собеседника, до которого не удалось дозвониться. Также стоит написать в службу антифрод-системы, если именно она прервала ваш звонок. Главное, не пишите слишком часто, а то еще и за спам в поддержку забанят. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: В Минпросвещение заявили, что желание ребенка попробовать мармелад в виде червей неадекватное. Это следует из письма, которое ведомство направило в регионы. С ним ознакомился ТАСС. В документе сказано, что нельзя назвать адекватным желание ребенка отведать лакомство в виде червей, крови и других абсолютно неприемлемых образов. А виноваты в этом видеоролики в честь Хэллоуина и аналогичных, как сказано в письме, деструктивных явлений. Так ли опасны мармеладные червяки для детей, говорит психотерапевт Ирина Штанская.
8: Мне кажется, что само по себе это не неадекватно, а исходя из того, что мармелад в виде червячков, глаз, мозгов и прочих разных форм, это объясняется еще возрастной игрой. Да, в каком-то возрасте дети познают так, что-то запретное, что-то, то, что нельзя. Ну и нельзя отбрасывать то, что есть дети, которые вообще, в принципе, не едят сладости, потому что сладости запускают много гормонов, и дети после этого могут вести себя очень возбужденно. А что касаемо именно конкретно каких-то фигур, червячки или мишки, или, я не знаю, банка Кока-Колы, это вообще не имеет никакого значения, потому что это всего лишь желейная сладость. Контент, конечно, важен, какой потребляет ребенок, и это может стимулировать выбор той или иной формы, которую предпочтет ребенок. Я думаю, что если ребенок любит такие сладости, то это еще не является диагнозом неким. Повод для внимания, мне кажется, стоит обращать в том случае, если будет образ мрачности прослеживаться во всем, в одежде, в контенте полностью, который потребляет ребенок, мультики, фильмы, игры и какие-то, может быть, жесткие, вот где сюжет меняется. Вот на это надо обратить внимание и проявить тревожность родителям. По поводу мармеладок, ну, я сама люблю мармеладки и в виде глаза, черепа. Главное, чтобы были вкусные.
1: Ирина Штанская, психотерапевт. Как утверждает Минпросвещение, в возрасте 7-11 лет у детей еще недостаточно сформировано критическое восприятие информации. В связи с этим ведомство рекомендует интегрировать уроки цифровой грамотности в образовательные программы, запретить телефон во время еды и направлять интерес детей к играм в познавательное русло под контролем родителей. Депутат Госдумы Милонов в ответ на заявление Минпросвещения признался, что сам любит мармеладных червячков. По его словам, не надо искать там, где не надо искать.
9: Реклама. Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM.
13: Когда политические обстоятельства делали невозможным легальное перемещение через границу больших денежных сумм и государственных ценностей, в России функции инкассаторов брали на себя лица, которые пользовались дипломатической неприкосновенностью и были избавлены от досмотра. Обычно сотрудники посольств и фельдъегеря. Например, перед войной с Наполеоном один только царский фельдъегерь Александр Маркович за 4 года доставил из Европы в Россию 10 пудов золота в слитках, почти 300 тысяч испанских пиастров и около полумиллиона голландских гульденов. Не забывая, естественно, и об основных обязанностях – передаче из страны в страну особо важной и секретной корреспонденции.
12: «Деньги к деньгам» на Business FM.
11: Бизнес FM. Новости. Коротко.
24: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Центр избирком завершил прием документов для заверения списков кандидатов на выборах в Госдуму. Принять участие в избирательной кампании смогут не более 11 партий, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Он отметил, что качество представленных партиями документов стало заметно выше, чем в предыдущей кампании. Также он сообщил, что 80 человек представили свои кандидатуры в порядке самовыдвижения. По меньшей мере 25 глав государств и правительств обсудят в понедельник поддержку Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон примет у себя лидеров стран коалиции желающих, сообщает Евроньюз. По данным издания, союзники намерены укрепить чувство единства и сотрудничества после саммита G7 и саммита НАТО в Анкаре, где они обязались направить Киеву военную помощь на 70 миллиардов евро. Рейтер узнал о намерении Германии профинансировать закупку 50 тысяч ударных беспилотников для Украины. По данным источников агентства, данный заказ является одним из крупнейших известных закупок дронов для Киева со стороны Запада. Заказ включает FPV-дроны «Шрайк», произведенные украинским производителем Skyfall и оснащенные программным обеспечением американской компании Autarian для автономного отслеживания и поражения движущихся целей. Парламентские выборы в Израиле пройдут 27 октября. Об этом объявил председатель комиссии по делам Кнессета, депутат от правящей партии Ликуд Офир Кац. Нынешний 25-й созыв станет первым за 40 лет, который отработал полный срок без досрочных выборов. Предстоящие выборы будут первыми после нападения Хамаса 7 октября 2023 года. Биографический фильм о Майкле Джексоне собрал в мировом прокате свыше 1 миллиарда долларов. Он стал наиболее прибыльным фильмом студии Lionsgate и самым кассовым байопиком в истории, сообщает издание Variety. В американских кинотеатрах картина собрала около 372 миллионов долларов, за рубежом еще почти 630 миллионов. Благодаря повторным показам Майкл стал мировым лидером кассовых сборов среди биографических фильмов, обогнав «Оппенгеймера» и «Богемскую рапсодию». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле.
10: Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ормузский пролив снова закрыт. Иран атаковал судно, не выходившее на связь, и обменялся серией ударов США. Что дальше и как новый виток эскалации отразится на нефтяном рынке, в том числе российском? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. В частных клиниках Москвы хотят ввести цифровой репутационный контроль. На входе в медучреждение появятся специальные наклейки с QR-кодом. Пациент сможет увидеть, есть ли у клиники действующая лицензия, регистрация в честном знаке и выполняет ли она обязательные требования. Схожий эксперимент сейчас проводят в торговых точках. А что он даст медицине? Лето на воде почти распродано. По данным Российского союза туриндустрии, загрузка самых популярных речных круизов достигает 90-100%. При этом участники рынка не спешат называть нынешний сезон новым круизным бумом. Почему? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Как новое обострение в Ормузском проливе скажется на России? Командование корпуса стражи исламской революции предупредило о готовности к ответным действиям в случае новых атак территории страны. Ранее США нанесли целую серию ударов по Ирану в ответ на обстрелы судов в Ормузском проливе. При этом президент США Дональд Трамп предупредил, что считает перемирие с Ираном завершенным, несмотря на согласие продолжать переговорный процесс. В ответ на американские удары Иран атаковал ракетами и дронами американские базы в Бахрейне, Омане, Катаре и Кувейте. Что дальше? Комментарий Георгия Бофта.
14: О прекращении перемирия с Ираном Трамп объявил еще 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре, обозвав иранцев лжецами, мошенниками и больными людьми, с которыми переговоры – пустая трата времени. Иран теперь снова перекрыл Ормузский пролив, а Вашингтон отозвал лицензию на продажу иранской нефти. Триггером стала атака на три танкера – катарские и саудовские – в Ормузском проливе 7 июля. По данным США, за ударом стоял КСИР, который ответственности, впрочем, не признал. Хотя в Тегеране намекнули, суда, мол, шли не по маршрутам, согласованным с Ираном, а по так называемому Оманскому коридору, который патрулирует американский ВМС. Американцы теперь утверждают, что Иран систематически нарушал сделку с первых дней, а именно атаковал суда, игнорировавшие его правила прохода. Тегеран зеркально обвиняет Америку, указывая на то, что Вашингтон первым отозвал лицензию на торговлю нефтью, а Израиль не прекращал операции в Ливане против Хезболлы, хотя именно это Иран называл ключевым условием перемирия. Израиль и США, в свою очередь, так не считали с самого начала. Есть версия и внутрииранская. Сделку подписывал ослабленный режим в момент транзита власти. Похороны убитого в результате американских ударов Али Хаменеи прошли лишь на этой неделе, а новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи публично поклялся отомстить за кровь отца. Для него и КСИР нынешней эскалации возможность доказать, что капитуляции не будет. К тому же известная автономность в действиях командиров КСИР делает как бы случайные атаки на танкеры удобным инструментом, за который Тегеран формально вроде бы и не отвечает. Наконец, роль Нетаньяху отрицать тоже не стоит. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о начале подготовки к возможной войне Израиля против Ирана уже в одиночку. Каковой наш строй также вряд ли будет содействовать восстановлению прекращения огня в целом. Возможно, Нетаньяху воспользуется случаем, чтобы обсудить ситуацию с Трампом напрямую, если поедет на похороны внезапно скончавшегося сенатора Линдси Грэма, который был не только твердым сторонником Израиля, но и выступил в роли одного из главных идеологов нынешней войны с Ираном. На фоне взаимных ударов Вашингтон и Тегеран обмениваются и новыми угрозами. В частности, Трамп чуть ли не грозит захватом иранского экспортного нефтяного терминала на острове Харк и восстановлением морской блокады. Но тут у него есть жесткое ограничение по срокам – ноябрьские выборы в Конгресс. Рост цен на бензин в Америке уже бьет по рейтингам республиканцев. Затягивание конфликта и тем более разрушение иранской нефтяной инфраструктуры может бумерангом ударить по партии президента. Не прекращаются дипломатические усилия при активном содействии посредников в лице Омана, Катара и Пакистана. Катарские посредники, в частности, по данным CNN, уже побывали в Тегеране с согласованным с Вашингтоном визитом. Правда, новый раунд переговоров в Исламабаде, намеченный было на 12 июля, подвис в воздухе. На фоне блокады Ормуза нефть прибавила в цене процентов 5. Однако ценового шока образца февраля не случилось. Рынок, похоже, адаптировался к ормузским качелям, давит на цены и рост коммерческих запасов самих США. Хотя Трамп допускает, что котировки могут подняться еще выше, особенно если удары обрушатся на нефтяные терминалы на острове Харк. Большинство западных аналитиков предсказывают колебания цен на Brent в диапазоне 85-90 долларов за баррель при затяжном закрытии пролива, а скачок выше 100 только в случае наземной операции в Иране, которая представляется крайне маловероятной. Для Москвы нынешний кризис, с одной стороны, выглядит маленьким подарком. Закрытие пролива на время выключает из игры страны Персидского залива, а Китай и Индия, лишаясь ближневосточных поставок, будут вынуждены больше импортировать российской нефти. Июньский экспорт стал рекордным с 2022 года – 4,63 миллиона баррелей в сутки, и почти весь он идет в Азию. Однако при этом рост объемов не конвертируется напрямую в аналогичный рост доходов. Если с начала июня Brent подешевел примерно на 16%, то российские экспортные сорта почти на 20%. Еще важнее, что часть этой нефти может вернуться в Россию после переработки в той же Индии в виде нефтепродуктов, что поможет сгладить остроту топливного кризиса, вызванного вражескими ударами по российским НПЗ. Чаще всего называют возможный объем импорта в размере до 400 тысяч тонн в месяц. Месячное потребление бензина в России гражданским сектором большинством аналитиков оценивалось в объеме около 3,5 миллиона тонн. Уязвимым местом новой схемы, когда Россия сначала продает той же Индии сырую нефть с некоторой скидкой, а затем выкупает бензин уже по рыночной цене продавца, является то, что отечественным экспортерам особо заработать на этом не удастся. К тому же логистика в этом случае может растянуться до полутора и более месяцев, учитывая доставку до Дальнего Востока, а затем железной дорогой до центра страны. Так что если геополитически Москва вроде бы выигрывает, пока Армузский пролив перекрыт, а Вашингтон занят Ираном, то экономически страна впервые оказалась одновременно по обе стороны нефтяного прилавка. И тут все не так однозначно.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». У входа наклейка с QR-кодом, за ним цифровая карточка организации. Проверить клинику или магазин предлагают одним движением камеры. В торговле механизм тестируют уже в 40 точках Москвы, а для частных клиник аналогичный пилот только готовят. Пациент сможет увидеть, есть ли у клиники действующая лицензия, регистрация в честном знаке и выполняет ли она обязательные требования. Почему авторы проекта рассчитывают, что бизнес сам захочет разместить такой код, объясняет председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
10: Набор базовых требований, без которых нельзя оказывать медицинские услуги или оказывать услуги общественного питания, он есть для всех видов бизнеса. И на базе системы маркировки есть возможность эту информацию собирать из разрозненных источников и доводить до потребителя в виде простого и понятного QR-кода. Участие в этом проекте, безусловно, добровольное для бизнеса, но мы видим, что сам бизнес заинтересован в том, чтобы подчеркнуть свою легальность и добросовестность, потому что когда на рынке присутствуют одновременно и те организации, которые соблюдают все требования, и те, кто является нарушителем, конечно, первые заинтересованы как-то выделиться. Но одна из главных целей проекта – это тем предпринимателям, кто не соблюдает эти базовые требования, дать ориентиры по добросовестному поведению. Потребитель будет знать, что есть такой знак, есть знак качества, по сути, для организации. Конечно, предпочтет обратиться к бизнесу, который выполняет базовые требования, ведет себя добросовестно.
1: Олег Павлов, председатель общественной потребительской инициативы. Набор критериев будет зависеть от сферы. Для клиник, магазинов и предприятий общепита он может отличаться и со временем расширяться. В дальнейшем проект планирует распространить на другие регионы и виды бизнеса на потребительском рынке. По оценке API, перевод части обязательной документации в цифровой формат позволит предпринимателям экономить миллиарды рублей в год. Но у добровольного знака есть очевидное ограничение. Что помешает серой клинике просто не размещать QR-код, и насколько в таком случае новый механизм способен изменить ситуацию на рынке, рассуждает основатель сети клиник Ткачева, врач-невролог Александр Ткачев.
15: В медицине уже есть лицензирование, есть юридическая ответственность, есть проверки надзорных органов и множество обязательных требований. Поэтому появление еще одной маркировки вряд ли как-то повысит качество лечения для пациентов и скорее принесет риск дополнительной бюрократии, отчетности и финансовых затрат. Что касается открытости данных, то в полулегальных клиник есть лицензии, вся необходимая информация и так находится в открытом доступе. Но качество медицины определяется не QR-кодом на двери, а квалификацией врача. врачей оборудованием и результатами лечения. Что касается борьбы с серыми клиниками, то для этого уже существуют действующие механизмы контроля. Если клиника работает без лицензии или нарушает закон, проблема не в отсутствии маркировки или QR-кода на двери, а в соблюдении уже существующих правил. Поэтому я не уверен, что новая система как-то существенно изменит ситуацию на рынке.
1: Александр Ткачев, основатель сети клиник. При этом в отдельных направлениях проблема действительно заметна. Так, по данным исследования АПИ, среди 1233 косметологических организаций в 85 регионах у 64% не обнаружили лицензии, необходимые для заявленных услуг. Впрочем, исследование охватывало только сферу косметологии и не дает полной картины по всей частной медицине. Опыт предыдущих цифровых нововведений заставляет часть предпринимателей относиться к инициативе настороженно, говорит владелец федеральной сети табачных магазинов «Базука Стор» Артем Лазука.
3: Совсем недавно подключали модуль TSPOT, такая штука, которая проверяет соотношение минимальным ценам товар при продаже. И она у всех сломалась и не работала. Еще лицензию там по 5000 за магазин каждый платил, чтобы это существовало. Массово снимают. Тут получается еще одно QR-код на входе, который можно навести и оставить жалобу, посмотреть, что там с маркировкой не так. И так есть приложение «Честный знак», где любой желающий может открыть его, проверить любой товар на соответствие значению кода маркировки. Это лишнее действие. К тому же не везде идет отдельный вход. Когда будет что, 10 QR-кодов, где 10 магазинов? Вместо того, чтобы заниматься бизнесом, продажами, предлагается действительно создать дополнительные бюрократические вещи. Причем я не удивлюсь, если потом еще и за это надо будет платить.
1: Артем Лазука, владелец федеральной сети табачных магазинов. Разработчики проекта утверждают, что вручную заполнять и постоянно обновлять цифровой профиль предпринимателям не придется. Сведения будут собираться из интегрированных государственных систем. Часть обязательной информации бизнес может перевести в электронный вид. Будет ли подключение бесплатным после масштабирования проекта, пока не уточняется.
16: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда

0: и запустила сервис для чаевых бортпроводникам. После каждого рейса пассажиры получают письмо с опросом, где можно оставить комментарии и оценить работу как всей команды, так и каждого отдельного бортпроводника. Теперь появилась кнопка «Поблагодарить», с помощью которой можно по желанию отправить бортпроводникам любую сумму, пояснили в компании. В S7 подчеркнули, что сервис не меняет действующую систему оплаты труда бортпроводников. 2GIS запустил сервис, который показывает наличие бензина на более чем 29 тысячах АЗС по всей России. Об этом со ссылкой на компанию сообщили РБК. Карта бензина доступна на сайте benzin2gis.ru. Наличие топлива определяется через данные о транзакциях Сбера, который выступил партнером сервиса. Карта учитывает и сообщения пользователей. Компания Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена, отключила функцию создания дипфейков по фотографиям из публичных аккаунтов Instagram после негативной реакции пользователей, сообщает CBC. Раньше функция давала возможность генерировать картинку с любым человеком, у которого открыт профиль, если ему больше 18 лет, с помощью Muse Image. Вернется ли эта возможность в будущем, пока неизвестно. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Российский фондовый рынок снижается уже 18 недель подряд. Индекс Мосбиржи закончил пятницу на уровне 2145 пунктов. Рубль за неделю несколько укрепился. Хотя цены на нефть снизились, российскую валюту поддерживают поступления от старых контрактов по высоким ценам и слабый спрос на импорт, продолжает инвестиционный стратег УКАРИ «Капитал» Сергей Суверов.
2: После 18 недель непрерывного падения фондового рынка индекс Мосбиржа может попробовать совершить технический отскок на торгах в понедельник. В принципе, торги воскресенья, торги выходного дня идут с повышением котировок. Но надо понимать, что это может быть только технический отскок. Фундаментальные факторы, к сожалению, пока работают против роста российского фондового рынка. Это усиление геополитических рисков и топливный кризис, который не позволит, скорее всего, Центральному банку в этот раз на заседании снова понизить ключевую ставку. А также играет роль отказ дивидендов от полиса. Это достаточно крупная компания, у которых инвесторов были большие ожидания, но дивидендов нет. Что касается курса рубля, то он, скорее всего, нашел равновесие на отметках примерно 76-78 рублей за доллар. С одной стороны, снизилась нефть, но пока идут валютные поступления от старых контрактов по высоким ценам, и это поддерживает рубль. Кроме того, слабый спрос на импорт из-за инвестиционного кризиса в России не позволяет пока рублю сильно ослабевать. Но, тем не менее, если цена на нефть будет снижаться, если переговоры США и Ираном возобновятся и будет снова перемирие, то тогда цена на нефть может опуститься опять в район $70 за баррель по сорту Brent. И уже ближе к осени поступления на валютном рынке будут гораздо ниже, что предопределяет ослабление рубля ближе к осени. Сценарий некоторого ослабления рубля выгоден бюджету с учетом дефицита.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег УКАРИ «Капитал». Нефть Brent от $80 за баррель в середине недели откатилась к уровню поддержки 75-76 долларов. По-прежнему волатильность сырья зависит от градуса эскалации на Ближнем Востоке, продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
3: Очередная эскалация в Ормузском проливе, скорее всего, приведет к росту цен на нефть, и это может быть довольно существенный рост, если мы увидим продолжение витков эскалации на следующей неделе. Здесь есть все шансы у цены на нефть марки Brent закрепиться даже выше $80 за баррель. Что касается курса доллар-рубль, здесь пока, наверное, мы склонны видеть слабое ослабление. Почему? Потому что оно еще будет результатом, с некоторым лагом снижения цены на нефть в тот момент, когда соглашение было заключено. Но почему оно будет слабым? Потому что все прекрасно понимают, что если будет очередная эскалация, то это снова приведет к росту валютных интервенций в российскую денежную массу через экспортный канал, и, соответственно, снова рубль будет достаточно крепким. Что касается индекса, то здесь пока, к сожалению, есть все заходы и вероятность на то, что 19 неделя подряд снижение случилось, потому что помимо геополитического контекста, который давит на рынок акций, есть еще и достойная альтернатива в лице фондов денежного рынка и долгового рынка, где по федеральным бумагам уже доходность выше 16%. Соответственно, многие участники рынка просто инвестируют именно туда.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст». Мосбиржа в июле расширит время торгов на срочном рынке до

0: 18 часов в день. С 14 июля участники рынка смогут торговать в срочные секции Мосбиржи, начиная с 6.50 утра. Сейчас торги стартуют с 8.50. В утреннюю сессию будут доступны все инструменты, кроме опционов на валютные пары. Для валютных фьючерсов установят ценовой коридор в размере плюс-минус 3%. С этой же даты биржа запускает фьючерсы на нефть WTI. Котировка в долларах за баррель. Один лот 10 баррелей, шаг цены 0,01 доллара. Лето на воде почти распродано. По данным Российского союза туриндустрии, загрузка самых популярных речных круизов достигает 90-100%. Быстрее всего разбирают путешествия между Москвой и Петербургом, в Карелию, на Славянские острова и по Волге. При этом участники рынка не спешат называть нынешний сезон новым круизным бумом. Подробнее Олеся Савоськина.
1: Утром прогулка по Угличу, через пару дней Кижи, затем Валаам. Между остановками палуба, каюта и сотни километров по воде. Именно на июль и август приходится около 2/3 всех летних круизов. На самых популярных направлениях свободных кают почти не осталось. Всего в этом сезоне по российским рекам ходит более 100 круизных теплоходов. До ноября запланировано около 7000 круизных программ. Такие данные приводит РСТ. Один из самых востребованных маршрутов между Москвой и Петербургом. Обычно путешествие занимает около недели. На ближайшие июльские даты такой круиз стоит от 100 тысяч рублей на человека, а на отдельных теплоходах больше 200 тысяч, в зависимости от категории каюты. В целом, по данным АТОР, в этом сезоне речные круизы подорожали в среднем примерно на 10%. Среди тех, кто уже успел провести несколько летних дней на воде, художница, выпускница института имени Сурикова Мария Сувалян. В июне она вместе с отцом отправилась из Москвы в Нижний Новгород.
2: Путешествие на 5 дней начиналось от Московского речного вокзала и до Нижнего Новгорода. Выбрали такое путешествие, потому что папа в детстве так отдыхал с семьей, и он хотел повторить свой старый опыт, посмотреть, что изменилось за эти годы. Мы останавливались несколько раз в разных городах. Из остановок была Рязань, Муром, Касимов. Там нам давали где-то 3 часа на прогулку. В основном были все лет за 60. Много пенсионеров, несколько пар молодоженных и несколько детей. Скорее, обеспеченные люди, интеллигентные. Сами сидели в основном врачи, хирурги. Полноценно так не заменит, конечно, отельный отдых. Ты едешь и ждешь остановки в каком-то из городов. Но я художница, у меня было время писать короткие этюды.
1: На теплоходе Марии свободных мест почти не было. Но прошлогоднего ажиотажа участники рынка пока не видят. По данным столичного Дептранса, в прошлом сезоне только с московских речных вокзалов в круизы отправились более 360 тысяч пассажиров. Это рекорд за последние 30 с лишним лет. В этом году в Москве рассчитывали прибавить к этой цифре еще около 10%. Однако в РСТ отмечают, если год назад к этому моменту на июльские и августовские круизы практически невозможно было найти каюту, то сейчас на части теплоходов места еще остаются. Продолжает председатель совета директоров круизной компании «Созвездие» Александр Соснин.
3: Наверное, был года 2-3 назад. Сейчас, ну, более-менее стабилизировалось. Вообще от компании зависит. У разных компаний разный уровень продаж. Я не могу сказать, что у нас прямо все битком забито. Ну, в целом, жалуемся. Но это не бум, это обычный нормальный год. У нас каждую пятницу отправляется теплоход в круиз выходного дня из Москвы. И каждую пятницу из Петербурга. И они всегда заполнены на 100%.
4: Пишут, что, собственно, сейчас частями сейчас маршруты покупают.
3: Такие маршруты, это в основном длительные, ну, от 10 дней и больше, которые действительно разбиваются на части. Вот круиз Москва-Казань-Москва, он обычно 11 дней. Кто-то берет в одну сторону Москва-Казань, кто-то обратно. Такое бывает.
1: На самых популярных направлениях занято до 100% кают, а средний чек в ряде компаний снижается. По данным РСТ, длинные путешествия стали покупать реже, а отдельные участки маршрутов чаще. При этом растут расходы самих операторов. В этом сезоне топливо подорожало сразу на 20-30%, а большинство компаний сформировали тарифы заранее. Впрочем, не всех судовладельцев это застало врасплох. В «Созвездии» к росту цен подготовились заранее. По словам Александра Соснина, компания закупила топливо практически на всю навигацию. Поэтому нынешнее подорожание пока не влияет на себестоимость ее круизов. Массово повышать цены до конца сезона операторы не планируют, а в тарифы на круизы следующего года пока закладывают рост примерно на 5-7%, с учетом инфляции, портовых сборов и расходов на обслуживание флота. Больше всего свободных кают пока остается на осень. Эти круизы загружены примерно на 35%. Олеся Савоськина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
5: Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли. Для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Скоро на Бизнес ФМ. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
6: Чемпионат мира по футболу незаметно перешел в стадию плей-офф. Ответственность и цена ошибки в матчах на выбывание, конечно, выше, но по накалу страстей и сюрпризам групповой этап не огорчил. Напомню, что в этом году в турнире участвует на 16 команд больше, чем раньше, и добавилась стадия 1/16 финала. Новички Мундиаля порадовали несколькими неожиданностями на первой фазе, а Кот-д'Ивуар, Гана, Конго и Кабо-Верде даже смогли выйти из группы. Первый раунд плей-офф преподнес несколько грустных для гранда футбола моментов. На чемпионате уже нет сборной Голландии. Модель немца Йохима Клемента дала сбой. Алгоритм точно предсказывал победителя предыдущих трех турниров, и фаворитом этого чемпионата были выбраны Нидерланды. Но команда проиграла по пенальти сборной Марокко. Также по пенальти потерпели поражение немцы. Эта футбольная машина не справилась с Парагваем. И вот на этом сюрпризе хочется остановиться поподробнее. Точнее, на тренере сборной Германии. После матча вскрылись моменты, которые явно указывают на отсутствие сплоченности команды и вызывают вопросы к руководству. На решающей 6-й пенальти оставались Та, Браун, Горецко, Антон и Чао. Последние четверо откровенно уклонялись от исполнения этого удара. В итоге Джонатан Та махнул рукой и сказал: «Ну ладно, я пробил». И пробил. Выше ворот, чем и лишил Германию шансов на продолжение борьбы. Но вопрос не к Та, а к тренеру Юлиану Нагельсману. 2 года назад 38-летний специалист был уволен из Баварии тоже за сложные отношения в команде и неспособность управлять звездами. В решающий момент он не смог взять ответственность на себя, а коллектив общей стоимостью 950 миллионов евро отправился домой. Скорее всего, у сборной Германии скоро будет новый наставник. И может, он сможет прервать 12-летнюю серию неудач в Бундестим.
5: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
7: Комсомольск-на-Амуре, 240 тысяч жителей. В 1932 году на берег реки Амур у села Пермское высадился десант комсомольцев-строителей будущего судостроительного завода. В их честь новый город и получил свое имя. Сегодня Комсомольск – четвертый по числу жителей на Дальнем Востоке страны.
5: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте из-за атаки ВСУ на автобусную остановку в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Как сообщил мэр города Максим Пухов, в результате удара беспилотника погибла женщина, еще 4 человека были ранены. Позднее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что 12 июля стало самым кровавым днем для Энергодара. По его данным, погибли 4 человека. Еще 4 пострадали. Один из них находится в тяжелом состоянии. Юлия Свириденко уходит в отставку с поста премьера Украины после менее года работы в этой должности. Президент Владимир Зеленский предложил ей возглавить новое направление в отношениях с ключевым партнером. По данным украинских СМИ, Свириденко может стать послом Украины в США. Нынешний посол Ольга Стефанишина попросила об отставке по личным обстоятельствам, пишет Интерфакс Украина со ссылкой на источник. Еврокомиссия планирует ужесточить наказание для крупнейших технологических компаний за неспособность защитить потребителей, особенно детей, от потенциальных рисков в интернете и соцсетях. К концу года будут предложены новые правила регулирования в цифровой отрасли, направленные на решение таких проблем, как вызывающий привыкание дизайн веб-сайтов и приложений, ловушки с подписками и другие схемы, заманивающие людей тратить деньги. Эти правила могут дополнить меры, которые рассматривает Брюссель для ограничения доступа детей к соцсетям. Сильный ветер уничтожил вековые деревья в петербургском Павловском парке. С корнем вырваны вековые дубы и липы. Почти на каждой аллее повалены деревья. Уже выявлено более 200 утрат, сообщили в музее-заповеднике. Отмечается, что такого разрушительного урагана в Павловске не было последние 30 лет. В связи с ликвидацией последствий непогоды парк будет закрыт в понедельник. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Промежуточные итоги борьбы с топливным кризисом. Пока ситуация разнится от региона к региону. Если в Москве очереди на АЗС сокращаются, в других местах водители по-прежнему часами стоят на заправках. Хуже всего дела обстоят в Крыму. И дело не только в дефиците топлива, но и в его стоимости. Литр бензина за 235 рублей там считается хорошей ценой. Считает ли опоздание на работу из-за очереди на АЗС уважительной причиной? Федерации независимых профсоюзов считают, что однозначно да. Очереди на заправках там называют форс-мажором. Что думают о такой трактовке работодатели из пострадавших от дефицита топлива регионов и специалисты по трудовому праву? Что делать, если вас внесли в список телефонных спамеров и заблокировали звонки без объяснения причин? Абоненты все чаще сталкиваются с издержками работы антифрод-систем мобильных операторов. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Ситуация на заправках налаживается. Бензин есть, очередей все меньше. Но, похоже, так только в Москве. Жители других регионов говорят, что перебои с топливом сохраняются и либо становятся еще хуже, либо бензин очень дорогой, как в Крыму. С обзором Евгений Перельчук.
8: Как пишут водители на форумах и в соцсетях, на столичных заправках к пятнице-субботе действительно стало посвободнее. На стеллах выставлены ценники на все виды топлива, очереди сократились наполовину, либо исчезли совсем. Частные заправки по-прежнему не работают, но ажиотаж как будто сходит на нет, говорит московский таксист Павел.
9: Да, действительно, загруженность стала поменьше. Очереди, по своим наблюдениям, сохраняются только на трассах. Вот я ехал даже по платной дороге в Шереметьево. Там вот нет проблем, но все-таки это платные дороги. А вот если вот Одинцовскую взять, сеть, то все равно заправка по ночам не работает, и иногда нету сотого и 98-го бензина. 92-й дизель, ну, есть уже на большинстве заправках. Вчера вот ездил на своем личном автомобиле по делам. Мы решили заехать на заправку, и я обратил внимание, что люди как заправляли по немного бензина, но до полного, так и заправляют. Видимо, еще переживают, что в один прекрасный момент не смогут заправиться, и из-за этого образуется очередь. Цены изменились где-то на 5%. Если раньше 92 стоил 60-62, то сейчас он стоит 65-66.
8: За пределами столицы с топливом сильно хуже. Самая напряженная ситуация в Крыму. Были сообщения, что литр топлива на АЗС в Ялте стоит уже 350 рублей. Бензин в Крым поступает волнами. Разом открываются около сотни заправок, о чем каждый раз сообщает Министерство топлива и энергетики. Затем АЗС быстро закрываются, говорит житель Ялты Дмитрий.
10: Я машину на паузу поставил. Ряд знакомых также поступил. Бензин случается волнообразно. Бывают какие-то дни, когда там, ну, раз там и на ряде заправок он появился. Видны очереди, когда едешь мимо заправок некоторых. Ну, диапазон цен от 235, это очень удачный случай, до 300. У перекупщиков это может быть и 400, и 500. В Севастополе, я знаю, QR-коды есть, в Симферополе и остальной части Крыма такого не слышал я. Кто-то ездит, да, кто может отказаться, отказался, кто-то там на электроскутере ездит. То есть каждый как-то по-своему решает, кто-то ездит, я знаю, группами объединяются и через мост заправляться туда, на материковую часть.
8: Несколько российских регионов переняли практику друг у друга и ввели систему чет-нечет на заправках. Это когда заправиться в конкретном конкретный день недели может обладатель четного или нечетного номера. Систему вслед за Орлом ввели Мордовия, Нижегородская, Астраханская, Липецкая и Псковская области, рассказывает жительница Нижнего Новгорода Елизавета.
11: Очереди есть любое время, и ночью, и днем. Я заметила, что даже на пустых заправках тоже собираются очереди. То есть люди от безысходности просто стоят и ждут бензовоз. Трафика на дорогах стало меньше. От знакомых я часто слышу, что они временно пересели на общественный транспорт. Что касается цен, на сетевых заправках я сильных изменений не заметила. На частных заправках, конечно, да, цены взлетели в два раза. 95-й бензин стоит по 150-170 рублей за литр. Несколько дней назад в Нижнем Новгороде ввели систему заправки по четным и нечетным дням. Я ежедневно проезжаю мимо различных заправок у нас в городе и замечаю, что в целом большинство соблюдают установленные правила. На некоторых заправках работают волонтеры, Росгвардия, которые в целом координируют движение на заправках.
8: Очереди сохраняются и серьезные. Особенно удивляет контингент водителей в некоторых таких собраниях, говорит житель Саранска Михаил.
12: Цены без изменений, плюс-минус, как и были последнее время. Но очереди стали намного длиннее, раза в два по ощущениям. Люди приезжают, стоят в очереди с кальяном, компанией, едой. Вот я в жизни не верю, что нормальный работающий человек готов 3 часа там стоять. Мне уже иногда кажется, что проще до трассы доехать, М5 или что-то в этом роде. Выйдет то на то, но хотя бы не скучаешь на жаре в очереди. Я, например, стал ездить на одной машине, а машина жены стоит, скучает дома.
8: Режим чет-нечет соблюдается, но пока особого эффекта от него нет, считает житель Астрахани Иван.
13: По наблюдениям очередь вообще не поменялась. Чет-нечет соблюдается. Во всяком случае, видно, что в очереди стоит все по правилам. Цены такие же. Во всяком случае, по табло я не замечал какое-то резкое изменение. Все то же самое.
14: Вы когда вот последний раз сами заправлялись?
13: Я, наверное, 3 недели назад, полный бак, тогда еще ничего не было. Когда увидел очереди, я просто пересел на велосипед.
8: Пока не решен вопрос с транзитными номерами. Одна слушательница рассказала нам, что доходит до курьезов. При поездке из Петербурга в Белоруссию им отказались заправлять машину на АЗС в Псковской области. Номер был не тот. А еще на заправке не могли определиться, 0 это четное или все же нечетное число. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Опоздал на работу, потому что стоял за бензином. Теперь такое объяснение может оказаться уважительной причиной. Федерации независимых профсоюзов заявили, что многокилометровые очереди на АЗС – не редкость в наше неспокойное время, и это может относиться к чрезвычайным обстоятельствам. Юристы при этом уточняют, по Трудовому кодексу очередь на АЗС не может считаться форс-мажором. Каждый случай будут оценивать с учетом всех обстоятельств. Сначала работодатель, а при споре, возможно, и суд. Бизнес-ФМ спросила предпринимателей, готовы ли они простить опоздание сотруднику, застрявшему в очереди на заправке.
5: Бизнес говорит.
1: Основатель детских парков и развлечений «Чайленд» Виталий Арутюнян.
15: Я родом из Советского Союза. И никто не мог употребить такое. Я стоял в очереди, поэтому опоздал. Это абсурд. Мне кажется, это смешно. Во-первых, я езжу между городами и еще нигде на дороге не остался. А сама инициатива, представьте, что вы опоздали на эфир, потому что стояли в очереди за бензином. И это время мы 30 минут слушали какую-то пустоту. Поэтому я думаю, что надо поменьше глупостями заниматься и побольше делом. И вовремя, и точно. Все решаемо, но выводить эту историю с заправкой в ранг какого-то такого глобального нашего времени не смешно и стыдно за тех людей, которые такие глупости вообще предлагают.
1: Основатель и технический директор Pepper Birds Дмитрий Кулешов.
16: Не думаю, что тут есть что комментировать. Большинство сотрудников пользуются общественным транспортом. Обсуждали, конечно, что стало больше времени на заправки уходить, но чтобы, как сказалось, на опозданиях или отсутствии на рабочем месте, пока проблем не ощущается. Если сотрудник едет издалека, но пришлось остановиться, заправиться, ждать в очереди, ну что ж, ну позвони, предупреди. В конце концов, ценность сотрудника не в том, чтобы он вовремя пришел, а чтобы он работу сделал. Ну, на ежедневную отмазку, думаю, не прокатит.
1: Предприниматель, гештальт-психолог Георгий Сухаржевский.
17: Как руководителю, конечно, сложно воспринимать такие причины для опоздания. Если человек ездит на личном автомобиле, но у него есть возможность пересесть, например, на какой-то общественный транспорт, то не вижу в этом никаких проблем, и это обязанность еще работника самостоятельно принимать правильные решения для того, чтобы вовремя добираться на работу. Мне сложно как-то поддержать такую инициативу. Наверное, я был бы против, если бы люди могли, так сказать, беспрепятственно каждый раз опаздывать. Для меня форс-мажор – это какие-то катаклизмы природного характера.
0: Это был опрос работодателей. А в Федерации независимых профсоюзов советуют сразу предупреждать руководителя о задержке и собирать подтверждение. Если объяснение не примут, работник может обратиться за помощью в профсоюз. Власти называют трудности с топливом временными. Миграционные мучения. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась гражданка Молдавии Лилия, которая больше года не может получить гражданство России. Сотрудники миграционного центра находят все новые ошибки и отказываются принять ее документы к рассмотрению. В истории разбиралась Ольга Кашинская.
5: Личный опыт.
18: Лилия родилась в Приднестровье. В 2010 году вышла замуж в России, где с тех пор они с мужем и живут. Трое из пятерых детей пары также родились в России. В прошлом году Лилия решила окончательно укорениться и получить гражданство. До этого она жила в стране по ВНЖ. Лилия обратилась в миграционный центр Воденцова. По ее словам, чтобы записаться на собеседование с инспектором, необходимо сначала провести почти весь день в живой очереди и после этого получить запись через 3 месяца. Когда она впервые пришла подавать документы, инспектор нашел в них ошибки. Лилия все исправила и пришла во второй раз еще через 3 месяца. Новый инспектор нашел уже новые ошибки. Например, претензия была в том, что Лилия указала своей религии православие, а не христианство. Таких собеседований с интервалом в 3 месяца с разными сотрудниками, которых каждый раз что-то не устраивает, у Лилии было уже несколько. При этом электронные очереди в центре фактически не существует, а сотрудники отказываются выдавать даже официальную бумагу об отказе, положенную в таких случаях. Продолжит жительница Химок Лилия.
19: Каждое попадание к инспектору вместо приветствия начинается, где заполняли анкету. 5-й раз, когда я приходила, мне прокомментировали: а что ж вы сразу не поднялись платно на 4-й этаж? Вам бы быстренько исправили ошибку, точнее, заново заполнили бы анкету, и вы бы тут же подали у инспектора. В самом центре Одинцова были даже такие листовки, что 4-й этаж – коммерческий отдел, и непосредственно к МВД отношения не имеет, и за их деятельность они не отвечают. Нынче услуга заполнения анкеты для гражданства мне озвучивали в прошлом году 17 200. Но и предварительно консультацию я у них заказывала до того, как собирать пакет документов. Стоило что-то 5 000, уже, честно говоря, не помню. Но услуги на каждом шагу, они их предлагают, продвигают.
18: Юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская, с которой Лилия также консультировалась, говорит, что сама процедура получения гражданства достаточно несложная. Но проблема кроется в конкретном миграционном центре, проблемы с которым возникают у большинства заявителей.
20: Все документы должны быть переведены и нотариально заверены. И действие нотариуса распространяется на территории всей Российской Федерации. Но при предоставлении документов сотрудники говорят, что переводы должны делаться только в Московской области, только у нас. То есть намек на то, что нужно оплатить их услуги платные. Плюс бланк заявления, он утвержден. Но поскольку это не форма строгой отчетности, там нет правильности формулировки, там есть вопросы, на которые нужно ответить. Сотрудник говорит, что вам не надо было здесь писать СССР, вам надо было здесь ставить запятую. Это не ошибка. Это субъективная точка зрения конкретного сотрудника, который смотрит документы. И всегда они спрашивают, сами они готовили заявление или пользовались услугами юристов. Если говорят, что пользовались услугами юристов, это как красная тряпка для Одинцова. Вот вы кучу денег заплатили вашим юристам, они все вам заполнили неправильно. Заплатите нам, мы вам заполним правильно.
18: Эксперты полагают, что причина такого затягивания может крыться еще и в том, что с 26 июля в России кратно возрастает размер госпошлин за получение гражданства. Вместо 4200 рублей придется отдать 50 тысяч. Однако в московских миграционных центрах подобных затяжек и трудностей в разы меньше, говорят юристы. Но самостоятельно выбрать миграционный центр для подачи документов на гражданство нельзя, объясняет специалист по подготовке документов миграционного агентства «Мигропро» Раиса Мишарина.
21: Я знаю, что в Одинцово отправляют там через одного практически всегда. Затягивание идет. Дело в том, что человек должен обращаться именно в тот миграционный центр, куда куда он территориально относится. То есть, если у нее регистрация в каком-то районе, который относится к Одинцово, то она больше нигде подать и не сможет. Приднестровье — это Молдавская республика. Сейчас граждане Украины, Молдовы, оно вроде как упрощенный порядок идет, но, видимо, он не всегда упрощенный, потому что это недружественное государство все-таки с Россией, поэтому там могут и запятые не там находить. Допустим, в Подольске филиал еще есть, там не так часто это бывает. А с Одинцова, да, достаточно крупный центр, и бывает там такое. А юристов туда не пускают. То есть, если гражданин России с паспортом, его в Одинцовский центр просто не пропустит охрана.
18: Писать жалобы в ответственные ведомства Лилия сочла бессмысленным и решила обратиться к нам напрямую. Бизнес ФМ направила запрос в МВД. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
5: Новости экономики.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Объем выдачи ипотеки в мае вырос в 13 российских регионах. В Ингушетии показатель подскочил сразу в полтора раза, следует из данных ЦБ, которые проанализировали РИА Новости. Банки в Смоленской области увеличили объем ипотечных выдач более чем на 10%, в Мурманской на 9%, в Карелии почти на 8%. В пятерку также вошла Томская область с ростом на 7,5%. При этом в целом в стране ипотечные выдачи в конце весны снизились на 8,6%. В российских ресторанах и магазинах может появиться свежий тунец. Об этом сообщил РИА Новостям президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Ранее отечественные рыбаки добывали тунца в сотнях миль от российских портов, поэтому на рынок он поступал только в замороженном виде. Минсельхоз предлагает с будущего года разрешить добычу в восточно-сахалинской подзоне, а значит, пробные партии свежей рыбы доедут до прилавков менее чем через год. Гендиректор Volkswagen Оливер Блюм заявил о намерении концерна избежать закрытия производственных площадок в рамках программы оптимизации затрат. В интервью газете Bild am Sonntag он подчеркнул, что существуют более разумные решения. По его словам, программа экономии в Германии уже приносит результаты. Только за прошлый год удалось снизить затраты в среднем на 20%. Руководство намерено продолжать сокращение всех видов расходов. 8 компаний, входящих в группу Toyota Motor, продали доли в 44 других предприятиях. Речь идет об акциях почти на 6 миллиардов долларов. Как сообщает Nikkei со ссылкой на отчетность автопроизводителя, эта мера призвана повысить ликвидность и эффективность его капитала. После этого у группы Toyota остались акции еще 94 фирм. Это треть от того, что было у японского производителя и его дочерних структур 4 года назад. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса. Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Для врачей скорой помощи введут новый стандарт работы, который начнет действовать с 1 сентября. Он обобщает уже существующую практику, но главное отличие – юридическое закрепление более широкого круга обязанностей. В первую очередь это касается работы вне стен больницы. В чрезвычайных ситуациях врач обязан не просто доставить человека в стационар, а самостоятельно на месте принимать решения, оценивать состояние, выбирать тактику, определять, куда именно госпитализировать и действовать по актуальным рекомендациям. Мы обсудили это с врачами скорой помощи, говорит фельдшер из Петрозаводска, председатель профсоюза действия в Карелии Ольга Чайка.
2: Есть четкие критерии, на основании чего принимается решение. Как раз вот в этих вот стандартах, которые хотят сейчас ввести, всегда это все описывается. Ранее действующие стандарты 2025 года, там все было четко описано. И при разборе каких-то ситуаций, чтобы понять, ошибка это или не ошибка, опирались именно на эти стандарты. Потом с 2025 года эти стандарты отменили и ввели клинические рекомендации. Рекомендация — это обтекаемо. Стандарт — это четко. Рекомендация, на то она рекомендация. Мы вам рекомендуем так сделать, но не обязываем, получается. Вот это было очень неудобно. То ли так сделать, то ли вот так сделать. Непонятно как. Это сейчас ведут стандарты. Все-таки это будет четко прописано. Это, опять же, удобно для оценки правильности лечения, там, да, манипуляций назначенных. Вот это удобно будет.
0: Ольга Чайка, фельдшер из Петрозаводска. Новый профстандарт меняет роль врача скорой. Он становится полноценным диагностом на месте, а значит, нужно системное обучение, чтобы врачи соответствовали этим повышенным требованиям, говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член СПЧ при президенте России Ян Власов.
3: Врач не просто будет слушать, что говорит пациент, и дальше реагировать, исходя из понимания того, который понимает пациент, а будет самостоятельно проводить некие еще физикальные обследования, составлять собственное мнение, естественно, и уже ставить диагноз, в связи с чем будет и дальше проводиться госпитализация. По большому счету, это и является некой такой новой позицией. Здесь две причины. Первое, что в ряде случаев скорая работает после нападений, в том числе беспилотников, и у нас появляются пациенты с мимозрывной травмой, что в гражданском обороте обычно отсутствует. Вот это все-таки военные пациенты. Поэтому врачам нужны новые знания. А вторая история, это то, что 4 из 5 пациентов, прежде чем обратиться к врачу, даже при вызове скорой помощи, начитают с интернета, и все, что там находят, в ряде случаев прикладывают к себе. И иногда врачу приходится выяснять, что у человека на самом деле болит, а что он еще начитал. Говорят о том, что они читают интернет, только 25%, остальные об этом не говорят. Поэтому, конечно, увеличение компетенции со стороны врачей скорой помощи уже назрело и было необходимо. Дальше просто стоит вопрос, нам нужно организовывать образовательный процесс, я полагаю, с этим проблем не будет. То есть должна быть написана программа повышения квалификации, связанная с новыми стандартами. Будут люди соответствующим образом обучаться, дальше состав будет участвовать в этом процессе. То есть, в принципе, процедура понятна. Если написаны такие новые программы, вообще замечательно. Если эта программа пишутся с военными или с МЧС, тоже отлично. Так или иначе, должна появиться новая программа образовательная.
0: Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов. Новый профессиональный стандарт будет действовать до 1 сентября 2032 года. Что делать, если вас по ошибке внесли в список спамеров и ограничили мобильную связь? Сейчас у каждого оператора есть своя антифрод-система, и некоторые абоненты обнаружили, что их звонки маркируются как нежелательные, хотя в спам-обзвонах они никогда не участвовали. Подробнее Алина Орлова.
4: Представьте, вы впервые звоните человеку, с которым договорились пообщаться, но дозвониться не можете. И он вам пишет: «Твой звонок отображается как нежелательный». С такой проблемой столкнулась обозревательница бизнес-ФМ Екатерина Штрыкова.
22: Я написала коллеге, что у меня проблема, я не могу дозвониться, и он мне присылает скриншот. Алиса Антифрод, или как называется этот сервис, прислала ему уведомление, в котором сказано буквально, что отклонен звонок с моего номера, так как это нежелательный звонок, и есть жалобы. Причем какие именно жалобы, Алиса не показала. Когда коллега попытался мне позвонить сам, он смог мне дозвониться, но все время вызова у него висело уведомление, что это, опять же, нежелательный звонок, на него есть жалобы, мой номер выделялся красным. Какие жалобы, непонятно. Почему мой номер внесен, мне тоже не очень понятно в этот список, потому что он оформлялся еще лет 10 назад на мою маму, когда мне еще 18 не было, и вот с тех пор я с этим номером, никаких спам-звонков, спам-рассылок я не осуществляла вроде как с него.
4: В поддержке Яндекса ответили, что пометки ставятся автоматически на основе субъективных отзывов пользователей, но их можно убрать. После обращения пришел ответ, что номер дословно помечен как полезный звонок, и блокировку действительно сняли. Возможно, всего пара человек пожаловалась на ваш звонок, как на спам, и он попал в черный список. В ситуации моей коллеги она попала под ограничение лишь одного из уровней антифрод-системы Яндекса, но могла звонить другим людям, у которых такой защиты нет. А может быть, блокировка на уровне оператора, государственной системы антифрод и даже дополнительного софта. В такой ситуации недавно оказалась журналистка Фонтанки.ру. Она не могла позвонить никому целую неделю. Гудки шли, но при поднятии трубки вызов обрывался без объяснения причин. В офисе ее оператора предположили, что антифрод-система сработала из-за того, что на номер якобы пожаловались 10-15 раз, после чего звонки ограничили. Хотя никакой статистики ошибочных блокировок звонков операторы по понятным причинам не публикуют, проблема действительно распространенная, говорит главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
23: Некоторые мобильные номера могут блокироваться ошибочно из-за того, что все системы антифрод, правда, еще пока сырые и не обладают достаточным качеством ни в части исполнения, ни в части данных, на которые они опираются. Из проблемы недозвона часто сталкиваются те, кто, наоборот, много говорит по телефону, потому что система считает, что человек занимается обзвоном. И особенно это заметно, когда сейчас пытаются ввести маркировку для юридических лиц, и поэтому, если там с юридического номера много вызовов, это одна история. Если много звонков идет с личного номера, то система может оценивать такие звонки как подозрительные. Бывают и просто сбои в системе, да, особенно если мы говорим, например, про международные вызовы, когда звонки из рубежа блокируются, хотя человек не устанавливал запрет на международные вызовы.
4: Если ваш номер ошибочно заблокировали, эксперт советует обращаться не только к своему оператору, но и к оператору собеседника, до которого не удалось дозвониться. Также стоит написать в службу антифрод-системы, если именно она прервала ваш звонок. Главное, не пишите слишком часто, а то еще и за спам в поддержку забанят. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
0: В Минпросвещение заявили, что желание ребенка попробовать мармелад в виде червей неадекватное. Это следует из письма, которое ведомство направило в регионы. С ним ознакомился ТАСС. В документе сказано, что нельзя назвать адекватным желание ребенка отведать лакомство в виде червей, крови и других абсолютно неприемлемых образов. А виноваты в этом видеоролики в честь Хэллоуина и аналогичных, как сказано в письме, деструктивных явлений. Так ли опасны мармеладные червяки для детей, говорит психотерапевт Ирина Штанская.
6: Мне кажется, что само по себе это не неадекватно, а исходя из того, что мармелад в виде червячков, глаз, мозгов и прочих разных форм, это объясняется еще возрастной игрой. Да, в каком-то возрасте дети познают так, что-то запретное, что-то, то, что нельзя. Ну и нельзя отбрасывать то, что есть дети, которые вообще, в принципе, не едят сладости, потому что сладости запускают много гормонов, и дети после этого могут вести себя очень возбужденно. А что касаемо именно конкретно каких-то фигур, червячки или мишки, или, я не знаю, банка кока-колы, это вообще не имеет никакого значения, потому что это всего лишь желейная сладость. Контент, конечно, важен, какой потребляет ребенок, и это может стимулировать выбор той или иной формы, которую предпочтет ребенок. Я думаю, что если ребенок любит такие сладости, то это еще не является диагнозом неким. Повод для внимания, мне кажется, стоит обращать в том случае, если будет образ мрачности прослеживаться во всем, в одежде, в контенте полностью, который потребляет ребенок, мультики, фильмы, игры и какие-то, может быть, жесткие, вот где сюжет меняется. Вот на это надо обратить внимание и проявить тревожность родителям. По поводу мармеладок, ну, я сама люблю мармеладки и в виде глаза, черепа. Главное, чтобы были вкусные.
0: Ирина Штанская, психотерапевт. Как утверждает Минпросвещение, в возрасте 7-11 лет у детей еще недостаточно сформировано критическое восприятие информации. В связи с этим ведомство рекомендует интегрировать уроки цифровой грамотности в образовательные программы, запретить телефон во время еды и направлять интерес детей к играм в познавательное русло под контролем родителей. Депутат Госдумы Милонов в ответ на заявление Минпросвещения признался, что сам любит мармеладных червячков. По его словам, не надо искать там, где не надо искать.
5: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
7: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
9: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ET. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 000 рублей.
10: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
9: STO Exlantix ET ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
24: Exceed. Born for more.
9: Реклама, не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
25: Деньги. Сегодня самая крупная банкнота в США – $100. Но еще меньше века назад выпускались купюры достоинством в 500, 1000, 5000 и даже $10,000. Впрочем, после 1945 года необходимость в них отпала. Но сохранившиеся банкноты до сих пор являются законным платежным средством. Правда, принадлежат они в основном коллекционерам.
5: История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса
8: Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Центр избирком завершил прием документов для заверения списков кандидатов на выборах в Госдуму. Принять участие в избирательной кампании смогут не более 11 партий, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Он отметил, что качество представленных партиями документов стало заметно выше, чем в предыдущей кампании. Также он сообщил, что 80 человек представили свои кандидатуры в порядке самовыдвижения. По меньшей мере 25 глав государств и правительств обсудят в понедельник поддержку Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон примет у себя лидеров стран коалиции желающих, сообщает Евроньюз. По данным издания, союзники намерены укрепить чувство единства и сотрудничества после саммита G7 и саммита НАТО в Анкаре, где они обязались направить Киеву военную помощь на 70 миллиардов евро. Рейтер узнал о намерении Германии профинансировать закупку 50 тысяч ударных беспилотников для Украины. По данным источников агентства, данный заказ является одним из крупнейших известных закупок дронов для Киева со стороны Запада. Заказ включает FPV-дроны «Шрайк», произведенные украинским производителем Skyfall и оснащенные программным обеспечением американской компании Autarian для автономного отслеживания и поражения движущихся целей. Парламентские выборы в Израиле пройдут 27 октября. Об этом объявил председатель комиссии по делам Кнессета, депутат от правящей партии Ликуд Офир Кац. Нынешний 25-й созыв станет первым за 40 лет, который отработал полный срок без досрочных выборов. Предстоящие выборы будут первыми после нападения Хамаса 7 октября 2023 года. Биографический фильм о Майкле Джексоне собрал в мировом прокате свыше 1 миллиарда долларов. Он стал наиболее прибыльным фильмом студии Lionsgate и самым кассовым байопиком в истории, сообщает издание Variety. В американских кинотеатрах картина собрала около 372 миллионов долларов, за рубежом еще почти 630 миллионов. Благодаря повторным показам Майкл стал мировым лидером кассовых сборов среди биографических фильмов, обогнав «Оппенгеймера» и «Богемскую рапсодию». Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ормузский пролив снова закрыт. Иран атаковал судно, не выходившее на связь, и обменялся серией ударов США. Что дальше и как новый виток эскалации отразится на нефтяном рынке, в том числе российском? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. В частных клиниках Москвы хотят ввести цифровой репутационный контроль. На входе в медучреждение появятся специальные наклейки с QR-кодом. Пациент сможет увидеть, есть ли у клиники действующая лицензия, регистрация в честном знаке и выполняет ли она обязательные требования. Схожий эксперимент сейчас проводят в торговых точках, а что он даст медицине? Лето на воде почти распродано. По данным Российского союза туриндустрии, загрузка самых популярных речных круизов достигает 90-100%. При этом участники рынка не спешат называть нынешний сезон новым круизным бумом. Почему? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Как новое обострение в Ормузском проливе скажется на России? Командование корпуса стражи Исламской революции предупредило о готовности к ответным действиям в случае новых атак территории страны. Ранее США нанесли целую серию ударов по Ирану в ответ на обстрелы судов в Ормузском проливе. При этом президент США Дональд Трамп предупредил, что считает перемирие с Ираном завершенным, несмотря на согласие продолжать переговорный процесс. В ответ на американские удары Иран атаковал ракетами и дронами американские базы в Бахрейне, Омане, Катаре и Кувейте. Что дальше? Комментарий Георгия Бофта.
11: О прекращении перемирия с Ираном Трамп объявил еще 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре, обозвав иранцев лжецами, мошенниками и больными людьми, с которыми переговоры – пустая трата времени. Иран теперь снова перекрыл Ормузский пролив, и Вашингтон отозвал лицензию на продажу иранской нефти. Триггером стала атака на 3 танкера – катарские и саудовские – в Ормузском проливе 7 июля. По данным США, за ударом стоял КСИР, который ответственности, впрочем, не признал. Хотя в Тегеране намекнули, суда, мол, шли не по маршрутам, согласованным с Ираном, а по так называемому Оманскому коридору, который патрулирует американский ВМС. Американцы теперь утверждают, что Иран систематически нарушал сделку с первых дней, а именно атаковал суда, игнорировавшие его правила прохода. Тегеран зеркально обвиняет Америку, указывая на то, что Вашингтон первым отозвал лицензию на торговлю нефтью, а Израиль не прекращал операции в Ливане против Хезболлы, хотя именно это Иран называл ключевым условием перемирия. Израиль и США, в свою очередь, так не считали с самого начала. Есть версия и внутрииранская. Сделку подписывал ослабленный режим в момент транзита власти. Похороны убитого в результате американских ударов Али Хаменеи прошли лишь на этой неделе, а новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи публично поклялся отомстить за кровь отца. Для него и КСИР нынешней эскалации возможность доказать, что капитуляции не будет. К тому же известная автономность в действиях командиров КСИР делает как бы случайные атаки на танкеры удобным инструментом, за который Тегеран формально вроде бы не отвечает. Наконец, роль Нетаньяху отрицать тоже не стоит. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о начале подготовки к возможной войне Израиля против Ирана уже в одиночку. Каковой наш строй также вряд ли будет содействовать восстановлению прекращения огня в целом. Возможно, Нетаньяху воспользуется случаем, чтобы обсудить ситуацию с Трампом напрямую, если поедет на похороны внезапно скончавшегося сенатора Линдси Грэма, который был не только твердым сторонником Израиля, но и выступил в роли одного из главных идиотов нынешней войны с Ираном. На фоне взаимных ударов Вашингтон и Тегеран обмениваются и новыми угрозами. В частности, Трамп чуть ли не грозит захватом иранского экспортного нефтяного терминала на острове Харк и восстановлением морской блокады. Но тут у него есть жесткое ограничение по срокам – ноябрьские выборы в Конгресс. Рост цен на бензин в Америке уже бьет по рейтингам республиканцев. Затягивание конфликта и тем более разрушение иранской нефтяной инфраструктуры может бумерангом ударить по партии президента. Не прекращаются дипломатические усилия при активном содействии посредников в лице Омана, Катара и Пакистана. Катарские посредники, в частности, по данным CNN, уже побывали в Тегеране с согласованным с Вашингтоном визитом. Правда, новый раунд переговоров в Исламабаде, намеченный было на 12 июля, подвис в воздухе. На фоне блокады Армуза нефть прибавила в цене процентов 5. Однако ценового шока образца февраля не случилось. Рынок, похоже, адаптировался к армузским качелям, давит на цены и рост коммерческих запасов самих США. Хотя Трамп допускает, что котировки могут подняться еще выше, особенно если удары обрушатся на нефтяные терминалы на острове Харк. Большинство западных аналитиков предсказывают колебания цен на Brent в диапазоне 85-90 долларов за баррель при затяжном закрытии пролива, а скачок выше 100 только в случае наземной операции в Иране, которая представляется крайне маловероятной. Для Москвы нынешний кризис, с одной стороны, выглядит маленьким подарком. Закрытие пролива на время выключает из игры страны Персидского залива, а Китай и Индия, лишаясь ближневосточных поставок, будут вынуждены больше импортировать российской нефти. Июньский экспорт стал рекордным с 2022 года – 4,63 миллиона баррелей в сутки, и почти весь он идет в Азию. Однако при этом рост объемов не конвертируется напрямую в аналогичный рост доходов. Если с начала июня Brent подешевел примерно на 16%, то российские экспортные сорта почти на 20%. Еще важнее, что часть этой нефти может вернуться в России после переработки в той же Индии в виде нефтепродуктов, что поможет сгладить остроту топливного кризиса, вызванного вражескими ударами по российским НПЗ. Чаще всего называют возможный объем импорта в размере до 400 тысяч тонн в месяц. Месячное потребление бензина в России гражданским сектором большинством аналитиков оценивалось в объеме около 3,5 миллиона тонн. Уязвимым местом новой схемы, когда Россия сначала продает той же Индии сырую нефть с некоторой скидкой, а затем выкупает бензин уже по рыночной цене продавца, является то, что отечественным экспортерам особо заработать на этом не удастся. К тому же логистика в этом случае может растянуться до полутора и более месяцев, учитывая доставку до Дальнего Востока, а затем железной дорогой до центра страны. Так что если геополитически Москва вроде бы выигрывает, пока Армузский пролив перекрыт, а Вашингтон занят Ираном, то экономически страна впервые оказалась одновременно по обе стороны нефтяного прилавка. И тут все не так однозначно.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофта знает». Входа наклейка с QR-кодом, за ним цифровая карточка организации. Проверить клинику или магазин предлагают одним движением камеры. В торговле механизм тестируют уже в 40 точках Москвы, а для частных клиник аналогичный пилот только готовят. Пациент сможет увидеть, есть ли у клиники действующая лицензия, регистрация в честном знаке и выполняет ли она обязательные требования. Почему авторы проекта рассчитывают, что бизнес сам захочет разместить такой код, объясняет председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
1: Набор базовых требований, без которых нельзя оказывать медицинские услуги или оказывать услуги общественного питания, он есть для всех видов бизнеса. И на базе системы маркировки есть возможность эту информацию собирать из разрозненных источников и доводить до потребителя в виде простого и понятного QR-кода. Участие в этом проекте, безусловно, добровольное для бизнеса, но мы видим, что сам бизнес заинтересован в том, чтобы подчеркнуть свою легальность и добросовестность, потому что когда на рынке присутствуют одновременно и те организации, которые соблюдают все требования, и те, кто является нарушителем, конечно, первые заинтересованы как-то выделиться. Но одна из главных целей проекта – это тем предпринимателям, кто не соблюдает эти базовые требования, дать ориентиры по добросовестному поведению. Потребитель будет знать, что есть такой знак, есть знак качества, по сути, для организации. Конечно, предпочтет обратиться к бизнесу, который выполняет базовые требования и ведет себя добросовестно.
0: Олег Павлов, председатель общественной потребительской инициативы. Набор критериев будет зависеть от сферы. Для клиник, магазинов и предприятий общепита он может отличаться и со временем расширяться. В дальнейшем проект планирует распространить на другие регионы и виды бизнеса на потребительском рынке. По оценке API, перевод части обязательной документации в цифровой формат позволит предпринимателям экономить миллиарды рублей в год. Но у добровольного знака есть очевидные ограничения. Что помешает серой клинике просто не размещать QR-код, и насколько в таком случае новый механизм способен изменить ситуацию на рынке, рассуждает основатель сети клиник Ткачева, врач-невролог Александр Ткачев.
12: В медицине уже есть лицензирование, есть юридическая ответственность, есть проверки надзорных органов и множество обязательных требований. Поэтому появление еще одной маркировки вряд ли как-то повысит качество лечения для пациентов и скорее принесет риск дополнительной бюрократии, отчетности и финансовых затрат. Что касается открытости данных, то у легальных клиник есть лицензии, вся необходимая информация и так находится в открытом доступе. Но качество медицины определяется не QR-кодом на двери, а квалификацией врачей, оборудованием и результатами лечения. Что касается борьбы с серыми клиниками, то для этого уже существуют действующие механизмы контроля. Если клиника работает без лицензии или нарушает закон, проблема не в отсутствии маркировки или QR-кода на двери, а в соблюдении уже существующих правил. Поэтому я не уверен, что новая система как-то существенно изменит ситуацию на рынке.
0: Александр Ткачев, основатель сети клиник. При этом в отдельных направлениях проблема действительно заметна. Так, по данным исследования API, среди 1233 косметологических организаций в 85 регионах у 64% не обнаружили лицензии, необходимые для заявленных услуг. Впрочем, исследование охватывало только сферу косметологии и не дает полной картины по всей частной медицине. Опыт предыдущих цифровых нововведений заставляет часть предпринимателей относиться к инициативе настороженно, говорит владелец федеральной сети табачных магазинов «Базука Стор» Артем Лазука.
13: Совсем недавно подключали модуль TSPOT, такая штука, которая проверяет на соотношение минимальным ценам товар при продаже. И она у всех сломалась и не работала. Еще лицензию там по 5 тысяч за магазин каждый платил, чтобы это существовало. Массово снимают. Тут получается еще одно QR-код на входе, который можно навести и оставить жалобу, посмотреть, что там с маркировкой не так. И так есть приложение «Честный знак», где любой желающий может открыть его, проверить любой товар на соответствие значению кода маркировки. Это лишнее действие. К тому же не везде идет отдельный вход. Когда будет что, 10 QR-кодов, где 10 магазинов? Вместо того, чтобы заниматься бизнесом, продажами, предлагаются действительно создать дополнительные бюрократические вещи. Причем я не удивлюсь, если потом еще и за это надо будет платить.
0: Артем Лазука, владелец федеральной сети табачных магазинов. Разработчики проекта утверждают, что вручную заполнять и постоянно обновлять цифровой профиль предпринимателям не придется. Сведения будут собираться из интегрированных государственных систем. Часть обязательной информации бизнес может перевести в электронный вид. Будет ли подключение бесплатным после масштабирования проекта, пока не уточняется.
25: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
14: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
25: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Граждане, сдавайте валюту. Лозунг из сна управдома Никанора Ивановича в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» вовсе не плод писательского воображения. В начале 30-х, когда в СССР прекратил существование легальный рынок иностранной валюты, ОГПУ изымало у населения заграничные деньги на нужды индустриализации. Потенциальных держателей валюты, в основном бывших нетманов, торговцев, ювелиров, часовщиков и врачей, массово собирали повестками и на специальных собраниях спецслужбисты убеждали несознательные элементы сдать валюту государству по существующему курсу. К тем, кто упорствовал, применялись разнообразные методы воздействия, вплоть до карцера и лишения пищи. Впрочем, с осени 31-го советские граждане получили возможность легально покупать за золото и валюту дефицитные товары в магазинах Торгсина, Всесоюзного общества торговли с иностранцами. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса.

0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Российский фондовый рынок снижается уже 18 недель подряд. Индекс Мосбиржи закончил пятницу на уровне 2145 пунктов. Рубль за неделю несколько укрепился, хотя цены на нефть снизились. Российскую валюту поддерживают поступления от старых контрактов по высоким ценам и слабый спрос на импорт, продолжает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
1: После 18 недель непрерывного падения фондового рынка индекс Мосбиржи может попробовать совершить технический отскок на торгах понедельник. В принципе, торги воскресенья, торги выходного дня идут с повышением котировок, но надо понимать, что это может быть только технический отскок. Фундаментальные факторы, к сожалению, пока работают против роста российского фондового рынка. Это усиление геополитических рисков и топливный кризис, который не позволит, скорее всего, Центральному банку в этот раз на июльском заседании снова понизить ключевую ставку. А также играет роль отказ дивидендов от полиса. Это достаточно крупная компания, у которых инвесторов были большие ожидания, но дивидендов нет. Что касается курса рубля, то он, скорее всего, нашел равновесие на отметках примерно 76-78 рублей за доллар. С одной стороны, снизилась нефть, но пока идут валютные поступления от старых контрактов по высоким ценам, и это поддерживает рубль. Кроме того, слабый спрос на импорт из-за инвестиционного кризиса в России не позволяет пока рублю сильно ослабевать. Но, тем не менее, если цена на нефть будет снижаться, если переговоры США и Ираном возобновятся и будет снова перемирие, то тогда цена на нефть может опуститься опять в район $70 за баррель по сорту Brent. И уже ближе к осени поступления на валютном рынке будут гораздо ниже, что предопределит ослабление рубля ближе к осени. Сценарий некоторого ослабления рубля выгоден бюджету с учетом дефицита.
0: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». Нефть Brent от $80 за баррель в середине недели откатилась к уровню поддержки в $75-76. По-прежнему волатильность сырья зависит от градуса эскалации на Ближнем Востоке, продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
2: Очередная эскалация в Ормузском проливе, скорее всего, приведет к росту цен на нефть, и это может быть довольно существенный рост, если мы увидим продолжение витков эскалации на следующей неделе. Здесь есть все шансы у цены на нефть марки Brent закрепиться даже выше $80 за баррель. Что касается курса доллар-рубль, здесь пока, наверное, мы склонны видеть слабое ослабление. Почему? Потому что оно еще будет результатом, ну, с некоторым лагом снижения цены на нефть в тот момент, когда соглашение было заключено. Но почему оно будет слабым? Потому что все прекрасно понимают, что если будет очередная эскалация, то это снова приведет к росту валютных интервенций в России. Российскую денежную массу через экспортный канал, ну и, соответственно, снова рубль будет достаточно крепким. Что касается индекса, то здесь пока, к сожалению, есть все заходы и вероятность на то, что 19 недели подряд снижение случилось, потому что помимо геополитического контекста, который давит на рынок акций, есть еще и достойная альтернатива в лице фондов денежного рынка и долгового рынка, где по федеральным бумагам уже доходность выше 16%. Соответственно, многие участники рынка просто инвестируют именно туда.
0: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». Мосбиржа в июле расширит время торгов на срочном рынке до 17 часов в день. С 14 июля участники рынка смогут торговать в срочной секции Мосбиржи, начиная с 6.50 утра. Сейчас торги стартуют с 8.50. В утреннюю сессию будут доступны все инструменты, кроме опционов на валютные пары. Для валютных фьючерсов установят ценовой коридор в размере плюс-минус 3%. С этой же даты биржа запускает фьючерсы на нефть WTI. Котировка в долларах за баррель. Один лот 10 баррелей. Шаг цены 0,01 доллара. Лето на воде почти распродано. По данным Российского союза туриндустрии, загрузка самых популярных речных круизов достигает 90-100%. Быстрее всего разбирают путешествия между Москвой и Петербургом, в Карелию, на Славянские острова и по Волге. При этом участники рынка не спешат называть нынешний сезон новым круизным бумом. Подробнее Олеся Савоськина.
3: Утром прогулка по Угличу, через пару дней Кижи, затем Валаам. Между остановками палуба, каюта и сотни километров по воде. Именно на июль и август приходится около 2/3 всех летних круизов. На самых популярных направлениях свободных кают

0: почти не осталось. Всего в этом сезоне по российским рекам ходит более 100 круизных теплоходов. До ноября запланировано около 7 тысяч круизных программ. Такие данные приводит РСТ. Один из самых востребованных маршрутов между Москвой и Петербургом. Обычно путешествие занимает около недели. На ближайшие июльские даты такой круиз стоит от 100 тысяч рублей на человека, а на отдельных теплоходах больше 200 тысяч, в зависимости от категории каюты. В целом, по данным АТОР, в этом сезоне речные круизы подорожали в среднем примерно на 10%. Среди тех, кто уже успел провести несколько летних дней на воде, художница, выпускница института имени Сурикова Мария Сувалян. В июне она вместе с отцом отправилась из Москвы в Нижний Новгород.
1: Путешествие на 5 дней начиналось от Московского речного вокзала и до Нижнего Новгорода. Выбрали такое путешествие, потому что папа в детстве так отдыхал с семьей, и он хотел повторить свой старый опыт, посмотреть, что изменилось за эти годы. Мы останавливались несколько раз в разных городах. Из остановок была Рязань, Муром, Касимов. Там нам давали где-то 3 часа на прогулку. В основном были все лет за 60. Много пенсионеров, несколько пар молодоженных и несколько детей. Скорее, обеспеченные люди, интеллигентные. Сами сидели в основном врачи, хирурги. Полноценно так не заменит, конечно, отельный отдых. Ты едешь и ждешь остановки в каком-то из городов. Но я художница, у меня было время писать короткие этюды.
0: На теплоходе Марии свободных мест почти не было. Но прошлогоднего ажиотажа участники рынка пока не видят. По данным столичного Дептранса, в прошлом сезоне только с московских речных вокзалов в круизы от отправились более 360 тысяч пассажиров. Это рекорд за последние 30 с лишним лет. В этом году в Москве рассчитывали прибавить к этой цифре еще около 10%. Однако в РСТ отмечают, если год назад к этому моменту на июльские и августовские круизы практически невозможно было найти каюту, то сейчас на части теплоходов места еще остаются. Продолжает председатель совета директоров круизной компании «Созвездие» Александр Соснин.
2: Наверное, был года 2-3 назад. Сейчас, ну, более-менее стабилизировалось. Вообще от компании зависит. У разных компаний разный уровень продаж. Я не могу сказать, что у нас прямо все битком забито. Ну, в целом, жалуемся. Но это не бум, это обычный нормальный год. У нас каждую пятницу отправляется теплоход в круиз выходного дня из Москвы. И каждую пятницу из Петербурга. И они всегда заполнены на 100%.
3: Пишут, что, собственно, сейчас частями сейчас маршруты покупают.
2: Такие маршруты, это в основном длительные, ну, от 10 дней и больше, которые действительно разбиваются на части. Вот круиз Москва-Казань-Москва, он обычно 11 дней. Кто-то берет в одну сторону Москва-Казань, кто-то обратно. Такое бывает.
0: На самых популярных направлениях занято до 100% кают, а средний чек в ряде компаний снижается. По данным РСТ, длинные путешествия стали покупать реже, а отдельные участки маршрутов чаще. При этом растут расходы самих операторов. В этом сезоне топливо подорожало сразу на 20-30%, а большинство компаний сформировали тарифы заранее. Впрочем, не всех судовладельцев это застало врасплох. В «Созвездии» к росту цен подготовились заранее. По словам Александра Соснина, компания закупила топливо практически на всю навигацию. Поэтому нынешнее подорожание пока не влияет на себестоимость ее круизов. Массово повышать цены до конца сезона операторы не планируют, а в тарифы на круизы следующего года пока закладывают рост примерно на 5-7%, с учетом инфляции, портовых сборов и расходов на обслуживание флота. Больше всего свободных кают пока остается на осень. Эти круизы загружены примерно на 35%. Олеся Савоськина, ГОАР Рутовская, Бизнес FM.
4: Продолжительность жизни.
5: Мы привыкли считать возраст по паспорту, но для организма это слишком грубая шкала. Два человека могут быть одинакового возраста, но у одного быстрее стареют сосуды, а у другого мышцы или мозг.
4: Журналист Алена Копылова.
5: Старение человека не идет равномерно, как стрелка часов. Оно больше похоже на мозаику. На клеточном уровне старение связано с накоплением повреждений. Меняется работа ДНК, укорачиваются теломеры, нарушается контроль белков, ухудшается работа митохондрий, накапливаются стареющие клетки и усиливается хроническое воспаление. Но разные органы сталкиваются с разной нагрузкой, поэтому и темп изменений у них отличается. Например, сосуды постоянно испытывают механическое давление и зависят от состояния обмена веществ, уровня сахара, липидов и воспаления. Современные исследования все чаще говорят не об одном биологическом возрасте, а о возрасте отдельных органов и систем. По белкам этом в крови ученые оценивают, насколько старше или моложе сердце, мозг, почки, печень или иммунная система по сравнению с паспортным возрастом. Пока такие методы не стали обычной диагностикой, но сама идея важна. Слабое звено у разных людей может быть разным. Это объясняет, почему универсальные советы по долголетию работают не одинаково. Одному человеку важнее контролировать давление, другому восстанавливать мышечную массу, третьему корректировать уровень глюкозы и вес. Так что следить имеет смысл не за абстрактным омоложением, а за конкретными системами. Регулярно проверять давление, липиды, глюкозу, функцию почек и печени, уровень железа и витамина D. Чем раньше найти свои уязвимые системы, тем эффективнее можно замедлить старение в целом.
4: Продолжительность жизни на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
6: Сольвычегодск, Архангельская область, 2000 жителей. Первое поселение у Соленого озера упоминается в летописях 15 века. И люди здесь добывали, варили и продавали соль. К 17 веку стал центром добычи соли на Русском Севере. Город с 1796 года.
4: Как появлялись города на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте из-за атаки ВСУ на автобусную остановку в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Как сообщил мэр города Максим Пухов, в результате удара беспилотника погибла женщина, еще 4 человека были ранены. Позднее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что 12 июля стало самым кровавым днем для Энергодара. По его данным, погибли 4 человека. Еще 4 пострадали. Один из них находится в тяжелом состоянии. Юлия Свириденко уходит в отставку с поста премьера Украины после менее года работы в этой должности. Президент Владимир Зеленский предложил ей возглавить новое направление в отношениях с ключевым партнером. По данным украинских СМИ, Свириденко может стать послом Украины в США. Нынешний посол Ольга Стефанишина попросила об отставке по личным обстоятельствам, пишет Интерфакс Украина со ссылкой на источник. Еврокомиссия планирует ужесточить наказание для крупнейших технологических компаний за неспособность защитить потребителей, особенно детей, от потенциальных рисков в интернете и соцсетях. К концу года будут предложены новые правила регулирования в цифровой отрасли, направленные на решение таких проблем, как вызывающий привыкание дизайн веб-сайтов и приложений, ловушки с подписками и другие схемы, заманивающие людей тратить деньги. Эти правила могут дополнить меры, которые рассматривает Брюссель для ограничения доступа детей к соцсетям. Сильный ветер уничтожил вековые деревья в петербургском Павловском парке. С корнем вырваны вековые дубы и липы. Почти на каждой аллее повалены деревья. Уже выявлено более 200 утрат, сообщили в музее-заповеднике. Отмечается, что такого разрушительного урагана в Павловске не было последние 30 лет. В связи с ликвидацией последствий непогоды парк будет закрыт в понедельник. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Промежуточные итоги борьбы с топливным кризисом. Пока ситуация разнится от региона к региону. Если в Москве очереди на АЗС сокращаются, в других местах водители по-прежнему часами стоят на заправках. Хуже всего дела обстоят в Крыму. И дело не только в дефиците топлива, но и в его стоимости. Литр бензина за 235 рублей там считается хорошей ценой. Считает ли опоздание на работу из-за очереди на АЗС уважительной причиной? Федерации независимых профсоюзов считают, что однозначно да. Очереди на заправках там называют форс-мажором. Что думают о такой трактовке работодатели из пострадавших от дефицита топлива регионов и специалисты по трудовому праву? Что делать, если вас внесли в список телефонных спамеров и заблокировали звонки без объяснения причин? Абоненты все чаще сталкиваются с издержками работы антифрод-систем мобильных операторов. Подробности в ближайшем эфире Business FM. Ситуация на заправках налаживается. Бензин есть, очередей все меньше. Но, похоже, так только в Москве. Жители других регионов говорят, что перебои с топливом сохраняются и либо становятся еще хуже, либо бензин очень дорогой, как в Крыму. С обзором Евгений Перельчук.
9: Как пишут водители на форумах и в соцсетях, на столичных заправках к пятнице-субботе действительно стало посвободнее. На стеллах выставлены ценники на все виды топлива, очереди сократились наполовину, либо исчезли совсем. Частные заправки по-прежнему не работают, но ажиотаж как будто сходит на нет, говорит московский таксист Павел.
10: Да, действительно, загруженность стала поменьше. Очереди, по своим наблюдениям, сохраняются только на трассах. Вот я ехал даже по платной дороге в Шереметьево. Там вот нет проблем, но все-таки это платные дороги. А вот если вот Одинцовскую взять, сеть, то все равно заправка по ночам не работает, и иногда нету сотого и 98-го бензина. 92-й дизель, ну, есть уже на большинстве заправках. Вчера вот ездил на своем личном автомобиле по делам. Мы решили заехать на заправку, и я обратил внимание, что люди как заправляли понемногу бензина, но до полного, так и заправляют. Видимо, еще переживают, что в один прекрасный момент не смогут заправиться. И из-за этого образуются очереди. Цены изменились где-то на 5%. Если раньше 92-й стоил 60-62, то сейчас он стоит 65-66.
9: За пределами столицы с топливом сильно хуже. Самая напряженная ситуация в Крыму. Были сообщения, что литр топлива на АЗС в Ялте стоит уже 350 рублей. Бензин в Крым поступает волнами. Разом открываются около сотни заправок, о чем каждый раз сообщает Министерство топлива и энергетики. Затем АЗС быстро закрываются, говорит житель Ялты Дмитрий.
11: Я машину на паузу поставил. Ряд знакомых также поступил. Бензин случается волнообразно. Бывают какие-то дни, когда и на ряде заправок он появился. Видны очереди, когда едешь мимо заправок некоторых. Ну, диапазон цен от 235, это очень удачный случай, до 300. У перекупщиков это может быть и 400, и 500. В Севастополе, я знаю, QR-коды есть, а в Симферополе и остальной части Крыма такого не слышал я. Кто-то ездит, да, кто может отказаться, отказался, кто-то там на электроскутере ездит. То есть каждый как-то по-своему решает, кто-то ездит, я знаю, группами объединяются и через мост заправляться туда, на материковую часть.
9: Несколько российских регионов переняли практику друг у друга и ввели систему чет-нечет на заправках. Это когда заправиться в конкретный день недели может обладатель четного или нечетного номера. Систему вслед за Орлом ввели Мордовия, Нижегородская, Астраханская, Липецкая и Псковская области, рассказывает жительница Нижнего Новгорода Елизавета.
12: Очереди есть в любое время, и ночью, и днем. Я заметила, что даже на пустых заправках тоже собираются очереди. То есть люди от безысходности просто стоят и ждут бензовоз. Трафика на дорогах стало меньше. От знакомых я часто слышу, что они временно пересели на общественный транспорт. Что касается цен, на сетевых заправках я сильных изменений не заметила. На частных заправках, конечно, да, цены взлетели в два раза. 95-й бензин стоит по 150-170 рублей за литр. Несколько дней назад в Нижнем Новгороде ввели систему заправки по четным и нечетным дням. Я ежедневно проезжаю мимо различных заправок у нас в городе и замечаю, что в целом большинство соблюдают установленные правила. На некоторых заправках работают волонтеры, Росгвардия, которые в целом координируют движение на заправках.
9: Очереди сохраняются и серьезные. Особенно удивляет контингент водителей в некоторых таких собраниях, говорит житель Саранска Михаил.
13: Цены без изменений, плюс-минус, как и были в последнее время. Но очереди стали намного длиннее, раза в два по ощущениям. Люди приезжают, стоят в очереди с кальяном, компанией, едой. Вот я в жизни не верю, что нормальный работающий человек готов 3 часа там стоять. Мне уже иногда кажется, что проще до трассы доехать, М5 или что-то в этом роде. Выйдет то на то, но хотя бы не скучаешь на жаре в очереди. Я, например, стал ездить на одной машине, а машина жены стоит, скучает дома.
9: Режим чет-нечет соблюдается, но пока особого эффекта от него нет, считает житель Астрахани Иван.
14: По наблюдениям очередь вообще не поменялась. Чет-нечет соблюдается. Во всяком случае, видно, что в очереди стоит все по правилам. Цены такие же. Во всяком случае, по табло я не замечал какое-то резкое изменение. Все то же самое.
8: Вы когда вот последний раз сами заправлялись?
14: Я, наверное, 3 недели назад, полный бак. Тогда еще ничего не было. Когда увидел очереди, я просто пересел на велосипед.
9: Пока не решен вопрос с транзитными номерами. Одна слушательница рассказала нам, что доходит до курьезов. При поездке из Петербурга в Белоруссию им отказались заправлять машину на АЗС в Псковской области. Номер был не тот. А еще на заправке не могли определиться, 0 это четное или все же нечетное число. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес FM.
8: Опоздал на работу, потому что стоял за бензином. Теперь такое объяснение может оказаться уважительной причиной. Федерации независимых профсоюзов заявили, что многокилометровые очереди на АЗС – не редкость в наше неспокойное время, и это может относиться к чрезвычайным обстоятельствам. Юристы при этом уточняют, по Трудовому кодексу очередь на АЗС не может считаться форс-мажором. Каждый случай будут оценивать с учетом всех обстоятельств. Сначала работодатель, а при споре, возможно, и суд. Бизнес-ФМ спросила предпринимателей, готовы ли они простить опоздание сотруднику, застрявшему в очереди на заправке.
4: «Бизнес говорит».
0: Основатель детских парков и развлечений «Чайленд» Виталий Арутюнян.
15: Я родом из Советского Союза, и никто не мог употребить такое. Я стоял в очереди, поэтому опоздал. Этот абсурд, мне кажется, это смешно. Во-первых, я езжу между городами и еще нигде на дороге не остался. А сама инициатива, представьте, что вы опоздали на эфир, потому что стояли в очереди за бензином. И это время мы 30 минут слушали какую-то пустоту. Поэтому я думаю, что надо поменьше глупостями заниматься и побольше делом. И вовремя, и точно. Все решаемо, но выводить эту историю с заправкой в ранг какого-то такого глобального нашего времени не смешно и стыдно за тех людей, которые такие глупости вообще предлагают.
0: Основатель и технический директор Pepper Birds Дмитрий Кулешов.
16: Не думаю, что тут есть что комментировать. Большинство сотрудников пользуются общественным транспортом. Обсуждали, конечно, что стало больше времени на заправки уходить, но чтобы как-то сказалось на опозданиях или отсутствии на рабочем месте, пока проблем не ощущается. Если сотрудник едет издалека, ну, пришлось остановиться, заправиться, ждать в очереди. Ну что ж, ну, позвони, предупреди. В конце концов, ценность сотрудника не в том, чтобы он вовремя пришел, а чтобы он работу сделал. Ну, на ежедневную отмазку, думаю, не прокатит.
0: Предприниматель, гештальт-психолог Георгий Сухаржевский.
17: Как руководителю, конечно, сложно воспринимать такие причины для опоздания. Если человек есть на личном автомобиле, но у него есть возможность пересесть, например, на какой-то общественный транспорт, то не вижу в этом никаких проблем, и это обязанность всего работника самостоятельно принимать правильные решения для того, чтобы вовремя добираться на работу. Мне сложно как-то поддержать такую инициативу. Наверное, я был бы против, если бы люди могли, так сказать, беспрепятственно каждый раз опаздывать. Для меня форс-мажор — это какие-то катаклизмы природного характера.
8: Это был опрос работодателей. А в Федерации независимых профсоюзов советуют сразу предупреждать руководителя о задержке и собирать подтверждение. Если объяснение не примут, работник может обратиться за помощью в профсоюз. Власти называют трудности с топливом временными. Миграционные мучения. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась гражданка Молдавии Лилия, которая больше года не может получить гражданство России. Сотрудники иммиграционного центра находят все новые ошибки и отказываются принять ее документы к рассмотрению. В истории разбиралась Ольга Кашинская.
4: Личный опыт.
18: Лилия родилась в Приднестровье. В 2010 году вышла замуж в России, где с тех пор они с мужем и живут. Трое из пятерых детей пары также родились в России. В прошлом году Лилия решила окончательно укорениться и получить гражданство. До этого она жила в стране по ВНЖ. Лилия обратилась в миграционный центр в Одинцово. По ее словам, чтобы записаться на собеседование с инспектором, необходимо сначала провести почти весь день в живой очереди и после этого получить запись через 3 месяца. Когда она впервые пришла подавать документы, инспектор нашел в них ошибки. Лилия все исправила и пришла во второй раз еще через 3 месяца. Новый инспектор нашел уже новые ошибки. Например, претензия была в том, что Лилия указала своей религии православие, а не христианство. Таких собеседований с интервалом в 3 месяца с разными сотрудниками, которых каждый раз что-то не устраивает, у Лилии было уже несколько. При этом электронные очереди в центре фактически не существует, а сотрудники отказываются выдавать даже официальную бумагу об отказе, положенную в таких случаях. Продолжит жительница Химок Лилия.
19: Каждое попадание к инспектору вместо приветствия начинается: где заполняли анкету? 5-й раз, когда я приходила, мне прокомментировали: а что ж вы сразу не поднялись платно на 4-й этаж? Вам бы быстренько исправили ошибку, точнее, заново заполнили бы анкету, и вы бы тут же подали у инспектора. В самом центре Одинцова были даже такие листовки, что 4-й этаж – коммерческий отдел, и непосредственно к МВД отношения не имеют, и за их деятельность они не отвечают. Нынче услуга заполнения анкеты для гражданства мне озвучивали в прошлом году 17 200. Но и предварительно консультация
20: консультацию я у них заказывала до того, как собирать пакет документов. Стоило что-то 5000, уже, честно говоря, не помню. Но услуги на каждом шагу, они их предлагают, продвигают.
18: Юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская, с которой Лилия также консультировалась, говорит, что сама процедура получения гражданства достаточно несложная. Но проблема кроется в конкретном миграционном центре, проблемы с которым возникают у большинства заявителей.
21: Все документы должны быть переведены и нотариально заверены. И действие нотариусов распространяется на территории всей Российской Федерации. Но при предоставлении документов сотрудники говорят, что переводы должны делаться только в Московской области, только у нас. То есть намек на то, что нужно оплатить их услуги платные. Плюс бланк заявления, он утвержден. Но поскольку это не форма строгой отчетности, там нет правильности формулировки, там есть вопросы, на которые нужно ответить. Сотрудник говорит, что вам не надо было здесь писать СССР, вам надо было здесь ставить запятую. Это не ошибка, это субъективная точка зрения конкретного сотрудника, который смотрит документы. И всегда они спрашивают, сами они готовили заявление или пользовались услугами юристов. Если говорят, что пользовались услугами юристов, это как красная тряпка для Одинцова. Вот вы кучу денег заплатили вашим юристам, они все вам заполнили неправильно. Заплатите нам, мы вам заполним правильно.
18: Эксперты полагают, что причина такого затягивания может крыться еще и в том, что с 26 июля в России кратно возрастает размер госпошлин за получение гражданства. Вместо 4200 рублей придется отдать 50 тысяч. Однако в московских миграционных центрах подобных затяжек и трудностей в разы меньше, говорят юристы. Но самостоятельно выбрать миграционный центр для подачи документов на гражданство нельзя, объясняет специалист по подготовке документов миграционного агентства «Мигропро» Раиса Мишарина.
22: Я знаю, что в Одинцово отправляют там через одного практически всегда. Затягивание идет. Дело в том, что человек должен обращаться именно в тот миграционный центр, куда он территориально относится. То есть, если у него регистрация в каком-то районе, который относится к Одинцово, то она больше нигде подать и не сможет. Приднестровье — это Молдавская республика. Сейчас граждане Украины, Молдовы, оно вроде как упрощенный порядок идет, но, видимо, он не всегда упрощенный, потому что это недружественное государство все-таки с Россией, поэтому там могут и запятые не там находить. Допустим, в Подольске филиал еще есть, там не так часто это бывает. А с Одинцова, да, достаточно крупный центр, и бывает там такое. А юристов туда не пускают. То есть, если гражданин России с паспортом, его в Одинцовский центр просто не пропустит охрана.
18: Писать жалобы в ответственные ведомства Лилия сочла бессмысленным и решила обратиться к нам напрямую. Бизнес-ФМ направила запрос в МВД. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
4: Культ наличности. Лица на банкнотах. Вплоть до 19 века во всем мире участие женщин в любых политических процессах было исключено. Новая Зеландия стала первым в мире государством, которое заявило о всеобщем избирательном праве. Это произошло благодаря стараниям суфражистки Кейт Шепард. В 1893 году она собрала подписи под петицией по избирательным правам женщин. И парламент страны не смог оставить активность Кейт незамеченной. Выборы, прошедшие в том же году, стали историческими для Новой Зеландии. Прекрасному полу принадлежал каждый второй голос. Впоследствии это побудило другие государства реформировать свои избирательные системы. Сегодня портрет одной из самых известных суфражисток появился на банкноте достоинством в 10 новозеландских долларов. Культ наличности на Бизнес FM. Новости экономики.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Объем выдачи ипотеки в мае вырос в 13 российских регионах. В Ингушетии показатель подскочил сразу в полтора раза, следует из данных ЦБ, которые проанализировали РИА Новости. Банки в Смоленской области увеличили объем ипотечных выдач более чем на 10%, в Мурманской на 9%, в Карелии почти на 8%. В пятерку также вошла Томская область с ростом на 7,5%. При этом в целом в стране ипотечные выдачи в конце весны снизились на 8,6%. В российских ресторанах и магазинах может появиться свежий тунец. Об этом сообщил РИА Новостям президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Ранее отечественные рыбаки добывали тунца в сотнях миль от российских портов, поэтому на рынок он поступал только в замороженном виде. Минсельхоз предлагает с будущего года разрешить добычу в Восточно-Сахалинской подзоне, а значит, пробные партии свежей рыбы доедут до прилавков менее чем через год. Гендиректор Volkswagen Оливер Блюм заявил о намерении концерна избежать закрытия производственных площадок в рамках программы оптимизации затрат. В интервью газете «Бильдамзонтаг» он подчеркнул, что существуют более разумные решения. По его словам, программа экономии в Германии уже приносит результаты. Только за прошлый год удалось снизить затраты в среднем на 20%. Руководство намерено продолжать сокращение всех видов расходов. 8 компаний, входящих в группу Toyota Motor, продали доли в 44 других предприятиях. Речь идет об акциях почти на 6 миллиардов долларов. Как сообщает Nikkei со ссылкой на отчетность автопроизводителя, эта мера призвана повысить ликвидность и эффективность его капитала. После этого у группы Toyota остались акции еще 94 фирм. Это треть от того, что было у японского производителя и его дочерних структур 4 года назад. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Для врачей скорой помощи введут новый стандарт работы, который начнет действовать с 1 сентября. Он обобщает уже существующую практику, но главное отличие – юридическое закрепление более широкого круга обязанностей. В первую очередь это касается работы вне стен больницы. В чрезвычайных ситуациях врач обязан не просто доставить человека в стационар, а самостоятельно на месте принимать решения, оценивать состояние, выбирать тактику, определять, куда именно госпитализировать и действовать по актуальным рекомендациям. Мы обсудили это с врачами скорой помощи, говорит фельдшер из Петрозаводска, председатель профсоюза действия в Карелии Ольга Чайка.
1: Есть четкие критерии, на основании чего принимается решение. Как раз вот в этих вот стандартах, которые хотят сейчас ввести, всегда это все описывается. Ранее действующие стандарты 25-го года, там все было четко описано. И при разборе каких-то ситуаций, чтобы понять, ошибка это или не ошибка, опирались именно на эти стандарты. Потом с 25-го года эти стандарты отменили и ввели клинические рекомендации. Рекомендация — это обтекаемо. Стандарт — это четко. Рекомендация, но то она рекомендация. Мы вам рекомендуем так сделать, но не обязываем, получается. Вот это было очень неудобно. То ли так сделать, то ли вот так сделать. Непонятно как. Это сейчас ведут стандарт, все-таки это будет четко прописано. Это, опять же, удобно для оценки правильности лечения, там, да, манипуляций назначенных. Вот это удобно будет.
8: Ольга Чайка, фельдшер из Петрозаводска. Новый профстандарт меняет роль врача скорой. Он становится полноценным диагностом на месте, а значит, нужно системное обучение, чтобы врачи соответствовали этим повышенным требованиям, говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член СПЧ при президенте России Ян Власов.
2: Врач не просто будет слушать, что говорят пациенты, дальше реагировать, исходя из понимания того, который понимает пациент, а будет самостоятельно проводить некие еще физикальные обследования, составлять собственное мнение, естественно, и уже ставить диагноз, в связи с чем будет и дальше проводиться госпитализация. По большому счету, это и является некой такой новой позицией. Здесь две причины. Первое, что в ряде случаев скорая работает после нападений, в том числе беспилотников, и у нас появляются пациенты с минно-взрывной травмой, что в гражданском обороте обычно отсутствует. Вот это все-таки военные пациенты. Поэтому врачам нужны новые знания. А вторая история — это то, что 4 из 5 пациентов, прежде чем обратиться к врачу, даже при вызове скорой помощи, начитают с интернета и все, что там находят, в ряде случаев прикладывают к себе. И иногда врачу приходится выяснять, что у человека на самом деле болит, а что он еще начитал. Говорят о том, что они читают интернет, только 25%, остальные об этом не говорят. Поэтому, конечно, увеличение компетенции со стороны врачей скорой помощи уже назрело и было необходимо. Дальше просто стоит вопрос, нам нужно организовывать образовательный процесс, я полагаю, с этим проблем не будет. То есть должна быть написана программа повышения квалификации, связанная с новыми стандартами. Будут люди соответствующим образом обучаться, второй состав будет участвовать в этом процессе. То есть, в принципе, процедура понятна. Если написаны такие новые программы, вообще замечательно. Если эта программа пишутся с военными или с МЧС, тоже отлично. Так или иначе, должна появиться новая программа образовательная.
8: Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов. Новый профессиональный стандарт будет действовать до 1 сентября 2032 года. Что делать, если вас по ошибке внесли в список спамеров и ограничили мобильную связь? Сейчас у каждого оператора есть своя антифрод-система, и некоторые абоненты обнаружили, что их звонки маркируются как нежелательные, хотя в спам-обзвонах они никогда не участвовали. Подробнее Алина Орлова.
3: Представьте, вы впервые звоните человеку, с которым договорились пообщаться, но дозвониться не можете. И он вам пишет: «Твой звонок отображается как нежелательный». С такой проблемой столкнулась обозревательница бизнес-ФМ Екатерина Штрыкова.
5: Я написала коллеге, что у меня проблема, я не могу дозвониться, и он мне присылает скриншот. Алиса Антифрод, или как называется этот сервис, прислала ему уведомление, в котором сказано буквально, что отклонен звонок с моего номера, так как это нежелательный звонок, и есть жалобы. Причем какие именно жалобы, Алиса не показала. Когда коллега попытался мне позвонить сам, он смог мне дозвониться, но все время вызова у него висело уведомление, что это, опять же, нежелательный звонок, на него есть жалобы, мой номер выделялся красным. Какие жалобы, непонятно. Почему мой номер внесен, мне тоже не очень понятно в этот список, потому что он оформлялся еще лет 10 назад на мою маму, когда мне еще 18 не было, и вот с тех пор я с этим номером, никаких спам-звонков, спам-рассылок я не осуществляла вроде как с него.
3: В поддержке Яндекса ответили, что пометки ставятся автоматически на основе субъективных отзывов пользователей, но их можно убрать. После обращения пришел ответ, что номер дословно помечен как полезный звонок, и блокировку действительно сняли. Возможно, всего пара человек пожаловалась на ваш звонок, как на спам, и он попал в черный список. В ситуации моей коллеги она попала под ограничение лишь одного из уровней антифрод-системы Яндекса, но могла звонить другим людям, у которых такой защиты нет. А может быть, блокировка на уровне оператора, государственной системы антифрод и даже дополнительного софта. В такой ситуации недавно оказалась журналистка Фонтанки.ру. Она не могла позвонить никому целую неделю. Гудки шли, но при поднятии трубки вызов обрывался без объяснения причин. В офисе ее оператора предположили, что антифрод-система сработала из-за того, что на номер якобы пожаловались 10-15 раз, после чего звонки ограничили. Хотя никакой статистики ошибочных блокировок звонков операторы по понятным причинам не публикуют, проблема действительно распространенная, говорит главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
6: Некоторые мобильные номера могут блокироваться ошибочно из-за того, что все системы антифрод, правда, еще пока сырые и не обладают достаточным качеством ни в части исполнения, ни в части данных, на которые они опираются. Из проблемы недозвона сейчас сталкиваются те, кто наоборот много говорит по телефону, потому что система считает, что человек занимается обзвоном. И особенно это заметно, когда сейчас пытаются ввести маркировку для юридических лиц, и поэтому если там с юридического номера много вызовов, это одна история. Если много звонков идет с личного номера, то система может оценивать такие звонки как подозрительные. Бывают и просто сбои в системе, да, особенно если мы говорим, например, про международные вызовы, когда звонки из-за рубежа блокируются, хотя человек не устанавливал запрет на международные вызовы.
3: Если ваш номер ошибочно заблокировали, эксперт советует обращаться не только к своему оператору, но и к оператору собеседника, до которого не удалось дозвониться. Также стоит написать в службу антифрод-системы, если именно она прервала ваш звонок. Главное, не пишите слишком часто, а то еще и за спам в поддержку забанят. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес-ФМ.
8: В Минпросвещении заявили, что желание ребенка попробовать мармелад в виде червей неадекватное. Это следует из письма, которое ведомство направило в регионы. С ним ознакомился ТАСС. В документе сказано, что нельзя назвать адекватным желание ребенка отведать лакомство в виде червей, крови и других абсолютно неприемлемых образов. А виноваты в этом видеоролики в честь Хэллоуина и аналогичных, как сказано в письме, деструктивных явлений. Так ли опасны мармеладные червяки для детей, говорит психотерапевт Ирина Штанская.
23: Мне кажется, что само по себе это неадекватно, а исходя из того, что мармелад в виде червячков, глаз, мозгов и прочих разных форм, это объясняется еще возрастной игрой. Да, в каком-то возрасте дети познают так, что-то запретное, что-то, то, что нельзя. Ну и нельзя отбрасывать то, что есть дети, которые вообще, в принципе, не едят сладости, потому что сладости запускают много гормонов, и дети после этого могут вести себя очень возбужденно. А что касаемо именно конкретно каких-то фигур, червячки или мишки, или, я не знаю, банка Кока-Колы, это вообще не имеет никакого значения, потому что это всего лишь желейная сладость. Контент, конечно, важен, какой потребляет ребенок, и это может стимулировать выбор той или иной формы, которую предпочтет ребенок. Я думаю, что если ребенок любит такие сладости, то это еще не является диагнозом неким. Повод для внимания, мне кажется, стоит обращать в том случае, если будет образ мрачности прослеживаться во всем, в одежде, в контексте, контенте полностью, который потребляет ребенок, мультики, фильмы, игры и какие-то, может быть, жесткие, вот где сюжет меняется. Вот на это надо обратить внимание и проявить тревожность родителям. По поводу мармеладок, ну, я сама люблю мармеладки и в виде глаза, черепа. Главное, чтобы были вкусные.
8: Ирина Штанская, психотерапевт. Как утверждает Минпросвещение, в возрасте 7-11 лет у детей еще недостаточно сформировано критическое восприятие информации. В связи с этим ведомство рекомендует интегрировать уроки цифровой грамотности в образовательные программы, запретить телефон во время еды и направлять интерес детей к играм в познавательное русло под контролем родителей. Депутат Госдумы Милонов в ответ на заявление Минпросвещения признался, что сам любит мармеладных червячков. По его словам, не надо искать там, где не надо искать.
10: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ». Немало финансовых институтов мирового значения появилось, что называется, по инициативе снизу, то есть не по приказу власти придержащей, а волей и усилиями частных лиц. Например, так, благодаря настойчивости купца Томаса Грэшема, родилась Лондонская биржа. В 1566-м Томас предложил построить за свой счет общественное здание, где для совершения сделок могли бы собираться торговцы и просто деловые люди. Власти выделили место под застройку, а горожане собрали 3,500 фунтов на его приобретение. Через 5 лет в присутствии Елизаветы I, английской, состоялось официальное открытие биржи, получившей название «Королевской». Биржа переживет переход от товарной торговли к фондовой и несколько переездов, но останется одним из деловых центров планетарного масштаба. Сегодня на нее приходится половина всей международной торговли акциями. «Деньги к деньгам» на «Бизнес-ФМ». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес-ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Центр избирком завершил прием документов для заверения списков кандидатов на выборах в Госдуму. Принять участие в избирательной кампании смогут не более 11 партий, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Он отметил, что качество представленных партиями документов стало заметно выше, чем в предыдущей кампании. Также он сообщил, что 80 человек представили свои кандидатуры в порядке самовыдвижения. По меньшей мере 25 глав государств и правительств обсудят в понедельник поддержку Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон примет у себя лидеров стран коалиции желающих, сообщает Евроньюз. По данным издания, союзники намерены укрепить чувство единства и сотрудничества после саммита G7 и саммита НАТО в Анкаре, где они обязались направить Киеву военную помощь на 70 миллиардов евро. Рейтер узнал о намерении Германии профинансировать закупку 50 тысяч ударных беспилотников для Украины. По данным источников агентства, данный заказ является одним из крупнейших известных закупок дронов для Киева со стороны Запада. Заказ включает FPV-дроны «Шрайк», произведенные украинским производителем Skyfall и оснащенные программным обеспечением американской компании Autarian для автономного отслеживания и поражения движущихся целей. Парламентские выборы в Израиле пройдут 27 октября. Об этом объявил председатель комиссии по делам Кнессета, депутат от правящей партии Ликуд Офир Кац. Нынешний 25-й созыв станет первым за 40 лет, который отработал полный срок без досрочных выборов. Предстоящие выборы будут первыми после нападения Хамаса 7 октября 2023 года. Биографический фильм о Майкле Джексоне собрал в мировом прокате свыше 1 миллиарда долларов. Он стал наиболее прибыльным фильмом студии Lionsgate и самым кассовым байопиком в истории, сообщает издание Variety. В американских кинотеатрах картина собрала около 372 миллионов долларов, за рубежом еще почти 630 миллионов. Благодаря повторным показам Майкл стал мировым лидером кассовых сборов среди биографических фильмов, обогнав «Оппенгеймера» и «Богемскую рапсодию». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ормузский пролив снова закрыт. Иран атаковал судно, не выходившее на связь, и обменялся серией ударов с США. Что дальше и как новый виток эскалации отразится на нефтяном рынке, в том числе российском? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. В частных клиниках Москвы хотят ввести цифровой репутационный контроль. На входе в медучреждение появятся специальные наклейки с QR-кодом. Пациент сможет увидеть, есть ли у клиники действующая лицензия, регистрация в честном знаке и выполняет ли она обязательные требования. Схожий эксперимент сейчас проводят в торговых точках, а что он даст медицине? Лето на воде почти распродано. По данным Российского союза туриндустрии, загрузка самых популярных речных круизов достигает 90-100%. При этом участники рынка не спешат называть нынешний сезон новым круизным бумом. Почему? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Как новое обострение в Ормузском проливе скажется на России? Командование корпуса стражи Исламской революции предупредило о готовности к ответным действиям в случае новых атак территории страны. Ранее США нанесли целую серию ударов по Ирану в ответ на обстрелы судов в Ормузском проливе. При этом президент США Дональд Трамп предупредил, что считает перемирие с Ираном завершенным, несмотря на согласие продолжать переговорный процесс. В ответ на американские удары Иран атаковал ракетами и дронами американские базы в Бахрейне, Омане, Катаре и Кувейте. Что дальше? Комментарий Георгия Бофта.
12: О прекращении перемирия с Ираном Трамп объявил еще 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре, обозвав иранцев лжецами, мошенниками и больными людьми, с которыми переговоры – пустая трата времени. Иран теперь снова перекрыл Ормузский пролив, а Вашингтон отозвал лицензию на продажу иранской нефти. Триггером стала атака на 3 танкера – катарские и саудовские – в Ормузском проливе 7 июля. По данным США, за ударом стоял КСИР, который ответственности, впрочем, не признал. Хотя в Тегеране намекнули, суда, мол, шли не по маршрутам, согласованным с Ираном, а по так называемому Оманскому коридору, который патрулирует американский ВМС. Американцы теперь утверждают, что Иран систематически нарушал сделку с первых дней, а именно атаковал суда, игнорировавшие его правила прохода. Тегеран зеркально обвиняет Америку, указывая на то, что Вашингтон первым отозвал лицензию на торговлю нефтью, а Израиль не прекращал операции в Ливане против Хезболлы, хотя именно это Иран называл ключевым условием перемирия. Израиль и США, в свою очередь, так не считали с самого начала. Есть версия и внутрииранская. Сделку подписывал ослабленный режим в момент транзита власти. Похороны убитого в результате американских ударов Али Хаменеи прошли лишь на этой неделе, а новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи публично поклялся отомстить за кровь отца. Для него и КСИР нынешняя эскалация – возможность доказать, что капитуляции не будет. К тому же известная автономность в действиях командиров КСИР делает как бы случайные атаки на танкеры удобным инструментом, за который Тегеран формально вроде бы и не отвечает. Наконец, роль Нетаньяху отрицать тоже не стоит. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о начале подготовки к возможной войне Израиля против Ирана уже в одиночку. Каковой наш строй также вряд ли будет содействовать восстановлению прекращения огня в целом. Возможно, Нетаньяху воспользуется случаем, чтобы обсудить ситуацию с Трампом напрямую, если поедет на похороны внезапно скончавшегося сенатора Линдси Грэма, который был не только твердым сторонником Израиля, но и выступил в роли одного из главных идеологов нынешней войны с Ираном. На фоне взаимных ударов Вашингтон и Тегеран обмениваются и новыми угрозами. В частности, Трамп чуть ли не грозит захватом иранского экспортного нефтяного терминала на острове Харк и восстановлением морской блокады. Но тут у него есть жесткое ограничение по срокам – ноябрьские выборы в Конгресс. Рост цен на бензин в Америке уже бьет по рейтингам республиканцев. Затягивание конфликта и тем более разрушение иранской нефтяной инфраструктуры может бумерангом ударить по партии президента. Не прекращаются дипломатические усилия Чили при активном содействии посредников в лице Омана, Катара и Пакистана. Катарские посредники, в частности, по данным CNN, уже побывали в Тегеране с согласованным с Вашингтоном визитом. Правда, новый раунд переговоров в Исламабаде, намеченный было на 12 июля, подвис в воздухе. На фоне блокады Армуза нефть прибавила в цене 5%. Однако ценового шока образца февраля не случилось. Рынок, похоже, адаптировался к армузским качелям, давит на цены и рост коммерческих запасов самих США. Хотя Трамп допускает, что котировки могут подняться еще выше, особенно если удары обрушатся на нефтяные терминалы на острове Харк. Большинство западных аналитиков предсказывают колебания цен на Brent в диапазоне 85-90 долларов за баррель при затяжном закрытии пролива, а скачок выше 100 только в случае наземной операции в Иране, которая представляется крайне маловероятной. Для Москвы нынешний кризис, с одной стороны, выглядит маленьким подарком. Закрытие пролива на время выключает из игры страны Персидского залива, а Китай и Индия, лишаясь ближневосточных поставок, будут вынуждены больше импортировать российской нефти. Июньский экспорт стал рекордным с 2022 года – 4,63 миллиона баррелей в сутки, и почти весь он идет в Азию. Однако при этом рост объемов не конвертируется напрямую в аналогичный рост доходов. Если с начала июня Brent подешевел примерно на 16%, то российские экспортные сорта почти на 20%. Еще важнее, что часть этой нефти может вернуться в Россию после переработки в той же Индии в виде нефтепродуктов, что поможет сгладить остроту топливного кризиса, вызванного вражескими ударами по российским НПЗ. Чаще всего называют возможный объем импорта в размере до 400 тысяч тонн в месяц. Месячное потребление бензина в России гражданским сектором большинством аналитиков оценивалось в объеме около 3,5 миллиона тонн. Уязвимым местом новой схемы, когда Россия сначала продает той же Индии сырую нефть с некоторой скидкой, а затем выкупает бензин уже по рыночной цене продавца, является то, что отечественным экспортерам особо заработать на этом не удастся. К тому же логистика в этом случае может растянуться до полутора и более месяцев, учитывая доставку до Дальнего Востока, а затем железной дорогой до центра страны. Так что если геополитически Москва вроде бы выигрывает, пока Армузский пролив перекрыт, а Вашингтон занят Ираном, то экономически страна впервые оказалась одновременно по обе стороны нефтяного прилавка. И тут все не так однозначно.
8: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». У входа наклейка с QR-кодом, за ним цифровая карточка организации. Проверить клинику или магазин предлагают одним движением камеры. В торговле механизм тестируют уже в 40 точках Москвы, а для частных клиник аналогичный пилот только готовят. Пациент сможет увидеть, есть ли у клиники действующая лицензия, регистрация в честном знаке и выполняет ли она обязательные требования. Почему авторы проекта рассчитывают, что бизнес сам захочет разместить такой код, объясняет председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
9: Набор базовых требований, без которых нельзя оказывать медицинские услуги или оказывать услуги общественного питания, он есть для всех видов бизнеса. И на базе системы маркировки есть возможность эту информацию собирать из разрозненных источников и доводить до потребителя в виде простого и понятного QR-кода. Участие в этом проекте, безусловно, добровольное для бизнеса, но мы видим, что сам бизнес заинтересован в том, чтобы подчеркнуть свою легальность и добросовестность, потому что, когда на рынке присутствуют одновременно и те организации, которые соблюдают все требования, и те, кто является нарушителем, конечно, первые заинтересованы как-то выделиться. Но одна из главных целей проекта – это тем предпринимателям, кто не соблюдает эти базовые требования, дать ориентиры по добросовестному поведению. Потребитель будет знать, что есть такой знак, есть знак качества, по сути, для организации. Конечно, предпочтет обратиться к бизнесу, который выполняет базовые требования и ведет себя добросовестно.
8: Олег Павлов, председатель общественной потребительской инициативы. Набор критериев будет зависеть от сферы. Для клиник, магазинов и предприятий общепита он может отличаться и со временем расширяться. В дальнейшем проект планирует распространить на другие регионы и виды бизнеса на потребительском рынке. По оценке API, перевод части обязательной документации в цифровой формат позволит предпринимателям экономить миллиарды рублей в год. Но у добровольного знака есть очевидные ограничения. Что помешает серой клиентам
13: клиники просто не размещать QR-код? И насколько в таком случае новый механизм способен изменить ситуацию на рынке? Рассуждает основатель сети клиник Ткачева, врач-невролог Александр Ткачев.
14: В медицине уже есть лицензирование, есть юридическая ответственность, есть проверки надзорных органов и множество обязательных требований. Поэтому появление еще одной маркировки вряд ли как-то повысит качество лечения для пациентов и скорее принесет риск дополнительной бюрократии, отчетности и финансовых затрат. Что касается открытости данных, то у легальных клиник есть лицензии, вся необходимая информация и так находится в открытом доступе. Но качество медицины определяется не QR-кодом на двери, а квалификацией врачей, оборудованием и результатами лечения. Что касается борьбы с серыми клиниками, то для этого уже существуют действующие механизмы контроля. Если клиника работает без лицензии или нарушает закон, проблема не в отсутствии маркировки или QR-кода на двери, а в соблюдении уже существующих правил. Поэтому я не уверен, что новая система как-то существенно изменит ситуацию на рынке.
13: Александр Ткачев, основатель сети клиник. При этом в отдельных направлениях проблема действительно заметна. Так, по данным исследования АПИ, среди 1233 косметологических организаций в 85 регионах у 64% не обнаружили лицензии, необходимые для заявленных услуг. Впрочем, исследование охватывало только сферу косметологии и не дает полной картины по всей частной медицине. Опыт предыдущих цифровых нововведений заставляет часть предпринимателей относиться к инициативе настороженно, говорит владелец федеральной сети табачных магазинов «Базука Стор» Артем Лазука.
15: Совсем недавно подключали модуль TSPOT, такая штука, которая проверяет на соотношение минимальным ценам товар при продаже. И она у всех сломалась и не работала. Еще лицензию там по 5 тысяч за магазин каждый платил, чтобы это существовало. Массово снимают. Тут получается еще одно QR-код на входе, который можно навести и оставить жалобу, посмотреть, что там с маркировкой не так. И так есть приложение «Честный знак», где любой желающий может открыть его, проверить любой товар на соответствие значению кода маркировки. Это лишнее действие. К тому же не везде идет отдельный вход. Когда будет 10 QR-кодов, где 10 магазинов. Вместо того, чтобы заниматься бизнесом, продажами, предлагается действительно создать дополнительные бюрократические вещи. Причем я не удивлюсь, если потом еще и за это надо будет платить.
13: Артем Лазука, владелец федеральной сети табачных магазинов. Разработчики проекта утверждают, что вручную заполнять и постоянно обновлять цифровой профиль предпринимателям не придется. Сведения будут собираться из интегрированных государственных систем. Часть обязательной информации бизнес может перевести в электронный вид. Будет ли подключение бесплатным после масштабирования проекта, пока не уточняется.
11: Вначале был бизнес.
16: Как появлялись города?
24: Нижнекамск, Татарстан. 240 тысяч жителей. В начале 1960-х годов на левом берегу Камы началось строительство Нижнекамского нефтехимического комбината. Одновременно начали возводить рабочий поселок. Уже через два года его население выросло до 30 тысяч человек.
11: Как появлялись города на Бизнес ФМ? Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
5: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
5: Авиакомпания S7 первой в России запустила сервис для чаевых бортпроводникам. После каждого рейса пассажиры получают письмо с опросом, где можно оставить комментарии и оценить работу как всей команды, так и каждого отдельного бортпроводника. Теперь появилась кнопка «Поблагодарить», с помощью которой можно по желанию отправить бортпроводникам любую сумму, пояснили в компании. В S7 подчеркнули, что сервис не меняет действующую систему оплаты труда бортпроводников. 2GIS запустил сервис, который показывает наличие бензина на более чем 29 тысячах АЗС по всей России. Об этом со ссылкой на компанию сообщили РБК. Карта бензина доступна на сайте benzin2gis.ru. Наличие топлива определяется через данные о транзакциях Сбера, который выступил партнером сервиса. Карта учитывает и сообщения пользователей. Компания Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена, отключила функцию создания дипфейков по фотографиям из публичных аккаунтов Instagram после негативной реакции пользователей, сообщает CBC. Раньше раньше функция давала возможность генерировать картинку с любым человеком, у которого открыт профиль, если ему больше 18 лет, с помощью Muse Image. Вернется ли эта возможность в будущем, пока неизвестно. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
8: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Российский фондовый рынок снижается уже 18 недель подряд. Индекс Мосбиржи закончил пятницу на уровне 2145 пунктов. Рубль за неделю несколько укрепился. Хотя цены на нефть снизились, российскую валюту поддерживают поступления от старых контрактов по высоким ценам и слабый спрос на импорт, продолжает инвестиционный стратег УКАРИ «Капитал» Сергей Суверов.
0: После 18 недель непрерывного падения фондового рынка индекс Мосбиржи может попробовать совершить технический отскок на торгах понедельник. В принципе, торги воскресенья, торги выходного дня идут с повышением котировок, но надо понимать, что это может быть только технический отскок. Фундаментальные факторы, к сожалению, пока работают против роста российского фондового рынка. Это усиление геополитических рисков и топливный кризис, который не позволит, скорее всего, Центральному банку в этот раз на июльском заседании снова понизить ключевую ставку. А также играет роль отказ дивидендов от полиса. Это достаточно крупная компания, у которых инвесторов были большие ожидания, но дивидендов нет. Что касается курса рубля, то он, скорее всего, нашел равновесие на отметках примерно 76-70.

0: Рубля ближе к осени. Сценарий некоторого ослабления рубля выгоден бюджету с учетом дефицита.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег Укари Капитал. Нефть Brent от $80 за баррель в середине недели откатилась к уровню поддержки в $75-76. По-прежнему волатильность сырья зависит от градуса эскалации на Ближнем Востоке, продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
2: Очередная эскалация в Ормузском проливе, скорее всего, приведет к росту цен на нефть, и это может быть довольно существенный рост, если мы увидим продолжение витков эскалации на следующей неделе. Здесь есть все шансы у цены на нефть марки Brent закрепиться даже выше $80 за баррель. Что касается курса доллар-рубль, здесь пока, наверное, мы склонны видеть слабое ослабление. Почему? Потому что оно еще будет результатом, ну, с некоторым лагом снижения цены на нефть в тот момент, когда соглашение было заключено. Но почему оно будет слабым? Потому что все прекрасно понимают, что если будет очередная эскалация, то это снова приведет к росту валютных интервенций в России. Российскую денежную массу через экспортный канал, ну и, соответственно, снова рубль будет достаточно крепким. Что касается индекса, то здесь пока, к сожалению, есть все заходы и вероятность на то, что 19 недели подряд снижение случилось, потому что помимо геополитического контекста, который давит на рынок акций, есть еще и достойная альтернатива в лице фондов денежного рынка и долгового рынка, где по федеральным бумагам уже доходность выше 16%. Соответственно, многие участники рынка просто инвестируют именно туда.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. Мосбиржа в июле расширит время торгов на срочном рынке до 17 часов в день. С 14 июля участники рынка смогут торговать в срочные секции Мосбиржи, начиная с 6.50 утра. Сейчас торги стартуют с 8.50. В утреннюю сессию будут доступны все инструменты, кроме опционов на валютные пары. Для валютных фьючерсов установят ценовой коридор в размере плюс-минус 3%. С этой же даты биржа запускает фьючерсы на нефть WTI. Котировка в долларах за баррель. Один лот 10 баррелей. Шаг цены 0,01 доллара. Лето на воде почти распродано. По данным Российского союза туриндустрии, загрузка самых популярных речных круизов достигает 90-100%. Быстрее всего разбирают путешествия между Москвой и Петербургом, в Карелию, на Славянские острова и по Волге. При этом участники рынка не спешат называть нынешний сезон новым круизным бумом. Подробнее Олеся Савоськина.
3: Утром прогулка по Угличу, через пару дней Кижи, затем Валаам. Между остановками палуба, каюта и сотни километров по воде. Именно на июль и август приходится около 2/3 всех летних круизов. На самых популярных направлениях свободных кают почти не осталось. Всего в этом сезоне по российским рекам ходит более 100 круизных теплоходов. До ноября запланировано около 7000 круизных программ. Такие данные приводит РСТ. Один из самых востребованных маршрутов между Москвой и Петербургом. Обычно путешествие занимает около недели. На ближайшие июльские даты такой круиз стоит от 100 тысяч рублей на человека, а на отдельных теплоходах больше 200 тысяч, в зависимости от категории каюты. В целом, по данным АТОР, в этом сезоне речные круизы подорожали в среднем примерно на 10%. Среди тех, кто уже успел провести несколько летних дней на воде, художница, выпускница института имени Сурикова Мария Сувалян. В июне она вместе с отцом отправилась из Москвы в Нижний Новгород.
4: Путешествие на 5 дней начиналось от Московского речного вокзала и до Нижнего Новгорода. Выбрали такое путешествие, потому что папа в детстве так отдыхал с семьей, и он хотел повторить свой старый опыт, посмотреть, что изменилось за эти годы. Мы останавливались несколько раз в разных городах. Из остановок была Рязань, Муром, Касимов. Там нам давали где-то 3 часа на прогулку. В основном были все лет за 60. Много пенсионеров, несколько пар молодоженных и несколько детей. Скорее, обеспеченные люди, интеллигентные. Сами сидели в основном врачи, хирурги. Полноценно так не заменит, конечно, отельный отдых. Ты едешь и ждешь остановки в каком-то из городов. Но я художница, у меня было время писать короткие этюды.
3: На теплоходе Марии свободных мест почти не было. Но прошлогоднего ажиотажа участники рынка пока не видят. По данным столичного Дептранса, в прошлом сезоне только с московских речных вокзалов в круизы отправились более 360 тысяч пассажиров. Это рекорд за последние 30 с лишним лет. В этом году в Москве рассчитывали прибавить к этой цифре еще около 10%. Однако в РСТ отмечают, если год назад к этому моменту на июльские и августовские круизы практически невозможно было найти каюту, то сейчас

0: На части теплоходов места еще остаются. Продолжает председатель совета директоров круизной компании «Созвездие» Александр Соснин.
1: Наверное, был года 2-3 назад. Сейчас, ну, более-менее стабилизировалось. Вообще от компании зависит. У разных компаний разный уровень продаж. Я не могу сказать, что у нас прямо все битком забито. Ну, в целом, не жалуемся. Но это не бум, это обычный нормальный год. У нас каждую пятницу отправляется теплоход круиз выходного дня из Москвы. И каждую пятницу из Петербурга. И они всегда заполнены.
2: Пишут, что, собственно, сейчас частями сейчас маршруты покупают.
1: Такие маршруты, это в основном длительные, ну, от 10 дней и больше, которые действительно разбиваются на части. Вот круиз Москва-Казань-Москва, он обычно 11 дней. Кто-то берет в одну сторону Москва-Казань, кто-то обратно. Такое бывает.
0: На самых популярных направлениях занято до 100% кают, а средний чек в ряде компаний снижается. По данным РСТ, длинные путешествия стали покупать реже, а отдельные участки маршрутов чаще. При этом растут расходы самих операторов. В этом сезоне топливо подорожало сразу на 20-30%, а большинство компаний сформировали тарифы заранее. Впрочем, не всех судовладельцев это застало врасплох. В «Созвездии» к росту цен подготовились заранее. По словам Александра Соснина, компания закупила топливо практически на всю навигацию. Поэтому нынешнее подорожание пока не влияет на себестоимость ее круизов. Массово повышать цены до конца сезона операторы не планируют, а в тарифы на круизы следующего года пока закладывают рост примерно на 5-7%, с учетом инфляции, портовых сборов и расходов на обслуживание флота. Больше всего свободных кают пока остается на осень. Эти круизы загружены примерно на 35%. Олеся Савоськина, Гоар Рутовская, Бизнес FM.
3: Все золото мира. Круглое озеро Гуатавита в колумбийских Андах веками привлекало золотоискателей. По легенде, древние индейцы Южной Америки, принося жертвы богам, бросали в воды озера золото и драгоценные камни. Первые проекты по осушению водоема разрабатывали еще конкистадоры. Воду носили ведрами, высекали в скалах каналы, но добыча, найденная на дне, расходов не покрывала. Самую серьезную попытку достать сокровища предприняли англичане в начале 20 века. За 8 лет, пользуясь паровым насосом, они почти полностью осушили водоем. Итогом экспедиции стали 22 золотых артефакта стоимостью $10,000 при общих затратах в $160,000. В 1965 году правительство Колумбии запретило все работы на озере, объявив его национальным достоянием. Все золото мира на Business FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
4: В России набирает популярность небольшой кроссовер от Audi с индексом Q2 в удлиненной версии. Когда к нам первый раз пришла эта машина, я сильно сомневалась в ее успехе, но оказалась не права. Цена решает. Чуть больше 3 миллиона рублей за прекрасно едущий ВАК. Покупатели сочли это хорошим предложением, хотя такой машины на нашем рынке не было никогда. По длине автомобиль сравним, например, с Tenet 4. 4 метра 26 сантиметров в длину и 2 метра 60 2 сантиметра колесной базы. Внешне автомобиль напоминает скорее хэтчбэк, чем кроссовер. Да и клиренс у него 15 сантиметров в паре с передним приводом. Классические параметры обычного хэтчбэка. Технические характеристики схожи со многими автомобилями Volkswagen и Audi, которые сейчас привозятся параллельным импортом. Например, тот же Volkswagen Taru и Golf имеют 1,5 литра 160 лошадиных сил под капотом. Подарком судьбы была бы возможность завозить такие автомобили без коммерческого утилизационного сбора, но нет. По киловаттам мощность здесь буквально на пару десятых больше, чем допустимые для льготного утиля значения. Внутри эргономический автомобиль на удивление приятен. Хотя чему удивляться? Порода Audi. Удобные сиденья с хорошими поддержками и выдвижной подушкой под колени. Хороший набор теплых опций и просто прекрасная работа робота S-Tronic в паре с турбированным двигателем. Всего-то 160 лошадиных сил, а от вождения получаешь истинное удовольствие. Ходовая часть не грешит излишней жесткостью и радует классической управляемостью автомобилей концерна ВАК. Мне просто не хотелось отдавать машину обратно в салон. Но у меня сейчас Тесла, и в данный момент менять ее на автомобиль с ДВС точно не самое правильное решение. Расстраивает только скудный выбор цветов интерьера. Мне всем понравится красноватый терракот и классический черный. Во всем остальном же машина оставила прекрасное впечатление.
3: Тест-драйв на Business FM.
5: Культ наличности. Лица на банкнотах.
6: Одним из величайших стратегов древности по праву считается карфагенский полководец Ганнибал. В 218 году до нашей эры, став главнокомандующим карфагенскими войсками в Испании, он развязал Вторую Пуническую войну с Римом. Ганнибал затеял крайне рискованное предприятие – переход 60-тысячного войска через Альпы, в котором потерял большую часть своей армии. Но, несмотря на численное превосходство, в битве при Каннах римляне понесли крупные потери – более 50 тысяч бойцов, в то время как Ганнибал лишь 6 тысяч. И хотя исход Второй Пунической войны был не в пользу Карфагена, о военных подвигах Ганнибала помнят и по сей день. А его портрет изображен на банкноте достоинством в 5 тунисских динаров.
5: Культ наличности на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте из-за атаки ВСУ на автобусную остановку в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Как сообщил мэр города Максим Пухов, в результате удара беспилотника погибла женщина, еще 4 человека были ранены. Позднее глава «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что 12 июля стало самым кровавым днем для Энергодара. По его данным, погибли 4 человека. Еще 4 пострадали. Один из них находится в тяжелом состоянии. Юлия Свириденко уходит в отставку с поста премьера Украины после менее года работы в этой должности. Президент Владимир Зеленский предложил ей возглавить новое направление в отношениях с ключевым партнером. По данным украинских СМИ, Свириденко может стать послом Украины в США. Нынешний посол Ольга Стефанишина попросила об отставке по личным обстоятельствам, пишет Интерфакс Украина со ссылкой на источник. Еврокомиссия планирует ужесточить наказание для крупнейших технологических компаний за неспособность защитить потребителей, особенно детей, от потенциальных рисков в интернете и соцсетях. К концу года будут предложены новые правила регулирования в цифровой отрасли, направленные на решение таких проблем, как вызывающий привыкание дизайн веб-сайтов и приложений, ловушки с подписками и другие схемы, заманивающие людей тратить деньги. Эти правила могут дополнить меры, которые рассматривает Брюссель для ограничения доступа детей к соцсетям. Сильный ветер уничтожил вековые деревья в петербургском Павловском парке. С корнем вырваны вековые дубы и липы. Почти на каждой аллее повалены деревья. Уже выявлено более 200 утрат, сообщили в музее-заповеднике. Отмечается, что такого разрушительного урагана в Павловске не было последние 30 лет. В связи с ликвидацией последствий непогоды парк будет закрыт в понедельник. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Промежуточные итоги борьбы с топливным кризисом. Пока ситуация разнится от региона к региону. Если в Москве очереди на АЗС сокращаются, в других местах водители по-прежнему часами стоят на заправках. Хуже всего дела обстоят в Крыму. И дело не только в дефиците топлива, но и в его стоимости. Литр бензина за 235 рублей там считается хорошей ценой. Считает ли опоздание на работу из-за очереди на АЗС уважительной причиной? Федерации независимых профсоюзов считают, что однозначно да. Очереди на заправках там называют форс-мажором. Что думают о такой трактовке работодатели из пострадавших от дефицита топлива регионов и специалисты по трудовому праву? Что делать, если вас внесли в список телефонных спамеров и заблокировали звонки без объяснения причин? Абоненты все чаще сталкиваются с издержками работы антифрод-систем мобильных операторов. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Ситуация на заправках налаживается. Бензин есть, очередей все меньше. Но, похоже, так только в Москве. Жители других регионов говорят, что перебои с топливом сохраняются и либо становятся еще хуже, либо бензин очень дорогой, как в Крыму. С обзором Евгений Перельчук.
9: Как пишут водители на форумах и в соцсетях, на столичных заправках к пятнице-субботе действительно стало посвободнее. На стеллах выставлены ценники на все виды топлива, очереди сократились наполовину, либо исчезли совсем. Частные заправки по-прежнему не работают, но ажиотаж как будто сходит на нет. говорит московский таксист Павел.
10: Да, действительно, загруженность стала поменьше. Очереди, по своим наблюдениям, сохраняются только на трассах. Вот я ехал даже по платной дороге в Шереметьево. Там вот нет проблем, но все-таки это платные дороги. А вот если вот Одинцовскую взять, сеть, то все равно заправка по ночам не работает, и иногда нету сотого и 98-го бензина. 92-й дизель, ну, есть уже на большинстве заправках. Вчера вот ездил на своем личном автомобиле по делам. Мы решили заехать на заправку, и я обратил внимание, что люди как заправляли по немного бензина, но до полного, так и заправляют. Видимо, еще переживают, что в один прекрасный момент не смогут заправиться. И из-за этого образуется очередь. Цены изменились где-то на 5%. Если раньше 92-й стоил 60-62, то сейчас он стоит 65-66.
9: За пределами столицы с топливом сильно хуже. Самая напряженная ситуация в Крыму. Были сообщения, что литр топлива на АЗС в Ялте стоит уже 350 рублей. Бензин в Крым поступает волнами. Разом открываются около сотни заправок, о чем каждый раз сообщает Министерство топлива и энергетики. Затем АЗС быстро закрываются, говорит житель Ялты Дмитрий.
11: Я машину на паузу поставил, ряд знакомых также поступил. Бензин случается волнообразно. Бывают какие-то дни, когда там раз там и на ряде заправок он появился. Видны очереди, когда едешь мимо заправок некоторых. Ну, диапазон цен от 235, это очень удачный случай, до 300. У перекупщиков это может быть и 400, и 500. В Севастополе, я знаю, QR-коды есть, а в Симферополе и остальной части Крыма такого не слышал я. Кто-то ездит, да, кто может отказаться, отказался, кто-то там на электроскутере ездит. То есть каждый как-то по-своему решает, кто-то ездит, я знаю, группами объединяются и через мост заправляться туда, на материковую часть.
9: Несколько российских регионов переняли практику друг у друга и ввели систему чет-нечет на заправках. Это когда заправиться в конкретный день недели может обладатель четного или нечетного номера. Систему вслед за Орлом ввели Мордовия, Нижегородская, Астраханская, Липецкая и Псковская области, рассказывает жительница Нижнего Новгорода Елизавета.
12: Очереди есть в любое время, и ночью, и днем. Я заметила, что даже на пустых заправках тоже собираются очереди. То есть люди от безысходности просто стоят и ждут бензовоз. Трафика на дорогах стало меньше. От знакомых я часто слышу, что они временно пересели на общественный транспорт. Что касается цен, на сетевых заправках я сильных изменений не заметила. На частных заправках, конечно, да, цены взлетели в два раза. 95-й бензин стоит по 150-170 рублей за литр. Несколько дней назад в Нижнем Новгороде ввели систему заправки по четным и нечетным дням. Я ежедневно проезжаю мимо различных заправок у нас в городе и замечаю, что в целом большинство соблюдают установленные правила. На некоторых заправках работают волонтеры, Росгвардия, которые в целом координируют движение на заправках.
9: Очереди сохраняются и серьезные. Особенно удивляет контингент водителей в некоторых таких собраниях, говорит житель Саранска Михаил.
13: Цены без изменений, плюс-минус, как и были последнее время. Но очереди стали намного длиннее, раза в два по ощущениям. Люди приезжают, стоят в очереди с кальяном, компанией, едой. Вот я в жизни не верю, что нормальный работающий человек готов 3 часа там стоять. Мне уже иногда кажется, что проще до трассы доехать, М5 или что-то в этом роде. Выйдет то на то, но хотя бы не скучаешь на жаре в очереди. Я, например, стал ездить на одной машине, а машина жены стоит, скучает дома.
9: Режим чет-нечет соблюдается, но пока особого эффекта от него нет, считает житель Астрахани Иван.
14: По наблюдениям очередь вообще не поменялась. Чет-нечет соблюдается. Во всяком случае, видно, что в очереди стоит все по правилам. Цены такие же. Во всяком случае, по табло я не замечал какое-то резкое изменение. Все то же самое.
15: Вы когда вот последний раз сами заправлялись?
14: Я, наверное, 3 недели назад, полный бак, тогда еще ничего не было. Когда увидел очереди, я просто пересел на велосипед.
9: Пока не решен вопрос с транзитными номерами. Одна слушательница рассказала нам, что доходит до курьезов. При поездке из Петербурга в Белоруссию им отказались заправлять машину на АЗС в Псковской области. Номер был не тот. А еще на заправке не могли определиться, 0 это четное или все же нечетное число. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
8: Опоздал на работу, потому что стоял за бензином. Теперь такое объяснение может оказаться уважительной причиной. Федерации независимых профсоюзов заявили, что многокилометровые очереди на АЗС – не редкость в наше неспокойное время, и это может относиться к чрезвычайным обстоятельствам. Юристы при этом уточняют, по Трудовому кодексу очередь на АЗС не может считаться форс-мажором. Каждый случай будут оценивать с учетом всех обстоятельств. Сначала работодатель, а при споре, возможно, и суд. Бизнес-ФМ спросила предпринимателей, готовы ли они простить опоздание сотруднику, застрявшему в очереди на заправке.
5: Бизнес говорит.
16: Основатель детских парков и развлечений «Чайленд» Виталий Арутюнян.
17: Я родом из Советского Союза, и никто не мог употребить такое. Я стоял в очереди, поэтому опоздал. Этот абсурд, мне кажется, это смешно. Во-первых, я езжу между городами и еще нигде на дороге не остался. А сама инициатива, представьте, что вы опоздали на эфир, потому что стояли в очереди за бензином. И это время мы 30 минут слушали какую-то пустоту. Поэтому я думаю, что надо поменьше глупостями заниматься и побольше делом. И вовремя, и точно. Все решаемо, но выводить эту историю с заправкой в ранг какого-то такого глобального нашего времени не смешно и стыдно за тех людей, которые такие глупости вообще предлагают.
16: Основатель и технический директор Pepper Birds Дмитрий Кулешов.
18: Не думаю, что тут есть что комментировать. Большинство сотрудников пользуются общественным транспортом. Обсуждали, конечно, что стало больше времени на заправке уходить, но чтобы как-то сказалось на опозданиях или отсутствии на рабочем месте, пока проблем не ощущается. Если сотрудник едет издалека, ну, пришлось остановиться, заправиться, ждать в очереди, ну что ж, ну, позвони, предупреди. В конце концов, ценность сотрудника не в том, чтобы он вовремя пришел, а чтобы он работу сделал. Ну, на ежедневную отмазку, думаю, не прокатит.
16: Предприниматель, гештальт-психолог Георгий Сухаржевский.
19: Как руководителю, конечно, сложно воспринимать такие причины для опоздания. Если человек есть на личном автомобиле, но у него есть возможность пересесть, например, на какой-то общественный транспорт, то не вижу в этом никаких проблем, и это обязанность всего работника самостоятельно принимать правильные решения для того, чтобы вовремя добираться на работу. Мне сложно как-то поддержать такую инициативу. Наверное, я был бы против, если бы люди могли, так сказать, беспрепятственно каждый раз опаздывать. Для меня форс-мажор — это какие-то катаклизмы природного характера.
8: Это был опрос работодателей. А в Федерации независимых профсоюзов советуют сразу предупреждать руководителя о задержке и собирать подтверждение. Если объяснение не примут, работник может обратиться за помощью в профсоюз. Власти называют трудности с топливом временными. Миграционные мучения. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась гражданка Молдавии Лилия, которая больше года не может получить гражданство России. Сотрудники миграционного центра находят все новые ошибки и отказываются принять ее документы к рассмотрению. В истории разбиралась Ольга Кашинская.
5: Личный опыт.
20: Лилия родилась в Приднестровье. В 2010 году вышла замуж в России, где с тех пор они с мужем и живут. Трое из пятерых детей пары также родились в России. В прошлом году Лилия решила окончательно укорениться и получить гражданство. До этого она жила в стране по ВНЖ. Лилия обратилась в миграционный центр в Одинцово. По ее словам, чтобы записаться на собеседование с инспектором, необходимо сначала провести почти весь день в живой очереди и после этого получить запись через 3 месяца. Когда она впервые пришла подавать документы, инспектор нашел в них ошибки. Лилия все исправила и пришла во второй раз еще через 3 месяца. Новый инспектор нашел уже новые ошибки. Например, претензия была в том, что Лилия указала своей религии православие, а не христианство. Таких собеседований с интервалом в 3 месяца с разными сотрудниками, которых каждый раз что-то не устраивает, у Лилии было уже несколько. При этом электронные очереди в центре фактически не существует, а сотрудники отказываются выдавать даже официальную бумагу об отказе, положенную в таких случаях. Продолжит жительница Химок Лилия.
21: Каждое попадание к инспектору вместо приветствия начинается: где заполняли анкету? 5-й раз, когда я приходила, мне прокомментировали: а что ж вы сразу не поднялись платно на 4-й этаж? Вам бы быстренько исправили ошибку, точнее, заново заполнили бы анкету, и вы бы тут же подали у инспектора. В самом центре Одинцова были даже такие листовки, что 4-й этаж коммерческий отдел и непосредственно к МВД отношения не имеют, и за их деятельность они не отвечают. Нынче услуга заполнения анкеты для гражданства мне озвучили в прошлом году 17 200. Но и предварительно консультация регистрацию я у них заказывала до того, как собирать пакет документов. Стоило что-то 5000, уже, честно говоря, не помню. Но услуги на каждом шагу, они их предлагают, продвигают.
20: Юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская, с которой Лилия также консультировалась, говорит, что сама процедура получения гражданства достаточно несложная. Но проблема кроется в конкретном миграционном центре, проблемы с которым возникают у большинства заявителей.
1: Все документы должны быть переведены и нотариально заверены. И действие нотариусов распространяется на территории всей Российской Федерации. Но при предоставлении документов сотрудники говорят, что переводы должны делаться только в Московской области, только у нас. То есть намек на то, что нужно оплатить их услуги платные. Плюс бланк заявления, он утвержден. Но поскольку это не форма строгой отчетности, там нет правильности формулировки, там есть вопросы, на которые нужно ответить. Сотрудник говорит, что вам не надо было здесь писать СССР, вам надо было здесь ставить запятую. Это не ошибка, это субъективная точка зрения конкретного сотрудника, который смотрит документы. И всегда они спрашивают, сами они готовили заявление или пользовались услугами юристов. Если говорят, что пользовались услугами юристов, это как красная тряпка для Одинцова. Вот вы кучу денег заплатили вашим юристам, они все вам заполнили неправильно, заплатите нам, мы вам заполним правильно.
20: Эксперты полагают, что причина такого затягивания может крыться еще и в том, что с 26 июля в России кратно возрастает размер госпошлин за получение гражданства. Вместо 4200 рублей придется отдать 50 тысяч. Однако в московских миграционных центрах подобных затяжек и трудностей в разы меньше, говорят юристы. Но самостоятельно выбрать миграционный центр для подачи документов на гражданство нельзя, объясняет специалист по подготовке документов миграционного агентства «Мигропро» Раиса Мишарина.
2: Я знаю, что в Одинцово отправляют там через одного практически всегда. Затягивание идет. Дело в том, что человек должен обращаться именно в тот миграционный центр, куда он территориально относится. То есть, если у него регистрация в каком-то районе, который относится к Одинцово, то она больше нигде подать и не сможет. Приднестровье — это Молдавская республика. Сейчас граждане Украины, Молдовы, оно вроде как упрощенный порядок идет. Но, видимо, он не всегда упрощенный, потому что это недружественное государство все-таки с Россией. Поэтому там могут и запятые не там находить. Допустим, в Подольске филиал еще есть. Там не так часто это бывает. А с Одинцова, да, достаточно крупный центр, и бывает там такое. А юристов туда не пускают. То есть, если гражданин России с паспортом, его в Одинцовский центр просто не пропустит охрана.
20: Писать жалобы в ответственные ведомства Лилия сочла бессмысленным и решила обратиться к нам напрямую. Бизнес-ФМ направила запрос в МВД. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Объем выдачи ипотеки в мае вырос в 13 российских регионах. В Ингушетии показатель подскочил сразу в 1.5 раза, следует из данных ЦБ, которые проанализировали РИА Новости. Банки в Смоленской области увеличили объем ипотечных выдач более чем на 10%, в Мурманской на 9%, в Карелии почти на 8%. В пятерку также вошла Томская область с ростом на 7.5%. При этом в целом в стране ипотечные выдачи в конце весны снизились на 8.6%. В российских ресторанах и магазинах может появиться свежий тунец. Об этом сообщил РИА Новостям президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Ранее отечественные рыбаки добывали тунца в сотнях миль от российских портов, поэтому на рынок он поступал только в замороженном виде. Минсельхоз предлагает с будущего года разрешить добычу в Восточно-Сахалинской подзоне, а значит, пробные партии свежей рыбы доедут до прилавков менее чем через год. Гендиректор Volkswagen Оливер Блюм заявил о намерении концерна избежать закрытия производственных площадок в рамках программы оптимизации затрат. В интервью газете Bild am Sonntag он подчеркнул, что существуют более разумные решения. По его словам, программа экономии в Германии уже приносит результаты. Только за прошлый год удалось снизить затраты в среднем на 20%. Руководство намерено продолжать сокращение всех видов расходов. 8 компаний, входящих в группу Toyota Motor, продали доли в 44 других предприятиях. Речь идет об акциях почти на 6 миллиардов долларов. Как сообщает Nikkei со ссылкой на отчетность автопроизводителя, эта мера призвана повысить ликвидность и эффективность его капитала. После этого у группы Toyota остались акции еще 94 фирм. Это треть от того, что было у японского производителя и его дочерних структур 4 года назад. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса. We'll be right back.
8: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Для врачей скорой помощи введут новый стандарт работы, который начнет действовать с 1 сентября. Он обобщает уже существующую практику, но главное отличие – юридическое закрепление более широкого круга обязанностей. В первую очередь это касается работы вне стен больницы. В чрезвычайных ситуациях врач обязан не просто доставить человека в стационар, а самостоятельно на месте принимать решения, оценивать состояние, выбирать тактику, определять, куда именно госпитализировать и действовать по актуальным рекомендациям. Мы обсудили это с врачами скорой помощи, говорит фельдшер из Петрозаводска, председатель профсоюза действия в Карелии Ольга Чайка.
0: Есть четкие критерии, на основании чего принимается решение. Как раз вот в этих вот стандартах, которые хотят сейчас ввести, всегда это все описывается. Ранее действующие стандарты 25-го года, там все было четко описано. И при разборе каких-то ситуаций, чтобы понять, ошибка это или не ошибка, опирались именно на эти стандарты. Потом с 25-го года эти стандарты отменили и ввели клинические рекомендации. Рекомендация — это обтекаемо. Стандарт — это четко. Рекомендация, но то она рекомендация. Мы вам рекомендуем так сделать, но не обязываем, получается. Вот это было очень неудобно. То ли так сделать, то ли вот так сделать. Непонятно как. Это сейчас ведут стандарт, как все-таки это будет четко прописано. Это, опять же, удобно для оценки правильности лечения, там, да, манипуляций назначенных. Вот это удобно будет.
8: Ольга Чайка, фельдшер из Петрозаводска. Новый профстандарт меняет роль врача скорой. Он становится полноценным диагностом на месте, а значит, нужно системное обучение, чтобы врачи соответствовали этим повышенным требованиям, говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член СПЧ при президенте России Ян Власов.
4: Врач не просто будет слушать, что говорит пациент, и дальше реагировать, исходя из понимания того, который понимает пациент, а будет самостоятельно проводить некие еще физикальные обследования, составлять собственное мнение, естественно, и уже ставить диагноз, в связи с чем будет и дальше проводиться госпитализация. По большому счету, это и является некой такой новой позицией. Здесь две причины. Первое, что в ряде случаев скорая работает после нападения, в том числе беспилотников, и у нас появляются пациенты с минно-взрывной травмой, что в гражданском обороте обычно отсутствует. Вот это все-таки военные пациенты. Поэтому врачам нужны новые знания. А вторая история – это то, что 4 из 5 пациентов, прежде чем обратиться к врачу, даже при вызове скорой помощи, начитают с интернета, и все, что там находят, в ряде случаев прикладывают к себе. И иногда врачу приходится выяснять, что у человека на самом деле болит, а что он еще начитал. Говорят о том, что они читают интернет, только 25%, остальные об этом не говорят. Поэтому, конечно, увеличение компетенции со стороны врачей скорой помощи уже назрело и было необходимо. Дальше просто этот вопрос. Нам нужно организовывать образовательный процесс, я полагаю, с этим проблем не будет. То есть должна быть написана программа повышения квалификации, связанная с новыми стандартами. Будут люди соответствующим образом обучаться, дальше состав будет участвовать в этом процессе. То есть, в принципе, процедура понятна. Если написаны такие новые программы, вообще замечательно. Если эта программа пишутся с военными или с МЧС, тоже отлично. Так или иначе, должна появиться новая программа образовательная.
8: Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов. Новый профессиональный стандарт будет действовать до 1 сентября 2032 года. Что делать, если вас по ошибке внесли в список спамеров и ограничили мобильную связь? Сейчас у каждого оператора есть своя антифрод-система, и некоторые абоненты обнаружили, что их звонки маркируются как нежелательные, хотя в спам-обзвонах они никогда не участвовали. Подробнее Алина Орлова.
22: Представьте, вы впервые звоните человеку, с которым договорились пообщаться, но дозвониться не можете. И он вам пишет: «Твой звонок отображается как нежелательный». С такой проблемой столкнулась обозревательница «Бизнес-ФМ» Екатерина Штрыкова.
23: Я написала коллеге, что у меня проблема, я не могу дозвониться, и он мне присылает скриншот. Алиса Антифрод, или как называется этот сервис, прислала ему уведомление, в котором сказано буквально, что отклонен звонок с моего номера, так как это нежелательный звонок, и есть жалобы. Причем какие именно жалобы, Алиса не показывает. показала. Когда коллега попытался мне позвонить сам, он смог мне дозвониться, но все время вызова у него висело уведомление, что это, опять же, нежелательный звонок, на него есть жалобы, мой номер выделялся красным. Какие жалобы, непонятно. Почему мой номер внесен, мне тоже не очень понятно в этот список, потому что он оформлялся еще лет 10 назад на мою маму, когда мне еще 18 не было, и вот с тех пор я с этим номером, никаких спам-звонков, спам-рассылок я не осуществляла вроде как с него.
22: В поддержке Яндекса ответили, что пометки ставятся автоматически на основе субъективных отзывов пользователей, но их можно убрать. После обращения пришел ответ, что номер дословно помечен как полезный звонок, и блокировку действительно сняли. Возможно, всего пара человек пожаловалась на ваш звонок, как на спам, и он попал в черный список. В ситуации моей коллеги она попала под ограничение лишь одного из уровней антифрод-системы Яндекса, но могла звонить другим людям, у которых такой защиты нет. А может быть блокировка на уровне оператора, государственной системы антифрод и даже дополнительного софта. В такой ситуации недавно оказалась журналистка Фонтанки.ру. Она не могла позвонить никому целую неделю. Гудки шли, но при поднятии трубки вызов обрывался без объяснения причин. В офисе ее оператора предположили, что антифрод-система сработала из-за того, что на номер якобы пожаловались 10-15 раз, после чего звонки ограничили. Хотя никакой статистики ошибочных блокировок звонков операторы по понятным причинам не публикуют, проблема действительно распространенная, говорит главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
6: Некоторые мобильные номера могут блокироваться ошибочно из-за того, что все системы антифрод, правда, еще пока сырые и не обладают достаточным качеством ни в части исполнения, ни в части данных, на которые они опираются. Из проблемы недозвона сейчас сталкиваются те, кто, наоборот, много говорит по телефону, потому что система считает, что человек занимается обзвоном. И особенно это заметно, когда сейчас пытаются ввести маркировку для юридических лиц, и поэтому, если там с юридического номера много вызовов, это одна история. Если много звонков идет с личного номера, то система может оценивать такие звонки как подозрительные. Бывают и просто сбои в системе, да, особенно если мы говорим, например, про международные вызовы, когда звонки из рубежа блокируются, хотя человек не устанавливал запрет на международные вызовы.
22: Если ваш номер ошибочно заблокировали, эксперт советует обращаться не только к своему оператору, но и к оператору собеседника, до которого не удалось дозвониться. Также стоит написать в службу антифрод-системы, если именно она прервала ваш звонок. Главное, не пишите слишком часто, а то еще и за спам в поддержку забанят. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
10: В Минпросвещение заявили, что желание ребенка попробовать мармелад в виде червей неадекватное. Это следует из письма, которое ведомство направило в регионы. С ним ознакомился ТАСС. В документе сказано, что нельзя назвать адекватным желание ребенка отведать лакомство в виде червей, крови и других абсолютно неприемлемых образов. А виноваты в этом видеоролики в честь Хэллоуина и аналогичных, как сказано в письме, деструктивных явлений. Так ли опасны мармеладные червяки для детей, говорит психотерапевт Ирина Штанская.
11: Мне кажется, что само по себе это не неадекватно, а исходя из того, что мармелад в виде червячков, глаз, мозгов и прочих разных форм, это объясняется еще возрастной игрой. Да, в каком-то возрасте дети познают так, что-то запретное, что-то, то, что нельзя. Ну и нельзя отбрасывать то, что есть дети, которые вообще, в принципе, не едят сладости, потому что сладости запускают много гормонов, и дети после этого могут вести себя очень возбужденно. А что касаемо именно конкретно каких-то фигур, червячки или мишки, или, я не знаю, банка Кока-Колы, это вообще не имеет никакого значения, потому что это всего лишь желейная сладость. Контент, конечно, важен, какой потребляет ребенок, и это может стимулировать выбор той или иной формы, которую предпочтет ребенок. Я думаю, что если ребенок любит такие сладости, то это еще не является диагнозом неким. Повод для внимания, мне кажется, стоит обращать в том случае, если будет образ мрачности прослеживаться во всем, в одежде, в контенте полностью, который потребляет ребенок, мультики, фильмы, игры и какие-то, может быть, жесткие, вот где сюжет меняется. Вот на это надо обратить внимание и проявить тревожность родителям. По поводу мармеладок, ну, я сама люблю мармеладки и в виде глаза, черепа. Главное, чтобы были вкусные.
10: Ирина Штанская, психотерапевт. Как утверждает Минпросвещение, в возрасте 7-11 лет у детей еще недостаточно сформировано критическое восприятие информации. В связи с этим ведомство рекомендует интегрировать уроки цифровой грамотности в образовательные программы, запретить телефон во время еды и направлять интерес детей к играм в познавательное русло под контролем родителей. Депутат Госдумы Милонов в ответ на заявление Минпросвещения признался, что сам любит мармеладных червячков. По его словам, не надо искать там, где не надо искать.
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Одна из секций в составе конференции «Не Форбсы», состоявшейся в рамках форума движения этого года, называлась «GenNext Developers. Стратегии лидеров». По ходу дела участники начали обсуждать, какой продуктовый подход будет в ближайшее время наиболее экономически устойчивым и со всех точек зрения правильным. Получилось 4 базовых варианта. Лоукостеры – максимально оптимизированный продукт по максимально низкой цене, никаких излишеств, все выверено до последнего гвоздя. Чуть более продвинутая версия – кастдеверы, которые после глубокого изучения спроса готовы делать к базе минимальные добавки, востребованные у абсолютного большинства покупателей. Фундаменталисты – ставка на традиционные, выверенные, несколько раз испытанные в собственных проектах или в проектах партнеров составляющие, которые всегда имеют спрос вне зависимости от внешней ситуации. Продуктовые фетишисты. Активное развитие собственных или общерыночных продуктовых фишек, доведение их до абсолюта, придание им новых черт и функций, получение синергетического эффекта от их соединения и так далее. Иные. Открытость к экспериментам, поиск абсолютно новых продуктовых составляющих и решений и благодаря этому привлечение аудитории, которой хочется новизны или которая раньше вообще на рынке не присутствовала. Бизнес FM спросила игроков рынка, какой из подходов им кажется наиболее резонным. Коллективное мнение. В долгосрочной перспективе выигрывают компании, которые гнут свою продуктовую линию и демонстрируют последовательность в решениях. Модели, основанные на контроле себестоимости, точном понимании спроса и проверенных продуктовых элементах, стабильнее. Эксперименты с продуктом хорошо работают на растущем рынке, но сегодня это рискованный путь. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
10: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Центр избирком завершил прием документов для заверения списков кандидатов на выборах в Госдуму. Принять участие в избирательной кампании смогут не более 11 партий, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Он отметил, что качество представленных партиями документов стало заметно выше, чем в предыдущей кампании. Также он сообщил, что 80 человек представили свои кандидатуры в порядке самовыдвижения. По меньшей мере 25 глав государств и правительств обсудят в понедельник поддержку Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон примет у себя лидеров стран коалиции желающих, сообщает Евроньюз. По данным издания, союзники намерены укрепить чувство единства и сотрудничества после саммита G7 и саммита НАТО в Анкаре, где они обязались направить Киеву военную помощь на 70 миллиардов евро. Рейтер узнал о намерении Германии профинансировать закупку 50 тысяч ударных беспилотников для Украины. По данным источников агентства, данный заказ является одним из крупнейших известных закупок дронов для Киева со стороны Запада. Заказ включает FPV-дроны «Шрайк», произведенные украинским производителем Skyfall и оснащенные программным обеспечением американской компании Autarian для автономного отслеживания и поражения движущихся целей. Парламентские выборы в Израиле пройдут 27 октября. Об этом объявил председатель комиссии по делам Кнессета, депутат от правящей партии Ликуд Офир Кац. Нынешний 25-й созыв станет первым за 40 лет, который отработал полный срок без досрочных выборов. Предстоящие выборы будут первыми после нападения Хамаса 7 октября 2023 года.
9: Биографический фильм о Майкле Джексоне собрал в мировом прокате свыше 1 миллиарда долларов. Он стал наиболее прибыльным фильмом студии Lionsgate и самым кассовым байопиком в истории, сообщает издание Variety. В американских кинотеатрах картина собрала около 372 миллионов долларов, за рубежом еще почти 630 миллионов. Благодаря повторным показам Майкл стал мировым лидером кассовых сборов среди биографических фильмов, обогнав «Оппенгеймера» и «Богемскую рапсодию». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ормузский пролив снова закрыт. Иран атаковал судно, не выходившее на связь, и обменялся серией ударов США. Что дальше и как новый виток эскалации отразится на нефтяном рынке, в том числе российском? Об этом в комментарии Георгия Бовта через минуту. В частных клиниках Москвы хотят ввести цифровой репутационный контроль. На входе в медучреждение появятся специальные наклейки с QR-кодом. Пациент сможет увидеть, есть ли у клиники действующая лицензия, регистрация в честном знаке и выполняет ли она обязательные требования. Схожий эксперимент сейчас проводят в торговых точках, а что он даст медицине? Лето на воде почти распродано. По данным Российского союза туриндустрии, загрузка самых популярных речных круизов достигает 90-100%. При этом участники рынка не спешат называть нынешний сезон новым круизным бумом. Почему? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Как новое обострение в Ормузском проливе скажется на России? Командование корпуса стражи Исламской революции предупредило о готовности к ответным действиям в случае новых атак территории страны. Ранее США нанесли целую серию ударов по Ирану в ответ на обстрелы судов в Ормузском проливе. При этом президент США Дональд Трамп предупредил, что считает перемирие с Ираном завершенным, несмотря на согласие продолжать переговорный процесс. В ответ на американские удары Иран атаковал ракетами и дронами американские базы в Бахрейне, Омане, Катаре и Кувейте. Что дальше? Комментарий Георгия Бовта.
14: О прекращении перемирия с Ираном Трамп объявил еще 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре, обозвав иранцев лжецами, мошенниками и больными людьми, с которыми переговоры – пустая трата времени. Иран теперь снова перекрыл Ормузский пролив, а Вашингтон отозвал лицензию на продажу иранской нефти. Триггером стала атака на три танкера – катарские и саудовские – в Ормузском проливе 7 июля. По данным США, за ударом стоял КСИР, который ответственности, впрочем, не признал. Хотя в Тегеране намекнули, суда, мол, шли не по маршрутам, согласованным с Ираном, а по так называемому Оманскому коридору, который патрулирует американский ВМС. Американцы теперь утверждают, что Иран систематически нарушал сделку с первых дней, а именно атаковал суда, игнорировавшие его правила прохода. Тегеран зеркально обвиняет Америку, указывая на то, что Вашингтон первым отозвал лицензию на торговлю нефтью, а Израиль не прекращал операции в Ливане против Хезболлы, хотя именно это Иран называл ключевым условием перемирия. Израиль и США, в свою очередь, так не считали с самого начала. Есть версия и внутрииранская. Сделку подписывал ослабленный режим в момент транзита власти. Похороны убитого в результате американских ударов Али Хаменеи прошли лишь на этой неделе, а новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи публично поклялся отомстить за кровь отца. Для него и КСИР нынешняя эскалация – возможность доказать, что капитуляции не будет. К тому же известная автономность в действиях командиров КСИР делает как бы случайные атаки на танкеры удобным инструментом, за который Тегеран формально вроде бы и не отвечает. Наконец, роль Нетаньяху отрицать тоже не стоит. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о начале подготовки к возможной войне Израиля против Ирана уже в одиночку. Каковой наш строй также вряд ли будет содействовать восстановлению прекращения огня в целом. Возможно, Нетаньяху воспользуется случаем, чтобы обсудить ситуацию с Трампом напрямую, если поедет на похороны внезапно скончавшегося сенатора Линдси Грэма, который был не только твердым сторонником Израиля, но и выступил в роли одного из главных идеологов нынешней войны с Ираном. На фоне взаимных ударов Вашингтон и Тегеран обмениваются и новыми угрозами. В частности, Трамп чуть ли не грозит захватом иранского экспортного нефтяного терминала на острове Харк и восстановлением морской блокады. Но тут у него есть жесткое ограничение по срокам. Ноябрьские выборы в Конгресс. Рост цен на бензин в Америке уже бьет по рейтингам республиканцев. Затягивание конфликта и тем более разрушение иранской нефтяной инфраструктуры может бумерангом ударить по партии президента. Не прекращаются дипломатические усилия Чили при активном содействии посредников в лице Омана, Катара и Пакистана. Катарские посредники, в частности, по данным CNN, уже побывали в Тегеране с согласованным с Вашингтоном визитом. Правда, новый раунд переговоров в Исламабаде, намеченный было на 12 июля, подвис в воздухе. На фоне блокады Армуза нефть прибавила в цене 5%. Однако ценового шока образца февраля не случилось. Рынок, похоже, адаптировался к армузским качелям, давит на цены и рост коммерческих запасов самих США. Хотя Трамп допускает, что котировки могут подняться еще выше, особенно если удары обрушатся на нефтяные терминалы на острове Харк. Большинство западных аналитиков предсказывают колебания цен на Brent в диапазоне 85-90 долларов за баррель при затяжном закрытии пролива, а скачок выше 100 только в случае наземной операции в Иране, которая представляется крайне маловероятной. Для Москвы нынешний кризис, с одной стороны, выглядит маленьким подарком. Закрытие пролива на время выключает из игры страны Персидского залива, а Китай и Индия, лишаясь ближневосточных поставок, будут вынуждены больше импортировать российской нефти. Июньский экспорт стал рекордным с 2022 года – 4,63 миллиона баррелей в сутки, и почти весь он идет в Азию. Однако при этом рост объемов не конвертируется напрямую в аналогичный рост доходов. Если с начала июня Brent подешевел примерно на 16%, то российские экспортные сорта почти на 20%. Еще важнее, что часть этой нефти может вернуться в Россию после переработки в той же Индии в виде нефтепродуктов, что поможет сгладить остроту топливного кризиса, вызванного вражескими ударами по российским НПЗ. Чаще всего называют возможный объем импорта в размере до 400 тысяч тонн в месяц. Месячное потребление бензина в России гражданским сектором большинством аналитиков оценивалось в объеме около 3,5 миллиона тонн. Уязвимым местом новой схемы, когда Россия сначала продает той же Индии сырую нефть с некоторой скидкой, а затем выкупает бензин уже по рыночной цене продавца, является то, что отечественным экспортерам особо заработать на этом не удастся. К тому же логистика в этом случае может растянуться до полутора и более месяцев, учитывая доставку до Дальнего Востока, а затем железной дорогой до центра страны. Так что если геополитически Москва вроде бы выигрывает, пока Армузский пролив перекрыт, а Вашингтон занят Ираном, то экономически страна впервые оказалась одновременно по обе стороны нефтяного прилавка. И тут все не так однозначно.
9: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофта знает». У входа наклейка с QR-кодом, за ним цифровая карточка организации. Проверить клинику или магазин предлагают одним движением камеры. В торговле механизм тестируют уже в 40 точках Москвы, а для частных клиник аналогичный пилот только готовят. Пациент сможет увидеть, есть ли у клиники действующая лицензия, регистрация в честном знаке и выполняет ли она обязательные требования. Почему авторы проекта рассчитывают, что бизнес сам захочет разместить такой код, объясняет председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
15: Набор базовых требований, без которых нельзя оказывать медицинские услуги или оказывать услуги общественного питания, он есть для всех видов бизнеса. И на базе системы маркировки есть возможность эту информацию собирать из разрозненных источников и доводить до потребителя в виде простого и понятного QR-кода. Участие в этом проекте, безусловно, добровольное для бизнеса, но мы видим, что сам бизнес заинтересован в том, чтобы подчеркнуть свою легальность и добросовестность, потому что, когда на рынке присутствуют одновременно и те организации, которые соблюдают все требования, и те, кто является нарушителем, конечно, первые заинтересованы как-то выделиться. Но одна из главных целей проекта – это тем предпринимателям, кто не соблюдает эти базовые требования, дать ориентиры по добросовестному поведению. Потребитель будет знать, что есть такой знак, есть знак качества, по сути, для организации. Конечно, предпочтет обратиться к бизнесу, который выполняет базовые требования и ведет себя добросовестно.
9: Олег Павлов, председатель общественной потребительской инициативы. Набор критериев будет зависеть от сферы. Для клиник, магазинов и предприятий общепита он может отличаться и со временем расширяться. В дальнейшем проект планируют распространить на другие регионы и виды бизнеса на потребительском рынке. По оценке API, перевод части обязательной документации в цифровой формат позволит предпринимателям экономить миллиарды рублей в год. Но у добровольного знака есть очевидное ограничение. Что помешает серой своей клинике просто не размещать QR-код? И насколько в таком случае новый механизм способен изменить ситуацию на рынке? Рассуждает основатель сети клиник Ткачева, врач-невролог Александр Ткачев.
16: В медицине уже есть лицензирование, есть юридическая ответственность, есть проверки надзорных органов и множество обязательных требований. Поэтому появление еще одной маркировки вряд ли как-то повысит качество лечения для пациентов и скорее принесет риск дополнительной бюрократии, отчетности и финансовых затрат. Что касается открытости данных, то у легальных клиник есть лицензии, вся необходимая информация и так находится в открытом доступе. Но качество медицины определяется не QR-кодом на двери, а квалификацией врачей, оборудованием и результатами лечения. Что касается борьбы с серыми клиниками, то для этого уже существуют действующие механизмы контроля. Если клиника работает без лицензии или нарушает закон, проблема не в отсутствии маркировки или QR-кода на двери, а в соблюдении уже существующих правил. Поэтому я не уверен, что новая система как-то существенно изменит ситуацию на рынке.
9: Александр Ткачев, основатель сети клиник. При этом в отдельных направлениях проблема действительно заметна. Так, по данным исследования АПИ, среди 1233 косметологических организаций в 85 регионах у 64% не обнаружили лицензии, необходимые для заявленных услуг. Впрочем, исследование охватывало только сферу косметологии и не дает полной картины по всей частной медицине. Опыт предыдущих цифровых нововведений заставляет часть предпринимателей относиться к инициативе настороженно, говорит владелец федеральной сети табачных магазинов «Базука Стор» Артем Лазука.
17: Совсем недавно подключали модуль TSPOT, такая штука, которая проверяет на соотношение минимальным ценам товар при продаже. И она у всех сломалась и не работала. Еще лицензию там по 5 тысяч за магазин каждый платил, чтобы это существовало. Массово снимают. Тут получается еще одно QR-код на входе, который можно навести и оставить жалобу, посмотреть, что там с маркировкой не так. Итак, есть приложение «Честный знак», где любой желающий может открыть его, проверить любой товар на соответствие значению кода маркировки. Это лишнее действие. К тому же не везде идет отдельный вход. Когда будет что, 10 QR-кодов, где 10 магазинов? Вместо того, чтобы заниматься бизнесом, продажами, предлагается действительно создать дополнительные бюрократические вещи. Причем я не удивлюсь, если потом еще и за это надо будет платить.
9: Артем Лазука, владелец федеральной сети табачных магазинов. Разработчики проекта утверждают, что вручную заполнять и постоянно обновлять цифровой профиль предпринимателям не придется. Сведения будут собираться из интегрированных государственных систем. Часть обязательной информации бизнес может перевести в электронный вид. Будет ли подключение бесплатным после масштабирования проекта, пока не уточняется.
13: Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли. Для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Уже в эфире «Бизнес FM». Вначале был бизнес. Как появлялись города? Козловка, 8 тысяч жителей. Развитию Восточной Чувашии в конце 17 века поспособствовали три рядом стоящие большие волжские пристани – Яичная, Хлебная и Лесосплавная. С них вверх по Волге продукция уходила в центр России. Город с 1967 года. Как появлялись города на «Бизнес-ФМ». Компании и корпорации.
23: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
23: Авиакомпания S7 первой в России запустила сервис для чаевых бортпроводникам. После каждого рейса пассажиры получают письмо с опросом, где можно оставить комментарии и оценить работу как всей команды, так и каждого отдельного бортпроводника. Теперь появилась кнопка «Поблагодарить», с помощью которой можно по желанию отправить бортпроводникам любую сумму, пояснили в компании. В S7 подчеркнули, что сервис не меняет действующую систему оплаты труда бортпроводников. 2GIS запустил сервис, который показывает наличие бензина на более чем 29 тысячах АЗС по всей России. Об этом со ссылкой на компанию сообщили РБК. Карта бензина доступна на сайте benzin2gis.ru. Наличие топлива определяется через данные о транзакциях Сбера, который выступил партнером сервиса. Карта учитывает и сообщения пользователей. Компания Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена, отключила функцию создания дипфейков по фотографиям из публичных аккаунтов Instagram после негативной реакции пользователей, сообщает CBC. Раньше раньше функция давала возможность сгенерировать картинку с любым человеком, у которого открыт профиль, если ему больше 18 лет, с помощью Muse Image. Вернется ли эта возможность в будущем, пока неизвестно. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Российский фондовый рынок снижается уже 18 недель подряд. Индекс Мосбиржи закончил пятницу на уровне 2145 пунктов. Рубль за неделю несколько укрепился. Хотя цены на нефть снизились, российскую валюту поддерживают поступления от старых контрактов по высоким ценам и слабый спрос на импорт, продолжает инвестиционный стратег УКАРИ «Капитал» Сергей Суверов.
18: После 18 недель непрерывного падения фондового рынка индекс Мосбиржи может попробовать совершить технический отскок на торгах понедельник. В принципе, торги воскресенья, торги выходного дня идут с повышением котировок. Но надо понимать, что это может быть только технический отскок. Фундаментальные факторы, к сожалению, пока работают против роста российского фондового рынка. Это усиление геополитических рисков и топливный кризис, который не позволит, скорее всего, Центральному банку в этот раз на июльском заседании снова понизить ключевую ставку. А также играет роль отказ дивидендов от полиса. Это достаточно крупная компания, у которых инвесторов были большие ожидания, но дивидендов нет. Что касается курса рубля, то он, скорее всего, нашел равновесие на отметках примерно 76-78 рублей за доллар. С одной стороны, снизилась нефть, но пока идут валютные поступления от старых контрактов по высоким ценам, и это поддерживает рубль. Кроме того, слабый спрос на импорт из-за инвестиционного кризиса в России не позволяет пока рубль сильно ослабевать. Но, тем не менее, если цена на нефть будет снижаться, если переговоры США и Ираном возобновятся и будет снова перемирие, то тогда цена на нефть может опуститься опять в район 70 долларов за баррель по сорту Brent. И уже ближе к осени поступления на валютном рынке будут гораздо ниже, что предопределит ослабление рубля ближе к осени. Сценарий некоторого ослабления рубля выгоден бюджету с учетом дефицита.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег УКА.

0: курса доллар-рубль здесь пока, наверное, мы склонны видеть слабое ослабление. Почему? Потому что оно еще будет результатом, ну, с некоторым лагом снижения цены на нефть в тот момент, когда соглашение было заключено. Но почему оно будет слабым? Потому что все прекрасно понимают, что если будет очередная эскалация, то это снова приведет к росту валютных интервенций в российскую денежную массу через экспортный канал, ну и, соответственно, снова рубль будет достаточно крепким. Что касается индекса, то здесь пока, к сожалению, есть все заходы и вероятность на то, что 19 недели подряд снижение случилось, потому что помимо геополитического контекста, который давит на рынок акций, есть еще и достойная альтернатива в лице фондов денежного рынка и долгового рынка, где по федеральным бумагам уже доходность выше 16%. Соответственно, многие участники рынка просто инвестируют именно туда.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. Мосбиржа в июле расширит время торгов на срочном рынке до 17 часов в день. С 14 июля участники рынка смогут торговать в срочные секции Мосбиржи, начиная с 6.50 утра. Сейчас торги стартуют с 8.50. В утреннюю сессию будут доступны все инструменты, кроме опционов на валютные пары. Для валютных фьючерсов установят ценовой коридор в размере плюс-минус 3%. С этой же даты биржа запускает фьючерсы на нефть WTI. Котировка в долларах за баррель, один лот 10 баррелей, шаг цены 0,01 доллара. Лето на воде почти распродано. По данным Российского союза туриндустрии, загрузка самых популярных речных круизов достигает 90-100%. Быстрее всего разбирают путешествия между Москвой и Петербургом, в Карелию, на Славянские острова и по Волге. При этом участники рынка не спешат называть нынешний сезон новым круизным бумом. Подробнее Олеся Савоськина.
2: Утром прогулка по Угличу, через пару дней Кижи, затем Валаам. Между остановками палуба, каюта и сотни километров по воде. Именно на июль и август приходится около 2/3 всех летних круизов. На самых популярных направлениях свободных кают почти не осталось. Всего в этом сезоне по российским рекам ходят более 100 круизных теплоходов. До ноября запланировано около 7000 круизных программ. Такие данные приводит РСТ. Один из самых востребованных маршрутов между Москвой и Петербургом. Обычно путешествие занимает около недели. На ближайшие июльские даты такой круиз стоит от 100 тысяч рублей на человека, а на отдельных теплоходах больше 200 тысяч, в зависимости от категории каюты. В целом, по данным АТОР, в этом сезоне речные круизы подорожали в среднем примерно на 10%. Среди тех, кто уже успел провести несколько летних дней на воде, художница, выпускница института имени Сурикова Мария Сувалян. В июне она вместе с отцом отправилась из Москвы в Нижний Новгород.
3: Путешествие на 5 дней начиналось от Московского речного вокзала и до Нижнего Новгорода. Выбрали такое путешествие, потому что папа в детстве так отдыхал с семьей, и он хотел повторить свой старый опыт, посмотреть, что изменилось за эти годы. Мы останавливались несколько раз в разных городах. Из остановок была Рязань, Муром, Касимов. Там нам давали где-то 3 часа на прогулку. В основном были все лет за 60. Много пенсионеров, несколько пар молодоженных и несколько детей. Скорее, обеспеченные люди, интеллигентные. Сами сидели в основном врачи, хирурги. Полноценно так не заменит, конечно, отельный отдых. Ты едешь и ждешь остановки в каком-то из городов. Но я художница, у меня было время писать короткие этюды.
2: На теплоходе Марии свободных мест почти не было. Но прошлогоднего ажиотажа участники рынка пока не видят. По данным столичного Дептранса, в прошлом сезоне только с московских речных вокзалов в круизы отправились более 360 тысяч пассажиров. Это рекорд за последние 30 с лишним лет. В этом году в Москве рассчитывали прибавить к этой цифре еще около 10%. Однако в РСТ отмечают, если год назад к этому моменту на июльские и августовские круизы практически невозможно было найти каюту, то сейчас на части теплоходов места еще остаются. Продолжает председатель совета директоров круизной компании «Созвездие» Александр Соснин.
4: Наверное, был года 2-3 назад. Сейчас, ну, более-менее стабилизировалось. Вообще от компании зависит. У разных компаний разный уровень продаж. Я не могу сказать, что у нас прямо все битком забито. Ну, в целом, жалуемся. Но это не бум, это обычный нормальный год. У нас каждую пятницу отправляется теплоход в круиз выходного дня из Москвы и каждую пятницу из Петербурга. И они всегда заполнены на 100%.
5: Пишут, что, собственно, сейчас частями сейчас маршруты покупают.
4: Такие маршруты, это в основном длительные, ну, от 10 дней и больше, которые действительно разбиваются на части. Вот круиз Москва-Казань-Москва, он обычно 11 дней. Кто-то берет в одну сторону Москву.

0: Москва, Казань, кто-то обратно. Такое бывает.
1: На самых популярных направлениях занято до 100% кают, а средний чек в ряде компаний снижается. По данным РСТ, длинные путешествия стали покупать реже, а отдельные участки маршрутов – чаще. При этом растут расходы самих операторов. В этом сезоне топливо подорожало сразу на 20-30%, а большинство компаний сформировали тарифы заранее. Впрочем, не всех судовладельцев это застало врасплох. В созвездии к росту цен подготовились заранее. По словам Александра Соснина, компания закупила топливо практически на всю навигацию. Поэтому нынешнее подорожание пока не влияет на себестоимость ее круизов. Массово повышать цены до конца сезона операторы не планируют, а в тарифы на круизы следующего года пока закладывают рост примерно на 5-7%, с учетом инфляции, портовых сборов и расходов на обслуживание флота. Больше всего свободных кают пока остается на осень. Эти круизы загружены примерно на 35%. Олеся Савоськина, ГОР Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: В середине 10-х годов ездил на студию Abbey Road, ту самую, где когда-то записывались Beatles, посмотреть, как устроены технологии звукозаписи. Дела на Abbey Road тогда шли неважно. Музыканты начали записываться дома, отдавая материал только для сведения. Сегодня и эту операцию чаще делают на ноутбуке. В схожую эпоху вступает индустрия кинопроизводства. В этом году на полях Каннского фестиваля Хиксфилд и стартап с казахскими корнями показал Hellgrind, полуторачасовой фэнтези-экшн, полностью созданный искусственным интеллектом на платформе стартапа. Скандал вышел знатный. Фестиваль даже выпустил заявление о том, что не имеет отношения к показу. Смотрите на этот адский замес. Примерно так переводится название, можно с двух точек зрения. За две недели команда из 15 человек собрала полноценный, перенасыщенный эффектами фантастический боевик с бюджетом в полмиллиона долларов, из которых 400 тысяч ушло на оплату вычислительных мощностей. Для каждого 15-секундного эпизода писался промпт на 3000 слов, описывающий буквально все от оптики до веса предметов. По словам создателей, а к ним стоит относиться со скепсисом, такой же фильм, снятый традиционно, это 50-70 миллионов долларов. Предположу, что в реальности ценовой разрыв не такой большой, но все равно существенный. Все это про бизнес. Как зритель, я увидел сыроватый продукт, сценарий на 4 из 10, картинка где-то на 5-6. По доброй воле я такое смотреть бы не стал. Основной доход создатели платформы получают от коротких рекламных роликов и контента для социальных сетей. Постпродакшн. Создание специальных эффектов здесь искусственный интеллект в кинопроизводстве уже незаменим. Попытки генерировать полноценное кино пока выглядят неубедительно, но в течение 2-3 лет эту задачу наверняка научатся решать, и вот тогда в киноиндустрии начнется настоящий Hellgrind. Ну или адский замес.
2: Сумма технологий на Бизнес ФМ.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес ФМ. Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Из имевших когда-либо хождение региональных денег Российской империи, самыми западными были монеты, которые чеканились в середине 18 века специально для Восточной Пруссии. В ходе Семилетней войны эта территория была завоевана русскими войсками, и все население ее обязалось быть верным всесветлейшей императрице всех россиян Елизавете Петровне. Для нужд новой провинции и для вытеснения прежних денег в Москве и Кёнигсберге стали оперативно чеканить монеты, которые представляли собой забавный симбиоз русских и прусских денег. Такой дизайн призван был вызвать больше доверия к новой валюте у местного населения. На обороте монет достоинством в 3, 6 и 18 грошей был отчеканен прусский одноглавый орел, дата выпуска указания номинала и надпись по латыни «Монета Королевства Пруссии», а на лицевой стороне портрет Елизаветы.
4: Деньги к деньгам на Бизнес ФМ. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте из-за атаки ВСУ на автобусную остановку в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Как сообщил мэр города Максим Пухов, в результате удара беспилотника погибла женщина, еще 4 человека были ранены. Позднее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что 12 июля стало самым кровавым днем для Энергодара. По его данным, погибли 4 человека. Еще 4 пострадали. Один из них находится в тяжелом состоянии. Юлия Свириденко уходит в отставку с поста премьера Украины после менее года работы в этой должности. Президент Владимир Зеленский предложил ей возглавить новое направление в отношениях с ключевым партнером. По данным украинских СМИ, Свириденко может стать послом Украины в США. Нынешний посол Ольга Стефанишина попросила об отставке по личным обстоятельствам, пишет Интерфакс Украина со ссылкой на источник. Еврокомиссия планирует ужесточить наказание для крупнейших технологических компаний за неспособность защитить потребителей, особенно детей, от потенциальных рисков в интернете и соцсетях. К концу года будут предложены новые правила регулирования в цифровой отрасли, направленные на решение таких проблем, как вызывающий привыкание дизайн веб-сайтов и приложений, ловушки с подписками и другие схемы, заманивающие людей тратить деньги. Эти правила могут дополнить меры, которые рассматривает Брюссель для ограничения доступа детей к соцсетям. Сильный ветер уничтожил вековые деревья в петербургском Павловском парке. С корнем вырваны вековые дубы и липы. Почти на каждой аллее повалены деревья. Уже выявлено более 200 утрат, сообщили в музее-заповеднике. Отмечается, что такого разрушительного урагана в Павловске не было последние 30 лет. В связи с ликвидацией последствий непогоды парк будет закрыт в понедельник. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Промежуточные итоги борьбы с топливным кризисом. Пока ситуация разнится от региона к региону. Если в Москве очереди на АЗС сокращаются, в других местах водители по-прежнему часами стоят на заправках. Хуже всего дела обстоят в Крыму. И дело не только в дефиците топлива, но и в его стоимости. Литр бензина за 235 рублей там считается хорошей ценой. Считает ли опоздание на работу из-за очереди на АЗС уважительной причиной? Федерации независимых профсоюзов считают, что однозначно да, очереди на заправках там называют форс-мажором. Что думают о такой трактовке работодатели из пострадавших от дефицита топлива регионов и специалисты по трудовому праву? Что делать, если вас внесли в список телефонных спамеров и заблокировали звонки без объяснения причин? Абоненты все чаще сталкиваются с издержками работы антифрод-систем мобильных операторов. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Ситуация на заправках налаживается. Бензин есть, очередей все меньше. Но, похоже, так только в Москве. Жители других регионов говорят, что перебои с топливом сохраняются и либо становятся еще хуже, либо бензин очень дорогой, как в Крыму. С обзором Евгений Перельчук.
7: Как пишут водители на форумах и в соцсетях, на столичных заправках к пятнице-субботе действительно стало посвободнее. На стеллах выставлены ценники на все виды топлива, очереди сократились наполовину, либо исчезли совсем. Частные заправки по-прежнему не работают, но ажиотаж как будто сходит на нет, говорит московский таксист Павел.
8: Да, действительно, загруженность стала поменьше. Очереди, по своим наблюдениям, сохраняются только на трассах. Вот я ехал даже по платной дороге в Шереметьево. Там вот нет проблем, но все-таки это платные дороги. А вот если вот Одинцовскую взять, сеть, то все равно заправка по ночам не работает, и иногда нету сотого и 98-го бензина. 92-й дизель, ну, есть уже на большинстве заправках. Вчера вот ездил на своем личном автомобиле по делам. Мы решили заехать на заправку, и я обратил внимание, что люди как заправляли по немного бензина, но до полного, так и заправляют. Видимо, еще переживают, что в один прекрасный момент не смогут заправиться, и из-за этого образуется очередь. Цены изменились где-то на 5%. Если раньше 92-й стоил 60-62, то сейчас он стоит 65-66.
7: За пределами столицы с топливом сильно хуже. Самая напряженная ситуация в Крыму. Были сообщения, что литр топлива на АЗС в Ялте стоит уже 350 рублей. Бензин в Крым поступает волнами. Разом от открываются около сотни заправок, о чем каждый раз сообщает Министерство топлива и энергетики. Затем АЗС быстро закрываются, говорит житель Ялты Дмитрий.
9: Я машину на паузу поставил, ряд знакомых также поступил. Бензин случается волнообразно. Бывают какие-то дни, когда там и на ряде заправок он появился. Видны очереди, когда едешь мимо заправок некоторых. Ну, диапазон цен от 235, это очень удачный случай, до 300. У перекупщиков это может быть и 400, и 500. В Севастополе, я знаю, QR-коды есть, а в Симферополе и остальной части Крыма такого не слышал я. Кто-то ездит, да, кто может отказаться, отказался, кто-то там на электроскутере ездит. То есть каждый как-то по-своему решает, кто-то ездит, я знаю, группами объединяются и через МОД заправляться туда, на материковую часть.
7: Несколько российских регионов переняли практику друг у друга и ввели систему чет-нечет на заправках. Это когда заправиться в конкретный день недели может обладатель четного или нечетного номера. Систему вслед за Орлом ввели Мордовия, Нижегородская, Астраханская, Липецкая и Псковская области, рассказывает жительница Нижнего Новгорода Елизавета.
10: Очереди есть в любое время, и ночью, и днем. Я заметила, что даже на пустых заправках тоже собираются очереди. То есть люди от безысходности просто стоят и ждут бензовоз. Трафика на дорогах стало меньше. От знакомых я часто слышу, что они временно пересели на общественный транспорт. Что касается цен, на сетевых заправках я сильных изменений не заметила. На частных заправках, конечно, да, цены взлетели в два раза. 95-й бензин стоит по 150-170 рублей за литр. Несколько дней назад в Нижнем Новгороде ввели систему заправки по четным и нечетным дням. Я ежедневно проезжаю мимо различных заправок у нас в городе и замечаю, что в целом большинство соблюдают установленные правила. На некоторых заправках работают волонтеры, Росгвардия, которые в целом координируют движение на заправках.
7: Очереди сохраняются и серьезные. Особенно удивляет контингент водителей в некоторых таких собраниях, говорит житель Саранска Михаил.
11: Цены без изменений, плюс-минус, как и были последнее время. Но очереди стали намного длиннее, раза в два по ощущениям. Люди приезжают, стоят в очереди с кальяном, компанией, едой. Вот я в жизни не верю, что нормальный работающий человек готов 3 часа там стоять. Мне уже иногда кажется, что проще до трассы доехать, М5 или что-то в этом роде. Выйдет то на то, но хотя бы не скучаешь на жаре в очереди. Я, например, стал ездить на одной машине, а машина жены стоит, скучает дома.
7: Режим чет-нечет соблюдается, но пока особого эффекта от него нет, считает житель Астрахани Иван.
12: По наблюдениям очередь вообще не поменялась. Чет-нечет соблюдается. Во всяком случае, видно, что в очереди стоит все по правилам. Цены такие же. Во всяком случае, по табло я не замечал какое-то резкое изменение. Все то же самое.
13: Вы когда вот последний раз сами заправлялись?
12: Я, наверное, 3 недели назад, полный бак, тогда еще ничего не было. Когда увидел очереди, я просто пересел на велосипед.
7: Пока не решен вопрос с транзитными номерами. Одна слушательница рассказала нам, что доходит до курьезов. При поездке из Петербурга в Белоруссию им отказались заправлять машину на АЗС в Псковской области. Номер был не тот. А еще на заправке не могли определиться, 0 это четное или все же нечетное число. Евгений Перельчук, Анна Маргунова, Бизнес ФМ.
6: Опоздал на работу, потому что стоял за бензином. Теперь такое объяснение может оказаться уважительной причиной. Федерации независимых профсоюзов заявили, что многокилометровые очереди на АЗС – не редкость в наше неспокойное время, и это может относиться к чрезвычайным обстоятельствам. Юристы при этом уточняют, по Трудовому кодексу очередь на АЗС не может считаться форс-мажором. Каждый случай будут оценивать с учетом всех обстоятельств. Сначала работодатель, а при споре, возможно, и суд. Бизнес-ФМ спросила предпринимателей, готовы ли они простить опоздание сотруднику, застрявшему в очереди на заправке.
4: «Бизнес говорит».
14: Основатель детских парков и развлечений «Чайленд» Виталий Арутюнян.
15: Я родом из Советского Союза. И никто не мог употребить такое. Я стоял в очереди, поэтому опоздал. Этот абсурд, мне кажется, это смешно. Во-первых, я езжу между городами и еще нигде на дороге не остался. А сама инициатива, представьте, что вы опоздали на эфир, потому что стояли в очереди за бензином. И это время мы 30 минут слушали какую-то пустоту. Поэтому я думаю, что надо поменьше глупостями заниматься и побольше делом. И вовремя, и точно. все решаемо, но выводить эту историю с заправкой в ранг какого-то такого глобального нашего времени не смешно и стыдно за тех людей, которые такие глупости вообще предлагают.
14: Основатель и технический директор Pepe Birds Дмитрий Кулешов.
16: Не думаю, что тут есть что комментировать. Большинство сотрудников пользуются общественным транспортом. Обсуждали, конечно, что стало больше времени на заправки уходить, но чтобы как-то сказалось на опозданиях или отсутствии на рабочем месте, пока проблем не ощущается. Если сотрудник едет издалека, ну, пришлось остановиться, заправиться, ждать в очереди. Ну что ж, ну, позвони, предупреди. В конце концов, ценность сотрудника не в том, чтобы он вовремя пришел, а чтобы он работу сделал. Ну, на ежедневную отмазку, думаю, не прокатит.
14: Предприниматель, гештальт-психолог Георгий Сухаржевский.
17: Как руководителю, конечно, сложно воспринимать такие причины для опоздания. Если человек ездит на личном автомобиле, но у него есть возможность пересесть, например, на какой-то общественный транспорт, то не вижу в этом никаких проблем, и это обязанность всего работника самостоятельно принимать правильные решения для того, чтобы вовремя добираться на работу. Мне сложно как-то поддержать такую инициативу. Наверное, я был бы против, если бы люди могли, так сказать, беспрепятственно каждый раз опаздывать. Для меня форс-мажор — это какие-то катаклизмы природного характера.
6: Это был опрос работодателей. А в Федерации независимых профсоюзов советуют сразу предупреждать руководителя о задержке и собирать подтверждение. Если объяснение не примут, работник может обратиться за помощью в профсоюз. Власти называют трудности с топливом временными. Миграционные мучения. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась гражданка Молдавии Лилия, которая больше года не может получить гражданство России. Сотрудники миграционного центра находят все новые ошибки и отказываются принять ее документы к рассмотрению. В истории разбиралась Ольга Кашинская.
4: Личный опыт.
18: Лилия родилась в Приднестровье. В 2010 году вышла замуж в России, где с тех пор они с мужем и живут. Трое из пятерых детей пары также родились в России. В прошлом году Лилия решила окончательно укорениться и получить гражданство. До этого она жила в стране по ВНЖ. Лилия обратилась в миграционный центр Воденцова. По ее словам, чтобы записаться на собеседование с инспектором, необходимо сначала провести почти весь день в живой очереди и после этого получить запись через 3 месяца. Когда она впервые пришла подавать документы, инспектор нашел в них ошибки. Лилия все исправила и пришла во второй раз еще через 3 месяца. Новый инспектор нашел уже новые ошибки. Например, претензия была в том, что Лилия указала своей религии православие, а не христианство. Таких собеседований с интервалом в 3 месяца с разными сотрудниками, которых каждый раз что-то не устраивает, у Лилии было уже несколько. При этом электронные очереди в центре фактически не существует, а сотрудники отказываются выдавать даже официальную бумагу об отказе, положенную в таких случаях. Продолжит жительница Химок Лилия.
19: Каждое попадание к инспектору вместо приветствия начинается: где заполняли анкету? Пятый раз, когда я приходила, мне прокомментировали: а что ж вы сразу не поднялись платно на 4-й этаж? Вам бы быстренько исправили ошибку, точнее, заново заполнили бы анкету, и вы бы тут же подали у инспектора. А в самом центре Одинцова были даже такие листовки, что 4-й этаж коммерческий отдел, и непосредственно к МВД отношения не имеет, и за их деятельность они не отвечают. Нынче услуга заполнения анкеты для гражданства мне озвучили в прошлом году 17 200. Но и предварительно консультацию я у них заказывала до того, как собирать пакет документов. Стоило что-то 5 000, уже, честно говоря, не помню. Но услуги на каждом шагу, они их предлагают, продвигают.
18: Юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская, с которой Лилия также консультировалась, говорит, что сама процедура получения гражданства достаточно несложная. Но проблема кроется в конкретном миграционном центре, проблемы с которым возникают у большинства заявителей.
20: Все документы должны быть переведены и нотариально заверены. И действие нотариуса распространяется на территории всей Российской Федерации. Но при предоставлении документов сотрудники говорят, что переводы должны делаться только в Московской области, только у нас. То есть намек на то, что нужно оплатить их услуги платные. Плюс бланк заявления, он утвержден. Но поскольку это не форма строгой отчетности, там нет правильности формулировки, там есть вопросы, на которые нужно ответить. Сотрудник говорит, что вам не надо было здесь писать СССР, вам надо было здесь ставить запятую. Это не ошибка, это субъективная точка зрения конкретного сотрудника, который смотрит документы. И всегда они спрашивают, сами они готовили заявление или пользовались услугами юристов. Если говорят, что пользовались услугами юристов, это как красная тряпка для Одинцова. Вот вы кучу денег заплатили вашим юристам, они все вам заполнили неправильно. Заплатите нам, мы вам заполним правильно.
18: Эксперты полагают, что причина такого затягивания может крыться еще и в том, что с 26 июля в России кратно возрастает размер госпошлин за получение гражданства. Вместо 4200 рублей придется отдать 50 тысяч. Однако в московских миграционных центрах подобных затяжек и трудностей в разы меньше, говорят юристы. Но самостоятельно выбрать миграционный центр для подачи документов на гражданство нельзя, объясняет специалист по подготовке документов миграционного агентства «Мигропро» Раиса Мишарина.
0: Я знаю, что в Одинцово отправляют там через одного практически всегда. Затягивание идет. Дело в том, что человек должен обращаться именно в тот миграционный центр, куда он территориально относится. То есть, если у него регистрация в каком-то районе, который относится к Одинцово, то она больше нигде подать и не сможет. Приднестровье — это Молдавская республика. Сейчас граждане Украины, Молдовы, оно вроде как упрощенный порядок идет, но, видимо, он не всегда упрощенный, потому что это недружественное государство все-таки с Россией, поэтому там могут и запятые не там находить. Допустим, в Подольске филиал еще есть, там не так часто это бывает. А с Одинцова, да, достаточно крупный центр, и бывает там такое. А юристов туда не пускают. То есть, если гражданин России с паспортом, его в Одинцовский центр просто не пропустит охрана.
18: Писать жалобы в ответственные ведомства Лилия сочла бессмысленным и решила обратиться к нам напрямую. Бизнес-ФМ направила запрос в МВД. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
4: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Ростов-на-Дону. 1 100 000 жителей. В 1749 году по указу императрицы Елизаветы Петровны в устье реки Темирник была построена таможня, через которую велась торговля со странами Средиземного, Черного и Эгейского морей, а через 12 лет была возведена крепость. Как появлялись города на бизнес-ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Объем выдачи ипотеки в мае вырос в 13 российских регионах. В Ингушетии показатель подскочил сразу в 1.5 раза, следует из данных ЦБ, которые проанализировали РИА Новости. Банки в Смоленской области увеличили объем ипотечных выдач более чем на 10%, в Мурманской на 9%, в Карелии почти на 8%. В пятерку также вошла Томская область с ростом на 7.5%. При этом в целом в стране ипотечные выдачи в конце весны снизились на 8.6%. В российских ресторанах и магазинах может появиться свежий тунец. Об этом сообщил РИА Новостям президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Ранее отечественные рыбаки добывали тунца в сотнях миль от российских портов, поэтому на рынок он поступал только в замороженном виде. Минсельхоз предлагает с будущего года разрешить добычу в восточно-сахалинской подзоне. А значит, пробные партии свежей рыбы доедут до прилавков менее чем через год. Гендиректор Volkswagen Оливер Блюм заявил о намерении концерна избежать закрытия производственных площадок в рамках программы оптимизации затрат. В интервью газете Bild am Sonntag он подчеркнул, что существуют более разумные решения. По его словам, программа экономии в Германии уже приносит результаты. Только за прошлый год удалось снизить затраты в среднем на 20%. Руководство намерено продолжать сокращение всех видов расходов. 8 компаний, входящих в группу Toyota Motor, продали доли в 44 других предприятиях. Речь идет об акциях почти на 6 миллиардов долларов. Как сообщает Nikkei со ссылкой на отчетность автопроизводителя, эта мера призвана повысить ликвидность и эффективность его капитала. После этого у группы Toyota остались акции еще 94 фирм. Это треть от того, что было у японского производителя и его дочерних структур 4 года назад. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Для врачей скорой помощи введут новый стандарт работы, который начнет действовать с 1 сентября. Он обобщает уже существующую практику, но главное отличие – юридическое закрепление более широкого круга обязанностей. В первую очередь это касается работы вне стен больницы. В чрезвычайных ситуациях врач обязан не просто доставить человека в стационар, а самостоятельно на месте принимать решения, оценивать состояние, выбирать тактику, определять, куда именно госпитализировать и действовать по актуальным рекомендациям. Мы обсудили это с врачами скорой помощи, говорит фельдшер из Петрозаводска, председатель профсоюза действия в Карелии Ольга Чайка.
1: Есть четкие критерии, на основании чего принимается решение. Как раз вот в этих вот стандартах, которые хотят ввести, всегда это все описывается. Ранее действующие стандарты 25-го года, там все было четко описано. И при разборе каких-то ситуаций, чтобы понять, ошибка это или не ошибка, опирались именно на эти стандарты. Потом с 25-го года эти стандарты отменили и ввели клинические рекомендации. Рекомендация — это обтекаемо. Стандарт — это четко. Рекомендация, но то она рекомендация. Мы вам рекомендуем так сделать, но не обязываем, получается. Вот это было очень неудобно. То ли так сделать, то ли вот так сделать. Непонятно как. Это сейчас ведут стандарты, все-таки это будет четко прописано. Это, опять же, удобно для оценки правильности лечения, там, да, манипуляций назначенных. Вот это удобно будет.
6: Ольга Чайка, фельдшер из Петрозаводска. Новый профстандарт меняет роль врача скорой, он становится полноценным диагностом на месте, а значит, нужно системное обучение, чтобы врачи соответствовали этим повышенным требованиям, говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член СПЧ при президенте России Ян Власов.
21: Врач не просто будет слушать все, что говорят пациенты, дальше реагировать, исходя из понимания того, который понимает пациент, а будет самостоятельно проводить некие еще физикальные обследования, составлять собственное мнение, естественно, и уже ставить диагноз, в связи с чем будет и дальше проводиться госпитализация. По большому счету, это и является некой такой новой позицией. Здесь две причины. Первое, что в ряде случаев скорая работает после нападений, в том числе беспилотников, и у нас появляются пациенты с минно-взрывной травмой, что в гражданском обороте обычно отсутствует. Вот это все-таки военные пациенты. Поэтому врачам нужны новые знания. А вторая история – это то, что 4 из 5 пациентов, прежде чем обратиться к врачу, даже при вызове скорой помощи, начитают с интернета, и все, что там находят, в ряде случаев прикладывают к себе. И иногда врачу приходится выяснять, что у человека на самом деле болит, а что он еще начитал. Говорят о том, что они читают интернет, только 25%, остальные об этом не говорят. Поэтому, конечно, увеличение компетенции со стороны врачей скорой помощи уже назрело и был необходим. Дальше просто этот вопрос. Нам нужно организовывать образовательный процесс, я полагаю, с этим проблем не будет. То есть должна быть написана программа повышения квалификации, связанная с новыми стандартами. Будут люди соответствующим образом обучаться, дальше состав будет участвовать в этом процессе. То есть, в принципе, процедура понятна. Если написаны такие новые программы, вообще замечательно. Если эта программа пишутся с военными или с МЧС, тоже отлично. Так или иначе, должна появиться новая программа образовательная.
6: Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов. Новый профессиональный стандарт будет действовать до 1 сентября 2032 года. Что делать, если вас по ошибке внесли в список спамеров и ограничили мобильную связь? Сейчас у каждого оператора есть своя антифрод-система, и некоторые абоненты обнаружили, что их звонки маркируются как нежелательные, хотя в спам-обзвонах они никогда не участвовали. Подробнее Алина Орлова.
22: Представьте, вы впервые звоните человеку, с которым договорились пообщаться, но дозвониться не можете. И он вам пишет: «Твой звонок отображается как нежелательный». С такой проблемой столкнулась обозревательница бизнес-ФМ Екатерина Штрыкова.
23: Я написала коллеге, что у меня проблема, я не могу дозвониться, и он мне присылает скриншот. Алиса Антифрод, или как называется этот сервис, прислала ему уведомление, в котором сказано буквально, что отклонен звонок с моего номера, так как это нежелательный звонок, и есть жалобы. Причем какие именно жалобы, Алиса не показала. Когда коллега попытался мне позвонить сам, он смог мне дозвониться, но все время вызова у него висело уведомление, что это, опять же, нежелательный звонок, на него есть жалобы, мой номер выделялся красным. Какие жалобы, непонятно. Почему мой номер внесен, мне тоже не очень понятно в этот список, потому что он оформлялся еще лет 10 назад на мою маму, когда мне еще 18 не было, и вот с тех пор я с этим номером, никаких спам-звонков, спам-рассылок я не осуществляла вроде как с него.
22: В поддержке Яндекса ответили, что пометки ставятся автоматически на основе субъективных отзывов пользователей, но их можно убрать. После обращения пришел ответ, что номер дословно помечен как полезный звонок, и блокировку действительно сняли. Возможно, всего пара человек пожаловалась на ваш звонок, как на спам, и он попал в черный список. В ситуации моей коллеги она попала под ограничение лишь одного из уровней антифрод-системы Яндекса, но могла звонить другим людям, у которых такой защиты нет. А может быть блокировка на уровне оператора, государственной системы антифрод и даже дополнительного софта. В такой ситуации недавно оказалась журналистка Фонтанки.ру. Она не могла позвонить никому целую неделю. Гудки шли, но при поднятии трубки вызов обрывался без объяснения причин. В офисе ее оператора предположили, что антифрод-система сработала из-за того, что на номер якобы пожаловались 10-15 раз, после чего звонки ограничили. Хотя никакой статистики ошибочных блокировок звонков операторы по понятным причинам не публикуют, проблема действительно распространенная, говорит главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
2: Некоторые мобильные номера могут блокироваться ошибочно из-за того, что все системы антифрод, правда, еще пока сырые и не обладают достаточным качеством ни в части исполнения, ни в части данных, на которые они опираются. Из проблемы недозвона сейчас сталкиваются те, кто, наоборот, много говорит по телефону, потому что система считает, что человек занимается обзвоном. И особенно это заметно, когда сейчас пытаются ввести маркировку для юридических лиц, и поэтому, если там с юридического номера много вызовов, это одна история. Если много звонков идет с личного номера, то система может оценивать такие звонки как подозрительные. Бывают и просто сбои в системе, да, особенно если мы говорим, например, про международные вызовы, когда звонки из рубежа блокируются, хотя человек не устанавливал запрет на международные вызовы.
22: Если ваш номер ошибочно заблокировали, эксперт советует обращаться не только к своему оператору, но и к оператору собеседника, до которого не удалось дозвониться. Также стоит написать в службу антифрод-системы, если именно она прервала ваш звонок. Главное, не пишите слишком часто, а то еще и за спам в поддержку забанят. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
6: В Минпросвещении заявили, что желание ребенка попробовать мармелад в виде червей неадекватное. Это следует из письма, которое ведомство направило в регионы. С ним ознакомился ТАСС. В документе сказано, что нельзя назвать адекватным желание ребенка отведать лакомство в виде червей, крови и других абсолютно неприемлемых образов. А виноваты в этом видеоролики в честь Хэллоуина и аналогичных, как сказано в письме, деструктивных явлений. Так ли опасны мармеладные червяки для детей, говорит психотерапевт Ирина Штанская.
3: Мне кажется, что само по себе это не неадекватно, а исходя из того, что мармелад в виде червячков, глаз, мозгов и прочих разных форм, это объясняется еще возрастной игрой. Да, в каком-то возрасте дети познают так, что-то запретное, что-то, то, что нельзя. Ну и нельзя отбрасывать то, что есть дети, которые вообще, в принципе, не едят сладости, потому что сладости запускают много гормонов, и дети после этого могут вести себя очень возбужденно. А что касаемо именно конкретно каких-то фигур, червячки или мишки, или, я не знаю, банка Кока-Колы, это вообще не имеет никакого значения, потому что это всего лишь желейная сладость. Контент, конечно, важен, какой потребляет ребенок, и это может стимулировать выбор той или иной формы, которую предпочтет ребенок. Я думаю, что если ребенок любит такие сладости, то это еще не является диагнозом неким. Повод для внимания, мне кажется, стоит обращать в том случае, если будет образ мрачности прослеживаться во всем, в одежде, в контенте полностью, который потребляет ребенок, мультики, фильмы, игры и какие-то, может быть, жесткие, вот где сюжет меняется. Вот на это надо обратить внимание и проявить тревожность родителям. По поводу мармеладок, ну, я сама люблю мармеладки и в виде глаза, черепа. Главное, чтобы были вкусные.
6: Ирина Штанская, психотерапевт. Как утверждает Минпросвещение, в возрасте 7-11 лет у детей еще недостаточно сформировано критическое восприятие информации. В связи с этим ведомство рекомендует интегрировать уроки цифровой грамотности в образовательные программы, запретить телефон во время еды и направлять интерес детей к играм в познавательное русло под контролем родителей. Депутат Госдумы Милонов в ответ на заявление Минпросвещения признался, что сам любит мармеладных червячков. По его словам, не надо искать там, где не надо искать.
4: «Между делом» с Кирой Альтман.
6: У Александра Григорьевича Асмолова, профессора, руководителя кафедры психологии личности МГУ, вышла книга о любви. Она называется «Психология любви. Загадочный дар эволюции». Вот мы с ним встречаемся во время путешествия по большой воде в компании сообщества «Ноудом» и не можем наговориться. Так я узнаю, что у книги должно было быть другое название.
8: Я хотел назвать книгу «Двое на шаре». Не пропустила редакция. Сказали, не поймут читатели, подумают, что это про цирк. Но а любовь – это в буквальном смысле. Когда шар перед тобой, мне хотелось поспорить с Пикассо. Как ты помнишь, у него на шаре, девочка, а когда двое на шаре, да шар все время вертится под тобой, а вы вдвоем перебираете так, что вы находите устойчивость совместности в ситуации невесомости. Поэтому мы парим. Мы парим и под собой вертим шар. Вот и все. Поэтому любовь, как ни парадоксально, подлинная любовь – это высшая форма, в ней секрет жизнестойкости и жизнеупрямства.
9: Жизнеупрямство – какое хорошее слово. Мне всегда казалось, что оно не связано с любовью.
8: А любовь – не желание, любовь – действие, которые, конечно, сопровождаются желанием. Подлинное чувство – это кристаллизация. Ну, озеро эмоций, чтобы выпал кристалл любви. Это очень... Ну ведь кристалл, ты погляди, сколько у него граней. Слово «кристалл любви» не просто метафора. Это против всех упрощений.
10: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии и личности МГУ. Кир Альтман, Бизнес ФМ.
4: Между делом на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
11: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Центр избирком завершил прием документов для заверения списков кандидатов на выборах в Госдуму. Принять участие в избирательной кампании смогут не более 11 партий, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Он отметил, что качество представленных партиями документов стало заметно выше, чем в предыдущей кампании. Также он сообщил, что 80 человек представили свои кандидатуры в порядке самовыдвижения. По меньшей мере 25 глав государств и правительств обсудят в понедельник поддержку Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон примет у себя лидеров стран коалиции желающих, сообщает Евроньюз. По данным издания, союзники намерены укрепить чувство единства и сотрудничества после саммита G7 и саммита НАТО в Анкаре, где они обязались направить Киеву военную помощь на 70 миллиардов евро. Рейтер узнал о намерении Германии профинансировать закупку 50 тысяч ударных беспилотников для Украины. По данным источников агентства, данный заказ является одним из крупнейших известных закупок дронов для Киева со стороны Запада. Заказ включает FPV-дроны «Шрайк», произведенные украинским производителем Skyfall и оснащенные программным обеспечением американской компании Autarian для автономного отслеживания и поражения движущихся целей. Парламентские выборы в Израиле пройдут 27 октября. Об этом объявил председатель комиссии по делам Кнессета, депутат от правящей партии Ликуд Офир Кац. Нынешний 25-й созыв станет первым за 40 лет, который отработал полный срок без досрочных выборов. Предстоящие выборы будут первыми после нападения Хамаса 7 октября 2023 года. Биографический фильм о Майкле Джексоне собрал в мировом прокате свыше 1 миллиарда долларов. Он стал наиболее прибыльным фильмом студии Lionsgate и самым кассовым байопиком в истории, сообщает издание Variety. В американских кинотеатрах картина собрала около 372 миллионов долларов, за рубежом еще почти 630 миллионов. Благодаря повторным показам Майкл стал мировым лидером кассовых сборов среди биографических фильмов, обогнав «Оппенгеймера» и «Богемскую рапсодию». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ормузский пролив снова закрыт. Иран атаковал судно, не выходившее на связь, и обменялся серией ударов США. Что дальше и как новый виток эскалации отразится на нефтяном рынке, в том числе российском? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. В частных клиниках Москвы хотят ввести цифровой репутационный контроль. На входе в медучреждение появятся специальные наклейки с QR-кодом. Пациент сможет увидеть, есть ли у клиники действующая лицензия, регистрация в честном знаке и выполняет ли она обязательные требования. Схожий эксперимент сейчас проводят в торговых точках, а что он даст медицине? Лето на воде почти распродано. По данным Российского союза туриндустрии, загрузка самых популярных речных круизов достигает 90-100%. При этом участники рынка не спешат называть нынешний сезон новым круизным бумом. Почему? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Как новое обострение в Ормузском проливе скажется на России? Командование корпуса стражи Исламской революции предупредило о готовности к ответным действиям в случае новых атак территории страны. Ранее США нанесли целую серию ударов по Ирану в ответ на обстрелы судов в Ормузском проливе. При этом президент США Дональд Трамп предупредил, что считает перемирие с Ираном завершенным, несмотря на согласие продолжать переговорный процесс. В ответ на американские удары Иран атаковал ракетами и дронами американские базы в Бахрейне, Омане, Катаре и Кувейте. Что дальше? Комментарий Георгия Бофта.
7: О прекращении перемирия с Ираном Трамп объявил еще 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре, обозвав иранцев лжецами, мошенниками и больными людьми, с которыми переговоры – пустая трата времени. Иран теперь снова перекрыл Ормузский пролив, а Вашингтон отозвал лицензию на продажу иранской нефти. Триггером стала атака на три танкера – катарские и саудовские – в Ормузском проливе 7 июля. По данным США, за ударом стоял КСИР, который ответственности, впрочем, не признал. Хотя в Тегеране намекнули, суда, мол, шли не по маршрутам, согласованным с Ираном, а по так называемому Оманскому коридору, который патрулирует американский ВМС. Американцы теперь утверждают, что Иран систематически нарушал сделку с первых дней, а именно атаковал суда, игнорировавшие его правила прохода. Тегеран зеркально обвиняет Америку, указывая на то, что Вашингтон первым отозвал лицензию на торговлю нефтью, а Израиль не прекращал операции в Ливане против Хезболлы, хотя именно это Иран называл ключевым условием перемирия. Израиль и США, в свою очередь, так не считали с самого начала. Есть версия и внутрииранская. Сделку подписывал ослабленный режим в момент транзита власти. Похороны убитого в результате американских ударов Али Хаменеи прошли лишь на этой неделе, а новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи публично поклялся отомстить за кровь отца. Для него и КСИР нынешней эскалации возможность доказать, что капитуляции не будет. К тому же известная автономность в действиях командиров КСИР делает как бы случайные атаки на танкеры удобным инструментом, за который Тегеран формально вроде бы не отвечает. Наконец, роль Нетаньяху отрицать тоже не стоит. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о начале подготовки к возможной войне Израиля против Ирана уже в одиночку. Каковой настрой также вряд ли будет содействовать восстановлению прекращения огня в целом. Возможно, Нетаньяху воспользуется случаем, чтобы обсудить ситуацию с Трампом напрямую, если поедет на похороны внезапно скончавшегося сенатора Линдси Грэма, который был не только твердым сторонником Израиля, но и выступил в роли одного из главных идиотов нынешней войны с Ираном. На фоне взаимных ударов Вашингтон и Тегеран обмениваются и новыми угрозами. В частности, Трамп чуть ли не грозит захватом иранского экспортного нефтяного терминала на острове Хархк и восстановлением морской блокады. Но тут у него есть жесткое ограничение по срокам. Ноябрьские выборы в Конгресс. Рост цен на бензин в Америке уже бьет по рейтингам республиканцев. Затягивание конфликта и тем более разрушение иранской нефтяной инфраструктуры может бумерангом ударить по партии президента. Не прекращаются и дипломатические усилия при активном содействии посредников в лице Омана, Катара и Пакистана. Катарские посредники, в частности, по данным CNN, уже побывали в Тегеране с согласованным с Вашингтоном визитом. Правда, новый раунд переговоров в Исламабаде, намеченный было на 12 июля, подвис в воздухе. На фоне блокады Ормуза нефть прибавила в цене процентов 5. Однако ценового шока образца февраля не случилось. Рынок, похоже, адаптировался к ормузским качелям, давит на цены и рост коммерческих запасов самих США. Хотя Трамп допускает, что котировки могут подняться еще выше, особенно если удары обрушатся на нефтяные терминалы на острове Харк. Большинство западных аналитиков предсказывают колебания цен на Brent в диапазоне 85-90 долларов за баррель при затяжном закрытии пролива, а скачок выше 100 только в случае наземной операции в Иране, которая представляется крайне маловероятной. Для Москвы нынешний кризис, с одной стороны, выглядит маленьким подарком. Закрытие пролива на время выключает из игры страны Персидского залива, а Китай и Индия, лишаясь ближневосточных поставок, будут вынуждены больше импортировать российской нефти. Июньский экспорт стал рекордным с 2022 года – 4,63 миллиона баррелей в сутки, и почти весь он идет в Азию. Однако при этом рост объемов не конвертируется напрямую в аналогичный рост доходов. Если с начала июня Brent подешевел примерно на 16%, то российские экспортные сорта почти на 20%. Еще важнее, что часть этой нефти может вернуться в Россию после переработки в той же Индии в виде нефтепродуктов, что поможет сгладить остроту топливного кризиса, вызванного вражескими ударами по российским НПЗ. Чаще всего называют возможный объем импорта в размере до 400 тысяч тонн в месяц. Месячное потребление бензина в России гражданским сектором большинством аналитиков оценивалось в объеме около 3,5 миллиона тонн. Уязвимым местом новой схемы, когда Россия сначала продает той же Индии сырую нефть с некоторой скидкой, а затем выкупает бензин уже по рыночной цене продавца, является то, что отечественным экспортерам особо заработать на этом не удастся. К тому же логистика в этом случае может растянуться до полутора и более месяцев, учитывая доставку до Дальнего Востока, а затем железной дорогой до центра страны. Так что если геополитически Москва вроде бы выигрывает, пока Армузский пролив перекрыт, а Вашингтон занят Ираном, то экономически страна впервые оказалась одновременно по обе стороны нефтяного прилавка. И тут все не так однозначно.
6: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». У входа наклейка с QR-кодом, за ним цифровая карточка организации. Проверить клинику или магазин предлагают одним движением камеры. В торговле механизм тестируют уже в 40 точках Москвы, а для частных клиник аналогичный пилот только готовят. Пациент сможет увидеть, есть ли у клиники действующая лицензия, регистрация в честном знаке и выполняет ли она обязательные требования. Почему авторы проекта рассчитывают, что бизнес сам захочет разместить такой код, объясняет председатель общественной и потребительской инициативы Олег Павлов.
12: Набор базовых требований, без которых нельзя оказывать медицинские услуги или оказывать услуги общественного питания, он есть для всех видов бизнеса. И на базе системы маркировки есть возможность эту информацию собирать из разрозненных источников и доводить до потребителя в виде простого и понятного QR-кода. Участие в этом проекте, безусловно, добровольное для бизнеса, но мы видим, что сам бизнес заинтересован в том, чтобы подчеркнуть свою легальность и добросовестность, потому что, когда на рынке присутствуют одновременно и те организации, которые соблюдают все требования, и те, кто является нарушителем, конечно, первые заинтересованы как-то выделиться. Но одна из главных целей проекта – это тем предпринимателям, кто не соблюдает эти базовые требования, дать ориентиры по добросовестному поведению. Потребитель будет знать, что есть такой знак, есть знак качества, по сути, для организации. Конечно, предпочтет обратиться к бизнесу, который выполняет базовые требования, ведет себя добросовестно.
6: Олег Павлов, председатель общественной потребительской инициативы. Набор критериев будет зависеть от сферы. Для клиник, магазинов и предприятий общепита он может отличаться и со временем расширяться. В дальнейшем проект планирует распространить на другие регионы и виды бизнеса на потребительском рынке. По оценке API, перевод части обязательной документации в цифровой формат позволит предпринимателям экономить миллиарды рублей в год. Но у добровольного знака есть очевидные ограничения. Что помешает серой клинике просто не размещать QR-код, и насколько в таком случае новый механизм способен изменить ситуацию на рынке, рассуждает основатель сети клиник Ткачева, врач-невролог Александр Ткачев.
13: В медицине уже есть лицензирование, есть юридическая ответственность, есть проверки надзорных органов и множество обязательных требований. Поэтому появление еще одной маркировки вряд ли как-то повысит качество лечения для пациентов и скорее принесет риск дополнительной бюрократии, отчетности и финансовых затрат. результат. Что касается открытости данных, то у легальных клиник есть лицензии, вся необходимая информация и так находится в открытом доступе. Но качество медицины определяется не QR-кодом на двери, а квалификацией врачей, оборудованием и результатами лечения. Что касается борьбы с серыми клиниками, то для этого уже существуют действующие механизмы контроля. Если клиника работает без лицензии или нарушает закон, проблема не в отсутствии маркировки или QR-кода на двери, а в соблюдении уже существующих правил. Поэтому я не уверен, что новая система как-то существенно изменит ситуацию на рынке.
6: Александр Ткачев, основатель сети клиник. При этом в отдельных направлениях проблема действительно заметна. Так, по данным исследования АПИ, среди 1233 косметологических организаций в 85 регионах у 64% не обнаружили лицензии, необходимые для заявленных услуг. Впрочем, исследование охватывало только сферу косметологии и не дает полной картины по всей частной медицине. Опыт предыдущих цифровых нововведений заставляет часть предпринимателей относиться к инициативе настороженно, говорит владелец федеральной сети табачных магазинов «Базука Стор» Артем Лазука.
14: Совсем недавно подключали модуль TSPOT, такая штука, которая проверяет на соотношение минимальным ценам товар при продаже. И она у всех сломалась и не работала. Еще лицензию там по 5000 за магазин каждый платил, чтобы это существовало. Массово снимают. Тут получается еще одно. QR-код на входе, который можно навести и оставить жалобу, посмотреть, что там с маркировкой не так. И так есть приложение «Честный знак», где любой желающий может открыть его, проверить любой товар на соответствие значению кода маркировки. Это лишнее действие. К тому же не везде идет отдельный вход. Когда будет что, 10 QR-кодов, где 10 магазинов? Вместо того, чтобы заниматься бизнесом, продажами, предлагаются действительно создать дополнительные бюрократические вещи. Причем я не удивлюсь, если потом еще и за это надо будет платить.
6: Артем Лазука, владелец федеральной сети табачных магазинов. Разработчики проекта утверждают, что вручную заполнять и постоянно обновлять цифровой профиль предпринимателям не придется. Сведения будут собираться из интегрированных государственных систем. Часть обязательной информации бизнес может перевести в электронный вид. Будет ли подключение бесплатным после масштабирования проекта, пока не уточняется.
4: Первое деловое радио и Музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Бывали в истории цивилизации времена, когда человечеству доводилось добывать деньги прямо из моря. Морские раковины успешно служили средствами платежа, а распространение и разнообразие ракушечных денег не сильно уступало деньгам металлическим. Самыми ходовыми принято считать раковины океанских фарфоровых улиток ципрей, называемых староиндийским словом «кауи». В качестве денег каури стали использоваться 3 с лишним тысячи лет назад в Китае. Оттуда распространились по всей Восточной и Южной Азии, Африке, островам Тихого и Индийского океанов и сохранились в обороте в отдельных регионах вплоть до 19 века. Доходили ракушечные деньги и до Центральной Азии, Кавказа и Европы, а в 12-14 веках были известны даже на Руси. У нас их называли жирновки, жуковины, ужовки и гажьи, то есть змеиные головки. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
23: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
23: Авиакомпания S7 первой в России запустила сервис для чаевых бортпроводникам. После каждого рейса пассажиры получают письмо с опросом, где можно оставить комментарии и оценить работу как всей команды, так и каждого отдельного бортпроводника. Теперь появилась кнопка «Поблагодарить», с помощью которой можно по желанию отправить бортпроводникам любую сумму, пояснили в компании. В S7 подчеркнули, что сервис не меняет действующую систему оплаты труда бортпроводников. 2GIS запустил сервис, который показывает наличие бензина на более чем 29 тысячах АЗС по всей России. Об этом со ссылкой на компанию сообщили РБК. Карта бензина доступна на сайте benzin2gis.ru. Наличие топлива определяется через данные о транзакциях Сбера, который выступил партнером сервиса. Карта учитывает и сообщения пользователей. Компания Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена, отключила функцию создания дипфейков по фотографиям из публичных аккаунтов Instagram после негативной реакции пользователей, сообщает CBC. Раньше раньше функция давала возможность генерировать картинку с любым человеком, у которого открыт профиль, если ему больше 18 лет, с помощью Muse Image. Вернется ли эта возможность в будущем, пока неизвестно. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Российский фондовый рынок снижается уже 18 недель подряд. Индекс Мосбиржи закончил пятницу на уровне 2145 пунктов. Рубль за неделю несколько укрепился, хотя цены на нефть снизились. Российскую валюту поддерживают поступления от старых контрактов по высоким ценам и слабый спрос на импорт, продолжает инвестиционный стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
15: После 18 недель непрерывного падения фондового рынка индекс Мосбиржи может попробовать совершить технический отскок на торгах понедельник. В принципе, торги воскресенья, торги выходного дня идут с повышением котировок, но надо понимать, что это может быть только технический отскок. Фундаментальные факторы, к сожалению, пока работают против роста российского фондового рынка. Это усиление геополитических рисков и топливный кризис, который не позволит, скорее всего, Центральному банку в этот раз на июльском заседании снова понизить ключевую ставку. А также играет роль отказ дивидендов от полиса. Это достаточно крупная компания, у которых инвесторы были большие ожидания, но дивидендов нет. Что касается курса рубля, то он, скорее всего, нашел равновесие на отметках примерно 76-78 рублей за доллар. С одной стороны, снизилась нефть, но пока идут валютные поступления от старых контрактов по высоким ценам, и это поддерживает рубль. Кроме того, слабый спрос на импорт из-за инвестиционного кризиса в России не позволяет пока рубль сильно ослабевать. Но, тем не менее, если цена на нефть будет снижаться, если переговоры США и Ираном возобновятся и будет снова перемирие, то тогда цена на нефть может опуститься опять в район $70 за баррель по сорту Brent. И уже ближе к осени поступления на валютном рынке будут гораздо ниже, что предопределит ослабление

0: Цены на нефть марки Brent закрепится даже выше $80 за баррель. Что касается курса доллар-рубль, здесь пока, наверное, мы склонны видеть слабое ослабление. Почему? Потому что оно еще будет результатом, ну, с некоторым лагом, снижения цены на нефть в тот момент, когда соглашение было заключено. Но почему оно будет слабым? Потому что все прекрасно понимают, что если будет очередная эскалация, то это снова приведет к росту валютных интервенций в российскую денежную массу через экспортный канал, ну и, соответственно, снова рубль будет достаточно крепким. Что касается индекса, то здесь пока, к сожалению, есть все заходы и вероятность на то, что 19 недели подряд снижение случилось, потому что помимо геополитического контекста, который давит на рынок акций, есть еще и достойная альтернатива в лице фондов денежного рынка и долгового рынка, где по федеральным бумагам уже доходность выше 16%. Соответственно, многие участники рынка просто инвестируют именно туда.
1: Олег Кабелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. Мосбиржа в июле расширит время торгов на срочном рынке до 17 часов в день. С 14 июля участники рынка смогут торговать в срочные секции Мосбиржи, начиная с 6:50 утра. Сейчас торги стартуют с 8:50. В утреннюю сессию будут доступны все инструменты, кроме опционов на валютные пары. Для валютных фьючерсов установят ценовой коридор в размере плюс-минус 3%. С этой же даты биржа запускает фьючерсы на нефть WTI. Котировка в долларах за баррель. Один лот 10 баррелей. Шаг цены 0,01 доллара. Лето на воде почти распродано. По данным Российского союза туриндустрии, загрузка самых популярных речных круизов достигает 90-100%. Быстрее всего разбирают путешествия между Москвой и Петербургом, в Карелию, на Славянские острова и по Волге. При этом участники рынка не спешат называть нынешний сезон новым круизным бумом. Подробнее Олеся Савоськина.
2: Утром прогулка по Угличу, через пару дней Кижи, затем Валаам. Между остановками палуба, каюта и сотни километров по воде. Именно на июль и август приходится около 2/3 всех летних круизов. На самых популярных направлениях свободных кают почти не осталось. Всего в этом сезоне по российским рекам ходят более 100 круизных теплоходов. До ноября запланировано около 7000 круизных программ. Такие данные приводит РСТ. Один из самых востребованных маршрутов между Москвой и Петербургом. Обычно путешествие занимает около недели. На ближайшие июльские даты такой круиз стоит от 100 тысяч рублей на человека, а на отдельных теплоходах больше 200 тысяч, в зависимости от категории каюты. В целом, по данным Мотор, в этом сезоне речные круизы подорожали в среднем примерно на 10%. Среди тех, кто уже успел провести несколько летних дней на воде, художница, выпускница института имени Сурикова Мария Сувалян. В июне она вместе с отцом отправилась из Москвы в Нижний Новгород.
3: Путешествие на 5 дней начиналось от Московского речного вокзала и до Нижнего Новгорода. Выбрали такое путешествие, потому что папа в детстве так отдыхал с семьей, и он хотел повторить свой старый опыт, посмотреть, что изменилось за эти годы. Мы останавливались несколько раз в разных городах. Из остановок была Рязань, Муром, Касимов. Там нам давали где-то 3 часа на прогулку. В основном были все лет за 60. Много пенсионеров, несколько пар молодоженных и несколько детей. Скорее, обеспеченные люди, интеллигентные. Сами сидели в основном врачи, хирурги. Полноценно так не заменит, конечно, отельный отдых. Ты едешь и ждешь остановки в каком-то из городов. Но я художница, у меня было время писать короткие этюды.
2: На теплоходе Марии свободных мест почти не было. Но прошлогоднего ажиотажа участники рынка пока не видят. По данным столичного Дептранса, в прошлом сезоне только с московских речных вокзалов в круизы отправились более 360 тысяч пассажиров. Это рекорд за последние 30 с лишним лет. В этом году в Москве рассчитывали прибавить к этой цифре еще около 10%. Однако в РСТ отмечают, если год назад к этому моменту на июльские и августовские круизы практически невозможно было найти каюту, то сейчас на части теплоходов места еще остаются. Продолжает председатель совета директоров круизной компании «Созвездие» Александр Соснин.
4: Наверное, был года 2-3 назад. Сейчас, ну, более-менее стабилизировалось. Вообще от компании зависит. У разных компаний разный уровень продаж. Я не могу сказать, что у нас прямо все битком забито. Ну, в целом, не жалуемся. Но это не бум, это обычный нормальный год. У нас каждую пятницу отправляется теплоход в круиз выходного дня из Москвы. И каждую пятницу из Петербурга. И они всегда заполнены на 100%.
5: пишут, что, собственно, сейчас частями сейчас маршруты покупают.
4: Такие маршруты, в основном, длительные, ну, от 10 дней и больше, которые действительно разбивают

0: на части. Вот круиз Москва-Казань-Москва, он обычно 11 дней. Кто-то берет в одну сторону, Москва-Казань, кто-то обратно. Такое бывает.
1: На самых популярных направлениях занято до 100% кают, а средний чек в ряде компаний снижается. По данным РСТ, длинные путешествия стали покупать реже, а отдельные участки маршрутов – чаще. При этом растут расходы самих операторов. В этом сезоне топливо подорожало сразу на 20-30%, а большинство компаний сформировали тарифы заранее. Впрочем, не всех судовладельцев это застало врасплох. В созвездии к росту цен подготовились заранее. По словам Александра Соснина, компания закупила топливо практически на всю навигацию. Поэтому нынешнее подорожание пока не влияет на себестоимость ее круизов. Массово повышать цены до конца сезона операторы не планируют, а в тарифы на круизы следующего года пока закладывают рост примерно на 5-7%, с учетом инфляции, портовых сборов и расходов на обслуживание флота. Больше всего свободных кают пока остается на осень. Эти круизы загружены примерно на 35%. Олеся Савоськина, ГОР Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Другим наука с Сергеем Корзуном.
3: Иероглифы древнее алфавита. Зачатки алфавита в протосинайских записях появились под влиянием египетских иероглифов. А первое алфавитное письмо, финикийское, вместо сотен пиктограмм использовало лишь десятки графических знаков, и только для согласных. Древние греки добавили гласные. Так и пошло. Один знак, один звук. В Китае письменность, основанная на иероглифах, развивалась независимо от египетской и позже распространилась на соседей. Сами китайцы слегка упростили, но так и продолжают развивать свое письменное наследие, в том числе за пределами материкового Китая. Частично иероглифическое письмо по-разному и по-своему сохраняют корейцы и японцы. Во Вьетнаме к середине 20 века полностью перешли на латиницу. Иероглиф в китайском языке кодирует смысл и грамматику, а также дает представление о произношении, хотя и не определяет его однозначно. В нормативном списке китайского более 8000 иероглифов. Базовый стандарт – 3500. Для чтения вывесок и меню достаточно 300-500. Алфавит позволяет проще, чем иероглифы, записывать новые слова и точнее передавать их звучание. Но в устной речи информация транслируется с одинаковой средней скоростью, примерно 39 бит в секунду. Это показало исследование 17 языков. А в классическом сравнении китайского и английского опытные читатели также показали и близкие скорости чтения текстов. Немногим менее 400 условных слов в минуту. Напрямую сравнивать эту скорость по числу знаков некорректно. Китайский иероглиф несет существенно больше информации, чем латинская буква, но не обязательно больше, чем целое английское слово.
2: Другим наука на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Культ наличности. Лица на банкнотах. До X века на территории Киевской Руси господствовало язычество. Согласно летописям, в 988 году князь Владимир Красносолнышко принял христианство, а затем крестил в Днепре всех киевлян. В последующие десятилетия новая религия мирно или насильственно распространилась по всему древнерусскому государству. Кроме того, по указу князя Владимира стали появляться и первые учебные заведения – школы обучения книжного. В тот же период, по примеру Византии, впервые на Руси начали чеканить монеты – златники и сребреники с изображением великого князя на реверсе. Изображение Владимира Великого можно обнаружить и сегодня на банкнотах номиналом в одну украинскую гривну. Культ наличности на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: В студии. студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте из-за атаки ВСУ на автобусную остановку в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Как сообщил мэр города Максим Пухов, в результате удара беспилотника погибла женщина, еще 4 человека были ранены. Позднее глава Росатом Алексей Лихачев заявил, что 12 июля стало самым кровавым днем для Энергодара. По его данным, погибли 4 человека, еще 4 пострадали. Один из них находится в тяжелом состоянии. Юлия Свириденко уходит в отставку с поста премьера Украины после менее года работы в этой должности. Президент Владимир Зеленский предложил ей возглавить новое направление в отношениях с ключевым партнером. По данным украинских СМИ, Свириденко может стать послом Украины в США. Нынешний посол Ольга Стефанишина попросила об отставке по личным обстоятельствам, пишет Интерфакс Украина со ссылкой на источник. Еврокомиссия планирует ужесточить наказание для крупнейших технологических компаний за неспособность защитить потребителей, особенно детей, от потенциальных рисков в интернете и соцсетях. К концу года будут предложены новые правила регулирования в цифровой отрасли, направленные на решение таких проблем, как вызывающее привыкание дизайн веб-сайтов и приложений, ловушки с подписками и другие схемы, заманивающие людей тратить деньги. Эти правила могут дополнить меры, которые рассматривает Брюссель для ограничения доступа детей к соцсетям. Сильный ветер уничтожил вековые деревья в петербургском Павловском парке. С корнем вырваны вековые дубы и липы. Почти на каждой аллее повалены деревья. Уже выявлено более 200 утрат, сообщили в музее-заповеднике. Отмечается, что такого разрушительного урагана в Павловске не было последние 30 лет. В связи с ликвидацией последствий непогоды парк будет закрыт в понедельник. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Промежуточные итоги борьбы с топливным кризисом. Пока ситуация разнится от региона к региону. Если в Москве очереди на АЗС сокращаются, в других местах водители по-прежнему часами стоят на заправках. Хуже всего дела обстоят в Крыму. И дело не только в дефиците топлива, но и в его стоимости. Литр бензина за 235 рублей там считается хорошей ценой. Считает ли опоздание на работу из-за очереди на АЗС уважительной причиной? Федерации независимых профсоюзов считают, что однозначно да. Очереди на заправках там называют форс-мажором. Что думают о такой трактовке работодатели из пострадавших от дефицита топлива регионов и специалисты по трудовому праву? Что делать, если вас внесли в список телефонных спамеров и заблокировали звонки без объяснения причин? Абоненты все чаще сталкиваются с издержками работы антифрод-систем мобильных операторов. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Ситуация на заправках налаживается. Бензин есть, очередей все меньше, но, похоже, так только в Москве. Жители других регионов говорят, что перебои с топливом сохраняются и либо становятся еще хуже, либо бензин очень дорогой, как в Крыму. С обзором Евгений Перельчук.
6: Как пишут водители на форумах и в соцсетях, на столичных заправках к пятнице-субботе действительно стало посвободнее. На стеллах выставлены ценники на все виды топлива, очереди сократились наполовину, либо исчезли совсем. Частные заправки по-прежнему не работают, но ажиотаж как будто сходит на нет, говорит московский таксист Павел.
7: Да, действительно, загруженность стала поменьше. Очереди, по своим наблюдениям, сохраняются только на трассах. Вот я ехал даже по платной дороге в Шереметьево. Там вот нет проблем, но все-таки это платные дороги. А вот если вот Одинцовскую взять, сеть, то все равно заправка по ночам не работает, и иногда нету сотого и 98-го бензина. 92-й дизель, ну, есть уже на большинстве заправках. Вчера вот ездил на своем личном автомобиле по делам. Мы решили заехать на заправку, и я обратил внимание, что люди как заправляли понемногу бензина, но до полного, так и заправляют. Видимо, еще переживают, что в один прекрасный момент не смогут заправиться, и из-за этого образуется очередь. Цены изменились где-то на 5%. Если раньше 92-й стоил 60-62, то сейчас он стоит 65-66.
6: За пределами столицы с топливом сильно хуже. Самая напряженная ситуация в Крыму. Были сообщения, что литр топлива на АЗС в Ялте стоит уже 350 рублей. Бензин в Крым поступает волнами. Разом открывается открываются около сотни заправок, о чем каждый раз сообщает Министерство топлива и энергетики. Затем АЗС быстро закрываются, говорит житель Ялты Дмитрий.
8: Я машину на паузу поставил, ряд знакомых также поступил. Бензин случается волнообразно. Бывают какие-то дни, когда там, ну, раз там и на ряде заправок он появился. Видны очереди, когда едешь мимо заправок некоторых. Ну, диапазон цен от 235, это очень удачный случай, до 300. У перекупщиков это может быть и 400, и 500. В Севастополе, я знаю, QR-коды есть, в Симферополе и остальной части Крыма такого не слышал я. Кто-то ездит, да, кто может отказаться, отказался, кто-то там на электроскутере ездит. То есть каждый как-то по-своему решает, кто-то ездит, я знаю, группами объединяются и через мост заправляться туда, на материковую часть.
6: Несколько российских регионов переняли практику друг у друга и ввели систему чет-нечет на заправках. Это когда заправиться в конкретный день недели может обладатель четного или нечетного номера. Систему вслед за Орлом ввели Мордовия, Нижегородская, Астраханская, Липецкая и Псковская области, рассказывает жительница Нижнего Новгорода Елизавета.
9: Очереди есть в любое время, и ночью, и днем. Я заметила, что даже на пустых заправках тоже собираются очереди. То есть люди от безысходности просто стоят и ждут бензовоз. Трафика на дорогах стало меньше. От знакомых я часто слышу, что они временно пересели на общественный транспорт. Что касается цен, на сетевых заправках я сильных изменений не заметила. На частных заправках, конечно, да, цены взлетели в два раза. 95-й бензин стоит по 150-170 рублей за литр. Несколько дней назад в Нижнем Новгороде ввели систему заправки по четным и нечетным дням. Я ежедневно проезжаю мимо различных заправок у нас в городе и замечаю, что в целом большинство соблюдают установленные правила. На некоторых заправках работают волонтеры, Росгвардия, которые в целом координируют движение на заправках.
6: Очереди сохраняются и серьезные. Особенно удивляет контингент водителей в некоторых таких собраниях, говорит житель Саранска Михаил.
10: Цены без изменений плюс-минус, как и были последнее время. Но очереди стали намного длиннее, раза в два по ощущениям. Люди приезжают, стоят в очереди с кальяном, компанией, едой. Вот я в жизни не верю, что нормальный работающий человек готов 3 часа там стоять. Мне уже иногда кажется, что проще до трассы доехать, М5 или что-то в этом роде. Выйдет то на то, но хотя бы не скучаешь на жаре в очереди. Я, например, стал ездить на одной машине, а машина жены стоит, скучает дома.
6: Режим чет-нечет соблюдается, но пока особого эффекта от него нет, считает житель Астрахани Иван.
11: По наблюдениям очередь вообще не поменялась. Чет-нечет соблюдается. Во всяком случае, видно, что в очереди стоит все по правилам. Цены такие же. Во всяком случае, по табло я не замечал какое-то резкое изменение. Все то же самое.
12: Вы когда вот последний раз сами заправлялись?
11: Я, наверное, 3 недели назад, полный бак. Тогда еще ничего не было. Когда увидел очереди, я просто пересел на велосипед.
6: Пока не решен вопрос с транзитными номерами. Одна слушательница рассказала нам, что доходит до курьезов. При поездке из Петербурга в Белоруссию им отказались заправлять машину на АЗС в Псковской области. Номер был не тот. А еще на заправке не могли определиться, 0 это четное или все же нечетное число. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
4: Опоздал на работу, потому что стоял за бензином. Теперь такое объяснение может оказаться уважительной причиной. Федерации независимых профсоюзов заявили, что многокилометровые очереди на АЗС – не редкость в наше неспокойное время, и это может относиться к чрезвычайным обстоятельствам. Юристы при этом уточняют, по Трудовому кодексу очередь на АЗС не может считаться форс-мажором. Каждый случай будут оценивать с учетом всех обстоятельств. Сначала работодатель, а при споре, возможно, и суд. Бизнес-ФМ спросила предпринимателей, готовы ли они простить опоздание сотруднику, застрявшему в очереди на заправке.
13: Бизнес говорит.
14: Основатель детских парков и развлечений «Чайленд» Виталий Арутюнян.
15: Я родом из Советского Союза. И никто не мог употребить такое. Я стоял в очереди, поэтому опоздал. Это абсурд. Мне кажется, это смешно. Во-первых, я езжу между городами и еще нигде на дороге не остался. А сама инициатива, представьте, что вы опоздали на эфир, потому что стояли в очереди за бензином. И это время мы 30 минут слушали какую-то пустоту. Поэтому я думаю, что надо поменьше глупостями заниматься и побольше делом. И вовремя, и точно. все решаемо, но выводить эту историю с заправкой в ранг какого-то такого глобального нашего времени не смешно и стыдно за тех людей, которые такие глупости вообще предлагают.
14: Основатель и технический директор Pepper Birds Дмитрий Кулешов.
16: Не думаю, что тут есть что комментировать. Большинство сотрудников пользуются общественным транспортом. Обсуждали, конечно, что стало больше времени на заправки уходить, но чтобы как-то сказалось на опозданиях или отсутствии на рабочем месте, пока проблем не ощущается. Если сотрудник едет издалека, ну, пришлось остановиться, заправиться, ждать в очереди. Ну что ж, ну, позвони, предупреди. В конце концов, ценность сотрудника не в том, чтобы он вовремя пришел, а чтобы он работу сделал. Ну, на ежедневную отмазку, думаю, не прокатит.
14: Предприниматель, гештальт-психолог Георгий Сухаржевский.
17: Как руководителю, конечно, сложно воспринимать такие причины для опоздания. Если человек ездит на личном автомобиле, но у него есть возможность пересесть, например, на какой-то общественный транспорт, то не вижу в этом никаких проблем, и это обязанность еще работника самостоятельно принимать правильные решения для того, чтобы вовремя добираться на работу. Мне сложно как-то поддержать такую инициативу. Наверное, я был бы против, если бы люди могли, так сказать, беспрепятственно каждый раз опаздывать. Для меня форс-мажор – это какие-то катаклизмы природного характера.
5: Это был опрос работодателей. А в Федерации независимых профсоюзов советуют сразу предупреждать руководителя о задержке и собирать подтверждение. Если объяснение не примут, работник может обратиться за помощью в профсоюз. Власти называют трудности с топливом временными. Миграционные мучения. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась гражданка Молдавии Лилия, которая больше года не может получить гражданство России. Сотрудники миграционного центра находят все новые ошибки и отказываются принять ее документы к рассмотрению. В истории разбиралась Ольга Кашинская.
18: Личный опыт.
19: Лилия родилась в Приднестровье. В 2010 году вышла замуж в России, где с тех пор они с мужем и живут. Трое из пятерых детей пары также родились в России. В прошлом году Лилия решила окончательно укорениться и получить гражданство. До этого она жила в стране ПВНЖ. Лилия обратилась в миграционный центр в Одинцово. По ее словам, чтобы записаться на собеседование с инспектором, необходимо сначала провести почти весь день в живой очереди и после этого получить запись через 3 месяца. Когда она впервые пришла подавать документы, инспектор нашел в них ошибки. Лилия все исправила и пришла во второй раз еще через 3 месяца. Новый инспектор нашел уже новые ошибки. Например, претензия была в том, что Лилия указала своей религии православие, а не христианство. Таких собеседований с интервалом в 3 месяца с разными сотрудниками, которых каждый раз что-то не устраивает, у Лилии было уже несколько. При этом электронные очереди в центре фактически не существует, а сотрудники отказываются выдавать даже официальную бумагу об отказе, положенную в таких случаях. Продолжит жительница Химок Лилия.
20: Каждое попадание к инспектору вместо приветствия начинается, где заполняли анкету. 5-й раз, когда я приходила, мне прокомментировали: а что ж вы сразу не поднялись платно на 4-й этаж? Вам бы быстренько исправили ошибку, точнее, заново заполнили бы анкету, и вы бы тут же подали у инспектора. А в самом центре Одинцова были даже такие листовки, что 4-й этаж коммерческий отдел, и непосредственно к МВД отношения не имеют, и за их деятельность они не отвечают. Нынче услуга заполнения анкеты для гражданства мне озвучили в прошлом году 17 200. Но и предварительно консультацию я у них заказывала до того, как собирать пакет документов. Стоило что-то 5 000, уже, честно говоря, не помню. Но услуги на каждом шагу они их предлагают, продвигают.
19: Юрист, эксперт по миграционному праву, основатель Legal Way Russia Евгения Сугутская, с которой Лилия также консультировалась, говорит, что сама процедура получения гражданства достаточно несложная. Но проблема кроется в конкретном миграционном центре, проблемы с которым возникают у большинства заявителей.
21: Все документы должны быть переведены и нотариально заверены. И действие нотариуса распространяется на территории всей Российской Федерации. Но при предоставлении документов сотрудники говорят, что переводы должны делаться только в Московской области, только у нас. То есть намек на то, что нужно оплатить их услуги платные. Плюс бланк заявления, он утвержден. Но поскольку это не форма строгой отчетности, там нет правильности формулировки, там есть вопросы, на которые нужно ответить. Сотрудник говорит, что вам не надо было здесь писать СССР, вам надо было здесь ставит запятую. Это не ошибка, это субъективная точка зрения конкретного сотрудника, который смотрит документы. И всегда они спрашивают, сами они готовили заявление или пользовались услугами юристов. Если говорят, что пользовались услугами юристов, это как красная тряпка для Одинцова. Вот вы кучу денег заплатили вашим юристам, они все вам заполнили неправильно. Заплатите нам, мы вам заполним правильно.
19: Эксперты полагают, что причина такого затягивания может крыться еще и в том, что с 26 июля в России кратно возрастает размер госпошлин за получение гражданства. Вместо 4200 рублей придется отдать 50 тысяч. Однако в московских миграционных центрах подобных затяжек и трудностей в разы меньше, говорят юристы. Но самостоятельно выбрать миграционный центр для подачи документов на гражданство нельзя, объясняет специалист по подготовке документов миграционного агентства «Мигропро» Раиса Мишарина.
0: Я знаю, что в Одинцово отправляют там через одного практически всегда. Затягивание идет. Дело в том, что человек должен обращаться именно в тот миграционный центр, куда он территориально относится. То есть, если у него регистрация в каком-то районе, который относится к Одинцово, то она больше нигде подать и не сможет. Приднестровье — это Молдавская республика. Сейчас граждане Украины, Молдовы, оно вроде как упрощенный порядок идет, но, видимо, он не всегда упрощенный, потому что это недружественное государство все-таки с Россией, поэтому там могут и запятые не там находить. Допустим, в Подольске филиал еще есть, там не так часто это бывает. А с Одинцова, да, достаточно крупный центр, и бывает там такое. А юристов туда не пускают. То есть, если гражданин России с паспортом, его в Одинцовский центр просто не пропустит охрана.
19: Писать жалобы в ответственные ведомства Лилия сочла бессмысленным и решила обратиться к нам напрямую. Бизнес ФМ направила запрос в МВД. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
18: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Альметьевск, Татарстан. 150 тысяч жителей. Судьбу деревни Альметьево решила найденное рядом с ней в начале 20 века месторождение нефти. Теперь это центр юго-восточной экономической зоны Республики Татарстан и четвертый по численности населения город в ее составе. Как появлялись города на бизнес-ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Объем выдачи ипотеки в мае вырос в 13 российских регионах. В Ингушетии показатель подскочил сразу в полтора раза, следует из данных ЦБ, которые проанализировали РИА Новости. Банки в Смоленской области увеличили объем ипотечных выдач более чем на 10%, в Мурманской на 9%, в Карелии почти на 8%. В пятерку также вошла Томская область с ростом на 7,5%. При этом в целом в стране ипотечные выдачи в конце весны снизились на 8,6%. В российских ресторанах и магазинах может появиться свежий тунец. Об этом сообщил РИА Новостям президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Ранее отечественные рыбаки добывали тунца в сотнях миль от российских портов, поэтому на рынок он поступал только в замороженном виде. Минсельхоз предлагает с будущего года разрешить добычу в восточно-сахалинской подзоне. А значит, пробные партии свежей рыбы доедут до прилавков менее чем через год. Гендиректор Volkswagen Оливер Блюм заявил о намерении концерна избежать закрытия производственных площадок в рамках программы оптимизации затрат. В интервью газете Bild am Sonntag он подчеркнул, что существуют более разумные решения. По его словам, программа экономии в Германии уже приносит результаты. Только за прошлый год удалось снизить затраты в среднем на 20%. Руководство намерено продолжать сокращение всех видов расходов. 8 компаний, входящих в группу Toyota Motor, продали доли в 44 других предприятиях. Речь идет об акциях почти на 6 миллиардов долларов. Как сообщает Nikkei со ссылкой на отчетность автопроизводителя, эта мера призвана повысить ликвидность и эффективность его капитала. После этого у группы Toyota остались акции еще 94 фирм. Это треть от того, что было у японского производителя и его дочерних структур 4 года назад. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Для врачей скорой помощи введут новый стандарт работы, который начнет действовать с 1 сентября. Он обобщает уже существующую практику, но главное отличие – юридическое закрепление более широкого круга обязанностей. В первую очередь это касается работы вне стен больницы. В чрезвычайных ситуациях врач обязан не просто доставить человека в стационар, а самостоятельно на месте принимать решения, оценивать состояние, выбирать тактику, определять, куда именно госпитализировать и действовать по актуальным рекомендациям. Мы обсудили это с врачами скорой помощи, говорит фельдшер из Петрозаводска, председатель профсоюза действия в Карелии Ольга Чайка.
1: Есть четкие критерии, на основании чего принимается решение. Как раз вот в этих вот стандартах, которые хотят сейчас ввести, всегда это все описывается. Ранее действующие стандарты 2025 года, там все было четко описано. И при разборе каких-то ситуаций, чтобы понять, ошибка это или не ошибка, опирались именно на эти стандарты. Потом с 2025 года эти стандарты отменили и ввели клинические рекомендации. Рекомендация — это обтекаемо. Стандарт — это четко. Рекомендация, на то она рекомендация. Мы вам рекомендуем так сделать, но не обязываем, получается. Вот это было очень неудобно. То ли так сделать, то ли вот так сделать. Непонятно как. Это сейчас ведут стандарты, все-таки это будет четко прописано. Это, опять же, удобно для оценки правильности лечения, там, да, манипуляций назначенных. Вот это удобно будет.
5: Ольга Чайка, фельдшер из Петрозаводска. Новый профстандарт меняет роль врача скорой, он становится полноценным диагностом на месте, а значит, нужно системное обучение, чтобы врачи соответствовали этим повышенным требованиям, говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член СПЧ при президенте России Ян Власов.
3: Врач не просто будет слушать, что говорят пациенты, дальше реагировать, исходя из понимания того, который понимает пациент, а будет самостоятельно проводить некие еще физикальные обследования, составлять собственное мнение, естественно, и уже ставить диагноз, в связи с чем будет и дальше проводиться госпитализация. По большому счету, это и является некой такой новой позицией. Здесь две причины. Первое, что в ряде случаев скорая работает после нападений, в том числе беспилотников, и у нас появляются пациенты с минно-взрывной травмой, что в гражданском обороте обычно отсутствует. Вот это все-таки военные пациенты. Поэтому врачам нужны новые знания. А вторая история — это то, что 4 из 5 пациентов, прежде чем обратиться к врачу, даже при вызове скорой помощи, начитают с интернета и все, что там находят, в ряде случаев прикладывают к себе. И иногда врачу приходится выяснять, что у человека на самом деле болит, а что он еще начитал. Говорят о том, что они читают интернет, только 25%, остальные об этом не говорят. Поэтому, конечно, увеличение компетенции со стороны врачей скорой помощи уже назрело и было необходимо. Дальше просто стоит вопрос, нам нужно организовывать образовательный процесс, я полагаю, с этим проблем не будет. То есть должна быть написана программа повышения квалификации, связанная с новыми стандартами. Будут люди соответствующим образом обучаться, дальше состав будет участвовать в этом процессе. То есть, в принципе, процедура понятна. Если написаны такие новые программы, вообще замечательно. Если эта программа пишутся с военными или с МЧС, тоже отлично. Так или иначе, должна появиться новая программа образовательная.
5: Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов. Новый профессиональный стандарт будет действовать до 1 сентября 2032 года. Что делать, если вас по ошибке внесли в список спамеров и ограничили мобильную связь? Сейчас у каждого оператора есть своя антифрод-система, и некоторые абоненты обнаружили, что их звонки маркируются как нежелательные, хотя в спам-обзвонах они никогда не участвовали. Подробнее Алина Орлова.
22: Представьте, вы впервые звоните человеку, с которым договорились пообщаться, но дозвониться не можете. И он вам пишет: «Твой звонок отображается как нежелательный». С такой проблемой столкнулась обозревательница Бизнес-ФМ Екатерина Штрыкова.
23: Я написала коллеге, что у меня проблема, я не могу дозвониться, и он мне присылает скриншот. Алиса Антифрод, или как называется этот сервис, прислала ему уведомление, в котором сказано буквально, что отклонен звонок с моего номера, так как это нежелательный звонок, и есть жалобы. Причем какие именно жалобы, Алиса не показала. Когда коллега попытался мне позвонить сам, он смог мне дозвониться, но все время вызова у него висело уведомление, что это, опять же, нежелательный звонок, на него есть жалобы, мой номер выделялся красным. Какие жалобы, непонятно. Почему мой номер внесен, мне тоже не очень понятно в этот список, потому что он оформлялся еще лет 10 назад на мою маму, когда мне еще 18 не было, и вот с тех пор я с этим номером, никаких спам-звонков, спам-рассылок я не осуществляла вроде как с него.
22: В поддержке Яндекса ответили, что пометки ставятся автоматически на основе субъективных отзывов пользователей, но их можно убрать. После обращения пришел ответ, что номер дословно помечен как полезный звонок, и блокировку действительно сняли. Возможно, всего пара человек пожаловалась на ваш звонок, как на спам, и он попал в черный список. В ситуации моей коллеги она попала под ограничение лишь одного из уровней антифрод-системы Яндекса, но могла звонить другим людям, у которых такой защиты нет. А может быть блокировка на уровне оператора, государственной системы антифрод и даже дополнительного софта. В такой ситуации недавно оказалась журналистка Фонтанки.ру. Она не могла позвонить никому целую неделю. Гудки шли, но при поднятии трубки вызов обрывался без объяснения причин. В офисе ее оператора предположили, что антифрод-система сработала из-за того, что на номер якобы пожаловались 10-15 раз, после чего звонки ограничили. Хотя никакой статистики ошибочных блокировок звонков операторы по понятным причинам не публикуют, проблема действительно распространенная, говорит главный редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.
2: Некоторые мобильные номера могут блокироваться ошибочно из-за того, что все системы антифрод, правда, еще пока сырые и не обладают достаточным качеством ни в части исполнения, ни в части данных, на которые они опираются. Из проблемы недозвона сейчас сталкиваются те, кто, наоборот, много говорит по телефону, потому что система считает, что человек занимается обзвоном. И особенно это заметно, когда сейчас пытаются ввести маркировку для юридических лиц, и поэтому, если там с юридического номера много вызовов, это одна история. Если много звонков идет с личного номера, то система может оценивать такие звонки как подозрительные. Бывают и просто сбои в системе, да, особенно если мы говорим, например, про международные вызовы, когда звонки из рубежа блокируются, хотя человек не устанавливал запрет на международные вызовы.
22: Если ваш номер ошибочно заблокировали, эксперт советует обращаться не только к своему оператору, но и к оператору собеседника, до которого не удалось дозвониться. Также стоит написать в службу антифрод-системы, если именно она прервала ваш звонок. Главное, не пишите слишком часто, а то еще и за спам в поддержку забанят. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
5: В Минпросвещение заявили, что желание ребенка попробовать мармелад в виде червей неадекватное. Это следует из письма, которое ведомство направило в регионы. С ним ознакомился ТАСС. В документе сказано, что нельзя назвать адекватным желание ребенка отведать лакомство в виде червей, крови и других абсолютно неприемлемых образов. А виноваты в этом видеоролики в честь Хэллоуина и аналогичных, как сказано в письме, деструктивных явлений. Так ли опасны мармеладные червяки для детей, говорит психотерапевт Ирина Штанская.
7: Мне кажется, что само по себе это не неадекватно, а исходя из того, что мармелад в виде червячков, глаз, мозгов и прочих разных форм, это объясняется еще возрастной игрой. Да, в каком-то возрасте дети познают так, что-то запретное, что-то, то, что нельзя. Ну и нельзя отбрасывать то, что есть дети, которые вообще, в принципе, не едят сладости, потому что сладости запускают много гормонов, и дети после этого могут вести себя очень возбужденно. А что касаемо именно конкретно каких-то фигур, червячки или мишки, или, я не знаю, банка Кока-Колы, это вообще не имеет никакого значения, потому что это всего лишь желейная сладость. Контент, конечно, важен, какой потребляет ребенок, и это может стимулировать выбор той или иной формы, которую предпочтет ребенок. Я думаю, что если ребенок любит такие сладости, то это еще не является диагнозом неким. Повод для внимания, мне кажется, стоит обращать в том случае, если будет образ мрачности прослеживаться во всем, в одежде, в контенте полностью, который потребляет ребенок, мультики, фильмы, игры и какие-то, может быть, жесткие, вот где сюжет меняется. Вот на это надо обратить внимание и проявить тревожность родителям. По поводу мармеладок, ну, я сама люблю мармеладки и в виде глаза, черепа. Главное, чтобы были вкусные.
5: Ирина Штанская, психотерапевт. Как утверждает Минпросвещение, в возрасте 7-11 лет у детей еще недостаточно сформировано критическое восприятие информации. В связи с этим ведомство рекомендует интегрировать уроки цифровой грамотности в образовательные программы, запретить телефон во время еды и направлять интерес детей к играм в познавательное русло под контролем родителей. Депутат Госдумы Милонов в ответ на заявление Минпросвещения признался, что сам любит мармеладных червячков. По его словам, не надо искать там, где не надо искать.
18: Карьера с Ольгой Дементьевой.
8: Говорят, что нужно учиться на чужих ошибках. На практике же почти любой навык приобретается через собственные попытки и те самые 10 тысяч часов практики. Вспомните, как вы учились водить автомобиль или говорить на иностранном языке. Лучшие руководители, пожалуй, отличаются не тем, что никогда не ошибаются. Они быстрее остальных признают ошибку и начинают действовать. Давайте обсудим, как выигрышно ответить на вопрос про ошибки в рамках собеседований. Во-первых, спокойно, не уходите от ответа и не пытайтесь убедить интервьюера, что ошибок никогда не было. Во-вторых, расскажите, что именно произошло, какую ответственность вы взяли на себя и какие действия предприняли. И самое главное, объясните, что изменилось после этой ситуации, что сегодня вы сделали бы иначе, какие выводы стали вашим профессиональным опытом. Иногда одна история о грамотно исправленной ошибке говорит о кандидате гораздо больше, чем 10 историй успеха, потому что главная ошибка – это не делать выводов из предыдущих. Посмотрим на вдохновляющие примеры отношения к ошибкам у признанных лидеров. Джефф Безос, например, не раз признавался, что больше всего боится не провалов, а сожалений о том, что он не попробовал. Именно поэтому в Amazon появилась культура экспериментов, где ошибку воспринимают как неизбежную часть поиска новых решений. Как вам такой подход? Безос объяснял, что невозможно создавать новые продукты без десятков экспериментов, большая часть которых закончится неудачей. Он называл Amazon лучшим местом в мире, чтобы терпеть неудачи. Именно из этих экспериментов появились сервисы, которые принесли компании миллиарды. Итак, давайте резюмируем. Сотрудник, который боится ошибаться, редко соглашается на новый вызов, проект, новую должность или непривычную задачу, ограничивает и собственное развитие.
18: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Центр избирком завершил прием документов для заверения списков кандидатов на выборах в Госдуму. Принять участие в избирательной кампании смогут не более 11 партий, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Он отметил, что качество представленных партиями документов стало заметно выше, чем в предыдущей кампании. Также он сообщил, что 80 человек представили свои кандидатуры в порядке самовыдвижения. По меньшей мере 25 глав государств и правительств обсудят в понедельник поддержку Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон примет у себя лидеров стран коалиции желающих, сообщает Евроньюз. По данным издания, союзники намерены укрепить чувство единства и сотрудничества после саммита G7 и саммита НАТО в Анкаре, где они обязались направить Киеву военную помощь на 70 миллиардов евро. Рейтер узнал о намерении Германии профинансировать закупку 50 тысяч ударных беспилотников для Украины. По данным источников агентства, данный заказ является одним из крупнейших известных закупок дронов для Киева со стороны Запада. Заказ включает FPV-дроны «Шрайк», произведенные украинским производителем Skyfall и оснащенные программным обеспечением американской компании Autarian для автономного отслеживания и поражения движущихся целей. Парламентские выборы в Израиле пройдут 27 октября. Об этом объявил председатель комиссии по делам Кнессета, депутат от правящей партии Ликуд Офир Кац. Нынешний 25-й созыв станет первым за 40 лет, который отработал полный срок без досрочных выборов. Предстоящие выборы будут первыми после нападения Хамаса 7 октября 2023 года. Биографический фильм о Майкле Джексоне собрал в мировом прокате свыше 1 миллиарда долларов. Он стал наиболее прибыльным фильмом студии Lionsgate и самым кассовым байопиком в истории, сообщает издание Variety. В американских кинотеатрах картина собрала около 372 миллионов долларов, за рубежом еще почти 630 миллионов. Благодаря повторным показам Майкл стал мировым лидером кассовых сборов среди биографических фильмов, обогнав «Оппенгеймера» и «Богемскую рапсодию». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ормузский пролив снова закрыт. Иран атаковал судно, не выходившее на связь, и обменялся серией ударов США. Что дальше и как новый виток эскалации отразится на нефтяном рынке, в том числе российском? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. частных клиниках Москвы хотят ввести цифровой репутационный контроль. На входе в медучреждение появятся специальные наклейки с QR-кодом. Пациент сможет увидеть, есть ли у клиники действующая лицензия, регистрация в честном знаке и выполняет ли она обязательные требования. Схожий эксперимент сейчас проводят в торговых точках, а что он даст медицине? Лето на воде почти распродано. По данным Российского союза туриндустрии, загрузка самых популярных речных круизов достигает 90-100%. При этом участники рынка не спешат называть нынешний сезон новым круизным бумом. Почему? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Как новое обострение в Ормузском проливе скажется на России? Командование корпуса стражи исламской революции предупредило о готовности к ответным действиям в случае новых атак территории страны. Ранее США нанесли целую серию ударов по Ирану в ответ на обстрелы судов в Ормузском проливе. При этом президент США Дональд Трамп предупредил, что считает перемирие с Ираном завершенным, несмотря на согласие продолжать переговорный процесс. В ответ на американские удары Иран атаковал ракетами и дронами американские базы в Бахрейне, Омане, Катаре и Кувейте. Что дальше? Комментарий Георгия Бофта.
9: О прекращении перемирия с Ираном Трамп объявил еще 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре, обозвав иранцев лжецами, мошенниками и больными людьми, с которыми переговоры – пустая трата времени. Иран теперь снова перекрыл Ормузский пролив, а Вашингтон отозвал лицензию на продажу иранской нефти. Триггером стала атака на три танкера – катарские и саудовские – в Ормузском проливе 7 июля. По данным США, за ударом стоял КСИР, который ответственности, впрочем, не признал. Хотя в Тегеране намекнули, суда, мол, шли не по маршрутам, согласованным с Ираном, а по так называемому Оманскому коридору, который патрулирует американский ВМС. Американцы теперь утверждают, что Иран систематически нарушал сделку с первых дней, а именно атаковал суда, игнорировавшие его правила прохода. Тегеран зеркально обвиняет Америку, указывая на то, что Вашингтон первым отозвал лицензию на торговлю нефтью, а Израиль не прекращал операции в Ливане против Хезболлы, хотя именно это Иран называл ключевым условием перемирия. Израиль и США, в свою очередь, так не считали с самого начала. Есть версия и внутрииранская. Сделку подписывал ослабленный режим в момент транзита власти. Похороны убитого в результате американских ударов Али Хаменеи прошли лишь на этой неделе, а новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи публично поклялся отомстить за кровь отца. Для него и КСИР нынешней эскалации возможность доказать, что капитуляции не будет. К тому же известная автономность в действиях командиров КСИР делает как бы случайные атаки на танкеры удобным инструментом, за который Тегеран формально вроде бы и не отвечает. Наконец, роль Нетаньяху отрицать тоже не стоит. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о начале подготовки к возможной войне Израиля против Ирана уже в одиночку. Каковой наш строй также вряд ли будет содействовать восстановлению прекращения огня в целом. Возможно, Нетаньяху воспользуется случаем, чтобы обсудить ситуацию с Трампом напрямую, если поедет на похороны внезапно скончавшегося сенатора Линдси Грэма, который был не только твердым сторонником Израиля, но и выступил в роли одного из главных идиотов нынешней войны с Ираном. На фоне взаимных ударов Вашингтон и Тегеран обмениваются и новыми угрозами. В частности, Трамп чуть ли не грозит захватом иранского экспортного нефтяного терминала на острове Харк и восстановлением морской блокады. Но тут у него есть жесткое ограничение по срокам – ноябрьские выборы в Конгресс. Рост цен на бензин в Америке уже бьет по рейтингам республиканцев. Затягивание конфликта и тем более разрушение иранской нефтяной инфраструктуры может бумерангом ударить по партии президента. Не прекращаются дипломатические усилия при активном содействии посредников в лице Омана, Катара и Пакистана. Катарские посредники, в частности, по данным CNN, уже побывали в Тегеране с согласованным с Вашингтоном визитом. Правда, новый раунд переговоров в Исламабаде, намеченный было на 12 июля, подвис в воздухе. На фоне блокады Ормуза нефть прибавила в цене процентов 5. Однако ценового шока образца февраля не случилось. Рынок, похоже, адаптировался к ормузским качелям, давит на цены и рост коммерческих запасов самих США. Хотя Трамп допускает, что котировки могут подняться еще выше, особенно если удары обрушатся на нефтяные терминалы на острове Харк. Большинство западных аналитиков предсказывают колебания цен на Brent в диапазоне 85-90 долларов за баррель при затяжном закрытии пролива, а скачок выше 100 только в случае наземной операции в Иране, которая представляется крайне маловероятной. Для Москвы нынешний кризис, с одной стороны, выглядит маленьким подарком. Закрытие пролива на время выключает из игры страны Персидского залива. Залива, а Китай и Индия, лишаясь ближневосточных поставок, будут вынуждены больше импортировать российской нефти. Июньский экспорт стал рекордным с 2022 года – 4,63 миллиона баррелей в сутки, и почти весь он идет в Азию. Однако при этом рост объемов не конвертируется напрямую в аналогичный рост доходов. Если с начала июня Brent подешевел примерно на 16%, то российские экспортные сорта почти на 20%. Еще важнее, что часть этой нефти может вернуться в Россию после переработки в той же Индии в виде нефтепродуктов, что поможет сгладить остроту топливного кризиса, вызванного вражескими ударами по российским НПЗ. Чаще всего называют возможный объем импорта в размере до 400 тысяч тонн в месяц. Месячное потребление бензина в России гражданским сектором большинством аналитиков оценивалось в объеме около 3,5 миллиона тонн. Уязвимым местом новой схемы, когда Россия сначала продает той же Индии сырую нефть с некоторой скидкой, а затем выкупает бензин уже по рыночной цене продавца, является то, что отечественным экспортерам особо заработать на этом не удастся. К тому же логистика в этом случае может растянуться до полутора и более месяцев, учитывая доставку до Дальнего Востока, а затем железной дорогой до центра страны. Так что если геополитически Москва вроде бы выигрывает, пока Армузский пролив перекрыт, а Вашингтон занят Ираном, то экономически страна впервые оказалась одновременно по обе стороны нефтяного прилавка. И тут все не так однозначно.
5: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». У входа наклейка с QR-кодом, за ним цифровая карточка организации. Проверить клинику или магазин предлагают одним движением камеры. В торговле механизм тестируют уже в 40 точках Москвы, а для частных клиник аналогичный пилот только готовят. Пациент сможет увидеть, есть ли у клиники действующая лицензия, регистрация в честном знаке и выполняет ли она обязательные требования. Почему авторы проекта рассчитывают, что бизнес сам захочет разместить такой код, объясняет председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
6: Набор базовых требований, без которых нельзя оказывать медицинские услуги или оказывать услуги общественного питания, он есть для всех видов бизнеса. И на базе системы маркировки есть возможность эту информацию собирать из разрозненных источников и доводить до потребителя в виде простого и понятного QR-кода. Участие в этом проекте, безусловно, добровольное для бизнеса, но мы видим, что сам бизнес заинтересован в том, чтобы подчеркнуть свою легальность и добросовестность, потому что, когда на рынке присутствуют одновременно и те организации, которые соблюдают все требования, и те, кто является нарушителем, конечно, первые заинтересованы как-то выделиться. Но одна из главных целей проекта – это тем предпринимателям, кто не соблюдает эти базовые требования, дать ориентиры по добросовестному поведению. Потребитель будет знать, что есть такой знак, есть знак качества, по сути, для организации. Конечно, предпочтет обратиться к бизнесу, который выполняет базовые требования, ведет себя добросовестно.
5: Олег Павлов, председатель общественной потребительской инициативы. Набор критериев будет зависеть от сферы. Для клиник, магазинов и предприятий общепита он может отличаться и со временем расширяться. В дальнейшем проект планирует распространить на другие регионы и виды бизнеса на потребительском рынке. По оценке API, перевод части обязательной документации в цифровой формат позволит предпринимателям экономить миллиарды рублей в год. Но у добровольного знака есть очевидные ограничения. Что помешает серой клинике просто не размещать QR-код, и насколько в таком случае новый механизм способен изменить ситуацию на рынке, рассуждает основатель сети клиник Ткачева, врач-невролог Александр Ткачев.
10: В медицине уже есть лицензирование, есть юридическая ответственность, есть проверки надзорных органов и множество обязательных требований. Поэтому появление еще одной маркировки вряд ли как-то повысит качество лечения для пациентов и скорее принесет риск дополнительной бюрократии, отчетности и финансовых затрат. Что касается открытости данных, то у легальных клиник есть лицензии, вся необходимая информация и так находится в открытом доступе. Но качество медицины определяется не QR-кодом на двери, а квалификацией врача, оборудованием и результатами лечения. Что касается борьбы с серыми клиниками, то для этого уже существуют действующие механизмы контроля. Если клиника работает без лицензии или нарушает закон, проблема не в отсутствии маркировки или QR-кода на двери, а в соблюдении уже существующих правил. Поэтому я не уверен, что новая система как-то существенно изменит ситуацию на рынке.
5: Александр Ткачев, основатель сети клиник. При этом в отдельных направлениях проблема действительно заметна. Так, по данным исследования АПИ, среди 1233 косметологических организаций в 85 регионах у 64% не обнаружили лицензии, необходимые для заявленных услуг. Впрочем, исследование охватывало только сферу косметологии и не дает полной картины по всей частной медицине. Опыт предыдущих цифровых нововведений заставляет часть предпринимателей относиться к инициативе настороженно, говорит владелец федеральной сети табачных магазинов «Базука Стор» Артем Лазука.
11: Совсем недавно подключали модуль TSPO, такая штука, которая проверяет на соотношение минимальным ценам товар при продаже. И она у всех сломалась и не работала. Еще лицензию там по 5 тысяч за магазин каждый платил, чтобы это существовало. Массово снимают. Тут получается еще одно. QR-код на входе, который можно навести и оставить жалобу, посмотреть, что там с маркировкой не так. И так есть приложение «Честный знак», где любой желающий может открыть его, проверить любой товар на соответствие значению кода маркировки. Это лишнее действие. К тому же не везде идет отдельный вход. Тогда будет что, 10 QR-кодов, где 10 магазинов. Вместо того, чтобы заниматься бизнесом, продажами, предлагаются действительно создать дополнительные бюрократические вещи. Причем я не удивлюсь, если потом еще и за это надо будет платить.
5: Артем Лазука, владелец федеральной сети табачных магазинов. Разработчики проекта утверждают, что вручную заполнять и постоянно обновлять цифровой профиль предпринимателям не придется. Сведения будут собираться из интегрированных государственных систем. Часть обязательной информации бизнес может перевести в электронный вид. Будет ли подключение бесплатным после масштабирования проекта, пока не уточняется.
18: Культ наличности. Лица на банкнотах.
12: В 1648 году украинский народ восстал против господства Речи Посполитой и возглавил эту освободительную войну гетман Богдан Хмельницкий. Заключив союз с крымским ханом, казаки под руководством Хмельницкого выступили из Запорожской сечи. Под его знаменами собралось около 100 тысяч человек. Однако добиться полной независимости казакам не удалось, и Хмельницкий попросил помощи у русского царя Алексея Михайловича Романова. В 1654 году на Переславской раде было объявлено воссоединение левобережной Украины с Россией, что избавило украинцев от польско-шляхетского господства. А портрет Богдана Хмельницкого теперь можно увидеть на банкноте достоинством в 5 украинских гривен.
18: Культ наличности. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
23: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
23: Авиакомпания S7 первой в России запустила сервис для чаевых бортпроводникам. После каждого рейса пассажиры получают письмо с опросом, где можно оставить комментарии и оценить работу как всей команды, так и каждого отдельного бортпроводника. Теперь появилась кнопка «Поблагодарить», с помощью которой можно по желанию отправить бортпроводникам любую сумму, пояснили в компании. В S7 подчеркнули, что сервис не меняет действующую систему оплаты труда бортпроводников. 2GIS запустил сервис, который показывает наличие бензина на более чем 29 тысячах АЗС по всей России. Об этом со ссылкой на компанию сообщили РБК. Карта бензина доступна на сайте benzin2gis.ru. Наличие топлива определяется через данные о транзакциях Сбера, который выступил партнером сервиса. Карта учитывает и сообщения пользователей. Компания Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена, отключила функцию создания дипфейков по фотографиям из публичных аккаунтов Instagram после негативной реакции пользователей, сообщает CBC. Раньше функция давала возможность сгенерировать картинку с любым человеком, у которого открыт профиль, если ему больше 18 лет, с помощью Muse Image. Вернется ли эта возможность в будущем, пока неизвестно. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Российский фондовый рынок снижается уже 18 недель подряд. Индекс Мосбиржи закончил пятницу на уровне 2145 пунктов. Рубль за неделю несколько укрепился. Хотя цены на нефть снизились, российскую валюту поддерживают поступления от старых контрактов по высоким ценам и слабый спрос на импорт, продолжает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
13: После 18 недель непрерывного падения фондового рынка индекс Мосбиржи может попробовать совершить технический отскок на торгах в понедельник. В принципе, торги воскресенья, торги выходного дня идут с повышением котировок. Но надо понимать, что это может быть только технический отскок. Фундаментальные факторы, к сожалению, пока работают против роста российского фондового рынка. Это усиление геополитических рисков и топливный кризис, который не позволит, скорее всего, Центральному банку в этот раз на июльском заседании снова понизить ключевую ставку. А также играет роль отказ дивидендов от полиса. Это достаточно крупная компания, у которых инвесторов были большие ожидания, но дивидендов нет. Что касается курса рубля, то он, скорее всего, нашел равновесие на отметках примерно 76-78 рублей за доллар. С одной стороны, снизилась нефть, но пока идут валютные поступления от старых контрактов по высоким ценам, и это поддерживает рубль. Кроме того, слабый спрос на импорт из-за инвестиционного кризиса в России не позволяет пока рублю сильно ослабевать. Но, тем не менее, если цена на нефть будет снижаться, если переговоры США и Ираном возобновятся и будет снова перемирие, то тогда цена на нефть может опуститься опять в район $70 за баррель по сорту Brent. И уже ближе к осени поступления на валютном рынке будут гораздо ниже, что предопределит ослабление рубля ближе к осени. Сценарий некоторого ослабления рубля выгоден бюджету с учетом дефицита.
5: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». Нефть Brent от $80 за баррель в середине недели откатилась к уровню поддержки 75-76 долларов. По-прежнему волатильность сырья зависит от градуса эскалации на Ближнем Востоке, продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
14: Очередная эскалация в Ормузском проливе, скорее всего, приведет к росту цен на нефть, и это может быть довольно существенный рост, если мы увидим продолжение витков эскалации на следующей неделе. Здесь есть все шансы у цены на нефть марки Brent закрепиться даже выше $80 за баррель. Что касается курса доллар-рубль, здесь пока, наверное, мы склонны видеть слабое ослабление. Почему? Потому что оно еще будет результатом, ну, с некоторым лагом, снижения цены на нефть в тот момент, когда соглашение было заключено. Но почему оно будет слабым? Потому что все прекрасно понимают, что если будет очередная эскалация, то это снова приведет к росту валютных интервенций в российскую денежную массу через экспортный канал, ну и, соответственно, снова рубль будет достаточно крепким. Что касается

0: установит ценовой коридор в размере плюс-минус 3%. С этой же даты биржа запускает фьючерсы на нефть WTI. Котировка в долларах за баррель. Один лот 10 баррелей. Шаг цены 0,01 доллара. Лето на воде почти распродано. По данным Российского союза туриндустрии, загрузка самых популярных речных круизов достигает 90-100%. Быстрее всего разбирают путешествия между Москвой и Петербургом, в Карелию, на Славянские острова и по Волге. При этом участники рынка не спешат называть нынешний сезон новым круизным бумом. Подробнее Олеся Савоськина.
1: Утром прогулка по Угличу, через пару дней Кижи, затем Валаам. Между остановками палуба, каюта и сотни километров по воде. Именно на июль и август приходится около 2/3 всех летних круизов. На самых популярных направлениях свободных кают почти не осталось. Всего в этом сезоне по российским рекам ходит более 100 круизных теплоходов. До ноября запланировано около 7000 круизных программ. Такие данные приводит РСТ. Один из самых востребованных маршрутов между Москвой и Петербургом. Обычно путешествие занимает около недели. На ближайшие июльские даты такой круиз стоит от 100 тысяч рублей на человека, а на отдельных теплоходах больше 200 тысяч, в зависимости от категории каюты. В целом, по данным АТОР, в этом сезоне речные круизы подорожали в среднем примерно на 10%. Среди тех, кто уже успел провести несколько летних дней на воде, художница, выпускница института имени Сурикова Мария Сувалян. В июне она вместе с отцом отправилась из Москвы в Нижний Новгород.
2: Путешествие на 5 дней начиналось от Московского речного вокзала и до Нижнего Новгорода. Выбрали такое путешествие, потому что папа в детстве так отдыхал с семьей, и он хотел повторить свой старый опыт, посмотреть, что изменилось за эти годы. Мы останавливались несколько раз в разных городах. Из остановок была Рязань, Муром, Касимов. Там нам давали где-то 3 часа на прогулку. В основном были все лет за 60. Много пенсионеров, несколько пар молодоженных и несколько детей. Скорее, обеспеченные люди, интеллигентные. Сами сидели в основном врачи, хирурги. Полноценно так не заменит, конечно, отельный отдых. Ты едешь и ждешь остановки в каком-то из городов. Но я художница, у меня было время писать короткие этюды.
1: На теплоходе Марии свободных мест почти не было. Но прошлогоднего ажиотажа участники рынка пока не видят. По данным столичного Дептранса, в прошлом сезоне только с московских речных вокзалов в круизы отправились более 360 тысяч пассажиров. Это рекорд за последние 30 с лишним лет. В этом году в Москве рассчитывали прибавить к этой цифре еще около 10%. Однако в РСТ отмечают, если год назад к этому моменту на июльские и августовские круизы практически невозможно было найти каюту, то сейчас на части теплоходов места еще остаются. Продолжает председатель совета директоров круизной компании «Созвездие» Александр Соснин.
3: Наверное, был года 2-3 назад. Сейчас, ну, более-менее стабилизировалось. Вообще от компании зависит. У разных компаний разный уровень продаж. Я не могу сказать, что у нас прямо все битком забито. Ну, в целом, не жалуемся. Но это не бум, это обычный нормальный год. У нас каждую пятницу отправляется теплоход в круиз выходного дня из Москвы. И каждую пятницу из Петербурга. И они всегда заполнены на 100%.
4: Пишут, что, собственно, сейчас частями сейчас маршруты покупают.
3: Такие маршруты, это в основном длительные, ну, от 10 дней и больше, которые действительно разбиваются на части. Вот круиз Москва-Казань-Москва, он обычно 11 дней. Кто-то берет в одну сторону Москва-Казань, кто-то обратно. Такое бывает.
1: На самых популярных направлениях занято до 100% кают, а средний чек в ряде компаний снижается. По данным РСТ, длинные путешествия стали покупать реже, а отдельные участки маршрутов чаще. При этом растут расходы самих операторов. В этом сезоне топливо подорожало сразу на 20-30%, а большинство компаний сформировали тарифы заранее. Впрочем, не всех судовладельцев это застало врасплох. В «Созвездии» к росту цен подготовились заранее. По словам Александра Соснина, компания закупила топливо практически на всю навигацию. Поэтому нынешнее подорожание пока не влияет на себестоимость ее круизов. Массово повышать цены до конца сезона операторы не планируют, а в тарифы на круизы следующего года пока закладывают рост примерно на 5-7%, с учетом инфляции, портовых сборов и расходов на обслуживание флота. Больше всего свободных кают пока остается на осень. Эти круизы загружены примерно на 35%. Олеся Савоськина, Гоар Рутовская, Бизнес FM.
5: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
6: Одна из секций в составе конференции «Не Форбсы», состоявшейся в рамках форума движения этого года,

0: называлась GenNext Developers – стратегии лидеров. По ходу дела участники начали обсуждать, какой продуктовый подход будет в ближайшее время наиболее экономически устойчивым и со всех точек зрения правильным. Получилось 4 базовых варианта. Лоукостеры – максимально оптимизированный продукт по максимально низкой цене, никаких излишеств, все выверено до последнего гвоздя. Чуть более продвинутая версия – кастдеверы, которые после глубокого изучения спроса готовы делать к базе минимальные добавки, востребованные у абсолютного большинства покупателей. Фундаменталисты – ставка на традиционные, выверенные, несколько раз испытанные в собственных проектах или в проектах партнеров составляющие, которые всегда имеют спрос вне зависимости от внешней ситуации. Продуктовые фетишисты. Активное развитие собственных или общерыночных продуктовых фишек, доведение их до абсолюта, придание им новых черт и функций, получение синергетического эффекта от их соединения и так далее. Иные. Открытость к экспериментам, поиск абсолютно новых продуктовых составляющих и решений и благодаря этому привлечение аудитории, которой хочется новизны или которая раньше вообще на рынке не присутствовала. Бизнес FM спросила игроков рынка, какой из подходов им кажется наиболее резонным. Коллективное мнение. В долгосрочной перспективе выигрывают компании, которые гнут свою продуктовую линию и демонстрируют последовательность в решениях. Модели, основанные на контроле себестоимости, точном понимании спроса и проверенных продуктовых элементах, стабильнее. Эксперименты с продуктом хорошо работают на растущем рынке, но сегодня это рискованный путь. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Бывало, что национальные банки и монетные дворы, допустив ошибку в оформлении банкноты или монеты, находили в себе мужество не исправлять ее, а довести дело до конца. Сравнительно недавно в Казахстане на новых купюрах номиналом 2000 и 5000 тенге слово «банк» оказалось напечатано с другим вариантом буквы «К» в казахской версии кириллицы. Но, несмотря на протест депутатов парламента, Национальный банк Казахстана все-таки выпустил в обращение эти неправильные дензнаки, после чего их постепенно изымали и заменяли на правильные. Деньги к деньгам. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте из-за атаки ВСУ на автобусную остановку в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Как сообщил мэр города Максим Пухов, в результате удара беспилотника погибла женщина, еще 4 человека были ранены. Позднее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что 12 июля стало самым кровавым днем для Энергодара. По его данным, погибли 4 человека. Еще 4 пострадали. Один из них находится в тяжелом состоянии. Юлия Свириденко уходит в отставку с поста премьера Украины после менее года работы в этой должности. Президент Владимир Зеленский предложил ей возглавить новое направление в отношениях с ключевым партнером. По данным украинских СМИ, Свириденко может стать послом Украины в США. Нынешний посол Ольга Стефанишина попросила об отставке по личным обстоятельствам, пишет Интерфакс Украина со ссылкой на источник. Еврокомиссия планирует ужесточить наказание для крупнейших технологических компаний за неспособность защитить потребителей, особенно детей, от потенциальных рисков в интернете и соцсетях. К концу года будут предложены новые правила регулирования в цифровой отрасли, направленные на решение таких проблем, как вызывающий привыкание дизайн веб-сайтов и приложений, ловушки с подписками и другие схемы, заманивающие людей тратить деньги. Эти правила могут дополнить меры, которые рассматривает Брюссель для ограничения доступа детей к соцсетям. Сильный ветер уничтожил вековые деревья в Петербургском Павловском парке. С корнем вырваны вековые дубы и липы. Почти на каждой аллее повалены деревья. Уже выявлено более 200 утрат, сообщили в музее-заповеднике. Отмечается, что такого разрушительного урагана в Павловске не было последние 30 лет. В связи с ликвидацией последствий непогоды парк будет закрыт в понедельник. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Промежуточные итоги борьбы с топливным кризисом. Пока ситуация разнится от региона к региону. Если в Москве очереди на АЗС сокращаются, в других местах водители по-прежнему часами стоят на заправках. Хуже всего дела обстоят в Крыму. И дело не только в дефиците топлива, но и в его стоимости. Литр бензина за 235 рублей там считается хорошей ценой. Считает ли опоздание на работу из-за очереди на АЗС уважительной причиной? Федерации независимых профсоюзов считают, что однозначно да, очереди на заправках там называют форс-мажором. Что думают о такой трактовке работодатели из пострадавших от дефицита топлива регионов и специалисты по трудовому праву? Что делать, если вас внесли в список телефонных спамеров и заблокировали звонки без объяснения причин? Абоненты все чаще сталкиваются с издержками работы антифрод-систем мобильных операторов. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Ситуация на заправках налаживается. Бензин есть, очередей все меньше. Но, похоже, так только в Москве. Жители других регионов говорят, что перебои с топливом сохраняются и либо становятся еще хуже, либо бензин очень дорогой, как в Крыму. С обзором Евгений Перельчук.
5: Как пишут водители на форумах и в соцсетях, на столичных заправках к пятнице-субботе действительно стало посвободнее. На стеллах выставлены ценники на все виды топлива, очереди сократились наполовину, либо исчезли совсем. Частные заправки по-прежнему не работают, но ажиотаж как будто сходит на нет, говорит московский таксист Павел.
6: Да, действительно, загруженность стала поменьше. Очереди, по своим наблюдениям, сохраняются только на трассах. Вот я ехал даже по платной дороге в Шереметьево. Там вот нет проблем, но все-таки это платные дороги. А вот если вот Одинцовскую взять, сеть, то все равно заправка по ночам не работает, и иногда нету сотого и 98-го бензина. 92-й дизель, ну, есть уже на большинстве заправках. Вчера вот ездил на своем личном автомобиле по делам. Мы решили заехать на заправку, и я обратил внимание, что люди как заправляли по немного бензина, но до полного, так и заправляют. Видимо, еще переживают, что в один прекрасный момент не смогут заправиться, и из-за этого образуется очередь. Цены изменились где-то на 5%. Если раньше 92-й стоил 60-62, то сейчас он стоит 65-66.
5: За пределами столицы с топливом сильно хуже. Самая напряженная ситуация в Крыму. Были сообщения, что литр топлива на АЗС в Ялте стоит уже 350 рублей. Бензин в Крым поступает волнами. Разом открываются около сотни заправок, о чем каждый раз сообщает Министерство топлива и энергетики. Затем АЗС быстро закрываются, говорит житель Ялты Дмитрий.
7: Я машину на паузу поставил. Ряд знакомых также поступил. Бензин случается волнообразно. Бывают какие-то дни, когда там, ну, раз там и на ряде заправок он появился. Видны очереди, когда едешь мимо заправок некоторых. Ну, диапазон цен от 235, это очень удачный случай, до 300. У перекупщиков это может быть и 400, и 500. В Севастополе, я знаю, QR-коды есть. В Симферополе и остальной части Крыма такого не слышал я. Кто-то ездит, да. Кто может отказаться, отказался. Кто-то там на электроскутере ездит. То есть каждый как-то по-своему решает. Кто-то ездит, я знаю, группами объединяются и через мост заправляться туда, на материковую часть.
5: Несколько российских регионов переняли практику друг у друга и ввели систему чет-нечет на заправках. Это когда заправиться в конкретный день недели может обладатель четного или нечетного номера. Систему вслед за Орлом ввели Мордовия, Нижегородская, Астраханская, Липецкая и Псковская области, рассказывает жительница Нижнего Новгорода Елизавета.
8: Очереди есть в любое время, и ночью, и днем. Я заметила, что даже на пустых заправках тоже собираются очереди. То есть люди от безысходности просто стоят и ждут бензовоз. Трафика на дорогах стало меньше. От знакомых я часто слышу, что они временно пересели на общественный транспорт. Что касается цен, на сетевых заправках я сильных изменений не заметила. На частных заправках, конечно, да, цены взлетели в два раза. 95-й бензин стоит по 150-170 рублей за литр. Несколько дней назад в Нижнем Новгороде ввели систему заправки по четным и нечетным дням. Я ежедневно проезжаю мимо различных заправок у нас в городе и замечаю, что в целом большинство